0: ведущие позиции на мировом рынке. Потребности в коксующемся и энергетическом угле внутри страны также полностью обеспечены. В прошлом году предприятия отрасли сохранили объем добычи на уровне 440 миллионов тонн. Продолжают повышать производительность труда. За 5 последних лет она увеличилась на 18%. Мы и дальше будем делать все возможное для развития угольной промышленности. Решать вопросы оптимизации транспортной логистики, обеспечения безопасности на производствах, улучшения качества жизни шахтерских семей, благоустройства городов и поселков. Дорогие друзья, успешно внедряя цифровые инновации и высокопроизводительную технику, вы вновь доказываете, что современная добыча угля – это отрасль будущего. Чтобы сберечь и укрепить славные традиции горняцкого дела, обеспечить его перспективу, необходимо уделять приоритетное внимание подготовке кадров для всей угольной отрасли, повышать престиж профессии шахтеров и горняков. Сама шахтерская профессия требует особого мужества и выдержки. Здесь трудятся люди волевые, обладающие уникальной интуицией, наделенные умением слышать шахту и мгновенно принимать верные решения. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким. С праздником, дорогие друзья!
1: Дмитрий Песков не видит оснований для улучшения отношений России и Европы. По словам пресс-секретаря президента, нынешнее поколение западных политиков настроено конфронтационно. Европейцы мобилизуют военные ресурсы против России.
2: Нет, я не думаю, что это основание, что что-то исполняется. Много всего обезличенного относительно того, что это не видит. Очень много личных заявлений на самом высоком уровне о том, что по-прежнему Россию считают все-таки противником. Вот, поэтому пока никаких оснований надеяться на лучшие отношения с Европой, я, например, не усматриваю. Нынешние политики, нынешнее поколение политиков, которые у власти настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле, они полностью мобилизуют военный потенциал Европы и направляют его против нашей страны, принимая непосредственное участие в боевых действиях против нас. И нам надо отдавать себе в этом отчет, нам надо, безусловно, оставаться открытыми для выстраивания отношений, мы действительно сохраняем свою открытость. Но прекрасно понимать, с кем мы имеем дело.
1: Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива производителями до 30 сентября. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Ранее в Минэнерго заявили, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных полевых работ. Подразделения группировки «Центр» и «Север» выбили противника сразу из 3 населенных пунктов. Под наш контроль перешли Храповщина Сумской области, а также Рубежная и Новоандреевка в ДНР. Боевые прорывы на фронте подкрепляют высокоточные удары по вражеским тылам. Третьи сутки не смолкают взрывы в Киеве, Одессе, Николаеве, Харькове, Кременчуге. На воздух взлетают склады с дальнобойными дронами и ракетами, транспортно-логистические центры. Горят морские терминалы, портовые электростанции и цеха предприятий, где собирали и обслуживали безэкипажные катера. С Добропольского направления подробности освобождения села Анновка у военкора вестей Александра Кацюбы.
3: Сокрушительные авиационные удары по укрепленным позициям ВСУ в селе Анновка предшествовали наступлению наших штурмовых отрядов. Следом рой наших ударных беспилотников.
4: Поднимаем расчеты оптового волокна, дроны «Князь Вандал Новгородский», и в любую щель, даже в такую, в проемы окон залетаем и выковыриваем эту нечисть.
5: Боевики основательно закрепились в этом населенном пункте. Каждое здание, каждое строение, каждый подвал – это усиленная огневая точка. И ящики из-под боекомплекта повсюду держали оборону здесь до последнего.
3: Противник хитрит, выводит из села основные силы, пытается перегруппироваться в лесополосе на окраине.
6: Когда наша пехота закрепляется, они пытаются бабой-ягой и дронами уничтожать. То есть мы тем самым пытаемся это все пресечь.
3: Вот бронеавтомобиль противника уничтожен вместе с экипажем.
7: На такую лесополку 1-2 дрона уходит, чтобы расчистить залет.
3: Оборону в селе Анновка держали боевики 25-й отдельной бригады ВСУ, одного из наиболее подготовленных подразделений украинской армии.
8: Александр Кацуб, Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру, далее о спортивных событиях.
9: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» обыграл воронежский

0: и «Факел» в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-0. Мяч с пенальти в компенсированное время забил вышедший на замену форвард «Зенита» Александр Соболев. Петербуржцы с 12 очками поднялись на второе место в таблице РПЛ. Возглавляет ее «Краснодар», который одержал победу над Ростовом со счетом 1-0. Россияне завоевали серебро на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ четверок на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Познане. Нашу страну представляли Алексей Каравашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов. Победу одержали венгры, третьими стали испанцы. Бывший претендент на титул абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов уступил китайцу Сун Едуну на турнире UFC Fight Night 286 нокаутом во втором раунде. Изначально Нурмагомедов должен был провести поединок с Дэвидом Мартинесом на турнире в Абу-Даби, однако мексиканец снялся с боя. Московская «Динамо» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в матче предсезонного хоккейного турнира «Кубок мэра Москвы». Встреча завершилась со счетом 5-2 в пользу столичного клуба. У победителей дубль оформил Егор Римашевский. Еще в одном матче субботы шанхайские «Драконы» разгромили «Торпедо» 7-3. Шанхайские «Драконы» тем временем обменяли канадского защитника Жереми Гроло в тольяттинскую «Ладу», сообщается в телеграм-канале клуба КХЛ. В результате обмена китайский клуб получит денежную компенсацию. Гроло присоединился к шанхайским «Драконам» в августе 2025 года, но получил травму в первом матче регулярного чемпионата и пропустил весь сезон. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: О прогнозе до 30 августа. В Челябинске будет плюс 14 градусов, в Сатке плюс 8. Ожидаются небольшие дожди, в Магадане около 17 тепла, без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 14, временами дожди, в Архангельске плюс 20, без осадков. В Великом Новгороде плюс 19, ожидаются кратковременные дожди, в Симферополе плюс 30, без осадков. В Петербурге в воскресенье кратковременные дожди, днем плюс 19 градусов. В Москве сегодня и вечером также кратковременные дожди, днем плюс 23. В эти минуты в российской столице плюс 13, давление 754 миллиметра.
2: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
3: И снова с вами Культбригада, дорогие друзья, и я, автор ведущей программы, Вячеслав Коновалов. Сегодня у меня в гостях человек книги с большой буквы, да еще и книги науки, и оба раза с большой буквы. Почему я так говорю, вы сейчас поймете. Михаил Валерьевич Фомин, так зовут этого замечательного человека, и этот замечательный человек – генеральный директор издательства «Наука», старейшего в Российской Федерации. Михаил, добрый день.
4: Добрый день, Вячеслав.
3: Да, и мы будем говорить, дорогие друзья, сегодня больше всего о научных произведениях, о научпопе, даже до некоторой степени об издательском деле, о том вообще, что происходит в так называемой научной книге широкими мазками. Вы знаете, дорогие радиослушатели, что слово «нонфикшн» я терпеть не могу, потому что оно какое-то эффективное, да, дефективное даже до некоторой степени. Поэтому будем употреблять документальную литературу, научную литературу и прочие термины. А если Михаил не против, то, в общем-то, так и будем, да?
4: Конечно, только за.
3: Мы с Михаилом оба против англицизмов в русском языке, которые его практически положили на лопатки, но мы будем поднимать русский язык с лопаток с генеральным директором издательства «Наука» Михаилом Фоминым. Михаил, для начала, для ознакомления, расскажите немного о себе. Как вы вообще попали в издание, в издательство, вообще в книгу? Вот это все, что связано со словом, как известно, которое было в начале.
4: Ну, так получилось, что я всю свою профессиональную карьеру так или иначе связан с различными издательскими вопросами. Когда работал в финансовом университете при правительстве Российской Федерации, и то уже занимался изданием учебно-методических пособий. Ну, не только, конечно, там был гораздо шире спектр задач. После этого в Государственном академическом университете гуманитарных наук имел прямое отношение, в том числе и к издательской деятельности университета. Ну, и там чуть шире научно-инновационной деятельности занимался вот такими вопросами, включая науку, непосредственно исследования, которые проводят проводится в этом университете на базе тоже Российской академии наук, на базе институтов. Он в этом смысле очень примечателен. И вот уже после Государственного академического университета гуманитарных наук я пришел в издательство «Наука». С 2022 года я там работаю. И, конечно, это тот период, когда мы переживаем очень сильные, такие существенные трансформации, потому что за этот период Федеральное государственное унитарное предприятие издательство «Наука» было трансформировано в Федеральное государственное бюджетное учреждение. Это очень большой, значимый сдвиг, изменение самой формы организационной работы учреждения. И та миссия, которая прописана в уставе, вот она менялась в эти годы. И после этого еще одна трансформация — это переход из Министерства науки и высшего образования, с подведомственности, в подведомственность Российской академии наук. Это уже непосредственно при моем руководстве все осуществлялось. Поэтому действительно задачи очень интересные, амбициозные и напрямую, в том числе, связанные с изданием книг и журналов. Мы не только книжное издательство, но и очень большое журнальное издательство, потому что издаем всю коллекцию научных журналов Российской академии наук. Это около 150 журналов.
3: Еще раз, 150?
4: 150 научных журналов, да. Именно так. Это самая крупная коллекция научных журналов в нашей стране, в России. И мы гордимся тем, что нам удалось вернуть. Это тоже за вот эти последние годы происходило, потому что до этого коллекция журналов РАН была раздроблена. И за последние 4 года мы ее собрали в единое, вернули в издательство «Наука» и выпускаем огромное количество именно научных журналов, научных статей, которые, естественно, индексируются во всех базах данных. Их читают ученые. Это ключевой инструмент научной коммуникации. Поэтому, да, это и есть основа коллекции, сейчас коллекции науки, это вот журналы Российской академии наук и журналы институтов Российской академии наук и других организаций, с которыми мы совместно также выпускаем научные журналы. Причем 150 журналов на русском языке и еще 50 журналов мы выпускаем на английском языке. То есть вот это журнальная часть нашей деятельности. То есть 200 в общей сложности? Да, в общей сложности больше 200 журналов, да.
3: Я сейчас думаю, что те издатели, которые есть, издатели другие в Российской Федерации, они подумали, это вообще возможно, вообще, хотя бы даже с точки зрения подготовки журналов, как можно подготовить в месяц 200 журналов, это же
4: да, чудовищный объем работы. Да, все правильно, больше 1000 выпусков в год, каждый из которых там в среднем 10 научных статей, это, безусловно, работа и по рецензированию, и потом по вёртке, корректуре, согласованием и выпуску, и размещению, разметке и так далее. То есть да, это ключевая такая большая история, которая наконец вернулась в издательство в полном объеме. Наверное, для меня это вообще ключевое достижение, наверное, вот этих последних лет работы на благо издательства «Наука». Но выпуск книг все-таки как был, так и остается тоже одной из основных таких направлений деятельности, ключевой интерес. И это в том числе не только научные монографии, но, конечно же, это и научно-популярные книги, это книги редакции восточной литературы, это огромный спектр, там много всего издается. Это действительно книги физико-математические, физматлит, наше направление, тоже один из наших старых брендов исторического наследия издательства «Наука». Это, безусловно, и художественная литература. Причем тут есть такое деление, безусловно, те книги, которые относятся именно к научной литературе художественной, ну, это литературные памятники, например, или памятники письменности Востока, ну, такие базовые, большие серии издательства «Наука», в которых выходят труды, памятники именно литературные, в которых много, достаточно большое количество комментариев, описаний дополнительных, огромный библиографический аппарат. То есть это все-таки скорее научный труд, безусловно, больше нацелен на специалистов-филологов или там профильных специалистов, но тем не менее интересен и для более широкой аудитории, ну, те, кто отдельно интересуется той или иной тематикой. Ну, например, в памятниках письменности Востока мы вот только что выпустили «Саган Чичен», да, это труд по буддизму в Монголии, соответственно, такой тоже художественный сборник различных работ, но он богато снабжен комментариями ученых. Это вот такое направление. И другое дополнительное направление, которое мы уже последний год очень активно пытаемся развить, это как раз выпустить просто художественную литературу на основе этих полных собраний. Еще я не проговорил, у нас есть полное собрание сочинений классиков русской литературы. Это да, традиция издательства
3: «Наука». Я увидел на сайте, да, там у нас и блог полное собрание сочинений.
4: Все верно. Причем большое количество таких вот полных собраний сочинений, это порядка 15 таких серий, которые у нас сейчас в работе. Там Толстой, 100-томник. То есть это огромный... 100 томов. Да, 100 томов. Ну, естественно, из них очень мало вышло. Это одно из направлений критики, которое часто раздается, что а почему так мало выпущено? Ну, потому что каждый том — это гигантская просто работа. Это многолетняя работа, в первую очередь, исследователей. В первую очередь, филологов, которые свой труд туда вкладывают. Ну, уже во вторую очередь издателя. Но это тоже научная монография. В какой-то мере, да, ну, такая сборная, сложная, но, тем не менее, это скорее научная книга. А вот сделать сделать полноценный художественный продукт. Это такая идея у нас есть. Да, мы действительно хотим больше книг в более популярном стиле для того, чтобы все-таки войти в полноценный широкий рынок художественной литературы. Такая задача у издательства «Наука» сейчас есть. Это задача амбициозная, очень большая, потому что мы всегда были издательством все-таки... Не всегда. Последние 30 лет мы были издательством небольших тиражей. До этого гигантские...
3: Ну, еще и нишевым, то, да, что называется. Как-то к вам относились все больше как к тем, которые издают монографии нишевые и скучные научные книги. Для того, чтобы понимать, которые требуется громадный запас знаний в определенном направлении, и, соответственно, он понятен только для узких специалистов.
4: Так и есть. Такая ниша у нас есть. Безусловно, мы вот крупнейший издатель и вот такой литературы, именно нишевой, научной. Но, тем не менее, конечно же, стоит задача и по расширению на более широкую аудиторию выпуск художественной литературы, способный действительно заинтересовать широкие массы читателей.
3: У меня вопрос, конечно же, в первую очередь и в главную по художественной литературе. Чем руководствуетесь, когда выбираете того или иного автора к печати? Кто еще у вас в очереди стоит на печать или уже печатается? И как отбираете? В чем принцип отбора?
4: В первую очередь мы, конечно, опираемся на нашу научную составляющую, на институты профильные, то есть на институт русского языка и на институт имли РАН, ну и на другие институты Российской академии наук, где работают профильные группы ученых, прорабатывающих, разрабатывающих творчество того или иного русского классика. Поэтому, безусловно, в первую очередь нам нужна вот эта составляющая научной работы, комментария, рукописи. А вот уже следом идет рассмотрение на редакционном совете издательства «Наука», когда мы действительно взвешиваем перспективы того или иного труда. Тут играет роль очень много факторов, включая и там объем, да, и, соответственно, затраты, и бюджет. Синопсис работы мы обязательно рассматриваем с перспективами целевой аудитории, кто будет это приобретать, насколько мы понимаем, через какие каналы продаж мы распространим этот тираж. То есть вот эти все вопросы играют прямое отношение к тому, как мы приоритизируем работу, что мы выпустим раньше, что мы все-таки отложим на чуть более поздний период, когда найдутся ресурсы, потому что, ну, иногда действительно вопрос и привлечения спонсора также стоит. Мы активно последние годы работаем и спонсорами из крупного бизнеса, и он зачастую, кстати, очень активно участвует в финансировании больших, трудозатратных, дорогих проектов.
3: А вы к ним приходите или они к вам приходят?
4: Мы приходим с предложениями, да, у нас есть целый набор различных предложений, которые интересны с разных сторон для разных компаний. Ну, по факту мы поработали с большим количеством компаний в рамках серии «Библиотека десятилетия науки и технологий». Сейчас идет объявленный указом президента десятилетия науки и технологий. И вот мы не так давно запустили эту серию. В прошлом году первые книги вышли. Сейчас у нас уже 11 книг серии «Библиотека десятилетия науки и технологий» вышло. И каждая из этих 11 книг также имеет какую-то компанию-спонсора, которая готова выпустить легендарную научно-популярную книгу. Ну, например, книгу Якова Исидоровича Перельмана. Да. Мы несколько таких книг выпустили. Занимательная математика, занимательная физика. Соответственно, да, эти работы мы выпускаем как раз с поддержкой бизнеса. Ну, и там много компаний, на самом деле. Компании действительно рассматривают задачу переиздать книгу легендарную. Там еще очень важно визуальное оформление, потому что надо не просто переиздать, надо это еще хорошо, грамотно оформить и потом распространить это по детским библиотекам. То есть в рамках этой программы мы как раз имеем определенный перечень библиотек, куда мы доставляем вот эти книги, фактически эти библиотеки во всех регионах нашей страны. То есть мы в 89 регионов отправляем книги библиотеки десятилетия науки и технологий. Такой важный, социально значимый проект.
3: Да, очень серьезный проект. Большой. А библиотеки эти, это только библиотеки школьные для детей или это библиотеки и колледжей, и университетов, и простые районные библиотеки? Куда?
4: Тут районные детские библиотеки. Мы список составляли вместе с Российской государственной детской библиотекой РГДБ, которая дала соответствующих партнеров во всех регионах для того, чтобы книги появились везде. Да? Ну, вот в каждом регионе появились книги этой серии, серии «Библиотека десятилетия науки и технологий». А задача, вообще говоря, этой серии привлечь именно молодых людей, школьников к науке, да, чтобы заинтересовать, зажечь у них тоже интерес к науке, прийти в итоге в университеты, обучиться, потом пойти в аспирантуру, в лаборатории и стать учеными. И действительно, есть такая государственная задача, чтобы больше людей стали учеными, чтобы российская наука развивалась. Она и так сейчас самая молодая в мире, как мы знаем, да, то есть вот по доле исследователей до 39 лет у нас очень молодая наука в России. Благодаря в том числе десятилетней науке и технологии, огромному количеству инициатив в рамках этого десятилетие, другим мерам, которые предпринимаются всеми органами власти, включая Министерство науки и высшего образования. А там были запущены целый ряд инициатив, да, это и приоритет, и, соответственно, молодежные лаборатории, и много всего другого. Это благодаря, конечно, Российскому научному фонду, который тоже поддерживал и всегда имел соответствующие показатели, в частности, привлечение молодежи. Это важный перелом, который уже случился в последнее десятилетие, и, конечно, вот для нас, как для издателя, поэтому и важно, с одной стороны, сохранять наследие, сохранять из традиции, но идти в ногу со временем и многое предоставлять в электронном виде, в каких-то новых цифровых форматах. Мы понимаем, что за этим стоит будущее, в том числе издательство «Наука», и мы этим активно занимаемся.
3: Вот переход издательства «Наука» под эгиду РАН, о чем вы сказали в начале нашего разговора, Михаил, очень интересен. А что это вообще дает издательству? Что это дает РАН, я очень хорошо понимаю. А что это дает издательству? Не теряете вы некоторую гибкость, когда начинаете принадлежать такому неповоротливому, с одной стороны, с другой стороны, громадному монстру? В хорошем смысле этого слова. Я Российскую академию наук нежно люблю и уважаю, дружу со многими учеными и сам в свое время докторскую написал. И поэтому знаю, что это такое, научный труд. Но, тем не менее, факт остается фактом. Что дает РАНу наука, понимаю, как издательство, а вот что дает вам, не очень.
4: Ну, это, на самом деле, важный шаг, совершенный по поручению президента. Владимир Владимирович Путин 8 февраля 2024 года поручил передать Российский центр научной информации и издательство «Наука» в Российскую академию наук. И вот с 2026 года мы уже в структуре, будучи подведомственными Российской академии наук. И, конечно, это приблизило заказчика. Мы являемся и являлись издателем коллекции Российской академии наук. Сейчас мы являемся издателем коллекции Российской академии наук внутри Российской академии наук, что гораздо правильнее, чем, соответственно, межведомственные взаимодействия, как это было ранее. А с другой стороны, организационно говоря, количество подведомственных организаций у Министерства науки и высшего образования гораздо больше, чем у Российской академии наук. Поэтому вот на там, громадность этого перехода я бы не сказал. То есть, наоборот, мы в меньшем количестве подведомственных организаций проще получаем задачи и быстрее их реализуем. Имеем гораздо больше внимания к нашей деятельности, конечно, с постоянными совещаниями с академиками, с постоянными встречами. И это важно, потому что вот такое живое общение, неформальное во многом, да, потому что речь идет не про строгое закрепление в контракте, а зачастую нужно проявлять большую гибкость. Важно, чтобы был лучший, более гибкий контакт, в том числе с главными редакторами, с научно-издательским советом Российской академии наук. Конечно, контакт очень сильно улучшился, да, мы теперь постоянно присутствуем на этих заседаниях, и это очень важно для того, чтобы сразу же, как только прозвучали предложения, они были приняты на совете, мы их можем сразу интегрировать в нашу деятельность, включаться, быстро это все применять. И вот эта быстрота реакции, скорость принятия решений, она играет роль. В научной коммуникации, безусловно, это очень важно. И сейчас именно это-то как раз и улучшилось. Ну, не говоря уже о том, что есть еще и другая организационно-финансовая часть, составляющая, что в Минобрнауке мы не могли получать государственное задание на издание, да, а в Российской академии наук можем это делать. Ну, таково текущее нормативно-правовое регулирование, те акты, которые приняты правительством вот в части распределения финансирования, и в Российской академии наук наконец-то можно получать издательское госзадание. И это случилось в 2026 году. Это очень хорошо.
3: Вот по поводу гибкости вы сказали, слово «гибкость» прозвучало очень важное для меня, потому что я как раз хотел спросить, насколько Российская академия наук диктует выбор тем и авторов, насколько гибкость сохранилась в принятии решений. Ну, давайте к моей любимой теме, все-таки программа «Культбригады» существует в основном у художественной литературы, хотя, конечно, «Научпоп» тоже здесь у нас присутствует активно, но, тем не менее, факт остается фактом. Поэтому вот в выборе тем и авторов, насколько гибкость осталась у вас в руках? Или вам говорят, стоп, не моги, мы, значит, вот тебе дали жесткий список, и дальше, Миша, делай, что хочешь, но только в рамках этого списка.
4: Нет, Вячеслав, не совсем так. Безусловно, есть конкретный заказ и задание от Академии, который долго обсуждается сначала на тематических отделениях Академии, потом на научно-издательском совете, и потом делегируется нам уже в рамках исполнения издания научных монографий. Ну, вот так это звучит. Там список абсолютно строгий, и, безусловно,
3: это
4: никуда...
3: Это к монографиям.
4: Да, это к монографиям относится. И то не ко всем. Научпоп и художка, как было, так и остается в полномочиях именно учреждения, именно издательства. У нас постоянно два раза в месяц собирается редсовет, то есть на самом деле за год их проходит очень много, вот, но тем не менее, безусловно, есть оценка и по полугодиям, и по году того, что получилось, того, что получилось издать инициативно издательству, и каковы результаты, как это услышали наши читатели, потому что крупнейшие мероприятия, мы даже после каждого из мероприятий, где мы презентуем книги, а это как минимум 4 крупных мероприятия книжных в Москве, как мы понимаем, 2 нонфикшена, Красная площадь и Московская международная книжная ярмарка. После каждого из этих мероприятий мы понимаем, как воспринимаются наши книги, и можем как-то корректироваться. И вот этот инструмент корректировки на месте с прямой отдачей, с пониманием того, сколько читателей у этой книги, как они ее покупают, какая идет обратная связь, а потом какие читатели ждут какие книги. Для нас очень важны комментарии, которые оставляют у нас в социальных сетях наши читатели. Они часто оставляют комментарии, когда выйдет такая-то конкретная книга. Нам это очень важно, мы за этим активно следим. Естественно, мы отчитываемся в Российской академии наук по результатам всей этой деятельности, но все-таки возможность находить эти проекты, она на стороне издательства.
3: Это очень важно для меня, для понимания вообще, мне кажется, всех наших граждан, потому что мы, когда здесь говорим с издателями или об издательских проблемах последних лет, а их огромное количество, и только, к сожалению, нарастает объем, тут и падение продаж, с одной стороны, тут и количество книжных магазинов, которые уменьшаются в Российской Федерации. Вот в 2025 году мы потеряли почти 12% всех книжных в стране.
4: А в
3: 26-м говорят, что 1/3 всех сетевых будет закрыта по факту. Еще есть прогнозы по независимым, которые тоже тают, как снег прошлогодний. Это очень все тяжело, но интересный момент, то, что я предметно занимаюсь художественной литературой, наблюдаю статистику и за рубежом Российской Федерации. Вот в той же самой Великобритании сейчас, 26-й год, отмечен пик количества книжных магазинов за последние 17 лет, и он продолжает расти. Количество книжных, я имею в виду. То есть покупают книги все больше и больше, приходят проконсультироваться. Книжный магазин все больше и больше становится местом общения, местом, которое закручивает вокруг себя такой вот водоворот книжного интереса. И не только в Великобритании, а вообще во всем, так сказать, индустриально развитом мире, к которому мы относимся. Если посмотреть на Азиатско-Тихоокеанский регион, та же самая ситуация. Вот совсем недавно я был в Китае, встречался с китайскими товарищами, в том числе и Союз писателей Китая, и Союз писателей Пекина, и там тоже все. Вот очень интересно ваше мнение. Как вы думаете, почему у наших соседей вокруг, индустриально развитых, крупных, интересных, читающих, как мы, все прет, а у нас все падает?
4: Ну, смотрите, в первую очередь хотел бы отметить, что издательство «Наука» сохранило свою книжную розницу. У нас есть сеть магазинов «Академкнига».
3: «Академкнига»
4: называется. Да, сеть книжных магазинов «Академкнига». У нас сейчас, правда, сохранилось всего 3 магазина. Это магазин в Москве, в Санкт-Петербурге и в Пущино. Это, конечно, гораздо меньше, чем когда-то было у издательства «Наука». В этом смысле наша книжная розница, к сожалению, в определенный момент сократилась. Да. Но сейчас есть много проектов, наоборот, расширения. Я бы хотел отметить, что магазины ведь не только закрываются, но и открываются. Вы это прекрасно знаете. Да. По той же самой статистике говорится и об открытии книжных магазинов. Да. И многие новооткрывающиеся книжные магазины на самом деле пользуются очень большой популярностью. Немножко меняется подход, конечно, к этой услуге, ну, в какой-то мере торговой услуге по продаже книги. Сейчас читатель, ну, становится более таким, ну, не сказать, что привередливым, но, тем не менее, ожидает, ну, чуть ли не услуги кофейни внутри магазина, возможность полистать книгу, почитать, столики, ну, то есть вот эти дополнительные какие-то функции в магазине, которые должны появляться. И именно это ожидается от успешного книжного магазина в современном мире. И да, мы понимаем, что вот эти успешные опыты по открытию магазинов, они пока у наших партнеров тоже создаются, мы их хотим перенять и интегрировать в нашу книжную сеть «Академкнига» вот такие практики. То есть действительно, немножко освежив дизайн, освежив подходы, добавив некоторый набор услуг, которые оказываются в магазине. Ну, то есть, например, все-таки не надо строго ограничиваться только научными монографиями в этом магазине. Ну, во-первых, или строго монографиями только нашего издательства. То есть мы в определенный момент превратились в такой, как будто бы независимый книжный, который торгует только литературой одного издательства. Это не совсем правильно. Понятно, что мы должны торговать литературой в рамках нашей книжной розницы. И литературой других издателей, и как минимум литературой наших партнерских институтов Российской академии наук. То есть это точно совершенно реализуется. Уже есть партнерские договоры с университетами, вот в том числе с президентской академией. Мы договорились об обмене книжными полками. Соответственно, мы торгуем торгуем литературой, издаваемой их издательством, они торгуют литературой, издаваемой нашим издательством в наших книжной рознице, потому что у них тоже есть своя собственная книжная розница. Ну и аналогичные разговоры мы ведем и с другими университетами, это довольно большая поляна. И плюс сейчас прорабатывается проект открытия новых магазинов в других регионах, там всегда есть определенная заинтересованность со стороны власти, ну без этого, наверное, нельзя это реализовать. Да. Но если реализуется проект, например, мегакампуса или какого-то такого большого строительства, ну, очень важно, чтобы там появлялся магазин, книжный магазин, точка притяжения с литературой. Не только для учебников, не только чтобы поставить учебники, и студенты могли их там купить, но, вообще говоря, и для более широкого спектра, как раз и для художественной литературы, и для научно-популярной обязательно, и даже научной литературы, которая по профилю того или иного научного центра. И такой же разговор идет по тем территориям, которые имеют статус наукоградов, ну, или как-то большую нацеленность на науку. Там мы также прорабатываем возможность создания таких точек притяжения, где можно заниматься книжной розницей, и, ну, издательство «Наука» это умело и умеет. Ну, мы начали торговать литературой, наверное, тоже одними из первых в стране, потому что в 1727 году была создана академическая типография, и это вот та дата, от которой мы ведем свою историю.
3: В следующем году 300 лет.
4: Да, в следующем году будет 300 лет издательству «Наука» вот от академической типографии. А в 1728 году, уже на год позже, была создана книжная лавка в Императорской академии наук. Ну и, соответственно, с тех пор мы занимаемся торговлей книгами. И, ну, уже гораздо позже, в 20 веке, появился бренд «Академкнига», и мы его сейчас бережно сохраняем и развиваем. У нас есть планы по развитию.
3: Ну, вот, кстати, про планы по развитию. Вы интересно сказали. Я вот, оказывается, этот план у вас... Ну, конечно, если одному в голову пришло, то и другому пришло, то немножко раньше. То, что для меня совершенно очевидно и лежит на поверхности, это то, чтобы в каждом университете в стране была своя книжная лавка «Академкниги». Было бы здорово, потому что это, да, действительно одно из тем, о которой все время говорят, что молодое поколение хочет читать, интерес к чтению очень резко возвращается, особенно к книге. А вот на территории кампуса очень часто книжных магазинов просто нет. Как-то вот их как вымело там 15, 20, 30 лет назад, так они не смогли вернуться. И мне казалось, что вот как раз издательство «Наука» и сеть «Академкнига» прекрасно может использовать этот вакуум, который заполнить, потому что святое место пусто не бывает. Не придете вы, придет кто-то другой. И неизвестно, что он там будет торговать и как это будет все выглядеть. Поэтому, может быть, сейчас ректоры, которые слушают нашу программу, или проректор, услышав, подумают: о, а не позвонить ли мне Михаилу Фомину, а не попробовать действительно ли это сделать у себя. Дорогие проректоры, дорогие люди, которые занимаются этим направлением в образовательных учреждениях, я считаю, что это прекрасное начинание, и чем быстрее вы это начнете, тем больше пользы вы получите в качестве образованных, заинтересованных студентов в своем университете. Вот, кстати, про 300 лет, интересно. Все-таки 300 лет, я представить этого не могу. Наверное, большинство стран, которые приписаны к ООН, насчитывают меньше истории, чем одно издательство ваше, часто называют вас из-за этого издательством консервативным, таким, которое как бы вот занимается своим делом, и вы к нам особо не лезете, мы к вам особо не будем лезть, у нас такой продукт, знаете, не для каждого простого смертного, и все так стабильно и хорошо двигается потихонечку, и новшеств нам никаких не надо. Мир меняется со скоростью невообразимой.
4: Стремительно.
3: Да, со скоростью света, особенно в последние годы, и только нарастает количество цифровых решений для литературы, для любой литературы. Количество решений, связанных с аудио направлением, даже с видео направлением и так далее, с визуальными какими-то решениями. И все это вокруг цифры кружится. У вас с этим как вообще? Чем здесь порадуете?
4: Ну, это в первую очередь, конечно, бум просто искусственного интеллекта, который произошел последние годы. И, конечно же, мы просто в первых рядах начали использовать искусственный интеллект в целях перевода. Там были как позитивные моменты, так и негативные. Мы очень много шишек набили в части того, что там искусственный интеллект до последнего времени не справлялся с удерживанием контекста и там с заменой терминов. Ну, то есть он просто мог один перевод сделать в одном абзаце термина, а другой совершенно в другом, и все. И, собственно, издательская работа на этом разваливалась, а проверить за ним весьма и весьма сложно, и приходилось вот множество дополнительных таких обработок, тестов, перепроверок вводить для того, чтобы обеспечить качественный перевод. В итоге мы, кстати, пришли к тому, что все-таки профессия редактора-переводчика, она не ушла, она сохранилась. Да, уже в новом инструментарии человек действительно имеет совершенно другие инструменты и возможность гораздо быстрее делать перевод, чем ранее, но, тем не менее, все-таки роль человека очень важна. Ответственность на человеке и удержание вот этого единого стиля изложения, единой терминологии, там, по иллюстрациям также очень много моментов с этим связано. Тут на самом деле всегда очень важен человек. То есть мы понимаем, что за кадрами тут однозначный приоритет. При этом, конечно же, мы тоже с самого начала начали использовать и генерацию изображений. Конечно, это в какой-то мере дополнительные возможности, связанные с авторским правом, безусловно. Мы это все сразу же восприняли, но нельзя сказать, что это тотально захватило у нас, это не совсем так. Uh-huh. Это просто, скорее, множество экспериментов. Причем и большие языковые модели, у нас уже были эксперименты, есть по развернутым большим языковым моделям внутри издательства. Мы сейчас понимаем, что все-таки, ну, больше возможностей по взаимодействию с партнерами, а крупные российские компании делают свои большие языковые модели, и они уже работают, и мы понимаем, что их можно использовать так или иначе.
3: Свой не собираетесь ли запустить с таким объемом накопленных знаний?
4: Ну, вот хотели бы, но нам в итоге приходится делать в силу, конечно, ресурсной ограниченности. Да. Мы не можем соревноваться по размерам этих моделей вот с такими лидерами рынка. Мы все-таки уповаем в какой-то мере на инициативу домена наука Гостеха, да, вот этой нашей большой цифровой mm-hmm. системы государственной. Да. Надеемся, что там, там уже есть интересные сервисы, в частности, сервис популяризации науки, которым мы активно занимаемся как издательство «Наука» в рамках домена. Но вообще говоря, там есть еще большое количество сервисов, которые нужны, важны для как раз издателей в том числе и для ученых, для подготовки статей, для рекомендаций по дизайну исследований. Мы верим в то, что это будет продолжать развиваться. Сейчас, конечно, у нас это часть нашего инструментария. Мы используем и искусственный интеллект, и систему антиплагиата, безусловно. Сейчас их две крупные в России конкурирующие. Мы обе используем. Поэтому, да, все эти инструменты совершенно точно не в стороне от издательства, а внутри, в наших процессах, в том, что мы делаем. Это все крайне переплетено. Ну и также хотел бы отразить, что у нас историческое наше наследие таково, что у нас много цифровых сервисов. Те сервисы, которые изначально были разработаны в издательстве «Наука», это, безусловно, основной сайт «Наука Publishers», это интернет-магазин издательства «Наука», «Наука Books», это дополнительные ресурсы для иностранцев «Наука РАН». То есть вот это все дополнительные наши ресурсы. Мы, конечно, хотим это дело объединять,
3: да,
4: в единую платформу.
3: Спросить,
4: это, да, план на это, конечно, есть, но это весьма непростая задача, потому еще что бы. Каждый из сервисов имеет большое количество функций, и они успешно используются. Они прямо сейчас имеют хорошую базу, большое количество пользователей, людей, которые заходят, умеют это делать. И важно, чтобы новая платформа, которую мы сможем сделать через интеграцию всех этих ресурсов, uh-huh. ну, как минимум, не упустила этот функционал, а даже его расширила, вывела нас на другие возможности взаимодействия с аудиторией через цифровые ресурсы. Но там точно у нас есть потенциал, и мы этот потенциал еще не до конца раскрыли. Уверен, что нам удастся это сделать, показав такую платформу издательства «Наука», которая будет одновременно помогать и в части раскрытия информации, как сайт, и интернет-магазина. И, конечно, там должна быть одновременная торговля по всем каналам. То есть вот, наверное, там, если говорить о трендах, то, конечно, ключевая история, что книга должна выходить омниканально сразу. Ну, я извиняюсь, вот это, наверное, англицизм, но, может быть, такой не совсем англицизм. В общем, одновременно должна быть и печатная версия, и электронная, и аудио. И действительно, издатель именно в этом процессе... Да, в идеальном мире так должно быть. Пока, конечно, мы имеем не вот такую картину, и это, наверное, сильно ограничивает наши возможности по распространению литературы. Мы хотим воспользоваться всеми текущими возможностями, и, в принципе, потенциал для этого тоже есть, и мы его постепенно начинаем. То есть у нас уже появились аудиокниги, мы их не так давно запустили. Цифровые мы уже довольно давно используем, множество агентов по распространению цифровых книг, да, у нас мы представлены на всех площадках, ну, в общем, везде мы есть. Но, конечно же, задача в цифровом распространении на нашей площадке, ну, это одна из важных задач. А еще из того, что я не рассказал, мы же издатели полного цикла, и это означает, что у нас есть своя типография. Прям полноценная,
3: офсетная. Это print-on-demand как-то?
4: Ну, не только print-on-demand, ну, это вообще по-русски печать по требованию. Да. Мы считаем, что да, кстати, как базовая организация Содружества независимых государств, мы как раз именно за печать по требованию, за разработку единых стандартов угу. СНГ да. стараемся сейчас ответить, и занимаемся вот стандартизацией в этом вопросе, так что здесь движение есть. Но говоря про нашу типографию угу. текущую, все-таки в первую очередь вопрос был про цифровые сервисы. У нас угу. есть цифровой сервис по управлению типографией, и им пользуются не только наши типографии, но и другие типографии по рынку, которые традиционно пользовались разработанным издательством «Наука» продуктом, цифровым продуктом. Это так называемая система «Адъютант». Мы ее используем, и там проход через все стадии цикла издательского, да, причем как на офсетных машинах, так и на цифровых. То есть это довольно-таки универсальный инструмент, который очень успешно конкурирует, в том числе с профильной конфигурацией 1С. Так что мы тут в этом смысле на одном рынке, и у нас есть что показать. Вот это мы будем сохранять. Конечно, такой инструмент мы не будем интегрировать в единую платформу, он и должен быть отдельно заточенным под интересы типографий, в том числе под интересы маленьких типографий, потому что на этой системе очень хорошо и маленькие типографии работают, ну и такие более крупной типографии, как наша, также очень успешно его используют.
3: Ну, смотрите, сколько интересных сразу вещей мы с вами затронули в одном простом вопросе, когда произнесли загадочное слово «цифра». Как называется сейчас книга, которая очень хорошо продается, и они много говорят и спорят. В начале была буква, в конце будет цифра Маргариты Симоняны. И да, это очень действительно интересный текст. И вы знаете, вот мы стали в последнее время, как мне кажется, очень сильно полагаться в каждодневной своей такой вот рутинной жизни именно цифровых помощников. Мы все в цифре. По навигатору едем на машине, заказываем все через интернет. За нас очень много делают роботы, я имею в виду даже не механическое, вот цифровизировано огромное количество нашей жизни, и все больше и больше отъедает, и в том числе отъедает и в издательской деятельности. Сначала я вас спросил, насколько вы цифровые, и оказалось, что вы очень цифровые, впереди планеты практически все, по крайней мере, в Российской Федерации точно. А вот с другой стороны, нет ли такого вот у вас, не знаю, опасения, что ли, что в какой-то момент действия это может привести к печальным последствиям. То есть мы уйдем окончательно в цифру, и книга станет такой какой-то подарочной, музейной вещью. И чтение само по себе, как процесс поглощения знаний, уйдет в сторону, потому что мы все будем слушать и смотреть какие-то бесконечные картинки. И вообще как-то мы все постепенно свернем и превратимся в полностью цифрового человека, который... Казалось бы, ничего страшного в этом нет, но, как показывает опыт последних нескольких лет, в случае отключения электричества мы остаемся голыми интеллектуально, потому что, оказывается, вся наша мысль добилась в цифре. Нет такого страха?
4: Ну, наверное, даже есть. Ну, то есть то, что вызов, искусственный интеллект делает вызов человеческому мышлению, это определенно так. Более того, еще расширяя это, есть другие тренды. Например, когда ученые нарезают короткие тексты, публикуют именно статьи и не публикуют монографии. Это да, тоже вызов для того же самого цельного мышления системного.
3: Так называемый summary.
4: Да, ну вот по сути там, или salami slicing и так далее. Ну, да, такие вещи из зарубежных тоже практик. Это тоже вызов для мышления. Поэтому мы настаиваем на том, что необходимы научные монографии, как большой труд ученого, они действительно структурируют большой объем и позволяют более системно подходить к той или иной сфере деятельности, а не как в статье, очень коротко, ну и там согласно определенной структуре. Более того, к этой структуре, там структура МРАТ есть, к ней тоже есть вопросы, и мы считаем, что тут стоит, в том числе отечественным и нам, издателям, поработать над тем, чтобы поменять эти стандарты, потому что эти стандарты, вообще говоря, появились на Западе, и вот они к нам транслированы, и мы их используем, но там есть большие проблемы с тем, что вот делая так, как раз это меняет мышление ученых и не в лучшую сторону. А надо, чтобы на самом деле мы прорабатывали в сторону все-таки сохранения вот этого значимости человека. И вообще говоря, все эти инструменты — это инструменты для человека, а не человек для этих инструментов. И это надо не забывать и, безусловно, используя инструменты, но все-таки стремиться делать программы по повышению как раз-таки любви к книгам, да, любви к чтению. Безусловно, это надо делать. И те проекты, о которых я говорил, там, библиотека десятилетних технологий, это ведь про это, да, про повышение любви к чтению. Страха того, что книга полностью исчезнет, нет, все же у нас нет. Мы понимаем, что книга не исчезнет. Это очень важный инструмент, придуманный человеком, и он не уходит. Он даже печатная книга не исчезает. Мы понимаем, что печатная книга — это не только музейный экспонат, но это все-таки, ну, такой предмет повседневного спроса, и он таковым является. И современный рынок, современная экономика нам показывает, что, безусловно, книга интересна людям. Они ее покупают. Иногда даже, там, за существенные чеки, да, когда это дорогая книга, большая, сложная. Но, тем не менее, поэтому у нас есть проекты сделать книгу более доступной, все-таки дешевле. И мы соответствующие проекты делаем.
3: Очень важные слова вы сейчас прозвучали, дорогие друзья, самые важные слова этого часа, потому что, когда мы здесь собираемся в культбригаде, всегда в том или ином виде этот вопрос возникает — стоимость книги. И вот здесь Михаил Фомин сказал ту фразу, которую мы ждем всегда. Мы стараемся сделать книгу доступнее, мы стараемся сделать ее дешевле. Нет ничего более сладкого для уха читателя, чем эти слова. И для того, чтобы книгами ознакомиться, есть несколько инструментов. На самом деле, конечно же, интернет, конечно же, это книжные магазины. Пока только 3 магазина, но, как мы слышали от Михаила, количество магазинов в ближайшем обозримом будущем должно вырасти. Мы бы хотели вообще видеть с Михаилом, где книгу в каждом университете Российской Федерации. Но один из мощных инструментов — знакомство с книгой, где не обязательно купить, но очень много можно узнать и посмотреть. Это ярмарки. Их много, есть очень крупные, есть мелкие, есть совершенно региональные. Я знаю даже о районных ярмарках, и на таких бывал. И это очень здорово, что энтузиасты делают подобные вещи. Но вот вернемся на такой вот федеральный уровень. Очень скоро перед нами возникнет Московская международная книжная ярмарка. Да, вот такое монстрище, при хорошем смысле этого слова, которое существует много-много лет. И это для меня, по крайней мере, важнейшая площадка для ознакомления как с издательством, так и с авторами, так и вообще с книгоизданием, как индустрии. Что-нибудь приготовили такое, чтобы прям вау?
4: Конечно, но у нас целая серия презентаций книг будет. Презентации литературы, которую у нас издала наша редакция «Восточная литература». Там аж три книги, связанных с Китаем. Там мне очень понравилась книга про современную китайскую прозу. Ну вот действительно, просто это даже очень интересно открыть, прочитать про то, как она развивается.
3: А у вас есть время читать, Михаил?
4: Смотрите, конечно же, я как руководитель издательства не могу прочитать всю издаваемую нами литературу, я могу только ознакомиться с ней. Ну, кстати, да, то есть буквально с каждой книгой я ознакомлюсь, безусловно, всегда, если она вышла под нашим брендом.
3: И с каждым журналом?
4: Ну, с журналом сложнее, журнал с каждым точно, но не с каждым выпуском, наверное, да, то есть они у меня всегда присутствуют, как только выходит журнал или книга, ну, они сразу же, пока еще теплые, они оказываются у меня, я по возможности, безусловно, журналы я просто просматриваю, чтобы не было никаких таких сильных отклонений, ну, это важный момент, и по книгам иногда чуть глубже, да, погружаюсь в ту или иную тему, но совсем, ну, понятно, что полностью прочитать это невозможно. Ну, для этого есть редакторы, которые это делают.
3: Специально обученные люди.
4: Да, все правильно.
3: Ну, так вернемся на Московскую книжную ярмарку.
4: Да, у нас серия презентаций. По Китаю три книги. Про сказки от ученых, проект, который мы делаем при поддержке Миноборнауки России. Современные ученые. Они сейчас работают в Сколтехе. Вместе с университетом Сколтех мы делаем такую книгу при поддержке Миноборнауки России. Там 8 сказок. И каждый из сказок раскрывает конкретную тематику научную, очень близкую к тому, чем занимается этот ученый. То есть фактически вот таким вот образом через мифологию какую-то, да, популяризация научной деятельности. Причем там про биомеханику, например, да, как жук полетел и так далее, вот такого типа. И эту книгу мы также презентуем, мы ее презентуем и на Московской международной книжной ярмарке, и на профильном научном форуме, на технопроме, который будет в Новосибирске. Вот сейчас мы тоже, соответственно, там презентуем эту же книгу. У нас еще есть серия презентаций, которые мы проводим, плюс мы, начиная с последних 2 ярмарок, вводим автограф-сессию нашей научно-популярной литературы, когда приглашаем автора, и он оставляет автографы на книги, которые можно приобрести на самой этой ярмарке.
3: Это очень
4: Поэтому
3: здорово,
4: вот такие практики у нас очень активно применяются. То есть это и сессии, и презентации, и непосредственно на нашем стенде. Стенд на ММКЯ, конечно же, у нас будет. Он будет показывать и наши новинки, и наши все ключевые, главные наши серии. Ну, вот как раз те серии, который упоминал, это литературные памятники, памятники письменности Востока, это история России, безусловно, и серия «Народы и культуры», тоже огромная, очень важная наша серия книг, сделанная с Институтом этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая, там вышло 38 томов, это очень значимая антропологическая литература про культуры этих народов. Вот это все будет представлено на нашем стенде, но я думаю, даже гораздо больше. У нас есть еще отдельно книги, дополнительно книги для детей, есть...
3: И детская литература.
4: И детская литература тоже есть. Это, ну, наверное, эксперименты последних 3 лет, мы каждый год стараемся делать, даже не науч-поп, сказки. Сказки, например, Руслана Людмила Пушкина. Ну, вот такого типа.
3: Удивительно.
4: Да, но единственное, тут очень важно же, книга — это объединение текста и иллюстраций. И вот иллюстрации, которые в этой книге представлены, это иллюстраторы русского модерна. Мы смогли собрать в одну книгу сразу нескольких иллюстраторов, и все это там разместить, все эти иллюстрации в этой книге. Это, ну, просто шедевр такой получился. И полиграфически, с одной стороны, потому что это полноцветная печать, вся полностью на хорошей меловной бумаге, но еще и вот эти значимые иллюстрации, эти сказки, объединенные в одно, выпущенные в издательстве «Наука», ну, на самом деле, очень интересный издательский продукт. И мы продолжаем это делать. У нас есть еще такого же типа книга «Былины». Дело в том, что наши филологи ездят по регионам, собирают былины и выпускают многотомник «Былины» в издательстве «Наука». Это еще один из множества наших серий. В принципе, серии книг у нас, ну, больше 40 точно, даже, наверное, уже под 50, может
3: Невероятно.
4: Быть. Да, это серии книг, да, то есть про каждую из них можно отдельно говорить, за ней стоит множество всего, там часто это академики, создатели этих серий, редколлегии, ну, много всего стоит за каждой из этих серий, но вот в частности «Былины» — это очень такой значимый большой труд, там ключевая задача была собрать вот эти «Былины» по персонажам и правильным образом снабдить иллюстрации и текст. И вот это все было выпущено у нас отдельно такой подарочной книгой, ну и, безусловно, основной заинтересант — это родители и дети.
3: Удивительно, сколько интересных вещей, дорогие друзья, мы сможем с вами обнаружить на стенде издательства «Наука» во время московской книжной ярмарки. Так что мы знаем теперь, по крайней мере, я для себя, куда будут направлены стопы мои в первую очередь, именно к науке, и сердце, и ноги меня понесут. Вы сказали про очень интересное начинание, или, может быть, середина развития, или, может быть, это уже конец всего, но, тем не менее, вы стали в области книгоиздания и переводики базовой организации для стран СНГ. Правильно?
4: Да,
3: я
4: все верно. Услышал? Все верно. Мы да. с конца 2024 года себя, да. Базовая организация по научной периодике книгоиздания. Да, все верно.
3: Вот кроме такого названия, очень такого широкого, очень такого звонкого, в чем смысл этого всего? Из чего деятельность это состоит?
4: Ну, задача все-таки, чтобы все страны Содружества независимых государств вырабатывали общие подходы на основе тех самых базовых организаций, которые признаются всеми этими странами как значимы в этой отрасли. То есть там, например, Росатом целой серии своих организаций являются по тем или иным направлениям базовой организации. Ну и вот издательство по научному периодике книгоизданию. И это действительно та сфера, в которой авторитет издательства «Наука» не оспариваем. Да? Государства дали на уровне правительств, дали подтверждение вот этой значимости. А далее основная работа, она все-таки в нормативном правовом поле выстраивания стандартов, единых общих. Угу. Мы довольно сильно разошлись в понимании того, как должна выглядеть научная статья, или того, как должна выглядеть научная монография, или того, как должен выглядеть заказ в типографии. Угу. И все эти вопросы требуют стандартизации подходов, понятно. Единых подходов на понятно. Нашем общем понятно. Пространстве СНГ.
3: Устаканивание такое, чтобы все понимали друг друга.
4: Да. Ну и, конечно, обмен опытом и обучение. Да. Потому что тут еще ключевая история, все-таки обучить научных редакторов. Мы всегда и ранее занимались тем, что учили научных редакторов в России, там, в рамках в том числе сотрудничества с ассоциацией научных редакторов mm-hmm. и издателей, ну и других ассоциаций. На самом деле у нас много таких партнерств. Это та работа, которая делалась. А вот на межгосударственном уровне это та работа, которую мы начали делать с 2024 года.
3: Вот видите, дорогие друзья, издательство «Наука» еще и давным-давно шагнуло за территорию Российской Федерации и завоевало пространство в мире СНГ, мире БРИКС, вообще в мире. А скоро шагнет, дорогие друзья, еще за территорию нашего земного пространства, околоземного, и завоюет, как говорил все время Остап Бендер, всю Вселенную.
4: Ну, если удастся на МКС что-то отправить или на российскую орбитальную станцию, то было бы прекрасно.
3: Конечно, удастся. У издательства «Наука», дорогие друзья, получается все. У меня еще один вопрос остался, как раз у меня буквально минутка-полторы. Ваша, Михаил, любимая книга в этом году? Что из того, что прочитали, запомните? Может быть, издательство «Наука», это может быть научпоп или монография, это может быть даже поэзия. Вот что из книг, прочитанных в этом году, вы скажете: «О, вот это, Вячеслав, почитайте, это круто».
4: Ну, я очень много читаю именно то самое слово «нонфикшн», не буду произносить.
3: Но... Документальная,
4: да, документальная литература, литература по бизнесу. Но я все-таки не буду называть книги такого характера. Я назову книжку, которую совсем недавно прочитал, книгу Натальи Назаровой «Я путешественник 2.0». Философский труд в эпоху технонауки. Как вы понимаете, весьма и весьма специфически направленным да. образом работа, которая во многом переосмысливает то, как сейчас путешествуют люди. С точки зрения, в том числе и философии.
3: Дорогие друзья, путешествуйте чаще. А когда собираетесь в путешествие, забивайте весь чемодан правильной литературой. Скорее всего, вы найдете в магазине «Академкнига», ну или на сайте издательства «Наука». Там главные книги страны сосредоточены.
4: Да, приглашаем.
3: Не заговоры с Михаилом Фоминым. Еще немножко осталось у нас теплого лета, потом будет теплое прекрасное. Осень, бабье лето, есть время еще съездить в отпуск, взять с собой книжки и почитать. Знаем, где их взять. Так что, Михаил, большое спасибо за совет, большое спасибо за то, что время нашли сегодня прийти в Культбригаду и поговорить о литературе с точки зрения человека, который занимается ее изданием и распространением. Святое дело делаете, на самом деле. Может быть, когда-нибудь вам и памятник поставят. Ну, по крайней мере, здесь, в Культбригаде, мы сегодня ставим памятник Михаилу Фомину за все, что он делает. Надеемся, что все планы свершатся. Надеюсь, что издательство «Наука» станет главным издательством для нас, для читателей. Она есть, я имею в виду, «Наука» есть. Есть издательство, угу. которое печатает «Науку». «Наука» становится все моложе и моложе. Короче, куда ни посмотришь, все у нас сегодня хорошо с Михаилом Фоминым, который был в гостях программы «Культбригада», генеральный директор издательства «Наука». Я думаю, что мы Михаила будем приглашать еще к нам сюда, как будет интересный повод. А поводов-то у нас, дорогие друзья, просто огромное количество. Еще раз напомню, 200 журналов выходит, книги по 5 направлениям, включая художественную литературу. Невозможно охватить все, но тем не менее мы здесь в программе «Культбригада», и я, автор и ведущий программы, будем очень стараться. Михаил, спасибо, что нашли время.
4: Спасибо большое.
3: А я традиционно прощаюсь с нашим культбригадовским. Читайте правильные книги, слушайте «Культбригада». С вами был я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов.
2: «Культбригада». Слово, смысл, литература. Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
5: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
6: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
5: Ничего не нужно
6: делать. Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезают. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
2: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Радио России. Театр на Радио России представляет.
8: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
2: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
9: Это мы прифронтовой город?
10: Как это?
11: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
2: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
12: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
13: Не знаю, Тиль, я попробую.
2: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
15: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
14: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Вся система государственной власти должна заниматься вопросами сохранения памяти о бойцах, участниках спецоперации, заявил Владимир Путин. И в Киеве поражено сборочное предприятие судостроительной промышленности. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера, отметив их вклад в укрепление суверенитета и оборонной мощи России.
2: Уважаемые друзья! Искренне рад поздравить работников и ветеранов угольной промышленности России с Днем шахтера. Поблагодарить наших горняков, инженеров, технологов, рабочих Кузбасса, Донбасса, Красноярского края, Хакасии, Якутии, северных, сибирских, дальневосточных угольных регионов за упорный труд и преданность своему делу, за значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности и укрепление суверенитета, экономической и оборонной мощи нашего государства. С вашей профессией неразрывно связана сама история Отечества. Ваши предшественники заложили индустриальный фундамент страны, дали мощный толчок развитию металлургии, машиностроения, транспорта. Во время Великой Отечественной войны внесли огромный вклад в бесперебойную работу заводов и фабрик, в обеспечение фронта всем необходимым, а в послевоенный период – восстановление разрушенных городов и предприятий. Уголь, кокс, железная руда, другие полезные ископаемые, которыми природа так щедро одарила Россию, и сегодня остаются одной из основ национальной экономики. Наша страна занимает второе место в мире по запасам угля, третье – по его экспорту, шестое – в добыче. И несмотря на сложный период, который переживает сейчас угольная отрасль, Россия по-прежнему занимает ведущие позиции на мировом рынке. Потребности в

0: Показываете, что современная добыча угля – это отрасль будущего. Чтобы сберечь и укрепить славные традиции горняцкого дела, обеспечить его перспективу, необходимо уделять приоритетное внимание подготовке кадров для всей угольной отрасли. Повышать престиж профессии шахтеров и горняков. Сама шахтерская профессия требует особого мужества и выдержки. Здесь трудятся люди волевые, обладающие уникальной интуицией, наделенные умением слышать шахту и мгновенно принимать верные решения. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким. С праздником, дорогие друзья!
1: Вся система государственной власти должна заниматься вопросами сохранения памяти о бойцах, участниках спецоперации. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов. Одна из участниц беседы обратила внимание, что школы, фонд защиты, защитники Отечества и государственные архивы часто работают разрозненно. Путин предложил подумать о создании координирующего фонда в России для комплексного сохранения памяти о спецоперации.
0: Что касается обращения школы в военкомат и получения информации, вы говорите, там, что по известным соображениям вы не можете там получить эту информацию. Нет таких соображений. Ну, конечно. Ну, конечно, есть информация закрытого характера, но точно совершенно есть и открытая часть, и она, конечно, должна предоставляться школам, особенно для музейного дела. И далеко не только школы должны этим заниматься. Должна заниматься вся система государства. Государственные власти и региональные, и местные, и федеральные по всем направлениям. Что касается какого-то координирующего центра, то такого действительно нет, и я не слышал, чтобы это реализовывалось. Ведомство работает каждое по своему направлению, но такой координационный центр был бы полезен, я думаю. Мы обязательно над этим подумаем.
1: В Киеве поражено сборочное предприятие судостроительной промышленности. Оно занималось сборкой и техническим обслуживанием дистанционно управляемых катеров, сообщили в Минобороны. В порту Николаев поражены морской перегрузочный терминал и 4 хранилища с имуществом военного назначения для обеспечения ВСУ. Кроме того, в населенном пункте Трихаты Николаевской области поражена электроподстанция, которая обеспечивала функционирование порта Николаев. Российские войска освободили населенные пункты Рубежная, Новоандреевка в Донецкой Народной Республике и Храповщина в Сумской области. За сутки вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. 5 женщин, в том числе 2 фельдшера скорой помощи, ранены в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. По данным оперштаба региона, в поселке Октябрьский от детонации дрона осколочное ранение получила женщина. Во время ее транспортировки в стационар ФПВ-дрон атаковал автомобиль скорой. Пострадали 2 женщины-фельдшера. В Шебекине украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому. Женщину со слепым осколочным ранением бедра доставили в местную больницу. США могут столкнуться с продовольственным кризисом в случае нехватки удобрений на мировом рынке, утверждает Wall Street Journal. Как отмечает газета, Китай, Россия и Иран контролируют мировой рынок удобрений. Конфликт на Украине, сокращение Китаем экспорта удобрений, нарушение судоходства в Ормузском проливе уже стали причиной нестабильных цен на удобрения. В перспективе, по мнению издания, это может привести к заоблачным ценам на продукты в США. Wall Street Journal считает, что администрации Трампа следует укрепить цепочку поставок удобрений внутри страны и наращивать домашнюю добычу нефти и газа. Издание напоминает, что природный газ – это критически важное сырье для азотных удобрений, а при переработке нефти и газа получают существенный объем серы, необходимый для фосфатных удобрений, пишет ТАСС. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
2: В студии Екатерина Брезина. Здравствуйте. Футбольный Краснодар нанес поражение Ростову в матче 6-го тура российской премьер-лиги. Встреча, которая прошла в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 1-0. Гол на 19-й минуте забил Жубал. Краснодар одержал 6-ю победу подряд со старта сезона и с 18 очками продолжает единолично возглавлять таблицу РПЛ. Еще в одном матче «Зенит» победил «Факел» со счетом 1-0. Единственный мяч с пенальти в компенсированное время забил Александр Соболев. Во втором тайме на 85-й минуте прямую красную карточку заработал Игорь Дивеев. В первой лиге состоялись матчи 9-го тура. КамАЗ из Набережных Челнов на выезде обыграл футболистов ленинградца со счетом 1-0. КамАЗ

0: Одержал первую победу в сезоне и с 5 очками идет на предпоследнем 17-м месте в таблице. «Текстильщик» уступил «Велесу» 0-1, «Арсенал» и «Урал» сыграли в ничью 2-2. Чемпион Европы, российский дзюдоист Данил Лаврентьев занял 2-е место на турнире «Большого шлема», который проходит в Лозанне. В финальной схватке весовой категории до 73 килограммов Лаврентьев уступил бразильцу Даниэлу Карнину. Россиянка Мадина Таймазова одолела француженку Клеманс М в схватке за бронзу в весовой категории до 70 килограммов. Омский «Авангард» обыграл ярославский «Локомотив» в матче предсезонного хоккейного турнира «Кубок Блинова». Встреча в Омске завершилась в серии буллитов со счетом 2-1. В основное время в составе «Авангарда» шайбу забросил Егор Афанасьев, у «Локомотива» отличился Артур Каюмов. Автором победного буллита стал Глеб Бурлака. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В прогнозе на 30 августа в Челябинске будет плюс 14 градусов, в Сатке плюс 8, в этих городах пройдут дожди, в Южно-Сахалинске плюс 21 без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 14, временами пройдут дожди, в Мурманске около 18 тепла без осадков. В Петрозаводске плюс 21, пройдут дожди, в Оренбурге плюс 20 градусов без осадков. В Сочи плюс 29, пройдут дожди, в Ставрополе плюс 24 без осадков. В Петербурге в воскресенье ожидаются кратковременные дожди, днем будет плюс 19 градусов. В Москве сегодня вечером также кратковременные дожди, днем около 23 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 14 градусов, давление 753 миллиметра.
2: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
2: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
4: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
5: 2-3 недели – это как раз дров необходимы для того, чтобы перенастроить потоки. Вы бензин не можете моментально из одного региона перебросить в другой. Он перемещается преимущественно на железной дороге, а железная дорога имеет определенную пропускную способность и скорости загрузки и выгрузки моторных топлив, а потом еще до нефтебазы надо довести. От нефтебазы вам нужно будет его довозить бензовозом до конечной точки. На это уходит 2-3 недели. Сейчас, скорее всего, смогут сработать быстрее, просто потому что ряд механизмов, которые тогда приходилось, скажем так, в ручном режиме налаживать, уже действуют. И тут главный вопрос в способности нефтепереработки. Если отталкиваться от слов Александра Валентиновича Новака, то ряд заводов сейчас должны, опять же, включиться, должны заработать.
4: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым.
7: Друзья, добрый вечер. Рад вас приветствовать в нашем эфире. Как всегда в это время, программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов и Кирилл Федоров. Да. Будущий губернатор Прибалтийского края, а сначала будет президентом Латвии. Поэтому ему до сих пор не выдали российское гражданство.
8: Да. Именно поэтому специально для вас ВГТРК держит в заложниках практически хотя бы одного действительно, знаете, не вот эти вот иностранцы, которые там непонятно как, непонятно что там, никто их не знает, никто их не видел, а самого настоящего гражданина Евросоюза, вот, и гражданина страны НАТО, я, можно сказать, представляю Североатлантический альянс на федеральных СМИ России, вот, и, соответственно, высказываю точку зрения, которая может не совпадать, но это временно, с позицией Североатлантического альянса. Мы работаем вместе с вооруженными силами России, воздушно-космическими и флотом, и, конечно, Северной Кореи, чтобы позиции наши совпадали. Вот, так что огромное всем здравствуйте. Вот, суббота хорошая, настроение хорошее.
7: Да, вот давай продолжим. Вот, коль ты начал, скажи, mm-hmm. скажи мне, натовец, в чем сила? Не-не-не, подожди, когда НАТО собирается войти в состав вооруженных сил Российской Федерации?
8: Нет, подожди, сила в Искандер-1000. На этой неделе мы применили по Украине Искандер-1000, вот так он называется, звучит мощно.
7: Потому что там взрывного вещества тонна, наверное.
8: Хотелось бы верить, кто-то говорил, что дальность полета 1000. Пока, честно говоря, расходятся очень данные, но противник фиксировал пуски Искандеров, обычно они на дистанции до 500 километров, но так как в последнее время мы выходим из разного рода, так сказать, соглашений с Западом, то «Искандеры» немножечко стали пухлее, двигатели мощнее, а боевая часть более, так сказать, приближенной к ядерной. Но, конечно, пока еще нет, но это не точно.
7: Возможно, в какую-нибудь следующую субботу.
8: Возможно, какую-то следующую субботу, но на самом деле силы, конечно, в этой неделе в «Искандерах-1000», в «КН-23», в «С-400», в прекрасных наших «Бандеролях», новых ракетах «Дань-Т». С этим, кстати, связана интереснейшая новость, которая пришла нам, как всегда, от противника.
7: Так.
8: Мы вот в эфире ВГТРК не можем озвучивать разведданные и точные характеристики.
7: Даже Министерство обороны не может, потому что военная тайна, рассказывать, какими ракетами бьет. Поэтому...
8: Да.
7: Ориентируемся на информацию
8: от граждан НАТО, со стороны НАТО.
7: От, скорее всего, Главного управления разведки Украины, которые, кстати, рассказывают нам, сколько у нас ракет,
8: да.
7: Что точно больше, чем на 2-3 недели.
8: И вызывает гордость, вызывает каждый раз гордость.
7: Читаешь сводку ГУР и гордишься, как много у нас ракет.
8: Да, могут же наши, как говорится, отечественные сталевары. В общем, на следующий год у нас запланировано массовое производство ракеты «Дань-Т».
7: Что это за ракета?
8: Что такое за ракета? Правильный вопрос задает Данил Бессонов. И, конечно же, эта ракета является дешевой, крылатой ракетой, которую мы можем выпускать в бешеном количестве.
7: Что Слушай, такое? Ну, ты как-то начал, новая ракета, ну, понимаешь, ты начал с неправильного слова с точки зрения маркетинга. Mm-hmm. То есть дешевый звучит уже как-то не солидно.
8: Ты бы видел танк Т-34 на фоне «Пантеры». Тоже выглядит дешевый, но тем не менее лязг гусениц танка Т-34 по берлинским улицам отзывается до сих пор. Вот, в общем, ракета «Дань-Т» — это такой эрзац, мобилизационный вариант крылатой ракеты, которая не стоит бешеных денег. И самое главное, по вражеским данным, Россия в следующем году планирует производство 10 000 только ракет «Дань-Т». Что такое 10 тысяч? Это значит 30 ракет ежедневно, крылатых, которые Россия может выпускать. Соответственно, ну, понятное дело, каждый день лупить прям не будем. Мы можем копить и раз
7: Подожди.
8: В неделю воскресный прилет по Киеву из 100 плюс крылатых ракет, только на подкопленных. Потому что за неделю будут производить 210, ну, соточка там распределится по другим местам, десяточка в загашник и соточка по хутору.
7: Так.
8: В который превратится Киев спустя год.
7: Смотри, ты сейчас назвал 10 тысяч в год,
8: да.
7: 30 в день, и очень дешевое.
8: Очень дешевое.
7: Понимаешь, люди могут подумать, что это какие-то пенопластовые подделки. Давай поподробнее теперь о тактико-технических характеристиках этой ракеты. Может, это в натуре как бумажный самолетик просто запускать будем?
8: Ну, скорее всего, опять-таки...
7: Или пока нет данных.
8: Не, есть некие данные. Боевая часть будет примерно как у «Герани», то есть это около
7: 100 килограмм.
8: Да. Угу. Это достаточная боевая часть для поражения большей части объектов. Понятное дело, мосты, которые Данил Бессонов мечтает каждую ночь ему снятся.
7: Для этого у нас есть «Искандер». Уже да, тысяча.
8: Уже тысяча, да. Искандер 1000. И много чего другого интересного, кстати, есть. Например, по, опять-таки, вражеским данным, Северная Корея имеет вариант Искандера, у которого реально тонна боевая часть. У северокорейскими ракетами есть один маленький нюанс. Они часто летят куда-то туда. Поэтому, возможно, и боевая часть в тонну...
7: Это как, знаешь, на гранатометах и другом вооружении еще с советских времен написано: вот этой стороной держать по направлению противника. Ну, тоже летят просто по направлению противника.
8: Ну да, видимо, на то и расчет. Как бы Южная Корея, она достаточно компактно такая населенная и промышленно выстроенная. Вот, и там, в принципе, куда ни попадет Искандер-1000 в северокорейском исполнении, так оно и будет. Но суть в том, что на самом деле боевая часть в 100 килограмм, дальность порядка 500-600 километров, вот, скорость дозвуковая, ну, это понятное дело, но это означает, что перехватить ее мобильными огневыми группами будет практически невозможно. Да, тут наши ребята недавно сбили «Фламинго». Ну, вот, во-первых, «Фламинго» огромный, вот, ну, и в целом это непросто. Лететь она будет достаточно высоко, для ее сбития нужны будут либо зенитные ракеты, либо истребители, либо, конечно, Украина сейчас делает первые прототипы реактивных перехватчиков, но надо понимать, что они тоже не дешевые. Поэтому план очень интересный. Помимо наращивания выпусков классических «Искандеров», «Хашек» и прочих историй, по противнику будут лететь и такие ракеты. Еще и некоторые новые ракеты для Су-57 наших прекрасных, вот, новейших истребителей пятого поколения, но вот, тоже будут, я думаю, что лететь по хутору, так, и это хорошо.
7: А когда планируется производство?
8: Уже. Но пока мы говорим о том, что производство не вышло на свой пик, пока это... так сказать, редкие удары. Вот. Но я думаю, что постепенно, как в свое время бандероль тоже была каким-то чудом, сейчас бандероль отправляется на Украину в качестве
7: бандероль
8: репарации.
7: Бандероль — это обыденность.
8: Обыденность,
7: просто,
8: да,
7: такая скучная повседневка.
8: Скучная повседневка. Не знаю, куда она будет лететь. Почти все там крупные ТЦ, склады и прочие вынесли. Но понятно, куда. На самом деле, вот в пятницу, вчера буквально, вынесли крупнейший ликероводочный завод в Хортице. Я считаю...
7: Ушла легенда. Я тебе пост так и написал: ушла легенда.
8: 4 миллиона, в принципе, 4 миллиона единиц готовой продукции были уничтожены. Это вот украинцы очень любили в свое время кидать у себя дома коктейли Молотова. Помнишь, у них была такая песня: «У вас дома молчание золота, а у нас жгут коктейли Молотова».
7: Да.
8: Ну, я всегда думал, что а чем гордиться, что если вы жжете у себя дома коктейли Молотова? Ну вот ради, так сказать, пресечения беспорядков и сожжения чего-нибудь, какого-то имущества, мы были вынуждены уничтожить завод «Хортица» по производству ликероводочных изделий.
7: Для того, чтобы деморализовать противника.
8: Слушай, на самом деле тут все очень интересно. А вот когда сейчас бьют по экономике Украины наши доблестные...
7: Ну да, у них же, по сути, кроме водки больше ничего не осталось на экспорт.
8: Ну,
7: даже на импорт.
8: Смотри, у них было три таких мощных момента, связанных с экспортом. Первый — это зерно. Мы уже сократили на 3/4 его экспорт, и рынок экспорта зерна оценивался в 20-25 миллиардов долларов ежегодно. Доходная часть, собственно, от этого экспорта. Металлургия, например, «Запорожсталь», ты видел вот этот замечательный «Запорожсталь», по которому тоже прилетает, оценивается до 5 миллиардов долларов США. А, соответственно, ликероводочные — это тоже несколько миллиардов долларов США, которые идут в экономику Украины и так далее. И вы скажете: ну, суммарно, тут что-то около 30 миллиардов набегает. Ну, казалось
7: копейки,
8: бы. Казалось
7: копейки.
8: Бы, копейки, да. А тут мы, например, все помним 90-миллиардный кредит, ну, как кредит, мы все понимаем, вот, который Европа выделяет, собственно...
7: При этом не сразу.
8: Не сразу. Под залог европейских, кстати, это очень важно, под залог европейских бюджета Еврокомиссии. В общем, у них там не так просто было выделить эти 90 миллиардов для полумиллиардного Евросоюза. Так вот, из них 30 миллиардов — это поддержка именно не военной части, а поддержание существования Украины, поддержание ее штанов. И есть они еле-еле, эти 30 миллиардов выделили. И эти 30 миллиардов еле-еле, как ты понимаешь, никто там хорошую жизнь для украинцев сейчас не планирует. Только мы планируем, мы там отстраиваем Мариуполь, отстраиваем города и прочее. Вот, никто там ничего хорошего не планирует, но это, так сказать, для поддержания штанов. И если мы их лишаем 30 миллиардов собственного дохода, то у них образуется такая дыра, что даже поддерживать штаны этими европейскими деньгами станет невозможно. И дальше возникает выбор. Либо придется брать деньги с военной части, что очень круто для нас, либо Европе придется и так уже не просто родившие эти 90 миллиардов через, как говорится, все муки родов, они будут пытаться еще где-то эти деньги найти. В общем, это очень интересная такая история, которая в долгу, если наши вооруженные силы не прекратят, а я... Хочу верить, что не прекратят. Вот, судя по заявлениям Верховного и, ну, вот недавние буквально Зарубину как раз-таки были сделаны заявления. Вот, я думаю, что не прекратят. И это может привести либо к улучшению, к уменьшению снабжения вооруженных сил Украины, в что я верю в меньшей степени, либо еще большее ухудшение уровня жизни самой Украины, что, конечно, подорвет их моральный дух и волю к убийству русских, как они любят вечно говорить, в бешеных количествах. Возможно, вот эта переможность, главные же переможники у них кто? Женщины, которые как бы не воюют, самые главные переможники. Вот чем дальше, как говорится, в тыл, тем толще партизаны. Вот. И, соответственно, в данном случае, я думаю, что некое бахвальство у них должно спать. Ну и в целом спасть. Ну, я думаю, что в целом это достаточно позитивная история. Главное, чтобы она не прекращалась. Но судя по количеству средств поражения, которые мы производим, и как эффективно они прилетают, все хорошо. Кстати, вот о прилете. Как тебе вчерашний Киев? Ты как специалист по Киеву.
7: В районе Житомирской трассы был крупный склад боеприпасов. Ну, там, говорят, ракетное вооружение было. При этом украинские же ресурсы и говорят о том, что там были ракеты Патриот и даже ракеты Storm Shadow. И вот интересный факт. Ну, прилетело по складу и прилетело, но только приехал в Москву Редклифф, через два дня прилетело по складам Патриот и Storm Shadow. Совпадение?
8: Не думаю.
7: Да, ну, нет, нормально. Это говорит о том, что наша разведка работает.
8: Интересно, ВКТРК сделала этот торговую марку?
7: Ты думаешь, мы сейчас нарушаем авторское право?
8: Да не, мы же на ВКТРК. Мы на самой свободной федеральной, так сказать, СМИ России. Вот, по крайней мере, в рамках передачи неофициально с Данилом Бессоновым.
7: Да. Ну, на крайняк будем, значит, перефразировать совпадение. Не думаю, к примеру, не думаю совпадение.
8: Ну, вот так вот. Вот, как говорится, это мы уже наши юридические с Данилом
7: Бессоновым. Уже, да, так сказать, это уже чисто
8: юридическое прошлое
7: военная
8: играет, да.
7: Смекалка.
8: А, ну, понятно. Да. И это тоже.
7: В случае, дабы чего не вышло.
8: Слушай, на самом деле тут мнения разнятся. Некоторые говорят, вот из моих уже источников, о том, что... Ну, все, безусловно, сходятся в одном. Это ракетное топливо. Это тут, как говорится, никаких...
7: Ну, повторичная детонация.
8: Да, никаких разночтений нет. И оно там горит специфическим образом и специфически вылетает. И в том числе с самого склада вылетали нештатно боеприпасы. Но вот мои говорят о том, что буквально недавно Зеленский, вот на этой неделе, ну вот, которая уходит, сделал заявление о том, что с Патриотами, конечно, туго, но вот Франция и ряд европейских стран выделили ракеты «Мистраль», ракеты для «Насамсов» и некоторых других европейских зенитных комплексов. И они поменьше, чем «Патриоты», но они крайне эффективны, например, в перехвате наших крылатых ракет. Они крайне эффективны. Да, по баллистике они, безусловно, не работают, но они создают проблемы для нашей авиации. Они работают по всему спектру, кроме, наверное, баллистики. Они меньше, компактнее, но от этого не менее для нас неприятно. И вот, возможно, как раз-таки та самая свеженькая, как горячие пирожки бабушки, поставка с... Европы, она и сгорела. Но возможно, кстати, что сгорели и некие образцы, это тоже одна из версий, Firepoint'а. Firepoint же бахвалился, что вот буквально осенью у них будут первые пуски ракет по Москве. Вот они очень хотели. Москва для них какая-то такая сверхцель. видимо, европейские хозяева, которых либо били под Москвой, либо они ночевали и зимовали в Москве как-то не очень удачно, вот если мы говорим про французов, а вот у них какая-то сверхцель. Вот, и вполне возможно, что это как раз-таки первые партии или прототипы того, что должно было лететь по нам.
7: Слушай, ну, на самом деле, просто ориентироваться по вторичной детонации, то, что находилось на тех складах, ну, не стоит. То есть то, что, допустим, если это вылетали другие ракеты, а не, к примеру, там, Патриот, это не значит, что там Патриот не было. При этом там была достаточно крупная вторичная детонация. Сразу было видно, что очень много взрывчатого вещества загорелось, сдетонировало одновременно. Вот, без, уже после прилета. Поэтому, ну, по крайней мере, не знаю, я бы сказал, в данном случае я доверяю украинским источникам.
8: Я еще раз говорю, для нас любой вариант, какой бы ни был, будь озвученный украинскими источниками, или вот Даниилом Бессоновым, или мною, или моими какими-то источниками, любой вариант для нас приятен, радостен, и значит, что наша разведка и воздушно-космические силы вместе с ракетными войсками достигли своих целей, и это не может нас никоим образом не радовать. В конце концов, лето, которое для нас было таким непростым с эмоциональной точки зрения, эмоциональные качели у нас вечно были этим летом. Да. Противник нас действительно пытался, и порой у него это, ну давайте будем честными, получалось привести в некую такую дестабилизацию. Но вот у нас сегодня последний эфир лета 26-го года, да. И вот он и начинается
7: прошло,
8: позитивно.
7: Будто и не бывало.
8: На пригрейте. Только этого. Это, кстати, София Ротару.
7: София Ротару,
8: да. Она свалила в Италию, короче. Кстати, про Италию. Про Италию. София Ротару, знаешь, там украинка, там, непонятно, не знаю, на всякий случай запрещенно, не запрещенно, черт его знает. Вот, на этой неделе другая новость с Италией.
7: Надо подстраховаться, запрещенно.
8: На всякий случай запрещенная. Вот. На этой неделе другая новость. Ты же меня вот прям подвел, можно сказать,
7: так,
8: к Италии.
7: Так.
8: Ты знаешь, какая у нас новость на этой неделе?
7: Какая?
8: Мой тезка, прости господи, Федоров, бывший министр обороны Украины.
7: Да.
8: Вот. Свалил за кордон и стал советником министра, по-моему, обороны Италии. По крайней мере, вот такое официальное заявление произошло. Видимо, почувствовал, что сегодня-завтра за ним, как говорится, уже придут. Вот. Сначала он отмазался от мобилизации, понял, что этого мало, понял, что за ним просто придут и посадят его, как Коломойского или еще кого-то. И решил, видимо, свалить куда-то ближе к озеру Кома.
7: Ну, здесь я бы больше разбирал не его мотивацию, а мотивацию его работодателя, то есть итальянского министра. Что здесь я вижу? К сожалению, новость не очень хорошая для нас. Вот, если мои опасения имеют смысл. Я вижу, что страны НАТО пытаются усиливаться, в том числе кадрами, которые в теме ведения современных войн. Вот. Потому что страны НАТО активно готовятся к войне с Россией. Я думаю, что подобных кадровых назначений будет еще много, скорее всего. То есть мы видели Залужный посол Британии. Угу. Понятно, что он вряд ли выполняет функции именно посла. Как бы, да? Угу. Федоров сейчас в Италии. Я думаю, другие страны НАТО, которые планируют с нами воевать, они также будут приглашать тех, кого считают, ну, чье мнение считают авторитетным, как экспертов по ведению современной войны.
8: То есть, думаешь, скоро выпускник Московской академии Сырский тоже окажется где-то за бугром?
7: Я думаю, он не пройдет алкоконтроль.
8: Возможно, и это, как говорится, и это вполне себе версия. На самом деле, да, Европа активно, во-первых, вооружается, стягивает войска. В первую очередь, конечно, это относится к Польше. Польша, которая на этой неделе перебросила дополнительные бронетанковые подразделения к Калининградской области России. Вот, все больше милитаризуется регион. В принципе, они открыто, не скрывая, заявляют о том, что в случае чего собираются оккупировать Калининградскую область России. Точка напряжения вокруг Сувалского коридора, она растет, и именно задействованные во всем этом силы, они в первую очередь и создают ту самую эскалацию, которая вот сейчас появляется в Европе, и к которой Европа, скорее всего, готовится. Вот латыши буквально на этой неделе испытывали, рубрика «Минутка Латвии». Вот, так. У них есть БМП «Аскот», но в латышский...
7: БМП «Скот»?
8: «Аскот».
7: Аскот.
8: Аскот, да, испанская, по-моему.
7: Что значит аскот?
8: Я, честно говоря, точно не помню, как эта аббревиатура расшифровывается. Но, в общем, в принципе, нормальная европейская БМП. Фишка в том, что латыши ее назвали Меднекс. А Меднекс — это, как я понимаю, охотник. Вот. Ну, не знаю, в чем смысл, но смысл в том, что они уже на этой неделе испытывали системы защиты, активные и пассивные, от БПЛА. От БПЛА. То есть даже латыши на своей бронетехнике, и многим это может показаться смешно и так далее, но тем не менее пытаются обзавестись средствами защиты от беспилотников. Хотя в целом, конечно, учения НАТО и, например, парад в Польше, военный парад в Польше, они, конечно, вызывают для тех, кто немножко понимает в современных боевых действиях, некую улыбку. Вот на Украине мы видели вот этот парад беспилотников, вот этот вот на День Незалежности, вот. А, соответственно, в Польше мы видели порядка 300 единиц техники, никак от беспилотников не защищенной. Вот. И надо, конечно, понимать, что Европа пока отстает, и, видимо, то, что ты говоришь, то, что они берут к себе специалистов, пусть и коррумпированных, которые понимают в современной войне, это говорит о том, что Европа, безусловно, готовится. Вот. И Италия в данном случае частенько любила повоевать с нами. Вот. Ну, у нее как-то все время плохо получалось. Вот. Возможно, они тоже мриют о некотором реванше во всей этой истории. Но пока черт его знает. Вот. Пока такая. Противник, конечно, за эту неделю тоже огрызался и нанес ряд, к сожалению, успешных ракетных ударов по нашей территории, в том числе террористического характера. Надо понимать, что не только у нас все очень-очень хорошо и так далее. Вот директор ЦРУ прилетал в Москву.
7: Ну, так я же говорил, да, через два дня бахнули.
8: Вот ты думаешь, да, это вот связано?
7: Выдал. Нет, на самом деле, я думаю, я, по-моему, даже это у себя на канале писал. Угу. Я давно говорю, и не потому что есть инсайт, а это мое субъективное мнение, наблюдение, ну и такое, наверное, логика подсказывает, что в этом году, уже в этом году, мы значительно повысим уровень эскалации в этом конфликте. Я уверен, что мы... Друзья, повторюсь, это мои мысли, это не инсайт.
8: Не позиция ВГТРК.
7: Не позиция ВГТРК, не позиция Кирилла Федорова, даже не позиция парикмахера Кирилла Федорова. Это мое субъективное мнение.
8: Его же не существует. Какая у него может быть позиция?
7: То есть я думаю, что мы проведем ядерные испытания на полигоне где-то на Новой Земле. Вот, покажем всему миру, что, наверное, лучше не воевать с Россией, не начинать Третью мировую. Вот. После этих испытаний, когда весь мир будет думать, что там русские сошли с ума или что-то в этом плане, я думаю, какое-то время пройдет, может быть, дней 10. Мы сделаем ультиматум, что европейские страны должны прекратить производить и поставлять оружие на Украину.
8: Что они, конечно, проигнорируют.
7: Да, после этого ультиматума, я думаю, что мы вполне себе обычным конвенциальным оружием, беспилотниками, ракетами, ударим по военно-промышленному комплексу, связанному с поставками вооружения Украине, то есть который находится на территории Евросоюза. Вот так я это вижу. Потому что иначе, почему мне эта логика подсказывает? Потому что наши власти, наш президент собирается побеждать в этой войне, а соревноваться с Западом в технологиях и в целом в научно-материальной базе у нас, ну, это очень, ну, это нереально. Мы выиграли какое-то время в огневой мощи, поскольку страны Запада также не понимали, какой будет война будущего. Но сейчас они поняли, они уже разогнали свой военно-промышленный комплекс, они уже массово производят беспилотники, в том числе и дальнего радиуса действия для Украины. Вот. И нам уже, я так думаю, в следующем году превосходство, технологическое превосходство Запада уже будет очевидно. Нам нельзя это допустить.
8: Ну, один из способов...
7: И я думаю, что Рэдклифф, что ЦРУ знает... О том, что,
8: не только Даниил Бессонов,
7: что мы планируем, да, планируем эскалировать, потому что у нас просто нет других вариантов. И он приехал, выкатил какой-то ультиматум. Вот. Наши, судя по всему, отправили его в известном направлении.
8: Пешее путешествие.
7: Пешее путешествие, да. После этого американцы позволили нанести удар, в том числе Storm Shadow, и, по-моему, там и некоторые американские были ракеты по Донецку.
8: Джасом.
7: По Донецку. Да. Вот, поэтому вот как-то так я это вижу.
8: Ну, на самом деле, эта версия, и действительно, эта версия мне тоже достаточно, достаточно близка. Я, безусловно, неоднократно говорил о том, что при нынешней эскалации, которую делает Европейский Союз, не проводить ядерные испытания сначала где-нибудь на новой земле, это странно, потому что, мне кажется, мы должны эти испытания провести, снять это на 8К.
7: Да, мы должны показать, что мы будем защищаться до последнего и настроены решительно.
8: Да, да, что медведь, если вы его там пытаетесь загнать в угол, будет грызть зубами вас, бить лапами, даже если вы его раните и так далее. Вот. И не факт, что вы этот удар лапой переживете. Вот. Вопрос тут, конечно, заключается в том, что как бы это тоже приведет к эскалации, и не только лишь Европа это увидит, это могут увидеть и другие страны. Я думаю, что тут есть некие вопросы, касающиеся международной
7: повестки. Главное, что это увидит Северная Корея.
8: Северная Корея в этом поучаствует. Я думаю, что Северная Корея тоже, кстати, активно во всей этой истории нуждается. Вот у нее по различным оценкам от 80 до 120 ядерных боеголовок, что более чем достаточно для доминирования в своем регионе. Вот, это примерно половина от наличия ядерного оружия у Франции, похожее количество на наличие ядерного оружия Великобритании. То есть это достаточно серьезные показатели, при том, что у Северной Кореи, в отличие от Франции и Великобритании, существуют наземные средства доставки ядерного оружия. То есть, например, стратегический ядерный запас Англии базируется, по сути, на нескольких подводных лодках. Вот, и представляет собой...
7: Так, сейчас резко тебя перебью. Давай. Ради важнейшей рубрики, которая Чатик. Называется рубрика «Холостяк» на Радио России.
8: Давай.
7: Здесь спрашивают, интересно, вот Любовь интересуется. Ага. А Кирилл созвонился с Кристиной?
8: Нет.
7: Это наша радиослушательница, которая писала два дня, точнее, два эфира подряд.
8: Ни фото в директ, короче, ни номера телефона. Как говорится, ни стыда, ни совести, ни номера телефона. Вот. Не было, поэтому как-то так. Ну, а возвращаясь, да, действительно, к каким-то ядерным испытаниям. Не знаю, будет ли нанесен удар по Европе.
7: Сейчас, извини, Маруся, спасибо большое за приятные слова. Вот я увидел ваш комментарий. Спасибо большое.
8: Я тоже увидел и полностью присоединяюсь. Я не уверен, что будет нанесен удар по Европе. Возможно, будет нанесен удар по Прибалтике. А вот, но это не Европа. Это так. А вот, поэтому я вспоминаю, как говорится, всегда кейс, как любят говорить современные эти, по нашему случаю, опыт Чехословакии 1938 года. Никто за не пойми кого вписываться не будет.
7: Да, однозначно. Но американцам точно это не нужно.
8: Да. То есть максимум...
7: А кто еще впишется? Ну, не китайцы.
8: Американцы могут вписаться. Я думаю, что одно из, скажем так, заявлений вот этого ЦРУшника могло быть, еще раз, я не знаю, я там не был. Это то, что мы будем в Европе поставлять оружие. Вот.
7: Ну, или, например, что мы сами отменим концерт Канье Уэста.
8: Возможно. Мы, кстати, это уже сделали. Это, как говорится, наш шаг по пути к эскалации.
7: А они тоже такие, нет, мы это сделаем.
8: И да, некие вопросы.
7: У вас не будет шанса передумать.
8: Да. Но, с другой стороны, мы, наверное, обязаны высказать официальное заявление Сергея Нарышкина, директора службы внешней разведки России,
7: так,
8: который сказал, что, в принципе, такого рода встречи — это вполне себе нормальная история, они происходят чуть ли не раз в неделю с разного рода представителями западных и незападных разведок, вот, и как бы ничего такого нет.
7: Но
8: какая же была зрада в Латвии?
7: Слушай,
8: какая же была зрада в Латвии, знаешь почему?
7: Потому что с их аэродрома...
8: Именно, да. С их аэродрома. Американец сначала долетел до Риги, и потом с Риги, которая больше всех кричит о закрытии воздушного пространства, спокойно выпустили самолет, который полетел в Москву.
7: Да. Слушай, ну, Нарышкин крайне уважаемый человек, но спецслужбы на то и спецслужбы, чтобы... Знаешь, накидать дымов, там туман войны, все. Да, это обычная встреча. Обычно просто поговорили о сезонной рыбалке, о посекунчиках в московском ресторане.
8: Я так скажу, с другой стороны, Нарышкин в свое время в феврале 22-го года выдал базу. Вот,
7: было,
8: как сейчас говорят.
7: Было дело, да. Слушай, тут момент какой, понимаешь? Рэдклифф не просто посетил Москву якобы тайно. Он это сделал помпезно.
8: Ну, мы работаем не то, что подпольно, мы поднебесно сидим.
7: Прилететь просто средь бела дня на огромном военном самолете.
8: Да, который очень сильно отличается.
7: Причем напичканным всякой аппаратурой. Вот так, чтобы все увидели, вот, что вот все вот американцы. Вот. Есть мнение, что это также немножко еще связано с посещением представителей разведки Ватикана. Вот в Москве они тоже приезжали. Вот. Ну, не знаю. Все-таки я больше склоняюсь к тому, что нам пытались ультиматум выдвинуть, и мы его отклонили.
8: Я думаю, что так. В прошлый раз, кстати, ультиматум нам предъявляли в 2021 году. А вот, и...
7: Нет, в 2021 году уже мы ультиматум предъявляли.
8: Не-не-не,
7: в декабре, по-моему, в декабре 2021 года, когда мы потребовали от НАТО уйти на границы 1997 года.
8: Ну, это понятно, да. Ну, это было настолько, ну, как бы... Ну, не очень реалистично в тот момент. А вот, но я про то, что в прошлый раз прилетал директор ЦРУ в 21-м как раз-таки году, и тоже по неофициальной информации пытался ультиматумами отговорить Россию от проведения специальной военной операции. Это, знаешь, на самом деле даже несколько грустно в том плане, что ну, мы с открытыми картами играем. Противник, к сожалению, его разведка по-прежнему очень сильна. Ну вот тут надо работать СМЕРШу, не СМЕРШу, я не знаю, кому-то надо работать, чтобы, конечно, планы настолько быстро не утекали.
7: Просто мы играем
8: никуда.
7: С открытыми картами, но противник не знает, что мы не разбираемся в своих же картах.
8: Это возможно, это возможно. Вырежьте эту цитату, вырежьте Данила Бессонова.
7: В гранит.
8: Вот, у меня по-любому рилсы куда-нибудь зальют. Запрещенные, незапрещенные с этой. Я знаю, что у меня есть люди, специально подготовленные к этому. В общем, так или иначе, мне политика России в последнее время нравится. Лето, которое для нас начиналось смешанными чувствами, подходит к своему завершению на достаточно позитивных и оптимистичных нотах. Насколько это может быть в условиях того, что ты говоришь, противник действительно технологически силен и, возможно, где-то даже и опережает нас, и действительно непонятно, ну, на кого время больше работает. Возможно, даже и на противника. Но нельзя списывать и его проблемы. И вот то, что я говорил с кредитами евросоюзными, что мы начали асимметрично атаковать, например, через экономику, то, что противник думал, мы не будем делать, рассчитывал или думал, что он нанесет гораздо больший ущерб нам. Но в целом, вон маркетплейс, например, заявление этой недели, большая часть маркетплейсов переходит на распределение своей работы, то есть, например, ПВЗ, маленькие пункты выдачи заказов, становятся мини-складами. Вот, и, соответственно, с них уже будут идти посылки. Но это открытая информация, и ВБ, и Озон, они переходят на это. То есть происходит внезапно рассредоточение, все как во время войны. Вот рассредоточение складских помещений, выбить, безусловно, все ПВЗ просто физически невозможно. Вот, и, соответственно, да, это повлечет уменьшение прибыли самих маркетплейсов, да, это, возможно, несколько ухудшит сервис, но глобально сервиса народ России не лишится, бизнес перестроится и продолжит свою работу, пока это выглядит так. С бензином, тоже была вторая волна его отсутствия. Сейчас вроде как появляется вторая волна его присутствия. Вот, его становится...
7: Хорошо сказано.
8: Да, да, да. Ну вот так мы и живем. Слушай, ну это война. Ну, тут,
7: слушай, тут бы... момент какой.
8: Надеяться, что противник нас будет щадить? Ну,
7: на что бы я еще раз хотел обратить внимание. Мы постоянно, когда анализируем происходящее, мы сравниваем просто вот отдельно Россию, отдельно Украину. То, что вот Украина бьет по России, нам, в принципе, как бы не так больно, как то, что мы бьем по Украине. Это, на мой взгляд, неверный подход от слова совсем, потому что нужно рассматривать не палку и состояние палки, которую держит в руке хулиган, да, а состояние самого хулигана. То есть это Объединенный Запад, который использует Украину как частную военную компанию. Да им абсолютно плевать, что там в лагере ЧВК вообще происходит с их хижинами. То есть они полностью обеспечивают ЧВК, поставляют оружие, поставляют деньги, провизию, все. Что там в этой деревне ЧВКшной, им вообще плевать, деревянный там туалет, кирпичный, вообще не важно. Поэтому, а мы как бы отвечаем своими деньгами, своими людьми также и своей инфраструктурой. Поэтому, пока мы не начнем делать больно хулигану, то есть коллективному Западу, я думаю, пока окно возможностей еще есть для этого. Потом будет сложнее. И мы к этому однозначно должны прийти, иначе по-другому мы просто не победим. И даже если мы просто уничтожим каждое здание на Украине, и что дальше? Потом уже, когда мы уничтожим каждого украинца с оружием в руках против нас, ну, они пришлют каких-то, не знаю, колумбийцев, аргентинцев, африканцев. Да сами на крайняк зайдут, если поверят в то, что Россия за это время пока не... Как это, до последнего украинца, да, как Зеленский сказал, не произойдет, что Россия ослабла, и можно в открытую заходить там на остатки Украины и воевать против России. Поэтому нам нужно ориентироваться. Вот, Евросоюз пострадал? Нет. Ну как, нет, инфраструктурно нет, в людском ресурсе нет. Русские рубят русских. Вот это нужно четко понимать. Поэтому сравнивать ситуацию в России и ситуацию с Украиной там, в экономической сфере, политической, военной, на мой взгляд, ну, неверно. Это да, это хорошие признаки, это лучше, чем если бы на Украине эти предприятия работали. Это лучше, чем если бы, как бы мы не наносили удары по тылам западные ЧВК под названием Украина. Но анализировать и сравнивать нужно, учитывая фактор присутствия коллективного Запада в виде нашего основного врага. Как-то так, я думаю.
8: Слушай, тяжело как бы с тобой спорить. Ну, риски. Я думаю, что главное, о чем думает наше высшее военно-политическое руководство, это, имея больше информации, чем у нас с тобой, объективно, ну, как бы спорить с этим, я думаю, бесполезно. У нас есть мнение, у нас есть желание, есть тоже некие наши представления о том, что, как и куда. Но мы не обладаем всей полнотой информации. Но, судя по тому, что происходит, как будто бы наше мнение, как будто бы, это нам так кажется, наверное, совпадают с нашим военно-политическим руководством. Как будто бы. Еще раз говорю, мы не знаем, мы не советовались. Данил Бессонов пойдет советоваться к министру обороны в ближайшее время.
7: Ну, это не точно.
8: Это не точно, да, после этого эфира не факт. Да.
7: Ну, на самом деле, министр обороны у нас, слава богу, очень толковый профессионал, человек и в целом. Вот, и он действительно, когда мы собираемся, он прислушивается к мнению...
8: Снизов, так сказать.
7: Да, просто снизов. Вот, и он реально искренне желает победы России и все для этого делает на своем уровне. То, что как бы не все получается, не так быстро, как хотелось бы, но это другой момент. Но я верю в нашего министра и думаю, нормально все будет.
8: Ну да, Александр Сыктывкара написал, что поддерживает и хочет тоже провести испытание тактического ядерного оружия, но я думаю, что надо проводить не тактическое ядерное оружие, а стратегическое.
7: Ну, вот. На самом деле разница какая между тактическим и стратегическим? Во-первых, в первую очередь разница в носителях.
8: Ну, раз в 500
7: дистанция поражения. То есть есть тактическая глубина, есть стратегическая глубина. Ну, да. По дистанции. Вот. Ну и по тоннажу, по весу.
8: Ну,
7: по
8: минимум раз в 500.
7: Для
8: понимания.
7: Не может знаю, быть... насчет раз 500. Как бы,
8: может 50. Может, ну, смотри. Хорошо, 50. Ну, то есть у нас какие на данный момент, насколько мне известно, присутствуют стратегические ядерные боезаряды. Это либо 1 мегатонна, либо до 10 мегатонн. Вот, миллионов тонн в тротиловом эквиваленте. Это классический тактический боеприпас — это 5-20 килотонн. Вот, соответственно, ну, Хиросима — это где-то 15 килотонн. Вот, по сути, по Хиросиме ударили обычным тактическим ядерным боеприпасом в современном понимании этого слова. Вот, безусловно, 15 килотонн и даже 1 мегатонна, то есть 1000 килотонн, вот 15 тысяч, я не знаю, поделите, я, к сожалению, не умею считать. Я гуманитарий, как бы, что с меня взять? Ну, вот моя любимая шутка, как гуманитарий могут считать?
7: Не умеешь даже читать, просто
8: если
7: умеешь
8: считать,
7: говорить.
8: Толком не умеем,
7: просто умеешь говорить.
8: Ну вот, но тем не менее, разница будет очевидна, и самое главное, что после подрыва стратегического ядерного боеприпаса. Возможно, например, какого-нибудь оставшегося с советских времен, у которого закончился срок годности. Вот. Вот. Я думал, что его надо как-то списать. Вот. Сейчас время тяжелое, как бы, утилизировать дорого. Американцы деньги там не дают. Вот придется утилизировать где-нибудь ближе к американской Аляске. Вот. Или к Канаде. Ну, на самом севере. Вот, поэтому взрыв будет, конечно, гораздо более эпичный, и самое главное, он облетит по всем приборам весь мир. Подрыв маленького тактического боезаряда еще не факт, что дойдет по датчикам до Нью-Йорка, а вот подрыв стратегического боезаряда, я думаю, что практически уверен в этом, будет ощущаться, ну, понятно, не простыми людьми, но датчиками в любой точке земного шара, что как бы... и намекает. Оно должно намекать всему земному шару, потому что надо понимать, что если Запад своей эскалацией продолжит доводить Россию к этой точке кипения, то в случае ядерного конфликта пострадает же не только коллективный Запад. В целом, всему земному шарику от этого лучше не будет. И поэтому многие страны мира могут в том числе повлиять на условный коллективный Запад, что как бы все хорошо, но нам вот под боком вот эти вот ваши ядерные движухи, ну как бы, ну вот не очень нужны. Они, правда, и на нас будут влиять, я уверен, но я думаю, что, возможно, это один из способов прийти все-таки к компромиссу долгосрочному, стабильному, исходя из положения на земле, как говорит наш президент. Ну, ваш, я его не избирал, к сожалению, у меня лишили такой возможности пока.
7: Нет, ну, если ты относишь себя к русским, то и твой президент...
8: У меня в паспорте, в отличие от вас, об этом написано.
7: Хватит прикрываться своим паспортом, понимаешь, а потом говоришь, что у тебя гражданство не
8: будет. Это мой любимый прикол про паспорт, потому что ни у одного гражданина Российской Федерации в паспорте не написано, что он русский, потому что, в принципе, отсутствует такая возможность. А у меня в паспорте отдельной графой написано то, что я русский. Вот, поэтому как бы это забавно. Это такой маленький приятный факт, единственный маленький приятный факт в моем европейском гражданстве, но тем не менее.
7: А у тебя написано в паспорте, что ты как-то там недогражданин или как-то?
8: Элен, это пишется у них, это пришелец. Это паспорт негра. Негр — это не гражданин, сокращение, в Латвии. То есть, например, в Эстонии это серый паспорт, в Латвии это фиолетовый паспорт. Он выдается неграм, негражданам. Вот, их ограничивают в 50 правах. Там избирательные, они не могут вообще участвовать в выборах, даже муниципальных, они не могут работать там в любых госструктурах, в том числе там пожарно-спасателями не могут работать, понятное дело, полиция там, ничего. Ну, короче, огромное количество ограничений. Вот нет, у меня, как и у родителей, паспорта гражданина Евросоюза полноценного. Вот. Он как в СССР, сначала пишется сверху СССР, только сейчас ЕС, ну, вот, а потом уже конкретная республика. Ну, вот. Ну, в нем, да, в нем есть отдельная графа национальности, и вот у меня написано, что я Кревс. Кревс — это с племен Кривичей, вот, так называют русских, собственно, латыши. Вот. Ну, это нормально, например, финны себя тоже называют не так, как мы их называем. И страна у них Суоми, а не Финляндия. Вот. И немцы себя тоже называют по-другому, а не как мы их называем. А поэтому это нормально, это только почему-то все пытаются русский язык принизить и заставить называть страны, которые находятся вокруг нас, кыргызстанами какими-то непонятными, молдовами, непонятно откуда взявшимися. Вот, и прочими в украинами, хотя это на Украину, как на Урале, на Дальнем Востоке, на Кубани, на Крайнем Севере, вот, на Кавказе, ну, то есть территория России. Вот, они почему-то хотят быть независимым государством. Ну, да. Какого черта?
7: Так, у нас время первого часа подходит к концу, друзья. Не переключайтесь, встретимся ровно через 15 минут и продолжим обзор новостей этой недели.
8: Да.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Радио России. РАМТ открывает сезон.
9: То, что я увидела на сцене РАМТа, абсолютно завораживающее зрелище. Глубочайшее, философское, интересное до нельзя.
2: Театровед Анна Грибкова-Тхостова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поздравил шахтеров с их профессиональным праздником. Правительство продлило запрет на экспорт дистоплива производителями до 30 сентября. И подразделения группировки «Центр» и «Север» выбили противника сразу из 3 населенных пунктов. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера, отметив их вклад в укрепление суверенитета и оборонной мощи России.
2: Уважаемые друзья, искренне рад поздравить работников и ветеранов угольной промышленности России с Днем шахтера. Поблагодарить наших горняков, инженеров, технологов, рабочих Кузбасса, Донбасса, Красноярского края, Хакасии, Якутии, северных, сибирских, дальневосточных угольных регионов за упорный труд и преданность своему делу, за значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности и укрепление суверенитета, экономической и оборонной мощи нашего государства. С вашей профессией неразрывно связана сама история Отечества. Ваши предшественники заложили индустриальный фундамент страны, дали мощный толчок развитию металлургии, машиностроения, транспорта. Во время Великой Отечественной войны внесли огромный вклад в бесперебойную работу заводов и фабрик, в обеспечение фронта всем необходимым, а в послевоенный период – восстановление разрушенных городов и предприятий. Уголь, кокс, железная руда, другие полезные ископаемые, которыми природа так щедро одарила Россию, и сегодня остаются одной из основ национальной экономики. Наша страна занимает 2-е место в мире по запасам угля, 3-е по его экспорту, 6-е в добыче. И несмотря на сложный период, который переживает сейчас угольная отрасль, Россия по-прежнему занимает ведущие позиции на мировом рынке. Потребности в коксующемся и энергетическом угле внутри страны также полностью обеспечены. В прошлом году предприятия отрасли сохранили объем добычи на уровне 440 миллионов тонн. Продолжают повышать производительность труда. За 5 последних лет она увеличилась на 18%. Мы и дальше будем делать все возможное для развития угольной промышленности, решать вопросы оптимизации транспортной логистики, обеспечения безопасности на производствах, улучшения качества жизни шахтерских семей, благоустройства городов и поселков. Дорогие друзья, успешно внедрять

0: слышать шахту и мгновенно принимать верные решения. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким. С праздником, дорогие друзья!
1: Дмитрий Песков не видит оснований для улучшения отношений России и Европы. По словам пресс-секретаря президента, нынешнее поколение западных политиков настроено конфронтационно. Европейцы мобилизуют военные ресурсы против России.
2: Нет, я не думаю, что это основание, не думаю, что что-то изменяется. Много всего обезличенного относительно того, что это не видит. Но очень много личных заявлений на самом высоком уровне о том, что по-прежнему Россию считают все-таки противником. Вот, поэтому пока никаких оснований надеяться на лучшее наше отношение с Европой, я, например, не усматриваю. Нынешние политики, нынешнее поколение политиков, которые у власти настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле, они полностью мобилизуют военный потенциал Европы и направляют Европу против нашей страны, принимая непосредственное участие в боевых действиях против нас. И нам надо отдавать себе в этом отчет, нам надо, безусловно, оставаться открытыми для выстраивания отношений, мы действительно сохраняем свою открытость. Но прекрасно понимать, с кем мы имеем дело.
1: Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива производителями до 30 сентября. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Ранее в Минэнерго заявили, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей, в период сезонных полевых работ. Подразделения группировки «Центр» и «Север» выбили противника сразу из трех населенных пунктов. Под наш контроль перешли Храповщина Сумской области, а также Рубежный и Новоандреевка в ДНР. Боевые прорывы на фронте подкрепляют высокоточные удары по вражеским тылам. Третьи сутки не смолкают взрывы в Киеве, Одессе, Николаеве, Харькове, Кременчуге. На воздух взлетают склады с дальнобойными дронами и ракетами, транспортно-логистические центры. Горят морские терминалы, электростанции, цеха предприятия, где собирали и обслуживали безэкипажные катера. С Добропольского направления подробности освобождения села Анновка у военкора вестей Александра Коцюбы.
3: Сокрушительные авиационные удары по укрепленным позициям ВСУ в селе Анновка предшествовали наступлению наших штурмовых отрядов. Следом рой наших ударных беспилотников.
4: Поднимаем расчеты оптоволокна, дроны «Князь Вандал Новгородский», и в любую щель, даже в такую, в проемы окон, залетаем и выковыриваем эту нечисть.
5: Боевики основательно закрепились в этом населенном пункте. Каждое здание, каждое строение, каждый подвал – это усиленная огневая точка. И ящики из-под боекомплекта повсюду держали оборону здесь до последнего.
3: Противник хитрит, выводит из села основные силы, пытается перегруппироваться в лесополосе на окраине.
6: Когда наша пехота закрепляется, они пытаются бабой-ягой и дронами уничтожать. То есть мы тем самым пытаемся это все пресечь.
3: Вот бронеавтомобиль противника уничтожен вместе с экипажем.
7: На такую лесополку 1-2 дрона уходит, чтобы расчистить залет.
3: Оборону в селе Анновка держали боевики 25-й отдельной бригады ВСУ, одного из наиболее подготовленных подразделений украинской армии.
8: Александр Кацуб, Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
9: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» обыграл воронежский «Факел» в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-0. Мяч с пенальти в компенсированное время забил вышедший на замену форвард «Зенита» Александр Соболев. Петербуржцы с 12 очками поднялись на второе место в таблице РПЛ. Возглавляет ее «Краснодар», который одержал победу над Ростовом со счетом 1-0. Россияне завоевали серебро на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ четверок на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Познане. Нашу страну представляли Алексей Каравашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов. Победу одержали венгры, третьими стали испанцы. Бывший претендент на титул абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов уступил китайцу Сун Едуну на турнире UFC Fight Night 286 нокаутом во втором раунде. Изначально Нурмагомедов должен был провести поединок с Дэвидом Мартинесом на турнире в Абу-Даби, однако мексиканец снялся с боя. Московская «Динамо» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в матче предсезонного хоккейного турнира «Кубок мэра Москвы». Встреча завершилась со счетом 5-2 в пользу столичного клуба. У победителей дубль оформил

0: Егор Римашевский. Еще в одном матче субботы шанхайские драконы разгромили торпедо 7-3. Шанхайские драконы тем временем обменяли канадского защитника Жереми Гроло в тольяттинскую «Ладу», сообщается в телеграм-канале клуба КХЛ. В результате обмена китайский клуб получит денежную компенсацию. Гроло присоединился к шанхайским драконам в августе 2025 года, но получил травму в первом матче регулярного чемпионата и пропустил весь сезон. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
1: О прогнозе на 30 августа. В Челябинске будет плюс 14 градусов, в Сатке плюс 8, в этих городах пройдут дожди, в Магадане плюс 17 без осадков, во Владивостоке плюс 22 градуса, временами пройдут дожди, в Мурманске плюс 18 без осадков, в Петрозаводске плюс 21, пройдут дожди, в Уфе около 14 тепла без осадков. В Петербурге в воскресенье пройдут кратковременные дожди, днем плюс 19 градусов, в Москве сегодня вечером ожидаются кратковременные дожди, днем плюс 23. В эти минуты в российской столице плюс 12, давление 750 миллиметров ртутного столба.
2: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым.
3: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире, пока еще летнем. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов и Кирилл Федоров.
4: Позитивная новость.
3: Прилетела. Да ладно, есть позитивные новости?
4: Да. ФСБ России сообщило о лишении гражданства 8 натурализованных мигрантов в Ставрополе, Адыгее, Челябинской и Тверской областях. Смотри, какие замечательные были граждане Российской Федерации. Ну, не чита мне. Вот, например, первый занимался формированием негативного отношения к русской культуре и призывал оскорблять участников СВО. Второй призывал мусульман вместо участия в боевых действиях начать джихад внутри России. Третий организовал незаконный молельный дом в Челябинской области. Трое из Твери организовали канал контрафактной поставки алкоголя, табака и также... Они были замечены в побоях, краже и фиктивной регистрации. Вот. Ну и двое были лишены гражданства разжигания межнациональной розни и призывы отказаться от паспортов. Ну, собственно, их этих паспортов и лишили. Зачем они их получали, непонятно. Вот такие вот у нас граждане были Российской Федерации. Слава богу, что были. Вот, но... как говорится, не чита мне. И таких еще, к сожалению, достаточно много. С этим сталкиваешься. Множество людей гораздо более патриотических пока еще гражданство не получили. Ну, как, например, дизайнер BMW X6. Вот, не всем повезло быть такими талантливыми. Вот, но я надеюсь, в России... будущего, в которой русский мир будет не только лозунгом, но еще и реальностью, будут хотеть всех коренных жителей России.
3: Но дайте Кириллу гражданство. Да, дайте, быть гражданам. Пожалуйста, дайте.
4: Не только мне, не только мне. Я много...
3: Да, ты все правильно людей. Говоришь. На самом деле, да. Но я говорю, я просто не вижу другого логического объяснения, кроме как того, что тебя готовят в президенты Латвии.
4: Проблема, что только один ты мне об этом говоришь. Если бы мне так сказали, вот, я бы, ну, как бы...
3: Если бы так сказали где-нибудь в администрации президента.
4: И выдали хотя бы вид на жительство, да, вот, хотя бы вид на жительство. Я говорю, забавный был случай, не помню, рассказывал я в эфире в ГТРК или нет, но когда я, значит, на тот момент телеведущий Соловьев Лайв, постоянный ведущий уже с тобой года как... полтора на ВГТРК субботнего эфира. Ну, на тот момент имеется в виду, когда происходили эти события. Сейчас-то уже 3 года будет, вот буквально через месяц где-то. Вот, ведущий радио «Спутник» со своей авторской передачей, ну, то есть там, помимо всей моей деятельности, другой медийной и так далее, я про официальную говорю, шел сдавать экзамен на русский язык.
3: Просто ты его завалил.
4: Я
3: просто принципиально.
4: Русский язык, и очень важный был момент обязательно поучаствовать в этом разговорной речи. Как у меня с разговорной речью? Смогу ли я описать картинку, на которой играются дети? Но задания, честно говоря, абсолютно ни о чемные, и там какие-то вопросы по истории. Понятное дело, что я это сдал, ну, как бы, максимум из возможного.
3: Сдал автоматом почти.
4: Да, но когда туда приводили вереницами за ручку ценных иностранных специалистов, я единственный был во всей вот этой вот... Это проходило в Рудеене, по-моему, в Рудеене, это дружба народов, в общем, и вот туда прям за ручку приводили специальные бегунки, как мне так казалось со стороны, я не могу прям утверждать, но выглядело это именно так, ценных иностранных специалистов, и, соответственно, чтобы они сдали те самые экзамены на знание русского языка в России. Вот. И это, конечно, ну, учитывая мой статус на тот момент, не в плане понтов, ну, просто, ну, это идиотизм какой-то вот 80-го уровня. Это, знаете, там были случаи, когда, например, представители ДВКР, знаешь, такая структура у нас есть прекрасная, вот, они там, ну, условно тоже представители ФСБ, назовем это так, вот, писали там какие-то...
3: Ну, военная контрразведка.
4: Ну, типа, да, писали документы, жалобы, что вот там гражданин страны НАТО был у нас, был где-то там замечен на командном пункте каком-то там, или в штабе, или еще где-то, вот, и как бы, ну, потом вот эта вот жалоба, значит, они сами ее писали несколько часов, которые народ России оплатил им из своего кармана. Далее потом эта бумага шла выше, соответственно, народ России оплачивает еще несколько часов работников. В общем-то, десятки часов оплаченных народом России из бюджетных денег, ну, потому что не бывает государственных денег, есть деньги налогоплательщиков, были потрачены на то, что рассматривали вот это очень важное заявление о том, что вот он посетил какой-то штаб. Но есть один маленький нюанс. Знаешь, вот есть прекрасный анекдот, мы его не будем озвучивать, но анекдот про нюансы. Нюанс заключался в том, что где-то 90% всего, что в этом штабе находится, было закуплено либо за мои деньги, либо за деньги моих подписчиков, и я это, собственно, доставил. Все это имеется в виду стены, обиты ОСБ-доской, которая нами поставлена, прорыты нашими лопатами, которые мы поставлены, все провода, которые там внутри, все телевизоры, которые есть в штабе, все компьютеры, принтеры, я не знаю, вот, топоры, бензопилы, которыми рубили лес, чтобы внутри там сделать столы и все остальное. То есть вот все, что практически... все радиостанции полностью, ретрансляторы, которые там работают, все было доставлено, как говорится, мною, и закуплено мною или моими подписчиками или спонсорами, которых я нашел. Но доблестный сотрудник, так сказать, вот этой вот противодействию чего-то там, решил десятки часов, оплаченных народом России, потратить не на борьбу с врагом, а на то ли изображение, и это боевые, то есть это не какие-то там...
3: Я понимаю, тебя это задело, но человек реально выполнял свою работу, свои обязательства.
4: То есть других шпионов
3: сделал свою работу.
4: Не существует.
3: Нет, ну надо было проверить. Тут, в принципе, поступил сигнал.
4: Он знал.
3: Поступил сигнал.
4: Он сам этот сигнал.
3: Нужно было проверить.
4: Он сам глазами этот сигнал видел, как я разгружаю огромное
3: количество. Надо было проверить.
4: Помощи.
3: А вдруг там в каждом стуле натовский жучок стоит?
4: Ну, я просто считаю, что, конечно, нужно ко всему подходить не только с точки зрения формализма. Вот, опять-таки, с точки зрения формализма я и мои родители, и их родители родились за пределами России. Долго перед Родиной у нас как будто бы нет. Меня в школе не за деньги русских налогоплательщиков учили. В детский садик тоже мы безопасность не обеспечивали. То есть, по формализму, по вот этой всей истории, я вообще ничего не должен делать и как бы мог бы спокойненько, как некоторые во Флориде там и в других странах сидеть и рассказывать там, и зарабатывать на медийной деятельности. Ну, вот. Но я же как бы вписываюсь вместе со своими подписчиками, друзьями, коллегами, активно вписываюсь и вписываюсь не на носки какие-то, то есть реально там...
3: Так, конечно.
4: Я мог бы этого не делать, а он работает исключительно всё в рамках формализма.
3: Вот вообще, вот все правильно, ну вот так положено. Хватит вот это жаловаться и хватит вот это
4: я
3: вот.
4: Я не жалуюсь.
3: Все наши радиослушатели знают о твоем вкладе, о том, что ты просто красавчик, понимаешь.
4: Я скорее про то, что мы тогда будем больше побеждать, когда мы будем действовать не исходя из бумажек какого-то формализма, а более гибко, более как-то, вы знаешь, хитро.
3: А вот как понять, в какую сторону гибко надо быть гибким?
4: Вот для этого, мне кажется, нужна голова на плечах. Наверное, офицеры получают высшее образование за государственный, кстати, счет, не просто так. Наверное, там должны учить не только выполнять, как говорится, по форме, но еще и немножечко работать другими.
3: Все. В общем, Кирилла задела эта тема, что его решили проверить. На самом деле в этом нет ничего плохого. Я тебе докладываю.
4: Меня-то пусть проверяют.
3: Меня на границе еще до СВО я уже был начальником пресс-службы. Ну, во-первых, ветеран боевых действий, начальник пресс-службы, спикер армии ДНР. То есть все, меня два раза, будучи на должности, у меня свой канал, везде новости, я везде в телевизоре, в новостях. Меня дважды проверяли на границе, это еще до СВО. Дважды на границе проверяли опера, как бы ФСБ. Вот все равно, я говорю, так вот, есть везде, надо проверить, надо все. Ну проверяйте. Вот, и потом уже после начала СВО, как бы один раз на границе тоже проверяли. Потом здесь, два раза уже после начала СВО. Один раз на обычной, на Успенке, один раз на Крымской в 2024 году. Ну, поэтому здесь нет ничего такого.
4: Я понимаю, где-то на границе. Вон меня даже в Россию не пускали несколько часов после того, как съездил в братскую Белоруссию. Вот буквально на 24 часа.
3: Братский брат, хватит жаловаться.
4: Я не жалуюсь,
3: мы все тебя поддержим. Так, друзья, кто поддерживает Кирилла, ставьте лайки. Кто не поддерживает Кирилла, ставьте дизлайки.
4: Главное, ставьте.
3: У кого нет интернета, кто слушает нас просто по радио, поднимите палец вверх.
4: Поднимите громкость радио, пусть это услышит. Я за то, чтобы мы тратили.
3: Слушай, у меня к тебе вопрос.
4: Усилия,
3: у меня
4: в нужную
3: к тебе вопрос.
4: Сторону.
3: С 1 сентября буквально вот пару дней осталось. Я в этом, честно говоря, не разбирался, но слухи дошли, новости, что какой-то странный цифровой рубль вводят. Ты что-нибудь об этом слышал, разбирался в этом вопросе?
4: Слушай, слышал, разбирался, и цифровой рубль действительно будет. Официально, это все представлено, во-первых, как добровольная история, которая будет помогать бороться с коррупцией, в первую очередь, потому что, например...
3: Ну, все добровольное со временем становится обязательным.
4: Ну, есть и такая вероятность, я просто не знаю об этом. Кто-то называет это чуть ли не тюрьмой и экономическим рабством.
3: Ну, на самом деле, это глобальные процессы, это во всем мире.
4: И мы, к сожалению, от них... Уйти, ну, в конечном счете не сможем. Я так скажу. Вот в Европе, например, если тебе приходит на счет 1000 евро, ты за нее будешь, это еще до всех этих событий, ты за нее будешь отчитываться, писать бумажные, так сказать, документы в банке о том, откуда у тебя пришли денежные средства. Если ты что-то в Европе купишь более чем, там в зависимости от страны, на 5 или 7 тысяч евро, ну, грубо, на 500-700 тысяч рублей, все, что больше этой суммы, ты не имеешь права за наличку купить. В России ты можешь взять 100 миллионов рублей, ну, типа миллион евро, и за них купить себе недвижимость. Ну, как бы... Россия, безусловно, идет, как и все цивилизованные страны, по пути вот, цифровизации, по пути большего количества банковских переводов.
3: Прозрачности и контроля.
4: Но надо же тоже, как ты вот правильно говоришь, смотреть не только на Россию, а в целом смотреть на мир, на тенденции. Не надо, знаете, когда там говорят... Вот, я не знаю, там, советская власть, она там, я не знаю, сделала людям метрополитены и общественный транспорт. Да во всем мире он появился.
3: Так вон, комментарий, Любовь прислала смайлик, пальчик вверх, да, что тебя поддерживают,
4: Или тоже не стоит там, знаете, у Владимира Путина огромное количество достижений, но то, что в России появился интернет, ну, это не его достижение, просто по той простой причине он появился во всем мире. Вот, и, не стоит путать какие-то российские истории с общими разумами, мировыми тенденциями. Я думаю, что вот эта история с цифровым рублем — это часть того,
3: понятно,
4: куда
3: что, катится что это весь такое? Мир. Ну, в принципе, сейчас уже понятно, как плюс-минус. То есть все пользуются банковскими картами, приложениями онлайн, вот эти вот все дела. Вот. Но что, вот как это будет? Просто это.
4: Ну,
3: это,
4: самое
3: это...
4: главное, как я понимаю, что цифровой рубль можно будет отследить от момента его зарождения до, как говорится, вот конечной точки, где он находится сейчас. Проследить вообще все его, так сказать, куда он шел, что за него купили и так далее. Вот он как окрашенная. Как окрашенная
3: меченая
4: купюра,
3: меченые,
4: да, купюры. По сути. И, ну, это в первую очередь преподносится как возможность, например, госзакупках на вот этой всей истории.
3: Да.
4: Ты не сможешь, ну, как бы их перекрасить. То есть они в любом случае всегда будут светиться, что это вот деньги с той, как говорится, закупки там или с чего-то еще. Я думаю, что благая...
3: Но это цель... другое дело. Тут, в принципе, я думаю, да, это чисто больше борьба с коррупцией.
4: Но опять-таки, ты правильно сказал, что, ну, это рано или поздно добровольное станет не совсем добровольным,
3: да.
4: Не совсем и так далее.
3: Ну, кстати, друзья, вот еще мы иногда касаемся, я просто смотрю на оранжевый смартфон Кирилла, угу. Скорее всего, это не айфон, а китайская подделка, как у депутата Милонова.
4: Конечно, мы с ним вместе покупали.
3: Да-да-да.
4: Я же говорю, мы знакомы, поэтому вместе
3: встретились в Китае, покупая поддельный айфон. Да,
4: да.
3: Вот. И новость на этой неделе также была, что вот приложение «Цифровой рубль» вроде бы как не смогут устанавливать пользователи айфона. Что ты будешь делать без этого приложения? Друзья, это я просто к тому, что, в принципе,
4: я думаю,
3: айфон что... и так заблокировал все приложения, то, конечно, новые российские приложения, например, как «Цифровой рубль» и прочие, на айфонах установить, конечно же, будет нельзя.
4: Я думаю, что мне, в первую очередь, было бы неплохо хотя бы заиметь госуслуги. Вот, где я не могу зарегистрироваться, там целый какой-то ад... И сколько раз я не ездил, в том числе в МФЦ, мне не смогли помочь зарегистрироваться в госуслугах. Я как бы довольно продвинутый пользователь, вот, но не хочет, не может и почему-то не получается. Поэтому для участия в госзакупках и прочей истории неплохо бы мне сначала стать гражданином России и вот это вот все. Поэтому,
3: так, а возвращаясь... друзья, Кирилл метит в госзакупки. Так, так и так, товарищ майор, запишите.
4: Возвращаясь к яблочным устройствам и так далее... Тут одна из главных проблем, которая будет осенью, связана с тем, что вроде как, опять-таки, по информации, которая гуляет в этих наших интернетах, где, кстати, Владимир Путин вот сегодня сделал заявление, что огромное количество фейков и мусора. Вот. В целом я с ним согласен, но вопрос в том, что якобы осенью авторизация в банковских приложениях и многих других по телефону станет вторичной. То есть, да, она по-прежнему будет работать, но это будет опция, которую ты будешь выбирать. А главным методом регистрации будет национальный мессенджер Mach или Max, кому как больше нравится. Вот, у меня он пока есть, но на данный момент на устройство Apple его установить никак невозможно. Я, конечно, жду и надеюсь, что все-таки будет некая кооперация национального мессенджера, например, с банками. Ведущие банки России, в их офисах без проблем можно даешь свой телефон, и тебе на них ставят приложение банка, которое, собственно, нельзя поставить с магазина Apple. Вот. И вполне возможно, что был бы нормальным, чтобы тебе могли вместе с приложением банка, например, поставить национальный мессенджер Max. Вот. Мне кажется, это было бы выход, и я считаю, что к осени этого года, осенью выходит iPhone новый. Я уверен, его все равно купят миллионы экземпляров в России. Вот. Надо хотя бы пытаться обходить вражеские запреты, которые, безусловно, вражеские, безусловно, Apple, и да и Google, и Android являются вражескими платформами в любом случае. Но это не значит, что мы не можем чем-то пользоваться. У меня всегда пример, мне говорят, вот ты там против там, поездок в Турцию, а пользуешься там вот условно, там нужно подчеркнуть,
3: вот, кстати,
4: Samsung,
3: да.
4: Вот, iPhone, там,
3: Apple,
4: чем-то
3: понимаешь,
4: еще.
3: Apple пользуешься.
4: Apple пользуешься. Да. Вот. А я говорю, все очень просто. что когда наши бойцы использовали Starlink для нанесения ударов по противнику, то та ценность, которую те деньги, которые заплатили условно за покупку этого Starlink, они с лихвой компенсировались тем, что сколько урона этот самый Starlink наносил. Например, даже почему-то запретили Starlink для наших бойцов, ну, сделали все возможное, хотя наши бойцы иногда умеют обходить. Вот. Это когда мы начали с помощью дронов БМ выносить вражеские радиолокационные станции и самолеты на аэродромах подскока. Вот. Поэтому я, например, за себя, у меня всегда есть очень простой ответ. С помощью вражеских устройств, будь то это устройство на андроиде, или будь это устройство на яблочной операционной системе, мы нанесли такое невероятное количество урона и такое огромное количество помощи, которое измеряется миллионами долларов ежегодно, там десятками, наверное, даже миллионов долларов. Вот. И, конечно, разведданные получал и так далее. Поэтому за свой телефон я могу абсолютно быть спокоен. Какой бы он марки ни был, он работает во благо вооруженных сил Российской Федерации. Вот. И надеюсь, что все остальные истории работают так же. В конце концов, в наших, например, ракетах враг постоянно находит разного рода комплектующие, в том числе произведенные в странах Запада. Вот. Особенно если, когда мы говорим какие-то наши эрзац-новинки, не классические вот эти Искандеры или Хашки, а что-нибудь такое а-ля Бандеролька. Вот. И ничего, прекрасно, мы закупаем через подставные фирмы те самые чипы, потом вставляем эти чипы и выносим западные, так сказать, зенитно-ракетные комплексы или какие-нибудь вот ракеты, которые вот мы вынесли в Киеве. И ничего, как говорится, я не вижу в этом ничего зазорного. Вон, Советский Союз в свое время были огромные проблемы с тем, что наши подводные лодки были не только самыми мощными в мире, но и самыми шумными. Вот. Знаешь эту историю, не знаешь? Это офигительная история. Мы взяли и закупили, вот не помню, то ли у Тошибы, то ли у кого-то, но, в общем, в Японии закупили якобы для нашего гражданского флота винты специальные, вот, малошумные, вот, и потом оказалось так, что закупка была не для гражданского флота, а для наших прекрасных советских подводных лодок. Вот. Или, например, прекрасно, вот не все знают, что в небе над Кореей, мы вот постоянно говорим Корея, вот в небе над Кореей, когда наши летчики, в том числе Иван Никитич Кожедуб, исполняли, как потом начали это называть, интернациональный долг, сбивая американские Б-29 и прочие истории. Вот, перелетающий 38-й параллель. Истребители МиГ-15, на которых летал в том числе Иван Никитич Кожедуб, были оснащены копией английского двигателя Rolls-Royce. Вот. И ничего, прекрасно летали Rolls-Royce Nin, по-моему, или Derwent 5, нет, Nin, Rolls-Royce Nin, по-моему, этот двигатель назывался. Да, у нас было советское обозначение, и, ну, ничего, я не вижу в этом ничего плохого. Если закупленное на Западе, оно работает против, так сказать, врага, то в целом ничего такого нет. Но, с другой стороны, надо понимать, что и Apple, и другие западные сервисы, они нам нифига не друзья, они ведут антироссийскую политику и в очередной раз доказывают, насколько в современном мире важен там и цифровой суверенитет, и хотя бы для критически важных госструктур некое импортозамещение. Возможно, хоть нам и сейчас сложно об этом думать, но, возможно, нам хотя бы для военных необходим действительно импортозамещенный смартфон. Может, не с самой крутой камерой, не с самым крутым экраном, но, по крайней мере,
3: но главное свой. С фонариком.
4: Слушай, фонарик на самом деле очень полезная функция,
3: да,
4: у телефона.
3: Да, на самом деле, кроме шуток, да.
4: Кроме шуток.
3: Слушай, тут слова поддержки посыпались прямо. Вот Элеонора пишет, что тебя поддерживает. Угу. Далее Наталья также написала с Ижевска, что Кирилла берегут для какого-то серьезного дела. Потом сразу все сделают.
4: После ядерных испытаний.
3: Да, то есть, видишь, в принципе, вот как-то так. Я думаю, что на тебя могут даже камеру GoPro повесить, привязать к ракете и ядерные испытания провести в режиме онлайн. Я шучу.
4: О, шуточки такие у тебя, конечно.
3: Мне просто надо было тебя... Ну, смотри, что ты как-то загрустил.
4: Шуточки
3: у тебя
4: взбодрить.
3: Остро взбодрить.
4: Остро взбодрил просто. Просто невероятно.
3: Ладно, теперь кроме шуток, есть и плохие новости на этой неделе. К сожалению, у нас военнослужащий погиб в тылу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в результате взрыва автомобиля. Вот, погиб военнослужащий. Также пострадала его жена. Она сразу отправлена была в реанимацию. Вот, то есть, ну...
4: Вроде как, опять-таки, из неподтвержденных данных, что это воздушно-космические силы России.
3: Да, из неподтвержденных данных. При этом, по-моему, подполковник. Да, то есть, в принципе, противник, мы понимаем, что ведет, ну, скажем, не ограничен никакими моральными рамками, никакими нормами права, в том числе международного. Террористический способ ведения войны для противника обычный, к сожалению. Вот. Потому что, ну, не знаю, мы в этом плане отличаемся. Отличаемся. И иногда мы требуем даже от наших спецслужб, что давайте как бы и мы хотим, чтобы и в тылу противника проводились какие-то подобные мероприятия. Но у нас, видишь, у нас подход более гуманный, законный. Ну, не нам судить, как говорится, как правильно, как неправильно, но...
4: Ну, мы можем иметь мнение,
3: небесного, да. Да, нашему офицеру, вот, и скорейшего выздоровления его супруги. Ну, а всем, кто в тылу, ну, нужно понимать, что идет война, и нужно быть аккуратным, внимательным, проверять и днище автомобиля, ну, и в целом, как бы, стараться.
4: И абсолютного тыла нет.
3: Да, абсолютного тыла нет. Дистанции от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность никому. Вот, нужно быть аккуратным.
4: Да, да. На самом деле полностью с тобой согласен. Хочется и про позитивное поговорить, но с некоторой, так сказать, ноткой грусти. Связь 5G появится в российских городах-миллионниках не позднее
3: 31 декабря.
4: 2027 года. То есть через годик с хвостиком можно надеяться, что 5G появится в России. Чем было связано? Во-первых, надо понимать, что такое 5G. 5G...
3: Вот, да, хотел тебя спросить, ты разбирался, что такое 5G?
4: Да, я разбирался, что такое 5G.
3: Нам понадобятся шапочки из фольги? Говори
4: только,
3: сразу.
4: Только если мы захотим, я не знаю, в них шоколада положить. Вот, я не знаю, на самом деле, вот эти все идиотические истории, связанные с там, каким-то непринятием 5G, на самом деле все было очень просто. 5G в России не могли поставить, потому что диапазон частот, который использует 5G, он был забронирован военными под военные нужды, и, соответственно, на этих частотах установить что-либо было просто нельзя. Дело ни с какими там не связано ни с пришельцами, ни с чем другим, но надо понимать, что такое 5G. 5G позволяет, например, ускорить интернет раз в 10 примерно. Вот, то есть беспроводной интернет в большинстве случаев станет быстрее, чем проводной, который подключен в большинстве домохозяйств, даже крупных городов-миллионников. То есть мы вполне можем говорить о гигабите по воздуху, который будет очень быстро. У тебя будет загружаться вообще все, будет все летать, фильм будет скачиваться за несколько секунд. То есть скачивание там песен, роликов на YouTube и прочее.
3: То вообще... есть фильм «Колобок» я смогу загрузить?
4: Фильм «Колобок» у тебя будет загружен уже изначально на любом телефоне.
3: При покупке телефона.
4: Да, при покупке нового телефона, да, с осени следующего года.
3: И даже ноутбука.
4: Обязательное условие в личии установки сетей 5G в России, собственно. Если говорить уже, отойти от юмора, то что это значит для страны? То, что в России 5G не присутствует до сих пор, это... Ну, я даже не знаю, как сказать, это катастрофа, и я сейчас объясню, почему. Все очень просто. Что такое вообще развитие экономики? Развитие экономики — это помимо того, что вы построили офигительный какой-то завод или какой-нибудь там офигительный, я не знаю, комплекс, торгово-развлекательный центр, я не знаю, что угодно, он может быть суперкрутым, но если к нему ведет проселочная дорога, вот, к заводу, неважно, нефтеперегонному или заводу по производству детских игрушек,
3: то... Или ликероводочному.
4: Или ликероводочному, да, или кому-то еще, у вас будут очень серьезные проблемы.
3: Вспомнил, просто удар по хортице.
4: Что сделало, например, европейское экономическое чудо? И во многом, кстати, что привело к определенному экономическому чуду в Российской империи и Советском Союзе уже позже. Это развитие инфраструктуры. То есть, когда Германия в лице Гитлера начала строить автобаны, и скорость передвижения между городами увеличилась раза в два, то это действительно дало очень серьезный рост немецкой экономики. Быстрые поезда, вот, например, между Москвой и Питером, Сапсан. Сапсан, вот это не только для вот того, чтобы, ой, там, не знаю, пафосные жители Москвы или Питера ездили друг к другу. Надо понимать, что Сапсан дает стране невероятные экономические преференции, потому что жители Москвы и Санкт-Петербурга могут очень быстро в течение одного дня перемещаться туда-обратно, решать экономические вопросики, потому что не все можно решить дистанционно. И, соответственно, это приносит казне и стране гораздо больше денег, чем сам этот Сапсан стоит. Как и автобаны приносят Германии огромное количество денег именно за счет ускорения. То есть поехать на работу, например, 100 километров, это абсолютно нормальная история, потому что ты будешь ехать минут 30 на скорости 200 километров в час, условно. Вот. И 5G. Мы... имея там скорость в 4G там, предельную порядка 100 мегабит в секунду реальную, а там, по факту и меньше, мы, построив хорошую интернет-инфраструктуру, сейчас, правда, есть некоторые нюансы с ней, но, тем не менее, построив хорошую интернет-инфраструктуру, мы критически отстаем по скоростям взаимодействия с ней, что внезапно тоже приводит к потере денег, потере скорости реакции и всего остального. Извини меня, в 5G можно 8К-видео передавать по воздуху с телефона на телефон в режиме реального времени, понимаешь? И, соответственно, мы отстаем очень сильно. И, например, в странах Запада, прости господи, 5G уже лет 5 является нормой. Телефоны, все современные телефоны, даже достаточно бюджетные, поддерживают 5G, начиная там со стоимости там, в 20 тысяч рублей. Ну вот, что уже говорить про любые флагманы, даже 5-летней давности от там Samsung или, прости господи, Яблоко. И, конечно, то, что Россия отставала по 5G, это наносило миллиардные, я думаю, что, может, десятки миллиардов долларов, не рублей, убытки для потенциальной недополученной прибыли для страны. Вот. Ну и, конечно, людям просто будет удобнее пользоваться там национальным, ненациональным мессенджером, видеохостингами, хостингами по отправке фото, видео, да чего угодно, там, военным станет, всем станет гораздо-гораздо удобнее, вот, если 5G появится. Конечно, еще год — это очень долго, но, с другой стороны, еще буквально недавно говорили о том, что мы вообще 5G никогда не получим, и стоит надеяться только на 6G. Чтобы вообще был шанс, что Россия вообще останется без 5G интернета, и это, конечно, было бы очень печально. Ну вот. Но, слава богу, видишь, договорились, смогли хотя бы в городах-миллионниках. Для чего? В городах-миллионниках деньги делаются огромные для страны. Ну вот. И, безусловно, инфраструктура — это не только дороги, построенные Собяниным, но еще и интернет-связь.
3: Слушай, есть еще хорошая новость. На самом деле, я не шучу. Беларусь и Северная Корея готовятся к подписанию соглашения об отмене визового режима. Смотри, на самом деле, да, то есть союзное государство мы с Республикой Беларусь, они становятся также ближе к Северной Корее. Я вот, честно говоря, сейчас не вспомню, а у России есть визовый режим Северной Кореи или тоже без виз? Это... Но в целом я бы... Вот,
4: я знаю, что с Абхазией нет, а у меня есть. И мне для того, чтобы в Абхазию приехать, визу нужно
3: отправлять. Ну, ты же натовец. Ну да. Вот, не знаю, мне бы интересно было съездить в Северную Корею. Посмотреть, как
4: мне там, очень что-то. Интересно, безумно интересно. Я надеюсь, съезжу. Я видел там офигенный курорт, красивый сделали, прям такой мирового уровня, с песочком, с пляжами, с отелями, с парками развлечений. Вот, я думаю, что северокорейцы смогли и и сделали хорошо. Но, кстати, в Беларуси, возможно, просто 100 тысяч северокорейских бойцов будут заходить в сторону Киева.
3: Без визы.
4: Вот, у Чичерины, помнишь, была песня «Для вас без виз», там что-то у нее были строчки. Ну вот, поэтому, возможно, это просто связано с этим, чтобы не было каких-то проволочек.
3: Да, слушай, и что-то Пашинян заявил, что Армения вроде как хочет выйти из ОДКБ.
4: Поэтому тоже без виз в Северной Корее.
3: В Евросоюз. Что-то там такое происходит. В общем,
4: народ Армении проводил выборы внутри Армении, вот крайние. И народ Армении при всех вопросах к этим выборам, лично мое убеждение, я еще раз говорю, тоже не позиция, он искренне выбрал Пашиняна. И народ Армении, живущий в Армении, еще раз говорю, это важно, потому что большинство армян живет за пределами Армении. Вот, как известно, большинство армян живет в России, в Канаде, в Франции и так
3: далее.
4: США и так далее. Вот, поет песни, System of a Down, там вот эта вот вся история. Вот, но никто почему-то не стремится ехать обратно в Армению. Ну вот те, которые живут в Армении, я уверен практически 100%, что действительно искренне проголосовали, потому что народ очень, как ты знаешь, очень часто на одно и то же ведется. За все хорошее против всего плохого. И не только армяне. Вон в 91-м году все страны Советского Союза повелись на вот это «за все хорошее против всего плохого». И в 1917 году огромное количество народа повелось «за все хорошее против всего плохого». И очень часто так бывает. Не стоит тут армян обвинять. Вот им пообещали кружевные трусики ЕС. Они же в большинстве случаев люди, которые ходят на выборы, к сожалению, не очень политически подкованы. Ну, у людей есть свои задачи. Кто-то картошку там выращивает, кто-то на заводе работает, кто-то там с компьютерами что-то делает, кто-то там таксист и так далее. И люди в целом большую часть времени политически вообще не в курсе. Аудитория даже самых крупнейших политических проектов, там, федеральных СМИ, это буквально несколько миллионов человек даже в России. И надо понимать, что жители Армении тоже особо не соображают. Но им вот перед выборами рассказали, что они будут с кружевными трусиками в ЕС. И что они будут жить богато и продавать свою продукцию в Евросоюз, а не в Россию. Гораздо
3: дороже. И что у них будет много, а делать для этого нужно будет мало.
4: А делать нужно мало, да. Все-таки, как надо понимать, южные народы, они любят немножечко отдохнуть на солнышке, не спеша, вот, никуда не надо двигаться особо, вот, спокойненько, это всем южным народам свойственно и в Италии, и в Испании, и Греции, и где угодно. Вот.
3: Тут, кстати, Рим Шергазин пишет, что надо убеждать людей про преимущества новых технологий, как делает Кирилл. А в интернете только и пишут о том, как опасно 5G. Вот я ж не зря спросил про шапочки из фольги. Потому что на самом деле про 5G в интернете столько информации о том, что это придумали рептилоиды, чтобы уничтожить человечество. Ну вот. Поэтому...
4: Ну да, 4G они не придумали, по которому эту самую информацию, скорее всего, загружают в интернет. Вот, 3G они не придумали, 2G, Edge, GPRS, это все они не придумали, а, соответственно, вот это они обязательно придумали, вот именно 5G. Просто отличаются частоты, отличается помехозащищенность, необходимость в количестве базовых станций. Безусловно, там 2G, 3G, они гораздо более помехоустойчивые, но, с другой стороны, они не могут поддерживать большое количество пользователей. А пользователей интернета становится с каждым годом все больше. Уже все бабушки, дедушки сидят в интернете. Вот. Люди, кому было 40 лет в 2000 году...
3: Даже умеют пользоваться ПНВ.
4: Да, умеют пользоваться ПНВ третьего поколения, 3+, там, с белым свечением, которое работает в условиях белого засвета, там, и так далее. Вот. И прочего. И, соответственно, пользователей становится все больше, и старые методы просто не выдерживают. Именно причина, почему с 3G, который был достаточно быстрый, мы были вынуждены уйти на 4G. Вот, если что, меня, конечно, поправят люди, у которых это является специализацией. 100% я не являюсь там супертехническим специалистом, но просто для себя некие справки на этот вопрос наводил. И, конечно, для России в первую очередь опасно отсутствие 5G, потому что мы отстанем от всего мира феерически, если 5G у нас не будет. И поверьте, все мы только выиграем, если 5G в России появится. Поверьте, вы хотите жить в той стране, в которой все происходит быстрее. Я еще надеюсь, у нас автобаны появятся, помимо интернета. Уже дороги стали лучше. И, честно говоря, экономическое развитие России современное, оно тоже связано с тем, что у нас же как проблемы дураки и дороги. Вот. Ну, с дураками это как бы сложно, это классика.
3: Ну, дороги решаются понемногу.
4: А дороги-то лучше стали. Да. И до Питера доехать, и до Ростова.
3: С дураками, к сожалению... Ну, будем считать, что вот пытались побороться, но когда произошел ковид,
4: ну, да.
3: Все попытки на смарку.
4: Ладно,
3: слушай, вот новость еще такая. Германия планирует направить почти 12 миллиардов евро на создание дальнобойного арсенала. Ну, я так полагаю, что они 12 миллиардов евро хотят потратить на беспилотное вооружение.
4: Не, у них есть совместный проект баллистической ракеты. Угу. Они вообще любят в Европе делать совместный проект, 10 лет его пилить, после чего разругаться и сделать свое. Вот, это у них классическая
3: совместная история. Совместная с кем?
4: А, ну, по-моему, с Францией и Англией у них сейчас идет вся эта история. Это как был танк «Леопард-1», его все знают. Вот они с французами хотели делать общий, в итоге у французов АМХ-30 появился, а у немцев «Леопард-1». Потом немцы хотели с американцами сделать общий танк, МБТ-70 назывался. Переругались друг с другом, в итоге появился «Леопард-2» и «Абрамс». Вот. Ну, это у них такая классическая история, давайте вместе соберемся что-нибудь сделаем.
3: Подожди, не «Абрамс», ты имеешь в виду «Челленджер»?
4: Не-не, «Абрамс». Именно «Абрамс» и «Леопард-2». Немцы с американцами.
3: А, с американцами, с британцами.
4: Да, у немцев он назывался «Кампфпанцер Зипсих», а у американцев МБТ-70, «Мейн Баттл Танк 70». Вот, ну и, соответственно, все это прогорело. Крутейший, кстати, танк был. Интересный, мощный, прикольный. 152 миллиметра у них был калибр.
3: Ничего себе.
4: Автомат заряжания.
3: Ну,
4: вот.
3: Серьезно,
4: но потом,
3: да.
4: Потом, и это все в конце 60-х годов, в начале 70-х. Осознали, что он стоит как космический корабль, и в итоге сделали бюджетную версию «Абрамс» и, соответственно, «Леопард-2», которые такие попроще.
3: Макрон пообещал Киеву новые поставки ракет для систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.
4: Вот, видимо, они и бахнули на Житомирской трассе, поэтому это уже устаревшая новость. Говорится, нужны еще ракеты. Зеленский поедет.
3: Так, Украина и Финляндия подписала соглашение о производстве беспилотников. То есть уже и Финляндия активно...
4: Ступ, да.
3: Ступ очень смешной парень, но... со злыми намерениями.
4: Ну, Финляндию я бы, опять-таки, не списывал со счетов. Финляндия является страной, где наибольший процент населения готов реально воевать, а не драпать и быть ухилянтами. Вторая после них — это Польша.
3: А вот, кстати, к твоим цифрам, которые ты озвучивал на прошлом эфире, точнее, на прошлом часе, Зеленский на встрече с украинскими журналистами заявил о дефиците в украинском бюджете на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов.
4: Да? И вот если мы сейчас еще... сможем сделать отсутствие экспорта зерна, потому что возить его фурами — это как бы дичь. Вот, отсутствие экспорта зерна, отсутствие экспорта металлоконструкции и прочего-прочего, я думаю, что это действительно станет серьезной проблемой и для ВСУ, и для обычной экономики.
3: Премьер Британии Бернем объявит о передаче...
4: Я постоянно... Уже их так быстро меняют.
3: Да.
4: Вот хорошо в России. Самый стабильный мужчина в жизни. Вот,
3: да.
4: Знакомишься, когда с девушкой, например, там, 2000 года рождения и младше. Они говорят, у нас как бы два самых стабильных мужчины в моей жизни, с кем тебе придется конкурировать. Владимир Путин и мой папа. Вот, все. В принципе, все понятно, все уверены, как говорится, проснешься, да. И все, как говорится, ясно.
3: Так вот, премьер Британии объявит о передаче Киеву секретных данных для производства дальнобойных ракет «Скальп» на Украине, говорится в заявлении канцелярии. «Скальп» — это же, вот объясни
4: это же мне,
3: это «Storm Shadow».
4: Это же «Storm Shadow»,
3: да. Это совместно британо-французский.
4: Франко-британский, да. Тот момент, когда они смогли и не поругались. Вот. Да. Но уже лет 10 не произошло.
3: Но насколько это реально, то, что они передадут технологии?
4: 100%. Смотри, там фишка в чем? Вот эти ракеты ФП, которые делает Firepoint, и в том числе, кстати, Flamingo, который тоже делает Firepoint, они используют ну, то есть корпус, двигатель — это полдела. Там можно их сделать самим, и планер, и взрывчатку, и все остальное. А самое важное — это во всех этих ракетах это система наведения, навигации, ориентирования, выбора цели и так далее. Я думаю, что технологии, которые передадут, это как раз-таки касаются именно вот этой части, чтобы в украинские физические ракеты запихнуть начинку, мозги, именно мозги от условного там Storm Shadow или Scalp. Не обязательно же воспроизводить ракету Storm Shadow, Scalp в ее классическом виде. Это все-таки ракета авиационного базирования, обладающая высокой скрытностью. Там, у нее специально масса...
3: Там же двойная боевая часть.
4: Двойная боевая часть, абсолютно верно, да. Кумулятивная сначала, которая пробивает дырку, потом туда влетает внутрь. То есть эта ракета все-таки создана для, ну, не совсем всех тех целей, для которых она используется на данный момент на Украине. То есть они, я думаю, что просто в адаптированную для украинских условий ракету, опять-таки условный «Фламинго», запихнут мозги, чтобы точно, ну вот именно так точно попадала Storm Shadow. Storm Shadow, например, могла использоваться для выноса мостов. Она настолько точна, что она может попадать в опору. То, о чем мы часто говорим, вот, а можно ли попасть в опору моста? Storm Shadow может попасть в опору моста. И если «Фламинго» с боевой частью в тонну сможет попадать в опору моста, ну...
3: Да, сейчас, секунду, тут...
4: мосты через Днепр.
3: Комментарий пришел от Артура из Ставрополя, который призывает не ругать страны Запада и Израиль, что-то не помню, что мы Израиль ругали.
4: Я ругал Израиль.
3: России нужно прекращать эту войну на Украине, выводить оттуда войска. Бла-бла-бла.
4: Он спалился.
3: США, да, США сильнейшая страна в мире, сильнее России и Китая вместе взятых. У России будущее, только хорошие отношения. Смотри, смотрите, Артур, все это, конечно, интересно, вы написали, но позволю не согласиться. Россия не начинала эту войну, понимаете? Россия не разваливала, как бы, Советский Союз, да, это было с подачи Запада, понятно. Конкретные акторы были на нашей территории, как Горбачев и прочие, Ельцины. Вот, наезд на Россию начался как раз-таки с Запада. 5 миллиардов официально объявленные Виктории Нуланд, по-моему, да?
4: На демократизацию.
3: На демократизацию Украины. Вы забыли в 2014 году? Да, в целом переворот, организованный в Киеве. Вот, войну на Донбассе, которую организовали западные страны, и в целом то, что на Украине происходит. Ну и многое другое. Поэтому вот давайте не будем. Россия как раз-таки все эти годы, и что мы требуем, да, вот от власти, от Путина быть жестче, быть там и так далее. Как раз-таки и пыталась максимально много лет подружиться с Западом, с Америкой. И Путин даже просился, чтобы Россию в НАТО взяли и тому подобное.
4: Что, но Сталин просился?
3: Запад этого не хочет. Запад хочет просто развалить Россию. Поэтому я, конечно, вот все эти призывы там за все хорошее против всего плохого, за
4: мир. Мы же уже пробовали. Не получилось.
3: В том и дело.
4: В 90-е пробовали.
3: Им недостаточно просто развалить Советский Союз. Им нужно добить Россию.
4: И первые создали НАТО. А в ответ на это был создан Варшавский договор. Это так, на всякий случай.
3: Ну, и можно Сталин... вспомнить еще операцию «Немыслимая».
4: Да, и Сталин хотел объединения Германии нейтральной, а как бы Запад был против этого. И атомную бомбу на живых людей кидал все-таки Запад, да, а не мы.
3: И на этой ноте наша передача подходит к концу. Друзья, встретимся ровно через неделю. Всего доброго, берегите друг друга.
4: И удачи.
3: Удачи.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И крупная авария на Ставрополье. 5 человек погибли, 24 пострадали. Все подробности далее. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера. Президент напомнил об исторической роли горняков, чьи предшественники создали индустриальный фундамент страны.
2: Уважаемые друзья, искренне рад поздравить работников и ветеранов угольной промышленности России с Днем шахтера. Поблагодарить наших горняков, инженеров, технологов, рабочих Кузбасса, Донбасса, Красноярского края, Хакасии, Якутии, северных, сибирских, дальневосточных угольных регионов за упорный труд и преданность своему делу, за значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности и укрепление суверенитета, экономической и оборонной мощи нашего государства. С вашей профессией неразрывно связана сама история Отечества. Ваши предшественники заложили индустриальный фундамент страны, дали мощный толчок развитию металлургии, машиностроения, транспорта. Во время Великой Отечественной войны внесли огромный вклад в бесперебойную работу заводов и фабрик, в обеспечение фронта всем необходимым, а в послевоенный период – восстановление разрушенных городов и предприятий.
1: По словам главы государства, Россия находится на втором месте в мире по запасам угля и, несмотря на сложный период для отрасли, сохраняет ведущие позиции в мировом рынке. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили в том числе 10 складов материальных средств, 33 наземных робототехнических комплекса и 52 пункта управления БПЛА. Подробности рассказал начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Авиацией и бронирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Васильевской пустоши, Красного Молочара, Славянска, Краматорска, Николаевки, Дружковки и Высокой Ивановки. За сутки противник потерял свыше 200 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 5 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 2 артиллерийских орудия, 31 пункт управления БПЛА и 10 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 87 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожена 51 антенна связи БПЛА, 33 наземных робототехнических комплекса. Поражен 21 пункт управления БПЛА, сбиты 28 беспилотников противника.
1: В то же время группировка «Север» уничтожила 29 пунктов управления БПЛА, 260 беспилотников самолетного типа, 49 тяжелых боевых дронов типа Р-18 и 7 наземных робототехнических комплексов.

0: И нам надо отдавать себе в этом отчет. Нам надо, безусловно, оставаться открытыми для выстраивания отношений. Мы действительно сохраняем свою открытость. Но прекрасно понимать, с кем мы имеем дело.
1: В Кремле неоднократно подчеркивали, что заявления членов НАТО о российской угрозе не имеют под собой оснований, а Москва никогда не выступала инициатором подобного. В результате дорожной аварии пассажирского рейсового автобуса в Ставропольском крае погибли 5 человек. ДТП произошло ночью на федеральной трассе «Кавказ» в районе Железнодоводска. 24 человека пострадали, среди них 5 детей, 1 ребенок находится в реанимации. По предварительной версии ГАИ, водитель рейсового автобуса, следовавшего из Грузии в Москву, выбрал небезопасную скорость и не выдержал дистанцию до впереди идущего КАМАЗа. После столкновения автобус ехал в кювет. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Пресс-служба прокуратуры Ставрополя сообщает, что проводят в связи с ДТП проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и о пассажирских перевозках. Прокурор Железноводска координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте происшествия. Власти китайского уезда Гьеронг сообщили, что в результате мощного оползня в Тибете пропал без вести 261 иностранец из 23 стран. Среди них трое граждан России. Также в списке числятся жители Индии, Непала, США, ряда европейских государств. Китайская сторона уже уведомила посольство соответствующих стран. Всего жертвами стихии стали 16 человек, а еще 546 считаются пропавшими. В регионе действует максимальный режим реагирования. На поиски брошено более 2000 спасателей и военных, задействована специальная техника. Правительство выделило около 18 миллионов долларов на ликвидацию последствий катастрофы. Средний размер ипотечного кредита в России в июле снизился до 4 миллионов рублей. За месяц эта сумма уменьшилась на 600 тысяч или на 30%. Как рассказали РИА Новости в скоринг-бюро, такая динамика связана с тем, что в июне рынок показывал рекорды спроса. Люди спешили взять жилье до возможных изменений в программах господдержки. Теперь ажиотаж спал, и показатели вернулись к более спокойным значениям. В Роспотребнадзоре рассказали, как укрепить здоровье осенью. Важно включать в рацион сезонные овощи и фрукты, жирную рыбу, пить достаточное количество воды. Необходимо спать не менее 7-8 часов и ежедневно уделять 30-40 минут физической активности. Также специалисты советуют регулярно проветривать помещения, использовать увлажнители воздуха, проводить влажную уборку и соблюдать гигиену рук. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футбольный Краснодар нанес поражение Ростову в матче 6-го тура российской премьер-лиги. Встреча, которая прошла в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 1-0. Гол на 19-й минуте забил Жубал. Краснодар одержал 6-ю победу подряд со старта сезона и с 18 очками продолжает единолично возглавлять таблицу РПЛ. Еще в одном матче «Зенит» победил «Факел» со счетом 1-0. Единственный мяч с пенальти в компенсированное время забил Александр Соболев. Во втором тайме на 85-й минуте прямую красную карточку заработал Игорь Дивеев. В первой лиге состоялись матчи 9-го тура. КАМАЗ из Набережных Челнов на выезде обыграл футболистов ленинградца со счетом 1-0. КАМАЗ одержал первую победу в сезоне и с 5 очками идет на предпоследнем 17-м месте в таблице. Текстильщик уступил Велесу 0-1, Арсенал и Урал сыграли в ничью 2-2. Чемпион Европы, российский дзюдоист Данил Лаврентьев занял второе место на турнире «Большого шлема», который проходит в Лозанне. В финальной схватке весовой категории до 73 килограммов Лаврентьев уступил бразильцу Даниэлу Карнину. Россиянка Мадина Таймазова одолела француженку Клеманс М в схватке за бронзу в весовой категории до 70 килограммов. Омский «Авангард» обыграл ярославский «Локомотив» в матче предсезонного хоккейного турнира «Кубок Блинова». Встреча в Омске завершилась в серии буллитов со счетом 2-1. В основное время в составе «Авангарда» шайбу забросил Егор Афанасьев, у «Локомотива» отличился Артур Каюмов. Автором победного буллита стал Глеб Бурлака. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. сегодня в Мурманске плюс

16-18 градусов без осадков. В Архангельске плюс 18-20, в Петрозаводске плюс 19-21 и небольшие дожди. В Вологде плюс 20-22 градуса, переменная облачность. В Сыктывкаре плюс 10-12 градусов. В Великом Новгороде плюс 17-19, кратковременные дожди. В Калининграде плюс 22-24 днем, а вечером дожди. В Перми небольшие дожди, плюс 10-12 градусов. В Санкт-Петербурге облачно, кратковременные дожди, плюс 17-19. В Москве плюс 21-23 днем, а вечером кратковременные дожди. Сейчас столица плюс 10, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

0: Добрый день, великий народ. На радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Здравствуйте, Александр Александрович.
1: Добрый день, друзья.
0: Александр Александрович, можно купить один мощный трактор и разделить его лошадиные силы на гектары, а другое дело – это купить десяток мелких тракторов. На какую технику? И есть ли вообще спрос на технику малой мощности?
1: Один мощный трактор или много маленьких? Вообще, если посмотреть на парк, у нас две трети парка тракторного – это машины до 100 лошадиных сил. Слишком много всяких обеспечивающих, сопутствующих мероприятий, которые идут не только в поле, но и вокруг поля, которые требуют этого уровня мощности машин. Поэтому, конечно, ударная группировка, если так можно сказать, полевой техники – это те самые там 250, 350 и 400 лошадиных сил. Но доля в общем парке подобной техники, как правило, там, может быть, 30 или даже чуть менее процентов. Поэтому любые машины, конечно, нужны, естественно, важны. Мы-то в основном концентрируемся на том пробеле, который мы имеем. Вот, то есть 300 лошадей, может быть, чуть больше, цельнорамные, да, которые могли бы заменить полноценно импорт. И вот в этом месте, конечно, там государство в том числе должно внимание этой нише уделить. Потому что все остальное, вот это небольшой по мощности, вполне закрывают наши белорусские коллеги уже многие десятки лет.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Комплекс для круглогодичного выращивания осетровых открылся в городе Калтане в Кемеровской области на базе тепличного хозяйства по производству овощей. Современная установка замкнутого водоснабжения обеспечивает биологическую безопасность рыбы и позволяет полностью контролировать микроклимат. В планах строительство котельной, мини-ТЭЦ и вот второй очереди тепличного комплекса. На полную проектную мощность 40 тысяч мальков в год предприятие должно выйти во втором квартале следующего года. Всего в Калтане будут производить до 20 тонн осетров в год. Свои мастера и виртуозы, конечно же, есть в каждом деле. Даже вспахать поле не такая уж и простая задача, как кажется на первый взгляд. Сергей Захаров из Пензенской области стал победителем конкурса на звание лучшего пахаря России. Конкурс прошел в Минеральных Водах. Мастерство вождения колесного трактора с двухкорпусным оборотным плугом продемонстрировали 48 финалистов из разных регионов России, а также из Белоруссии и Кыргызстана. Работа пахарей оценивалась по 14 критериям, в том числе таким, как равномерность борозд, соблюдение заданной глубины вспашки, аккуратность первой и последней полосы, общее качество оборота пласта. В финале каждый участник должен был за 3 часа обработать участок площадью в 1500 квадратных метров. Сергей Захаров побеждает в конкурсе пахарей уже в третий раз. Ему присвоили звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Пензенской области». В связи с высоким урожаем винограда в этом году на Кубани, он должен вскоре подешеветь. По прогнозам Роскачества, закупочная цена может снизиться со 120-140 рублей за килограмм до 80 или 100 рублей. Ожидаемый урожай винограда в Краснодарском крае в этом году до 250 тысяч тонн. Повышенная влажность и выпавший град на ряде участков этому не помешали, потому что в большинстве хозяйств были своевременно и качественно проведены противогрибковые обработки.
3: Крестьянская застава.
0: В гостях на «Крестьянской заставе» Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Машиностроительные корпорации на Западе называют себя фуллайнерами. Они производят полный спектр машин от гигантов 500 и выше лошадиных сил, вплоть до малых и средних, и до шлейфа прицепных агрегатов, и даже педальных тракторов для детей. Все это под единым брендом. Могут ли наши заводы похвастать тем же самым?
1: Ну, у нас есть пример, который вполне может называться фуллайнером. Это «Россельмаш». Довольно широкая линейка машин. Я не могу сказать, что уж совсем прям все, но тем не менее это десятки видов техники и еще больше вариантов моделей. Пример, вот он развивался на наших глазах там, за последние 20, может быть, 30 лет. И, наверное, пока вот он единственный. В целом, надо отметить, что сам по себе этот путь, он очень понятный, да, для любого производителя похвальный, потому что таким образом ты продвигаешь бренд как полноценного партнера, способного обеспечить тебе весь цикл производства. Ну, одновременно, естественно, ты принимаешь и ответственность за весь тот шлейф машин, который ты предлагаешь. И, наверное, было бы хорошо, если бы у нас в России не одно только это имя было бы, была бы все-таки полноценная конкуренция и в плоскости фуллайнеров, что, наверное, стимулировало бы одного другого.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Весной 2024 года, впервые за последние полвека, в нашей стране, в Ростове-на-Дону, был открыт тракторный завод полного цикла. Вот что рассказал мне по телефону директор департамента технического маркетинга компании «Ростсельмаш» Александр Коновалов.
5: Это большой тракторный завод, который рассчитан на производство до 5000 единиц в год тракторов разной мощности. Это машины классические, это машины с сочленной рамой, то есть машины от 150 до 620 лошадиных сил. То есть такой большой диапазон мощности этот завод может выпускать в потенциале. И в этом году проходит испытание новых машин. Другой завод, который мы открыли, это завод по производству трансмиссий, новая динамика, так называемый завод, на котором выпускаются и трансмиссии, и коробки передач. И это направление рассчитано на то, чтобы мы будем выпускать и обеспечивать себя коробками передач и трансмиссиями полностью, быть независимыми. Для нас это важно, потому что это ключевой компонент в независимости компании от поставщиков.
6: А до этого трансмиссии были где-то сторонние, да, приходилось докупать?
5: Да, мы покупали, да, это покупная позиция, а задача быть независимыми, потому что ключевых компонентов должно быть у нас. Это наша политика, наша стратегия. Понятно, что нет смысла делать самим двигатели, которых выпускаются там сотнями тысяч в год, при нашем объеме там до 10 тысяч в год, да. Но вот такие ключевые компоненты, где важно и разработка, и скорость, и, скажем так, секрет фирмы важен, это важно иметь производство именно у себя. И третий завод – это завод по производству прицепной навесной техники. Отдельный завод в Таганроге построили вместе с испытательной площадкой рядом с ней, которая будет выпускать и выпускает уже прицепную и кормозаготовительную технику. Потихонечку мы так расположились в Ростовской области с тем, чтобы и логистика была несложная, и, в принципе, это ключевое ядро для остальных регионов, с тем, чтобы можно было окружать в ключевые регионы продаж техники.
6: А вот тракторный завод первый где территориально находится?
5: Он находится в Ростове-на-Дону, на территории бывшего завода копнителей для наших комбайнов зерноуборочных. Был капитально отремонтирован, полностью, скажем так, построен с нуля.
6: Я знаю, в нашей программе говорили, что прицепное оборудование все-таки выпускают многие предприятия, а вот самодвижущиеся трактора, комбайн – это вот та крупная техника, которая в России, к сожалению, в недостатке, да, и мы раньше пользовались западной техникой, которая сейчас стала запредельно дорогой, а сейчас Китай поджимает нас, да, ну вот в Петербурге есть. Да. То есть тут вам как бы полное поле деятельности. Какие наиболее интересные, может быть, самодвижущиеся трактора, мощные там или комбайны вот сейчас есть в вашей линейке?
5: Хороший вопрос. У нас линейка сейчас по тракторам включает в себя мощность 430-405 лошадиных сил. Здесь выбор двух моделей и обусловлен двумя поставщиками двигателей. Это называется RSM-2400. Мы эту машину выпускаем в новой модификации уже 3 года. Вдобавок к этим высокопроизводительным тракторам у нас есть собственная производственная площадка по изготовлению и прицепной техники, и навесной техники, и прочей обрабатывающей техники. То есть мы нашим клиентам предлагаем шлейф техники. Не просто трактор, да, сам по себе. Предлагаем шлейф техники для обработки, для посева, для подготовки к культивации. И не на этого у нас также есть и зерноуборочные машины третьего класса, четвертого, пятого и до восьмого класса производительности. Это получается, по сути, такой комбайн-завод на колесах, который обрабатывает скошенную массу, обмолачивает ее, получает чистое зерно, на выходе дает солому, и они отличаются между собой, эти классы, по производительности. То есть третий класс – это, получается, самая маленькая машина, допустим, 10 тонн в час, и машина восьмого класса – это машина 50 тонн в час, получается. Представьте, что один современный комбайн может накормить в течение года город 100 тысяч человек. Я про хлеб говорю.
6: И управляет таким комбайном один человек всего, да?
5: Да, один человек управляет одним комбайном, работает, безусловно, в кабине современной. У него есть климат-система, здесь и полностью бортовой компьютер. Он помогает, подсказывает, что нужно сделать. Вы видите на экране компьютера полностью техпроцесс, контролируете техпроцесс. И руководитель хозяйства, может быть, главный инженер, может смотреть за работой машины, все ли в порядке, требуется ли, допустим, какое-то вмешательство в работу машины, подсказывает вам. И это просто инструмент контроля в современных условиях, контроль за работой парка техники, насколько эффективно используется ваша техника.
0: Я напоминаю, сегодня в гостях на крестьянской заставе Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Ощущение, что рынок сельхозмашин в России поделили Беларусь, Китай, Индия и Россельмаш с кировцем. Я ошибаюсь или нет?
1: Да нет, в целом все так. Я, может быть, немножко осторожно бы сюда, в этот список, вносил бы Индию, потому что действительно там, ну, как и в Китае, собственно, очень много, если не сказать практически все, довольно специфические машины и, как правило, малой мощности, потому что они нацелены на локальный рынок и вот этих очень мелких фермеров. А в остальном, да, то есть у нас, на самом деле, если мы возьмем основные ниши продуктов, отечественное плюс белорусское производство – традиционно уже много лет занимает там 70-80 и больше процентов, если мы в штуках считаем, не в деньгах. И сюда добавился Китай, вот заместивший большую часть поставок из западного мира. То есть поставки из Европы и Америки, конечно, все еще есть, там тоже есть свои интересные изменения, но, тем не менее, они кратно ниже тех значений цифр, которые мы видели в последние там 10-15 лет.
0: Еще вопрос. Зачем сертифицировать технику, которая продается во всем мире? И сколько стоит эта сертификация, и сколько времени она занимает, и как она отражается на финальных ценах?
1: Хороший вопрос. Он действительно у довольно большого количества участников рынка вызывает вопросы. По крайней мере, все, что касается больших западных корпораций, но эти имена мы все знаем, которые работают по всему миру, и они вынуждены удовлетворять требования. Но мы прекрасно себе отдаем отчет, там сотни, а часто и двух сотен стран. И в их интересах, конечно, делать сразу тот продукт, который соответствует всем этим требованиям по самой верхней планке, зачем мы их продолжаем перепроверять. Вот тут я бы, наверное, государству бы обратил этот вопрос, зачем мы это занимаемся. Я могу себе представить ситуацию, когда нам нужно посмотреть повнимательнее на тот же индийский трактор, допустим, или, может быть, там, турецкий или иранский. Да, потому что...
0: Уже иранские появились, да?
1: Да, иранские тракторы есть. Не могу сказать, что они себя в России нашли, но они, тем не менее, есть. Они себя обеспечивают этими машинами. И причина здесь очень простая. Не потому, что они плохие. Они, наверное, хороши для того рынка, где они производятся. Но чаще всего основной сбыт осуществляется на своих родных рынках под свои там созданные правила. И вот в этом месте...
0: Ну, как правило, без кабины, да? Без кондиционера, да, соответственно.
1: Как правило, да. Они могут быть из кабины еще и там, вполне соответствовать тому, что мы от них ждем. Но еще раз повторю то, что они играют по правилам своего рынка. То есть, как обычно, мы слышим в переговорах с этими поставщиками, ну, там, может быть, 10, там, максимум 20% уходят в какие-то другие страны, не самые развитые, как правило, какие-то соседние, близлежащие. И, учитывая строгость наших подходов, конечно, нам, наверное, было бы неплохо эту практику продолжать, но не по отношению к всемирно признанным производителям.
3: Свое дело.
4: Воронежский завод по производству прицепной техники компании «Коблик Групп» на сегодняшний день, наверное, самое молодое сельскохозяйственное предприятие в стране. На днях заводу исполнилось полгода. О том, как идут дела, мне рассказал коммерческий директор по прицепному направлению Игорь Гудулин.
7: На текущий момент производственная площадка наша новая целиком полностью работает. Мы полностью оснастили площадку необходимым оборудованием, сделали полный цикл производства и прицепных машин, и оборудования для орошения полей. И на самом деле производственная площадка – это целый завод, чтобы клиент, непосредственно фермер, который работает на них в полях, он от начала, скажем так, от раскроя металла и до готовой машины посмотрел все производственные процессы и убедился в том, что мы на каждом этапе качество производимого продукцию уделяем большое внимание.
6: Это мне напомнило сейчас модная тема, когда в ресторанах дорогих человек приходит, заказывает мясное блюдо и за стеклянной витриной видит, как это блюдо готовится. Вот нечто подобное у вас происходит?
7: Знаете, примерно так, но, как правило, клиенты приезжают до того, как мы начинаем производить машину непосредственно для него.
6: А что, может клиент в процессе ознакомления, допустим, какой-то внести коррективы? Ну, скажем, сказать, что вот тут вот мне хорошо бы, чтобы было так-то, тут по-другому чуть-чуть, да? Или все-таки вы ставите перед фактом, что вот ваша будущая машина, вот смотрите, как она делается. В чем смысл приезда на потенциального покупателя на стадии до еще создания самой машины на заводе?
7: В данный момент смело скажу, что мы даже используем нашим конкурентным преимуществом. Благодаря конструкторскому бюро и системам, которые сейчас настроены на нашей новой площадке, мы достаточно быстро можем внедрять любые модернизации. То есть не забирая какие-то огромные там талмуды с конструкторской документации каждого производственного поста, наша электронная система позволяет внедрить какое-то изменение, достаточно быстро донести до каждой точки на производственной площадке. Именно поэтому мы с клиентами постоянно общаемся на тему модернизации. Если клиент говорит, мне нравится ваша машина, но я хотел бы видеть вот ее немножко по-другому, хотел бы видеть, чтобы она открывалась по-другому, чтобы высота выгрузки была другая, чтобы ширина была немного другая. Различные нюансы, потому что и технологии по-разному развиваются, и клиенты технику подстраивают под свои технологии. На примере бункера-перегрузчика, в принципе, я участвовал при создании данной машины с самого начала. Мы сделали первый прототип, отвезли фермеру, отвезли на среднее предприятие, отвезли крупную холдинговую компанию. И от каждого потребителя, да, а это, ну, собственно, предприятия разной величины, мы получили различные комментарии. Впоследствии каждый комментарий был учтен и внедрен в серийное исполнение. Но даже после этого клиент, приехавший на завод, увидев, как мы производим нашу машину, уже в переговорной комнате, сказал, я вот у иностранного представителя видел вот такую вот фишечку в виде защиты, которая закрывает выгрузную трубу от попадания воды при дожде, и мы, собственно, эту защиту установили в нашу базовую комплектацию. Первым, естественно, клиентом, который приобрел машину с данной опцией, был этот клиент, а впоследствии сейчас эта опция применяется у нас в серийном исполнении на каждой машине.
0: Я напоминаю, сегодня в гостях на «Крестьянской заставе» Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Скажите, пожалуйста, а вот как влияет на цену утерсбор? Она ведь растет, цена, да?
1: Конечно, растет.
0: Вот. А приходилось ли вам видеть, каким образом утилизируется трактор или комбайн?
1: Ну, у нас, на мой взгляд, как не было, так и нет полноценной индустрии утилизации техники. Это не значит, что ее совсем не утилизируют. Но вот именно как экологический проект за серьезными игроками, куда бы мы ежегодно отправляли бы 1000 машин на полноценный разбор и утилизацию, все еще не сложилось. Да и, наверное, такой выраженной задачи все еще не стоит, к сожалению. Утильсбор, я бы сказал, что исполняет в основном функцию фискальную. Не могу сказать, что он блестяще с этой задачей справляется. Мы очень редко, но слышим, да, о недоборе тех плановых цифр, которые стояли на тот или иной налоговый период. Ровно точно так же, как и это не является выраженным стимулом для создания чего-то нового. У нас, в принципе, инструментарий, если посмотреть на госрегулирование, направлен на поддержание того, что есть. И вот утильсбор, он тоже, по большому-то счету, пытается закрыть какие-то ниши, не создавая предпосылок для их наполнения собственными продуктами. Поэтому, да, цена растет. У нас есть план до 30-го года, как он будет повышаться. В цене импортных машин иногда это уже и 15, и 20, а то и почти там, 25% в зависимости от модели. Продолжаем платить, аграрии продолжают платить, что, наверное, немножко грустно в условиях, когда очевидной альтернативы и нет.
0: В конечном итоге и потребители продолжают платить, покупатели, имеется в виду, которые сходят в супермаркет и смотрят на ценники.
1: В конечном итоге, да, мы за это за все платим.
3: Экономический механизм.
4: Принцип работы любого комбайна в общем и целом одинаков. Жатка рубит колосья, они всасываются в перерабатывающее отделение, молотилка выбивает зерно, которое через сито попадает в бункер. Нарезной прибор-автомат, контролирующий качество этого зерна, разработали эксперты компании «Когнитив Пилот», рассказывает директор по маркетингу Айрат Зарипов.
8: Вот здесь у нас барабаны, то есть если их чуть-чуть ближе сделать к вот этому ситу, то у нас будет получаться мука. Если чуть расширить, у нас будет очень много сора. Задача механизатора – вот этот момент сидеть и отслеживать. Он посмотрел в бункер сзади, ну, вроде нормально, вот, вроде мало мусора, все хорошо, да?
6: Если много приподнял, да?
8: Ну, если много, да, чуть-чуть приопустил. Если слишком мука получается, чуть приподнял. И он за этим практически не следит. Урожай он получает уже на выходе. Вот что получилось, то и получилось. А современный фермер, ему очень важно понимать, что он там насобирал, то есть и повысить урожайность. Сейчас очень низкая цена на пшеницу, на зерно, то есть и здесь очень важно как раз не терять, чтобы было минимум потерь и максимум урожая. Вот. И наша система как раз отслеживает эти вот все параметры, то есть и качественные показатели, габариты, влажность, битость, сорность и температура зерна. То есть с помощью вот этой вот так, коробочки, да? Это у нас модуль оценки качества зерна. Как он работает? То есть он устанавливается на элеватор комбайна, по которому поднимается у нас зерно в бункер. Сюда засыпается у нас зерно, отсюда оно обратно высыпается. И вот здесь у нас есть моментальная, получается, фотография. Вот тут внутри. И дальше мы ее с помощью искусственного интеллекта оцениваем, какая у нас битость, сорность, температура и влажность на текущий момент зерна или культуры, которая там у нас собирается, комбайн. Дальше с помощью вот модуля определения уровня, вот это у него такие длинные штуки, они ставятся в бункер комбайна, мы определяем, насколько заполнен бункер и какая урожайность на каждой конкретной точке.
6: А вот эту информацию видит на мониторе механизатор у себя,
8: да,
6: где-то в комбайне,
8: верно. Да? Вот у него такой автопилот. И дальше мы даем непосредственно механизатору, что сделать. То есть уменьшить зазор, вот увеличить зазор. То есть идет большая битость. Или, наоборот, большой сор, да, как бы сорность высокая. Рекомендуем уменьшить или увеличить. Как бы здесь у него постоянно выскакивают рекомендации. Если он не следует этим рекомендациям, то фермеру идет сообщение о том, что механизатор собирает урожай неполный. Информация выдается сразу в онлайне, и фермер уже видит в онлайне, какой у него урожай.
6: И это вот ставится практически в кабину вот на любой комбайн, любой марки, да?
8: Ну, по сути, да, на любой комбайн. Да, совершенно верно.
0: Александр Александрович, какие перспективы у нашего машиностроения, когда светлое будущее настанет?
1: Перспективы, я бы сказал, у нас хорошие. Но вообще о перспективах легко говорить всегда. То есть это вот про завтра...
0: Самый приятный вопрос, да?
1: Абсолютно. Про завтра трудно сказать. А как будет через 5-10 лет, это мы хорошо умеем себе рисовать картину. Конечно, страна у нас аграрная. Конечно, у нас нет другого пути, кроме как становиться основной точкой производства сельхозпродукции, ну, на уровне как бы всей планеты, чего уж тут скромничать. И, безусловно, вот та проблематика парка неосвоенных земель, которые мы сейчас имеем, проблемы кадров на селе ставят остро, и этот вопрос будет с нами оставаться. Использование современных, хороших, добротных, производительных, эффективных машин в полях. Поэтому, конечно, далеко глядя, у нас все должно быть хорошо. И все предпосылки для этого тоже имеются. Ровно точно так же, как и надо отметить те трудности, с которыми мы все еще живем. Да, у нас никуда не делся вопрос компонентной базы, о котором мы говорим уже, я не знаю сколько, 10-15 лет, уже очень давно. И вот он со скрипом еле-еле начинает каким-то образом проворачиваться, хотя темпы, конечно, очень сильно отстают от тех же наших китайских коллег, которые штампуют новинки, причем настолько интересные, то есть невиданные, я бы даже сказал, чего не существовало там 2-3 года
0: назад. Вообще в мире не было, да?
1: В мире вообще не было. Ну, вот как гибридный трактор, например, да, средней мощности, там, в районе 300 лошадей. Тут они большие молодцы, это надо признать. И нам вот до этих темпов, конечно, еще надо очень сильно постараться. И начинать надо, конечно, с базовых вещей. То есть это тоже не секрет, то, что у нас и инженерная школа хромает, да, и подготовка этих специалистов, и полигонная история, когда мы катаем старательно, да, не один месяц машины, прежде чем они уйдут в серию. Есть проблемы и с металлом, и со станочным парком, тем более собственным станочным парком, нашим, российским, да, это тоже отдельная большая проблема. Ну, наверное, дорогу осилит идущий, то есть если мы начнем когда-нибудь этим действительно серьезно заниматься, то самое светлое будущее, оно придет.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Асход» Александр Алтынов. Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час на том же месте в любую погоду.
3: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
9: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Сегодня мы разучим вторую часть гимнастики для позвоночника и суставов. Напомню, что этот комплекс специально для слушателей Радио России разработал автор знаменитой системы восстановления опорно-двигательного аппарата Валентин Дикуль. На прошлом занятии мы разучили первую часть комплекса, а сейчас приглашаем вас на второе занятие. Вам понадобится коврик. Гимнастика выполняется в положении лежа на спине. Сразу хочу предупредить вопросы. Все комплексы, прозвучавшие в нашей программе, можно найти на сайте Радио России. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
10: Друзья, всем физкульт привет! Сегодня разучим вторую часть гимнастики Валентина Дикуля. Комплекс выполняется лежа на животе. Следите за дыханием, не задерживайте его. В исходном положении вдох. В момент наивысшего напряжения выдох. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начали! Отрываем корпус от пола, смотрим перед собой. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Раз. 2. 3. Раз. 2. 3.

три. Раз. Два. Три. Переходим к следующему упражнению. Поднимаем ноги и частично корпус от пола смотрим перед собой. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Следующее упражнение. Переворачиваемся на левый бок. Приближаем друг к другу правую руку и правую ногу. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Продолжаем. Переворачиваемся на правый бок. Приближаем друг к другу левую руку и левую ногу. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Продолжаем занятие. Переворачиваемся на спину и выполняем следующее упражнение в положении лежа на полу на спине. Подтягиваем пятки к ягодицам. Раз. Возвращаемся в исходное положение. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Продолжаем заниматься в положении лежа на спине. Отрываем плечи и голову от пола. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. А теперь, пожалуйста, присядьте, посидите и медленно, очень медленно вставайте.

0: Всем спасибо! С вами был Влад Спицын. Передаю микрофон Лене.
1: Глубоко копаем.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Долгое время мышцы считали инертной тканью, просто инструментом движения. Но, как оказалось, у них есть вторая, не менее важная функция, которую наука разглядела только в последние два десятилетия. Мышцы – это железа. Мышечная ткань – крупнейший орган опорно-двигательной системы. При сокращении мышцы выделяют в кровь сотни сигнальных белков. Их называют миокинами. Эти вещества попадают в печень, жировую ткань, кости, кишечник, поджелудочную железу и мозг, регулируя их работу. Особенно важна связь мышц с обменом сахара. Во время физической нагрузки мышцы выделяют миокины, которые заставляют клетки активнее забирать глюкозу из крови. Работающая мышца временно берет на себя часть той работы, которую обычно выполняет инсулин. Поэтому регулярная физическая активность защищает от диабета второго типа. Не меньше важна и связь мышц с мозгом. Миокины способны проникать через гематоэнцефалический барьер в мозг, стимулируя рост новых нейронов и укрепляя память. С возрастом мышечная масса уменьшается. Это называется саркопенией. Потеря мышц ухудшает контроль глюкозы, ослабляет устойчивость к болезням и замедляет восстановление после нагрузок.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
4: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
1: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
4: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
1: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны.
8: На правах рекламы.
9: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
10: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
9: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
10: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
9: И какие цилиндры перестают работать первыми?
10: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
9: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
10: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
9: Получается, это еще и потеря уверенности?
10: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
9: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
10: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
9: Пожалуй, нет.
10: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
9: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
10: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
9: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
10: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
9: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
10: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
9: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
10: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
9: Три, а не один?
10: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
9: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
10: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
9: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
10: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
9: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
10: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
9: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
10: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
9: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
10: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрет императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
9: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
10: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
9: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
10: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
9: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
10: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
9: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
11: Радио. Радио России.

0: Радио Ток.
1: Сегодня поговорим, как государство, манипулируя образом малоадекватной внешней угрозы, создавали тайные организации так, чтобы формально ни один, даже самый-самый мелкий чиновник, ни один парламент, ни один президент за это никогда не отвечал. И как группа добровольцев, которые в случае оккупации должны были стать ядром сопротивления, превратились в секретную армию ЦРУ под названием «Гладио». Это «Радио Док». В студии Анна Дворецкая.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера. После новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. На Сахалине и Курилах началось досрочное голосование на выборах в Госдуму. И число пострадавших в ДТП с автобусом и КамАЗом на Ставрополье возросло до 38. Все подробности далее. Россия находится на втором месте в мире по запасам угля и, несмотря на сложный период для отрасли, сохраняет ведущие позиции на мировом рынке. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем шахтера.
2: Уголь, кокс, железная руда, другие полезные ископаемые, которыми природа так щедро одарила Россию, и сегодня остаются одной из основ национальной экономики. Наша страна занимает второе место в мире по запасам угля. Третье по его экспорту, шестое в добыче. И несмотря на сложный период, который переживает сейчас угольная отрасль, Россия по-прежнему занимает ведущие позиции на мировом рынке. Потребности в коксующемся и энергетическом угле внутри страны также полностью обеспечены. В прошлом году предприятия отрасли сохранили объем добычи на уровне 440 миллионов тонн. Продолжают повышать производительность труда. За 5 последних лет она увеличилась на 18%.
1: В своем видеообращении Владимир Путин также отметил, что шахтеры и горняки заложили индустриальный фундамент страны. Подразделения группировки войск «Север» за минувшие сутки уничтожили 29 пунктов управления БПЛА, 260 беспилотников самолетного типа и 49 тяжелых дронов ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Храповщина-Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Садки, Воколовщина, Уланово и Киянница-Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Сосновый Бор, Бережное, Посреднее, Токаревка и Слезнево Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 250 военнослужащих, 9 автомобилей, гаубица М-101 производства США и 2 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты уничтожены 29 пунктов управления БПЛА, 260 БПЛА самолетного типа, 49 тяжелых боевых дронов Р-18 и 7 наземных робототехнических комплексов противника.
1: Подразделения западной группировки войск за сутки сбили 153 беспилотника противника, 71 дрон самолетного типа и 82 тяжелых гексокоптера. А кроме того, российские бойцы вывели из строя 51 пункт управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи «Старлинг» и 5 складов боеприпасов противника. Взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом сообщают украинские власти. Ранее взрывы произошли в Павлограде, Днепропетровске, Петровской области, а накануне поздно вечером в Киеве. Подробности не приводятся. Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы стартовало в Сахалинской области и на Курилах. Об этом сообщила РИА Новости председатель областной избирательной комиссии Виктория Черкасова. По ее словам, военнослужащие пограничных застав, моряки, находящиеся на судах, работники маяков, метеостанций, сотрудники нефтепромыслов и морских нефтегазодобывающих платформ смогут первыми сделать свой выбор. Черкасова.

0: Водитель автобуса Сетра не выдержал дистанцию. После удара машина съехала в кювет. Состояние четверых пострадавших оценивается как удовлетворительное. Один ребенок находится в реанимации. Предварительно в автобусе находились 43 человека. На месте работают сотрудники госавтоинспекции и следственная группа. Прокуратура начала проверку. Особое внимание уделяется оказанию помощи пострадавшим. Лечение первого пациента, получившего российскую вакцину от меланомы, проходит успешно. Об этом рассказал научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Я напомню, в апреле этому больному впервые в клинической практике сделали персонализированную мРНК-вакцину NeoCOVAX. Проект разработан совместно с Национальным медицинским исследовательным центром радиологии. По словам Гинзбурга, курс вакцинации завершится в сентябре. В России с 1 сентября 2026 года начнет действовать ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия. Он включает требования к булочкам, плюшкам, сдобе, лепешкам, передает ТАСС. Принятый около 40 лет назад документ уже не отвечал современным требованиям, пояснили в Росстандарте. Новый стандарт распространяется на продукцию из пшеничной муки высшего или первого сорта с содержанием сахара и масложировых продуктов не менее 14% к массе муки. В нем прописана классификация, внешний вид, вкус, запах, состояние мякиша для каждого вида изделий, а также установлены диапазоны массы, сроки максимальной выдержки на предприятии и рекомендации по срокам годности. Кроме того, ГОСТ содержит обязательно реквизиты с рецептурами, технологией приготовления и расчетную пищевую ценность. ГОСТ носит добровольный характер и может применяться на добровольной основе. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на 20 тысяч гектаров и превысила 588 тысяч гектаров. На территории региона действует 150 лесных возгораний в 4 округах, сообщает лесопожарный центр региона. Всего действовал 161 пожар в 5 округах на севере края. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 447 человек и 2 единицы техники.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Гол Александра Соболева с пенальти помог петербургскому «Зениту» обыграть воронежский «Факел» со счетом 1-0 в матч 6-го тура российской премьер-лиги по футболу и подняться на второе место турнирной таблицы. Лидирует «Краснодар» после победы над Ростовом 1-0. В других поединках субботы «Локомотив» в столичном дерби уступил «Динамо» 0-1, а грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов» разошлись миром 3-3. Московский «Велес» обыграл ивановский «Текстильщик» со счетом 1-0 в матче 9-го тура первой лиги по футболу и возглавил турнирную таблицу с 21 очком, столько же у идущего вторым Нижнего Новгорода, у которого есть матч в запасе. В других поединках субботы тульский «Арсенал» и екатеринбургский «Урал» разошлись миром 2-2, а ленинградец уступил «КамАЗу» из набережных Челнов 0-1. «Металлург» стал победителем хоккейного мемориала имени Ивана Рамазана. Магнитогорцы взяли верх над уфимским Салаватом Юлаевым со счетом 3-2 в овертайме. Благодаря голам Руслана Исхакова, Владислава Провольнева и Даниила Вовченко у проигравших шайбы забросили Прохор Корбит и Данил Алалыкин. В другую встречу дня тольяттинская «Лада» была сильнее челябинского «Трактора» 3-1 и заняла третье место на турнире. Челябинцы на пятой позиции, на четвертой – хабаровский «Амур». Российские каноисты Алексей Каравашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов стали серебряными призерами чемпионата мира в четверках на дистанции 500 метров в Польше. Первое место заняла сборная Венгрии. Женская сборная Москвы по волейболу обыграла команду Калининградской области со счетом 3-2 в финальном матче «Спартакиады народов России» в Екатеринбурге. Третье место заняла сборная Санкт-Петербурга, которая обыграла команду Республики Татарстан 3-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода. Сегодня в Кирове плюс 14-16 градусов без осадков, в Уфе плюс 12-14, в Оренбурге плюс 18-20 градусов, в Казани плюс 17-19, в Самаре и Нижнем Новгороде плюс 19-21 градус, в Пензе плюс 20-22, в Ярославле плюс 21-23, в Воронеже плюс 24-26 градусов, в Ростове-на-Дону плюс 26-28, в Санкт-Петербурге облачно-кратковременные дожди и плюс 17-19 градусов, в Москве плюс 21-22. 23 днем, а вечером кратковременные дожди. Сейчас столица +10, незначительная облачность без осадков и

0: Пути дороги.
1: Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржарета, это программа «Пути дороги», в которой мы будем говорить о разных аспектах нашей автомобильной жизни. И начинаем мы, как всегда, с новостей, и у нас их много было на этой неделе. И так или иначе, они могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: С 1 сентября вступает в силу обновленный профессиональный стандарт для мастеров производственного обучения вождению. Теперь инструкторы по вождению должны будут быть дипломированными педагогами. Для этого им необходимо пройти соответствующие курсы профессиональной переподготовки. Понятно, что сейчас те люди, которые учат вождению, они не с улицы, что называется. Пришел, у меня есть права категории нужные, я могу учить. Ничего подобного. Во-первых, у человека должно быть как минимум среднеспециальное или высшее образование. Ну, а далее есть необходимость окончить соответствующие курсы. Сейчас требования ужесточаются. Ну, и некоторые говорят, что это хорошо, некоторые говорят, что это плохо. Это станет таким запретом для многих на профессию. Я, честно говоря, по этому поводу не очень понимаю, хорошо это или плохо. Давайте спросим, что думает по этому поводу действительно специалист. У нас на прямой линии президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Вячеславовна Шутылева. И дело в том, что она приложила руку к изменению правил и в том числе к тому, что появится вот такое новое требование. Добрый день, Татьяна Вячеславовна.
2: Добрый день.
1: Ну, скажите, пожалуйста, что именно изменится с 1 сентября? Инструкторы должны быть уже буквально на следующей неделе с пройденными курсами профподготовки за спиной и с готовыми корочками?
2: Смотрите, на самом деле действительно изменяются требования, и требования прежде всего к образованию и квалификации. И здесь вы совершенно правильно заметили, что необходимо владеть педагогикой. Это было необходимо всегда, просто сейчас это как бы прописали более конкретно. Те предметы, которые изучают мастера педагогика, психология, методика преподавания, это, конечно, будет большой плюс для клиента, потому что теперь совершенно конкретно в профстандарте написано индивидуальный подход с учетом психофизиологических особенностей и в том числе умение обучать лиц с ограниченными возможностями здоровья, а такая необходимость сейчас, безусловно, есть. И умение оказывать первую помощь, и понимание устройства, и обучение работе с тахографами. То есть все то, что требуется как бы в современной модели подготовки качественного водителя, вот все это прописали в новом профстандарте мастера, каким он должен быть, чтобы осуществлять процесс образовательный на высоком качественном уровне. Вот и все. Никаких потрясений, сотрясений системы не предвидится, потому что организации, которые готовят вот эти вот программы по дополнительному профессиональному образованию мастеров, таких организаций много. И зачастую эту лицензию имеют и сами автошколы, образовательные организации, которые, собственно говоря, ну, непосредственно имеют каждый день, да, дело с обучением вождению. Поэтому процесс запущен, документ идет у нас по регуляторной гильотине, поэтому он вступил в силу заранее, за полгода. И у школ было 6 месяцев, чтобы подготовиться, и процесс эти активно идут, насколько нам известно. Поэтому с 1 сентября никакого тормоза, никаких остановок, ничего этого не будет. Плюс в самом стандарте прописана норма, что те мастера, которые работают и уже трудоустроены, могут освоить вот эти новые программы, требования, которым выдвинуты в документе, в процессе работы. Поэтому как бы все сделано для того, чтобы переход вот на новые рельсы, на соответствие новым требованиям, он был плавный, безболезненный и достаточно такой, в общем-то, протяженный во времени. Система только выиграет, все сделано для того, чтобы обучение было наиболее таким качественным, и водители, которые выпускаются из автошкол, могли и хорошо сдать экзамены, и в будущем безаварийно управлять транспортными средствами.
1: Спасибо вам большое. Надеемся, что так оно и будет, и никаких проблем не возникнет. Еще одно изменение, которое вступит в силу с 1 сентября. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в такси, смогут заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, сокращенно ОСГОП, менее чем на год. Сейчас, по правилам, такой договор покупается раз в год. Пусть он стоит относительно недорого, в пределах там, 3-5 тысяч рублей. Все равно таксисты жалуются, что плюс к остальным всем деньгам, которые приходится платить, еще это напряжно. И теперь, по новым правилам, можно будет купить такой полис хотя бы на день. Я думаю, что такие изменения произошли, потому что убедились. Как в случае с ОСАГО, когда разрешили полис ОСАГО покупать не на год, а сначала там, на несколько месяцев, потом на несколько недель, а теперь буквально на один день. И это привело к тому, что резко увеличилось количество покупок таких коротких полисов. Они составляют, насколько я помню, цифру 38% от общего числа всех купленных полисов ОСАГО. То есть тем же самым таксистам, которые работают, скажем, не каждый день, а время от времени по вечерам, выгоднее купить такой полис, допустим, на неделю или на один день. У нас сейчас на связи руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагирус. Здравствуйте, Станислав Евгеньевич.
3: Здравствуйте, Игорь Александрович.
1: Скажите, пожалуйста, как таксисты встретили эту новость? Это действительно хороший такой шаг навстречу?
3: На самом деле, вот это вот новшество более касается не таковых таксистов, а страховой отрасли. Вот вы правильно заметили то, что суточная ОСАГО кратно увеличил проникновение страхования в легковом такси. Да? Точно так же и ОСКОП. Это вот такая очень своеобразная страховка, и проблема со стороны таксистов там была именно в том, что поменял ты машину, ты обязан полис этот опять купить, да, на год, и, соответственно, подать информацию в министерство о том, что ты поменял этот полис, да. И вот, собственно говоря, проблема в этом. А введение суточных полисов, хотя и стоимость ОСАГО маленькая, 5 тысяч на год или 3 500, да, то суточный будет стоить 20 рублей. Он приводит к тому, что страховщики у нас разворачиваются и серьезно разворачиваются к цифровизации продажи полисов. Давным-давно уже на платных дорогах у нас можно застраховать, ну, буквально на несколько километров каско, да. И такие продукты востребованы потребителям, а в данном случае таксистам, гораздо проще нажать кнопку в приложении, в котором они работают, а это именно так реализовано, и все, ты заплатил, застраховал, не нужно никуда бежать, уведомлять. Поэтому вот эти вот процессы, они идут к тому, что появляются совершенно новые виды и формы страхования, и они уже становятся удобными. То есть уходят от этих бумажек, осмотров, от всей этой бюрократической волокиты. Правовая экономика в самом полном ее лучшем воплощении.
1: Ну, прекрасно. Это радует. Скажите, пожалуйста, это вообще скажется в конечном итоге на безопасности поездок, потому что это же договор гражданской ответственности перевозчика. То есть, если что, в этом смысле застрахован и пассажир.
3: Да, именно на страхование пассажиров дополнительно к страхованию ОСАГО. В ОСАГО тоже есть, да? И рассчитаны эти страховки. Надо сказать, что, собственно говоря, для страховой компании это крайне выгодный продукт, потому что на протяжении вот года, как действует ОСКОП в такси, выплат было, ну, всего-то ничего, не более десятка на всю Россию. А сборы достаточно серьезные, даже вот учитывая неполное проникновение этого вида страхования. Собственно говоря, на безопасность, как это повлияет, это вопрос нет, а вот финансовая защищенность пассажиров, да, безусловно.
1: Это хорошо. А еще с 1 сентября у нас вступит в силу приказ Минтранса о правилах режима работы и отдыха водителей. Согласно новым правилам, продолжительность рабочего времени не должна измениться, и она не будет превышать 40 часов в неделю. Я понимаю, речь идет о том, что самое опасное ДТП – это когда водитель заснул, устал, и поэтому контроль за соблюдением режима труда и отдыха очень важен. Вот, собственно, я спящих водителей за рулем не видел. Сам стараюсь ехать и рассчитывать четко время для сна, время для управления автомобилем, но знаю, потому что это моя тема, что самые страшные аварии как раз случаются на трассах, когда водитель на секунду заснул и все. Ну, собственно, Станислав Евгеньевич, к вам несколько вопросов. 40 часов в неделю для таксистов – это ведь очень мало.
3: Данные правила, то, что вот вступает в силу с 1 сентября, да, они просто-напросто в очередной раз обновились. И особенно вообще не поменялись. Таковыми они являются уже на протяжении нескольких десятилетий. И возможность увеличения рабочего времени правила же не просто там написаны, вот 40 часов в неделю и все, да. Там для разных категорий прописана возможность увеличения продолжительности рабочего дня и условия, при которых это увеличение происходит. Поэтому они все так линейно, правила просто-напросто переутверждают, как оно было, так оно и остается. Поскольку у нас, например, на всем транспорте 450 тысяч подзаконных нормативно-правовых актов, и вот этот вот весь большой объем переутверждается там каждый год, ничего не изменится в этом отношении.
1: А скажите, пожалуйста, а кто будет контролировать вот это соблюдение режима труда и отдыха? Ространснадзор?
3: Ну, это смотря для кого, да. Ространснадзор, он для международных и грузовых перевозков, там, где есть тахографы, да, там, где фиксируется время за рулем водителей. С точки зрения водителей такси, то за этим следит работодатель и служба заказа легкового такси. И, собственно говоря, все давным-давно настроено, так крупные агрегаторы давным-давно ограничивают время нахождения конкретно водителя за рулем и не дают ему заказа.
1: Ясно. Спасибо вам большое. Ну, а я просто добавлю, что в приказе прописано не только вот 40 часов, но и то, что может быть в ряде моментов увеличено время для работы, но обязательно должны быть перерывы, и время этих перерывов тоже прописано.
0: Главная тема.
1: Ну и, собственно, главная тема сегодня – это грядущее 1 сентября. Совсем скоро дети пойдут в школу. Остались считанные дни, а значит, сейчас надо быть особенно внимательным. Это относится и к водителям, и к пешеходам. Традиционно госавтоинспекция в преддверии нового учебного года будет проводить самые разные профилактические мероприятия. Ну, обычно это какие-то занятия в школе с учениками. Приходят сотрудники ГАИ, проводят такие уроки безопасности, рассказывают, как себя вести на дороге. Ну и, кроме того, вот я знаю, по собственному опыту, поскольку отец, что возле всех школ 1 сентября, 2 сентября, как минимум эти 2-3 дня, стоит обязательно машина ДПС, следит за порядком, стоят сотрудники госавтоинспекции, которые помогают детям перейти через дорогу, организовывают переход, следят, чтобы водители не нарушали правила дорожного движения. Активно в этом участвуют волонтеры. Вот в моей школе, где дети учились, был специальный чат, мы договаривались, что родители тоже в специальных жилетках будут дежурить, как как минимум 1 сентября по очереди, и следить за порядком на дорогах. У нас сейчас на прямой линии генеральный директор экспертного центра движения безопасности Вадим Мельников. Здравствуйте, Вадим Вячеславович.
4: Здравствуйте.
1: Вообще, с какими проблемами, связанными с безопасностью, чаще всего в эти дни сталкиваются водители и пешеходы на дорогах?
4: Знаете, у нас здесь, на самом деле, традиционная проблема. Она связана с тем, что достаточно большое количество возвращается людей после летнего отдыха, и многие из них отвыкли от, так скажем, интенсивного ритма города, потому что проводили каникулы, соответственно, отпуска и так далее. И, собственно, здесь как раз и возникает проблема того, что этот вот такой еще не перестроившийся на городской ритм, с которым, собственно, все живут там до лета, может представить под собой определенные опасности, потому что дети как бы не только от того, что есть городское активное движение, и взрослые с точки зрения управления транспортом некоторые там длительное время не управляли. И в этот период как раз необходимо быть максимально внимательным и, собственно, совершить все эти действия, которые подготовили как представители там Министерства просвещения, так и госинспекции. Это пройти все необходимые эти вот напоминающие и минутки, и занятия, и, собственно, напомнить безопасный путь из дома до школы, из школы домой, возможно, еще раз пройти его вместе, проверить наличие световозвращающих элементов на форме одежды и на всех аксессуарах, которые, собственно, используются, и пожелать счастливого Нового года и больше пятерок.
1: Замечательно, я тоже желаю. А вот скажите, пожалуйста, какие советы вы могли бы дать водителям, на что обратить внимание как раз в канун 1 сентября? Будьте особенно внимательным, особенно когда навигатор говорит, он мне все время говорит, осторожно, впереди школа.
4: Вы знаете, я полностью поддерживаю эту инициативу ряда компаний, которые ввели, соответственно, напоминания в навигаторах. И я бы очень рекомендовал к этой фразе не относиться как, условно говоря, напоминание о том, что там что-то банальное и непонятное, а действительно максимально присмотреться, если такое напоминание есть, притормозить, а активно использовать ровно всю навигацию знаков, которые предусмотрены, не разгоняться, ну и, собственно говоря, максимально быть, как скажем, спокойным, потому что я понимаю, что, возможно, там в начале года около школ появится определенное количество заторов, пробок и так далее, где родители взволнованные будут, соответственно, особенно начинающих классов, привозить детей и так далее. Могут быть какие-то бытовые, небольшие даже споры. И вот, как бы, чтобы всего этого избежать, надо выезжать заранее, не стремиться в последние секунды, минуты. Наверное, отдельное внимание уделить проблемы, связанные с самокатами, симами и так далее. Напомнить детям, что, несмотря на то, что, да, это присутствует, это можно инициально взять в аренду, все-таки есть определенные значимые ограничения, далеко не все это могут использовать. Необходимо это использовать только в соответствии с правилами, для того, чтобы не получить как штрафов, так и каких-то проблем с здоровьем, и не получить отдельно штрафов от компаний, например, которые предоставляют услуги кикшеринга.
1: Ясно. А вот скажите, пожалуйста, вы много лет проводите профилактические мероприятия совместно с госавтоинспекцией. Вот как вы оцениваете, собственно, какой эффект от таких мероприятий? Он вообще есть? Его можно просчитать как-то?
4: Наверное, было правильнее сказать, что мы проводим по просьбе, по заказу и так далее. Но в любом случае, действительно, эффект от проводимых социальных кампаний, он, безусловно, есть, потому что это подсказывает и статистика, и аварийности, и, собственно, и данные социологических исследований, что меняются и модели поведения, и, собственно говоря, они, да, ориентируются на то, что транслируется в рамках профилактических мероприятий. То есть эффект, он действительно есть, но важно подчеркнуть, что все-таки в нашей стране очень правильно выстроена система. Это и модернизация работы с инфраструктурой, это и профилактические мероприятия, это и должная степень контроля и развитое законодательство. То есть, собственно говоря, когда все это гармонично, удается достигнуть тех успехов, которые наша страна демонстрирует в направлении снижения уровня аварийности и травматизма на фоне того, что в остальном мире, особенно в развитых странах, есть определенные проблемы, и аварийность растет. Я считаю, что тот фундамент, который заложен в том числе в стратегии, недавно подписанной президентом и недавно утвержденном плане правительства, это, собственно говоря, тот план и вектор, которому стоит придерживаться, и я надеюсь, что мы достигнем той цели, к которой стремимся, а именно около нулевая аварийность и смертность на дорогах.
1: Спасибо большое. Дети, будьте осторожны в преддверии 1 сентября. Родители, проследите за подготовкой детей. И надеемся, что без эксцессов пройдет начало сентября.
0: Путешествие.
1: А теперь переходим, пожалуй, к самой интересной части нашей программы – путешествию. А их у меня за последнее время немало было, и в том числе недлинные путешествия, буквально в 2-3 часах от Москвы. Я выбрал короткий и поехал в сторону города Владимира, в котором был, надо сказать, много раз, но в окрестностях Владимира, оказывается, есть масса интересных мест, о которых я знал, но где не был. И получил огромное удовольствие. Как добраться до Владимира, знает любой. Бесплатная трасса М7 «Волга». Есть скоростная трасса М12 «Восток». Дальше я поехал не прямо в Владимир, а поехал по северному обходу Владимира, потому что целью моего путешествия в этот раз был небольшой населенный пункт Боголюбово. Это поселок, относящийся, между прочим, к Суздальскому району, но он находится практически на окраине Владимира, на северо-восток, до города буквально 2 километра. Стоит он в устье реки Нерли, там, где она впадает в Клязьму. Чем интересен этот поселочек? Одно время он был, между прочим, центром Северо-Восточной Руси. Я одно время собирал столицы нашей страны. Вот это одна из столиц. Основал ее Андрей Юрьевич Боголюбский, сын Юрия Долгорукова, в 1158 году. Есть легенда, что он ехал и вез Владимирскую икону Божьей Матери. Ночью остановился в этих местах на ночлег, и ему явилась Богоматерь, сказала, здесь надо основать поселение и монастырь. Город при Андрее Боголюбском расцвел. Отсюда он руководил большими землями, отсюда осуществлял многочисленные успешные, а позже неуспешные набеги. И здесь же случилась известная детективная история, трагедия. В ночь с 29 на 30 июня 1174 года в своей резиденции Андрея убили. Убили его бояре из его окружения, видимо, участвовала его жена. И, видимо, это была месть за боярина Кучку. Был такой человек, который, собственно, жил на Москва-реке и основал поселение под названием Кучковград. Он был новгородцем и процветал неплохо. Потом поссорился с Юрием Долгоруким. Тот приехал, его убил. А дочь его забрал и отдал за своего сына. Ну и, собственно, переименовал поселение это в Москву. Так что, кто не знает, это прежнее название Москвы – Кучковград. И 1147 год – далеко не год основания, история гораздо дальше, века тянется. Ну и, собственно, дальше Боголюбов существовал, но уже то место, где он жил, это Кремль был, а потом стал монастырь, и по-прежнему он сохранился. Для чего надо ехать в Боголюбово, я вам скажу, там есть две точки притяжения фантастические. Первое – проехать чуть дальше, оставить машину на специальной площадочке, там будет указатель, и пройти пешком примерно 1,5 километра по очень красивой живописной дороге, которая идет через луга к церкви Покрова на Нерли. Это одна из самых красивых русских церквей. Она фантастическая. Это храм 12 века, очень красивый. Он очень простой, он стоит на таком холме искусственно насыпанном. И рядом с ним можно постоять час, можно постоять два, любуясь, обходя его со всех сторон, глядя на него со стороны реки, со стороны лугов, потому что вокруг же раскинулись большие луга. Боголюбский луг – это вообще такой большой ландшафтный комплекс. Его заливает весной, ну и тогда церковь Покрова на Нерли вообще стоит как на острове. Очень красивое место. Вот всем настоятельно рекомендую остановиться, погулять хотя бы тут час и получить огромное эстетическое удовольствие. Ну а дальше я вернулся, собственно, в Боголюбов. Сам по себе монастырь. Он теперь называется Свято-Боголюбский монастырь. Он интересный, тем более, что на территории сохранились фрагменты дворцового комплекса Боголюбской иконы Божией Матери 19 века. Есть более старые. Ну и, собственно, самое интересное, конечно, это место, где убит был князь Андрей Боголюбский. Это башня, она сохранилась, лестничная башня. Постоять вокруг, походить, тем более, что это еще памятники архитектуры 12 века, повторяю, 12 века. И это очень красиво, это очень вдохновляет и, знаете, такое живое прикосновение к нашей истории. Вот постоять даже, прижавшись рукой к башне к этой, и чувствую, что пульс истории вот тут бьется. Так что я совершенно не жалею, что съездил в Боголюбов. Более того, я туда съезжу еще раз с удовольствием. А церковь Покрова на Нерли – это вообще какой-то магнит. Я хочу туда еще и еще. Ну, а потом мы вернулись во Владимир, погуляли по центру города. Это, конечно, фантастически красивый город, где сохранились объекты того же самого 12-13 века. Сейчас несколько улиц сделали пешеходными, где есть замечательные торговые ряды, где можно прекрасно пообедать, что мы и сделали, где несколько смотровых площадок с очень красивыми видами. В общем, город Владимир заслуживает отдельной поездки, но поскольку я там уже был много раз, я посвятил всему этому 2-3 часа, просто для того, чтобы напитаться атмосферой этого старинного русского города, еще одной столицы русского государства в средние века.
0: Тест-драйв.
1: Ну, теперь я расскажу о машине, на которой, собственно, в это путешествие я и отправился. Автомобиль называется «Чанган», и у него два названия. Такое в китайских компаниях бывает. Сзади написано, называется «Юни-С», это кроссовер. А в некоторых документах он называется «CS55+.» На самом деле разобраться достаточно сложно, но модель называлась «CS55+.» Она представлена в Китае 5 лет назад. Очень современный кроссовер среднего класса. И могу сказать, что это очень любопытная машина для своего класса. Передний привод, да, но внешне он выглядит солидно, даже немножко консервативно. Единственное, некие красные штришки присутствуют в оформлении кузова. Довольно стильный, длиной 4,5 метра. Такие бутафорские воздуховоды, декоративные патрубки выхлопной системы, накладки из пластика. Дорожный просвет 171 мм. Немного, но для переднеприводного паркетника вполне достаточно. Интерьер интересный, современный такой, богатый. Хотя доминирует пластик, сверху покрыт во многих местах мягкими накладками из искусственной кожи, очень качественную. Ну и, собственно, 12-дюймовый монитор посередине, управление никаких проблем не вызывает. Странный немножко руль, он такой почти прямоугольной формы, некоторые его хвалят, говорят, это очень удобно, некоторые ругают. Ну, я не знаю, я на нем ездил 3 дня, и, в общем, к этому рулю привык, проблем у меня особенных не было. Удобно к пассажирам второго ряда, места там очень много, и для них довольно много всяких приятных плюшек, типа USB-портов, воздуховодов и так далее. Багажник почти 500 литров, довольно много. Единственный вариант мотора – 1,5 литра, мощность достаточно велика, обычно поменьше, а тут 181 лошадиная сила. 7-ступенчатый робот, двигатель, кстати, достаточно надежный. Говорят, что у него запас прочности 250 как минимум тысяч километров, заправлять его можно официально 92-м бензином. Ну и гарантия 5 лет, 150 тысяч километров пробег. Ну, а если говорить о ходовых каких-то ощущениях, то честно вам скажу, что, по моим ощущениям, это один из лучших автомобилей по связке двигателей и трансмиссии. Очень отзывается быстро, мощно, в то же время плавно. Хотя мне кажется, что это скорее семейный паркетник для города, больших поездок каких-то длинных, потому что 92-й бензин, потому что относительно небольшой расход, и при этом динамика очень приличная. О цене. Стартовая версия «Техно» стоит 2 миллиона 560 тысяч рублей, это с учетом скидок. И очень неплохо упаковано, очень богато. Ну а топовый вариант называется «Техно Плюс», стоит 2 миллиона 630 тысяч. Очень богато, еще раз говорю, укомплектованный автомобиль. Это кроссовер «Чанган Юни С», он же CS55+. Собственно, на этом наша программа подошла к концу. В студии «Радио России» для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
0: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей.
5: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Как подготовиться к отцовству? Большинство материалов о подготовке к зачатию и родам обращены к женщинам. Им рекомендуют проверить здоровье, провести вакцинацию, начать прием витаминов. Хотя результат зачатия и рождения здорового ребенка зависит от обоих партнеров. Как готовиться отцам, разберемся в этом выпуске.
0: «Я ж мать».
5: На рождение ребенка уходит немало ресурсов, как финансовых, так и физических. Чем крепче здоровье обоих родителей, тем выше вероятность родить здорового ребенка. Да и справляться с трудностями легче, когда отец и мать полны сил и уверенности. Даже если вопросом подготовки к зачатию в паре больше интересуется женщина, нужно понимать, что в процессе участвуют оба родителя на равных. Ведь генетический материал передается малышу поровну от отца и матери. На качество сперматозоидов влияет многое – от образа жизни до окружающей среды. Поэтому подготовку к зачатию нужно начинать с нормализации веса обоих супругов, потому что жировая ткань – это гормонально активная ткань. Лишний вес у мужчин может привести к проблемам с гормональным фоном, поэтому похудеть нужно еще до зачатия ребенка. Мужчине, как и женщине, нужно отказаться от вредных привычек. Курение очень плохо влияет на сперматозоиды, а они для зачатия нужны здоровые. Стоит наладить питание, исключить продукты с тератогенными и мутагенными свойствами. Это фастфуд, газированные напитки, консервы, продукты с красителями, консервантами, ароматизаторами. Нездоровые жиры. Сладкое тоже негативно влияет на сперматозоиды. Они становятся вялыми и малоподвижными. Какие обследования нужно пройти мужчине, который хочет стать отцом, расскажет Бабель Алексей Игоревич, врач-уролог-андролог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части Московской академической клиники ЭКО.
6: На первом этапе с целью планирования беременности мы рекомендуем хотя бы пройти два основных анализа. Первый – это, конечно же, сдать спермограмму, чтобы оценить вообще фертильность и способность к естественному зачатию. Второе – это мазок на урогенитальные инфекции, то есть так называемые инфекции, передающиеся половым путем. Самые частые заболевания у мужчин, которые мешают зачатию и снижают фертильность, то это такие патологии, как варикоцели, то есть расширение вен гроздевидного сплетения яичка, также воспалительные заболевания, в том числе хронический простатит, уретрит и различные заболевания, передающиеся половым путем, особенно хламидиоз. Среди таких наиболее часто выявляемых это, возможно, гормональные нарушения, которые приводят к нарушению сперматогенеза. Также, возможно, врожденные аномалии, генетические предрасположения, расположенность к ухудшению сперматогенеза. Но на самом деле больше всего сейчас, в настоящий момент, во всем мире выявляется так называемая патоспермия идиопатического характера. То есть, когда нет явных заболеваний, приводящих к снижению качества, тем не менее, качество снижено. И это зачастую связано, к сожалению, с воздействием стресса, синдрома хронической усталости, частых простудных даже заболеваний, снижение общего иммунитета, снижение здорового образа жизни, здорового питания, сидячий образ жизни. Все это вместе дает такие же выраженные отклонения в спермограмме.
5: Чего не стоит делать при подготовке к зачатию. Ошибки бывают у всех, и это нормально. Но мы вместе с вами, с экспертами, постараемся сэкономить нам нервы и время и расскажем о самых распространенных. не сдавайте анализы без назначения врача. Скорее всего, вы не сможете их правильно интерпретировать и увидите негативный результат там, где все нормально. Референсные значения в лабораториях не всегда точны. Кроме того, врач оценивает полную картину и не ориентируется только на один тест. Не создавайте лишний стресс, это в том числе может повлиять на ваше здоровье. Не выбирайте первого попавшегося врача. Если врач не придерживается принципов доказательной медицины, лечение может не сработать или даже навредить. Например, раньше был диагноз тератозооспермия, при котором в сперме находили сперматозоиды нетипичного строения, так скажем, с неправильным хвостиком. Но в 2021 году диагноз убрали из 6-го издания рекомендаций ВОЗ, оказалось, строение сперматозоидов не влияет на возможность зачатия. Однако в некоторых клиниках до сих пор ставят такой диагноз по результатам спермограммы. Чего не стоит делать при подготовке к зачатию, расскажет Бабель Алексей Игоревич, врач-уролог-андролог.
6: Образ жизни – это наиболее важный момент для сохранения хорошего качества фертильности и, соответственно, не рекомендуется. Переохлаждение избегать, а лучше исключить полностью сауны, бани, горячие ванны, поддерживать хорошую физическую активность, поддерживать водный баланс, правильное питание, ну и самое главное, регулярная половая жизнь – это очень важно. Также, если мы говорим о том, что лучше избегать, то это исключить избыточное потребление острого солено-копченого, ну и, конечно же, максимально отказаться от вредных привычек, таких как курение, в первую очередь, в том числе и кальянов, и вейпы, это точно такие же токсические вещества. Ну и алкоголь в том числе также исключается. Вот, пожалуй, основные моменты, которые хотелось бы обозначить при нашем первичном знакомстве.
0: Я ж мать.
5: Напомню, что вы слушаете программу «Я ж мать» с Кристиной Косовой. Говорю с вами, как мама с мамой. С какими проблемами может столкнуться начинающий отец? К рождению ребенка все подходят с разным бэкграундом. Одни уже помогали родителям с новорожденными братьями или сестрами, у других вообще нет опыта общения с детьми. Новая роль может изменить всю жизнь. 8-10% всех мужчин в мире сталкиваются с послеродовой депрессией. Она может проявиться в любое время, в том числе до рождения ребенка. Называется она пренатальная. Пик приходится на первый триместр беременности и первые 3-6 месяцев после рождения ребенка. Причин может быть много. Депрессия в анамнезе или в семье. Она повышает риск испытать пренатальную или послеродовую депрессию. Депрессия партнерши. До 50% мужчин, чьи партнерши испытывают депрессию, тоже проявляют ее признаки. Психологическая адаптация к отцовству. Если человек не готов к масштабным изменениям и не знает, что его ждет, он может испытывать стресс. Недостаток сна. Он негативно отражается не только на психическом здоровье, но и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Также предрасполагающими факторами послеродовой депрессии отца могут стать проблемы в отношениях, стресс из-за финансов, отсутствие помощи со стороны няни или родителей. В России на мужчин часто ложится еще и давление общества, в котором все еще достаточно сильны стереотипы о мужчине-кормильце. Еще 3 года назад 89% россиянок возлагали на мужчин обязанность быть добытчиками. С появлением ребенка материальная ответственность растет, а расходы увеличиваются. Консультации врачей, лекарства, детские вещи. Отцу обычно приходится продолжать работать, заботиться о ребенке и отбиваться от родственников, которые не одобряют бэби-ситтеров, смеси и подгузники. Мужчина может почувствовать, что не справляется. Важно вовремя поймать это чувство и при необходимости обратиться к психотерапевту. О признаках депрессии у мужчин расскажет психолог Екатерина Тур.
7: Послеродовая депрессия у мужчин – это актуальная тема, про которую вообще не говорят и зачастую даже высмеивают. Но напрасно. Потому что когда папа включен в то, что происходит в семье, когда он ответственный и осознанный родитель, безусловно, рождение ребенка оказывает на него влияние. С одной стороны, это приятное волшебное событие, а с другой стороны, это тяжелая нагрузка, которая мгновенно возрастает. У мужчин послеродовая депрессия может проявляться в виде тревоги, в виде нарастания апатии, в виде бессонницы, в виде повышенной раздражительности. Но, как правило, мужчины про это не говорят и скрывают свои чувства и эмоции накапливаются накапливая их внутри. Так развивается депрессия, так нарастает тревожность, так постепенно снижается качество жизни и, к сожалению, так даже могут разрушаться семьи. Поэтому наша с вами задача — говорить о своих чувствах, просить помощи, поддерживать друг друга и быть осознанными, добрыми, мудрыми родителями, как для своих детей, так и для самих себя. Кроме того, разговоры в паре также помогают раньше всего определить то, что происходит с каждым из партнеров, и помочь поддержать друг друга.
5: Рекомендации сегодня услышали, осталось только начать ими пользоваться. Ну а я же мать Кристина Косова, желаю вам больше времени проводить со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
0: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременные выплаты более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Московский спорт.
8: Всем привет! У микрофона Виталий Павлов, и это программа «Московский спорт», в которой мы традиционно расскажем вам о грядущих спортивных событиях в столице. 30 августа состоится турнир по пляжному волейболу «Кубок сезона». Детали рассказал куратор самого фестиваля Максим Пиженков. Максим, здравствуйте! Расскажите нам подробности, что это будет за мероприятие в целом.
9: Это большой спортивный фестиваль, посвященный пляжному волейболу. Он пройдет 30 августа на стадионе «Металлург» на территории МГТУ имени Баумана. Мы хотим сделать такой спортивный финал лета, чтобы люди могли не просто прийти посмотреть соревнования, а еще и сами провели активный день. Поэтому здесь будет и турнир, и разные спортивные активности, музыка, зона отдыха. Главная идея, на мой взгляд, очень простая. Показать, что спорт может быть доступным, интересным и при этом вполне праздничным форматом для выходного дня.
8: Сколько команд будет на турнире и как они регистрируются на него?
9: Основная часть фестиваля – это турнир, соответственно, по пляжному волейболу, который будет проходить в формате 3-3. Там будут отдельно играть мужские и женские команды, 18+. Соревнования сами проходят по олимпийской системе. Проиграл – дальше уже не проходишь. То есть формат матчей, он будет по ходу турнира меняться. То есть если в 1/8 и 1/4 команды играют одну партию до 21 очка, то уже начиная с полуфиналов команды играют до двух побед. Две первые партии до 21 очка. Если счет по партиям будет 1-1, то все решает третья партия до 15 очков. Ну и, соответственно, чем ближе к финалу, тем интереснее будет наблюдать за играми.
8: Какие еще виды активностей запланированы на этом фестивале?
9: Да, у нас будут активности. Вот это, мне кажется, одна из особенностей фестиваля. Можно прийти даже не только вот ради самого турнира на площадке. Вот в течение дня у нас будет достаточно много всего. Там будут спортивные активности, вот питанг, корнхолм, напольный гольф, гигантская дженга. У нас будет зона мастер-классов, фотозона, зона отдыха. Плюс будут тренировки от тренеров проекта «Мой спортивный район», танцевальный фитнес, зумба, йога, растяжка. Ну и, конечно, будет музыка. То есть по атмосфере это скорее полноценный спортивный фестиваль, чем просто соревнование, где люди пришли, сыграли и разошлись. То есть здесь все будет гораздо интереснее.
8: Попасть на фестиваль может любой или все-таки требуется какая-то регистрация?
9: Да, нужна будет регистрация на сайте. Участие бесплатное. И для того, чтобы принять участие, Участники должны предоставить, соответственно, паспорт, медицинскую справку о том, то, что ему можно принимать участие в соревновании именно по волейболу, ну и все, и самому прийти. Мы надеемся, что погода будет благоволить, у всех будет хорошее настроение, и мы просто кайфанем на этом фестивале.
8: 5 сентября состоится по-настоящему мощный международный турнир по правилам вольной борьбы «РАФ Москва». Подробности мы обсудили с известным комментатором единоборств Романом Мазуровым. Роман, приветствую. Расскажите про сам турнир, что это вообще за событие?
10: Турнир «РАФ» — это стремительно развивающийся промоушен, который культивирует вольную борьбу. В Америке это очень популярное направление, и именно из США выходят, как правило, самые крутые борцы, которые составляют самую серьезную конкуренцию нашим спортсменам в том числе. И турнир «РАФ» — это реально крутое масштабное событие, особенно по именам, которые будут представлены в Москве.
8: А кто будет бороться на этом турнире и какой главный поединок, может быть, все ждут?
10: Главное событие – это противостояние Хамзата Чимаева и Тайрона Вудли. Два звездных бойца UFC, Хамзат Чимаев и Тайрон Вудли, оба имеют базу в борьбе. Причем Тайрон Вудли был борцом очень и очень высокого уровня. Правда, в последнее время он был сконцентрирован на других мероприятиях. Он выступал по боксу, правда, успешно. Ну и надо сказать, что Тайрон Вудли сейчас набрал неплохую форму, потому что в своем последнем поединке на турнире RAF, который состоялся неделю назад, он одержал победу, поэтому он говорит, что подходит к этому противостоянию во всеоружии. Хамзат Чимаев после поражения титульное противостояние от Шона Стриклина также мечтает вернуться на победную тропу. И схватка с Тайроном Вудли, я думаю, покажет нам реальную борьбу Хамзата Чимаева. В целом, турнир, как я уже сказал, великолепен совершенно по именам, потому что там будут представлены олимпийские чемпионы. В частности, состоится возвращение в строй нашего двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, которого же встреча с опытным американцем, который, правда, по большей части сконцентрирован на классической борьбе. Я думаю, что это для Абдулрашида станет очень хорошим подспорьем. Абдулрашид получил травму колена в противостоянии со своим извечным соперником Кайлом Снайдером. И довольно быстрое возвращение. Посмотрим, каким оно получится. Что касается Кайла Снайдера, то он также будет заявлен на этом турнире. Он будет бороться с вольной борьбы Ахмедом Тажутдиновым, олимпийским чемпионом. Они уже также встречались, у них есть история противостояния, поэтому данная схватка также обещает быть очень жаркой. В целом, по именам, классный турнир, потому что там будет и боец UFC Бо Никол, а также там будут представлены и российские ветераны, например, Шервани Мурадов, которого ждет как раз противостояние с Бо Николом. Шервани Мурадов давненько не выступал, и он является олимпийским чемпионом Пекина, так что посмотрим, в каком состоянии пребывает наш прославленный ветеран.
8: Также 5 сентября состоится масштабный фестиваль под названием «Киберзорница». Что же это? Какие активности стоит ожидать? Рассказал президент Федерации компьютерного спорта Москвы Максим Флёр. Максим, приветствую. Что за «Киберзорница»? Объясните нашим радиослушателям, что за мероприятие.
11: Это большой праздник спорта, инновационного, цифрового и физического, который мы, Федерация компьютерного спорта Москвы, устраиваем уже второй год подряд при поддержке Департамента спорта города Москвы. В прошлом году фестиваль прошел в чаше большой спортивной арены «Лужники». В этом году он пройдет, как мне кажется, на еще более интересной площадке ВДНХ рядом с павильоном «Промышленность». И на нем объединятся все виды спорта, все и цифровые, и физические. И все участники смогут попробовать максимально вот, поучаствовать во всех активностях с обеих сторон, да, из обоих миров. Как со стороны киберспорта, потому что у нас будут большое количество активностей, посвященных таким популярным играм, как Counter-Strike, мир танков, различные спортивные симуляторы, мобильные турниры, так и традиционные физические виды спорта, как стритбол, футбол, ну и различные технические симуляторы.
8: А как обычный спорт и киберспорт все-таки объединены между собой на этом фестивале?
11: Ну, представьте себе переосмысленную полосу препятствий, да, где участникам нужно будет постепенно проходить и ставить зачет спортсмена в различных дисциплинах. Это может быть как классическая история с футболом, так и лазертаг, так и такие давно любимые многими игры, как сапер, ну и классические киберспортивные дисциплины, А кроме этого, все время работы фестиваля будет работать большая сцена, на которой будут проходить зрелищные финалы больших турниров по игре мертанков, по Counter-Strike, который проводится на платформе Кибермос в эти выходные, и шоу-матч со звездами киберспорта.
8: Допустим, я хочу принять участие. Что мне нужно сделать, как зарегистрироваться, что для этого необходимо иметь?
11: Можно перейти на сайт, на котором будет, на котором рассказывается все о фестивале и активности, которые будут, а также есть схема проезда, время работы, все необходимые детали. А можно просто прийти на площадку в день фестиваля, зарегистрироваться там и также поучаствовать во всех активностях. Как я сказал, у нас там более 15 различных площадок, на которых можно будет либо поучаствовать в соревнованиях, да, и попытаться выиграть призы, либо просто попробовать себя в таком более расслабленном режиме и также посмотреть киберспорт на большой сцене.
12: 5 сентября состоится еще и музейная миля. Об этом беговом событии нам рассказал руководитель команды этого проекта Софья Окунева. Софья, здравствуйте. В чем отличие этого забега от всех остальных?
13: 879 лет Москве у нас будет. Мы приурочили мероприятие к данной прекрасной дате. В чем фишка самого мероприятия? В том, что мы, помимо того, что проводим физкультурно-спортивное мероприятие, и сделать новый проект, который будет спортивно-культурным. То есть помимо того, что люди у нас непосредственно занимаются физическими нагрузками, спортом, бегом, мы еще решили их чуть-чуть окультурить. Где будет рассказана история Москвы, где будут показаны визуалы музеев, где непосредственно у нас будут разыграны промокоды в разные музеи. Само мероприятие будет проходить на территории парка Музеон. Участники будут преодолевать две дистанции. Если мы берем участников 18+, да, это совершеннолетние, они у нас преодолеют 8 километров 790 метров. Если мы берем детскую дистанцию, то дети у нас будут бежать 879 метров внутри непосредственно парка Музеон. Что, собственно, участники увидят на трассе? Они увидят и новую Третьяковскую галерею, и Софийскую, и Кадашовскую набережную, и Балчук, и ГЭС-2. Наши участники будут пробегать мимо Красного Октября, мимо Государственной Третьяковской галереи. То есть, помимо того, что мероприятие несет массовый культурный характер, помимо того, что мы задействуем почти 30 музеев, исторические здания и непосредственно общественные пространства вокруг трассы и напротив нашей непосредственно фан-зоны, участники, преодолевая эту трассу, они путешествуют сквозь эпоху Москвы. Потому что у участников будет информационный гид. Мы непосредственно перед началом мероприятия проинформируем участников о том, что они могут прослушать историю Москвы в наушниках, либо самостоятельно по телефону. Они во время бега будут сопровождены гидами-пейсерами, которые будут показывать Москву, рассказывать об истории Москвы.
8: А насколько массовое мероприятие вы ожидаете? Есть ли лимит по количеству людей? Какие-то ограничения, может быть?
13: Мы всегда открыты абсолютно всем нашим участникам. У нас очень достаточно разношерстная аудитория людей, которые принимают участие в наших мероприятиях. Но пока что мы ориентируемся до 6000 человек. Мероприятие проходит впервые, поэтому ажиотаж уже начался. Все-таки всем очень интересно. И надеемся, что в цифру 6-5500 мы точно будем метиться.
8: На этом на сегодня будем с вами прощаться. Продолжайте интересоваться спортом и по возможности им заниматься. Мы же и дальше будем рассказывать вам о спортивных событиях в Москве. Это была программа «Московский спорт». Меня зовут Виталий Павлов. Удачи вам. Пока.
0: «Московский спорт». Радио России. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
14: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
15: И можем, и нет.
16: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары.
15: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
18: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
17: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
15: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 7776 123 от 24 июня 2019 года.

0: московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин назвал современную добычу угля отраслью будущего. Президент Финляндии назвал безосновательными утверждения о планах России напасть на НАТО. И по факту ДТП с рейсовым автобусом в Ставропольском крае возбуждено уголовное дело. Все подробности далее. Власти страны продолжат поддержку угольной отрасли, в том числе в вопросах безопасности, логистики и повышения качества жизни шахтерских семей. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов с Днем шахтера. Он назвал современную добычу угля отраслью будущего.
2: Мы и дальше будем делать все возможное для развития угольной промышленности, решать вопросы оптимизации транспортной логистики, обеспечение безопасности на производствах, улучшение качества жизни шахтерских семей, благоустройство городов и поселков. Дорогие друзья, успешно внедряя цифровые инновации и высокопроизводительную технику, вы вновь доказываете, что современная добыча угля – это отрасль будущего. Чтобы сберечь и укрепить славные традиции горняцкого дела, обеспечить его перспективу, необходимо уделять приоритетное внимание подготовке кадров для всей угольной отрасли. Повышать престиж профессии шахтеров и горняков. Сама шахтерская профессия требует особого мужества и выдержки. Здесь трудятся люди волевые, обладающие уникальной интуицией, наделенные умением слышать шахту и мгновенно принимать верные решения. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким. С праздником, дорогие друзья!
1: По словам Путина, несмотря на сложный для отрасли период, Россия занимает лидирующие позиции на мировом угольном рынке и находится на втором месте в мире по запасам угля. Президент назвал уголь и другие полезные ископаемые одной из основ национальной экономики. Подразделения «Востока» за сутки уничтожили в том числе 37 беспилотников самолетного типа, 6 станций «Старлинк» и 38 пунктов управления БПЛА ВСУ. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, бригада морской пехоты и бригада терробороны ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Вольнянка, Никольская, Общая, Ивановка, Василевская, Розовка и Зоревка. В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений беспилотных систем, до 310 военнослужащих, 6 автомобилей, 6 станций спутниковой связи «Старлинк», 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 38 пунктов управления беспилотной авиацией.
1: В зоне ответственности южной группировки ВСУ за сутки потеряли 52 пункта управления БПЛА. Также были уничтожены 10 украинских складов с запасами материальных средств. Расчеты подразделения войск беспилотных систем группировки «Центр» ликвидировали 4 тяжелых гексокоптера Р-18 и 2 наземных робототехнических комплекса формирований ВСУ на Добропольском направлении. Складские помещения загорелись в Подольском и Голосеевском районах Киева. Об этом сообщила городская военная администрация. Ранее в местных СМИ появилась информация о нескольких взрывах в украинской столице. Из-за близости к одному из очагов возгорания была перекрыта трасса Киев-Житомир. Взрывы прогремели также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Серия взрывов была зафиксирована в Павлограде, Днепропетровской области и в Киеве. Подробности пока не приводятся. Утверждение о планах нападения России на страны НАТО бездоказательны. Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб. Он подчеркнул, что в своих выводах опирается на имеющиеся у него данные спецслужб. Сами же утверждения по подготовке России нападения на территорию Альянса Стубб сравнил с гаданием на хрустальном шаре. А при этом отметил стойкость России и отметил, что страна обладает терпением и выносливостью. Напомню, Владимир Путин не раз подробно разъяснял, что Москва не собирается атаковать страны НАТО. Однако западные политики регулярно выступают с заявлениями о российской угрозе. Между тем, накануне турецкое издание «Дели Сабах» сообщило со ссылкой на собственные источники, что раз

0: туда впереди идущего КАМАЗа, столкнулся с грузовиком и съехал в кювет. По данным госавтоинспекции региона, 5 человек погибли, 38 пострадали. Все пострадавшие, в том числе 10 детей, были доставлены в центральную больницу Пятигорска. Всего в автобусе находились 43 человека. Как уточнили Интерфаксу в правоохранительных органах, 5 детей уже отпущены из больницы, еще 5 остаются на лечении, из них 2 в реанимации. Новый учебный год в России завершится не ранее 26 мая 2027 года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, сроки жестко закреплены в единых федеральных программах. Старт учебы традиционно 1 сентября, финиш в конце весны. Глава ведомства подчеркнул, что министерство дает четкие рекомендации по каникулам, чтобы школьники не переутомлялись и сохраняли активность. Хотя у учебных заведений есть право локально корректировать даты отдыха. Главная цель ведомства – создать максимально равные условия для учеников во всех регионах страны, подчеркнул министр. Привычку заедать стресс дети перенимают от родителей, рассказала ТАСС психиатр-психотерапевт, специализирующаяся в области эндокринной психосоматики Татьяна Зеленкова-Захарчук. Если у кого-то из родителей есть привычка успокаиваться вкусной едой, запускается механизм невротического переедания, рассказала доктор. Если его не лечить своевременно у психотерапевта в подростковом возрасте, это может привести к депрессии или шизофрении с расширением пищевых нарушений. В более тяжелых случаях могут возникать эндогенные заболевания. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Грозненский «Ахмат» дома сыграл ничью с самарскими крыльями Советов со счетом 3-3 в матче 6-го тура российской премьер-лиги по футболу. У хозяев отличились Лич Садулаев, Эгош Касентура и Георгий Мелкадзе. У гостей дубль оформил Иван Олейников, также гол в активе Никиты Чернова. В других встречах дня воронежский «Факел» уступил петербургскому «Зениту» 0-1. Краснодар был сильнее Ростова 1-0. А «Динамо» в московском дерби нанесло поражение «Локомотиву» 1-0. Лидирует в чемпионате Краснодар на 6 очков меньше у «Зенита», а также столичных «Спартака» и «ЦСКА». Реал Сосьедад, за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, обыграл «Эспаньол» со счетом 2-1 в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу. Россиянин остался в запасе во втором поединке подряд. В других встречах дня «Севилья» уступила мадридскому «Атлетико» 1-3, а «Леванте» взял верх над «Бетисом» 5-2. Российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал серебряным призером турнира «Большого шлема» в Лозанне. В финальной схватке весовой категории до 73 килограммов он уступил бразильцу Даниилу Карнину. Также на этих соревнованиях в весе до 70 килограммов бронзовую медаль завоевала россиянка Мадина Таймазова. Московский ЦСКА в четвертый раз подряд выиграл Суперкубок России по гандболу. Среди мужских команд армейцы в Чехове обыграли чеховских «Медведей» со счетом 26-22. Самым результативным игроком встречи стал полусредний москвичей Юлиан Гирик, который забросил 7 мячей. Арсений Любишкин стал победителем Спартакиады народов России в соревнованиях по BMX-фристайлу в Екатеринбурге в дисциплине «Парк». У женщин в аналогичных соревнованиях лучшей стала Анастасия Блинова. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода. Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 19-21 градус, переменная облачность. В Пензе плюс 20-22, в Ярославле плюс 21-23, облачно с прояснениями. В Воронеже плюс 24-26 градусов, в Ростове-на-Дону плюс 26-28, в Волгограде плюс 24-26, в Краснодаре плюс 28-30 и небольшая облачность. А в Санкт-Петербурге плюс 17-19 и кратковременные дожди, в Москве плюс 21-23, а вечером кратковременные дожди. Сейчас в столице плюс 11, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

0: провинции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
1: Доброе утро, уважаемые слушатели! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Елдас Крепостина. Сегодня расскажем о том, как республики нашего региона подготовились к новому учебному году. Открывает эфир песня о Казани, где сегодня отмечают День Республики Татарстан и День города.

0: Хайырлы ирте. Сезне Татарстан салемди.
1: Татарстан сегодня празднует День Республики. Сегодня пройдут многочисленные мероприятия, посвященные Дню Республики Татарстан. В столице также отметят День города. В преддверии праздника по всей республике открылись новые социально значимые и культурные объекты. Особое внимание учебным заведениям, ведь послезавтра начинается новый учебный год. Рейс «Татарстан» Рустам Миниханов вновь занял первое место во всероссийском рейтинге руководителей регионов по итогам июля и августа 2026 года. Исследования проводятся в рамках проекта «Национальный рейтинг». Главная новость агропромышленного комплекса. Ко Дню Республики земледельцы Татарстана намолотили 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность по республике – 37 центнеров с гектара. В Казани состоялся Татарстанский нефтегазохимический форум. Среди участников мероприятия были гости из Королевства Бахрейн, Объединенных Арабских Эмиратов, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Ливии, Лаоса и других стран. Программа форума охватывала широкий спектр деловых сессий, встреч. На отдельной площадке была представлена специализированная выставка с участием передовых компаний. Это производители-поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные, геолого-разведочные компании. В этом году свои разработки представили 180 компаний из 24 регионов России и 4 зарубежных стран.
2: Дючич Буреш, Кледлы Важичке, Удмуртелькун.
3: Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В Удмуртии в этом году изменится формат проведения первосентябрьских линеек. Решение принято на заседании антитеррористической комиссии, которую провела в Рио главы республики Ольга Абрамова. В целях обеспечения безопасности торжественные линейки в школах пройдут только для учеников первых и одиннадцатых классов. Все остальные День знаний проведут в учебных кабинетах. Также на встрече было отмечено, что на безопасность образовательных организаций из бюджета выделено 3,5 миллиарда рублей. За счет этих средств модернизировали системы видеонаблюдения, охранные сигнализации, привели в порядок ограждение. В Ижевске открыли рабочее движение по главной транспортной артерии города, улице Удмуртской. Ремонт продолжался все лето, и все лето столица стояла в пробках. Теперь для автомобилистов доступно 3 полосы в каждом направлении. 4-ю готовят для общественного транспорта. Нужно доделать подходы к проезжей части и тротуары. Также после ремонта, который продолжался на протяжении 4 лет, открылся подземный переход возле УДГУ. Переходить Удмурт теперь стало безопаснее. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков подчеркнул, что работы на Удмуртской продолжаются. Рабочие приводят в порядок фасады домов и благоустраивают карманные парки. Предстоит высадить почти 400 новых деревьев, ну а полностью завершить ремонт планируют до 25 сентября. 180 заявок поступило в Корпорацию развития Удмуртии от местных сейлеров, потерявших товар в результате налета БПЛА на склад «Вайлберис» в Сарапуле. Из них 122 подали документы на софинансирование логистики и хранения продукции. Всего предприниматели смогут разместить на складах партнеров до 1000 кубометров товара. Параллельно Минэкономики Удмуртии и Фонд развития предпринимательства прорабатывают вариант запуска льготного микрозайма для пострадавших субъектов малого предпринимательства. 93-й гуманитарный конвой отправился из Удмуртии в зону СВО. В этот раз груз особенный. За ленточку поедет 6-метровая баня-бочка. Вместе с ней пиломатериалы, медикаменты, инструменты и многое другое. В погрузке участвовали волонтеры со всей республики и даже сами бойцы, которые сейчас в отпуске. Эту машину ждут военнослужащие на Белгородском направлении. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
4: Шумбрата до вечки Виксьялгат. Парумельса, Мордовия.
5: Здравствуйте. С новостями из Мордовии Галина Петрякова. Минстрой страны подвел итоги всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Его победителями стали 5 инициатив из Мордовии. Муниципалитеты получат федеральную помощь на благоустройство общественных пространств и создание современной и красивой городской среды. Победа сразу 5 проектов – значимое событие для Мордовии, отметил глава региона. На благоустройство всех территорий направит 400 миллионов рублей. Каждый из проектов станет важным вкладом в дальнейшее развитие комфортной городской среды республики, добавил глава Мордовии Артем Сдунов. Делегация Мордовии под руководством главы региона побывала в Узбекистане. Это один из ключевых внешнеторговых партнеров республики в Центральной Азии. С 2022 года внешнеторговый оборот вырос в 2,5 раза. Мордовия поставляет в Узбекистан сахар и кондитерские изделия, каучук, пластмассы, алюминий, стекло, железнодорожные локомотивы, электрооборудование. Узбекские производители обеспечивают республику качественным цинком и трикотажем. Узбекскую сторону заинтересовал опыт Мордовии по организации социального питания в образовательных учреждениях. В работе бизнес-форума участвовали представители промышленных и агропромышленных предприятий Мордовии. Подписано несколько контрактов и соглашений о сотрудничестве. Александр Миронов из Мордовии основал Союз незрячих и слабовидящих ветеранов. К нему обращаются даже жители далеких от нашей республики регионов. В основе учебного материала – личный опыт ветерана СВО Александра Миронова. Обучение проходит в его квартире, которая служит центром реабилитации для незрячих. Он безвозмездно обучает других бойцов базовым навыкам самостоятельной жизни без зрения, ведению быта, готовке, пользованию тактильной тростью. Сообщество помогло с реабилитацией и интеграцией в общество более чем 20 незрячим бойцам. За эту работу Александр Миронов получил нагрудный знак «Все для победы» из рук вице-премьера Татьяны Голиковой. Стартовал второй этап всероссийского конкурса «Семейная столица России». Он был инициирован главой Мордовии Артемом Сдуновым и проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Ключевым элементом этапа станут инспекционные выезды экспертов в города-участники. Первым в маршруте стала Пенза. В каждом городе специалисты проанализируют, насколько городская среда отвечает потребностям семей, оценят реализацию программ поддержки родителей и детей, а также изучат практики, способные стать примером для других муниципалитетов. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
6: Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
7: С новостями из Чебоксар Николай Мулянов. В Санкт-Петербурге прошли Дни Чувашской Республики. Регион представлял жителям северной столицы свой торгово-экономический, культурно-гуманитарный потенциалы. Прошли деловые встречи и сессии, призванные укрепить и дать новый импульс межрегиональному сотрудничеству в сферах науки, образования и здравоохранения. Сегодня мы активно сотрудничаем во многих областях экономики, торговли, здравоохранения, образования, туризма и культуры. И проведение Дней Чувашской Республики в Санкт-Петербурге – это хорошая возможность больше узнать друг о друге и укрепить наше взаимодействие, отмечает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В годы Великой Отечественной войны в числе защитников Ленинграда было более 15 тысяч уроженцев Чувашии. И на базе Российского государственного педагогического университета имени Герцена была развернута выставка «Подвиг детей войны на века», организованная Министерством образования Чувашской Республики. Сама выставка включала 20 стендов и рассказывала об истории трудового и воинского подвига детей в годы Великой Отечественной. Особое внимание уделено было подвигу доброты и милосердия жителей Чувашии в годы Великой Отечественной войны, которые взяли на себя заботу о детях, обездоленных войной. Первая группа детей из Ленинграда начали прибывать в республику осенью 1941 года, а к 1 февраля 1943 года на территории республики находилось 70 542 эвакуированных. Из них 31 тысяча – это дети до 15 лет. Взрослых и детей из Ленинграда и Ленинградской области было 12 180 человек. В Чувашии реализуется проект «Шаг в мирную жизнь». Это уже третий этап, расширенный этап, и он охватывает уже 13 муниципалитетов. Базовым механизмом адресной помощи остаются межведомственные выездные группы десант поддержки, чей состав формируется на основе анализа обращений, поступающих в координационные центры. Параллельно на площадках в рамках правительственного проекта «Открытый разговор» члены кабинета министра встречаются с жителями сел и деревень, помогая им решать местные проблемы на региональном уровне. На третьем этапе особое внимание уделяется психологической поддержке. Для жен военнослужащих проводятся отдельные занятия территории тыла «Психологический привал», чтобы помочь восстановить душевное равновесие, а при необходимости организовываются индивидуальные консультации. На сегодняшний день десант поддержки совершил 36 выездов, в которых участвовали свыше 1000 специалистов. Участники специальной военной операции и их близкие получили ответы почти на 1700 вопросов. На Поклонной горе в Москве состоялся межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русская Чувашское поле. Праздник, собравший тысячи гостей и участников со всей страны, был приурочен к году единства народов России. А кульминацией фестиваля было установление двух рекордов в области хлебопечения и гастрономии. Зрители увидели самую большую в мире хлебную карту России. Чувашия изготовила свой традиционный черный хлеб, а следом была представлена самая большая по объему, около 2 тонн каши единства народов. Ингредиенты для нее прислали 32 региона России, даже Индия. Чувашия завоевал на фестивале сразу 2 победы. Это ансамбль «Угульджа» стал победителем конкурса обрядов «Сила традиции», а этно-бренд «Хитре» за коллекцию «Бабушкин сундук» получил диплом лауреата 1-й степени в номинации «Современный авторский костюм». Это были новости из Чувашии.
8: Хайырлы ирте, хурмэты дустар! Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй!
9: Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В школах республики завершили масштабные проверки на безопасность. Организации, в которых нет устраненных предписаний Роспотребнадзора, отсутствуют. Особое внимание уделили пожарной безопасности. В этом году на ее укрепление выделили 67 миллионов рублей. Также усилили антитеррористическую защищенность. Глава региона Ради Хабиров поручил проверить подъезды к школам, пешеходные переходы, работу светофоров и убрать брошенный транспорт возле учебных заведений. В Уфе с рабочей поездкой побывала министра сельского хозяйства России Оксана Лут. Она ознакомилась с работой лаборатории Уфимского исследовательского центра, осмотрела учебные корпуса Аграрного университета. Министру показали лаборатории полимерной химии и геномных технологий в животноводстве. Там ученые изучают ДНК кур, свиней и лошадей, чтобы выводить более продуктивных особей. Вопрос уборочной кампании Ради Хабиров обсудил во время встречи с Оксаной Лут. После этого они вручили награды работникам сельского хозяйства. В Уфе состоялось первое заседание Совета при главе республики по внедрению искусственного интеллекта. На площадке будут уделять внимание как вопросам искусственного интеллекта, так и другим цифровым технологиям, отметил Ради Хабиров. Каждое направление планируют подробно обсуждать. Разработки вузовских лабораторий будут внедрять в экономику. Основная повестка заседания была посвящена внедрению искусственного интеллекта в госуправление. В Уфе прошел гражданский форум. Это площадка для диалога органов власти, общественных институтов и активистов. Центральным событием стала пленарная дискуссия, посвященная теме СВО. В ней принял участие Ради Хабиров. Форум объединил более 700 человек – ветеранов СВО, волонтеров, педагогов, врачей, психологов и многих других. Город Благовещенск отметил 270 лет. Это один из старейших промышленных центров Башкортостана. Его история началась с появления медиплавильного завода, вокруг которого сформировался город. В праздничных мероприятиях принял участие Ради Хабиров. Среди прочего он посетил патриотическую площадку, где осмотрел выставку творческих работ семей участников СВО. Глава также посетил молодежный праздник, где осмотрел новый скейт-парк. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
10: Бурасыл дона йортьяс. Тиянас чоламала Коми Республика.
11: Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Татьяна Мельхер. Все 20 муниципалитетов и более 200 предприятий и организаций Республики Коми представили свои достижения на выставке «Достояние Севера», прошедшей в ТРЦ «Июнь» в Сыктывкаре. Свои экспозиции на ней развернули и известные на всю страну промышленные гиганты, и малые семейные предприятия. Современные IT-технологии соседствовали с изделиями мастеров народных художественных промыслов и продукцией сельского хозяйства. Выставка стала продолжением старой доброй традиции. Первая Коми ВДНХ прошла 22 августа 1946 года, к 25-летию создания Коми АССР. Спустя 80 лет нам тоже есть чем гордиться. Мнения гостей и участников были единодушны. Все превосходно. Она должна вновь стать ежегодной, отметил на открытии министр природных ресурсов Роман Полшведкин.
12: То богатство районов, которые с мест, которые привезли на эту выставку, просто поражает, раз. Во-вторых, вот все эти кулинарные и изыски очень такие с особенностями нашими, Коми особенностями. Поэтому можно и поесть, и хорошо время провести, интерактивные площадки. А некоторые, знаете, вот поразился, научились делать сувениры. Научились делать сувениры с Коми-колоритом. Вот этого не хватало очень.
11: Произведения 10 писателей из Коми вошли в альманах современной художественной литературы народов Поволжья, Урала, Северо-Запада и Алтая. Масштабный проект, подготовленный при участии региональных отделений Союза писателей России, приурочен к году Единства народов России. Издание объединяет прозу и поэзию более 80 авторов из 10 субъектов России. В число авторов «Альманаха» вошли Любовь Ануфриева, Елена Афанасьева, Елена Ельцова, Надежда Мирошниченко, Андрей Попов, Анастасия Сукоева, Алена Шомысова, Нина Обрезкова, Олег Уляшев, Александр Шебарев. Произведения Коми авторов, опубликованные в сборнике, отражают самобытность региональной культуры, связь с родным краем и актуальные темы современности. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Татьяна Мильхер.
13: Пороер пагалма йолташ влак. Тындам Мариел саламла.
14: Доброе утро! С новостями из Республики Мариэл корреспондент Марийского радио Диляра Шерманова. Из Мариэл была отправлена 69-я партия гуманитарной помощи для бойцов СВО. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев. В составе конвоя два автомобиля, аппаратура спутниковой связи, маскировочные сети, рации, инструменты и другое. Кроме того, в преддверии 1 сентября в прифронтовые регионы отправили ранцы для школьников. По словам Юрия Зайцева, это важная поддержка для семей, чьи дети готовятся к новому учебному году. В нашем регионе для удобства пассажиров автобусов начал работу чат-бот «Транспорт Мариэл». Воспользоваться им можно в мессенджере «Макс». Чат-бот позволяет получать актуальную информацию о маршрутах и расписании движения общественного транспорта, в том числе до других городов. Группа депутатов Государственного собрания Республики разработала и приняла проект закона о квотировании рабочих мест для приема на работу участников специальной военной операции. Документ направлен на предоставление ветеранам боевых действий дополнительных социальных гарантий и помощи в трудоустройстве. Авторами инициативы выступили председатель Госсобрания Михаил Васютин, его заместители Лариса Яковлева, Александр Смирнов и Александр Майоров, а также члены Комитета по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов. В Вишкаролинской школе номер 32 состоялось рабочее совещание по вопросу введения национального компонента в образовательный процесс. В обсуждении приняли участие первый заместитель председателя Государственного собрания Республики Лариса Яковлева, депутаты Марийского парламента Эдуард Александров, Григорий Писахович и Наталья Пушкина, а также представители администрации Вишкаролы и городского управления образования. Было отмечено, что главная задача заключается в воспитании у детей уважения к своей малой родине через искренний интерес. Кроме того, участники совещания обсудили опыт соседнего региона по развитию чувашского языка в городе. Ключевым решением совещания стал запуск пилотного проекта на базе школы номер 32. В Вишкарале проходит третий кинофестиваль короткометражного кино «И краткое». На участие в нем было подано более 500 заявок из разных регионов России, но прошли только 32 работы. Кроме конкурсных просмотров, гостей мероприятия ожидают творческие встречи и мастер-классы с членами жюри и почетными гостями. Это были новости из Республики Мариэл. С ними вас ознакомила корреспондент Марийского радио Диляра Шерманова.
15: В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
1: Это был обзор событий недели. И теперь подробности. Татарстан сегодня празднует День Республики. Сегодня пройдут многочисленные мероприятия, посвященные Дню Республики Татарстан. В столице также отметят День города. В преддверии праздника по всей республике открылись новые социально значимые и культурные объекты. Особое внимание учебным заведениям. Ведь послезавтра начинается новый учебный год. По данным Минстроя Республики, по федеральной программе «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» в Татарстане проведен капитальный ремонт 36 школ в 18 муниципальных образованиях. По различным программам отремонтированы 23 детсада, из них 6 объектов по национальному проекту «Семья». И в его же рамках ведется строительство 4 школ искусств в Арском, Балтасинском, Зеленодольском, Камско-Устинском районах. Их откроют в 2027 году. О строительстве новых школ текущего года рассказывает министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.
16: В этом году мы построим и введем в эксплуатацию 5 школ на 4429 мест. Также будет реализован 3 детских сада, которые сегодня находятся в высокой степени готовности, но и 205 объектов капитального ремонта. Это школы, пищеблоки, школы, детские сады, общежития, ресурсные центры, детские дома, дома детского творчества. Также все это будет реализовано в этом году.
1: Вчера состоялся прием и передача в эксплуатацию новых школ с участием руководителей Татарстана и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Что касается праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики Татарстан, то перечислить все не хватит эфирного времени. Тем более, что мероприятия начались за 3 дня до 30 августа, говорит заместитель руководителя исполкома Казани Азат Абзалов.
17: Мероприятия идут на территории всех районных администраций, в парках, скверах. Мы эту программу называем «Голос нашего двора», «Голос нашей команды», где под эгидой добрососедства по дворовых территориях, обновленных территориях, люди имеют возможность спеть всем любимые песни в формате народного караоке. Программа, на самом деле, продлится на набережных несколько дней, поэтому 30 августа уже непосредственно самый большой объем начнется. Это и улица Каюм-Насыри, традиционное мероприятие, Хазан-Сельгасы, где любители народного творчества объединятся в таком едином порыве. Это не только казанские коллективы, это татарстанские из других регионов Российской Федерации. Хотел бы обратить внимание, что этот фестиваль ежегодный, он носит эгиду сети креативных городов ЮНЕСКО. Это наша местная инициатива была, которая была поддержана сетью креативных городов ЮНЕСКО. С радостью продолжаем ежегодный этот фестиваль, и он на самом деле откликается в душах любителей народного творчества. Что касается Старо-Татарской слободы, в этот день вот около театра Тинчурина целый день будет работать программа, начиная с проекта «Уйнагыз Гармоннар». После этого «Бизнес-заман» в наше время, это творческая молодежь представит программу, и уже ближе к 15:00 «Восточный базар», где фонд Вагапова представит тоже программу интересную. Так что целый день театральная площадь будет работать и приглашать гостей. Разнообразной, совершенно разнообразной программой, но в удивительной локации нашего города. Если говорить о другой части нашего города и о другой аудитории, молодежные программы тоже подготовлены на набережной Казанки, экстрим-парк «Урам». Будет развернут фестиваль, одноименный фестиваль «Урам». И это уже тоже такая традиция, где любители экстремальных видов спорта, любители современного музыкального творчества, исполнители все соберутся на этой площадке и будут интересные исполнители. И в формате уже таких и рэп, и хип-хоп, и все современное, все, что любит молодежь. Но при этом вот это разнообразие, оно дает как раз распределиться всем по вкусам, для того, чтобы география города была шире, для того, чтобы все интересы были задействованы. Одна из ярких площадок, это, конечно, у Центра семьи «Казан». В этом году мы подошли к концертной программе чуть-чуть шире и сделали это в формате фестиваля. Вся площадка у Центра семьи «Казан» будет в мастер-классах и в лекториях, и там будут показательные выступления. Что касается концертной программы, будут и звезды татарстанской эстрады, и мастера искусств, и российской эстрады, группа «Ума Турман» у нас будет выступать. Что касается спортивной составляющей, очень интересная программа на Казанском ипподроме. Казанский ипподром традиционно встречает скачки и заезды на приз Раиса Республики Татарстан. Это конно-спортивный праздник, который не только лошади, наездники, интригующие, захватывающие соревнования, но и концертная программа интересна.
1: Большое количество мероприятий, конечно же, сегодня, 30 августа, в День Республики Татарстан и День города Казани. На них ждут всех – и жители республики, и гостей Республики Татарстан. Возвращаемся к школьной теме. Сейчас наши корреспонденты по очереди выходят на связь.
7: Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Мы с Чебоксар Николаем Улянов и говорим о школе. Регион будущего, растим кадров Чувашской Республики. Вот об этом речь шла на Большом педагогическом совете Республиканской конференции работников образования. Было в виде обращения и благодарность педагогическому сообществу министра просвещения России Сергея Кравцова. Приветствуя участников конференции, глава Чуваши Олег Николаев отмечал, что будущее республики и страны во многом зависит от учителя. Поэтому так важно не только декларировать уважение к педагогу, но и реально повышать его статус через достаточно достойную оплату, расширение мер поддержки и создание условий для профессиональной самореализации. Перед правительством республики стоит задача, поставленная президентом страны. Это заработная плата педагогов должна быть сопоставима со средней по экономике региона. Чуваши последовательно ее выполняет, и глава Чуваши подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. С 1 сентября оклады педработников вырастут 1,5 раза за счет перераспределения премиального фонда. Порядка 1000 человек участников Большого совета, и была тематическая выставка как часть конференции. Ольга Тарасенко, руководитель Центра творчества «Эдкер» Министерства образования Чувашии.
18: На выставке представлены образовательные организации, но изюминкой выставки является то, что мы показываем тему бесшовности образования от детского сада до колледжа. И сегодня здесь не просто каждое учреждение выставлено, там определенный садик, определенная школа, выставлены целые команды, которые представляют определенную профессию.
7: И 65-я школа. Наталья Маслова, директор школы и юные таланты.
19: Ну, мы представляем инженерное направление, профессионалитет от детского сада до вузов и колледжей. Здесь у нас инженерная специальность, потому что в рамках программы УПК-21 мы выпускаем 11 классы с профессией электромонтажных схемщик и оператор машинного управления. Работаем совместно с ЧАС и работаем совместно с концерном «Тракторный завод» и Союзом машиностроителей. Здесь мы сейчас представили проектные работы детей, которые в рамках учебного предмета на физике, в рамках проектной деятельности делают самостоятельно проекты, и эти проекты защищают потом на различных конкурсах и научно-практических конференциях. Мальчики разработали программу игры в футбол. Роботы, вы видите, у них играют, роботы еще танцуют.
20: Здравствуйте, я Максим. Мы участвовали в всероссийском конкурсе «Робофинис» с этими роботами. Мы просто стали участниками.
7: Ну, как говорится, лиха беда начала, так и да.
20: Да.
7: Было отмечено, каждый ребенок талантлив от природы, и задача учителя и всей системы образования помочь этому таланту раскрыться и найти свое призвание, чтобы человек был счастлив, занимаясь любимым делом. И о среднем профессиональном образовании. Сегодня здесь обучается более 34 тысяч студентов в 18 колледжах и техникумах. Благодаря программе «Профессионалитет» созданы 9 отраслевых кластеров, открыто свыше 50 мастерских и лабораторий. И 1 сентября заработает еще один производственно-образовательный центр по отрасли транспорт. В подготовке кадров участвует 130 предприятий-партнеров. Студенты осваивают современное оборудование и видят перспективы трудоустройства. Директор техникума строительства и городского хозяйства Сергей Кудряшов отмечает.
21: В этом году конкурс, как никогда, наша образовательная организация очень высокий. Поменялись правила поступления в учреждения среднего профессионального образования. Появились дополнительные льготные категории абитуриентов, которые имеют возможность поступить выше рейтинга. Это, во-первых, дети участников специальной военной операции идут вне конкурса. Дети участников боевых действий идут вне конкурса. И вне конкурса идут абитуриенты, которые поступают по целевым договорам, заключенные между образовательной организацией, абитуриентом и нашими уважаемыми работодателями.
7: И министр образования Чувашии Дмитрий Захаров.
22: На традиционной августовской конференции мы подводим итоги прошедшего года, но в этом году мы берем гораздо шире. Это в тот пятилетний и даже шестилетний период времени, в котором мы работали, когда были поставлены задачи, в первую очередь, по инфраструктурным изменениям, для того, чтобы насытить наши образовательные учреждения лабораториями, мастерскими, учебными принадлежностями. Считаем, что эти задачи выполнены очень эффективно и максимально. Только за последние 6 лет построены 12 школ, отремонтировано свыше 150 образовательных учреждений, созданы условия для того, чтобы наши дети могли учиться на четверке и пятерке, благодаря тем мастерским, тем лабораториям, повышению квалификации учителей, учебным пособиям. Мы получаем хорошие результаты и в сельской местности. Я даже подчеркну, что одна из основных задач – это выравнивание возможностей всех детей Чувашской республики, вне зависимости от того, где они обучаются. Только за этот год у нас 3 200-бальных результата по ЕГЭ среди выпускников именно сельских школ. Это Чурачевская, поселок Опытный и Батыревская школа. На ближайший пятилетний срок мы видим для себя задачи, связанные именно с кадровым потенциалом, с выращиванием интереса к будущей профессии. Уважаемые коллеги из региона Приволжского федерального округа, обращаюсь со словами благодарности и поздравления с началом нового учебного года. Крепкого здоровья, счастья и благополучия.
7: Скоро в школу. Всего доброго.
1: В столице Мордовии прошел первый республиканский съезд школьных родительских комитетов. Тему продолжит моя коллега Ирина Колесникова.
0: Добрый день. В преддверии нового учебного года в Мордовии появилась новая добрая традиция – обсуждение актуальных вопросов школьного образования с родительским активом республики. Глава региона Артем Сдунов принял участие в пленарном заседании Первого республиканского съезда родительских комитетов образовательных организаций. Глава Мордовии подчеркнул, что за последние годы, благодаря поддержке президента, в систему образования вложены значительные средства. По программе капремонта модернизировали 90 объектов образования, в том числе и школа. 3 года назад республика серьезно взялась за приведение в порядок детских оздоровительных лагерей.
2: Буквально 3 года назад стали приводить в порядок наши детские лагеря. У нас появились зимние использования корпуса, столовые, клубы. Мы, конечно, это будем расширять. За последний период только 5 загородных лагерей, свыше 400 новых мест с комфортными условиями проживания.
0: Мордовия входит в десятку регионов-лидеров по предоставлению качественного образования. К важнейшим направлениям, которым предстоит уделить особое внимание, относятся ранее профориентация и обучение так называемой цифровой гигиене. На съезде шла речь о том, как защитить детей от деструктивного воздействия и буллинга, как направить их досуг в созидательное русло, как правильно взаимодействовать родителям и педагогам, а главное – сохранить духовную составляющую. Об этом сказал митрополит Саранский Мордовский Зиновий.
3: Наша вся история России, она построена на духовном основании. И наша нравственность, и наша культура, и наша, собственно говоря, и идентичность.
0: Выступили и представители родительского сообщества. Оно в Мордовии активное, родительский комитет участвует в грантах и конкурсах и становится победителями. На выигранные средства обновляют школьные пространства. По словам представителя родительского комитета Центра образования номер 15 «Высота» имени Героя Советского Союза Михаила Девятаева Елены Миронюк, сегодня родительский комитет – это не только помощь школе в организации мероприятий, это возможность напрямую говорить о проблемах, предлагать решения и выстраивать диалог между родителями, педагогами и органами власти.
23: Совместно со школой мы объединили эти усилия. Для нашей школы очень ценно то, что это не пустые слова, не пустой звук и не просто декларация. Это реальные шаги, которые мы со стороны родителей видим.
0: Все большую силу набирают советы отцов. В этой работе участвуют и ветераны СВО. Как отметил глава республики, это очень важно, ведь мужское воспитание крайне необходимо для формирования правильных жизненных ориентиров у детей и подростков. Это подтвердил и многодетный отец, ветеран СВО Дмитрий Демидов.
24: С детьми нужно больше разговаривать, знать, чем они живут, как мыслят, их отношение к той или иной информации, к поступкам других людей. Дети не должны замыкаться в себе, должны делиться с вами своими успехами и проблемами. Вопрос доверительных отношений в семье очень важен.
0: Говорили также об оценках за поведение, о том, как работает пример взрослого в жизни ребенка, как сбалансировать нагрузку и сохранить здоровье детей. У родителей также была возможность задать интересующие их вопросы. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
1: Для многих родителей сейчас самая горячая пора. Надо успеть купить все необходимое и при этом уложиться в семейный бюджет. Сколько в этом году стоит базовый набор для школы? Индекс первоклассника в Башкортостане подсчитала Виктория Сухова.
25: Очень много места. Прямо даже и не знаю.
26: Николь – старший ребенок в многодетной семье Хайдаровых, и дорога к знаниям для нее начинается с приятных хлопот. Красочный пенал, удобный рюкзак и много разной канцелярии. Девочка в предвкушении нового для себя жизненного этапа.
25: А это…
27: Палитра.
25: Палитра.
27: Ага.
25: Как у художника.
26: Рюкзак будущая первоклассница выбирала сама. Для Николь, как и, пожалуй, для любой девочки, важно, чтобы он был не просто удобным, но и красивым.
25: Ой, с леопардом, потому что я просто обожаю леопарда.
26: И вот теперь, когда портфель со всем необходимым собран, возникает вопрос.
25: А потом, как я вообще это все таскать буду?
27: Да, это надо быть такой сильной. А ты сильная?
25: Да.
27: Ну вот, значит, справишься.
26: Вместе со старшей дочерью к школе готовятся ее родители. Для них это новый опыт, и они советуют относиться к сбору первоклашки спокойно и продуманно.
28: Наша красотка к школе готова.
29: Туфли у нас 3500, сарафан 1005, по-моему, кофточка 2. Одежду надо подбирать в самый последний момент, потому что летом дети вырастают, условно, да? Если вы купите там в начале года, в августе уже размер может измениться.
26: Школьные базары предлагают самые разные варианты. Поступление базовых моделей и ходовых размеров начинаются уже в июне. К середине июля ассортимент заметно расширяется, а пик новинок приходится на вторую половину августа.
4: В среднем образ для девочки обойдется вам 8061 рубль. Это комплект из 7 предметов. А комплект для мальчиков вам обойдется 6786 рублей. Набор из 7 предметов.
26: Помимо школьного образа нужен базовый набор канцелярии.
5: Дневники от 49 рублей, пеналы от 29 рублей, ластики и точилки от 10 рублей, а наборы ручек от 29 рублей. И полный набор у нас получается за прекрасную цену 2160 рублей.
26: К слову, нынешним первоклашкам вливаться в учебный процесс будет легче остальных. Для них с этого учебного года отменили домашние задания, а уроки в первом полугодии будут длиться всего 35 минут. Также в расписании сделают больше динамических пауз.
6: Буквально через несколько дней первый звонок прозвенит для 41 тысячи первоклассников, а всего за парты сядут более полумиллиона школьников республики.
26: А еще в школах республики усиливают меры безопасности. Ряд образовательных учреждений перевели на двухрежимную охрану. Обновлены системы контроля доступа и увеличен штат охранников.
1: В республике Мариэл за летний каникулярный период преобразились 19 зданий школ и 4 учреждения среднего профессионального образования. Например, благодаря гранту федерального проекта «Профессионалитет» проводится капитальный ремонт в Ешкаролинском строительном техникуме. О ходе работ, новом оборудовании и изменениях корреспонденту Марийского радио Диляре Шермановой рассказала директор учреждения Ирина Сергеевна Зяблицева.
8: С какими сложностями вам пришлось столкнуться при капитальном ремонте учебных корпусов и общежития?
9: Капитальный ремонт зданий учебных корпусов строительного техникума и общежития строительного техникума действительно сопряжен с целым комплексом сложностей, которые могут возникнуть на любом этапе от подготовки до приемки работ. Ну, прежде всего, это согласование решений. Для проведения капитального ремонта требуется решение нескольких человек. Это прежде всего, значит, заказчик, строительный контроль, подряд, учредитель. Вторая сложность – это контроль и приемка. Оценить качество выполненных работ и грамотно оформить приемку. Это тоже непростая задача. Привлекались для приемки работ целый ряд специалистов. Конечно же, финансовые ограничения. На каждый объект было выделено 125 миллионов рублей. Но в связи с тем, что здания очень старые, они у нас 68 и 66 года, приходилось у учредителя просить дополнительное финансирование, на что учредитель, конечно, всегда идет навстречу, всегда помогает, софинансирует нас.
8: После обновления планируется ли закупка нового оборудования?
9: Вообще, в 2025 году строительный техникум выиграл грант «Федеральный проект «Профессионалитет национального проекта «Молодежь и дети», где мы выиграли 100 миллионов рублей, и все 100 миллионов рублей были направлены на закупку нового оборудования для проведения учебных занятий, лабораторных работ, практических занятий. Так, в 2025 году строительный техникум закупил более 1500 единиц для специалистов именно строительной отрасли. Также хочется сказать по общежитию номер один, где тоже после капитального ремонта была закуплена новая мебель. В общежитии номер один также у нас есть Wi-Fi для студентов, что очень нравится нашим студентам. Ну и по учебному корпусу номер один нашим учредителям были выделены дополнительные средства, на которые мы провели аукционы и закупили новые парты, шкафы, тумбочки, доски.
8: Их появление поменяет сам подход к обучению? То есть станут ли программы более практикоориентированными?
9: С того момента, как мы вошли в профессионалитет, он полностью поменялся. Студенты на учебных занятиях, при проведении практических работ, при проведении лабораторных работ, они применяют оборудование. Когда преподаватели применяют это оборудование, наши студенты такое чувство, что они как будто больше усваивают. Да? У них вызван интерес к данному уникальному оборудованию, особенно в геодезии. Оно настолько уникально, что я думаю, что у нас в республике такого оборудования ни у одной образовательной организации точно нет. Поэтому и на сегодняшний день прикладная геодезия, новая специальность, которую мы ввели, она действительно пользуется спросом. Это специальность, которая готовит специалистов для решения практических задач, которые связаны с измерениями, картированием и анализом земной поверхности. Она прежде всего ориентирована на геодезическое обеспечение строительства, землеустройства, кадастра, горнодобывающей промышленности и других сфер.
8: А кто чаще к вам поступает? Это ребята из столицы республики, районов или, может быть, даже других регионов?
9: Вы знаете, вот уже несколько лет на специальности, которые есть у нас в техникуме, идут абитуриенты со всего Приволжского федерального округа. Также у нас есть с Ямало-Ненецкого округа, Тольятти, Москвы, даже есть с Санкт-Петербурга, много с нашей республики студентов.
8: В связи с тем, что к вам приезжают много ребят, насколько общежития пользуются популярностью среди таких студентов?
9: В республике из учреждений среднего профессионального образования Эшкаренский строительный техникум один, который имеет два общежития на 450 мест. Ребята, которые проживают в общежитии, они всегда были очень дружные. Эта тенденция, она прослеживается и на сегодняшний день. Они дружные, они общаются, для них организовываются мероприятия, выходы различные, музеи, в кино, в ледовые дворцы.
8: И подводя небольшой итог, расскажите, как вы видите техникум через несколько лет после всех этих преображений?
9: На сегодняшний день в техникуме работает довольно-таки сильная команда. У меня замечательные заместители, начальники структурных подразделений. Мы действительно команда, мы работаем сообща, мы работаем вместе. Ну, конечно, через несколько лет я вижу учреждение Ишкаровский строительный техникум, конечно, самым передовым. Не только в нашем регионе, но и в Приволжском федеральном округе. Ну, прежде всего, конечно, успешным. Такое учреждение, которое будет выпускать для строительной отрасли действительно квалифицированных специалистов. Конечно, хочется также оказывать некую помощь и нашим работодателям, те, которые возложили на нас свои надежды, что мы обеспечим их квалифицированными специалистами. Это на сегодняшний день является одной из главных задач Ишкаренского строительного техникума. Мы не хотим останавливаться на достигнутом. Мы будем принимать участие и в других проектах, которые будут проводиться. Хочу поблагодарить наше правительство Республики Мариэл и наше Министерство образования Республики Мариэл, которые всегда поддерживают нас, помогают нам. Нам тоже не хочется их подводить. Я думаю, что мы достигнем высот.
1: А в Республике Коми по федеральной программе модернизации дошкольных систем образования капитально отремонтирован первый детский сад. С подробностями наш корреспондент из Сыктывкара Татьяна Мельхер.
10: Детский сад с 40-летней историей наконец-то обновили. На торжественное мероприятие в сыктывдинском селе Ып собрались даже те, кто был в числе первых воспитанников дошкольного учреждения. А теперь водят туда уже своих малышей и умиляются их танцам и творчеству. Условия для развития детей здесь самые лучшие. Оборудование, методические пособия и даже костюмы новые, делится многодетная мама Александра Шатова.
11: Я многодетная мама, у меня четверо деток. Все мои дети ходили в этот детский сад. И сейчас мой самый младшенький пойдет уже в новый детский сад. Мне понравилось, что здесь есть костюмы для детей, да, для игр. Очень много новых игр.
10: Почти год потратили на ремонт, обновили входные группы, заменили оконные и дверные блоки, отремонтировали полы, стены и потолки, инженерные коммуникации. Позаботились о безопасности. Все сделано по требованиям законодательства. Учтены важные моменты по антитеррору и пожарной безопасности. Установлены системы экстренного оповещения, видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Слово директору школы села Ып Наталье Артеевой.
12: Мы создали все условия для безопасности, но чтобы детям было очень уютно, комфортно. И мы очень рады, что мы все преодолели, и сейчас мы открываем наше здание.
10: Как отметил глава муниципального района Сыктывдинский, руководитель администрации Илья Семяшкин, ремонт в здании намерены продолжить, чтобы перевести сюда и Ипскую школу.
13: Если действительно мы с Министерством образования поработаем и закончим вторую часть вот этого здания, в котором мы сегодня находимся, и сюда переведем школу, то все школы района будут у нас находиться в вновь отремонтированных после капитального ремонта зданиях. Мы сделали расчет, 25 миллионов рублей надо на вторую половину нашего здания.
10: Старт ремонтом детских садов в республике дан. Планы на ближайшие годы большие, подчеркнул министр образования и науки Коми Олег Холопов.
14: На данный момент мы уже подали заявку Министерству просвещения Российской Федерации еще на 27 зданий детских садов, это в целом по республике, на 28-29 годы. Результаты отбора будут известны где-то, ну, мы ожидаем в октябре этого года.
10: Решать и планировать – это дело взрослых, а ребята Ибского детского сада пока знакомятся с новыми игрушками, книжками, пополняют свой музей старинными вещами и с удовольствием ждут гостей. Татьяна Мельхер из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
1: К новому учебному году готовятся и воскресные школы при храмах.
15: Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. В удмуртской епархии таких учебных заведений в регионе уже полсотни. В первый класс записывают с 5 лет, а в расписание только один учебный день. В этом году учеников и педагогов ждет нововведение. В воскресных школах приемы первоклассников обновили школьную программу и провели ремонт в помещениях одного из соборов. В воскресной школе в Троицком храме принимают новичков. Рассказывают, расписание несложное, занятия только раз в неделю, по воскресеньям, после божественной литургии. Руководитель отдела религиозного образования Ижевской Удмуртской епархии Андрей Петров.
16: До революции использовался и после революции. До революции назывались церковно-приходские школы, сейчас это воскресные школы. В нашей епархии воскресных школ порядка 50 всего по епархии. Обучающиеся, по данным на прошлый учебный год, это 1500 человек.
15: В таких школах дети изучают основы религии, нравственности и церковной культуры. Здесь, как в обычной школе, есть учебники и методические пособия. Правда, прием в первоклассники начинается с 5 лет, а в 17 лет – выпуск. Для малышей – занятия в игровой форме, для ребят постарше – уроки, но всего 2 часа. Директор воскресной школы при соборе Святой Троицы в Ижевске Валентина Матюшина.
17: Занятия ведут в основном люди с церковным образованием, обязательно катехизаторское или церковное образование. И если какой-то творческий предмет, то ищем, конечно, по педагогу по творческому предмету. Если изучают ангелов, то, конечно, ребята потом на творческом предмете рисуют ангелов. Если изучают какой-то церковный этикет, тогда мы приносим предметы церковного быта, и ребята их изучают, смотрят, может быть, лепят из глины.
15: В этом году для всех воскресных школ Удмуртии единая программа. И также, как в обычных, здесь много работы с родителями. Слово Ольги Кузнецовой.
18: Собирались мамами и пели песни православные на праздники. Мы, получается, ходим уже 4 года, с 6 лет, получается. Сейчас дочке 10 лет. Ей очень нравится.
15: Тех, кто пришел в воскресную школу в этом году впервые, много. Это одна из причин, по которой проводят ремонт в учебных классах. Например, в Троицком соборе теперь вместо небольших аудиторий здесь 2 помещения для полноценных классов. Кроме того, подготовили новый актовый зал, место для библиотеки и выставки. Хамида Гайфуллина, Карина Пырина, Денис Чухланцев, Удмуртия.
1: Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты 7 республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елда Скрепостина, режиссер передачи Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гюльсия Зябарова. Мы прощаемся с вами, уважаемые слушатели, до следующей недели. Всего вам доброго!

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Россия удерживает лидирующие позиции на мировом рынке угля, заявил Владимир Путин. Число жертв паводка в Непале достигло 734. И более 5000 участников из более 70 стран подали заявки на Восточный экономический форум. Все подробности далее. Россия занимает лидирующие позиции на мировом угольном рынке. Уголь и другие полезные ископаемые остаются одной из основ национальной экономики. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов отрасли с Днем шахтера.
2: Уголь, кокс, железная руда, другие полезные ископаемые, которыми природа так щедро одарила Россию, и сегодня остаются одной из основ национальной экономики. Наша страна занимает второе место в мире по запасам угля, третье по его экспорту, шестое в добыче. И несмотря на сложный период, который переживает сейчас угольная отрасль, Россия по-прежнему занимает ведущие позиции на мировом рынке. Потребности в коксующемся и энергетическом угле внутри страны также полностью обеспечены. В прошлом году предприятия отрасли сохранили объем добычи на уровне 440 миллионов тонн. Продолжают повышать производительность труда. За 5 последних лет она увеличилась на 18%.
1: По словам Путина, шахтерская профессия требует особого мужества и выдержки. А в угольной отрасли трудятся волевые люди, обладающие уникальной интуицией, умением слышать шахту и мгновенно принимать верные решения. Президент пообещал продолжить поддержку отрасли, в том числе в вопросах безопасности, логистики и повышения качества жизни шахтерских семей. Подразделения западной группировки войск за сутки сбили 153 БПЛА, а также уничтожили 51 пункт управления беспилотниками, 2 станции «Старлинг», 5 складов боеприпасов ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники механизированной мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Студенок Харьковской области, Светогорск, Сидорово, Татьяновка, Крымки и Богородичная Донецкой Народной Республики. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 82 тяжелых боевых гексокоптеров. Общевойсковыми подразделениями группировки ВОС «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 220 военнослужащих, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 14 автомобилей, самоходно-артиллерийская установка «Гвоздика», артиллерийское орудие Д-20, 2 миномета. Кроме того, скрыты и уничтожены 51 пункт управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи «Старлинг», 3 квадроцикла, 37 наземных роботехнических комплексов и 5 полевых складов боеприпасов противника.
1: Расчеты подразделений войск беспилотных систем группировки «Центр» ликвидировали 4 тяжелых гексокоптера Р-18 и 2 наземных робототехнических комплекса формирования ВСУ на Добропольском направлении. И, как только что сообщили в Минобороны, за ночь над регионами были поражены 494 украинских беспилотника. Сотрудники полиции и силового блока никогда по телефону не привлекают граждан к участию в спецоперациях. Это является уловкой мошенников. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы МВД по Москве Владимир Васенин. По его словам, это классическая схема, так называемая мнимая спецоперация. Васенин отметил, что у правоохранителей достаточно оперативных и технических средств, чтобы самостоятельно задержать человека, установить его личность и привлечь к уголовной ответственности. Свыше 5000 участников из более чем 70 стран подали заявки на Восточный экономический форум. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Форум продолжает набирать популярность, сказал он на совещании оргкомитета ВФ. Как подчеркнул вице-премьер, поручения президента по его итогам всегда дают мощный импульс развитию округа. Трутнев также назвал Восточный экономический форум площадкой для заключения крупных инвестиционных соглашений. В этом году форум проведут в 11 раз. Он пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главная тема в этом году – Дальний Восток. Развитие во благо людей. Число жертв паводка в Непале достигло 734. Почти 2500 человек числятся пропавшими без вести, включая 580

0: Точно прибыли в Катманду. Сообщение от Кремля. Владимир Путин отметил личный вклад Лукашенко в упрочение дружественных отношений России и Белоруссии, в совершенствование институтов союзного государства. Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. НАСА сообщила о переносе запуска миссии Крю-13 с российским космонавтом Сергеем Тетерядниковым на МКС. Причиной стала утечка окисляющего компонента в двигательной системе «Дрэгон», которую обнаружили в ходе стандартной предполетной подготовки корабля. Запуск был запланирован на середину сентября.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. «Локомотив» продлил серию без побед. Со старта сезона российской премьер-лиги по футболу до 6 встреч железнодорожники уступили «Динамо» со счетом 0-1 в московском дерби в рамках 6-го тура. Мяч забил Максим Осипенко с пенальти. В других встречах дня Краснодар был сильнее Ростова 1-0, петербургский «Зенит» взял верх над воронежским «Факелом» 1-0, а грозненские «Ахмат» и самарские «Крылья Советов» разошлись миром 3-3. Лидирует в чемпионате Краснодар с 18 баллами, на 6 меньше у «Зенита», а также у столичных «Спартака» и «ЦСКА». Российский полузащитник Алексей Батраков дебютировал за Галатасарай. Он вышел на замену сразу после перерыва в матч 3-го тура чемпионата Турции по футболу против Гёстепе, а его клуб победил со счетом 3-2. Батраков результативными действиями не отметился. Московская «Динамо» вышла в финал хоккейного кубка мэра Москвы, где встретится с минскими одноклубниками. Москвичи накануне обыграли екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 5-2. У победителей дубль оформил Егор Римашевский. По разу отличились Игорь Жиганов, Артем Швец, Роговой, Михаил Меликов. У проигравших шайбы забросили Анатолий Голышев и Александр Барабанов. Казанский «Акбарс» взял верх над московским «Спартаком» 2-1 благодаря точным броскам Артема Галимова и Алексея Пустозерова. У красно-белых гол в активе Макса Камтуа. В еще одном поединке дня шанхайские «Драконы» были сильнее нижегородского «Торпедо» 7-3. Россиянин Петр Земляков занял первое место на чемпионате Европы по скалолазанию на скорость. Третьим здесь стал Иван Земляков. В аналогичной дисциплине у женщины Елизавета Иванова завоевала серебро. «Динамо» обыграла «Славу Мар» со счетом 57-0 в московском дерби в рамках 12-го тура чемпионата России по регби и сохраняет лидерство в первенстве. В другом поединке дня красноярский «Красный Яр» был сильнее ВВА Подмосковья 42-19. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Сегодня в Севастополе, Симферополе и Ялте плюс 28-30 градусов без осадков. В Нальчике и Владикавказе плюс 17-19 градусов и временами дожди. В Ставрополе плюс 22-24, переменная облачность. В Сочи плюс 27-29 градусов и кратковременные дожди. В Краснодаре без осадков плюс 28-30, в Волгограде плюс 24-26, а в Ростове-на-Дону плюс 26-28 градусов. В Санкт-Петербурге плюс 17-19 днем и кратковременные дожди. В Москве плюс 21-23 и вечером кратковременные дожди. Сейчас столица плюс 16, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
2: Здорово! Эй, Тамани Холл!
3: Hi, buddies.
2: Чего?
1: Радиоспектакль по одноименному рассказу Владимира Короленко «Без языка».
4: Подольский или из Волыни?
5: Из

0: лозищей, милостивая госпожа.
1: Из лозищей? Прекрасно. А куда же это Бог несет? О, впрочем, это не мое дело.
2: Он отправляется из Волынской губернии в Америку. Неизвестная страна, другая жизнь и совершенно непонятные слова.
3: Где же оно счастье в этом пекле? Где люди, как бешеные, лезут куда-то по земле и под землей, и по воздуху?
2: Сумеет ли герой освоиться на чужбине, не зная языка? И найдет ли он свое место в новом мире?
4: Желаете для начала работу? Носить лес с барок?
3: Господи, да мне хоть какую работу!
5: Значит, договорились, а потом подыщем что-нибудь поинтереснее.
2: «Без языка». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Здравствуйте, друзья! Мы рады новой встрече с вами на волнах Радио России. Сегодня воскресенье, 30 августа, и подошло вплотную к своему завершению лето. Родители собирают детей в школу, ребята вздыхают, вспоминая каникулы, но впереди у нас самая настоящая золотая осень, а там, глядишь, и до бабьего лета рукой подать. И все это повод для оптимистичного настроения, которым мы, конечно же, делимся с вами. Это и есть хорошее начало сегодня. В студии Вадим Тихомиров,
1: Дмитрий Жалков, Павел Сурков. Здравствуйте. И вот нас ждет совсем скоро.
2: Мы побываем в Твери на необычном фестивале с братьями нашими меньшими.
0: Подскажем, как выстроить сбалансированное питание для новоиспеченных школьников.
1: И отправимся в Новгородскую область за очередной сельской историей.
2: 8-925-222-9992. Это номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе Макс. И, конечно же, все новости и события на сайте вести.ру.
0: Ну что ж, наш эфир выходного дня начинается.

0: Первую остановку сегодня делаем не наверное, а точно в Твери. Там пройдет благотворительный забег «Хвостатый кросс». Но это не просто забег, а самый настоящий фестиваль любви к животным.
1: И в самом деле, чем только не радуют братьев наших меньших организаторы. Там и бесплатный салон красоты, ресторан для собак, йога с питомцами на берегу реки, выступления кинологов и даже танцы ля-ля-ля с собаками.
2: Ого, обо всех этих подробностях удивительного мероприятия узнаем у нашего корреспондента Андрея Собынина. На связи. Андрей, здравствуйте.
1: Андрей, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Андрей,
3: да. Событий.
1: Вот. Но может, прежде чем вы, Андрей, успокойтесь, Андрей, прежде чем мы начнем наш разговор, с прошедшим днем рождения.
3: О, спасибо большое.
1: Не за что.
3: День рождения.
1: Да, все, Андрей, продолжайте.
3: Да, я хочу сказать, что нахожусь в парке Тимаки, где и проходит это большое событие, уже в шестой раз, между прочим. Началась вся эта идея реализоваться в 2021 году. Когда наша инициативная группа по защите животных, или просто инициатива, как мы ее называем, вместе объединилась со школой бега, сверила ран лап, и, соответственно, они проводят это мероприятие, и оно сейчас уже начинается, уже разминаются люди и получают свои номера, и там уже где-то на заднем фоне играет музыка, они там, конечно, узнают под музыку. А, соответственно, сначала побегут дети, это будет детский забег в 9:30, они
1: так.
3: Потом взрослые, а в 12 часов, это самое интересное, это старт парного забега с собаками. Сначала по 2 километра не бегу, сначала мелкие породы, потом средние, потом большие породы.
1: Ого.
3: Надо отметить, что забег с собаками откроет у нас амбассадор этого хвостатого кросса. Это собачка Вера. Мы однажды рассказывали у нее на радио России про нее. Это собачку, которую бросили в одном из дачных кооперативов Тверской области. В итоге, видимо, она попала под машину. У нее отняли задние лапы, и она была уже при смерти, но ее выходили. И, соответственно, она теперь передвигается на такой
1: колясочке.
3: И очень быстро она это делает, учитывая, что у нее сзади колеса спереди.
1: Ладно же. Андрей, один маленький вопрос. Скажите, когда побегут хозяева с собачками, на собаках будут намордники?
3: Слушайте, ну, все зависит от того, как я понимаю, что да, намордники очень даже желательны, особенно если...
1: Конечно, Андрей, просто вы не бегаете в парке, как я.
3: Ну да, да, на самом деле, там же еще специально они должны, чтобы бегать с собаками, специально предоставить еще справку от ветеринара.
2: Вот. А какой, скажите, а какой самый крупный и самый маленький участник этого забега уже известно?
3: Ну, я вижу, что они уже подходят от маленьких совсем таких миниатюрных собачек до больших. Они уже подтягиваются с разных частей парка. Вот даже сейчас на фоне меня проходит семья с собаками. Вот самая маленькая такая, это 30-40 сантиметров полки, и самые большие породы, там, я даже не знаю, как-то метр полки, наверное.
0: Ну да, ого. Ну доги-то они метры выше. А самые маленькие породы, это тойтерьер, поэтому тойтерьер.
3: Да, вот они такие совсем, они как вот как кошки, как мы песню
1: проводим. То есть иногда их можно будет брать в руки, если что, если они вдруг будут попаздывать.
3: На самом деле так и есть, потому что в прошлом фестивале можно было увидеть и видео, фотографии, или кто-то был присутствовал. Как многие хозяева бежали просто с собаками в руках.
1: Ну, правда,
2: правильно, да, так же легче.
1: Андрей, насколько мне известно, на территории будут открыты рестораны, даже снэк-бар для собак. Скажите, собакам тоже будут наливать?
3: Вот это для собак в первую очередь, снэк-бар для собак. Это и будут бесплатно кормить, кстати говоря. Это
1: и поить.
3: Бесплатно для... И поить, да, но я думаю, это все в рамках, естественно, правил, зона трезвости в этом парке.
1: Так. То есть без этого, без биопозитива, ну, кстати, и самое главное...
3: Самое интересное,
1: без...
3: это еще... занятие дога-йогой, что практически всем будут принять в ней участие с своими собаками.
1: Это а когда это как?
3: Есть упражнения для собаки, там, на растяжку, там, и так далее. А, вот, а есть упражнения для хозяина, где собака выступает как партнер.
2: Это все собачьи чакры раскрываются просто.
1: Ну, в принципе, да. Скажите, еще, Андрей, а будет ли допинг-контроль?
3: Допинг-контроль, кстати, не слышал про допинг-контроль.
1: Вот это очень...
3: интересный вопрос, надо задать организаторам.
2: Ты считаешь, что собачка может перебрать с педигрипалом, да, и побежать вперед? Да, собачка бокс,
1: хозяин может перебрать.
0: Ну, поскольку забег собачий, то при чем здесь хозяин? Пусть хоть под тремя допинг-контролями будет.
3: Ну, кстати, да, надо уточнить про допинг-контроль. На самом деле, тут же многие участники, которые уже тренировались заранее, потому что вот эта школа бега, они организовали несколько раз в месяц небольшой забег по набережной Твери с собаками. Они просто тренировались к этому большому кроссу. Буквально небольшую дистанцию. Километр два они уже бегали. Там, соответственно, местное кафе их поддерживало. После забега поил их бесплатно чаем, кофе и различными сладостями. То есть это такая продолжающейся истории, не только раз в год, они стараются делать ее регулярно.
1: Андрей, по маленьком формате. И напоследок, я знаю, что вы увлекаетесь видеосъемкой, делаете такие клевые видеоролики. Скажите, вы будете что-нибудь снимать там для себя?
3: Ну, конечно, конечно, я немножко поснимаю. Ну, и поностальгирую, потому что у меня тоже были большие собаки, реджин-шнауцеры.
1: Да?
3: Правда, вот. Не очень в штатах кроссах. Это было очень больше 10 лет назад. Поэтому я, могу сказать, тоже отчасти ностальгирую. Это очень красивое выступление профессиональных собак. Профессиональные кинологи будут показывать. Это тоже очень красиво.
0: Андрей, ну, поскольку вы собачник, то вы, наверное, поймете, что в одну линейку, мне кажется, борзых и легавых ставить нельзя. Потому что одни-то явно будут быстрее других. Вот здесь, насколько я понимаю, у вас только из-за размера собак существует градация.
1: Главное участие,
0: по породам там нету.
3: По породам там действительно нет, мне кажется, слишком сложно. Тем более, там должен с хозяином прибежать.
1: Ну да.
3: Борзая быстрее прибежит, это а хозяин не прибежит, это уже не считается. Так что,
0: если
3: вместе прибежали.
0: Ясно.
3: Но борзая будет помочь ускорить этот процесс, хозяин будет быстрее бежать за ним.
1: Ну, в общем, Андрей, по крайней мере, есть чем заняться сегодня нашим собачникам в Твери.
0: Да, спасибо вам огромное. Наш корреспондент Андрей Собынин уже находится в парке Тьмака, где сегодня пройдет забег, благотворительный забег «Хвостатый кросс». Приезжайте, друзья, под Тверь. Готовимся к новому учебному году. Детки пойдут в школу, и начнется регулярная проблема школьных завтраков. Что же наша деточка будет кушать? Кто же за ним там присмотрит?
1: Как наладить сбалансированное питание для школьников? Может быть, мы сами с этим справимся?
2: Ну, знаем у врача-диетолога Елены Хохловой. Она с нами на связи. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте, Елена.
4: Здравствуйте.
1: Елена, вы знаете, очень сложный вопрос. Вот с одной стороны, мы должны правильно кормить школьников, чтобы они получали кальций, магний и так далее и тому подобное. А с другой стороны, все это очень невкусно. А детей спрашивают, а чем их кормить?
0: Нет.
2: Вот. Яблочко дал, и все.
4: Ну, вообще, на самом деле, вкусное питание – это не обязательно невкусное питание.
1: Оно может быть... Хорошо сказали.
4: Очень... Ой, извините, полезное питание – это не обязательно невкусное питание. Полезное питание может быть очень-очень вкусным. Для этого просто я бы посоветовала родителям озадачиться этим вопросом и найти вкусные рецепты, которые... нравится ребенку.
1: О, не-не, Леночка, родители все знают, продукты. А вот в школе, там, где школьные завтраки и обеды, там, мне кажется, совершенно по-другому смотрят на это.
0: Я тебе могу сказать, как там смотрят по-другому. Там проводится тендер, и кто, какая компания выигрывает, там, самое дешевое, самое вкусное, то и ешь.
2: Да, совершенно верно. Кто выиграл, тот и заказывает
4: молоко. Ну, давайте я вот внесу небольшую ясность.
1: Да.
4: Во-первых, я сама изучала школьное питание, его состав химический в самой обычной школе.
1: Так.
4: И какой вклад школьное питание делает в здоровье школьника. Но родители считают, что завтраки и школьные обеды, они не несут особой пользы для ребенка. Однако... они делают вклад и по белкам, и по углеводам, и жирам, которые необходимы школьнику для того, чтобы активно продолжить учебные занятия. Второе. На сегодняшний день все-таки у нас многие родители во многих школах занимают активную позицию.
1: Это да.
4: Да. И когда сначала родители на родительских собраниях выступают по этому вопросу, и с ними солидарно подавляющее большинство родителей, и далее они выходят на администрацию, я видела эти школы, которые действительно отдают предпочтение тем организациям, которые готовят вкусно. И более того, я видела, как меняются вот эти организации, которые готовят детям, когда им ставятся определенные требования.
1: Хорошо.
4: Одно дело, когда это пускается на самотек, А другое дело, когда предъявляются какие-то требования, и они тоже могут потерять
1: свой заработок. Елена, если давайте вернемся к полезному, полноценному завтраку для школьника. Что в первую очередь?
0: Вот, моя мама говорила, что там то и будешь жрать.
4: Мои наблюдения.
1: Да.
4: Мы очень привыкли перекладывать ответственность на школу.
1: Угу.
4: Но, наверное, вы даже себе не представляете, сколько школьников идет в школу не позавтракав дома.
1: Да ладно.
0: Моя дочь в первых рядах.
1: Да?
0: Да, никогда не завтракает. Только до обеда.
2: Может, просто с собой дать коробочку с завтраком? Бутербродики, яблочко?
4: Нет. Машенька, вот это ты... второй завтрак.
0: Да.
1: Да.
4: С собой дать второй завтрак.
1: Угу.
4: Дома любой школьник должен поесть.
1: Угу.
4: Обязательно.
1: Пока не поешь, не выйдешь.
4: Для этого пораньше поднять.
1: Ага.
4: Ну и, соответственно, и родителям нужно пораньше встать, да?
1: Да.
4: Рядом с ребенком нужно сесть и тоже позавтракать.
1: Вот.
4: Обязательно в семье нужно создать такую
0: пример.
4: Установку, что завтрак – это очень важный прием пищи. Эта установка должна быть в семье, во всей семье. Не так, что мама пьет чашку кофе,
1: да.
4: Убегает, а ребенок, а ты должен есть кашу.
1: Вот это да, это
4: если
1: ужасно.
4: Если мы
1: просто
4: кормим ребенка кашей,
1: сам
4: мы должны
1: ешь.
4: Рядом сесть. Конечно, и есть ту же самую
1: да.
4: кашу.
1: И еще,
4: ничего
1: да.
4: не воспитывает лучше, чем личный пример.
1: Лена, вот, и вот, еще, вот. Смотрите, вот меня удивляет один маленький вопрос. Вот, например, с утра все едят вареные сосиски, но сосиска ничем не отличается от гамбургера. Такая же вредная.
2: Вредная, конечно.
0: Не знаю, ты вредные сосиски покупаешь?
4: Вы абсолютно правы. Нет, но далеко не все,
0: покупаю.
4: Но поверьте мне. Я работаю с этим постоянно. Далеко не все, конечно, так едят.
1: Ну да.
4: И творожные блюда на завтрак, их можно приготовить заранее. Не обязательно
1: да.
4: маме вставать за час и готовить сырники.
1: Да.
4: В конце концов, их можно разогреть.
0: Совершенно
4: и
0: верно.
4: Это будет намного полезнее, правда?
1: Да.
4: Это может быть творожная запеканка. Любое яичное блюдо, там белок.
1: Угу.
4: Очень полезные и жиры полезные для ребенка. Соответственно, жирорастворимые
1: ну, да.
4: витамины. Это варианты для тех, кто не хочет стоять там варить кашу, поскольку быстро растворимая каша – это тоже далеко не полезный вариант.
1: Вот, правильно. Лена, и напоследок скажите, те родители, которые запрещают есть ребенку мясо, давайте ататаем сделаем.
0: На завтрак не надо. Ни атата, ни мясо.
4: Ой, это
0: вот это честно.
4: Моя тоже, это моя головная боль,
0: Лен,
4: потому что ребенку нужно мясо.
1: Вот, да,
2: необходимо.
0: Тогда давайте об этом поговорим, начиная с обеда и в следующем эфире. Спасибо огромное, врач-диетолог Елена Хохлова. Друзья, мы рассуждали о пользе утреннего завтрака.
5: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
6: 2-3 недели это как раз срок необходимый для того, чтобы перенастроить потоки. Вы бензин не можете моментально из одного региона перебросить в другой. Он перемещается преимущественно на железной дороге, а железная дорога имеет определенную пропускную способность и скорости загрузки и выгрузки моторных топлив, а потом еще до нефтебазы надо довести. От нефтебазы вам нужно будет его довозить бензовозом до конечной точки. На это уходит 2-3 недели. Сейчас, скорее всего, смогут сработать быстрее, просто потому что ряд механизмов, которые тогда приходилось, скажем так, вручную в режиме налаживать уже действует, и тут главный вопрос в способности нефтепереработки. Если отталкиваться от слов Александра Валентиновича Новака, то ряд заводов сейчас должны, опять же, включиться, должны заработать.
5: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг

0: Там танцует вальс бастон. Там листья падают вниз, пластинки крутится диск.
1: Там осень хулиганит, дождь над нами хихикает. Молча смотреть, как ты в пижаме готовишь ПП. Потом читать тебе треки Каспийского, как стихи. Наша любовь, как песни Саши, дарованные этой земле.
2: На ковре из желтых листьев платьице простом.

0: Региональные проекты «Радио России». Знакомимся, слушаем. «Радио России Псков».
1: В любом из нас крестьянин дремлет.
2: Ну, в ком-то дремлет, в ком-то спит.
1: Как нету леса без деревьев.
2: Как нет деревьев, нет и леса.
1: России нет без деревень.
3: Сельские истории. Приветствую всех, кто сейчас вместе с нами. У микрофона любительница знакомств и новых впечатлений Светлана Васильева. Увидеть Изборскую крепость с противоположного берега Городищенского озера. Это желание сподвигло меня на очередное путешествие по родному краю. Изучив карту местности, поняла, что мне надо попасть в деревню Брод. Путь к ней лежит как раз через Изборско-Мальскую долину. А находится этот населенный пункт всего в 2 километрах от Старого Изборска. Сельские истории. Чудесный вид на Изборскую крепость откроется каждому, кто на въезде в Изборск со стороны Пскова свернет в первый правый поворот. Окрестные пейзажи, в центре которых Изборская крепость, просто поражают величием, звенящей тишиной и каким-то торжественным спокойствием. О том, что мы уже въехали в деревню Брод, догадались случайно, увидев деревянную часовню Анастасии Римлянки. Она датируется 19 веком. Это небольшой сруб с открытой западной папертью, перекрытой двускатной кровлей с крестом, была приписана к Никольскому собору Изборском.
4: Сельские истории.
3: Первой, кого мы встретили в деревне Брод, оказалась весьма дружелюбная Лайка. По выражению ее мордочки было понятно, что она тут местная и точно знает, куда идет. Мы, конечно же, пошли за ней. Этот очаровательный пес привел нас к дому, во дворе которого молодая женщина выгуливала на поводке огромного маламута. Познакомились. Хозяйка собак представилась Александрой. Оказалось, у нее не 2, а целых 8 собак северных пород. И все живут здесь, в деревне, среди простора на заснеженных красотах.
5: Светлана, Виктория залипла на вашего маленького. Я прям как-то даже волнуюсь.
6: Он добрый.
5: Позволите подойти поближе к вашей хозяйке новой?
6: Можете протянуть руку, чтобы он понюхал. Ну, надо познакомиться.
5: Ну, давай знакомиться. Ну, я добрая. Да. Расскажите, как он путешествовал, как он приехал вообще, и почему он здесь оказался?
6: В Анапе произошел инцидент в приюте, не очень приятный. Но не факт, что пес мог совершить какое-то злодеяние. Когда сотрудники приюта приехали на место, ну, просто приехали на работу, обнаружили, что в его вольере лежала мертвая собака. Но предыстория. Эта собака была с эпилепсией. Вот, она жила 1,5 года с ним по соседству, прямо вот через решетку. И приступов особо не было за 1,5 года, он ее и не трогал никогда. Они гуляли вместе, все было замечательно. Но, возможно, когда у собаки случился приступ, Эрик решил разобрать вольер. Да. Собака, возможно, и умерла сама собственной смертью, потому что это приступ, там, ну, она могла и задохнуться, и все что угодно. И в итоге Эрик затащил собаку к себе в вольер.
5: Может, он и пытался спасти таким способом?
6: Не знаю, что за чувства и эмоции он проявлял, но он затащил, никаких признаков, никаких укусов, ничего нет. Все в порядке на собаке, просто она была уже не живая. Конечно, сразу директор приюта сказал, зачем нужна такая агрессивная собака.
5: Но он не похож на агрессивного пса совсем.
6: Да, он очень ласковый. И, конечно, они стали там искать другое место. Ну, конечно, в Анапе очень тяжело вообще с пристройством собак. Но сразу все кандидаты стали отметаться, говорили, ой, это же собака-убийца, зачем нам такой нужен? Вот. Мы узнали о его судьбе, что он там 1,5 года сидит, и ему не найти новый дом. И мы решили взять сами его, чтобы искать любящих хозяев.
5: Да он так мило меня шлепает хвостом по куртке.
6: Да, да, да.
5: Уже явно никакой агрессии тут и не пахнет. А кто вам привез его? Как он из Анапы добрался?
6: Из Анапы он добрался на фургоне. Люди занимаются перевозкой животных с Краснодарского края до вот нашего северо-запада. Они прям нагружают очень много собак и всех перевозят 2 суток к нам потом. А из Питера уже у меня подруга забирала собаку.
5: Вот он такой огромный, примерно сколько ему лет и сколько весит вот этот вот махина?
6: Ему 2 года примерно и 90 килограмм.
5: Я вижу, что это...
6: Но мы не верим, мы завтра поедем его взвешивать на металлобазу. Никакие другие весы его не возьмут, скорее всего. Он очень послушный, он хорошо ладит с моими собаками, очень добрый пес.
5: Встретили они его Как своего или как
6: своего,
5: чужака?
6: Да. Сразу девчонки вот стали ластиться перед ним.
5: А это вот девчонка, да?
6: Да, Люся.
5: Нашла себе подругу. Люся, это кокетка, я смотрю, прям так и прыгает.
6: Она стерилизованная, но ей нравится вот заигрывать с мальчиками.
5: Кто из них считает себя вожаком в стае?
6: Люся.
5: Люся?
6: Люся.
5: Вот эта маленькая Люся?
6: Да, она главная. Она старшая, поэтому она и главная.
5: Поэтому она позволяет себе с Эриком так обращаться, да?
6: Да.
5: Хочу
6: она...
5: на тебя запрыгну, хочу кушу.
6: Да, потому что она чувствует, что он еще очень молод, как щенок для нее. Пока, да, она лидер. Мы не сторонники вольеров вообще. Вольерная собака – это собака, которая не общается почти с человеком. Ей нужно общение, нужно постоянно быть рядом. Это все равно собаки диванные.
5: Диванные? Из сибирской породы диванные,
6: да,
5: собаки?
6: Да. Они так ценят вообще кровать, диван, что это вообще, это нечто, конечно. Они любят.
5: Но с их количеством шерсти можно было бы и без дивана, и на улице, нет?
6: На самом деле это такая ерунда. Это легко убирается, ничего сложного в этом нет. И бывает от одного кота шерсти больше, чем от 6 собак.
3: Содержать 8 собак непросто, но если их искренне любишь, оно того стоит, утверждает Александра. На корм и амуницию она тратит практически все, что зарабатывает парикмахером-визажистом. При этом устроиться на полный рабочий день она тоже не может, поскольку трижды в день этих четвероногих надо еще и выгуливать. Иногда в этом помогают любители собак, которые, как и мы, сегодня приехали в деревню Брод.
6: Мы, в принципе, просто проводим инструктаж, как вести себя с такими собаками перед тем, как гулять. Ничего сложного там нет. Просто гуляем. Людям же не нужно держать поводок в руке. У них, получается, потяг пристегнут к поясу. Ну, конечно, собака дергает сильно. Любая из моих собак. Это такой хороший физический вообще...
5: То есть на тропу здоровья с ними стоит выйти, предварительно
6: стоит,
5: подготовившись?
6: Да, хорошая обувь, самое главное. Вот, и будет очень жарко. Будет очень жарко и весело. Мы всех собак подбираем сами. Каждому человеку индивидуально, потому что... Так, куда пошел? Потому что все-таки у каждого человека свой характер, свои физические данные. И не каждому там подойдет Эрик. Да, Эрик? Тем более человеку не просто нужно быть физически подготовленным, но еще настойчивым и достаточно доминантным перед такой вот собачкой, как Эрик.
3: Тем, кто хочет стать хозяином собаки сибирской породы, Александра советует запастись терпением и свободным временем. Она понадобится для длительных прогулок и зимних купаний. И хаски, и маламуты очень любят водные процедуры и готовы купаться даже в 20-градусный мороз. При этом надо быть готовым к тому, что после такого мациона песик будет лежать на диване и сохнуть примерно сутки. Все псы в приюте Александры именно так и делают.
4: Сельские истории.
0: Региональные проекты «Радио России».

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
2: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о глазах. Ведь ни для кого не секрет, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием разных негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так как этого избежать? Почему наше зрение садится и что на это влияет? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина.
3: Здравствуйте. И перед тем, как мы начнем, давайте я назову наши реквизиты. ООО «Продекс» ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Действительно, сейчас в мире огромное количество людей поражены различными болезнями глаз. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире более 2 миллиардов человек страдают нарушением зрения, причем по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было бы предотвратить или еще можно скорректировать. Сегодня эта программа будет полезна не только тем, у кого диагностированы серьезные глазные нарушения, но и у кого проблемы по близорукости, начальной катаракте, гиперметропии, просто кто ищет способы улучшения зрительных функций, а также для тех, у кого при повышенной работоспособности просто к вечеру устают глаза. И как вы вначале сказали, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже, и до недавнего времени это считалось нормой. Но оказывается, как выяснили ученые, глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Вы знали об этом? Возраст тут ни при чем. Невероятно, но болезни глаз, которые раньше считались пожилыми, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки и другие, часто на самом деле не связаны с возрастом. Все дело в кровообращении и питании клеток глаз. Когда оно нарушено, а питания клеток недостаточно, начинаются проблемы со зрением. Снижается острота, появляются замутнения, черные точки перед глазами, ну и так далее. Понимаете, возраст тут совершенно ни при чем. Проблема не в этом.
2: То есть, получается, если наладить кровоснабжение, питание, появится шанс полностью или частично восстановить зрение и видеть отлично хоть в 90 лет.
3: Абсолютно верно.
2: Ну а что же предлагает современная медицина для возможного решения этих проблем?
3: Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессором, академиком Лазерной академии России, академиком Международной академии информатизации при ООН, автором научных работ, 4 патентов на изобретение, 2 монографий, лауреатом национальной премии имени Чижевского высшей награды Российской лазерной академии наук. Именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, которое я сегодня представляю. Радуга прозрения. Это прежде всего медицинское изделие. Аппарат уже успешно применяется в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции радугу прозрения можно использовать и дома тоже. Прибор радуга прозрения – это действенный способ, который может помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. И важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь согласитесь, лишиться зрения – это страшная потеря, как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру – 8-800-777-25-33. Я повторю, 8-800-777-25-33. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните. 8-800-777-25-33.
2: А почему прибор называется «Радуга прозрения»?
3: Все потому, что он воздействует на радужку глаз, причем сразу тремя световыми спектрами с разной длиной волны. Теперь разберем цвета, которые используются при излучении прибором. Синий цвет. Определенная часть диапазона синего цвета отвечает за правильное функционирование биоритмов. В ходе лечения вы почувствуете, как стали легче засыпать вечером, а утром просыпаться бодрым. Кроме того, синий цвет играет важную роль в поддержании высокой остроты зрения в сумеречное время, а также в условиях плохой освещенности. Красное излучение. Красный цвет работает, производя биохимический эффект в клетках, который укрепляет митохондрии. Благодаря большому количеству энергии клетки начинают функционировать более эффективно, омолаживаться и восстанавливать повреждения. Повреждения, которые мешали вам видеть, могут восстановиться. Да что говорить, даже сам взгляд станет другим. Вы забудете, что уже давно на пенсии, вашим глазам снова не больше 30. Зеленое излучение. Японские ученые назвали его самым полезным для зрения цветом. Он помогает расслабить напряженные мышцы глаз, успокаивает, снимает спазмы, вызванные нервным перенапряжением. Передозировки этим светом не бывает. Особенно зеленый свет полезен при глаукоме, близорукости, болезнях сетчатки и зрительного нерва. Он улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в тканях глаза, состояние и тонус капилляров и сосудов, а также положительно влияет на состояние нервных волокон глаза. Шаг за шагом, делая процедуры, вы начнете потихоньку возвращать себе радость прозрения. И поверьте, это ощущение невозможно описать. Его обязательно нужно прочувствовать лично. Панкову Олегу Павловичу удалось сделать более совершенным и точным алгоритм воздействия световых импульсов на глаз человека. Профессор написал книгу «Радуга прозрения», в которой раскрыл значение и влияние каждого цвета на глаза.
2: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и методе эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8-800-777-25-33, 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Нина, вот вы сказали, что прибор «Радугу прозрения» может помочь при тяжелейших недугах глаз. Давайте, во-первых, их перечислим, а во-вторых, выясним, что происходит в организме при воздействии прибора и каким образом достигается такой результат.
3: Что отличает аппарат «Радуга прозрения» от других аппаратов? У него очень широкий спектр применения, и чаще всего «Радугу прозрения» используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Кроме перечисленных заболеваний, его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. И пользоваться им может вся семья, что очень удобно. Все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, если вооружены таким мощным оружием, как радуга прозрения. Почему? Потому что, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8-800-777-25-33. 8-800-777-25-33. Не стесняйтесь, звоните, задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
2: Действительно, список заболеваний, с которыми может справиться аппарат, впечатляет. А сколько времени требуется для процедуры и справится ли человек пожилой?
3: Когда я говорю, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Конечно, и тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. же. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты, и результат не заставит себя ждать. Благодаря правильно подобранным по цвету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. И все это за 3 минуты. Представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору радуга прозрения. 8 800 777 2533. 8 800 777 2533.
2: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Последний вопрос. Что еще может влиять на проблемы с глазами?
3: Есть болезни, на первый взгляд, не связанные с глазами, которые, тем не менее, могут привести к слепоте, если вовремя не начать профилактику заболеваний глаз. И первым в списке, как вы думаете, что? Диабет. Возможно, вы не знали, но при диабете нарушается прочность сосудов организма и происходит кровоизлияние. Также возможны отеки роговой оболочки даже от слоя сетчатки, что приводит к слепоте. Гипертония тоже негативно влияет на сосуды глазного дна. Для этой болезни также характерно снижение остроты зрения, а в некоторых случаях цветовосприятия. Заболевания глаз могут возникать и на фоне общих заболеваний организма. И потом, для того, чтобы спасти зрение, врачи делают все возможное. Но зачем же запускать, когда есть такой замечательный аппарат для лечения профилактики заболевания глаз? Радуга прозрения. Дома, в привычной обстановке, всего за 3 минуты у вас появится шанс избавиться от множества проблем со зрением. Давайте их еще раз повторим. Аппарат радуга прозрения применяется для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия. Также его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, для снятия напряжения и усталости глаз.
2: Что ж, Нина Солнцева поделилась сегодня с нами вот этой важной и полезной информацией. Спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал Зарядье, Москва. 6+». 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
1: Самый добрый друг из детства возвращается.
4: Обратный отсчет.
1: Новое путешествие.
5: Это обратная сторона Луны.
6: Найдем моего папу.
1: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино. Категория 0+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Российские средства ПВО в течение ночи уничтожили 494 украинских БПЛА. И глава Следственного комитета затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному по факту ДТП с участием рейсового автобуса на Ставрополье. Все подробности далее. Владимир Путин поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с днем рождения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В ней сказано, что на протяжении многих лет белорусский лидер неустанно трудится на посту главы государства, способствуя успешному социально-экономическому развитию братской страны, защите ее интересов на международной арене. В поздравлении также говорится, что президент России дорожит взаимопониманием и доверием, установившимися между ним и Беларусью. Русским коллегой. Он пообещал, что Москва и Минск продолжат товарищеское общение и конструктивную совместную работу по дальнейшему наращиванию многопланового сотрудничества, продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве. Добавлю, Александр Лукашенко сегодня исполняется 72 года. История Отечества неразрывно связана с трудом шахтеров. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником. Президент напомнил об исторической роли горняков, предшественники которых создали индустриальный фундамент страны.
2: Уважаемые друзья, искренне рад поздравить работников и ветеранов угольной промышленности России с Днем шахтера. Поблагодарить наших горняков, инженеров, технологов, рабочих Кузбасса, Донбасса, Красноярского края, Хакасии, Якутии, северных, сибирских, дальневосточных угольных регионов за упорный труд и преданность своему делу, за значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности и укрепление суверенитета, экономической и оборонной мощи нашего государства. С вашей профессией неразрывно связана сама история Отечества. Ваши предшественники заложили индустриальный фундамент страны, дали мощный толчок развитию металлургии, машиностроения, транспорта. Во время Великой Отечественной войны внесли огромный вклад в бесперебойную работу заводов и фабрик, в обеспечение фронта всем необходимым, а в послевоенный период – восстановление разрушенных городов и предприятий.
1: По словам Путина, Россия находится на втором месте в мире по запасам угля и, несмотря на сложный для отрасли период, сохраняет ведущие позиции на мировом рынке. Российская группировка «Восток» за сутки уничтожила 38 пунктов управления украинскими БПЛА. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов. Он добавил, что поражено также 37 беспилотников самолетного типа и 6 станций «Старлинг».
3: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, бригадам морской пехоты и бригады терробороны ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Вольнянка, Никольская, Общая, Ивановка, Василевская, Розовка и Зоревка. В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений беспилотных систем, до 310 военнослужащих, 6 автомобилей, 6 станций спутниковой связи «Старлинг», 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 38 пунктов управления беспилотной авиацией.
1: В свою очередь, южная группировка войск за сутки уничтожила 10 складов материальных средств ВСУ, 33 наземных робототехнических комплекса и 52 пункта управления БПЛА. Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 494 украинских беспилотника над 15 российскими регионами и над акваториями двух морей. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и перехвачены над Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над Азовским и Черным морями. По данным военного ведомства, во всех случаях нейтрализованы БПЛА самолетного типа. Эстония занимает последнее место среди 29 доноров финансирования госбюджета Украины. В таблицах за каждый год стоят прочерки, а в 2023 году указано ноль. Отчет Минфина Украины опубликован на сайте ведомства, сообщает РИА Новости. Самыми крупными источниками остаются Евросоюз – 68,2 миллиарда долларов с февраля 2022 года, а также кредиты, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов – 48,6 миллиардов долларов за 2024-2026 годы. Несколько щедрее были Албания и Исландия, которые за это время перечислили по 1,2 миллиона долларов соответственно. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному по факту ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства. Расследование проводится в рамках статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Авария произошла в ночь на 30 августа на третьем километре

0: западной периферии антициклона, поэтому переменная облачность без осадков, но тем не менее во второй части дня с приближением теплого фронта с запада небо нахмурится и местами брызнут небольшие дожди. Температура воздуха при этом повысится до нормальных летних 20-23 градусов, ветер южный при этом по силе 3,8 метра в секунду, ну и атмосферное давление будет падать, составит 750 миллиметров ртутного столба. Спорт.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Краснодар одержал 6-ю подряд победу со старта сезона в российской премьер-лиге по футболу. Южане обыграли Ростов со счетом 1-0 в матче 6-го тура. Благодаря точному удару Жубалы лидируют в чемпионате с 18 очками на 6 меньше ведущего вторым петербургского «Зенита» после победы над воронежским «Факелом» 1-0. В других встречах субботы «Локомотив» в московском дерби уступил «Динамо» 0-1, а грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов» разошлись миром 3-3. Московская «Торпеда» обыграла на выезде СКА «Хабаровск» со счетом 2-0 в матче 9-го тура первой лиги по футболу и поднялась на 4-е место турнирной таблицы. Хабаровчане на последней 18-й позиции. Омский «Авангард» серии «Буллитов» взял верх над ярославским «Локомотивом» со счетом 2-1 в матче хоккейного кубка «Блинова». У «Амичей» отличился Егор Афанасьев, у железнодорожников Артур Каюмов. В другом поединке дубль Ильи Федотова помог «Новосибирск Сибири» обыграть нижнекамский «Нефтехимик» 6-3. Мужская сборная России по волейболу из игроков не старше 20 лет одержала победу над командой Болгарии со счетом 3-0 в матче отборочного раунда молодежного чемпионата Европы 2027 года. Россияне выиграли все поединки отбора и завоевали путевку на турнир. Норильск обыграл Тюмень со счетом 6-5 во втором матче первого тура чемпионата России по мини-футболу и возглавил турнирную таблицу. В других поединках субботы екатеринбургская «Синара» была сильнее петербургского «Кристалла» 4-3. Югорский «Газпром» «Югра» нанес поражение «Сургуту» 5-0. Тульский «ТЗМС» взял верх над иркутским «Райра» 2-1. Столичный КПРФ в серии пенальти одолел новосибирский «Сибиряк» 3-1. В основное время команды разошлись миром 2-2. А новая генерация Сыктывкара сломила сопротивление нижегородского «Торпеда» 6-5 по пенальти после ничьей в игровое время 3-3. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов, переменная облачность. В Архангельске плюс 18-20 градусов. В Петрозаводске плюс 19-21 и небольшие дожди. В Вологде плюс 20-22 без осадков. В Великом Новгороде плюс 17-19 градусов, кратковременные дожди. В Калининграде плюс 22-24 днем, а вечером дожди. В Санкт-Петербурге облачно, кратковременные осадки плюс 17-19 градусов. В Москве плюс 21-23 днем, а вечером кратковременные дожди. Сейчас столица плюс 19, небольшая облачность, ветер юго-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Кавказ Сергея Есенина.
2: Я вас люблю, как шумную куру. Люблю в пирах и разговорах. Я северный ваш друг и брат. Поэты все единой крови. И сам я тоже азиат. В поступках, помыслах и слове.
1: Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили. В понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Новосибирска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
3: Друзья, в каждом эфире мы представляем...

0: историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
1: Раритеты. Слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.
2: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединился только что, и по сложившейся традиции приятного аппетита тем, кто сейчас за большим семейным столом. На календаре воскресенье 30 августа. Прекрасный, но, увы, последний летний выходной. В студии его встречают Вадим Тихомиров,
1: Дмитрий Жлаков, Павел Сурков. Здравствуйте. И вот что мы предложим вам в ближайший час нашего эфира.
2: Мы будем постигать азы финансовой грамотности и расскажем, как к этому приучить наших детей.
0: Узнаем всю программу открывающейся в Москве книжной ярмарки.
1: И продолжим путешествие по прекрасному Красноярскому краю вместе с нашей коллегой Марией Абрашкиной.
2: 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера, конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе МАКС. А все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Ну а прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.
3: Композитор пишет песню, как правило, он наделяет своих героев теми достоинствами, которыми обладает сам, либо которыми хотел бы обладать. Нам повезло, хоть и не мы авторы, мы побывали в роли героев одной из песен, снимаясь в совместном советско-французском музыкальном фильме «Времена года». Эта песенка о таких смелых и гордых людях, как каскадеры.

0: Друзья, 8-925-222-99-92, телефон нашего прямого эфира, и вы можете по нему присылать свои сообщения, замечания и ваше мнение. Мы все учитываем, ну и самое интересное, вы уже знаете, звучит в прямом эфире. Ну, а мы идем дальше. Вот представьте, ваш ребенок отправляется в школу и твердит: «Папа, мама, дайте денег на карманные расходы». Вроде отказать нельзя, но и баловать не следует.
1: Как же научить ребенка правильно распоряжаться своими небольшими, но финансами? И как привить ему финансовую грамотность?
2: Будем разбираться вместе с финансовым аналитикой Татьяной Волковой.
0: Которой мы сейчас дозваниваемся.
1: Да. Ну, мы дозвонимся и обязательно выясним. По крайней мере, я помню, когда я получил первый раз в школе свои карманные деньги.
2: А много это было?
1: Рубль.
0: Рубль?
1: Вот да. Слушай, это
0: прям очень... бумажкой.
2: Это крупные деньги.
1: И я его потерял.
2: Да ладно.
0: А мне 20 копеек.
2: А мне 20 копеек давали на завтрак. Как раз и к нам присоединяется финансовый аналитик Татьяна Волкова. Она на связи. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Татьяна.
3: Здравствуйте.
1: Татьяна, скажите, пожалуйста, карманные деньги, они воспитывают или развращают ребенка?
3: Смотря как родители дают карманные деньги, их цель, безусловно, воспитывать управление деньгами, умение ими распоряжаться, аккумулировать, расходовать. Так. Но, безусловно, есть случаи, когда они развращают.
1: Хорошо, с какого возраста мы можем развращать детей? Ой, хотел воспитывать.
3: Да. Чаще всего карманные деньги появляются в 7-8 лет. Чаще всего бывает 8-9, когда ребенок уже ходит в школу, на кружки, секции, у него появляются какие-то небольшие деньги, которые он может тратить по своему усмотрению. Но, конечно, у карманных денег должны быть правила, на что можно тратить, на что нельзя.
1: Какие?
3: И правильный посыл.
0: Вот вы знаете...
3: Правила.
2: Да, какие правила?
0: Да.
3: Какие правила? Родители должны с ребенком обсудить, что он может покупать, что нет. Ну, например, если ему нельзя там газировки, жвачки, конфеты по каким-то причинам, да, то это должно проговариваться. И также...
1: А как вы будете это отслеживать? Ну, давайте честно
0: доверять. Доверять.
3: Ну, знаете, это сложный вопрос. Карманные деньги – это ведь не про то, чтобы контролировать и следить. Это выстраивание процесса доверия. То, что мы будем контролировать, ни к чему хорошему не приведет.
0: Я как-то дочери в школу дал 100 рублей, она сказала: «И ты это называешь деньгами?»
2: Вот, кстати, а сколько можно давать ребенку вот в 7-8 лет? Вот 100 рублей, 50 рублей – сколько?
3: Безусловно, зависит от семьи, региона, где живет ребенок, но чаще всего это небольшие деньги, 30-50 рублей в день, ну, скажем так, до 100 рублей это максимум.
1: Хорошо, Танечка, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а если, например, деньги выступают как, скажем так, стимул для того, чтобы помыть посуду, сходить с собакой на улицу? Возможно ли это?
2: Зарплата ребенку за домашние дела?
1: Да. Ну, это же мы же воспитываем ребенка.
3: Слышно было. Не поняла вопрос.
1: Я говорю, Танечка, еще раз говорю. Если, например, деньги выступают как поощрение за прогулку с собакой, за мытье посуды, это возможно?
3: Смотрите, да, это возможно, но это не совсем карманные деньги. Обычно деньги как поощрение за те задачи, за которые родители кому-то платили. Ну, например, помощнику по дому.
1: Ну, да.
3: Ребенок подрастает, и он забирает на себя задачи, именно платные, на мой взгляд. Все, что касается семьи и то, что делает семья каждый день, за это нельзя платить. Это ложная мотивация, которая приведет к плохим последствиям.
0: Да, согласен. Я
1: хорошо.
0: Согласен.
1: Еще один вопрос. Копилка – это хорошо или плохо?
3: Копилка, безусловно, это хорошо. И для маленького ребенка она должна быть физическая, несмотря на то, что мы живем в цифровом мире уже, чтобы он именно ощущал, как прибавляются
1: тяжесть
3: деньги.
1: Этой копилки.
3: Копилка – это умение аккумулировать средства на крупные цели.
0: Вот Вадим сейчас задал этот вопрос и посмотрел на меня, и прекрасно я понял, почему.
1: Почему?
0: У меня недавно дочь разбила копилку и куском, осколком обрезала руку.
2: А у меня ребенок из копилки все время пересчитывает деньги, сколько у него там есть, и записывает. Фиксирует, сколько прибавилось, сколько убавилось.
1: Танечка, еще один маленький вопрос. Скажите, а надо ли ребенку отчитываться о карманных деньгах? Ну, например, вот дали мне деньги на завтрак, а я их сэкономил, купил рыбу к себе в аквариум. Ну, это у меня
3: знаете,
1: было так.
3: На мой взгляд, конечно, идеальный сценарий, когда ребенку отчитываться не надо, но обсуждать и, например, подводить какие-то итоги, особенно в первые 2-3-4 года, когда ребенок начинает пользоваться карманными деньгами, конечно, стоит. Это, по сути, обсуждение бюджета. Какие нужны суммы, возможно, что-то совместно с родителями они будут достигать каких-то целей. Обсуждение точно позитивно. Вот прямо отчет и гиперконтроль — это плохо. Mm-hmm.
1: И еще, как деньги, наличными отдавать или на
0: карту? Или на карту, да.
1: Да.
0: Или
1: что лучше?
3: На мой взгляд, можно и так, но все-таки, mm-hmm. когда прям начинает ребенок пользоваться карманными деньгами, было бы здорово наличными, чтобы
2: да, он чтобы знал, видел, как выглядят
3: эти mm-hmm. деньги, да, ощущал их, получал сдачу, в общем, видел визуально. Это хороший прием.
0: Да, ты вот mm-hmm. на рыбок потратился в свое время,
1: да.
0: А мы собирали вот эти да. вот по 20 копеек на хоккейные ворота во двор. Вот мы
2: купили
0: потом
2: в итоге.
0: Сварщику отдали, значит, 5 рублей, он нам сварил ворота хоккейные. Натянули сетку и играли в хоккей.
1: Так вот что хорошо, это Татьяна.
3: Очень но круто,
1: с возрастом, я так понимаю, что все равно надо увеличивать пособие для ребенка.
0: Растут запросы. Да,
2: ребенок сам намекнет и да. скажет, сколько ему
0: спасибо,
2: надо.
0: Спасибо, Таня, огромное. Ну, финансовый аналитик Татьяна Волкова о базах финансовой грамотности. В Москве в выставочном центре «Гостиный двор» все готово к открытию 39-й Московской международной книжной ярмарки. Это крупнейшее ежегодное литературное событие на пространстве СНГ.
1: Более 200 экспонентов из регионов страны и дружественных государств, свыше 200 встреч с писателями, презентации книг, конференции, семинары, отдельная программа для юных читателей и их родителей, а почетный гость ярмарки – Китайская Народная Республика.
0: И Октябрина Ганечкина.
1: Да, конечно.
2: Обязательно. Как же без. Без
0: 2 числа да. с ней встреча в 7 вечера.
2: Без наших экспертов не проходит ни одна международная книжная ярмарка, тем более московская. Обо всех подробностях нынешней московской международной книжной ярмарки узнаем у директора ее Елена Гребенева с нами на связи.
1: Здравствуйте, Елена.
4: Доброе утро, друзья.
1: Елена, один маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, а кто-нибудь читает перед тем, как показать эти книжки на выставке от начала до конца? Ну, эти книги.
4: От начала до конца, да. Точно, к ярмарке все прочесть не успеваем, потому что на ярмарке...
1: Ой-ой-ой.
2: Елена?
1: Да.
0: Так,
4: да. К ярмарке.
1: Ага, я вообще вас спрашиваю, Елена, по одной простой причине, что, вы знаете, иногда читаешь книжку, все вроде бы хорошо, а в конце такой бабах, и думаешь, ой-ой-ой-ой, не дай бог кто-то увидит, что я прочитал эту книгу.
0: А убийца судья.
1: Да, и еще мужчина в женском платье.
2: Ой-ой-ой, нет, таких книжек
1: есть.
2: Да ладно,
1: в том-то и дело. Да,
4: ну
1: хорошо, ладно. Тогда следующий вопрос, Елена. Почему в последнее время так популярна во всем мире этот тренд китайской литературы?
4: Я думаю, что китайская литература в целом популярна, потому что они обращаются к тем же жанрам, что и сейчас российские писатели. Это фантастика, фэнтези, где мы заглядываем в будущее. Плюс они подчеркивают те же ценности, которые в нашей стране сейчас актуальны. Семейные ценности, традиционная культура. И, конечно же, взгляд в историю. Мы знаем, что Китай — это многолетняя, многотысячная даже история. Поэтому это всем интересно, в том числе российским писателям, российским читателям. И на международной книжной ярмарке в этом году Китай будет представлен огромным стендом, это 500 квадратных метров. И он покажет не только литературу, но и в целом представит свою культуру. Нас ждут более 5000 книг, более 2000 экспонатов. Это и живопись, и традиционная
1: литература,
4: и много-много-много всего.
2: А да, приедут китайские писатели?
0: А куда же они денутся?
4: Китайские писатели обязательно приедут. У нас и китайские писатели, и переводчики, и ученые. 12 человек мы ждем. А в целом делегация из Китая, в том числе издательств, это 150 человек. Поэтому Китая будет много.
1: Елена, маленький тоже такой социологический вопрос. А почему, например, наши читатели любят книги китайских писателей, которые пишут о 50-60-х годах прошлого века, о культурной революции, запоем читают? А наш литератур по истории нашей страны, фиг вам.
0: Ну, ты посмотри в очереди в мавзолей.
4: На самом деле, нет, не согласен.
0: Там одни китайцы.
1: Ну да, послушай, человек умного.
4: Да, и коллеги из Китая к нам приезжают, и у них запрос на изучение российской культуры.
1: Мы
4: организовали им экскурсии в библиотеку, там российскую государственную, в детскую библиотеку, в Третьяковскую галерею. Им очень интересна наша культура, наше искусство.
1: Ну хорошо.
4: Знакомиться.
2: Прекрасно.
0: Да. Лен, в 39-й раз будет проходить эта книжная ярмарка. Что-то, кроме вот китайского стенда, что-то еще нового ожидается?
1: Да.
4: У нас в целом 11 зарубежных участников. Это литература Омана, Турции, Ирана, Саудовской Аравии и других стран. Но я бы хотела обратить внимание именно на современных писателей российских, которые представлены на ярмарке. В их числе могу назвать Евгения Водолазкина, Александру Маринину, Дарью Донцову, Катю Качур, Асю Лавринович. И, конечно же, традиционные номинанты, лауреаты премии «Лицей», «Большой книги». Программа насыщенная. Более 500 мероприятий и для детской аудитории, для подростковой отдельно площадка, комиксы. Каждый желающий, каждый, знаете, заядлый читатель, либо начинающий читатель найдет для себя точно что-то интересное в программе книжной ярмарки этого года.
1: Елена, а вы можете как-то повлиять на цены на книги? Почему они такие дорогие?
2: Да. Зато хорошо изданы.
1: Ага. Ты видел это на обратной бумаге?
2: Вот
1: Елена правильно сейчас засмеялась. Ты, видимо, не те книги читаешь.
0: Я «Волшебника изумрудного города» дочери за 900 рублей купил.
1: Вот, да.
0: 900, с ума
4: сойти. Действительно дорогие, да, я с вами здесь согласна абсолютно, но это же не то, что цены на книги. Вся цепочка создания книги дорожает, и там, начиная от бумаги, которую мы привозим, к сожалению, из-за границы. Да, но книги же доступны в электронном формате, они доступны в аудио
1: формате. Это да, согласен.
4: В настоящее время можно на маркетплейсах купить большими скидками.
0: А, да, кстати.
4: Вариантов достаточно много, чтобы книги все-таки стала частью жизни каждого человека.
1: И еще...
4: И на ярмарке цены ниже, чем в магазинах.
1: Елена, еще, вы как-то можете повлиять, например, на Сергея Лукьяненко? Я люблю этого фантаста, но дело в том, что в последнее время, я говорю, вот я уже несколько раз намекал об этом, что такое ощущение, что такой прыщавый подросток пишет книги. Все пронизано сексом.
4: Это что,
2: не знаю, что ты что-то не то читаешь. Последнее, что написал Сергей Лукьяненко, это сценарий к «Смешарикам». Там все хорошо, поверь мне.
1: Сценарий я не читаю, прости, я читаю только книги. Да, извините, Елена, все-таки вы можете как-то повлиять на автора? Ведь в свое время, например...
0: Подсказать,
1: да? Третьяков просил, например, Репина переписать одно лицо на другое, например, лицо. Здесь подправить, здесь фон поменять. Вы тоже можете поправить наших писателей, чтобы они писали как-то более позитивно, более радостно?
0: За отдельный гонорар.
1: Да.
4: Я думаю, что все-таки нет, писатели со своим воображением, со своей
1: неуправляемый,
4: фантазией,
1: да?
4: подходят. Да, все-таки они выбирают сами. Но я предлагаю вам прийти к нам на встречу с Сергеем Лукьяненко и выставить ваши комментарии.
1: Вот.
4: Да, я думаю, что в диалоге вполне себе возможно.
1: Хорошо. И еще скажите, пожалуйста, а каких книг больше продается в нашей стране? Западных авторов или российских?
4: В нашей стране российских авторов все-таки в настоящее время продается больше книг.
0: Спасибо вам огромное.
1: Спасибо.
0: Друзья, у нас в эфире была директор международной книжной ярмарки Елена Гребенева. Напомню, что ярмарка открывается на днях в гостином дворе уже в 39-й раз. Пожалуйста, приходите и, как Лена только что сказала, будьте с книгой на «ты» и пусть она войдет в ваш дом. Спасибо огромное.

0: Радио Док.
1: Сегодня поговорим, как государство, манипулируя образом малоадекватной внешней угрозы, создавали тайные организации так, чтобы формально ни один, даже самый-самый мелкий чиновник, ни один парламент, ни один президент за это никогда не отвечал. И как группа добровольцев, которые в случае оккупации должны были стать ядром сопротивления, превратились в секретную армию ЦРУ под названием «Гладио». Это «Радио Док» в студии Анны Дворецкой.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера. После новостей.

0: И мы продолжаем путешествовать по нашей стране. И благодарим за это нашу коллегу Марию Брашкину. Она вернулась из поездки по Красноярскому краю в рамках проекта «Метеоразведка», организованного компанией tutu.ru. И уже поделилась с нами некоторыми подробностями этого путешествия.
1: Но одного разговора точно мало для впечатлений и воспоминаний, так что мы решили продолжить наш рассказ о путешествиях по Таежному краю и берегам Енисея.
2: Итак, Мария Брашкина вместе с нами в студии. И тебе слово, Маша.
3: Доброе Машенька. Утро. Я к вам опять с туризмом.
1: Скажи, пожалуйста, вспоминая про столбы, которые ты рассказывала. Да. А сколько всего столбов? Кто-нибудь их считал?
3: Более, по-моему, более 50 точно. Но они разные совершенно. Там есть...
0: Столбушки.
3: Там есть маленькие, есть большие. Там есть столб дедушка, дед он называется. Много разных, вообще совершенно.
1: Знаешь, Маша, мы воспитаны на дорожках, деревянных дорожках вокруг Яузы. Спасибо, Сергей Семенович. Да. А скажи, есть ли удобные тропки там, в Красноярском крае, по тайге?
3: Да, это называется все эко-маршруты. Модное новое слово.
1: Так,
3: да,
1: хорошо.
3: Это есть эко-маршруты.
1: То есть дорожки дошли до каждого...
2: Везде дорожки.
3: Сергей Семенович дошел везде. Да, эти эко-маршруты, они организованные. То есть можно взять гида, например, и с ним пойти. Можно самостоятельно...
1: О чем это рассказывать-то?
3: Можно...
1: Посмотрите,
3: о чем рассказывать?
1: Ель направо, пусть налево?
3: Нет, ну в тайге... А много можно рассказывать.
1: Так.
3: Это же непривычная для нас лесополоса, назовем
2: ее
3: так.
2: Полоса.
3: Ну,
0: полосище.
3: Полосище, да. Поэтому можно говорить о многом долго. И обычно всегда такие походы с гидами сопровождаются различными историями и байками. Вот, про места.
2: Охотничьими и рыбацкими?
3: Ну, конечно, да. Ну,
1: не всегда. Кстати, хариус в Енисею есть?
0: А рыба в Каме была.
1: Да.
0: Как у Райкина.
2: Рыбу.
1: Понятно.
2: Ела.
1: Рыбу, сейчас про рыбу.
3: Я
1: да.
3: рыбу ела, но не строганину. Нет, смотрите, я...
2: Сохранили.
3: Я объясню вам, почему я не ела строганину. Как оказалось, у нас не только на Кавказе, но и на севере очень любят зелень. А я зелень не люблю. Вот. Ни в каком виде.
1: Поэтому, давай, рассказывай.
3: Нет, я ела я рыбу. Очень вкусная, прекрасная, просто замечательная рыба. И в Красноярске мороженая рыба называется сугудай. Это местное блюдо, которое подается замороженным, понятное дело, нарезается.
2: И также режется тонкими ломтиками, да?
3: Да, конечно, тоненькими-тоненькими ломтиками нарезается и подается к столу непосредственно. Что еще из интересного? Ну, естественно, это дичь.
2: Медвежатина.
3: Дичь, оленина, медвежатина, все, что захотите.
1: Олежки.
0: Олежки.
2: Ну, конечно, куда же без них-то?
1: Ну, да.
2: Козочку раз,
1: да.
2: И все,
3: как, знаете, я когда приехала домой и вот рассказала родителям, что вот, как бы я ела это, она говорит, а тебе не жалко? Я говорю, нет, а что? Я говорю, мама, тебе курица жалко?
1: Ну, что, я и кенгуру ел.
0: Она же тебя учит перед носом.
3: Ну, я тоже как бы, ну, разное ела. Я говорю, а что жалко-то? Ну, как бы, это же еда.
2: А орешки? Как с орешками?
3: Ой, кедровые орехи совсем, везде, со всеми блюдами практически. Я наелась, мне кажется, кедровых орехов на год вперед.
2: А привезла с собой-то?
3: Я с собой не привезла, потому что у меня чемодан был полон другого.
1: Чего?
3: Много чего. Сувениров.
0: Ну, там, естественно, что из Сибири.
3: Различных, да. Я чай привезла с собой таежный. Я вот в последнее время очень чаи полюбила, поэтому я привожу с собой чаи, теперь завариваю. Я очень хотела вам рассказать, на самом деле, не только про еду, мы все про еду. Я вам хотела рассказать про интересные моменты в городе. Вот мы в прошлый раз с вами не обсудили сусликов.
2: Так,
1: да, было дело.
2: Сусликов там много.
3: Сусликов там много, находятся они, ну, в большинстве своем на острове Татышев. Я просто с сусликами никогда так близко не сталкивалась. А ты просто приходишь, а он идет вот прям перед тобой, вот
2: они
3: здесь.
2: Там
3: и в норку. Знаете, что самое интересное? А там единственный в России пешеходный переход для сусликов есть.
0: Даже так?
3: Да, да, он небольшой, то есть он прям полностью оборудованный. Там светофор стоит. И предполагается, что суслик идет, лапкой своей нажимает на переход, вот как у нас сделано, да, там
0: зеленый, красный.
3: Да, вызовите, да, угу. Вот, чтобы перейти дорогу. Там то же самое. Нажимает и переходит
1: то
3: дорогу.
1: Суслик.
3: Да.
2: На плане.
3: Да,
2: ну, понимаешь?
3: Как нам рассказали, типа, ну, пока замечено не было, но как бы предпосылки имеются, предполагается, ага. Да.
2: А он не встанет в столбик вот так посреди дороги, не будет стоять?
3: Может. Ну, я думаю, это же суслики.
0: Да.
3: Это суслики. Кстати, всегда предупреждают, не кормите сусликов с рук. Лучше вот так вот положить где-то, там орешки.
2: Потому что они кусаются.
3: Они кусаются, да. Опасно. Потом как-то...
0: Да, занесет еще какую-нибудь гадость.
3: Да, такая себе угу. История.
1: Скажи, пожалуйста, да, а по Енисею можно поплавать на трамвайчиках?
3: Можно. Я плавала на электрическом трамвайчике.
1: Как? Это и трамвайчики как? Уже электрические дошли до каждого?
0: Но мы все хвастались, что это да. У нас в Москве только единственный
3: нет,
0: город.
3: Нет. Небольшая такая прогулка от одного моста, получается, до другого. Порядка ага. Там 40-45 минут. Очень так. Здорово. Выходишь. То есть есть как закрытые, так и открытые палубы. Угу. То есть, не знаю, мне так понравилось на самом деле. Ты плывешь.
1: Даже не качало?
3: А с чего?
2: Плавно идет электротрамвайчик.
3: Что еще?
2: Плавно идет электротрамвайчик.
3: Да.
1: Или покачивается?
3: Нет, ничего не качается, совершенно нормально. То есть мы на нем снимали. И отлично все получилось. Красиво, здорово. Еще ты плывешь, идешь точнее,
0: да.
3: Простите. Сейчас, чтобы никого не обидеть. Идешь по Енисею. Ветерочек такой на тебя, бриз.
0: Слушай, ветерочек, ты нам скажи, ты к третьей серии готова?
3: К третьей серии? Про Красноярскую ГЭС третья серия, пожалуйста, расскажу обязательно.
0: Спасибо тебе про кедровые орешки, Маш, большое, и про таежный чай.
2: И про сусликов.
0: Мария Брашкина сегодня, друзья, была с нами.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
4: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
5: Здравствуйте.
4: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
5: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
4: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
5: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
4: Звучит как идеальная система очищения.
5: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
4: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
5: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
4: Знакомая картина. А это может быть не соль?
5: Это может быть сигнал от почек.
4: Никогда об этом не задумывалась.
5: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
4: Звучит как-то очень пугающе.
5: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
4: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
5: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
4: Это вы о чем?
5: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
4: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
5: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
4: 70%? И мы даже не знаем об этом?
5: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать? В целом все нормально, я привык уже.
4: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает мешает эта нагрузка?
5: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
4: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
5: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
4: Да, я слышала, это очень больно.
5: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
4: Какая-то очень пугающая картина.
5: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
4: А почему оно так популярно в Индии?
5: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
4: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
5: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
4: И где же создали редунит?
5: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
4: Алтай? Почему именно там?
5: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
4: То есть сочетание природного сырья и науки.
5: Именно.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
4: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
5: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
4: А что дает такое сочетание?
5: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
4: А вы говорили еще про ферменты.
5: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
4: Надо же, как интересно.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного «звездочка-2203». Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного «звездочка-2203». Все звонки по России бесплатные.
5: И еще добавлю, Редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного «звездочка-2203». Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного «звездочка-2203». Все звонки по России бесплатные.
4: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты Редунита.
5: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
4: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
5: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. «Редунит» – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержания почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
4: Это то, что может стать вашей реальностью. «Редунит» – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить «Редунит» в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного «звездочка-2203». Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного «звездочка-2203». Все звонки по России бесплатные.
4: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России.
7: Премьера в Театре Гоголя. 8 и 9 сентября. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+.
8: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал Зарядье, Москва». 6+.
9: Самый добрый друг из детства возвращается.
10: Обратный отсчет!
9: Новое путешествие.
11: Это обратная сторона Луны.
12: Найдем моего папу.
9: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино.
13: Категория 0+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске российские войска установили контроль над селами Великий Прикол и Садки. Владимир Путин поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с днем рождения. И с 1 сентября изменяются правила отзыва сотрудников из отпуска. Все подробности далее. Российская армия освободила населенные пункты Великий Прикол и Садки в Сумской области. Об этом сообщила Минобороны. Там добавили, что контроль над селами способствует расширению полосы безопасности вдоль границы. В течение ночи вооруженные силы продолжили нанесение групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотниками в Киеве поражено промышленное предприятие, комбинат бетонных изделий, склады которого использовались для хранения взрывчатых веществ. Они принадлежали научно-технической и инженерной компании «Умные боеприпасы», производящие беспилотные летательные аппараты и боеприпасы к ним. В течение суток были поражены место запуска ракет «Фламинго», объекты топливно-энергетической инфраструктуры и логистические центры Украины. Также Минобороны впервые сообщает об уничтожении в зоне СВО бронеавтомобиля «Титан-С» канадского производства. Кроме того, армия начала подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре. Западная группировка российских войск за сутки уничтожила 51 пункт управления беспилотниками и 153 БПЛА противника. Поражены две станции «Старлинг», 5 складов боеприпасов ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике механизированной мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Студенок Харьковской области, Святогорск, Сидорово, Татьяновка, Крымки и Богородичная Донецкой Народной Республики. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 82 тяжелых боевых гексокоптеров. Общевойсковыми подразделениями группировки ВОС «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 220 военнослужащих, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», артиллерийское орудие Д-20, 2 миномета. Кроме того, вскрыты и уничтожены 51 пункт управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи «Старлинг», 3 квадроцикла, 37 наземных роботехнических комплексов и 5 полевых складов боеприпасов противника.
1: Тем временем экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил по личному составу и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Удар наносился по заданным координатам авиабомбами с подтверждением модуля планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, самолет благополучно вернулся на аэродром вылета. Владимир Путин поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с днем рождения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В ней сказано, что на протяжении многих лет белорусский лидер неустанно трудится на посту главы государства, способствуя успешному социально-экономическому развитию братской страны, защите ее интересов на международной арене. В поздравлении также говорится, что президент России дорожит взаимопониманием и доверием, установившимися между ним и белорусским коллегой. Он пообещал, что Москва и Минск продолжат товарищеское общение и конструктивную совместную работу по дальнейшему наращиванию многопланового сотрудничества, продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве. Добавлю, Александр Лукашенко сегодня исполняется 72 года. Накануне поздно вечером он завершил визит в Россию, где провел 2 насыщенных рабочих дня. В том числе прошла его встреча с Владимиром Путиным. Норма продолжительности преподавательской работы школьных учителей составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, учителям засчитывают в нагрузку не только обычные уроки, но и занятия внеурочной деятельности. По данным Минпросвещения, норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю, определяется образовательной организацией. Кроме того, продолжительность рабочего времени зависит от должности или специальности педагогического работника. С 1 сентября изменятся правила отзыва сотрудников из отпуска. Речь идет о чрезвычайных обстоятельствах и касается работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. Соответствующий федеральный закон размещен на портале официального публикования правовых актов. В документе говорится, что часы работы отозванного из отпуска работника, потраченные на выполнение трудовых обязанностей, связанных с причинами отзыва из отпуска, оплачиваются не менее чем в двойном размере. Кроме того, порядок отзыва из отпуска должен быть установлен коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами или трудовым договором. Неиспользованная часть отпуска предоставляется работнику по его выбору в удобное для него время, либо присоединяется к отпуску за следующий рабочий год. Теплый атмосферный фронт принесет сегодня дожди в Москву и в Подмосковье. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. В первой половине дня столица будет находиться под влиянием уходящего на юго-восток малооблачного гребня антициклона. А затем натеканием облачности и кратковременными дождями скажется приближение теплого фронта. В центре мегаполиса небольшие осадки ожидаются после 17-18 часов. При этом до подхода фронтального раздела воздух успеет прогреться и дневной максимум превысит климатическую норму на 1-2 градуса. Температура составит плюс 21-23 по области.

0: Летел в Москву для подписания контракта со столичным «Динамо». Об этом информируют РИА Новости. Ранее СМИ сообщали, что «Динамо» и бразильский «Фламенго» договорились о переходе 25-летнего вингера. А сумма трансфера составит 12 миллионов евро. Московская «Торпеда» обыграла «СК Хабаровск» со счетом 2-0 в матче 9-го тура первой лиги по футболу. Мячи забили Александр Юшин и Дмитрий Цыпченко. Петербургский «Зенит» обыграл Рязань ВДВ со счетом 3-0 в матче 17-го тура. Чемпионат России по футболу среди женских команд и остался лидером первенства с 41 очком. На один балл меньше у столичного ЦСКА, который взял верх над казанским «Рубином» 4-1. В других встречах дня московский «Спартак» победил пермскую «Звезду» 2005-1-0. Локомотив в столичном дерби нанес поражение Чертанову 2-1. А красноярский «Енисей» был сильнее Ростова 2-1. Россиянка Мира Андреева сохранила 5-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер осталась 16-й, Екатерина Александрова 19-й, Анна Калинская опустилась на 23-ю строчку, лидирует в рейтинге Арина Соболенко из Белоруссии. Россиянка Мария Козырева не смогла победить на теннисном турнире в Монтерее в парном разряде. Она в дуэте с британкой Майей Люмсден уступила в финале австралийке Майи Джойнт и китаянке Ифан Сю со счетом 2-6, 6-4, 5-10. Защитник Жереми Грало перешел в «Ладу» из «Шанхайских драконов» в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 26-летним канадцем рассчитано на один год. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: Сегодня в Ярославле плюс 21-23 градуса, облачно с прояснениями. В Воронеже плюс 24-26 градусов. А в Ростове-на-Дону плюс 26-28, небольшая облачность. А в Волгограде плюс 24-26, в Краснодаре плюс 28-30, в Сочи плюс 27-29 градусов, кратковременные дожди. В Ставрополе плюс 22-24 без осадков. В Нальчике и Владикавказе плюс 17-19 и временами дожди. В Санкт-Петербурге дожди плюс 17-19 градусов. В Москве днем плюс 21-23, а вечером кратковременные осадки. Сейчас столица плюс 20, ветер юго-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: Театр на Радио России представляет.
5: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
4: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
6: Это мы прифронтовой город?
7: Как это?
8: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
4: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
9: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
10: Не знаю, Тиль, я попробую.
4: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: продолжаем «Хорошее начало». Здравствуйте, друзья. Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. На календаре воскресенье, 30 августа. В студии с вами этим утром Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков, а также Павел Сурков. Здравствуйте. И вот какая программа ждет нас совсем скоро.
2: Мы узнаем, чем же порадуют нас театры и филармонии в новом сезоне.
0: Подготовимся к встрече нового учебного года.
1: Вернее, выясним, как готовятся к нему не ученики, а учителя. Для этого позовем в студию настоящего педагога со стажем.
2: Ну, а мы вот ждем ваших сообщений по номеру нашего эфирного мессенджера 8-925-222-9992. Конечно же, следить за нами на национальной платформе МАКС. А все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Это прекрасный воскресный день, друзья, и пусть вам в нем сопутствует удача.

0: До начала календарной осени остаются считанные дни, а вместе с осенью открывается и театральный сезон. Уже вовсю продаются билеты, а театралы и любители культурного досуга планируют ближайшие месяцы и визиты в театры и концертные залы.
1: Чем же нас порадует наступающий театральный и концертный сезон?
2: Узнаем об этом у нашего музыкального обозревателя Ольги Русановой. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте. Ну, некоторые уже вперед паровозы бегут.
1: Так, так,
3: открыли
1: сезон
3: даже в августе.
1: Так.
3: Вот о них-то я и хочу рассказать.
1: Ага,
3: прежде всего, в Москве театр Гоголя 18 августа распахнул свои двери для зрителей. И, конечно, они были первыми, молодцы. И хочу сказать, что Антон Яковлев, художественный руководитель, уже на своем посту 4 года. И очень интересный репертуар он собрал, новую труппу и нового зрителя. Давайте послушаем коротенькое мое интервью с ним и потом поговорим дальше.
4: Для меня это юбилейный сезон, потому что 5-й год – это уже некое подведение предварительных итогов. Это уже такой солидный репертуар, который к концу этого сезона должен быть у нас. И не только на малой, но и на основной сцене. Театр, где будет уже 25 полноценных новых замечательных спектаклей. То есть это уже репертуар, который я все эти вот 4 года и сейчас вот 5-й по камешку, по кирпичику собирал непростым способом и трудом. 5-й год – такое ощущение окончательного присвоения уже такого, что у нас удалось создать новый театр. Это для меня принципиальный вопрос, что сейчас я уже чувствую себя в этом смысле человеком, который в этом уверен. Уверен в своих артистах, уверен в репертуаре и в нашем новом зрителе. Все не зря было. Самое главное, что этот 5-й сезон должен только уже подтвердить.
1: Олечка, прежде чем продолжить свой монолог, скажите, пожалуйста, а как мы будем готовиться к 200-летию дня рождения Льва Николаевича Толстого?
3: Ну вот, сразу о Толстом. Я вам о другом хочу сказать.
1: Ну, прости, Валя, ладно, извини.
3: Во-первых, Толстой будет еще не скоро, через два года. Так что это я еще расскажу. Тут очень многие события уже действительно начались. Вадик, в этом вы правы. Но 8 и 9 сентября все-таки в Театре Гоголя будет первая премьера сезона. Знаменитый спектакль «Дальше тишина». Я думаю, что те, кто давно увлекается театром, помнят Раневскую, Плятова.
2: Конечно, конечно.
1: Я видел, и на сцене это.
2: Да. И не ты один.
3: Что вы говорите, Вадик?
1: Да.
3: Человек
1: столько не живет.
2: Не-не-не-не.
1: Я был маленький, ну ладно, чего вы.
3: Вот. Но здесь будут играть главные роли приглашенные артисты из Ленкома. Это Анна Якунина и Виктор Раков.
1: Анька и Витя, это, конечно, замечательные актеры.
3: И это будет, я думаю, потрясающий спектакль, потому что на эту пьесу американскую об отцах и детях очень актуальная тема, как повзрослевшие дети уже отказываются от своих престарелых родителей, они оказываются никому не нужными, и их разлучают в конце жизни. Это трагическая история. Но она, понимаете, сделана Яковлевым как музыкальный трагефарс, потому что там очень много музыки, как всегда, в его спектаклях. Ну,
1: отлично.
3: А дальше у них и «Обыкновенное чудо» будет, и «Вишневый сад», «Женитьба», и «Фрекен Джули». В общем, огромный будет новый премьерный такой ассортимент в этом сезоне. И вслед за ними открывает сезон театр имени Вахтангова 2 сентября сразу премьерой «Легенда о Паганини». Прямо 2 числа.
1: Интересно.
3: А театр имени Станиславского Немировича Данченко 4 числа открывается тоже недавней премьерой «Анна Каренина». Это балет, о котором мы с вами уже говорили.
1: Да, да.
3: И вслед за ними 5 открывает сезон «Большой театр». И вот тут я хочу сказать о том, что в этом году царствует Прокофьев. Ну, во-первых, «Большой театр» открывает сезон балетом Прокофьева «Золушка». Это тоже весенняя премьера, недавняя, от постановки Вячеслава Лопатина, премьера «Большого театра».
1: Угу.
3: И вот сразу перейду на филармонии. Первый вообще в России филармония Челябинская открыла свой сезон 26 августа. Это традиционный теперь уже день Прокофьева.
1: Угу.
3: Ну, вы знаете, что Челябинск не только город Курчатова, еще это город Прокофьева. Да, он там был один раз, но оставил такое впечатление мощное, что его именем назван главный зал концертный и филармонический, стоит памятник около входа, теперь проводится День Прокофьева, Прокофьевский фестиваль, и вот сейчас еще одно открытие сезона будет в Ереване. Казани. Туда едет Челябинский симфонический
1: оркестр. Алексей Рубин поедет.
5: Алексей Рубин поедет в Ереван.
3: Да, и Алексей Рубин, художественный руководитель, возглавит эти такие короткие, но очень важные гастроли. И вот давайте послушаем, что он о них говорит.
6: Это больше, чем просто гастроли, потому что это некий культурный обмен, и мы приезжаем по приглашению министра культуры Армении. Там будет на этих гастролях встреча министра культуры Челябинской области и министра культуры Армении. Так что это такой мостик очень-очень-очень важный сейчас, который показывает, что культура объединяет всех, культура выше всего, и это так и есть. И я очень рад, что мы едем на эти гастроли.
0: Культура превыше всего, это действительно так. Оля, огромное вам спасибо. Коротенечко, очень главное все, как всегда, как вы умеете. Спасибо огромное. Музыкальный обозреватель Ольга Русанова о театральных и концертных программах наступающего театрального сезона. Вот-вот начнется учебный год, но как встречают его не ученики, а учителя, мы, похоже, не знаем. Есть ли у педагогов какие-то свои особые приметы или ритуалы?
1: Как встретиться с подросшими учениками и что готовят там новички? И о чем мечтают педагоги в первые дни нового учебного года?
2: Поговорим об этом с победителем всероссийского конкурса педагогического мастерства среди учителей обществознания, экспертом сообщества «Созвездие флагманы образования» Николаем Овденко. Он с нами в
7: Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, это действительно я.
1: Отлично. Николай, вы знаете, в чем дело? Вспоминаю свою школьную молодость, так, юность, детство. Единственный предмет, который я не понимал, зачем мне, это обществознание. Или обществоведение тогда называлось. А что такое обществознание?
7: Обществознание — это комплексный предмет, который рассказывает об основных принципах, которые вам должны пригодиться в жизни.
1: Какие?
7: Вы в той или иной степени вовлечены, интегрированы в экономические процессы?
1: Нет.
7: Финансовая грамотность?
1: Нет.
7: Банковский кредит?
1: Нет.
7: Как вы живете в этом мире?
1: Я стараюсь обходить эту страну.
0: Как мы его, Николай, терпим.
2: Мы его любим.
7: А ведь скоро мы всей страной пойдем на выборы.
1: Да.
7: Надо же иметь какие-то политические ориентиры, представления.
1: Это вот это и есть.
7: Да,
2: вот, видишь?
7: Я мог бы говорить об этом долго, но, наверное, сегодня есть другие интересные темы.
1: Нет, мне все равно волнует вопрос, а как детей заразить финансовой грамотностью, политической уверенностью в завтрашнем дне и так далее, и тому подобное.
7: Личным примером.
1: Вот сейчас вот, вот. Молодец, может, когда хочет.
2: Да. А вот личным примером.
0: А хочет он всегда.
2: А если учитель не хочет, ну как он тогда учить-то будет?
1: Ну да. Второй вопрос. Сколько женщин и мужчин в вашем учебном воспитательном комбинате и в процентном соотношении?
7: Бинго! Вы попали в яблочко. У меня уникальное учебное заведение.
1: Это какая школа?
7: Замечательный, потрясающий физико-математический лицей номер 8 города Электросталь Московской области.
1: Так.
7: По моей версии, это лучшее учебное заведение в этой части вселенной. У меня 27 человек в трудовом коллективе, из них порядка 16 мужчин.
1: Ух ты! Ого. Как вы их заманили?
7: Понимаете, мужик...
0: У нас трое было.
7: Мужик
1: — это, у нас один,
7: в принципе, довольно... простой по своему устройству субъект, ему нужны две вещи. Хорошая зарплата
1: да,
7: и свобода творчества.
1: О, правильно.
7: Ну, все это у нас есть.
0: Слушайте, вот хорошая зарплата и учитель у нас очень долгое время как-то не клеилось.
7: Так.
0: Сегодня это клеится.
7: Мы сейчас точно говорим о том позитиве, который должен быть накануне персонажа. Клеится. Мой лицей показывает высокие результаты. Ну, давайте немножко похвастаюсь, да? Только что опубликовали всякие августовские рейтинги. Ну, например, в Московской области мы уверенно входим в топ-10, ну, точнее, мы на 9-й позиции. Впереди нас только школы с огромными бюджетами, а мы такая рабоче-крестьянская себе школа. А рейтинг РАЭКС, независимого рейтингового агентства, ставит нас в топ-100. Мы там стабильно находимся. В этом году на 86-й позиции по критерию конкурентоспособность учеников при поступлении в ведущие вузы страны. И
1: вот
7: даже
1: так.
7: Чуть выше на 66-м месте при поступлении, критерии при поступлении в вузы технические и естественно-научные.
2: Вот так,
7: за это нам платят гранты.
1: Хорошо.
7: Это к вопросу,
1: Николай, можете не озвучить, но напишите мне, сколько за среднюю заработную плату у вас в школе. Так, я не буду ее говорить.
2: Ты хочешь устроиться учителем, да пойти.
1: Рот закрой.
2: Вот, разгадай.
1: С грантами или без грантов? С грантами, что
0: да.
1: Я не буду озвучить эту цифру.
2: Но...
7: Остальное я добираю репетиторством.
8: О, это ты сейчас нули
1: да. А скажите мне, а как стать учителем, если у меня нет высшего образовательного педагогического образования?
7: Нет, все-таки придется получить или в качестве дополнительного
1: профиля
7: пройти все равно педагогическую подготовку, но прежде всего надо любить свой предмет и очень уважать своих детей и вкладывать в них всю душу.
2: А если они
7: просто стать учителем,
2: вкладывайте душу. А если они себя вот прям кошмарно ведут, вот прям вообще уважать не хочется?
7: Ну, знаете, строгим учителем быть просто. А вот тем учителем, который сумеет повести с собой детей, быть трудно. Поэтому иногда надо просто где-то включить иронию, где-то включить юмор, ситуацию разрядить. Ну, вообще, я, если честно, в общении с детьми отношения строю таким образом. Вот возникла какая-то пограничная критическая ситуация. Я должен какую-то реакцию дать. И я думаю, как бы я поступил так, чтобы вот это ко мне такое применили. Да? То есть поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали к тебе. Вот такую я проекцию на детей делаю, и все получается нормально.
0: Вы знаете, когда Павел предложил, говорит, давайте позовем какого-нибудь известного учителя, говорит, в преддверии 1 сентября. Да, мы с Вадимом в один голос сказали, ты что, у них сейчас самая горячая пора, подготовка к открытию школ, там, новых учебных, нового года, там, линейки. Так. Я говорю, никто не придет. У вас традиция приходить на эфиры перед 1 сентября.
7: Ну, зовут, тем более такие уважаемые
2: люди. Спасибо. К нам обязательно приходят, мы уважаемые люди.
1: Вы знаете, школьники не любят домашние задания, а учителя любят домашние задания проверять.
7: Давать, да, проверять, нет, но без них никак, потому что, нет, давайте все-таки вот сейчас без шуток. Образование — это такой процесс, когда нам приходится идти в гору. Нет, вот катиться вниз с горы, деградировать, это очень легко. А идти в гору — это всегда труд. А значит, без домашних заданий, без какого-то репита, повторения.
1: Мать учения.
7: Да, не обойтись, так что все нормально.
1: Хорошо.
0: Друзья, давайте прервемся на одну минуту, тем более мы вынуждены это сделать. Я напомню номер нашего телефона, по которому вы присылаете свои вопросы, замечания и пожелания. 8-925-222-99-92. Сегодня в преддверии нового учебного года у нас педагог с именем. Это Николай Овденко. Так что через минуту мы продолжим разговор.
9: Звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
10: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
9: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
12: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
13: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
9: Радио России. Главное радио страны.
0: И еще раз 8-925-222-99-92. Дорогие друзья, мы сегодня свой третий час нашего эфира посвящаем предстоящему новому учебному году. И у нас сегодня в студии победитель педагогических конкурсов, эксперт проекта «Флагмана образования» Николай Овденко. Мы продолжаем нашу беседу.
1: Николай, еще один маленький вопрос. Дело в том, что вы правильно сказали, что у нас есть два только вектора движения. Или вверх, или вниз. Или мы развиваемся, или мы деградируемся. Скажите мне, а вы опыт зарубежных стран применяете у себя в школе?
7: Ну, слушайте, классную урочную систему придумали не в России, как известно.
1: Да.
7: И мы со времен Яна Амоса-Каменского...
1: О, смотрите, кого вспомнили. Так.
7: Да, это применяем. Сингапурский опыт, финская школа. Нет.
1: Вы правильно меня поняли.
7: Я сторонник того, что прекрасные результаты дает наше российское классическое образование. Ну, сейчас модна такая формулировка «суверенная система образования в России». Я, господи, я ориентируюсь на нашу российскую педагогическую классику. Ушинский.
1: Да.
7: Сухомлинский.
1: Да.
7: Вот это для нас должно быть.
1: Макаренко.
7: Вот это наши ориентиры.
2: Выгодский.
1: Слушай, да, еще, конечно, да, еще, Николай, один маленький вопрос, а такой между нами, никто нас не слушает.
7: Отлично.
1: Дело в том, что в английских школах еще до 60-х годов в углу стояли розги.
7: Так.
1: Как вы думаете, а надо ли наказывать наших, извините,
0: детей? В домике Каширина в Нижнем Новгороде до сих пор розги, которые по попе Горького ходили,
1: вот, смотри, какой писатель вырос. Да. И все-таки, а как наказывать наших школьников? Ну, они же ничего не боятся.
7: Ну, то ли мне повезло работать с такими детьми, которых не надо мотивировать розгами. Нет, ну, у нас огромный спектр все-таки моральных...
1: рычагов.
7: Моральных рычагов. Вот позволите, да, расскажу?
1: Да.
7: У меня вообще, я сказал, уникальный лицей, у меня уникальные дети, они придумали в ВК такой канал «Цитаты учителей лицея». Сами что-то на уроках подслушивают, сами что-то пишут.
1: Издеваются.
7: Да зачем издеваются? Они с любовью это делают. А мы потом читаем, что я действительно такое на уроке сказал. Так вот, к вашему вопросу о розгах. Там одна из цитат, я помню, Николай Александрович на уроке сказал: «Ну, болтушки, сейчас я буду вас презирать».
2: Это серьезная угроза. Вот это сильные слова.
1: Слушай, ну у нас среди школьников, ну не у нас, конечно, но среди школьников, естественно, есть свои чаты, они там смакуются, шутят. А среди учителей есть свой внутренний чат, где они смакуют тоже?
7: Значит так, да. В своем лицее мы в чате обсуждаем, ну, в основном профессиональные вопросы, но есть другие замечательные объединения учителей. Мне посчастливилось войти в семью «Классная тема». Я участник телевизионного проекта «Классная тема», второй сезон, полуфиналист. И вот буквально на днях там появилась такая фоточка, чудесная фоточка из Новороссийска, учитель географии. Представьте себе, пожалуйста, фотография сделана с верхней точки, в дальнем углу класса, откуда-то из-под потолка. Вот эти чистые, расставленные ряды парт.
2: Аккуратненькие, да?
7: Да, аккуратненькие, да. Вот чистейшая доска, и откуда там сверху, со шкафа, вот видны ноги учителя, опрятная юбочка, да? И меня больше всего потрясла подпись к этой фотографии. Кстати, это можно делать трендом, да? Учитель на шкафу, и перед ним там целый класс. И ее подпись. Я пришла в кабинет, у меня со стены упал Колумб за шкаф. Шкаф тяжелый, я его не могу подвинуть. Полезла вешать Магеллана.
2: Полезла вешать Магеллана. Прекрасная фраза.
1: Еще, Николай, я понимаю, что это сложный вопрос. Но дело в том, что почему учителя не любят нестандартных детей?
7: Давайте не будем обобщать.
1: Да, я говорю про себя. Я был нестандартный ребенок. У меня в школе было только одна четверка, по-моему, по труду. Все остальные были двойки, колы и тройки.
7: Вы даже не представляете.
0: И Паша, кого вы пригрели?
7: Как я люблю
2: нестандартного человека.
7: Да. В ментальном плане, я понял. Вы даже не представляете, как я люблю, когда дети спорят со мной, когда они аргументированно возражают. Вообще, моя самая главная задача — воспитать такого ребенка, личность, у которого будет собственная точка зрения.
1: Вы мой герой.
7: Отлично.
1: Жалко, что я уже вышел из школьного возраста.
0: Слушай, нам приходит сообщение. Я учитель начальных классов с 40-летним стажем.
1: Так.
0: Скучаю очень по школе, по деткам. Находится на пенсии 8 лет. С наступающим праздником, с Днем знаний, коллеги. А на зарплату учителям не надо жалеть. Это того стоит.
2: Надежда
0: пишет нам. Это настоящий труд.
1: Слушай, а ведь это очень тяжелый труд на самом деле.
7: Ну, я же не показываю вида, не даю повод думать об этом.
1: Да?
7: Конечно.
1: И это хорошо. Возвращаемся к детям. Скажите, пожалуйста, раздельное воспитание – это хорошо или плохо?
7: Вы имеете в виду то, которое было в Советском Союзе середины 20-го? Нет, плохо. Я за смешанное воспитание. Юноши, девушки должны уметь правильно, культурно взаимодействовать друг с другом.
1: Тогда следующий вопрос. Вы знаете, что дети развиваются по-разному, девочки и мальчики. Да. Девочки развиваются гораздо быстрее. Поэтому есть предложения, говорят о том, что, например, девочек в школу отправляют с 7-летнего возраста, а мальчиков с 8-летнего возраста, чтобы они немножко уравнялись.
7: Ну, вопрос не на мою зарплату.
1: Ну да.
7: Я не думаю, что это хорошая идея.
1: Да. Я потому что вспоминаю, когда я был на последних звонках, ну, в качестве гостя, меня все дело только одно, значит, такие шпенты, мальчики, дрыщи.
2: И прекрасные
1: дамы. И девушки
2: дамы.
1: Уже просто дамы туда.
2: А вот скажите, пожалуйста, некоторые еще говорят, что очень хорошо показывала себя система интерната. Ну, вот как в лицее в Пушкинском. Да. Может быть, к такой системе образования тоже?
7: Вы знаете, в отдельных случаях это себя оправдывает. И я знаю, что есть регионы, в которых насозны такого рода, ну, полузакрытые, да, учебные заведения, где дети с высочайшей мотивацией могут работать с утра до вечера с такими же заряженными учителями. Да, почему бы нет, но это очень такая точечная история.
1: И еще как раз, вот сейчас заметили, не я тронул эту тему. Дело в том, что на самом деле школа бывает разная.
7: Да.
1: Бывают разные школы, платные, бесплатные, с одними учителями, с другими учителями. А не получается ли так, что, например, вот как вы сказали, рабоче-крестьянская школа, ну, конечно, вы пошутили по поводу вашей школы, но, например, есть обычная школа, например, общегородская, а есть, например, элитная школа, и мы тем самым детей разводим по разным сторонам
0: баррикад. С уклоном ты имеешь в виду?
7: Я бы предложил посмотреть на этот вопрос по-другому. Просто так. Наша система образования, она достаточно сложно организована, но тем самым она дает широкую палитру возможностей, и родители, мотивированные дети, могут подобрать себе именно ту школу, которая больше соответствует их внутреннему запросу. Это же здорово.
1: Ну, конечно, здорово.
2: Слушайте... А учитель как работает с родителями? Ведь, мне кажется, иногда приходится не только с учениками, но ведь с родителями договариваться.
7: Ну, да, конечно. И здесь, когда родители приходят в нашу большую лицейскую семью первый раз, а мой лицей принимают с 7 класса, у меня школа старшеклассников.
1: А, вот почему у вас такой здоровый цвет лица.
7: Я этому очень рад. Так вот, надо на берегу договориться, и я с родителями предлагаю считать, что мы с вами... по отношению к детям, находимся не по разные стороны. Мы с вами по одну сторону баррикад. Мы вместе решаем возникающие проблемы. Мы не противостоим друг другу.
1: Слушай, я, конечно, понимаю, что у вас идеальная школа, но, с другой стороны, все равно внутри класса возникают свои течения, свои интересы. Есть изгои, есть лидеры. А как сделать так, чтобы не было конфликта, не было буллинга того же самого?
7: Изгоев у нас нет.
1: Хорошо.
7: Мы действительно каким-то чудом умеем поддерживать такую достаточно дружественную, семейную обстановку в лицее.
1: Представьте,
7: дети со мной встречаются в день, здороваются по 10 раз. Им это приятно.
1: Конечно,
7: и мне тоже приятно. Вот.
2: Вежливые.
7: Вежливые. Вообще-то, когда мы наш лицей создавали и закладывали какие-то основы, мы брали за пример тот самый, уже упомянутый вами, Царско-сельский Пушкинский лицей.
1: Да.
7: Стараемся соответствовать этой высокой планке.
2: Идеальная же была школа.
7: Почти идеально.
2: Ну, только почти. Мальчики были,
0: Николай,
2: девочек не было.
0: Да, вот в этом аспекте. Вот смотрите, дело в том, что я вырос в семье, где более 50 лет мама была педагогом, она была воспитателем в детском саду.
7: Отлично.
0: И она каждый раз навзрыд ревела, когда вот она их берет, 5 лет с ними находится,
1: ну, да,
0: потом
1: да,
0: выпускает, да,
1: да,
0: и набирает новых. И вот когда выпускной в детском саду был, она просто навзрыд ревела. Вы, учителя, как переживают этот момент?
7: Ну, безусловно, сердцем к детям прикипаешь, но надо помнить, быть очень профессиональным, помнить о двух принципах. Первый. Вот мы, учителя, чем-то похожи на родителей. Ну, немножко, да? В чем задача родителей? Воспитать детей такими, чтобы они в нужный момент оторвались от тебя и стали самостоятельно прокладывать свой путь в жизни. Это раз. И второе. Мое педагогическое кредо.
2: Какое?
7: Я буду счастлив тогда, когда мой ученик превосходит меня. То есть надо вовремя отпустить учеников, чтобы они прошли свой путь и прошли его лучше
2: меня. Мы те, кого должны превзойти, такова судьба всех учителей.
7: Это правильно.
1: Николай, скажите, а вы часто
0: экспериментируете?
1: Нет, не экспериментируете. Вы часто проверяете туалеты? На запах, на чистоту?
7: Вы знаете, и не только в лицее. Это такой маленький профессиональный секрет, если я попадаю в какую-то организацию образовательную, в институт.
1: Все правильно, да.
7: Чтобы составить представление о том, как здесь уважительно, недостаточно уважительно относится к людям, да, надо посетить вот эти места общего пользования, и многое станет понятно.
0: Слушайте, это разумно. Интересный какой подход.
1: И еще, я знаю, Николай, что вы иногда пишете стихи, при этом неплохие.
7: Ну, есть такое.
1: Дети издеваются?
7: Спасибо.
2: Уважаю.
7: У нас вообще в лицее трепетное отношение к поэзии. И не только я, лицеисты пишут. Еще в лихие 90-е дети издавали книги лицейской лирики. Да, там «Золотая книга лицея», сборник наших стихов. Ну, в общем, мы этим делимся друг с другом нормально.
0: Николай, удачного вам нового учебного года.
7: Да, а я могу, поскольку попал на радио, таким родийным голосом рассказать один анекдот накануне учебного года.
1: Только приличный, пожалуйста.
7: Абсолютно приличный. Ждите скоро. В каждом доме страны уроки сделаны. Мать охрипла, сын оглох. Соседи повторили и выучили все. Собака пролаяла.
0: Спасибо, друзья.
2: Спасибо.
0: Сегодня в нашей студии был педагог Николай Овденко. Мы же на этом завершаем нашу программу, которую для вас провели Павел Сурков,
2: Вадим Тихомиров,
1: Дмитрий Желобков.
0: С днем шахтера вас, ребята, причастные к этой тяжелейшей профессии.
2: Удачи.
0: До встречи.
1: Ура.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
2: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
3: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
2: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
3: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
2: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
3: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
2: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
3: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется «Кардиаль». Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле «Кардиаль» содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты «Кардиаля» способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов «Кардиаль»? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 101 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
4: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
3: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
2: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
3: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
4: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
2: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
3: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
4: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
2: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
3: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
2: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
3: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
4: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
3: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
2: Давайте подведем итог нашей беседы.
3: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
4: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, БУМ 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России.
5: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал Зарядье, Москва. 6+».
6: Премьера на телеканале «Россия».
7: Должность, фамилия, звание?
8: Майор Нестеров.
7: Наслышан.
9: Была ограблена машина инкассаторов.
10: Уверен, к вечеру поймаешь.
11: И стрелять? Нужно взять ее живым.
6: Майора полиции Нестерову недаром за глаза называют овчаркой.
12: Главное, чтобы уважали и хвосты прижимали, когда требуется.
6: Захватывающий детектив. «Овчарка». Новые серии. С понедельника в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
13: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России поразили место подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго» ВСУ. Более 5000 участников подали заявки на Восточно-экономический форум. И число погибших в ДТП с автобусом на Ставрополе возросло до 6 человек. Все подробности далее. Российские войска приступили к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны. Как заявили в военном ведомстве, они станут ответом на продолжающиеся атаки Киева на гражданскую инфраструктуру и топливно-энергетический комплекс России. Кроме того, в течение ночи вооруженные силы нашей страны продолжили наносить групповые удары по предприятиям военно-промышленной Украины, задействованным в интересах ВСУ. В Киеве поражен комбинат асбестоцементных изделий, склады которого использовались для хранения взрывчатых веществ. В министерстве уточнили, что помещение использовали в интересах компании «Умные боеприпасы», производящие беспилотники и боеприпасы к ним. Также российские военные за сутки поразили место запуска ракет «Фламинго», объекты топливно-энергетической инфраструктуры и логистические центры. Помимо этого, российская Минобороны впервые сообщила об уничтожении в зоне СВО бронеавтомобиля «Титан-С» канадского производства. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Великий Прикол и Садки Сумской области, что поможет расширить полосу безопасности вдоль границы России. Свыше 5000 участников из более 70 стран подали заявки на Восточно-экономический форум. Об этом сообщил на совещании оргкомитета вице-премьер, полпред президента ВДФО Юрий Трутнев. По его словам, форум продолжает набирать популярность, а поручение главы государства по итогам события дает значительный импульс развитию региона. Трутнев подчеркнул, что площадкой форума служат крупные инвестиционные соглашения. В этом году форум проводится в 11-й раз и пройдет с 1-го 4 сентября во Владивостоке в кампусе Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума – Дальний Восток. Развитие во благо людей. Президент Финляндии Александр Стуб назвал безосновательными утверждения о планах России напасть на НАТО. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild. По словам Стуба, Европе необходимо возобновить диалог с Москвой, чтобы понять, что действительно происходит.
2: Мы не считаем реальным сценарий, при котором Россия нападет на НАТО, по крайней мере, непосредственно сейчас. Если бы у кого-то был такой хрустальный шар для предсказаний, это было бы чудесно, но я просто не вижу для этого ни доказательств, ни фактов.
1: При этом Стуб отметил стойкость России и добавил, что страна обладает терпением и выносливостью. Добавлю, как написало накануне турецкое издание «Дейли Сабах» со ссылкой на собственные источники, разведывательные агентства Европы не нашли признаков готовящейся атаки Москвы на государства-члены НАТО. Сообщение от Минздрава. Состояние двоих взрослых и двоих детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Ставропольском крае, врачи оценивают как тяжелое. 14 пострадавших в ДТП с автобусом, в том числе двое детей, получили медпомощь амбулаторно. Число погибших в аварии возросло до 6. Всего госпитализированы 28 человек, из них 11 дети. Авария произошла в ночь на 30 августа недалеко от поселка Иноземцево под Железноводском. Предположительно, водитель автобуса, следовавшего из Грузии в Москву, превысил допустимую скорость и врезался в грузовик, ехавший в попутном направлении. В салоне находились 43 человека, возбуждено уголовное дело. Злоумышленники в преддверии Дня знаний создают поддельные версии школьных электронных дневников, приложений с расписанием уроков и оценками, а затем распространяют их через родительские чаты под видом обновлений или новых версий официальных сервисов. Об этом рассказали РИА Новости в компаниях «Рустор» и «F6». После авторизации в таком приложении пользователи передают мошенникам свои учетные данные, логин и пароль. Кроме того, злоумышленники могут распространять копии банковских мобильных приложений или платежных сервисов под предлогом оплаты кружка, взноса за школу, получения скидки на товары к 1 сентября. По данным экспертов, под угрозой мошеннических атак находятся и педагоги, предлагающие услуги репетиторов. Так, злоумышленники под видом клиента просят о консультации и предлагают провести ее в Zoom. Якобы в бизнес-версии удобнее общаться. Постоянное использование VPN-сервисов небезопасно. Стоит отучать людей от злоупотребления такими приложениями, особенно молодежь, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. По его словам, чрезмерное использование VPN приводит пользователей в такие уголки интернет-пространства, от потенциальной опасности которых государство стремится их защитить всеми доступными средствами. В Москве и области завтра ожидается такая же по-летнему теплая погода, как и сегодня. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. А осень, по его словам, начнется с дальнейшего повышения температуры. Днем 1 сентября воздух прогреется до плюс 26 градусов.
3: В понедельник ситуация будет примерно такой же. Ночью не прохладнее, плюс 10-15 градусов. Ну и днем снова 20-градусное тепло. При этом сохранится вероятность небольших дождей. Ну и 1 сентября осень начнется с довольно высокой температурной планки. Даже под утро будет не прохладнее, плюс 12-15. А днем в теплом секторе циклона столбики термометра поднимутся до плюс 23-26. При этом не обойдется без скоротечных дождей.
1: По словам Тишковца, такая температура будет соответствовать климатической норме начала осени. Имя Лука стало одним из самых популярных в Европе. Оно вошло в пятерку лидеров сразу в шести странах. В Хорватии и Словении Лука возглавил рейтинг. В Нидерландах и Великобритании занял третье место. На Мальте четвертое, а в Норвегии среди лидеров оказался вариант Лукас. Это следует из статистических и регистрационных данных служб. Ранее РИА Новости сообщала, что самым популярным именем для девочек в Европе является София. Его чаще всего выбирают родители и в России. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль стали победителями чемпионата мира в

0: за 25-летнего нападающего 40 миллионов евро с учетом бонусов. Отмечается, что игрок дал согласие на переход и ожидает итогов переговоров между клубами. В эти минуты стартовал матч 9-го тура первой лиги по футболу между красноярским Енисеем и ярославским Шинником. В первом тайме счет не открыт. Ранее СК Хабаровск уступил московскому Торпедо 0-2. Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил 8-ю позицию в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев остался 24-м, а Карен Хачанов опустился на 50-е место. Лидирует в рейтинге итальянец Яник Синер. Чемпион мира 2025 года по самбо Сергей Кузнецов завоевал золото на спартакиаде народов России в финале весовой категории до 98 килограммов. Он одолел Антона Коновалова. Также первые места накануне заняли Али Турсунов, Алексей Зайцев, Дарья Речкалова, Олеся Посылкина, Дарья Кузьмина и Юлия Корнеева. Тульский ТЗМС обыграл иркутский Райра со счетом 6-2 во втором матче первого тура чемпионата России по мини-футболу и поднялся на второе место в турнирной таблице. Лидирует Норильск. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода.
2: Первого августа в Петропавловске-Камчатском плюс 12-14 градусов и кратковременный дождь. В Южно-Сахалинске плюс 18-20 градусов без осадков. В Магадане плюс 13-15 градусов. В Хабаровске плюс 17-19 и кратковременный дождь. Во Владивостоке плюс 20-22 временами дожди. В Екатеринбурге плюс 9-11 облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге дожди, местами с грозой, плюс 19-21 градус. В Москве без осадков плюс 22-24. Сейчас столица плюс 21, без осадков, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Радио ДОК.
1: Сегодня поговорим, как государство, манипулируя образом малоадекватной внешней угрозы, создавали тайные организации так, чтобы формально ни один, даже самый-самый мелкий чиновник, ни один парламент, ни один президент за это никогда не отвечал. И как группа добровольцев, которые в случае оккупации должны были стать ядром сопротивления, превратились в секретную армию ЦРУ под названием «Гладио». Это «Радио ДОК». В студии Анна Дворецкая.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера. После новостей. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Просвещение.
3: О животных. С Иваном Затевахиным.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Сегодня у меня в гостях Илья Гамаранов, научный сотрудник Сколтеха, зоолог, естественно. А говорить мы будем с ним о следующем. Вот существует такая устойчивая легенда, или, может быть, и не легенда, а представление верное, про богомол. Даже выражение есть «самка богомола». Дескать, вот самка богомола отличается тем, что отрывает голову самцам. Всегда? Зачем? И почему она это делает? Вот у меня три вопроса сразу. Илья, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Да, ну, наверное, стоит начать с того, что вообще все богомолы – это хищники.
4: Спасибо, что

0: Мне сказали, что все богомолы самки,
1: Нет.
0: как в гнезде муравья.
1: Тут у них с полами повезло, да, тут есть и самцы, и самки. Действительно, чаще всего мы наблюдаем самок, потому что они более крупные, они менее подвижные, и многие из них даже не летают, или даже если имеют крылья, а в принципе у большинства богомолов все-таки есть крылья, как у других насекомых, но самки настолько тяжелые, что в воздух многие из них уже подниматься не могут. Вот, и поэтому мы, конечно, с ними взаимодействуем гораздо чаще. Вообще, если говорить о богомолах, то богомолов не очень много, их всего 2 с лишним тысячи видов. Относительно всех других насекомых это крайне мало. И сегодня их объединяют в недотряд в один вместе с тараканами.
0: С тараканами?
1: С тараканами, да. Если говорить о том, что богомолы такие специализированные хищные тараканы.
0: Секундочку, а стайные, так сказать, тараканы – это термиты, да?
1: Да, термиты тоже таракановые, да. То есть это, в принципе, все когда-то имело общего предка. Мы до сих пор, правда, не знаем, когда точно появились богомолы. То есть есть предположение, что они появились где-то в Перми, может быть, и в каменноугольном периоде, но точных данных нет.
0: А в миллионах, Илья, сразу давайте в миллионах, потому что когда был пермский период, вот прям вот навскидку, даже я точно не вспомню, не скажу.
1: Это где-то 290 миллионов лет назад, 300 миллионов лет назад где-то. Вот примерно в это время находят первых существ, более-менее напоминающих богомолов. Они не обладали вот столь выраженной характерной чертой, как хватательные конечности, но, в принципе, есть уже что-то похожее, то есть они вели хищный образ жизни. А дальше мы находим очень небольшие ископаемые отпечатки богомолов, то есть есть крупные самки иногда, и есть небольшие нимфы, то есть личинки в янтаре, в меловом янтаре. В общем, других вариантов пока мы не видим, и, соответственно, точно сказать, когда появились богомолы, невозможно. Но предполагают, что действительно у них был, скорее всего, один предок, потому что группа очень похожа друг на друга, выглядят они очень одинаково, несмотря на, может быть, небольшие отличия в такой форме внешней, но устроены абсолютно одинаково. Все богомолы обладают потрясающей способностью к мимикрии, они сливаются с окружающим ландшафтом, и это может быть совершенно разные ландшафты, потому что богомолы — это, конечно, южные насекомые, но они распространены и в средней полосе России, и в тропиках, и в пустынях, и, соответственно, мимикрируют они то под камни, то могут мимикрировать под веточки, и есть потрясающие примеры, такие, например, известный орхидейный богомол, который мимикрирует, подражает цветку. И это не обязательно цветок орхидеи. Действительно, больше всего это напоминает цветочка фаленопсиса, самой обычной орхидеи. Но орхидейных богомолов встречают в разных местах. Не обязательно они сидят на орхидеях. Они могут сидеть на коре, они могут сидеть на листьях. И везде они изображают цветок любого растения, делают это очень виртуозно, не только формой. Они светятся в ультрафиолете, и, соответственно, насекомые их видят точно так же, как они видят цветок. Может быть, это не столь симметричный, не столь красивый цветок, но для насекомых других это не так важно. Но самое интересное, что у них мимикрия стала настолько выдающейся, что, в общем, ее даже называют агрессивной мимикрией, потому что когда к орхидейному богомолу подлетает пчела, а чаще всего они питаются именно пчелами, орхидейный богомол начинает выделять еще и вещества, которые входят в состав маточного молочка пчел. То есть, соответственно, они привлекают пчелу еще и запахом, и вот пчелы одурманенные, вообще не понимают, где они находятся, попадают, соответственно, в лапы хищников.
0: А они укусить не могут хищника в ответ с жалом?
1: Наверное, чисто теоретически могут, но богомолы охотятся броском резким, они своими передними конечностями выстреливают вперед и хватают добычу. Я думаю, что дальше шансов не остается. Мы знаем, что крупные богомолы могут охотиться даже на птиц или на ящериц на крупных, то есть они настолько мощные, что, в общем, другие животные часто с ними даже не могут противостоять этим хищникам.
0: А это самки или самцы вот охотой занимаются? Или и те, и другие?
1: Охотятся и те, и другие, самцы помельче, но охотятся одинаково все, но надо сказать, что самки более агрессивные, и вот если мы будем возвращаться к нашему вопросу про то, что самка съедает всех самцов, тут надо сразу сказать, что не всех, но действительно некоторые богомолы, особенно крупные, поедают очень большой процент самцов, порядка 60% самцов могут быть съедены, при этом они съедают до спаривания иногда, то есть чаще всего самка вообще воспринимает любой движущийся объект как добычу. И ей не важно в этом плане, другое насекомое, птица это или это ее самец. Но действительно самки съедают многих самцов, и с точки зрения биологии, конечно, этому есть логическое объяснение. Самка потом тратит очень много времени на то, чтобы произвести яйца. Некоторые самки охраняют потом свое потомство. Все богомолы откладывают яйца в специальную структуру, она называется аотека. Такая же штука есть у тараканов. Это яйца, которые покрываются пеной, такой густой, которая на воздухе густеет, она еще содержит танины, поэтому она еще и темнеет. И в итоге яйца остаются такие вот полностью под защитой, под броней, и, соответственно, им не страшны не изменяющиеся погодные условия. И некоторые самки длительное время находятся вместе с этой аотекой и, соответственно, не могут питаться, потому что фактически лишены, да, момента охоты, они не могут никуда уползти. Часто аотека спрятана в нижних частях кустов или на нижних веточках, травинках и так далее, где насекомых других нет. Поэтому самка богомола голодает, а, в принципе, самец, конечно, является очень крупным объектом, такой явной белковой пищей, и самка фактически восполняет запасы, поедая вот так самца. Чаще всего они поедают именно старых самцов, но иногда и едят совсем молодых. То есть тут точной связи нет, но старых самцов всегда самка съедает, потому что самец просто не в состоянии уже убежать никуда, улететь и так далее.
0: А если убежит?
1: Если убежит, значит, значит, будет искать потом следующую самку. И надо сказать, что самцы тоже идут на всякие ухищрения, чтобы всячески быть несъеденными. Во-первых, есть эксперименты, что самец смотрит на упитанность самки, и они стараются спариваться с самыми упитанными самками. Потому что если самка поела, то, скорее всего, сейчас она не столь агрессивна. Они иногда предпочитают спариваться исключительно с самками, которые находятся в моменте питания. В экспериментах самки давали сверчков, и пока самка несколько часов ела этого сверчка, самец выбирал именно эту самку, хотя в экспериментах, понятно, у него был выбор из других самок, то есть были самки, которые голодные, были самки худые, но вот самец выбирал самую толстую или та, которая ест, а идеально, если они еще и совпадали, то есть толстая еще и ест. Тогда это точно самый безопасный вариант.
0: Вот он на глаз ее оценивал, толщину-то?
1: Да, это визуально, да.
0: Мозги какие-то нужны для этого, чтобы оценить?
1: Получается, что да, и зрение у них, надо сказать, хорошее, то есть у них бинокулярное зрение, и у них зрение работает немножко по-другому. То есть мы с вами сравниваем две картинки, поступающие из каждого из глаза одномоментно, а они оценивают движение света. То есть они смотрят, как объект пробегает мимо них и сравнивают эту картинку с левым и с правым глазом, то есть с разницей в несколько, фактически, доли секунд, и тоже получают объемную, очень четкую картинку, это и помогает им охотиться на жертв, рассчитывать точное расстояние, ну и при этом, поскольку глаза очень крупные, они содержат порядка 9000 фасеток, каждый глаз, это очень много, видят они практически, ну не на 360, конечно, градусов, но 240-270 градусов богомолы прекрасно видят, но охотятся только на жертв, которые находятся впереди них. И есть еще другая история, не все богомолы поедают самцов своих, вот самки амазонских богомолов, на Амазонке живут богомолы стенофилы, так называемые, они очень похожи на сухие листики, и популяция этих богомолов очень разреженная, то есть самке очень сложно найти самца, и, соответственно, самки имеют специальные пахучие железы. Вообще они есть у всех богомолов.
0: Я думал, что стрекочет как-то вот в лесу. Ау, я тут, я жду тебя, нет?
1: Звук, кстати, богомолы особо не издают. А вот запахи, видимо, играют большую роль. И вот у них есть специальная железа, она находится на брюшке. И у этих богомолов она развита особенно сильно, то есть крупнее, чем у всех остальных. И предполагают, что самки как раз этой железой выделяют феромоны. И размер железы напрямую связан с количеством феромонов, которые они выделяют. И, видимо, как раз поскольку лес большой, популяция разрежена, нужно выделять очень активно запах для того, чтобы привлечь самца. И когда первый раз увидели эту железу, то ученые вообще сначала подумали, что это могут быть паразитические грибы, кордицепсы, которые прорастают сквозь насекомых, они довольно известные. Вот. Но потом действительно оказалось, что вот не что иное, как железа, которая служит исключительно для привлечения самцов. И, естественно, самки стараются не поедать самцов, потому что в следующий раз ты можешь неизвестно когда с ним встретиться. Тут агрессивность понижена.
0: Ну да, другого-то не найдешь.
1: Не найдешь.
0: То есть все достаточно разумно, и никакого парадокса в их взаимоотношениях в данном случае нет. Все разумно, логично и ясно. А вообще, вот скажите мне, пожалуйста, на кого они охотятся, кроме пчел, о которых вы говорили, и кроме собственных самцов, и то не все?
1: Богомолы всеядные, поэтому они едят любую добычу, которая подходит им по размеру. Соответственно, если мы будем говорить о небольших богомолах, то это разного рода насекомые. Если мы будем говорить о крупных богомолах, а богомолы бывают до 17 сантиметров тропические, то они действительно могут, вот они живут в Южной Америке и в Австралии, они могут поедать даже птиц, но в основном колибри. И некоторые богомолы переходят к странным типам питания. Вот недавно было наблюдение за богомолом из рода мантиса, который научился охотиться на рыб. Соответственно, он жил на таком приусадебном участке, и люди завели рыбок гуппи у себя в бассейне. И, соответственно, богомол один раз пришел, съел эту рыбку, у него получилось поохотиться на небольшую рыбку размером 5 сантиметров, и дальше он стал приходить регулярно и питаться исключительно рыбой. То есть, фактически, в принципе, питание их очень может сильно варьировать от того места, где они живут.
0: Все, он научился?
1: Ну, скорее всего, да. Он один раз понял, что это работает, что рыбы съедобные, их легко поймать.
0: А он же должен вот этой своей такой напоминающей, я даже не знаю, ну, ножницы, наверное, да, вот как садовые бывают секаторы. Такие вот секаторы, да. На ножке, да. Вот у него же такой же примерно механизм. Значит, он должен его в воду опустить как-то и защелкнуть-то.
1: Да, он заползал, соответственно, на веточку, сидел над водой и
0: ждал,
1: да, когда мимо рыбка проплывает, дальше делал молниеносный бросок. При этом, видимо, еще зрение позволяет делать эту оптическую поправку на искажение воды, потому что вода ему никак не мешала, соответственно, охотиться на рыб, и делал это он успешно. Может быть, они делают это и в природе, но наблюдений, конечно, таких больше нет. Но, например, есть другие богомолы, которые, если возвращаться к разнообразию их питания, то есть богомолы одонтомантисы и их личинки, они небольшого размера, вообще одонтомантисы размером несколько сантиметров, а личинка, соответственно, до сантиметра, и внешне она подражает муравью. То есть она черная, она бегает также, используя в том числе и свои хватательные конечности, они их используют для бега, и чаще всего она встречается около муравейника. И тут непонятно, то ли они предпочитают есть исключительно муравьев, муравьи действительно встречаются в их рационе, то ли они так защищаются, потому что на муравьев тоже не каждое животное будет нападать.
0: Все-таки, осмелится, да.
1: Да, напасть. Ядовитые насекомые, многие из них жалятся. Вот, поэтому спектр питания очень разнообразен, и, соответственно, в принципе, они легко находят себе пропитание в любых местах. Мы знаем, что богомолы активно расселяются, и многие южные богомолы, которые до этого, казалось бы, были характерны только для Краснодарского края или там, для Ростова-на-Дону, если мы будем говорить о нашей стране, то сегодня они расширяют свой ареал и выходят на север. И сегодня богомолы, в принципе, можно встретить и у нас, в Москве, можно встретить в Твери, в Иваново, то есть совсем в северных регионах, и это, в общем, уже довольно обычное событие.
0: Илья, а вот скажите, пожалуйста, физика вот его охоты. Ну, казалось бы, насекомое довольно хрупкое создание, да, какой-то, ну, хитиновый панцирь. Это же все-таки не кость, да, тем не менее, как вы говорили, они хватают колибри, зажимают, да. И вот физика этого захвата, что ли, она какова? За счет чего они так сильно сжимают? Почему он сам себя не ломает, если он сильно сжимает? Это какой-то там особый механизм у него есть? Как устроена его вот эта хватательная конечность? По радио, конечно, трудно, лучше рисовать, я понимаю, но, может быть, как-то можно объяснить?
1: Ну, хватательная конечность богомола, вообще, в общем, нога-то характерная для всех насекомых, мы можем найти все те же самые части, что и у других частей, но вот, собственно, сама часть, которой богомол ловит свою добычу, это фактически бедро, плоская очень, фактически напоминает пилу, но пилу, у которой есть два ряда зазубрин, а между ними, соответственно, желобок, в которое помещается часть, которая голень называется, соответственно, у насекомых. Фактически вот это и образует секатор. Обе эти части очень плоские, и, видимо, за счет этого они получаются очень прочными. То есть они не как у всех других насекомых округлые, а очень плоские и очень плотный хитин. То есть там действительно очень толстый слой хитина, и к тому же там есть шипы. Шипы, соответственно, и на голени, и на бедре есть. И когда насекомое или любой другой объект попадает между этой лапы, фактически богомол может дальше уже и сильно его не удерживать, потому что насекомое или там, птичка даже оказывается фактически надета между этими двумя шипами, и дальше вырваться не получается. Ну и богомол моментально переходит к питанию. То есть фактически, если мы посмотрим видео с птицами или с ящерицами, то они поедают прям живых ящериц, не дожидаясь, пока та убежит или попытается укусить его. У богомола все-таки очень мощные еще мандибулы. Как у всех таракановых, у них грызущий ротовой аппарат, но у богомолов мандибулы особенно крупные, и, соответственно, они позволяют очень быстро перемалывать эту добычу и поедать ее, пока она не успела повредить самого богомола.
0: Илья, а вот их братья-тараканы образуют какие-то сообщества, да? А двоюродные братья-термиты, как известно, строят такой достаточно сложный социум, да? То есть это общественные насекомые такие, самые настоящие. А у богомолов вообще есть какие-то собрания там какие-то, или они одиночные животные?
1: Да, богомолы, в отличие от таракана, действительно могут жить группами, там есть часто гнездо, и маленьких тараканчиков стараются оттуда не выпускать, и даже их подкармливают, в общем, действительно, у них очень такая плотная структура, хотя она, конечно, не имеет такой иерархии, как те же термиты, у которых и разные касты еще есть. Богомолы, в отличие от всех этих существ, это хищники-одиночки, и, соответственно, они стараются избегать контакта с другими сородичами, со своими, как мы помним, если ты оказался рядом, скорее всего, тебя съедят. Единственный момент, когда богомолов можно увидеть вместе в большом скоплении, это когда они выходят вместе все из кладки. Соответственно, отека, чаще всего, если мы будем говорить про наш климат, весной, самка, взрослый над богомол живут недолго, да, богомол живет 4-6 месяцев и погибают, а остается отека. И вот весной с наступлением тепла из-за отеки начинается массовый выход новых богомольщиков. Они все свисают на хитиновых нитях, пока расправятся, да, потому что они выходят очень такими сжатыми, мягкими, маленькими, им нужно некоторое время, чтобы расправить свои конечности, чтобы затвердеть. И вот в этот момент они действительно могут находиться вместе, но дальше они стараются максимально быстро разбежаться, потому что как только первый богомольчики затвердеют, они сразу готовы начинать охотиться. И в этом плане, конечно, они с большим удовольствием могут охотиться и на своих собратьев, и поэтому даже если богомолов содержат в неволе, то это всегда исключительно одиночное содержание, чтобы избежать вот такой вот агрессии, направленной на любого, в том числе на твоего сородича.
0: А скажите мне, пожалуйста, вот опять мы немножко поговорили о том, как устроена их вот эта хватательная конечность, а мышцы у них сухожилия. Вот у человека есть мышцы, есть сухожилия. Благодаря работе сухожилий мы сжимаем руку. У птиц там есть сложная система, благодаря которой при захвате когтистой лапы у хищника получается замок, у сов, например, или там у древесных птиц, у них тоже такой вот замок. То есть некая такая вот физическая система, что ли, блоков и противовесов, ну, условно я говорю, в кавычках, конечно же, плюс мускулатура. А у богомола вообще там есть что-то, мясо какое-то, я, извините, да, за вульгаризм.
1: Ну, конечно, безусловно, у всех насекомых есть развитая мускулатура, которая также отвечает, помогает им двигаться, и мускулатура по телу распределена неравномерно, помимо мускулатуры еще есть связки, и надо сказать, что внутри еще есть гемолимфа, и поэтому у многих насекомых или у пауков лапы иногда разгибаются за счет накачивания жидкости, фактически гидравлическая система, но она не единственная, соответственно, мышцы также есть, у богомолов хорошо развиты и хватательные мышцы в лапах, соответственно, которые мышцы сгибатели и разгибатели получаются его лап, и очень хорошо развиты летательные мышцы, потому что многие богомолы летают достаточно большое расстояние, и вот я как говорил уже, самцы в основном летают, потому что их задача найти самок, и есть наблюдение, что, в общем, самец богомола может находиться в воздухе несколько часов, то есть несколько часов активного полета, и, безусловно, без хорошо развитых мышц это было бы просто невозможно, поэтому, да, мускулатура у них имеется, и мускулатура довольно мощная, вообще богомол насекомое очень мощное по силе, если взять взрослого богомола в руки, то он может, в принципе, и нанести травмы и человеку. Тут яда, конечно, у него никакого нету, но до крови прокусить или повредить лапу опасными, он вполне себе может, и богомолы активно еще и защищаются. То есть это не те насекомые, которые будут стараться от вас убежать, потому что большую часть времени они, конечно, рассчитывают на свою маскировочную окраску и то, что их никто не заметит. Но если хищник приближается, то богомол не теряется, он встает в позу угрозы, поднимается на задние лапы, начинает раскрывать крылья для того, чтобы показаться еще больше, и совершает броски своими передними лапами для того, чтобы повредить хищника, да, сделать ему дискомфортно. Ну, в основном это касается, я думаю, собачьих, у которых довольно чувствительный нос, и, соответственно, это хорошо работает. Если собаку схватить за нос богомол, то, наверное, собака, в общем, теряется на какое-то время.
0: Он щиплет собаку. И все-таки, Илья, вот непонятно, за счет чего такая физическая сила, которая непропорциональна их размеру, на самом деле, да, но ведь он может ущипнуть, вот вы сами сказали, да, как птица клювом, но птица больше и тяжелее. За счет чего вот сила такая?
1: Мне кажется, что в целом эта сила характерна для всех насекомых, то есть все насекомые довольно мощные животные. Я думаю, что за счет мускулатуры и за счет вот хитинового покрова. То есть у меня точного ответа я на это не могу вам дать, но в принципе, если мы представим любое насекомое соответствующего размера, будь то жук или будь то крупная саранча, они тоже будут обладать довольно развитой силой. Но даже если мы посмотрим на маленьких муравьев, то мы тоже увидим, насколько вообще насекомые сами по себе сильные. То есть тут, скорее всего, сила росла пропорционально с размером. Другое дело, что богомолы, конечно, сильно крупнее стать не могут, и поэтому, в общем, силы их оказываются ограниченными. Но в целом для всех насекомых характерна большая сила. Они все очень сильные животные.
0: А что ограничивает их рост вообще богомолов? Вот почему богомол не может вот стать, вот как в каменноугольном периоде, там, летали стрекозы какие-то. Ну, не стрекозы, а стрекозоподобные насекомые огромного размера, там, метр.
1: Вообще, мы предполагаем, что действительно насекомые, во-первых, были крупные в предыдущие периоды, но сейчас насекомые крупнее уже стать не могут, и, в общем, даже проводились эксперименты, это связано, скорее всего, с уровнем кислорода. Поскольку все насекомые не могут, у них нет активного дыхания, фактически большая часть воздуха затекает им пассивно в дыхальца. Некоторые из них могут совершать небольшие движения брюшком для того, чтобы накачивать воздух, но этого все равно недостаточно. У них нет дыхательной мускулатуры. В этом плане нам или птицам гораздо больше повезло. Да, есть и диафрагма, и грудные мышцы. У насекомых этого нету, поэтому они ограничены размером из-за того, что фактически уровень кислорода сильно упал за время с каменноугольного периода. И в экспериментах, когда насекомым начинают давать повышенный уровень кислорода или, наоборот, понижать уровень кислорода, насекомые из поколений начинают мельчать или, наоборот, становиться чуточку крупнее. Но еще больше они стать не могут из-за хитинового скелета, потому что хитиновый скелет очень сильно давит на них, и это тоже ограничение. Соответственно, если ты становишься больше, то ты становишься очень тяжелый, и в какой-то момент действительно мышцы твои просто не будут справляться и не будут разгибать такие конечности, и тело не сможет перемещаться. И есть еще одна причина. Предполагают, что дыхательная система не может расти бесконечно. Это система трубочек, канальцев, которая оплетает весь организм изнутри. И чем меньше ты, тем у тебя больше площадь поверхности. Но как только ты становишься очень большим, то трахея должно становиться все больше и больше в организме, и в какой-то момент должно произойти такое, что весь организм насекомого изнутри будет заполнен трахеями, и фактически другие органы там
0: весь
1: просто не поместятся. Весь в трубочках, и он не поместится. Поэтому насекомые, видимо, нашли оптимальную нишу, и вот сегодня мы можем наблюдать насекомых размером 17 сантиметров, 20 сантиметров, но крупнее найти насекомое очень сложно, и они пошли по обратному пути, они скорее идут по пути миниатюризации, опять же, так удобнее скрываться от хищников.
0: Понятно, Илья, спасибо большое, было очень интересно. Итак, дорогие радиослушатели, мы с вами слушали Илью Гамаранова, научного сотрудника Сколтеха, энтомолога, который рассказывал нам о том, что из себя представляют богомолы. Ну, немножко он внес оптимистический такой заряд в нашу беседу, сказав, что не всегда самки богомола съедают самцов. Отрадно слышать. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Радио России. Общество.
4: Детский вопрос.
5: Здравствуйте! В студии Инна Зотова, в эфире семейный радиожурнал, где главные герои «Мы с вами» и дети, которые обязательно должны быть счастливы. Вот только постараться для этого порой нужно всем миром, миром взрослых. Последние летние денечки, август на исходе. Совсем скоро прозвенит первый звонок нового учебного года. Миллионы школьников и студентов, как обычно, с цветами и улыбками заполонят утренние улицы. Но есть ребята, для кого нынешний День знаний станет особенным. Ведь впервые провожать их на праздничной линейке будут не воспитатели детдомов, а приемные родители. Потому что за прошедший год эти мальчишки и девчонки перестали быть государевыми детьми, а стали мамиными и папиными. Об этих солнечных человечках расскажет Татьяна Юрасовская.
6: Маленькие радости.
7: Хороших новостей за прошлый учебный год было немало. Близкие люди есть теперь у 16-летнего Максима из Красноярска. Обрела родителей 11-летняя Настя из Бурятии. Стал маминым и папиным 12-летний Сережа из Хабаровского края. А в Иркутске из детского дома уехали двое 17-летних ребят – Сергей и Данила. Об этом рассказала руководитель городского отдела опеки Анна Самсоненко.
8: Родственники приняли их в свои семьи. Они общались просто. Сейчас обстоятельства позволили стать попечителями. Это очень радостно.
7: Диана из Хабаровского края на следующей неделе снова придет в свой техникум. Но на этот раз помогать ей собираться будет приемная мама.
9: Елена Владимировна, воспитательница, которая работала у нее на группе. Столько лет она ее отогревала, выстраивала ниточку доверия. И у них сложились теплые, такие дружеские, доверительные отношения.
7: Рассказывает соцпедагог детдома Анна Утробина.
9: Она очень многие свои секреты начала ей доверять. И потом Елена Владимировна поговорила с ней, не хочешь ли ты пойти ко мне в семью? Она согласилась. И вот она ушла, уже будучи подростком, да, 16 лет.
7: В новую школу из нового дома пойдет Юра из Калининградской области и двое его друзей, с которыми он жил в одном детском доме. И в семье они теперь тоже вместе.
10: Меня просто позвали поговорить, сказали, если хочешь уехать в семью. Я сначала не хотел, потом узнал, что друзья приедут, и согласился.
11: Ну, доволен?
10: Да, доволен.
7: 12-летняя Диана совсем недавно жила в одном из детдомов Челябинской области, а теперь пойдет в Омскую школу вместе с папой Виталием и мамой Анастасией.
12: Она молодец, каждый день спрашивает, когда в школу, когда в школу.
7: А поскольку у Дианы тугоухость, учиться девочка будет в специальной школе для слабослышащих. До нее надо ехать 20 минут.
12: У нас машина, будем ездить, потом научиться сама.
7: А вот Леночке, которая еще год назад жила в детдоме, недавно исполнилось 7 лет. Так что этот День знаний для нее будет самым первым и сразу семейным. Ведь вместе с младшей сестренкой Олей ее забрали из казенных стен приемная мама и папа. Такой радостной новостью с нами делилась Анна Кучеренко, региональный оператор банка данных о детях-сиротах Магаданской области.
13: Это супружеская пара. Они приехали за девочками из другого региона. И все прекрасно у них прошло. Оля маленькая, у них хорошо прошло знакомство. И Леночка так восприняла все прекрасно. Опекуны уже связывались с нами. Все у них хорошо. Налаживается их совместный быт, совместная жизнь. Так что две девочки, две сестренки в одной семье.
6: Маленькие радости.
5: Минувшей весной стартовал 6-й индивидуальный рейс поезда «Надежды». Такие поездки организовывают, по сути, сами участники, но, конечно, с нашей поддержкой. Все испытания мы проходим вместе с ними, находясь рядом практически круглосуточно. Традиционно в пути активно работает служба сопровождения. Юристы, врачи, социальные педагоги становятся дистанционными кураторами и готовы помогать столько, сколько это будет нужно в каждом конкретном случае. В самом конце прошлого учебного года очередной рейс был завершен. Подробности у Ирины Поваровой.
14: История с продолжением.
15: В этот раз пассажирами нашего необычного транспортного средства стали супруги из Краснодарского края. Изабелла – директор Дома культуры, а Олег – военный пенсионер, сейчас работает на заводе по производству детского питания.
11: Мы служили на Байконуре с мужем, на космодроме Байконур. А сначала я родилась на космодроме Байконур в семье военного. Я в четвертом поколении военная семья, да. Так получилось, что я девочка из многодетной семьи. Все мальчики, а я девочка. И на мне фамилия вроде как останавливалась, военная. Но я пошла другим путем, я замуж за военного вышла. И мы дослужили на Байконуре, то есть я мужу сказала, хочешь меня замуж взять, только если на Байконур меня обратно отвезешь. И мы уехали из Казани в Байконур с мужем, он танковый, заканчивал с образованием танкового училища, он служил в космических войсках. Получается, что у меня муж космический танкист, таких нет нигде вообще. Он на пенсию-то вышел в 38 лет, и мы уехали. Забрали мамочку вместе с собакой, с кошкой, и все переехали сюда, вот в Краснодарский край. И нам здесь хорошо.
15: У супругов большой дом и прекрасный сад.
11: У нас 45 соток сада. Мы приехали, думаем, ну что же мы будем в земле ковыряться, городские люди? Не будем. И решили посадить сад. А он раз и начал подоносить. Да, теперь тут растет такое чудесное все. И гранат, и хурма, и виноград, и инжир. И мы не знаем, что с этим всем делать. Нам надо кого-то кормить. Солнышко кругом. В двух морях можно за один день искупаться. Мы в таком месте живем, что мы на Азовское можем съездить. И в этот же день на Черное попасть. У нас тут все хорошо. Работа у меня рядом, школа, детские секции все рядом. Тут вот благодатная почва, чтобы расти детей. Здесь все образование дополнительное детское бесплатное. У нас бассейн шикарный построен в станице. Очень хороший спортивный комплекс. А сам стадион чего только стоит. Это потрясающе. Все для детей. Спортивные площадки детские, все благоустроено. Все дома культуры благоустроены. Кубань благодатное место, чтобы расти детей, действительно. Все есть.
15: Вот только детей, которых хотелось бы выращивать в таком благодатном месте, у Изабеллы с Олегом уже не было. Дочь стала взрослой, у нее своя жизнь. И решили супруги, что им нужны еще ребятишки, приемные. Особенно понравились двое подростков, анкеты которых они увидели на нашем сайте.
16: Вы кем-то одним из них интересуетесь или прям двоими?
11: Обоими, да. Мне понравились мальчики. Мне хотелось бы узнать, они действительно хотят в семью эти дети или как?
16: Ну, я с ними разговаривала недавно, я брала у них интервью. Собственно, мы с подростками так и разговариваем. Обычно спрашиваем, кто хочет в семью, потому что ребята, которые не хотят в семью, они, как правило, и интервью не дают. Так что, да, они хотят в семью. Документы у вас собраны или нет?
11: Да, у нас все готово уже. У нас не просто на маму оформлено, у нас и папа, и мама. Мы вместе в школу приемных родителей проходили с мужем.
16: На сколько детей собирали?
11: На двоих.
16: И прям на подростков?
11: Да.
16: Почему вообще решили принять детей?
11: Да потому что и я, и муж из многодетной семьи, а дочь у нас одна. Давно мы к этому идем уже много лет. Думали, пытались, и еще, но никак, а не хватает.
17: У каждого есть дети от первого брака, а совместных так получилось, что нет. Вот мы решили взять ребенка.
18: Ни одного.
17: И ни одного, подсказывает супруга. Мы детей очень любим.
15: А как к идее появления в семье ребят из детдома отнеслась взрослая дочь супругов?
11: Прекрасно. Она с нами не живет, у нее свое жилье, она к нам приезжает довольно часто. То есть она родители. Ваша жизнь, ваши хотелки, удачи. Я только помогу, я только путь. Ну, кошек, собак не спрашивали, а так все рады. Вы знаете, что интересно, даже вот окружение, вот обычно говорят, да зачем им это надо? Нет, в Краснодарском крае детей просто нет. Вот чтобы, знаете, в федеральную базу зайти, нет.
16: Всех разобрали.
11: Да, поэтому нет вопросов никаких, все вот нормально с пониманием относятся. Глядя на меня, уже тут и соседи подумывают, вот вы молодцы, может быть и мы. Я говорю, ну, спасибо за поддержку, и дай бог, давайте.
16: Ну, а чья была идея взять ребенка?
17: Изначально идея была супруги. Я ее поддержал, потому что, ну, она же тоже видит, что я очень люблю детей. И жалею, конечно, что у нас совместных детей нет.
16: Вы сразу согласились или сначала думали? Многие мужья, я знаю, не сразу соглашаются.
17: Согласился-то я сразу, но мы сразу не стали действовать. Мы долго думали совместно.
16: О чем думали?
17: Ну, всякое может быть. Бывает так, что люди берут ребенка, а потом от него отказываются. Это же травма человеку на всю жизнь.
16: Ну, конечно.
17: Поэтому торопиться с этим вопросом мы не искали. И я думаю, правильно сделали. В общем-то, мы утвердились.
15: И настолько утвердились, что готовы были сразу поехать за детьми. Мы связались с руководством Кемеровского детского дома, где живет один из наших подопечных, которым заинтересовались Изабелла с Олегом. Нам разрешили передать им контактный номер телефона. И супруги сразу же позвонили директору этого учреждения Ирине Орловой.
19: Да, я пообщалась с семьей, они рассказали о себе, кто чем занимается, какие перспективы, где они проживают, какой дом. Спросили про Дениса, я рассказала, что вот его увлечение, они говорят, ой, как хорошо. У нас и футбольное поле новое, и футбольный клуб есть, и какой-то зал для самбо построили. И, в общем, море возможностей для ребенка в плане развития.
16: Вам-то семья как понравилась?
19: Конечно. Мы очень надеемся, что все сложится хорошо. Мы очень рады, потому что вот Дениска сирота, и не могли мы длительное время найти приемных родителей. А тут с вашей помощью прям все закружилось.
15: Получив от Изабеллы и Олега копии документов, Ирина Сергеевна разрешила дистанционное общение и с 12-летним Денисом.
18: С Денисом, да, общаемся каждый день. Он рассказывает мне о своих успехах, присылает записи своего оркестра, как он играет, делится успехами в школе, оценки и так далее.
17: Ну, ему нравится рассказывать про свои увлечения, делиться своими какими-то маленькими достижениями. Вот у него там игра какая-то, он футбол любит, или же пятерку получил по физкультуре, хочет поделиться. Ну и по-русскому у него есть.
18: Есть пятерка.
17: Тоже есть пятерка за ответ у нас.
18: Да, он умничка.
17: Стараемся говорить о том, что ему нравится, что входит в область его интересов, конечно.
20: А вы какие-нибудь видео ему не скидывали? Про себя, про дом?
18: Все скидывала. И что мы делаем, и куда мы идем, и куда мы сейчас. Он желает успехов в работе с утра мне. Каждое утро доброе утро.
11: Я знаю, сколько у него уроков, какие у него сегодня мероприятия. Вчера у него оркестр, сегодня у нас футбол. Вид из окна. У меня нарциссы цветут, у него снег.
18: Все, он наш. Он в семье практически. Осталось только оформить все это.
15: В детском доме нам рассказали и о том, как воспринял знакомство Денис.
19: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились. В настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный и говорит, ну все, я тут ненадолго у вас уже. Сложилась такая вот хорошая ситуация, что они готовы его забрать в мае. Ну, он солнышко, он радостный, у него глаза сверкают, у него уже море новых планов, прям все, готов к другой жизни.
15: Органы опеки выдали Изабелле и Олегу заключение о праве быть приемными родителями для двух детей. И принять в семью супруги хотели именно двоих мальчишек. Но возник вопрос, привезти домой сразу двух подростков, 12 и 14 лет, незнакомых друг с другом, верное ли решение? У психолога Татьяны Павловой, которая уже много лет сопровождает участников «Поезда надежды», огромный опыт работы. Да и сама она успешный усыновитель и опекун. Что Татьяна посоветовала в ситуации Изабеллы и Олега?
21: Хотелось бы, чтобы родители еще раз подумали, может быть, они остановятся на этом 12-летнем мальчике, пройдут с ним адаптацию, потому что, насколько я понимаю, опыта именно приемных детей, детей из учреждения, у них нет. То есть хотелось бы, чтобы люди увидели, как это выглядит не на картинке, и поняли, что это очень сильно отличается от выращивания кровных детей и детей партнера, ну то есть детей более-менее семейных, более-менее родственных, более-менее предсказуемых и с понятным, что называется, бэкграундом, с понятной историей. Подготовка конкретно этого мальчика, она обычная, то есть мы с ним разговариваем, пытаемся рассказать, куда он едет, где он будет жить, показать дом, показать, как все это выглядит. Это было бы оптимально. На этом и остановиться, ну, для первого раза, да. Потому что можно было бы потом взять еще детей, при условии, что вы не перегорели, не передумали, у вас хватает ресурсов на этого ребенка, все нормально. Не надо торопиться, набирать, набирать. Вы одного переживите сначала, а потом можно думать.
15: Вскоре Изабелла написала, что они с мужем будут забирать пока одного Дениса. Инициатором такого решения стал Олег.
18: Он говорит, что будет нам сложно. Денис все-таки 12, а тут 14, существенная разница. Я боюсь, что мы не потянем. Он так быстро говорит, все, сразу двоих, я что-то прям не уверен. Поэтому мы так подумали, как бы не надорваться. Решили вот с Денисом попозже настроен. Я с ним тоже согласна. Подумала, посмотрела, прикинули наши возможности. Думаю, да, давай так, потихонечку начнем обрастать детками. Так что мы все в планах, мы готовимся, собираемся, все билеты куплены туда и обратно даже. В комнате что-то доделываем, то все. Отсчитываем денечки.
15: По словам соцпедагога детского дома Ольги Лукьяновой, отсчитывал денечки и Денис.
22: Он ждал, все собирался. Я его каждый день, считай, видел и спрашивал. Ты собрал вещи, да, жду.
15: И вот, наконец, главный день настал.
18: Это Изабелла. Мы уже в Сочи, так что мы на пути. В 23 часа у нас сегодня самолет.
15: Когда Изабелла и Олег должны были уже приехать в Кемерово, мы немного поговорили с самим Денисом.
20: Что чувствуешь?
18: Радость.
20: Волнуешься?
18: Нет. Фотки мне скидывали. Как у них там?
20: Сегодня разговаривал уже с ними?
18: Да. Ну, они вот уже приехали, заселили. Потом сказали, сейчас дойдут до опеки.
15: И до отдела опеки супруги добрались очень быстро.
18: Сижу сейчас, подписываю заявление забрать Дениса. Ответственный момент у нас.
0: пишу заявление об отчислении из числа воспитанников. Прямо в эту секунду.
15: А чуть позже?
1: Все, уже 40 минут, мы молодые родители.
20: Ух ты, уже все оформили?
1: Абсолютно все. Они нас так ждали. Осталось только документы из школы забрать и все. Мы тут в батутном центре развлекаемся. Потом на веревочной лестнице или веревочный парк. В общем, у нас весело.
20: Как ваша встреча-то первая прошла? Личная?
1: Да прекрасно. Знаете, такое ощущение, будто вот давно не виделись и встретились.
20: То есть вот каким был на дистанционных встречах, таким и оказался? Или есть какая-то разница?
1: Нет. Каким вот мы узнали, таким и он оказался, да. Без сюрпризов.
2: Ну, мы же общались по видеосвязи, поэтому я под себе таким же его и представлял.
20: Что сказал, когда увидел?
1: О, здравствуйте. Такой интересный мальчик. Очень спортивный, крутит сальто, мимо турника не пройдет. Все руки в мозолях, потому что он постоянно на турниках, он подтягивается, крутится, паркурит, что-то там, ой, вытворяет такое, что мама дорогая. Так что такой, очень активный, с чувством юмора, нам это импонирует, конечно. Мы довольны, папа не нарадуется.
2: Хороший мальчик, мне очень понравился он.
20: Ну, какие планы?
1: Сейчас вот покушаем, еще повеселимся, продуктов закупим, завтра нас ждет первый семейный завтрак.
2: Мы приехали с запасом, чтобы успеть все сделать. Сейчас у нас пока несколько дней есть, мы погуляем по городу, посмотрим местные достопримечательности, ну и потом поедем домой, мы по пути еще заглянем в Сочи, в море искупаемся и потом уже домой.
20: Денис, кем сейчас себя ощущаешь?
23: Нормальным ребенком. А ведь когда меня себя чувствовал, как брошенную собаку. Как сказать, человеком себя чувствовал. Я теперь здесь люди, которые меня любят.
6: Поезд надежды.
5: Наш следующий разговор состоялся через несколько дней, когда семья в обновленном составе добралась до дома.
20: Как ваши дела? Как доехали?
0: Доехали тяжело, но хорошо. Тяжелая дорога, вот Кемерово до Сочи, вот в Сочи погуляли, даже в море окунулись. Правда, замерзли они там, вода была холодная, волны, но северянин решил, что ему нужно в море. Он решил, значит, идем.
23: Приехали, сходили на пляж, там были слишком сильные волны. Я там зашел три раза, попытался, ничего не получилось.
0: Окунулись в губы синие, но счастливый. Не с папой. Папа рискнул с ним пойти. Ух, я не рискнула. Сидела, грелась, потом их оттирала, отогревала. Слава богу, не простыл, ничего. Потом сальто крутил на пляже. Отлично вообще.
23: Сходили, покушали. Потом в 2 часа ночи сели на ласточку и сюда приехал. Приехали домой, улегли спать.
20: Устал? Долгая дорога такая?
23: Не, не устал.
20: Ну как вы уже дома обустроились?
0: Отлично, у него своя комната, вон там порядок навел, как ему нужно.
20: А что там есть?
23: Телевизор, зеркало, лампа, тумбочка, шкаф, диван, кресло, удлинитель.
20: Главный удлинитель для телефона, да?
23: Да.
20: Нравится тебе дома?
23: Угу.
20: Олег, ну как ощущения молодого папы?
2: Хорошее ощущение, но я же был папой, поэтому уже знаком с этим. Тем более, что дочь моей супруги, моя приемная дочь, то есть я уже был и папой, и таким, и приемным папой. Все нормально, все хорошо.
1: У меня такое чувство, как будто вот я давно его потеряла, и теперь мы вместе, понимаете? У меня просто слезы. Он настолько мой, настолько вот наш, дышаться невозможно просто.
20: Ну, вы имеете в виду, что сейчас у вас такой медовый месяц, адаптация тоже вполне может наступить, когда будет сложно.
1: Я понимаю все, это эмоции, я понимаю, что это пройдет и так далее. А я не хочу с ним расставаться за эти чувства, мне оно очень нравится.
2: Мне кажется, что таких серьезных проблем у нас не будет. Мы же очень хороший ребенок, вот так вот.
5: Адаптация в разных семьях проходит по-разному. У кого-то она долгая и тяжелая, у кого-то легкая и короткая, а у кого-то вообще незаметно. Интересно, как получилось у наших героев? Позади уже 3 месяца с их приезда домой.
0: Я не знаю, может быть, вот этот конфетный период еще и не закончился. Ну, вот как-то ждем подвоха, а его все нет. Вот как нас, знаете, в школе приемных родителей испугали, а его нет. У нас был, конечно, один момент, когда у него был прям стресс, но это был день его рождения. Вот ему теперь 13 лет. А мы ему сразу всего столько подарили, покупали, что у него аж руки дрожали подбородок. Он не ожидал, что можно и ноутбук подарок получить, и колонки, книжку, и тут же доску магнитную для занятий, и тут же ему комнату отделали заново. Мы ему и мебель новую купили, и кроватку, и все, и все, и все. И пошли в боулинг играть, и в кафе. И у него прям праздник такой. Он, бедный, был в шоке.
20: Ну, это такой положительный стресс.
0: Да, очень, знаете, он прям тяжело переживал. Прям помочь потом не стал бы, надо. Столько эмоций.
20: Ну, это да, просто эмоции переполняли.
0: А так все хорошо. Сейчас мы поедем к репетитору.
20: По каким предметам?
24: По математике.
20: Проблемы у тебя с математикой, да?
24: Да.
20: Скоро уже учебный год. Готовишься?
24: Да, уже все купили.
20: Ну, мы тебе желаем, чтобы не было никаких проблем в школе. Ты вообще видел уже свою новую школу-то?
24: внутрь и заходим так, видим снаружи.
20: Понравилось?
24: Да.
20: Здорово. Ну, не буду тебя отвлекать. Дай, пожалуйста, трубку.
3: Мама! Алло!
20: Уже я слышу, мама!
4: Да, я 26 июля мамуля, и папа у нас папуля. Мы прям отметили эту дату, 26 июля. Знаете, послушный, хороший, добрый, отзывчивый, веселый, как будто всегда с нами жил. А когда мы стали мамуля папуля, так вообще, мы счастливы, конечно, очень.
14: Продолжение следует.
7: Что ж, пожелаем и Денису, и всем другим школьникам и студентам хорошей учебы, а их родителям терпения и понимания. А на сегодня все. Напомню только, что на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру размещены полные интернет-версии всех выпусков радиожурнала с фотографиями наших героев. Там же вы найдете много интересной и важной информации. А самое главное – увидите лица и анкеты детей, которые ждут своих названных родителей в разных регионах нашей огромной страны. Подписывайтесь на странички проекта в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи через неделю.
14: Детский вопрос. Радио России. Премьера на телеканале «Россия».
8: Должность, фамилия, звание?
9: Майор Нестерова.
8: Наслышан.
10: Была ограблена машина инкассаторов.
25: Уверен, к вечеру поймаешь.
26: И стрелять? Нужно взять ее живым.
14: Майора полиции Нестерову недаром за глаза называют овчаркой.
9: Главное, чтобы уважали и хвосты прижимали, когда требуется.
14: Захватывающий детектив. «Овчарка». Новые серии. С понедельника в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
27: Уже в кино. Самый добрый друг из детства возвращается.
28: Обратный отсчет!
27: Еще трогательнее.
29: Мы летим на Луну!
30: И найдем моего папу!
27: Еще пушистее.
31: Никогда не видел столько лунтиков.
27: Новое большое путешествие.
32: Сынок, я здесь!
30: Папа!
27: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
33: Категория 0+.
34: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Владимир Путин направил приветствие участникам 11-го экономического форума во Владивостоке. В Минобороны заявили о поражении мест запуска украинских ракет «Фламинго» и объектов ТЭК. И власти Непала выпустили предупреждение о риске нового наводнения. Все подробности далее. Владимир Путин выразил уверенность, что участники предстоящего Восточного экономического форума предложат эффективное решение, призванное создать новые возможности для бизнеса, повысить качество жизни россиян, сделать более комфортными современные дальневосточные города и села. А прозвучавшие идеи найдут реальное воплощение в интересных многообещающих проектах, отметил президент в приветствии участникам форума, опубликованном на сайте Кремля. Он напомнил, что девиз нынешнего форума «Дальний Восток» – развитие во благо людей. Глава государства пожелал участникам успехов и всего самого доброго. Глава государства, я напомню, что Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. В этом году его проведут в 11 раз. Заявки уже подали свыше 5000 участников из более чем 70 стран. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он сердечно поздравил белорусского коллегу с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Там напомнили, что накануне Лукашенко завершил рабочий визит в Москву. Сегодня белорусскому лидеру исполняется 72 года. Подразделения вооруженных сил России поразили место подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго» ВСУ. Об этом говорится в сводке Министерства обороны. Также ведомстве проинформировали об уничтожении бронеавтомобиля «Титан-С» производства Канады в зоне СВО. Кроме того, наши войска за минувшие сутки поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины, цех производства БПЛА и логистические центры, которые используются в ВСУ. Средства ПВО за сутки уничтожили 804 украинских беспилотника самолетного типа и 5 реактивных снарядов «Хаймарс». Ночью в Киеве был поражен комбинат асбестоцементных изделий, склады которого, по данным ведомства, использовались для хранения взрывчатых веществ. По данным Минобороны, российская армия начала подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре. Влияние контактов российских и американских спецслужб на урегулирование конфликта на Украине будет зависеть от того, какие предложения будут озвучены. Об этом в интервью Павлу Зарубину для «Вестей» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он дал свой комментарий после того, как в России состоялся визит директора ЦРУ США Джона Рэтлифа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить сбережения граждан в экономику Евросоюза. Об этом она заявила, выступая на ежегодной бизнес-конференции в Париже. 10 триллионов евро сбережений домохозяйств сегодня остаются на банковских депозитах, а значительная часть европейских сбережений инвестируется за пределами нашего континента, посетовала фон дер Ляйен. Инициативу главы Еврокомиссии раскритиковал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. В соцсети он написал, что сбережения принадлежат людям, а не Европе. Полицейские никогда не предлагают гражданам участвовать в неких специальных операциях по поимке преступников. Это уловка мошенников, заявил в интервью ТАСС начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. По его словам, у правоохранителей достаточно ресурсов для задержания аферистов.
2: Классическая схема, так называемая мнимая спецоперация. Сотрудники полиции и силового блока никогда не предлагают гражданам участвовать в каких-либо спецоперациях по поимке мошенников, злоумышленников, преступников. У нас достаточно возможностей оперативных и технических средств для того, чтобы самостоятельно задержать человека, установить его личность и привлечь к уголовной ответственности. Поэтому скажу четко и еще раз, никогда полицейские не предлагают гражданину участвовать в какой-либо операции.
1: Ранее Васенин назвал так называемый видеообыск стопроцентно выдуманной схемой мошенников, которые стремятся с помощью мобильного телефона жертвы, находясь за границей, установить, какие ценности находятся в квартире. Власти Непала выпустили предупреждение о риске нового наводнения в воскресенье, передает Associated Press. Жителям затопленных районов рекомендуют сохранять бдительность. По данным агентства, предупреждения были разосланы непальцам на телефоны сегодня утром. Напомню, наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа, после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Пхотикоши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Число погибших, по последним данным, превысило 700 человек. Более 2500 числятся пропавшими без вести. По данным посольства России, нет связи с 8 россиянами, которые предположительно находились в зоне бедствия. В списках Совета по туризму Непала числится 7 пропавших россиян. Две гражданки нашей страны спаслись и благополучно прибыли в Катманду. Минтранс собирается узаконить овербукинг, заявил РИА Новости глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, изменения в воздушный кодекс разрабатывают вместе с общественностью и ведомствами, которые контролируют соблюдение прав потребителей. Окончательные решения будут принимать по итогам обсуждения с учетом мнений всех заинтересованных сторон. Как отметил Никитин, важно, чтобы пассажиры с введением овербукинга получили не ограничения, а еще больше возможностей для планирования поездок. Решить овербукинг планируется только на направлениях с большой частотой рейсов. Никитин добавил, что нужно законодательно закрепить за перевозчиком требование предоставлять компенсацию пассажирам, которые купили лишние билеты и не смогли улететь. Это может быть как денежная выплата, так и место на альтернативном маршруте. Новые правила информирования покупателей ювелирных изделий, согласно которым бриллиантами могут называться только алмазы природного происхождения, вступят в силу в России с 1 сентября. Продавцы должны подробно раскрывать неприродное происхождение камней и не использовать термин «бриллиант» и производные от него. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч 9-го тура первой лиги по футболу между Красноярским Енисеем и Ярославским Шинником. Во втором тайме счет пока не открыт. Ранее СК Хабаровск уступил московскому Торпедо 0-2. Одна золотая и две серебряные медали чемпионата мира по современному пятиборью, который завоевал Егор Громадский, являются ярким свидетельством того, что этот спортсмен по праву занимает лидирующие позиции в мире. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Андрей Макушин. В воскресенье действующий чемпион Европы и рекордсмен мира Громадский выиграл серебро в личном первенстве и золото в составе российской команды вместе с Петром Борщевым и Андреем Бобровым. Ранее Громадский

0: В разряде первенства ли Тимофей Дерипаска и Егор Плешивцев, которые были сильнее Романа Харламова и Григория Шебекина со счетом 4-6, 6-3, 10-8. В женском парном разряде победили Екатерина Маклакова и Екатерина Никифорова. Они взяли верх над Викторией Миловановой и Варварой Панщиной 6-4, 7-6, а в миксте в финале Софья Лансере и Владимир Королев сломили сопротивление Паншины и Дерипаска 3-6, 6-4, 19, 17. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода. 31 августа в Красноярске плюс 16-18 градусов, временами дожди. В Иркутске без осадков плюс 24-26. В Новосибирске плюс 11-13 градусов. Утром небольшой дождь. В Омске без осадков плюс 11-13. В Сургуте плюс 7-9 дожди. В Ханты-Мансийске плюс 6-8 дожди. В Тюмени плюс 9-11 градусов, небольшой дождь. В Челябинске облачно с прояснениями плюс 11-13. А в Санкт-Петербурге кратковременные дожди, местами с грозой, плюс 19-21 градус. В Москве без осадков плюс 22-24. Сейчас столица плюс 22, переменная облачность. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем Северном крае.
3: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
4: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
1: Радио России. Главное радио страны. Одежда на охоте.
5: Мало того, что ткань может оказаться, которая отражает ультрафиолет, плюс мы используем зачем-то ультрафиолетовые полосы на жилетах. И вот этот ультрафиолет птица видит хорошо, и звери видит хорошо.
6: Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили. В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Хабаровска.
1: Радио России. Общество.
7: Максимова.
8: Выпуск 242.
9: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы обсуждаем различные интересные явления. Удивительное дело, но социологи выяснили, что 72% россиян считают моду на русский стиль долгосрочным трендом. Статистические данные последуют в ближайшей информационной справке, а удивительным я все это назвала исключительно в связи с тем, что за последние годы ситуация-то явно поменялась. Ведь, согласитесь, еще несколько десятилетий назад многие наши соотечественники, ну, скажем так, русскими быть стеснялись. А в моде было все заграничное. И людей расстраивало, когда в заграничных отпусках их идентифицировали как русских. Но потом вдруг на проходившем у нас чемпионате мира по футболу мы все с удовольствием нарядились как кокошники. У молодежи вошел в моду избинг. Ну и изоляция с санкциями тоже всему этому пошли на пользу. Народ стал активно путешествовать по стране, и для многих стало важным приобщиться к национальному культурному коду через вещи, одежду, аксессуары, украшения. Все это стало способом проявить свою

0: Любовь к своим корням, традициям, истории. И мы вдруг вспомнили родное, но изрядно подзабытое. Ведь у нас есть огромное количество продуктов, которые стали визитной карточкой страны. От тульского пряника и татарского чак-чака до вологодских кружев, оренбургских платков, кубачинского серебра, хохломы, икжели и много чего еще. И все это замечательная, тонкая работа, которой можно по праву гордиться. А рынок и креативная индустрия очень четко реагируют на запросы и настроение общества, в котором совершенно очевидно растет национальное самосознание и интерес к корням. А там и весь мир уже подтягивается. Несмотря на культивируемую в соседних странах русофобию, мир этих странных и непонятных русских многим кажется весьма притягательным. Тренды славянской роскоши увлекают блогеров всего мира. Они надевают меховые шубы и шапки, как у Нади из «Иронии судьбы», самозабвенно отплясывают под «Джага-джага» Кати Лель и пытаются изобразить «Slavic Stare». Но мало у кого получается этот фирменный, пристальный славянский взгляд, потому что поговаривают, что с ним исключительно рождаются. И пусть на Западе некоторые считают, что он выражает недовольство, сами-то русские говорят, что это просто у нас такое расслабленное русское лицо. И даже в сфере искусственного интеллекта мода на русское, наша-то нейроснегурка в национальных кружевах, платках покоряет иностранцев, а нейронный Канье Уэст поет на английском «Седую ночь», «Ласкового мая» набирает миллионы просмотров. Да и в моде русская эстетика, что называется, решает. Та же самая Баленсиага во главе с грузином с советским прошлым торгует по огромным ценам самыми дикими образцами из нашего полунищего прошлого, разлетается за огромные деньги, как горячие пирожки. Хотя справедливости ради, мода на русское не в первый раз накрывала весь мир. Еще в начале 20 века богемный Париж сходил с ума после русских сезонов Дягилева, и это было значительно шире стереотипного мишки с балалайкой и матрешки с кокошником. Вспомним обязательно об этом явлении и волнообразном помешательстве в заключительной информационной справке. Помешательство это, кстати, даже получило название, имя, которое мы и поставили в заголовок сегодняшнего радиожурнала.
1: Аля Рус. Русский стиль снова актуален. И это измеримый потребительский тренд, который 72% россиян считают долгосрочным, а 67% относятся к нему тепло, позитивно и воспринимают как свое, понятное, близкое. Но не на все его проявления потребитель реагирует одинаково тепло. Абсолютный фаворит – изделия народных ремесел. Ковка, керамика, вышивка. Положительное восприятие у опрошенных вызывают также фестивали и мероприятия в народной стилистике. Далее идет сувенирная продукция. А вот масс-маркет с одеждой и тематическими принтами, а также все, что связано с массовым тиражированием, вызывает восторг у менее чем половины опрошенных. Для большинства респондентов стиль а-ля «Рус» не ассоциируется с конкретной эпохой. Чуть меньше людей ассоциируют его с былинной Древней Русью. В эфире Максимова.
0: На мой взгляд, у россиян действительно произошли важные сдвиги и изменения в психологии, потребительских привычках и отношении к национальным традициям и культуре. Как я уже упоминала, если с поздних советских времен, и уж тем более во времена перестройки, граждане стеснялись и тщательно избегали любых намеков на свою принадлежность к России, то сегодня набирает обороты обратный тренд. Сегодня становится модным осознанная и даже порой нарочитая демонстрация типичной русской символики. Да я думаю, вы и сами замечали. Девушки носят современные интерпретации кокошников, входят в моду принты с гжелью и хохломой, толстовки, олимпийки с надписью «СССР», ну и так далее. Более того, многое узнаваемо русское находит интерес и популярность во всем мире. Ну, о моде мы еще поговорим отдельно. Так как же так происходит, что на фоне насаждаемой повсеместной русофобии русское все равно прорастает сквозь бетонные толщи запретов и недоброжелательности? Или это нам только кажется? Об этом я решила поговорить с нашим уважаемым экспертом. С нами Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела газеты «Комсомольская правда». Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как оцениваете, есть ли сейчас в мире новая волна интереса к а-ля Рус?
2: Интерес к моде а-ля Рус есть. Он сейчас не проходит какую-то пиковую точку. Мне кажется, что вот такая последняя значительная пиковая точка была в конце 80-х годов, когда была вот эта мода на перестройку, мода на нонконформистское русское искусство, такое полуподпольное в последние годы Советского Союза. Ну, оно вышло как бы из подполья как раз в период перестройки в 90-е. Но тогда вот этот тренд на русскую моду, как мне говорили многие западные специалисты, его убила спекуляция. То есть буквально целыми грузовиками вывозили все эти картины художников-нонконформистов, платочки, куколки. И, в общем, когда этого стало слишком много, мода прошла. Вот. И сейчас, мне кажется, она возвращается, но в меньших масштабах, конечно, чем в конце 80-х. Но есть люди на Западе, которые именно, поскольку Россия предстает таким оппонентом их правительств, соответственно, многие видят в России альтернативу, что-то новое, что-то необычное. Это одна из причин такой вот моды на Россию, на русскую мысль даже, я бы сказал, существует мода в философских кругах, да, в научных кругах.
0: А почему не получается славянский взгляд у иностранцев?
2: На Западе вот славянский взгляд – это именно что-то немножко отстраненное, холодное, такая холодная красавица, да. Ну, вот так. Возможно, это связано еще с общим стереотипом о том, что славяне, особенно русские, мало улыбаются. Опять же, мне кажется, что это скорее стереотип. Во-первых, он появился в советские годы, уже такие тяжелые 80-е, когда много чего не хватало, и от дефицитов, от тяжелой жизни действительно люди часто выглядели хмурыми. А во-вторых, даже если мы возьмем, ну, когда русские еще массово пробились за рубеж, после 17-го года вот эта двухмиллионная русская эмиграция во Францию, в Германию. Дело в том, что тогдашние девушки, вот они тогда впервые русские девушки участвовали в конкурсах красоты, большинство же из них были сироты, да, то есть отцы погибли на гражданской войне или вернулись инвалидами. Практически многие из них выросли, так сказать, в таких неполных семьях с трагической судьбой. Поэтому, конечно, у многих лица были не самые веселые. Вот с этим связан этот феномен славянского взгляда, который чему-то на Западе воспринимается вот как такой красивый, но немножко грустный, и в чем-то холодный, разочарованный, вот так бы я сказал.
0: С русофобскими планами у западных идеологов и пропагандистов все получится, как думаете?
2: Ну, смотрите, негативные стереотипы, особенно в отношении женщин, они ведь часто ведут к обратному эффекту, скажем так. Посмотрите на образы цыганок. Да? Веками в Европе пугали людей цыганами, что вот их женщины похищают детей, мужчины воруют лошадей. Но посмотрите образы Эсмеральды, да, у Виктора Гюго, образ Кармен у Мариме. Это же очень привлекательные такие и заманивающие, я бы сказал, женские образы. Мне кажется, нам надо пользоваться тем, что на Западе действительно сложился ужасный стереотип, что красивая молодая русская женщина, если она попала на Запад, то это обязательно шпионка. В какой-то степени, мне кажется, жертвами этого стереотипа стали и Мария Бутина, и другие наши молодые прекрасные женщины, которые вот попадали под такие подозрения в западных странах. Но, как вы знаете, все таинственное, все опасное некоторых людей притягивает. Поэтому мне кажется, что надо вот с этим стереотипом бороться, в том числе, может быть, и средствами искусства, и пародированием, потому что стереотипы – это всегда глупо, это всегда смешно, это всегда упрощение человека. Вот. Так что тут есть огромное поле и для наших сценаристов, режиссеров, я не знаю, писателей, которые еще, так сказать, не находятся на кормежки у Запада и способны патриотически и свободно мыслить. Ведь эти антирусские стереотипы, они очень смешны. Помимо того, что они опасны и глупы, они при этом еще и смешны. И мне кажется, что настало время как-то с этими стереотипами бороться, если у нас действительно, как нас уверяют, такие талантливые люди, у нас самые талантливые якобы уезжают за рубеж, ну, пусть они создадут какие-то произведения, где бы это явление действительно высмеивалось. А оно достойно высмеивания. Русофобия.
0: Спасибо. С нами был Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела газеты «Комсомольская правда». Ну и продолжая начатую нами тему, нельзя не отметить, что совершенно точно в моду вошла музыка, продолжающая традиции русских народных песен. Ну кто бы мог подумать еще лет 10 назад, что зумеры будут отплясывать под песни «Веночек» и «Течет ручей», которые пели их бабушки и дедушки, и петь их наизусть. А Татьяна Куртукова, которая с матушкой Белой Березонькой не оставила совершенно никаких сомнений, уворотила шоу-бизнеса относительно того, что у аудитории существует огромный запрос на национальную музыку, в которой звучат мысли о любви к родине, о гордости за народ, за историческое и творческое наследие. И также существует запрос на переосмысление музыкальных аранжировок, на новую жизнь фольклорных русских песен благодаря новому звучанию. Как у Звента Свентана, семейного музыкального проекта народной джазовой певицы Тины Кузнецовой и электронного музыканта, бывшего участника группы «Гости из будущего» Юрия Усачева.

0: Свента Свентана – яркий пример того, как культурному музыкальному наследию можно придать яркое современное звучание, при этом сохранив уважение к оригиналу. Кстати, в теме русского стиля россияне требовательны. И одна из главных претензий заключается в том, что им пытаются порой навязать продукт, в котором за псевдорусским стилем стоит неискренность, спекуляция на патриотических чувствах, примитивность или карикатурность, что в итоге воспринимается как нечто дешевое и безвкусное. И вот тут снова вспомним наши давние разговоры о том, что из русского стиля, правда, часто пытаются сделать какой-то ярмарочный лубок, в то время как им, между прочим, вдохновлялись величайшие мировые кутюрье. В общем, пришло время поговорить о моде, ибо историческое наследие и традиции двух сотен российских народов открывают широчайший простор для поисков вдохновения дизайнерами одежды. Но для начала все же небольшая историческая справка.
1: В 70-е годы прошлого века русскую коллекцию, в которой дизайнер напрямую обращался к русской эстетике, выпустил Ив Сен-Лоран. После этого многие дизайнеры с готовностью подхватили русскую тему. Жан-Поль Готье в 1986 году продемонстрировал, что русский стиль – это не только меха и кокошники, выпустив коллекцию, вдохновленную советским конструктивизмом. Одежда была украшена крупными русскими буквами его имени, выполненными в стиле плакатных лозунгов, и открыла моду на логоманию. «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России» – так назвал в 1994 году свою коллекцию Джон Гальяно. Его музами стали Анна Каренина, Соня Мармеладова и русская литература XIX века. А 15 лет спустя отдал дань уважения Сурикову и его боярине Морозовой в создании одного из нарядов. У Оскара де Лоренто было две такие коллекции – «Русская зима» и «Русская сказка». Все атрибуты имперской роскоши использовал для своей коллекции «Париж-Москва» для «Шанель» и «Карл Лагерфельд». Она была посвящена России.
2: В эфире Ольга Максимова.
0: А не так давно разразился целый скандал. Модный дом «Диор» на фоне отмены всего русского вдруг представил коллекцию одежды, в которой многие увидели элементы русской культуры. Кружево, жемчуг, принты под гжели – все это на фоне русских берез. Но что поделать? Сегодня вновь в моде славянский шик. Просто потому что это красиво. А имена русских дизайнеров знают уже во всем мире. И про постмодерн Симачёва слышали. Прогремело имя Гоши Рубчинского, да еще и в свете его коллаборации с известнейшим Канье Уэстом, о котором мы еще очень скоро поговорим. А в платье Ульяны Сергиенко наряжались мировые звезды категории А. Ну а основатель и владелец марки «Левадная Details» Светлана Левадная возвела в моде русский стиль еще и в категорию невероятного чувства собственного достоинства. Ее благороднейшие работы, расшитые вручную натуральными камнями, можно рассматривать до бесконечности. Сегодня она с нами. Здравствуйте.
3: Ольга, здравствуйте.
0: Именно вы стояли у истоков тренда на такую тихую, благородную русскую роскошь, продвигая русский культурный код вот именно не через кричащий такой рыночный лубок и скоморошество, а через чувство собственного достоинства и на уровне даже искусства. А расскажите, как воспринимают эту нашу национальную, традиционную, культурную нишу, вот эту вот роскошь русскую, иностранцы? Какие чувства вызывают у них произведения из ваших коллекций, которые они находят?
3: Ольга, спасибо за вопрос, за характеристику нашего бренда. Мне, конечно, очень ценно это услышать от вас. Вы знаете, у нас действительно есть из других стран заказчики. Это и Восток, и США, и Европа. Вот первое, что я бы хотела сказать, они, конечно, реагируют на тонкую работу ручную и ее объем. Потому что, в общем, мы, конечно, выделяемся среди остальных брендов, где очень такое вот малое вкрапление ручной работы, и каждый стежок считается. У нас это прям действительно огромный объем ручной работы, и это поражает людей из других стран. Я могу сказать, что, наверное, мы в России больше привыкли к ручной работе в силу того, что у нас и в каждой семье женщины умели все делать. Вот, то есть мы к этому относимся как-то более спокойно. Вот, но иностранцам не нужно объяснять ценность ручной вышивки. Они сначала их это как-то в шок повергает, потом они смотрят на объем этого изделия и, в общем, относятся к этому в первую очередь как вот к источнику, наверное, действительно огромной ручной работы высокого художественного уровня, которая, в общем, не постареет никогда, не выйдет из моды, не постареет, наоборот, наверное, как хороший коньяк, приобретет с годами большую ценность. Вот, это первое. Потом, знаете, ну, русскую культуру, ее же невозможно аннулировать, да? Ее же невозможно взять и вычеркнуть из мирового наследия, потому что она, в общем, это такая серьезная несущая стена, я бы сказала. Вот, поэтому какие бы ни были политические пертурбации, это не влияет на то, как люди других стран вот смотрят на такую роскошь, на такое сокровище и к этому относятся с огромным восхищением, я бы так сказала. С огромным восхищением. У нас же в коллекциях очень тонкое вкрапление, вот, поэтому все равно первое, что они видят, это, как это, во-первых, это красиво. Вот, это, как бы, на самом деле то, что вот, и для них дальше вот, в принципе, какая-то подоплека, она все равно на второй план уходит. Вот если у нас на внутреннем рынке, так сказать, наши заказчики, они, наверное, все одновременно, и русский код, который прослеживается в наших произведениях, и ручная работа, то у них больше, вот в первую очередь, это красиво. Это красиво, это объективно красиво, и как бы это их устраивает. Это не, в общем, какая-то индийская вышивка, это европейская, это читается очень, потому что русская культура, она тем не менее европейская, она хоть и самобытная, но она относится все равно к огромному пласту европейской культуры. И как бы это для них не несет вот какой-то, знаете, опять же, политической подоплеки или еще. Им приятно это носить, это красиво. И да, это относится к чему-то, что не требуется доказывать. Это велико. Вот. Это не вызывает никаких каких-то, знаете, спорных моментов и так далее. Они такие, да, это русское, да, это красиво, все.
0: А, кстати, как вам русская Нера Снегурочка? Вы видели наверняка в интернете с ней клипы, песни. Расскажи, Снегурочка, где была? Она вся в мехах, в жемчугах, кружевах.
3: Я думаю, что я видела то, что вы имеете в виду, просто я как-то достаточно быстро это перелистнула, потому что, в общем, это все равно подача, она для меня достаточно упрощает или даже, наверное, лишает высоты русскую культуру или как я к ней отношусь. Она все-таки более лубочная, но, возможно, людям более понятна, я так поняла, там очень много аплодисментов на эту тему, да, вот, поэтому мне там не хватает как раз высоты, достоинства, и я, тем не менее, русскую культуру, конечно, ассоциирую очень сильно, это неотделимо с православием, да, и мне там немножко не хватает, наверное, более высокой интерпретации, вот и все.
0: А как вы думаете, вот этот вот интерес а-ля Рус, как его называют во всем мире, это просто очередная временная волна, или мы завладели мировым вниманием уже надолго?
3: Вы знаете, опять же, вот я считаю, что русскую культуру – это несущая стена в мировой культуре, несущая. Это такой огромный пласт, который никто никогда не сможет отменить, что там, наверное, на каких-то низких уровнях пытаются сделать. Это невозможно, потому что все человечество просто обокрасть, и, конечно, никто не сможет это никогда сделать. Вот. У нас, конечно, всегда были тенденции, как бы, людей, которые хотели отстраниться от этого и так далее. Ну, как бы мне даже здесь не хочется этот момент обсуждать, потому что, ну, в общем, это просто не позиция, я даже не знаю, как это сказать. Вот. Я думаю, что сейчас то, как приходит русская культура, как она начинает развиваться, как люди понимают необходимость этого, потому что вот высокую политическую турбулентность, что сейчас происходит уже вот несколько лет, все поняли, что это, во-первых, точка сборки русского человека, русская культура. Во-вторых, если мы не будем ее развивать, а не просто копировать вот эту архаику, которая вот раньше была, просто автоматически копировать, если мы не включим ее в наше современное развитие, то мы просто потеряем. И мы потеряем в итоге себя. Потеряем себя физически. Я всегда об этом говорю. Сначала мы вымрем культурно, а потом мы вымрем физически. И я думаю, что сейчас люди все больше и больше начинают понимать, что да, это точка сборки русского человека. И ничего с этим не сделаешь. Мы собираемся вместе как народ. Мы разделяем наши общие культурные ценности. И, конечно, без предметов, без одежды, без всего, что вот нас характеризует как русскую культуру, русского человека, мы не обойдемся. Я вижу очень много хороших тенденций, которые сейчас уже так прочно входят в нашу жизнь, это и касательно развития русской одежды, много русских дизайнеров, я думаю, это уже насовсем. Я не думаю, что это какая-то, знаете, волна, которая дальше уйдет. Я думаю, мы очень долго были в забвении, так исторически сложилось. Как бы скорбная страница истории, которая больше 100 лет у нас продолжалась, когда русская просто отменялась. И я думаю, что сейчас это уже невозможно будет отмотать обратно. Я думаю, сейчас, как мы относимся к русской культуре, это все больше и больше набирает обороты, правильное направление. Правильно. Мы понимаем эту ценность, мы будем ее развивать, мы больше ее никогда не бросим. Потому что, ну, это мы не можем сами себя бросить.
0: Спасибо. С нами была Светлана Левадная, основатель и владелец марки «Левадная Details». Ну а мы снова к музыке. Тем более, что еще пару десятилетий назад говорили, что русским до мирового шоу-бизнеса и престижных чартов как пешком до Китая. Так, мол, у нас все плохо с пониманием того, какое звучание хорошее, крутое. И вообще вся наша эстрада как маленький такой, знаете, свечной заводик на окраине деревушки в сравнении с гигантской транснациональной корпорацией. Ну, дескать, мы кроме как в «Калинку-малинку» и «Вопли-березку» больше ни во что не умеем и не можем. А такое никому, простите, кроме нас самих, больше нигде не интересно и не нужно. И так нас в этом, знаете ли, убедили, что когда мы в очередной раз просыпаемся и вдруг узнаем о том, что о нас сейчас говорит приблизительно весь мир, то начинаем непонимающе моргать. И вот вам еще один наисвежайший случай. Но сначала пару небольших справок для тех, кто далек от мира шоу-бизнеса, в том числе, ну, в силу возраста, например. Есть такой крупнейший бесплатный сервис «Шазам», с помощью которого люди могут распознавать по звучанию любую музыку, исполнителя, фильм, рекламу, даже телешоу. Ну, грубо говоря, идете вы в магазин и слышите из репродуктора песню. Думаете, ох, да чего ж хороша, интересно, что за песня, кто поет, хочу дойти дома и слушать. Открываете на телефоне эту программу, жмете на кнопочку, приложение внимательно слушает несколько секунд и затем пишет вам это, к примеру, академический ансамбль песни и пляски имени Александрова, песня «Смуглянка». А еще есть такой американский исполнитель Kanye West, он же Ye, звезда шоу-бизнеса мировой величины, продюсер, автор, звукорежиссер, дизайнер и даже бывший муж Ким Кардашьян. Фигура скандальная, противоречивая, психически нестабильная, но популярная настолько, что все его выходки попадают на первые полосы, а его выступлений и альбомов ждут, как соловей лето, чтобы потом до бесконечности обсуждать. Новаторство, как правило. И вот на одном из таких своих недавних выступлений он что-то там большинству из нас неведомое пел, шагая по гигантской декорации в форме земного шара. И тут 26-летний турагент, житель Ижевска Дмитрий Степанов, называющий себя Август Септемберов, решил в очередной раз поразвлечься. Как и многие, сегодня он любит играть с нейросетями и искусственным интеллектом. Его хобби лежит в плоскости американских звезд категории А, которых он заставляет петь русские хиты, и затем выкладывает все это в интернет. Вот он уже принуждал нейронную Тейлор Свифт петь «Владимирский централ», а Билли Айлиш «Вот и помер дед Максим». Но эти эксперименты оказались незамеченными широкой общественностью. Все изменилось, когда гражданин Степанов решил, что Kanye West, о котором я только что вам рассказала, должен, как и Юра Шатунов из группы «Ласковый май», спеть «Седую ночь». Сказано, сделано. Нейрозвезда мировой величины в тот же день исполнил песню на английском, тоже вышагивая по земному шару. И весь огромный стадион в этом ролике пел вместе с ним про Silver Night. Каково же было удивление мамкиного разработчика, когда, проснувшись на следующий день, он вдруг узнал, что очередной плод его развлечений занял аж первое место в том самом «Шазаме», о котором я тоже вам уже рассказала. Но тут смысл даже не столько в том, как ловко все у туроператора из Ижевска заспорилось, сколько в том, что песня эта понравилась не только русскоязычной, но и мировой, и в частности американской аудитории. Несмотря на примитивный унс-унс и дынс-дынс русского оригинала, Ведь мы помним, что русские хиты любят упрекать в незамысловатости. Но также мы уже и выяснили, что хитами становятся именно очень простые и подчас незамысловатые мелодии, которые людям легко запомнить и еще легче напеть. А уж что получится на выходе, ну, знаете ли, это забота аранжировщиков, которые в случае обладания талантом и одаренностью могут сделать конфетку из чего угодно. Ну, а я предлагаю всем сейчас послушать, что же в итоге получилось. А далее в программе расскажу о мировом триумфе русских битбоксеров и поговорим с экспертом музыкального рынка о том, как и почему вдруг примитивным в музыкальном плане русским, ну, как это было принято считать еще совсем недавно корифеями мировой музыкальной индустрии, удается прорастать в мировые чарты, невзирая, кстати, на русофобию и повсеместную отмену западной пропаганды русской культуры.

0: Радио России. Вы слушаете Максимову.
1: Ну а мы снова к музыке. И снова небольшая информационная справка. Есть такой жанр битбокс. Считается, что истоки в африканской традиционной музыке, поэтому битбокс зародился в Америке. Со временем направление обрело кучу последователей и поклонников, а по битбоксу стали проводиться целые чемпионаты. Традиционно сильными считаются битбоксеры Америки и Франции, но в последние годы снова все поменяли эти самые русские. Оказалось бы, да, где мы и где битбокс? Но житель Ульяновска Иван Александров, он же импрувер, занял первое место на чемпионате мира в Японии в 2024 году, а Тарас Станин из Самары, по мнению представителей мировой музыкальной индустрии, вообще все перевернул и открыл в битбоксе новый жанр, поскольку не только, как бы сказал мой дед, шлепает губами, но еще и сам поет. Он, кстати, может одновременно извлекать чуть ли не до 4 разных звуков сразу и интерпретировал много чего, в том числе знаменитый хор половецких невольниц из оперы «Князь Игорь Бородина», «Улетая на крыльях ветра», помните? Но известным среди иностранных ценителей и монстров муз-индустрии он стал благодаря исполнению их главных хитов. Давайте послушаем в его исполнении кусочек нетленки AC/DC. Прошу обратить внимание, что все это Тарас делает в режиме реального времени, то есть одномоментно. То есть это не последующее наложение друг на друга дорожек в музыкальной студии, а все эффекты, вроде эхо, это то, что и на живом концерте использует абсолютно любой вокалист.

0: планах Тараса Станина получить Грэмми. Ну, а я хочу пожелать ему, конечно, успехов, а вам посмотреть на его работы. Особенно любопытно наблюдать за тем, как иностранные корифеи в реальном времени реагируют на то, как он все это делает, впервые просматривая его ролики. А еще у нас в международные тренды залетела Катя Лель. Детская песня про Сигма-боя. А совсем недавно случился настоящий международный скандал, когда глава МИД Германии Йохан Вадефуль, лютый русофоб, выложил в соцсетях видео под музыку из русского трека «Патрики». И последнее, согласитесь, прям уж до комизма иллюстративно. Те, кто отменяет все русское, сами его берут да популяризируют. Такого и нарочно не придумаешь. Каким образом в такой неблагоприятной среде наше русское все же прорастает? Ну вот буквально как травинка через асфальт. И какое же тогда мы место во всей этой музыкальной иерархии международной занимаем сегодня? Давайте поинтересуемся у музыкального эксперта. С нами журналист и телеведущий Илья Легостаев. Илья, привет.
1: Всем привет, очень рад слышать.
0: Ну как ты думаешь, чем это можно объяснить? Вообще, на какой ступени сейчас находится наш шоу-бизнес в общей мировой иерархии? И главное, надо ли нам пытаться туда вписаться, встроиться, или у нас свой путь?
1: На мой взгляд, какой-то особенной иерархии, напоминающей хит-парад, здесь, скорее всего, нет. Есть англосаксонский музыкальный мир и есть все остальное. Вот я бы назвал так. Все остальное – это огромный рынок. Он вполне может прокормить достаточно большое количество артистов. И, в общем, на мой взгляд, если у российского артиста есть большое влияние вот на свою довольно такую внушительную территорию, то, в общем, нужно этим гордиться, нужно это холить или леять, и нужно всячески интересы этой аудитории обслуживать. Что касается стремления на Запад, то, конечно, хочется развиваться, конечно, хочется пробовать другие куски пирога. Это сложнее, потому что там гораздо выше конкуренция. Но, на мой взгляд, нет ничего невозможного.
0: Спасибо. С нами был Илья Легостаев, журналист, телеведущий, музыкальный эксперт. Впереди разговор еще об одном феноменальном международном успехе одного отдельно взятого русского музыкального трека. Расспросим его исполнителя, а каково же это после 3 десятилетий упорного труда на отечественной эстраде неожиданно однажды проснуться известным на весь мир. Но сначала немного об истории самого явления а-ля Рюс, когда и как появилась эта мода на русское.
2: Мода на русское, так называемый а-ля Рус. Так говорят о вещи или явлении, выполненном или происходящем на русский манер. Пик популярности стиля пришелся на начало 20 века, когда русские сезоны Дягилева, пропитанные национальной экзотикой, поразили богемный Париж и вдохновили иностранных кутюрье. Антреприза представляла гастрольные выступления артистов императорских театров Санкт-Петербурга и Москвы с 1908 по 1921 год. И этот проект стал знаковым событием в истории русского искусства и оказал огромное влияние на мировую культуру 20 века. Эстетика загадочной, бескрайней и далекой России произвела такой бум, что на супруге короля Великобритании Георга VI было свадебное платье с русскими мотивами. Затем дизайнер Поль Пуаре выпустил целую русскую коллекцию, и наряд в стиле а-ля Рус стал обязательным для гардероба модниц начала 20 века. Новый виток интереса подхлестнула волна русской эмиграции после революции 1917 года. В моду вошли платки, меховые воротники, популярными стали заведения с самоварами, пирогами и цыганами. А на смену общепринятой на тот момент французской сервировки, когда все блюда подавались одновременно, пришла сервировка на русский манер, когда горячие блюда подавались по очереди, порционно, в индивидуальной тарелке. Также русская эстетика просочилась в интерьер и декор. Стало популярным использовать для оформления помещений деревенские мотивы, этнические узоры и натуральные материалы.
3: Вы слушаете Максимову.
0: Ну а мы тем временем добрались до заключительной звездной части нашей программы. Кстати, первопроходцем в области оглушительного и при этом совершенно незапланированного, неожидаемого международного триумфа у нас в 2010-м стал Эдуард Хиль, которого на Западе, да вообще во всем мире, назвали мистер Трололо.

0: А на исходе 2023-го песня «Мой мармеладный» в исполнении Кати Лель тоже совершенно неожиданно получила международный успех, завирусившись в ТикТок среди иностранцев. Видео с хэштегом «My Marmalade» набрали в ТикТок больше 11 миллионов просмотров, а с хэштегом «Муа Муа» еще почти 9 миллионов. Пользователи сняли более 130 тысяч роликов с использованием песни, появляясь в своих видео в стереотипном женском образе русской женщины, ну или женщины Восточной Европы, в меховых шубах и в меховых шапках. Все они пытаются воспроизвести непонятные русские слова, включая «джага-джага», с которыми не может справиться Google-переводчик. Да и куда ему, простите, если мы сами, русские, до конца не понимаем, что такое джага-джага. Но все это иностранцев определенно цепляет. И в моду даже вошел славянский шик. О том, каково же это проснуться однажды, известный на весь мир, давайте узнаем прямо сейчас у самой звезды отечественного шоу-бизнеса, певицы Кати Лель. Катя, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Рада вас слышать.
0: Ну, расскажите же скорее нам о том, как же вы узнали, что ваш трек влетел в мировые тренды. Какие чувства испытывали, когда видели повальное сумасшествие? Блогеры всего мира открывают рот под ваш хит.
1: Уже третий год как это происходит, и до сих пор этот тренд не прекращается. Поэтому это безумная радость и счастье. Я об этом узнала из ТикТока, где увидела моя дочь, что каждый пост был моя песня.
0: Помимо приятного чувства глубокого удовлетворения, это принесло вам какие-то еще другие ощутимые дивиденды?
1: И скажу вам так, что интерес не пропадает. Буквально вот недавно Индонезия предложила коллаборацию через русское посольство. Они связались и захотели сделать коллаборацию на мой новый хит, который сейчас вышел на днях, называется «Сладкий мой», везде запускается. И вот сейчас мы будем вместе делать этот коллаб с известным их индонезийским R&B-исполнителем популярным, молодым. И будем на индонезийско-английско-русском языке его делать. Я рада, что сегодня русский код творчески в тренде, и весь мир стремится к нам и за нами.
0: Спасибо. С нами была Катя Лель. Ну а прямо сейчас доставайте с антресолей и из шкафов меховые шапки, шубы и павлово-посадские платки, так как на прощание, конечно же, мы будем слушать теперь уже международный хит «Мой мармеладный». Потому что на сегодня у меня все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

0: Радио России. Театр на Радио России представляет.
1: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
0: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
2: Это мы прифронтовой город?
3: Как это?
4: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
0: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
5: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
6: Не знаю, Тиль, я попробую.
0: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные нанесли групповые удары по предприятиям военной промышленности Украины. Киев получает адекватный ответ на свои удары по мирным секторам экономики России, заявили в Кремле. Исландцы проголосовали против вступления в Евросоюз. И теперь подробнее. Вооруженные силы России в соответствии с полученными указаниями приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины. Об этом заявили в Минобороны. Там это назвали ответом на продолжающиеся атаки Киева на гражданскую инфраструктуру и топливно-энергетический комплекс России. В течение ночи российские военные продолжили наносить групповые удары по предприятиям военной промышленности Украины, задействованным в интересах ВСУ. Ударные беспилотники поразили в Киеве комбинат асбестоцементных изделий, складские помещения, которого использовались для хранения взрывчатых веществ в интересах научно-технической инженерной компании «Умные боеприпасы». Это предприятие производит БПЛА и боеприпасы к ним. И по последним данным, в столице Украины произошли новые взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное». Подробности не приводятся. Утром уже сообщалось о взрывах в столице Украины. В Киеве действует режим воздушной тревоги. Киев получает и будет получать адекватный ответ на свои удары по мирным секторам экономики России. Об этом в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он прокомментировал слухи о визите в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа. Представитель Кремля заявил, что конспирологические теории вокруг рутинных контактов представителей спецслужб – это давняя забава. Президенту России Владимиру Путину известно о результатах общения главы ЦРУ Джона Рэдклиффа с российскими спецслужбами, сказал Песков. Глава государства не проводил личные встречи с Рэдклиффом. Глава ЦРУ посетил Москву 25 августа. Песков сообщил, что целью его были контакты с российскими спецслужбами. На следующей неделе у Владимира Путина запланированы двусторонние встречи в Бишкеке и Владивостоке, которые будут важными и разнообразными по своему характеру, также сообщил Песков. Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что у Путина на саммите в ШОС планируют провести 9 встреч. И еще Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко и сердечно поздравил коллегу с днем рождения, сообщили в пресс-службе Кремля. Там напомнили, что накануне Лукашенко завершил рабочий визит в Москву. Сегодня белорусскому лидеру исполняется 72 года. 6 человек погибли этой ночью в ДТП под Ставрополем. Пострадали 38, из них 28 госпитализированы. 11 находящихся в больнице, дети и подростки. На трассе «Кавказ» автобус, ехавший из Грузии в Москву, столкнулся с грузовиком. В момент аварии в салоне находились 43 пассажира. Возбуждено уголовное дело, сообщил исполняющий обязанности начальника следственного отдела по городу Пятигорску из КАИР по Ставропольскому краю Станислав Асриев.
2: По факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия в районе поселка Иноземцево города Железноводска в следственном отделе по городу Пятигорск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Произведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. В настоящее время производится допрос пострадавших.
1: По предварительным данным, водитель автобуса превысил скорость и не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего КамАЗа. Произошло столкновение, автобус ехал в кювет. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, большинство пассажиров автобуса – граждане Грузии. Новость последних минут. Пассажирское судно с 270 пассажирами на борту затонуло в 4 милях от побережья Северного Кипра. Об этом сообщил телеканал ТРТ «Хабер». Его цитирует ТАСС. По данным журналистов, в Риге в районе происшествия проводится поисково-спасательная операция. Данных о возможных погибших пока не поступало. Министр обороны КНДР Ног Ван Чхоль снят с поста, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Его заменит начальник главного политуправления Корейской народной армии Ким Сон Ги. Такое решение было принято на втором заседании Центральной военной комиссии Рабочей партии Кореи 9-го созыва. На нем присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Сообщается, что экс-министра перевели на пост первого зама, заведующего отделом военной промышленности Центрального комитета Трудовой партии Кореи. О причинах перестановки официально не сообщается. Большинство исландцев проголосовали против возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз. По завершении референдума государственное телевидение сообщило результаты подсчета голосов в 5 из 6 избирательных округов страны. Против возобновления переговоров выступили 52,5% участника. Процента участников. Голос «за» отдали 47,5% участников. Противники переговоров опасаются, что членство в ЕС даст другим странам, участникам блока, право на рыбный промысел в водах Исландии. Страна впервые подала заявку на вступление в 2009 году, однако в 2013 скептически настроенная к этой инициативе правительство остановило процесс. Страна уже входит в Шенгенскую и Европейскую экономическую зону. В Москве и области завтра ожидается такая же по-летнему теплая погода, как и сегодня. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. И осень, по его словам, начнется с дальнейшего повышения температуры. Днем 1 сентября воздух прогреется до плюс 26 градусов.
3: В понедельник ситуация будет примерно такой же. Ночью не прохладнее, плюс 10-15 градусов. Ну и днем снова 20-градусное тепло, при этом сохранится вероятность небольших дождей. Ну и 1 сентября осень начнется с довольно высокой температурной планки. Даже под утро будет не прохладнее, плюс 12-15, а днем в теплом секторе циклона столбики термометров поднимутся до плюс 23-26, при этом не обойдется без скоротечных дождей.
1: По словам Тишковца, такая температура будет соответствовать климатической норме начала осени. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, новички Родины. Нападающий Герман Анукха и защитник Микаэль Наде выйдут в стартовом составе московской команды на матч 6-го тура российской премьер-лиги по футболу против Калининградской «Балтики». Встреча пройдет в воскресенье и начнется в 15:00 по московскому времени. В других поединках 30 августа столичный «Спартак» примет Оренбург, а казанский «Рубин» дома сыграет против махачкалинского «Динамо». Краснодар договорился с «Пауком» об аренде в греческий клуб защитника Диего Косты с опцией выкупа за 8 миллионов евро. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Ожидается, что 27-летний бразильский футболист улетит в Грецию после матча Кубка России против Воронежского «Факела», который состоится 1 сентября. В российской команде Косту может заменить 23-летний уругваец Майсон Родригес из аргентинского «Униона», которого краснодарцы хотят приобрести за 4,5 миллиона долларов. Красноярский «Енисей» и ярославский «Шинник» сыграли в ничью со счетом 0-0 в матче 9-го тура первой лиги по футболу. Ранее СК «Хабаровск» уступил московскому «Торпедо» 0-2. Российская сборная в составе Егора Громадского, Петра Борщева и Андрея Боброва завоевала золото в командном зачете на чемпионате мира по современному

В понедельник, 31 августа, в Петропавловске-Камчатском ожидается 12-14 градусов, кратковременный дождь. В Южно-Сахалинске от 18 до 20 тепла без осадков. В Магадане плюс 13, плюс 15 градусов дождя не ожидается. В Хабаровске кратковременный дождь, 17-19 градусов. Во Владивостоке плюс 20, плюс 22, временами дожди. В Екатеринбурге от 9 до 11 тепла без осадков. В Челябинске 11-13 градусов. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди, местами с грозой, 19-21 градус. В Москве ночью местами дождь, 14-16 градусов. Днем без осадков, 22-24. Сейчас в столице плюс 23 градуса, ветер юго-восточный 2 метра в секунду.

0: Одежда на охоте.
1: Мало того, что ткань может оказаться, которая отражает ультрафиолет, плюс мы используем зачем-то ультрафиолетовые полосы на жилетах. И вот этот ультрафиолет птица видит хорошо, и звери видит хорошо.
0: Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили. В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Хабаровска. Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
2: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В этой программе мы будем говорить о классических композиторах, о классической музыке и ее современном прочтении. Сегодня речь пойдет об одном из крупнейших композиторов эпохи барокко, о великом композиторе-скрипаче Арканджело Корелли. Именно он достиг общеевропейской известности. Именно им восхищались и ему подражали великие композиторы Вивальди, Альбиони, Пёрсел, Телемон, Гендель и даже Иоганн Себастьян Бах.

Родился Карелли в 1653 году в Италии, в Эмилии-Романии, недалеко от Равенны. А родители его, видимо, верили, что Арканджело, а буквально это означает «архангел», то есть «высший ранг ангелов». И вот это имя точно предречет мальчику великое будущее. Семья его была богата, и в отличие от многих композиторов, Карелли никогда не нуждался в деньгах. И музыка не была для него способом заработка, а являлась именно способом выражения. Именно Карелли создал жанр скрипичных концертов, известных «Концерто Гроссо». Он усовершенствовал и исполнение оркестровой музыки, введя одновременное движение смычков вверх и вниз, ведь раньше оркестры играли кто куда, буквально так. А отныне оркестр на сцене выглядел красиво, эстетично и выразительно, точно так же, как и в наше время. А теперь прослушаем фрагмент его знаменитой «Фолье».

Это энциклопедия скрипичной музыки 17 века, фолия и 23 вариации. Это шедевр эпохи барокко. А вот как Карелли вдохновил Антонио Вивальди. Теперь послушаем фрагмент Вивальди.

Это произведение вдохновило не только Вивальди, а еще и Бетховена, Сальери, а в 20 веке и Сергея Рахманинова, обладателя удивительно длинных пальцев, попавшего в Книгу рекордов, ведь растяжка его руки составляла 12 клавиш. И заметим, что это не являлось патологией, а пальцы и кожа рук Рахманинова были удивительно красивы. Так о нем вспоминали современники. Фрагмент вариации на тему Карелли в исполнении Михаила Плетнева.

из воспоминаний современника Карелли. Я никогда не видел человека, который бы вкладывал столько страсти и умения в игру на скрипке. Глаза его сверкали, подобно искрам, черты лица искажались, как в агонии. И весь он так преображался, что не был похож на себя, но был неистово прекрасен.

Жил Карелли скромно. Кресло, табурет, кровать без балдахина, комод, маленький алтарь с распятием и 4 стола с разложенными нотами для удобства работы. Одевался Карелли в черное, ходил пешком и протестовал, когда ему предлагали коляску. Единственным богатством Карелли была его огромная коллекция картин, где было 136 работ, в том числе произведение Брейгеля, одна из известнейших работ «Охотники на снегу».

Умер Карелли 7 января 1713 года и был с честью похоронен в Пантеоне в Риме, где с XVI века хоронили художников, архитекторов и скульпторов.

Возможно, назвав свое произведение шуткой, Карелли знал, что присутствие чувства юмора помогает легче пережить отсутствие того, чего хотелось бы иметь. Он обладал хорошим чувством юмора, как и многие другие композиторы. Но о его шутках и о шутках других композиторов мы сделаем отдельную программу. А я предлагаю вам шутку в своей интерпретации и в своем исполнении. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Информацию о наших концертах вы найдете на нашем официальном сайте, а свои замечания и пожелания пишите ко мне на страничку ВКонтакте. До новых встреч, ваш Виктор Зинчук.

0: Радио России.
1: Наши сильные стороны.
2: Правила, условия, значения, резоны.
3: Тому, кто ясно понимает, что в жизни может всякое случиться, не лень, покуда сил хватает, учиться и учиться и учиться. Здравствуйте, друзья, это программа «Наши сильные стороны». Меня зовут Дмитрий Таиров. Сразу же представляю вам гостя, дабы вам было понятно, о чем пойдет речь, о какой интересной специальности, о какой сфере приложения человеческих возможностей и усилий пойдет речь. Николай Помогаев. Арт-директор клуба «Китайский летчик Джао Да» и рок-н-ролл-бара на Сретенке. Николай, приветствуем вас.
4: Добрый день, Дмитрий.
3: Звучит очень красиво. Арт-директор.
4: Есть такое.
3: В разных сферах, да, индустрии не одинаковые представления о том, что такое артистический директор или директор непосредственно арт. Поэтому сразу же мы с вами уточним. Мы говорим о индустрии развлечений. Мы говорим о работе арт-директора клубного, фестивального.
4: Клубного, фестивального, да.
3: Да.
4: Арт-директором в заведениях.
3: Что это такое? Ну, и традиционно, как всегда, я прошу немножечко введения, немножечко пролога какого-то исторического. Для нашей страны все-таки арт-директор. Директор – это нечто новое. Этому всего лишь лет, там, не знаю, 30 от силы, наверное,
4: да,
3: 30-летия.
4: Ну, да.
3: Вот, пожалуйста, немножко расскажите нашей аудитории, что это такое. Ну и традиционно, обычно в первом выпуске программы мы интересуемся и вашим заходом в это пространство.
4: Ну, Дмитрий, арт-директор – это человек, который как бы по факту составляет сетку мероприятий в заведениях либо на каких-либо фестивалях, то есть развлекательную часть. То есть если это клуб, это человек, который заполняет дни недели артистами, диджеями, музыкантами, группами, составляет расписание, то есть полностью заполняет дни в заведениях. То есть на фестивале, если это… То есть мы сейчас говорим о рок-фестивалях, да? То есть это человек, который определяет состав фестиваля, кто там решает, кто актуален, кто не актуален, зовет артистов, составляет полностью лайнап, то есть расписание самого феста. Это, по факту, вот как я пришел к этому, то есть это схожая немного работа, как бы, как будто организатор мероприятий, только ты как бы организатор, но в одном месте. То есть я раньше был организатором с 15 лет. Я делал концерты по разным всяким клубам, то есть это приходилось арендовать клубы, договариваться.
3: У арт-директора в некоторой степени попроще такой все-таки, да? Можно заполнить пространство нужно, которое недалеко от тебя.
4: Да, ну типа организатор, ты должен договориться с музыкантами, найти место, утвердить дату, там, договориться о разогреве, договориться о том, какое нужно оборудование там в клубе, какие-то довозы делать, сам договариваться там о рекламе, о пиаре, там, об афишах. В принципе, арт-директор это одно и то же, только в одном локальном месте. То есть тут чем легче? То, что ты не должен 100% сам забивать полностью мероприятие в клубе, потому что тебе пишут другие организаторы с просьбой забить тебя в клубе место.
3: Ну, то есть, как это такая коллаборация начинается.
4: Да, когда, да. Ну, то есть, образно, три зала. Вот. И каждый день у нас идут концерты. То есть, это 90 мероприятий в месяц. То есть, если бы это просто один сам организовал, ну, я бы там сошел с ума, в принципе. Потому что не в каждом концерте это еще не одна группа присутствует. Там по три, бывают фестивали, по 10 групп на одном мероприятии. Соответственно, больше половины сетки забивают другие организаторы. Они просто звонят, говорят, что мы хотим сделать такой-то фестиваль. Я ознакомлюсь с творчеством там артистов выступающих, предлагаем какую-то дату, мы договариваемся там на аренду, либо на процент от входа, и они сами делают. То есть это, как вот для арт-директора, это самая легкая такая позиция, потому что познакомился с творчеством, понял, что группа нормальная, что-то соберет, они заплатили себе аренду, и ты как бы выдохнул, то есть все, у тебя…
3: Ну, вот это что-то соберет, это очень интересный момент. Эта группа должна обладать определенными совершенно качествами.
4: Ну, тут…
3: То есть как это? Вот арт-директор способен только угадать, соберет или не соберет?
4: Не, ну, по правде, там за 20 лет работы есть чуйка уже в этом, ну, какая-то. А во-вторых, в целом, тут же опять…
3: Ну, и публика, наверное, более-менее уже, что называется, пригляделись к своей собственной публике.
4: Да, не, но тут разница в другую сторону. Когда ты организатор, то есть я там делал там вот метал-рок-концерт, у меня там все понятно, кто на что пойдет, кто где выступал, что лучше сделать.
3: И кто как одет будет.
4: Да, да, да. И как бы, когда в клубе к тебе приходят абсолютно разные мероприятия, то есть вот дословно, например, берем один из выходных дней, например, у нас может проходить 9 мероприятий. То есть это 3 дневных мероприятия. Дневные мероприятия, это могут быть детская школа «Акулеле». у нас проходят. Есть какая-то определенная школа кулели, у них есть отчетные концерты, куда приходят родители послушать, как их 5-7-летние дети играют на балалайках.
0: А кулелисты пьют гавайское что-то?
4: А кулелисты, так они начинают в 12 дня воскресенья водичку, чай.
0: Переживают за своих детей. За успехи, так сказать. Радеют за успехи своих детей.
4: Вот я к тому, что какие могут быть разные мероприятия в один день, в одни сутки. То есть выходят в одном зале у нас днем там школа кулели, в другой там у нас идет какие-то трансформационные игры, это называется, ну, образно, какие-то квизы в таком духе.
0: А, вот как даже, клуб такого, называется МФЦ, многофункциональный центр,
4: да? Да. То есть у нас выходит, в третьем могут быть и лекции кого-то. То есть там у нас вот недавно там приходил диггер какой-то, рассказывал, как он лазит там под землю. Это у нас дневные мероприятия.
0: Да, я организатор концертов, я все за этим слежу, я забиваю сетку. Но выясняется, что, значит, с музыкантами худо-бедно вы разобрались. Вы понимаете, что вы посмотрели видео, понимаете, пойдут, не пойдут, подойдут, не подойдут сами музыканты. А с этими вот, это уже проверенные какие-то наработанные
4: вещи? Это тут методом проб и ошибок, как говорится.
0: Такого, тоже социально-развлекательного такого, да?
4: Эти всякие школы, у нас там есть постоянники, которые по 10-15 лет у нас сидят, и ты понимаешь, что вот придет там на них 70 человек, там родители, которые, ну, дети 5-летние без них не пойдут, родителям скучно, они будут сидеть, делать, кушать бар, как бы выпивать, вот, и плюс это, как бы, опять же, у тебя идет аренда, и плюс в целом, там, дневные мероприятия в воскресенье, люди спят в воскресенье, где-то, ну, либо зал бы стал пустой, либо ты делаешь это, то есть все лучше, чем ничего, так сказать, вот. Тут, да, методом проб и ошибок бывает, просто люди пишут, вот они там доплатят аренду, но у них вообще никого не приходит, и то есть выходит, что даже бессмысленно брать аренду, ну, потому что ты вызвал персонал, там, официанты, бармены, охрана, гардеробщики. А это просто не окупилось, ну, потому что пришла вот эта организаторша, два высыпающих человека и там две девушки пришли.
0: Что ж, в таком случае это уходит в минус, записывается как утраченные иллюзии?
4: Один раз такое сделал, посмотрел, что все, это не пошло, и как бы
0: уже больше обжигаться не станешь.
4: Обжигаться не станешь, либо уже для себя это помечаешь, что в будущем вот с этим организатором...
0: Вот этих вот.
4: Либо по двойной
0: какой-то... Не подпускать.
4: Нет, по двойной какой-то ставке. Если они готовы заплатить два раза больше...
0: То есть гарантию будьте любезны.
4: Сидеть в пустом зале, мы свое там получим, да, это ваше желание.
0: Ну, вот это гораздо шире представление, что собой являет профессия арт-директора. Выясняется, что не только музыка, не только какие-то сверхъестественные художественности и изящества, но еще и такая... Хорошая правда жизни. Там нормального совершенно досуга людей, которые им
4: конечно. То есть там
0: могут быть очень разница.
4: Очень разница. Плюс это же не надо забывать всякие корпоративы, всякие фуршеты. Вот это под Новый год абсолютно болезненно тяжелая тема. То есть надо их забивать быстрее, чтобы... Ну, потому что там декабрь кормящий месяц, так сказать. А если там у тебя в заведении проходят корпоративы каких-то крупных компаний, их очень надо заинтересовать заранее, потому что там бюджет пилится раньше, как я понимаю, у них, у самих на компаниях, чтобы они... именно у тебя провели это мероприятие. То есть, если в сентябре-октябре ты не подготовишь там выходные в декабре, то, скорее всего, ты этот момент пропустил, и декабрь у тебя будет, ну, не густой, так сказать.
0: Поезд уже последний вагон показал, да? Друзья, напоминаю, в гостях у Радио России, в гостях у программы «Наши сильные стороны», в гостях у меня, у Дмитрия Таирова. Сегодня Николай Помогаев. Ну и как обещали, давайте... Я услышал, что вы начинали с организации концертов. Вот все-таки как заходят, через какую дверь, с какой стороны попадают в эту специфику работы арт-директора клуба?
4: Ну вот, наверное, она дверь как раз вот с этого начинается, то, что ты должен показать себя как бы в клубах. То есть почему я попал именно в арт-директор?
0: О себе.
4: То есть из-за того, что я много там делал мероприятия, я уже познакомился со всем начальством в многих клубах абсолютно. Я еще занимался зарубежными артистами всякими. И то есть у меня как бы основная моя ниша была зарубежные артисты. Она вся благодаря ковиду.
0: Свернулась.
4: Она мне полностью свернулась. Я понимаю, что деньги зарабатывать надо, семью кормить надо. Что я умею делать? И вот я пошел арт-директором заведения, потому что привозами я сейчас не займусь, но... Это я делаю все хорошо.
0: Привозная история. Совсем непростая. Еще сложнее, да? Одно дело назначил точку рандеву, да, и музыкант, и оборудование выяснил какое-то там что-то, чек устроил. И другое дело привезти еще и, значит, какие-то документы оформить.
4: Это визы, это разрешения. Это же рабочие визы. То есть, соответственно, это... Это... А раньше это, конечно, то есть ты можешь все сделать идеально хорошо, но вот по какой-то причине, там, например, звукорежиссеру или гитаристу не дают визу в Россию. Такое тоже бывает. И все, у тебя концерт слетает. нет. Как бы, а ты уже потратил деньги в рекламу, в аренду, все такое.
0: Это раз. А какого-то такого, что называется, амортизатора, что-то какого-то такого реверса нет, что, ну, вот сейчас не получилось, давайте концерт перенесем на...
4: Да, да.
0: Ну,
4: да,
0: и когда ему дадут,
4: да, может но это, быть, но все равно колоссальный затрат.
0: Потому что реклама, вот, да, об этом речь, да, колоссальный затрат.
4: У тебя идет реклама на ту дату, в которую ты определился, у тебя уже в основном это... Либо ты покупаешь билеты невозвратные, что дешевле там, да, плюс это всегда переплата багажей, визовые сборы, вот эта вся тема, то есть как бы они все равно куда-то в трубу.
0: Ну, мне кажется, что вы как раз перекрестились после того, как...
4: Слушай, мне нравится... Не, мне это нравилось очень. Мне это очень нравилось, потому что это идет какой-то для себя чисто обмен культурными ценностями, так сказать. Mm-hmm. И вот мне было в радость самому, например, встречать музыкантов в аэропорту. То есть, и первое, что они видели, кроме там Шереметьева, Домодедова, это был я, который им подвозил там отель, показывал, объяснял, что mm-hmm. там, угощал, проводил mm-hmm. экскурсии. Это оно дает свою, как бы, радость жизни. И плюс, дополнительно, благодаря этому, то есть, я неоднократно своей группы, как музыкант, ездил там выступать в Швейцарию и в прочие города. Связи, пересвязи, ты кого-то привез, там кого-то привезли. Много историй, то, что нас просто там, ну, также оплачивали тебе дорогу и всякие прилеты в другие страны.
0: Следовательно, вы еще обладаете какими-то качествами все-таки гида, экскурсовода, получается, да?
4: Так, в рок-тусовке, да, по злачным местам нашей родины.
0: Да, с ребятами, которым не нужно слишком много чопорности, да, не нужно...
4: Да, какие-нибудь заведения, в которых им будет интересно.
0: Угу. Это тоже интересно. Ну, а полагаю, что немного о своем коллективе музыкальном Николай нам расскажет в следующих выпусках программы «Наши сильные стороны». А пока же будем ставить традиционное троеточие. Итак, друзья, введение в профессиональное занятие под названием арт-директор состоялось благодаря Николаю Помогаеву, арт-директору клуба «Китайский летчик Джао Да» и рок-н-ролл-бара на Сретенке. Вместе со мной говорите ему спасибо, и, в общем-то, мы не прощаемся, мы говорим до свидания.
4: До скорых встреч.
0: Спасибо, Николай. И вам, конечно, друзья, за внимание. С вами был Дмитрий Таиров.
1: Наши сильные стороны.
2: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
5: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
2: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
7: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
8: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
9: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Культура.
1: От пролога к эпилогу.
10: У микрофона Людмила Борзяк. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Совсем недавно здесь была симпатичная очень компания у нас в студии. Это молодые режиссеры, которые участвовали в таком уникальном конкурсе «Нано-опера». И вот вы знаете, что меня особенно поразило? Поразили рассказы двух молодых людей, которые хорошо образованы, которые знают, чего хотят. Поразили их рассказы о том, как была организованная жизнь в их детстве, какие примеры вдохновляли их на будущую жизнь, давали им импульсы какие-то для этой жизни, заставляли глядеть не просто так посторонним взглядом. И вот из чего получается человек, которого хочется и хочется слушать, несмотря на его молодость. То есть он приливает тебе еще что-то дополнительное. Замечательные были примеры. И я вот не знаю, сопрягается это ли как-то с названием спектакля, о котором мы сегодня поговорим с вами. Этот спектакль называется «История одного детства». Это книга Елизаветы Водовозовой, по которой была сделана инсценировка. тренировка. Я не знаю, каким образом, вот у меня как-то просто связалось, когда я услышала название этого спектакля, связалось с теми историями, которые я какое-то время назад слышала в этой студии. Но вот сейчас мы попробуем это выяснить. А название очень... Название, вот для меня лично, трогает очень душу. История одного детства. Я тоже много могу рассказать о своем детстве. Это богатая совершенно история. Но вот что же там было представлено на сцене Российского академического молодежного театра? В нашей студии сегодня человек, которого я очень давно знаю, люблю, это Анна Грибкова-Тхостова, театровед. Она мне позвонила, сказала, что слышала и видела такой потрясающий спектакль. Я его не видела, поэтому бразды правления в ее руки, иногда попытаюсь вклиниться.
11: Спасибо большое. Здравствуйте. Ничего не бывает на свете случайного. Я ходила смотреть этот спектакль, премьерный второй спектакль, когда закончился третий тур конкурса молодых режиссеров.
10: Наноопера.
11: Наноопера, да. Представляете? Да, да, да. И я, когда смотрела этот спектакль, то я подумала, господи, как же хорошо было бы, если бы вот эти ребята увидели этот спектакль. Потому что то, что я увидела на сцене Рамта... Абсолютно завораживающее зрелище, глубочайшее, философское, интересное до нельзя. Спектакль, который смотрится на одном дыхании, и ты выходишь оттуда с чувством восторга, благодарности и одновременно сожаления, что ты дальше с этими людьми не будешь жить жизнь. Я хочу сказать, что... За последнее время, наверное, я никогда ни один спектакль так не волновал, как вот этот вот спектакль «История одного детства». Там был главным художником замечательный мой друг и чудесный живописец, и невероятный человек, огромного таланта, нежности, тонкости и чуткости Станислав Бенедиктов. Последний спектакль, который я видела в его сценографии, это был «Берег утопии», который длился целый день. Он шел тремя как бы сериями и начинался в 12 часов,
10: да,
11: как,
10: да,
11: дневной спектакль,
10: да, да, да.
11: И заканчивался поздним вечером.
10: Да.
11: И он был устроен таким образом, что ты тоже не следил за тем действием, которое разворачивалось, а как будто бы проживал вместе с героями эту историю, предложенную тебе со сцены.
10: Анна, ага. Вот здесь в программке вот этот портрет. Это автор...
11: Это интрига.
10: Да. Получается так, что Елизавета Водовозова.
11: Затем
10: и фотографии.
11: Фотографии
10: она или не она, или это герой.
11: Или вот какая-то девочка.
10: Или девочка. Вы знаете, прям сразу же моментально куча вопросов.
11: Но самое главное, что эта интрига существует и внутри ткани самого спектакля. Вся сцена, все зеркало сцены закрыто, знаете, как удачное окошко, разделенное на квадратики.
10: На квадратики.
11: Стекло,
10: да,
11: разделенное, да, на квадратики. И в этом окошке с началом спектакля возникает движущаяся картинка девочки с куклой. Девочки, которые очень пристально смотрят в зал и смотрят на нас.
10: Фотография?
11: На всех. Нет, рисунок.
10: Рисунок?
11: Да, рисунок.
10: Причём... То есть это не живой человек?
11: Это, вот, да.
10: Похоже на это?
11: Похоже на эту девочку. Это девочка лет, наверное, 10. И она смотрит сюда в зал, и это движущийся рисунок, типа мультипликация. И он настолько пристальный, настолько как бы требующий твоего ответа, что ты равнодушно, как на элемент декорации, на этот рисунок смотреть не можешь.
10: Звука там никакого нет, это просто рисунок.
11: Да, это просто рисунок. Большой, достаточно большой. Потом поднимается этот занавес, начинается действие. Первая часть посвящена детству вот этой самой маленькой девочки Лизы, которая растет в собственном доме, дворянском, и рассказывается история ее семьи. Причем рассказывается таким языком, понятным, простым, но не простоватым. Очень все сделано стильно и с чувством такта. Когда ты все первое действие балансируешь между слезами, которые возникают у тебя, не от того, что это какие-то трагические события.
10: Это что такой текст?
11: Это
10: который
11: такой текст, и такая игра, и такая постановка. Там очень много компонентов, которые очень значимые. Например, у этой девочки было 12 братьев и сестер, и уцелели от эпидемии всего лишь она и ее сестра.
10: Эпидемия?
11: Холера. К как на сцене изобразить эпидемию холеры в полотне, которое рассказывает о твоем детстве. Ну, мы сразу внутренне нагружаем себя какими-то больничными койками, страданиями и так далее. Все сделано не так. Появляется девочка, которая просит приюта в этом доме многодетном. И через какое-то время узнают, откуда эта девочка пришла. Она пришла из района, зараженного холерой. И эта девочка начинает играть с обитателями дома, с детьми. Они бегают из одной комнаты в другую, причем там так интересно сделаны огромные двери, как порталы, подсвеченные изнутри. Пробегает эта толпа детей из двери в дверь, и возвращается уже меньшее количество. И потом часть детей уходит туда, вдаль, и они оказываются за пределами жизненного пространства. Там в этом спектакле какие-то очень важные вещи говорятся не словами и не бьют действием лобово, а поставлены они пластически хореографом. Я очень хорошо знаю этого хореографа. Это Мария Сиукаева, которая закончила ГИТИС у Лавровского Михаила Леонидовича.
12: Михаил Леонидович.
11: Это замечательная балерина. Это человек с отличным образованием и невероятной глубиной. И она решает хореографически с драматическими артистами. Вот я знаю такую позицию, когда говорят, что драматические артисты не умеют танцевать, не умеют петь, зачем их заставляют, это все далеко очень от совершенства, от музыкального театра. Это и не музыкальный театр. И задача их не поразить зрителя какой-то особой виртуозностью их музыкального, вокального или пластического мастерства, а их задача такой прием, который их приближает к нам. Но поскольку мы воспринимаем информацию самыми разными способами, и вербально, и тактильно, и зрительно, нас можно просто обнять и ничего нам не объяснять.
12: Конечно,
11: и
12: да.
11: Мы согреемся.
12: Это более красноречиво бывает, да.
11: Да, то вот то, что предлагается для каких-то очень важных, глобально трагичных сцен, вот такой пластический рисунок производит ошеломляющее впечатление.
12: Анна, я визуально все это представила. Какой-то такой пластический образ, очень красивый. Это режиссура?
11: Или... Это режиссура.
12: Режиссура. А вот по смыслу. Итак, история одного детства.
11: Да. Сначала первая половина – это история ее детства в доме, как дом беднел и пустел, как уходили дети один, да. И мама вынуждена
12: была... Я так понимаю, что девочка, которая, вы говорите, приходит в дом, она приходит из семьи, зараженной холерой.
11: Она приходит как смерть. Она приходит и говорит, я не хочу ничего, мне надо поесть. Она съедает жизнь детей.
12: Да, да.
11: И остаются две девочки и брат. Уходит глава семьи и остается вдова бедная, которая даже не может содержать уже няню, вырастившую всех этих детей. И няня там замечательная артистка, которая очень давно уже в РАМТе, и к ней и относятся все как
12: все
11: к матери.
12: Как к матери. Да, как
11: она такая уютная, она такая милая. Но самое интересное то, что режиссер, а это Сайжин Жамболова, бурятская режиссер, которая все, что она делает, тут же вызывает невероятный интерес. Нету ни одной работы, которая была бы проходной.
12: Интересная вещь Жамболова, ей принадлежит фраза о том, что настал век женщин, что женщина сейчас руководит, в общем, практически женщина в авангарде. И даже вот режиссерской мысли, скажем так, она такая, ну, судя по ее выступлению в печати, она человек очень
11: властный,
12: и, как бы сказать, такой вот впереди идущий, далеко смотрящий.
11: Да.
12: Настал век женщин, она говорит. Это чувствуется здесь, да? Вот чувствуется женская такая рука.
11: Крепкая, да. Но она чувствуется не как диктат. Она чувствуется как рука матери. Но она такая интересная. Сама режиссер, она получила фундаментальное и серьезное музыкальное образование. Она дирижер.
12: Ну, вот это уже совсем трудно представить.
11: Да.
12: Трудно
11: и в тот дирижер. Момент, когда она должна была выбирать между консерваторией, она свернула вдруг ГИТИС для того, чтобы сдать экзамен на режиссерский факультет.
12: Призвание.
11: То есть это какая-то история, похожая на сказку. Но в спектакле в этом такое количество музыки. Причем там и прямо на сцене там поющая группа артистов, которые изображают таких, знаете, типа каких-то сказителей народных, очень смешных и очень выразительных, и трагичных, и грустных. Там звучит и музыка, которая как бы звучит просто в пространстве. И вот эта наполненность музыкой и уважение к слову, которое там все время звучит, и оно очень значимое, не случайное. Хотя это речь девочки. Девочка там главный герой. Естественно, у нее нет никаких ученых слов, никаких объяснений таких философских. Ничего этого нет. Но вот сочетание, которое смогла сделать замечательная Сайжин, слова, пластики, хореографии, музыки, света. Свет там делала такая молодая художница.
12: И Анна тоже женщина.
11: Тоже женщина, да. Там в команде замечательный композитор, брат этой самой Сайжин, тоже Жамболов. И там есть такой момент прекрасный, когда два героя друг с другом встречаются, и один из них, простой парень, который обладает музыкальными способностями, говорит: «Я тут придумала одну мелодию, сейчас тебе спою». И начинает петь «Лакримозу» Моцарта. Под гитару.
12: Под гитару.
11: И это так смешно, потому что она звучит...
12: И даже не представить это.
11: А потом точно так же между делом звучит «Стабат Матер» при Галисе. Среди вот этого совершенно невероятного, невероятной богатой жизни вдруг вклинивается вот это огромное музыкальное наследие глубочайшее. И ты понимаешь, что ничто в жизни не бывает случайно, что все имеет колоссальные корни там, уходят туда в глубину, в историю.
12: Анна, подождите-ка минуточку. Но это сейчас со мной говорит не просто театровед, человек большого опыта и уже жизненного большого опыта. Хорошо, на кого рассчитан этот спектакль? Ну вот вы со своим опытом, своим видением и многое видением, то, что вы видели, да, и на сцене, и в жизни. И хорошо, я вот просто скажу так, совершенно новенького прихожу вот смотреть этот спектакль. Я, допустим, театрального опыта не имею никакого. Я просто купила билеты и пришла. Я войду в эту ситуацию?
11: Конечно.
12: Да?
11: Безусловно, войдете. Потому что там такой язык использован, который понятен любому человеку. Вот в этом секрет как раз, что там каждое слово, как будто бы Сайжин, она так вот ласково берет каждое действие и говорит: ты наш зритель, мы тебя любим, вот тебе я объясняю, это вот так, это так. Она тебя еще погладит там где-то или рассмешит, потому что я сказала, что боролась со слезами, но я боролась и со смехом. Мало того, когда семья беднеет страшно, там мать, одетая почти как крестьянка, идет куда-то в поле и ведет за собой коня. Но вы представляете себе коня вот в таком поэтическом спектакле? Там очень все понятно. Я считаю, что этот спектакль рассчитан, во-первых, наверное, на подростков.
12: Вот я хотела как раз задать вопрос. На кого рассчитан
11: им
12: спектакль?
11: Будет это интересно.
12: Интересно, да?
11: Да, это будет интересно.
12: Ну да, они сейчас так развиты, я понимаю. Еще такой, Анна, вопрос. Самое главное – смысл.
11: Вот я вам сейчас скажу. Первая часть – вот эта семейная жизнь в доме, да, где все ласково, он пустеет, он становится суровым, неприютным, любым. Но там была любовь когда-то. И потом, в силу обстоятельств, девочка попадает в Смольный институт. Ты смотришь, да, с замиранием сердца. Вот тут использовали ростовые куклы. Там в черных костюмах по традиции итальянского театра выводят на шестах в натуральную величину девочку, одетую в форму смолянки. И всеми ее движениями, поворотами головы, к Никсонам, там ножки движутся шестами. И они эту куклу проводят по сцене. И ты понимаешь, что в этом заведении... живому человеку не уцелеть.
12: Да, вы знаете, о смолянках мы по Левицкому, да?
11: Абсолютно.
12: Вот они такие, Нелидовые и так далее, все молодцы.
11: Да.
12: А в принципе, вот из той литературы, которую читаешь о Смольном институте, думаешь, это железная дисциплина, суровые условия жизни, и смолянки, которые оттуда выходили, они учились жить,
11: да,
12: учились всему, что может жизнь представить. Но это понятно, что это Смольный институт, да?
11: Понятно, что Смольный институт – это большая честь, как бы учиться там, об этом все время говорится. И еще один момент там замечательный. Роль директора Смольного института играет та же самая артистка, которая играет няню в первой части.
12: Всё понятно.
11: Но если
12: но
11: там
12: другое.
11: Она сама доброта, здесь она сама бесчеловечность.
12: Ну да, вот моментально вспоминается фотография. Вот у меня есть старая-старая подшивка 14-го года журнал «Столица усадьбы», и там выпускной бал в Смольном институте. институте. Вы знаете, девочки, они танцуют, угу. и между ними вот эта дама, между угу. прочим, написано «классная». Ну, вы говорите, директор, а здесь угу. классная дама, и немножко отрыбь берет, ты понимаешь, что она вместе с ними вроде бы как угу. бы показывает, танцует эти движения, но страшное я бы не хотела дело. Попасться в эти руки.
11: Страшное дело. Там в эту в ткань как бы литературную, вот, драматургическую вплетены реально существовавшие люди. Угу. Это вот Ушинский, который пришел туда как инспектор, он угу. как раз перевернул угу. систему образования
12: да,
11: там.
12: Да.
11: И вот друг Водовозов, за которого как раз вышла замуж вот эта самая смолянка Лиза. Но дело в том, что когда они появляются, вот тут, наверное, вы правы, что женский мир строит Сайжин на сцене, потому что девочки настолько внутренне созрели для протеста, что появление вот этих мужчин, как бы обладающих властью, возможностями mm-hmm. и так далее, оно как будто бы спровоцировано желанием вот этих детей вырваться на свободу. Они хотят этого глотка свободы, жаждут его. И в этот момент, как это всегда делает Бог, да, он дает нам помощь. Ты созрел, ты готов. Вот тебе учителя, которые тебя научат.
12: Ставим вот. Точку, потому что мы уже...
11: Да вы что, опять?
12: До 5, до 25. Анна, огромное вам спасибо. Даже то, что если, может быть, осталось недоговоренным, а вопросов очень возникло много. У меня, например, и хочется уже посмотреть этот спектакль. Огромное спасибо. И, ну, вы сказали, вот тебе, ты созрел, ты, как бы сказать, создан уже, создан, твой мир структурирован, выстроен. Иди и делай. И огромное вам спасибо за сегодняшнюю возможность, которую вы нам приоткрыли, рассказали про это окно, из которого смотрела эта девочка, да? А я сейчас смотрела тоже, как девочка из этого окна, и смотрела на ту картину, которую вы нарисовали, захотелось прикоснуться, почувствовать. И можно только единственное, что сказать, что существует в Москве такой замечательный театр, который называется Российский академический молодежный театр, в котором поставлена пьеса по книге Елизаветы Водовозовой, и эта книга называется «История одного детства». Инсценировка, режиссер
11: Сайжин Шамболова.
12: Шамболова, который, как она утверждает, сама строит. Нет, она не так говорит. Она говорит, что наступило время женщины. Может быть, это и хорошо, я не знаю. Эра женщины, которая преобразует этот мир, но, может быть, оно и правильно, потому что женщина – это мать, это та, которая дает жизнь ребенку и учит его главному и первому. Не зря существует такая поговорка: впитал с молоком матери, верно?
11: Абсолютно.
12: Точно. Спасибо вам огромное.
11: Спасибо.
12: Приходите к нам, рассказывайте о своих впечатлениях. Я думаю, что наши слушатели получили большое удовольствие.
11: Ой, спасибо большое. Огромное спасибо.
12: Анна Грибкова-Тхостова, театр ВЕД.
11: Хочу еще сказать, что в этом театре и в этом спектакле все сделано с таким уважением к актеру и к зрителю,
12: вот это
11: что
12: главное.
11: Я думаю, что все получат просто огромное удовольствие. Редкое сегодня.
12: Да. Когда, в общем, театр перегружен такими вещами, которые заставляют из него выйти раньше, чем окончился спектакль. Спасибо вам. Всего доброго.
11: Спасибо большое.

0: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: Здорово! Эй, Тамани Холл!
2: Тамани Холл. Hi, buddies.
1: Чего?
0: Радиоспектакль по одноименному рассказу Владимира Короленко «Без языка».
3: Подольский или из Волыни?
4: Из Лозищи, милостивая госпожа.
3: Из Лозищи? Прекрасно. А куда же это Бог несет? О, впрочем, это не мое дело.
0: Он отправляется из Волынской губернии в Америку. Неизвестная страна, другая жизнь и совершенно непонятные слова.
5: Где же оно счастье в этом пекле? Где люди как бешеные лезут куда-то по земле и под землей и по воздуху?
0: Сумеет ли герой освоиться на чужбине, не зная языка? И найдет ли он свое место в новом мире?
6: Желаете для начала работу? Носить лес с барок?
5: Господи, да мне хоть какую работу?
7: Значит, договорились, а потом подыщем что-нибудь поинтереснее.
0: «Без языка». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Средства ПВО России уничтожили 804 украинских беспилотника. Владимир Путин назвал Восточный экономический форум уникальной площадкой для обсуждения развития Дальнего Востока. Президент Финляндии считает безосновательными утверждения о планах России якобы напасть на НАТО. Несколько человек погибли на перевернувшемся пароме у берегов Кипра. И теперь подробнее. Российские войска поразили место подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго» в СУ. Об этом говорится в сводке Минобороны России. Также в ведомстве проинформировали об уничтожении бронеавтомобиля «Титан-С» производства Канады в зоне СВО. Кроме того, войска за минувшие сутки поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины, цех производства БПЛА и логистические центры, которые используются в СУ. Средства ПВО за сутки уничтожили 804 украинских беспилотника и 5 реактивных снарядов «Хаймерс». Ночью в Киеве был поражен комбинат асбестоцементных изделий, склады которого, по данным ведомства, использовались для хранения взрывчатых веществ. По данным Минобороны, российская армия начала подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре. Владимир Путин выразил уверенность, что участники предстоящего Восточного экономического форума предложат эффективные решения, призванные создать новые возможности для бизнеса, повысить качество жизни граждан, сделать более комфортными современные дальневосточные города и села. А прозвучавшие идеи найдут реальное воплощение в интересных многообещающих проектах, отметил президент в приветствии участникам форума, опубликованном на сайте Кремля. Путин напомнил, что девиз нынешнего форума «Дальний Восток. Развитие во благо людей». Глава государства пожелал участникам успехов и всего самого доброго. Восточно-экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году его проведут в 11-й раз. Заявки уже подали свыше 5000 участников из более чем 70 стран. Строить теории заговоров и создавать мифы вокруг рутинных контактов по линии спецслужб – известное занятие. Такое мнение в интервью Павлу Зарубину для информационного агентства «Вести» озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Песков добавил, что контакты по линии спецслужб носят регулярный характер и являются содержательными. Также он подчеркнул, что спецслужбы продолжают контакты даже в те моменты, когда этого не делают дипломаты. Кроме того, представитель Кремля опроверг слухи о том, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко якобы связана с приездом в Москву главы ЦРУ. Сегодня президенту Беларуси исполняется 72 года. Владимир Путин сердечно поздравил коллегу по телефону. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию закончился накануне. Президент Финляндии назвал безосновательными утверждения о планах России якобы напасть на НАТО. Об этом Александр Стубб заявил в интервью немецкой Bild. По его словам, Европе необходимо возобновить диалог с Москвой, чтобы понять, что действительно происходит.
2: Мы не считаем реальным сценарий, при котором Россия нападет на НАТО, по крайней мере, непосредственно сейчас. Если бы у кого-то был такой хрустальный шар для предсказаний, это было бы чудесно, но я просто не вижу для этого ни доказательств, ни фактов.
1: При этом Стоп отметил стойкость России и добавил, что страна обладает терпением и выносливостью. Добавлю, как написал накануне турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на собственные источники, разведывательные агентства Европы не нашли признаков готовящейся атаки Москвы на государства-члены НАТО. Ну, из последних минут в результате инцидента с катамараном у берегов Северного Кипра есть жертвы. Число погибших пока неизвестно. Об этом сообщил посол Турции в непризнанной Турецкой республике Северного Кипра Али Мурат Башчири. Пассажирское судно, на борту которого находились 270 человек, затонуло в 4 милях от побережья Северного Кипра, передает телеканал ТРТС Хабер. Проводится поисково-спасательная операция. Власти рассказали, что затонувшего катамарана на берег доставлен потеряны около 100 человек. По предварительным данным, судно следовало из кипрского порта Кирения в северном побережье острова в турецкий город Ташуджу средиземноморской провинции Мерсин. По неизвестным пока причинам оно начало набирать воду и перевернулось. Российские туроператоры не располагают данными, были ли их туристы на судне, перевернувшемся у берегов Кипра. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе АТОР. МВД расширяет ежемесячные надбавки за знание языков для сотрудников, которые проходят службу за рубежом. 5% за европейские языки, 7% за восточные или редкие. Доплата будет положена не только выпускникам профильных вузов, но и тем, кто освоил язык самостоятельно и подтвердил это сертификатом. Проект соответствующего приказа ведомство опубликовало в открытом доступе для общественного обсуждения. Также, согласно документу, сотрудникам загранаппарата за особые условия в стране пребывания, действующие ограничения, запреты, особые режимные требования. Дополнительно к должностному окладу полагается надбавка в размере 13%. Полицейские за рубежом, как правило, работают по линии Интерпола, занимаясь поиском лиц, находящихся в международном розыске, пояснил в разговоре с парламентской газетой зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. По его словам, расширение круга лиц, которые могут претендовать на надбавку за знание языков, это попытка исправить ситуацию с кадровым дефицитом в ведомстве. Первый день календарной осени, 1 сентября, должен порадовать теплом. Так, по прогнозу Гидрометцентра России, днем во вторник в столичном регионе кратковременный дождь, температура воздуха поднимется до плюс 26 градусов, отметили синоптики. О погоде в России на понедельник после новостей спорта. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты стартовал матч 6-го тура российской премьер-лиги по футболу между московской родиной и калининградской Балтикой. В первом тайме счет не открыт. В других поединках воскресенья столичный «Спартак» примет Оренбург, а казанский «Рубин» дома сыграет против махачкалинского «Динамо». Московский футбольный «Локомотив» намерен взять в аренду нападающего петербургского «Зенита» Андрея Мостового и планирует закрыть сделку на следующей неделе. Об этом сообщает издание РБ «Спорт». По данным источника, речь идет об аренде на один сезон с правом выкупа. «Локомотив» стал победителем Кубка Блинова по хоккею. Ярославцы в серии буллитов были сильнее череповецкой «Северстали» со счетом 3-2. У железнодорожников шайбы забросили Андрей Сергеев и Илья Николаев, у екатеринбуржцев Егор Граф и Семен Кизимов. Решающий буллит реализовал Кирилл Емельянов. А на Кубке мэра Москвы «Акбарс» занял 5-е место. Казанцы взяли верх над шанхайскими драконами 4-0 благодаря дублю Григория Денисенко и голам Дмитрия Котелевского и Алексея Бывальцева. Красноярский «Енисей» и Ярославский «Шинник» сыграли в ничью со счетом 0-0 в матче 9-го тура первой лиги по футболу. Ранее СК «Хабаровск» уступил московскому «Торпедо» 0-2. Красноярский «Енисей» СТМ обыграл казанскую «Стрелу» «Акбарс» со счетом 27-16 в матче 12-го тура. Чемпионат России по регби поднялся на второе место в турнирной таблице с 37 очками. Казанцы опустились на третью позицию с 34 баллами. Лидирует в первенстве московская «Динамо», у которого 46 очков. «Сургут» обыграл югорский «Газпром» «Югру» со счетом 4-3 во втором матче первого тура чемпионата России по мини-футболу. Ранее тульский «ТЗМС» взял верх над иркутским «Райра» 6-2. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.

15-21 градус. В Москве ночью местами дождь, 14-16 градусов. Днем без осадков, 22-24. Сейчас в столице плюс 22 градуса и без осадков.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
3: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
2: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
4: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
5: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
1: Радио России. Главное радио страны.
6: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: «Слушаем».
6: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. «Радио России». Люди.

0: Позиция.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Позиция». Я ее автор и ведущий Сергей Брюн. И сегодня тот замечательный случай, когда я вот прям радуюсь. Нет, я, конечно, радуюсь многим нашим гостям, но сегодня, как музейщик, да и просто как человек, я радуюсь отдельно, потому что у нас в эфире совершенно замечательный гость, директор ГосНИИ реставрации Дмитрий Борисович Антонов. Дмитрий Борисович, приветствую.
2: Здравствуйте, Сергей Павлович, приветствую. Да, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рад сегодня нашей встрече и нашему разговору.
1: Поговорим о реставрации, поговорим о памятниках. Кто решил отключаться, потому что, наверное, для кого-то музей и реставрация – это что-то очень скучное, то отключайтесь, вы пропустите очень много интересного. Вот. Поговорим о реставрации, потому что Россия остается уникальным совершенно центром, средоточием великолепных специалистов. У нас есть несколько больших реставрационных центров и мастерских в стране, но совершенно особое место занимает именно научно-исследовательский институт, государственный научно-исследовательский институт реставрации, расположенный в Москве, восходящий в своей истории к 1957-му. Году.
2: Да, точно.
1: Вот, и под существующим названием с 92-го, да, примерно?
2: Нет, с 77-го года. НИИ.
1: Да.
2: До 77-го года, как в Ценилка, вот, лаборатория была.
1: Угу.
2: Ну, собственно, надо немножко с предыстории начать, потому что, как бы, основной... Мы знаем великих реставраторов, которые были и довоенное время, да, еще и в имперское время начинали. Надо сказать, что основа реставрационного все-таки сообщества Советского Союза началась примерно с 1943 года, когда Игорю Эммануиловичу Корбарю, собственно, была поручена организация дальнейшего восстановления как бы поврежденных объектов, да, все, что связано с Великой Отечественной войной.
1: Да, это так... и разрушение памятников архитектуры,
2: конечно,
1: и декоративно-прикладного искусства, и реставрация похищенных или поврежденных произведений.

0: Введение темперной масляной живописи.
1: Любой.
0: Все вместе, да.
1: Любой.
0: Да, да.
1: Ну, вы понимаете, что насколько советское правительство посчитало это необходимым, что прямо вот в течение войны, вот уже в 1944 году, собственно, были основаны центр Горбаря.
0: Угу.
1: И как бы ГИ, наш любимый Государственный институт искусствознания, Игорь Манович Горбарь, создатель того и того. Мы явление чуть более позднее, когда уже было понятно, что не хватает нам и, ну, как бы знаний некоторых реставрационных, исследовательских именно, не хватает и всяких реставрационных препаратов и средств реставрации. Да? Для этого, собственно, была создана лаборатория в 1957 году. В следующем году уже мы планируем отметить 70-летие и... Ну, надо понимать, что в нашей стране, вот за рубежом, в это время как раз, да, выделение научной реставрации музейных предметов и памятников в самостоятельное направление исследовательской деятельности пошло как раз вот именно в это время. И поэтому вот основной задачей деятельности нашей лаборатории тогда было формирование, ну, научно-методических основ изучения, практической реставрации, сохранения предметов музейного фонда, объектов культурного наследия. И, собственно, эта миссия института во многом перекликается с четырьмя основными функциями или задачами, ну, любого музея. Собирать, изучать, сохранять и экспонировать музейные предметы.
0: Популяризировать.
1: Ну, конечно, мы, надо сказать, что институт сегодня ГосНИИР – это единственное в стране специализированное учреждение. Мы подведомственное Министерство культуры Российской Федерации. И осуществляем разработку современных междисциплинарных именно методов. Хочу это просто, ну, отдельно выделить. Методы исследования, консервации, реставрации и хранения культурных ценностей. Междисциплинарность крайне важна, потому что вся наша работа происходит на стыке точных наук и физико-химии, и теплофизики, но одновременно с этим и искусствоведение, и археология, да, и все это как бы работает совместно. Даже живопись, да?
0: Ну, это на самом деле очень важный такой момент. Кому-то может показаться сложной, да, там фраза там, про междисциплинарность. Вот знаете, насколько, допустим, археология либо подтверждает, либо опровергает там, свидетельство летописное, там, да, и предания, и там, нарративные источники. Точно так же комплекс точных наук, которые вовлечены в реставрационный процесс, они невероятно много могут нам действительно рассказать о памятнике, зачастую приземляя искусствоведов. Я не буду сейчас называть никаких имен, я просто очень хорошо помню, вот как директор музея, уже, значит, визит к Дмитрию Борисовичу в ГосНИИ реставрации, когда нам предложили такой замечательный, скажем так, византийский предмет, не буду вдаваться в большую детализацию, и вот сидят два великолепных искусствоведа, которых мы очень любим, ценим, и я с ними, значит, как такой восторженный юнкер, значит, рассуждаем там о потрясающем византийском кресте, который там сделан, там вырезан и так далее. Ну и потом грустный-грустный заходит Дмитрий Борисович, которому только что это все отдали, посмотреть со словами «так, пойдем». Вот. Но мы заходим, и там понятно, что красивый византийский крест сделан таким очень изящным зубным бором, электрическим, не существовавшим в предполагаемом 12 веке, условно
1: говоря. Ну, старались,
0: говоря.
1: Старались.
0: Да,
1: я,
0: да,
1: думаю,
0: да,
1: что там скорее было не к 12 веку, наверное, а где-то к 7-8.
0: Подражание. Ну да, с процветшим крестом.
1: Но бормашин в то время...
0: Тоже не существовало.
1: Не существовало.
0: Электричество закончилось в Римской империи в 4 веке.
1: Точное знание, как раз научное, оно очень здорово помогает и очень здорово иногда остужает горячие умы.
0: Восторженные искусствоведческие, да.
1: Да, восторженные, да, искусствоведение все-таки такая, ну, это все-таки, ну, не бесспорное, да, как бы суждение искусствоведов всегда. А есть мнение, нет, они довольно часто, они великолепные специалисты, но иногда точное знание говорит о том, что они ошибались. Ну, бывает, бывает.
0: Бывает,
1: иногда
0: потому что есть пантеон, по крайней мере, вот в сфере, ну, и не только в сфере, да, древнерусского искусства, мне просто это ближе, когда уже что-то сводится к тому, что вы, такой-то сказал, что это вот... Первая треть 15 века, и все. А такой-то человек сказал, что это там не Псков, а Тверь. Ну, условно говоря, и все это держится. и детальнее на что-то посмотреть, ну, знаете, технически
1: знаете, не хотят, чтобы... Я хочу сказать, что иногда мы как-то взялись за искусствоведов прям не в лучшем виде, но иногда я хочу сказать, что у нас много прецедентов есть. Вот в данный момент мы сейчас работаем с таким, ну, большим памятником. Это несколько предметов из иконостаса Иоанна Пречицкого монастыря в Москве. Это, ну, прекрасные образцы русской темперной живописи, иконы, которые датировались поздним грозненским временем. Но в данный момент, поработав и в процессе реставрации, которая, ну, довольно длительно уже длится, исследований, мы считаем, что это не позднее грозненское время, а скорее это позднее время папы Ивана Грозного.
0: Василия Третьего.
1: Да.
0: Вечно забываемого.
1: Да, Василий Иванович.
0: В кругах, да, правившего, извините, пожалуйста, 28 лет.
1: Да,
0: да, господаря всей Руси Василия
1: Третьего. И как раз это, видите, но как это можно было понять? Документов же не осталось, и мы мало знаем именно памятников, которые документально известны. Ну, то есть мы знаем только что, ну, Царублева, которая многократно упоминается в документах, да, и она единственная четко определяемая авторство, да, подтвержденная многократно.
0: Дата, автор и то, что это именно эта икона. Да. Это единственный случай, в принципе, в истории древнерусского искусства. Не единственный. Алекса Петров, икона святителя Николая 1294 года в Новгородском музее.
1: Давайте скажем так, одно из редчайших случаев, да.
0: Сами себя проверили.
1: Здесь автора не можем, но зато мы обрели более как бы древние памятники. Скорее всего, это московское письмо. И такой период, знаете, не сильно богатый на предметный ряд, а здесь они еще и очень высокого качества. Очень высокого качества. Я надеюсь, что когда, ну, это еще будет некоторое время длиться, эта работа закончится, и увидят это все обычные люди, смогут прийти это посмотреть. Это стоит того.
0: Не, ну, у вас замечательный свод вообще отреставрированных памятников древнерусского искусства. Извините, древнейшая икона, которая относится именно к числу домонгольских, либо привезенных на Русь, либо написанных на Руси памятников, это хранящаяся как раз у нас в Новгородском музее-заповеднике. Икона святых Петра и Павла второй половины XI века, вот как раз очень длительную реставрацию, очень сложную проходила вместе с окладом в госнии реставрации.
1: Шесть лет работали. Я, надо сказать, что в институте, ну, я довольно давно там появлялся, и на самом деле я еще официально даже не работал там, но я принимал некое посильное участие в, собственно, в реставрации оклада этой иконы, как раз Петра и Павла. Ну, было, что было, то было давно, но приятно всегда, вот возвращаясь там, в ваш музей, всегда, ну, вот вспоминаешь и людей, многих из которых на самом деле нет уже.
0: Да.
1: У нас, к сожалению, очень большие потери в людях, ну, и возраст, и заболевания, конечно, но и надо сказать, что это большая проблема и большая беда, и таких людей сейчас, к сожалению, не делают больше. Беззаветно...
0: Служащих.
1: Служащих, преданных, так и, знаете, подвижников.
0: Да.
1: Наша работа все-таки в основном подвижничество, и вот молодежь некоторая, которая даже учится в специализированных учреждениях, приходя... Ну, тот, кто пришел учиться и работать ради денег... Он неправильно профессию себе выбрал.
0: То есть, я не думаю, что он дольше нескольких месяцев у вас продержится.
1: Так? По-разному бывает. Да. Бывает, что люди остаются в профессии, иногда уходят на вольные хлеба, в коммерческие как бы структуры. Ну, я здесь не буду судить. Здесь зато те, кто остаются, они остаются. Они, ну, даже, понимаете, если человек отучился и у нас работал какое-то время, а потом пошел куда-то, где ему показалось лучше, например, если он продолжает свою деятельность, в том числе иногда и подвижническую, и в государственных учреждениях. Но разные бывают истории. Переезжают люди в другие города, регионы. Я все равно, ну, я очень рад. Самое главное, что, ну, эти люди для нашей великой Родины должны оставаться и продолжать работать. А самое главное – воспроизводимость кадров, учить других.
0: Вот это всегда боль и тревога, могу сказать, как музейный директор, потому что знаю по себе, что если ты не видишь людей, у которых у тебя хочется учиться, вот так вот, да, ты мало чему научишься. И здесь вот это сопряжение вот действительно укорененных профессий людей, таких вот прям титанов и подвижников с молодыми кадрами, это, наверное, единственная надежда на будущее.
1: Ну, это как раз и была изначально, собственно, основа советской школы реставрации. Но я больше скажу, я не совсем соглашусь с тем, что вы сказали. Тут просто такое дело, что можно сказать, что наше реставрационное образование – это такая, знаете, цеховая средневековая система образования. Когда ты, да, там требования есть, сейчас немножко другие, заканчиваешь там реставрационное или художественное, раньше там исторические, археологи, ну, разные профессии приходили, много технарей приходило в профессию, и ты работаешь с людьми, которые много-много лет проработали, перенимаешь у них опыт, а вот здесь не факт, нравятся они тебе или нет, они могут тебе категорически не нравиться. Есть люди, которых я, там, и живые, и уже покойные, к сожалению, которых я там органически на дух не переносил по-человечески, но это великолепные специалисты, которых, ну, других нет, и их заслуги вот в нашей работе, в подготовке кадров как бы превалируют над тем, что они, может быть, ну, для меня не очень подходящие, как бы, люди.
0: Ну, сложность среди реставраторов, среди искусствоведов, музейщиков никто не отменял. Это гораздо лучше быть в таком замечательном иногда подчас серпентарии, чем в дружном, веселом, милом коллективе, который без зуба и сделать ничего не может.
1: Наверное, ну, так. Да, наверное, соглашусь. Дело в том, что для нас очень важно, может быть, тебе не нравится мнение человека, но у человека оно есть. И оно может идти вразрез, там, не знаю, общему решению, и все равно к любому мнению важно прислушиваться. У нас в нашей работе цена ошибки очень высока, с тем, что мы можем повредить или утратить, ну, памятник истории и культуры, а это недопустимо. У нас такая же история, как и в медицине.
0: Да? Вот, я хотел как раз провести параллель между хирургией и реставрацией, потому что максимально близкие параллели. На мой взгляд, конечно, такой я не реставратор, но тем не менее. Здесь вот этот момент, когда на кону сохранность, здоровье, буквально выживание памятника. И, как всегда, ну, господи, у нас так, это во всем мире так, всегда есть определенное там давление начальства, всегда есть все, и всегда обесценен тот специалист. Я думаю, почему всем так в свое время зашел сериал про доктора Хауса, который может начальству в глаза сказать все, что он думает, да, условно говоря, отталкиваясь от состояния условного пациента. Здесь, конечно, мы сразу в идейную входим такую тоже сложность, потому что что ценнее, человек или памятник? Вот, ну, потому что памятник не менее ценен, чем человек. Не менее ценен. Он создавался людьми, которые уже давно покинули этот мир зачастую, да, если мы не имеем дела там с чем-то,
1: что... Ну, живых, сложно. Я не хотел бы сравнивать человеческую жизнь и памятники, и то, и другое важно.
0: Но в случае пожара, ты попросишь вынести из гостей, не дай бог, скажем, из здания себя или самый ценный памятник?
1: Нет, конечно, конечно, памятники. Дело не в ценности.
0: Вот я тоже.
1: Ну, мы и заговорились. Ну, слушайте, мы все прекрасно помним, к сожалению, очень печальное событие в 2010 году. Я как раз был в Новгороде в этот момент, но когда был пожар в центре Горбаря.
0: Да. И там все, наша Корсунская пострадала
1: все очень коллеги, сильно. Да. Все коллеги, мы находились недалеко, и многие коллеги бросились, просто еще тушили пожарный огонь, но уже там работали, старались выносить. И сейчас у нас вот такой прецедент современный есть. Это
0: Севастополь.
1: Севастополь – это совсем более поздний прецедент. Есть более ранний – это Сухумская картинная галерея.
0: Тоже, да-да-да.
1: Которая выгорела практически полностью. И большое количество культурного наследия Абхазии потеряно. Но то, что сохранилось, сильно пострадало. Наш министр, Ольга Борисовна Любимова, приехала туда сразу же буквально. То есть там чуть не на следующий день. И пообещала помощь, и мы через несколько дней буквально огромным десантом, и мы, реставраторы, и музейщики, и Русский музей, Третьяковская галерея, большим десантом поехали консервировать все это, насколько возможно, противоаварийные работы какие-то производить для того, чтобы, ну, в дальнейшем спасти хоть что-то, да, восстановить. И сейчас так потихонечку начинается работа как раз по восстановлению.
0: Да, ну и Севастополь, да.
1: Севастополем это болезненная, очень болезненная история. Слава тебе, Господи, что не пострадал именно оригинальный фрагмент РУБО, которые сильно пострадали, как мы знаем, в 1942 году.
0: Нацистов, да, да,
1: от,
0: да,
1: нацистов.
0: От тех нацистов, точнее.
1: Да, от предыдущих, предыдущей итерации нацистов. Ну, я, уважаемые зрители, что я вам хочу сказать? Вы, конечно, это очень все больно, это очень печально, но в нашей стране очень большой опыт есть по реставрации подобных предметов. И начать надо, конечно, со здания будет, как только здание будет отреставрировано. Навалимся и сделаем, и будет лучше прежнего. Еще, на самом деле, надо понимать, что ту панораму, которая пострадала сейчас, это все-таки уже панорама более поздняя, греческая, да, это 54-го года. И, конечно, мы сохраним то, что от нее осталось, и будет уже музей там двух-трех панорам. Но новую напишем, новую, которая позволит еще, кстати говоря, не было такой возможности в 54-м году и знаний, и возможностей, а сейчас у нас есть возможность более тщательно рассмотреть так, как Рубо планировал ее сделать, потому что она не выглядела так, как он ее планировал. А сейчас можно весь его замысел воплотить полностью, да, и сделать ее, ну, намного лучше.
0: Русские музейщики, русские реставраторы, русские художники не сдаются?
1: Нет, да? нет. Ну, как можно? Это наш кусок жизни. Это ж просто вот ты через это все переживаешь, через себя это пропускаешь. Это невозможно просто взять там и оторвать, сказать, нет, вот я в этом не участвую. Нет, необходимо будет. Ну, здесь, я говорю, здесь просто важно не паниковать вот в данной истории, да, а, ну, дождаться некого общего понимание, что будет дальше, как мы будем дальше действовать, и от этого не начинать распылять силы сейчас, а принять общее решение и навалиться, и все сделать. Ну, слушайте, это не раз, и не два, и не десять уже было. Это постоянно повторяющаяся история. И на самом деле хорошо, что она не настолько критичная, как вот, если вы знаете, был случай с тем же пожаром в Бразилии, да, где сгорел Национальный музей.
0: Полтора миллиона, по-моему,
1: там утрачено, фактически, сгорело. Учитывая централизацию музея, полностью практически потеряли культурное наследие страны. Да? Это, ну, это очень, это больно.
0: Это чудовищно.
1: Это чудовищно, да. Это больно. И слава богу, что у нас все это музеев гораздо больше, и все это, ну, рассредоточено в разных местах. Страна большая, культура разнообразна,
0: коллекций много, что, опять же, не делает их взаимозаменяемыми. Каждая коллекция, каждый предмет бесценен. Почему так цена реставрации, борьба за конкретную вещь, а не то, что, чтобы у наших слушателей не было вот этой иллюзии, что, ну, раз у нас такие хорошие реставраторы, ничего страшного, сделают по-новому. Ну, да, это все-таки, ну, борьба за подлинник,
1: за
0: до последнего.
1: Подлинность.
0: Да.
1: Вот это основное, все-таки все те же конвенции ЮНЕСКО, да, никто не отменял. И здесь как раз всегда возникает вопрос, а где тот процент вмешательства, да, уже перейдет
0: в реконструкцию вместо реставрации?
1: В реконструкцию это ладно, а есть такая вещь, как называется воссоздание, да?
0: Да.
1: Когда, ну вот сейчас, например, у меня очень, извините, болезненно, но я не могу не упомянуть, в Башкирии есть там памятник Салавату Юлаеву, да, который был в 60-е годы поставлен, и да, авторский замысел был, он хотел, художник известный делал, да, хотел его сделать из бронзы, тогда не было у государства такой возможности, сделали из чугуна, сейчас вот решили его реставрировать, и почему-то решили, что надо воплотить авторский замысел и оригинальную фигуру, которая является объектом культурного наследия, нужно, значит, убрать и музифицировать, хотя чугун очень прекрасный материал,
0: долговечный,
1: на
0: воздухе держится, да,
1: памятников, и сделать новый из бронзы. Мне не понять, я не могу этого понять, но пусть этим, как бы, мы свое мнение открыто по этому поводу высказываем. Ну, если не мы, кто скажет, да?
0: Конечно.
1: Те же чиновники принимают решения. Ну, пусть принимают, но надеюсь, что все-таки разум возобладает, и борьба все-таки за оригинальность памятника важна. Важна. За этим много стоит. И чем меньше мы в памятник при реставрации привнесем, тем, ну, больше подлинного. Вы же понимаете, что памятник реставрируется, там существуют многие памятники тысячелетия, да, за это время, ну, реставрация не так давно существует, но некоторые объекты проходили и 3, 4, и 5 раз реставрацию за это время. И каждый раз мы что-то теряем, даже стараясь этого не делать. Крупиночки, да, ну, представь себе, что будет через там 300-500 лет, да, такими темпами, что останется от оригинального предмета. Вот эта грань, она у нас всегда, это очень, ну, болезненно, поэтому у нас есть, знаете, никогда у нас самостоятельное решение по реставрации не принимается, у нас есть такой коллективный высший орган управления, это называется реставрационный совет, куда приглашаются, ну, серьезные реставраторы и научные сотрудники, да, и где принимается общее решение и ставится на первые задачи, да, то есть сначала в общих чертах, а потом, когда начинаешь уже работать, говорится о том, что, ну, здесь вот будем так делать. Начинаешь делать, не очень получается. Опять собирается совет и говорится, ну, что вот так-то не очень хорошо получается, или риски большие, да, и совет, мы предлагаем так, совет пересматривает уже другую. Всегда, ну, вот минимизировать вред, да, минимизировать. Только чтобы все это на пользу было.
0: Не навреди, это не только... Для врачей.
1: Да, да нет, у нас общее понимание, общее понимание. Вы же понимаете, у нас разница с врачами только в одном, что как даже если взять не только людей, кто лечит врачи, да, и ветеринаров, но живое существо может хотя бы звуки издавать или глазами показать, что не так.
0: А памятник безмолвный, да.
1: Безмолвен, да, да. Нет, он много рассказывает, но он это рассказывает по-другому, да, немножко.
0: Они кричат молча.
1: Кричат молча, да, да, к сожалению.
0: Ну, Дмитрий Борисович, спасибо огромное. Вот на этой ноте, к сожалению, сейчас эфирное время наше подходит к концу, а мы как-то так очень хорошо пробежали от темы современного, на самом деле, времени такого для страны решающего, с отсылкой к 43-му году и ко времени такого вот рождения системной советской реставрации. Советской, я имею в виду, многие принижают это как бы в самом высшем смысле, потому что то, что мы имеем сейчас, это продолжение... сохранение, продолжение советской школы реставрации. Вот. И про вот эту удивительную связь, на самом деле, этическую между работой реставратора и работой хирурга, который спасает, вот опять же, кричащий, молча удивительный шедевр, который, как и человеческая жизнь, вот он один такой, один на всю жизнь.
1: Соглашусь. Вот, да. Ну, вот я хотел бы всегда, чтобы зрители понимали, когда им говорят, ну, вот реставратор, они сразу представляют себе это здание, да, ремонт зданий. Угу. А мы занимаемся движимыми памятниками, да, это все картины, иконы, книги.
0: Да. Врата.
1: Масса, да, да, Магдебургские, да, врата Софийского собора, вот, в том числе.
0: Хорошо. Ну, тогда будем ждать снова. И спасибо большое, дорогие друзья. У нас сегодня в эфире был директор ГосНИИ реставрации Дмитрий Борисович Антонов. Спасибо.
1: Спасибо вам. Всего доброго.

0: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня сегодня в гостях замечательные люди. Первый – генеральный директор и художественный руководитель московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Юрьевич Никулин. И мой старый друг, ну старый, по возрасту старый так-то, он молодой парень. Скульптор, народный художник России, действительный член Российской академии художеств, профессор Александр Юлианович Рукавишников. Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте,
3: здравствуйте.
1: Давайте попытаемся поговорить о жизни, о цирке, о скульптуре, об искусстве и вообще, как пойдет. Передача у нас длинная.
4: Давайте попробуем.
1: Поговорим обо всем.
2: А вдруг пойдет?
1: Пойдет.
4: Посмотрим.
1: Пойдет элементарно. Тут нас еще не остановишь, я так думаю. С Сашей я встречаюсь в этой студии достаточно часто. Он парень говорливый, рассказывает обо всем, даже если его не спрашивают. А вот с Максимом первый раз. Посмотрим, что из этого получится.
2: Ну, послушаем сначала.
1: Ну, давай послушаем, потом посмотрим. Вот, Максим, к тебе первый вопрос. Я всем гостям своим этот вопрос задаю, и все самые интересные отвечают по-разному. Ты, насколько я знаю, журналист по образованию журналист. Но вдруг стал цирковым, пришел в цирк, причем достаточно давно, лет 30 назад, или больше.
2: Ну, практически.
1: Лет 30 назад. Что сподвигло тебя вдруг бросить журналистику? Ты причем был известный журналист, ты и на телевидении, и на радио работал, и в газетах, в самых-самых центровых. И вдруг, бац, и готово.
2: Так повернулось. Я никогда в жизни не думал работать в цирке, на самом деле. Ну, ведь какая штука, я в цирке родился, я цирковой ребенок. Да, я, как у нас говорят, родился в опилках, нет, это не про меня. Это про тех детей, которых родители с детства таскали с собой по гастролям, которые учились стоять на руках раньше, чем на ногах.
1: А тебя не таскали по гастролям?
2: Меня нет, потому что у моих пап с мамой было преимущество перед их коллегами по цеху. У них была комната в Москве и бабушка, которая могла со мной сидеть, что она, в общем, в принципе, всю жизнь
1: то есть,
2: делала.
1: То есть твоя родная бабушка?
2: Да, это мамина мама, она меня вырастила. Это я сегодня же понимаю, ставший дедом, чего ей это стоило. И ребенком был не самым таким, скажем так, примерным.
1: Складным.
2: Да, и у меня никогда... Ну, понимаешь, какая штука? Ведь я думал, анализировал, что заставляет людей идти в артисты. Не обязательно цирковые. Ну, должна быть определенная тяга к публичности изначально. Иначе, ну, зачем? Люди стесняются, зажимаются и прочее. У меня этого не было. Потом есть как бы внешняя составляющая профессии, любой актерской профессии. Это и театральная, и цирковая, и музыкальная, любая. Это внешняя составляющая, это аплодисменты, это успех, это поклонники, цветы, гастроли и так далее, и так далее. И третье, наверное, самое главное, ее первую стоит поставить, это понимание того, что тебе есть что сказать людям, которые пришли на тебя смотреть. Это вообще в любой творческой профессии должно присутствовать. Это не самовыражение любой ценой, это именно потребность высказаться. И понимание того, что ты можешь быть интересен другим людям. Твоим взглядом, точкой зрения, своей философией, своим пониманием чего-то, что другие, может, и не понимают, и не думают об этом. Ведь художник, писатель, поэт, кинематографист, они творят не потому, что хотят, а потому, что не могут этого не делать. Сколько, да в любой жизни примеров, когда писали в стол, снимали на полку и говорили в тряпочку, и все равно продолжили это делать. Значит, есть внутренний посыл. У меня его не было такого никогда. Собственно, к публичности я пришел, к личной своей собственной, только когда стал работать на телевидении, в прямых эфирах, вести программы. Но тогда это была профессия. Тогда это был, как бы, я к этому достаточно плавно подходил.
1: Ну, подожди. Тебе было 11 лет, когда ты первый раз снялся в фильме. об этом знает вся Россия, ну, как тебя Мирон, не... Миронов пинал.
2: Да, вот сейчас некоторые, которые ко мне относятся не слишком хорошо, говорят, их мало тогда он ему. Вот побольше бы, посильнее бы. Но моей заслуги в этом никакой. Я, честно говоря, не знаю, никогда не узнаю, что этому предшествовало. Я так понимаю сегодня, просто знаю процесс, что какая-то была накладка во время съемок. То ли мальчика не привезли, то ли он куда-то потерялся. А смена идет, деньги идут, простое, значит, надо было какого-то, а что, собственно, надо было, тощего пацана. А мы рядом были там с бабушкой на пляже как раз, потому что лето, каникулы в школе были. И отец подошел, сказал, иди к дяде Лёне, он тебе скажет, что надо делать. Я пошел к дяде Лёне, он мне сказал, что нужно куда пройти, куда упасть и что сказать. И говорил-то я совсем плохо, поэтому меня потом переозвучивали.
1: А у тебя были слова там разве?
2: Дяденька, чего вы здесь кричите? А-а-а. Вот там были единственные
1: это
2: слова.
1: Это серьезные слова. Да. Как ты запомнил на всю
2: вообще,
1: жизнь?
2: Я вообще говорю... Ну, так нет. Это была моя серьезная первая и последняя работа в кино. А с другой стороны, вот кому с такими партнерами? Папанов, Миронов, Никулин. Ну, хоть каждый мечтал бы. После того, как меня 5 раз пинал Миронов, я понял, что труд артиста тяжелый горек и... Это еще больше меня. Не то, что убедило, но как-то и не отвратило, естественно. Я понял, что это не мое. Вот. А еще раз говорю, когда уже стал на эфирах работать, на прямых, и сидеть в студии, это я не прибедняюсь, но в студии сидеть сложнее, чем перед залом выступать. Потому что зал хотя бы видишь реакцию, видишь людей, видишь их глаза. А когда перед тобой камера, я долго приучался в нее смотреть и видеть за объективом вот ту аудиторию, на которую, собственно, я вещаю. Поэтому вот. Но вот судьба сделала вольт, и я опять вернулся.
1: Ты вернулся в опилки.
2: Я вернулся в опилки, и могу сказать, что тем более никогда в жизни у меня не было никакого желания чем-то руководить. Я не то, что не лидер по своей природе, я просто... Ну, не совсем это мое было. Так получилось, что я сначала...
1: Но это сейчас... была какая-то трагическая ситуация. Кого-то в цирке убили.
2: Да, убили заместителя директора, коммерческого директора. Да, тогда должность называлась директор-распорядитель. И я отцу предложил помочь... Потому что на него навалилась куча вопросов, которые он...
1: А отцу не жалко было на это место тебя ставить, сыночка родного?
2: Я у него никогда не спрашивал. Мало того, я об этом даже не думал. Это он сам сказал в интервью Рязанову, когда тот его спросил как раз именно об этом, а не жалко своего сына. И отец сказал, а почему я должен чужого сына подставлять? И вот тут я как-то так насторожился. Я об этом не задумался, думаю, действительно, на самом деле-то... Вот. Но я к этому времени занимался, то, что тогда было принято, а все почти занимались бизнесом и достаточно успешно, и понимал, как нужно и о чем нужно разговаривать с людьми, чтобы решать чисто такие коммерческие вопросы, чисто деловые. Отец не для этого, собственно.
1: Это был 93-й год, а в 97-м, по-моему, Юрий Владимирович умер, да?
2: Да.
1: И ты уже стал...
2: Ну, и тогда меня выбрали, у нас же частная компания.
1: Это выборы были, да?
2: Да.
1: И все. Круг замкнулся, ты вернулся в опилки, да. И теперь с тех пор уже журналистикой не занимайся, а только вот скачешь на конях и дрессируешь этих тигров.
2: Ни то, ни другое не дрите. Слава богу, я никого не дрессирую. Меня в один из первых фестивалей, куда меня пригласили в жюри, это фестиваль во Франции, под Парижем, в городе Масси, и он был задуман как фестиваль с животными, цирковыми животными. Он, в принципе, изначально его было название «Цирк завтрашнего дня с животными». Тогда это не было такой красной тряпкой, как сегодня. Все было достаточно благоприятно. Я туда приехал, заместитель директора цирка, меня привели знакомиться с членами жюри. Я смотрю, там люди легендарные стоят, там Луи Кни, Алексей Гриус, кто-то еще, люди, которые занимаются животными, серьезные, дрессуры, и, ну, звезды мировой величины. И меня представили, я так скромно сказал, да, здрасте, я же там по-французски не говорил. И кто-то из них меня спросил, а с кем вы работаете, имею в виду животные. Я ничего не нашел умнее сказать, вы знаете, я работаю с людьми. И тогда Алексей Гриус говорит... Как вам непросто. Да, говорит, это сложное дело у вас. животными подчас гораздо проще бывает, нежели чем с людьми. Вот такая история. Понимаете, я иногда думаю о том, что мне вот с этим повезло. Не с тем, что я вернулся в цирк, а с тем, как я туда вернулся. Я вернулся, с одной стороны, в свой мир, мир, который я хорошо знаю, и который я чувствую, понимаю, я цирковой. И я вернулся, как говорят шпионы, с холода. Да, то есть я пришел с чистого практически листа вот на эту должность, в это кресло, без обязательств, без предвзятостей, без каких-то дополнительных, ну, без хвостов, грубо говоря. Ну, как вот человек на завод приходит работать, потом мастер, потом начальник цеха, потом, значит, замдиректора, потом главный, потом директор. Но у него такое количество обязанностей, скрытых порой за спиной, что очень сложно ориентироваться. Мне гораздо было проще, я никому ничего не должен. И могу сказать, что это, в принципе, сначала вызывало какой-то, ну, как сказать, такое как бы снисходительное такое понимание того, что я здесь ненадолго.
1: Ты имеешь в виду, у коллектива вызывало? Ваших цирковых?
2: Да. Не только у наших, но и у тех, кого, кто меня хорошо там достаточно знал. И у людей, в принципе, я даже... Мне говорили, что заключались пари, сколько я продержусь. Оптимисты давали год. А пессимисты говорят, да какой год, он через два дня все продаст и свалит. Зачем вам это все? Богодельное это все. Ну, вот уже больше 30 лет как-то.
1: Прекрасно. Саше такой вопрос задавать, не знаю, имеет ли смысл, потому что про Рукавишникова знают все. Все, кто чуть-чуть хоть слышал эту фамилию. Ты, насколько я помню, скульптор то ли в третьем, то ли в четвертом поколении. Ты был обречен с рождения быть скульптором, правильно? Не было шансов у тебя влево-вправо уйти.
3: У меня оба деда, один художник, другой скульптор.
1: И родители.
3: Ну, родители.
1: Родители, понятно, известные скульпторы, и мама, и папа, да. С папой я был с твоим знаком.
3: Ты мне не говорил про это.
1: Ну, а он же делал памятник Щусеву.
3: Да, ну да.
1: А потом памятник зарос деревьями какими-то, и вот меня просили, ну, навести порядок. Причем памятник, он тоже сильно изменился. Папа ставил капитель, который стоит сейчас под памятником, он вставил в стороне, такая интересная композиция была. Ну, что случилось, то случилось. Так, замечательная история от Максима. Конечно, это все удивительно, как у тебя жизнь складывается. А вот ты сказал какую-то фразу странную, когда начал говорить о животных. Что-то сейчас не то с животными происходит? Их выживают из цирка или...
2: Практически.
1: Практически. Практически. Почему? По какой причине?
2: Травля цирковых животных. А там два основных как бы направления, которые ни одно из них не связано с цирком. Это политика и финансы. Первыми, кто начал этим всерьез заниматься лет 20 уже назад, это молодая партия зеленых в Германии, которые на этом строили свою политическую карьеру. Что в цирке жестоко обращаются с животными, надо это прекращать. Это уже в наши дни приняло уродливую совершенно форму, вот эта вот борьба за чистоту природы и запреты животных. Сейчас уже, по-моему, везде их собираются запрещать. Ну, вот разговоры такие ведутся. У нас, слава богу, меньше. Да, у нас есть общество зоозащиты. У нас есть люди, которые как бы на этом тоже делают свою и политическую, в том числе, карьеру. У меня вообще по жизни, я не очень понимаю вот это вот желание что-то запретить. Вот запретить проще всего, что угодно. Сколько мы всего запрещали. Даже если нашу историю взять, там новейшую кибернетику мы запрещали, генетику мы запрещали. И что-то мы не запрещали.
1: Самое страшное для меня, 55-й архитектуру запретили, 4 ноября.
2: И это тоже, да-да-да.
1: Постановление о борьбе с излишествами в архитектуре и строительстве. Вот это было для меня самое печальное событие в жизни.
2: До сих пор расхлебываем.
1: Не можем расхлебать и не расхлебаем никогда. Все.
2: Ну вот тут и оно. Здесь тоже никто тебя последствий не думает. Сегодняшний день. Потом, понимаете, ведь когда люди этим занимаются, никто же просто так сегодня ничем не занимается. Занимаются люди, которым за это платят деньги и которые на этом зарабатывают. Я ничего плохого сказать не могу, понимаете. Я встречался с разного рода вот этими как бы защитниками животных и противниками использования животных там, в цирке, и, там, в зооцирке, ну, где угодно. И я могу сказать, мне привлекает в людях одержимость. Я люблю одержимых людей. Но меня пугает фанатизм. Реально пугает совершенно. А это люди, с которыми я en masse разговаривал, это фанатики. Это совершенно, в общем, не сильно здоровые люди, на которых не действуют ни аргументы, ни какие-то предложения, ни идеи. Вот они в этом, в своей упертости для меня страшны.
1: Ты предложи им кардинальное предложение. Стерилизовать всех животных и кастрировать. И все, проблем не будет.
2: Это, кстати, одно из их предложений это, тоже.
1: Ну, все-таки да, есть, да, такое, есть предложение. Такое, конечно. Я опоздал, прости.
2: Я говорю, тогда давайте кастрируем и стерилизуем дрессировщиков.
1: То есть дрессировщики тоже
2: не
1: способствуют.
2: Если не будет животных, то им что делать? Значит, они тоже должны исчезнуть. Они исчезнут.
1: А вот у Александра Юлиановича, насколько я знаю, 4 то ли 5 лошадей перебывало в жизни. Сколько у тебя сейчас?
3: Сейчас 2.
1: Всего 2. А я как раз их видел, ты мне их показывал. Да. Красавцы такие, безумно красавцы.
3: Да.
1: Ну, расскажи, как ты их мучаешь и зачем ты их мучаешь?
3: Зачем я их мучаю?
1: Кормишь, ну, кормишь.
3: Ты говоришь, слово мучаешь?
1: Да,
3: но это мучаешь. Не про меня, прошу прощения.
1: Не про тебя, да?
3: Нет, я даже на одном не езжу, потому что я вешу больше, чем нужно, и поэтому я езжу только на...
2: Боливар не выдержит.
3: Да, да. Поэтому я езжу на русском тяжеловозе, который, в общем, выглядит не как тяжеловоз, а такой красавец.
1: То есть специально ты подкупил такого, чтобы на него сгромоздиться?
3: Тракен, так называемый, который прыжковый, он прыгает там. Вот, я на нем не езжу. Я девочку прошу, приходит
1: бирейтер,
3: и она на нем прыгает. Собак 6.
1: 6, вот сейчас.
3: Да.
1: Я помню, маленькая лохматая, самая любимая твоя, по-моему, ты на руках
3: там,
1: носишь песни.
3: Две маленькие.
1: Две маленькие, да? Замечательно. Так, поговорили о животных. Хорошая тема. У меня тоже много животных, сильно их люблю. Давайте поговорим.
2: Я переживаю по этому поводу. Очень хочу собаку.
1: А что мешает тебе?
2: Разъезды постоянные.
1: А, ты постоянно мотаешься,
2: я постоянно,
1: да,
2: мотаюсь. У меня здесь бывает там месяц-два.
3: О собаках я помню, когда мы делали надгробный памятник Никулину. Я предложил и сделал собаку, любимую собаку Юрия Владимировича.
2: Да, Ризен тогда были.
3: Да, Ризеншнауцер.
1: А это Ризен был, да?
3: Ризен, да.
1: Крупная собачка.
3: Вот. И сколько же я наслушался. Я по поводу каждого памятника очень интересно. Можно
1: Саша,
3: много...
1: Подожди,
3: да,
1: подожди.
3: Я молчу.
1: Молчи,
3: да,
1: молчи. Это был мой следующий вопрос.
3: Ну, это просто про собак. Я к собакам, да. Подводка была, я к собакам решил.
1: Скажи, пожалуйста, вот через собаку давай подведем к такой теме интересной. Ты с Максимом познакомился, когда начал активно, и в огромных количествах Юрия Владимировича лепить. Я знаю, 4 раза ты касался этой темы, и даже недавно на стадионе «Динамо», где-то в районе стадиона «Динамо» ты делал последние скульптуры. С чего все началось? Кто дал заказ тебе на первого Никулина, на второго, на третьего и так далее?
3: Я про собаку закончу, чтобы не выглядеть совсем этим...
1: Таким, плохим.
3: Да, плохим шизофреником. Ну и, в общем, наслушался я очень много. Мы наслушались все вместе, и с Татьяной Николаевной, и с Максимом, о том, что мы и религиозные какие-то там, и маньяки. Ну, нельзя,
2: да,
3: в общем.
2: Там приплетали какие-то
3: там на православном
2: совершенно...
3: кладбище, да, да, да, почему-то, да, да, нельзя, потому что собака считается поганым животным. Вот это все гадости все. Вот мы услышали про любимую собаку. Я говорю, ну почему... Не может лежать собака, нельзя. И там это все связывалось с православием, с верой, там все. Ну, короче говоря, на мой взгляд, это все притянутая за уши патология такая, которую вот выплескивают разного интеллекта люди.
1: Это в чистом виде патология. Я помню, как метлами меня гнали с собакой, когда я вдруг неожиданно зашел на территорию церкви,
3: да,
1: не внутрь,
3: не внутрь,
1: в храм.
3: Да, понятно, да. Не, ну внутрь никому в голову не придет тащить собаку. Хотя собака очаровательное животное.
1: Самое лучшее.
3: Да, лучше.
1: После лошади твоей.
3: Конечно, да.
1: Так, друзья мои, Саша, спасибо тебе, дорогой, за такой развернутый ответ по собаке Ризеншнауцера.
3: Извините за внимание.
1: Максим, Саша, время истекло. Мы с вами встретимся ровно через неделю в такой же передаче, в одной из следующих программ. Напомню, у нас в студии были генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулин на Цветном бульваре Максим Юрьевич Никулин и скульптор, народный художник России, действительный член Российской академии художеств, профессор Александр Юлианович Рукавишник. Спасибо, ребята.
2: Спасибо вам.
3: Вам спасибо.
2: Всем спасибо.
3: До встречи.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Суточные потери ВСУ составили свыше 1400 военнослужащих. В Кремле объяснили, как спецслужбы России и США могут повлиять на урегулирование на Украине. Число пропавших после наводнения в Непале россиян увеличилось до 9. Из-за инцидента с катамараном у Северного Кипра погибли 6 человек как минимум. И теперь подробнее. ВСУ размещали в Великом Приколе и Садках в Сумской области расчеты ПВО, артиллерию и пункты управления БПЛА. Установление контроля над этими населенными пунктами поможет расширить полосу безопасности вдоль границы России, сообщили в Минобороны. Там отметили, что подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от госграницы. В военном ведомстве также впервые сообщили об уничтожении в зоне СВО бронеавтомобиля «Титан-С» канадского производства. Помимо этого нанесено поражение месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго» объектом ТЭК Украины, цеху производства боеприпасов, логистическим центром ВСУ, местам сборки и хранения дронов и комплектующих к ним. Под удар попали пункты временной дислокации ВСУ в 143 районах. Средства ПВО сбили 14 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов американской системы залпового огня «Хаймерс» и 804 дрона ВСУ. Суточные потери неприятеля в зоне спецоперации составили не менее 1425 военнослужащих. Влияние контактов российских и американских спецслужб на урегулирование конфликта на Украине будет зависеть от того, какие предложения будут сделаны. Об этом в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести» сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он дал свои комментарии после того, как в России состоялась встреча директора службы внешней разведки России Сергея Нарышкина с директором ЦРУ США Джоном Рэдклиффом. Ранее Нарышкин рассказал, что они обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. Портал Axios считает, что Рэдклифф привозил в Москву американские предложения по возобновлению переговоров по Украине и проведению трехсторонней встречи с участием Трампа, Путина и Зеленского, пишет РИА Новости. Число россиян, пропавших без вести после наводнения в Непале, увеличилось с 8 до 9 человек. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Катманду. По данным представительства, вчера к ним обратились родственники еще одной пропавшей женщины. Власти Непала сообщили, что часть останков погибших захоронена. В первую очередь это тела, подвергшиеся наиболее сильным изменениям. Перед этим у каждого тела берут образцы ДНК для возможной эксгумации, говорится в сообщении российских дипломатов. Мощное наводнение в Непале произошло 26 августа и практически полностью уничтожило популярный туристический район Расува. Жертвами наводнения стали несколько тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию страны. Спасены более 2000, жертвами стали 788 человек, а спасены более 2750. Тем временем власти Непала выпустили предупреждение о риске нового наводнения в это воскресенье, передает Associated Press. Разноречивые сведения поступают из района крушения пассажирского судна у берегов Северного Кипра, на котором находились 270 человек. В результате инцидента с катамараном у Северного Кипра погибли 6 человек, а 172 были спасены. Об этом заявил премьер-министр Турецкой республики Северный Кипр. В свою очередь, мэр города Гирне сообщил, что более 200 человек спасены, но судьба 70 остается под вопросом. Инцидент произошел в нескольких километрах от побережье в районе Кирении, где круизный лайнер по неустановленной причине начал набирать воду и тонуть. После этого в этот район были направлены многочисленные суда для оказания помощи. Турция также направила силы ВМС, катера береговой охраны и вертолеты, сообщила пресс-служба МВД республики. Согласно предварительным сообщениям, скоростной круизный лайнер «Филаджет», построенный из стекловолокна, рассчитан на 346 пассажиров. Российский тур туроператоры не располагают данными, были ли туристы российские на судно, перевернувшемся у берегов Кипра. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе АТОР. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила пассажирских перевозок. Перевозчики смогут использовать оплату и посадку через НФС, то есть через смартфоны, а также оформлять билеты через государственную единую биометрическую систему. Закрепляется возможность подтверждения льгот на проезд через мессенджер МАКС. Правила коснутся как регулярных перевозок автобусами, трамваями и троллейбусами, так и перевозок по заказу и такси. В билетах перевозчики будут обязаны указывать уровень комфортности. Если на маршруте применяются разные тарифы, включая наличие кондиционера, туалета, аудио- и видеоаппаратуры, а также багажных полок. Также уточняются нормы пользования залами ожидания и бесплатными туалетами. Пассажиры смогут бесплатно пользоваться ими за час до отправления и в течение часа после прибытия. В Москве и области завтра ожидается такая же по-летнему теплая погода, как и сегодня. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. И осень, по его словам, начнется с дальнейшего повышения температуры. Днем 1 сентября воздух прогреется до плюс 26 градусов.
2: В понедельник ситуация будет примерно такой же. Ночью не прохладнее, плюс 10-15 градусов. Ну и днем снова 20-градусное тепло. При этом сохранится вероятность небольших дождей. Ну и 1 сентября осень начнется с довольно высокой температурной планки. Даже под утро будет не прохладнее, плюс 12-15. А днем в теплом секторе циклона столбики термометра поднимутся до плюс 23-26. При этом не обойдется без скоротечных дождей.
1: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа шестого тура. И в эти минуты Родина принимает на своем поле Калининградскую Балтику. Идет 47-я минута встречи. Счет 1-0 в пользу калининградцев. Единственный мяч был забит на 22-й минуте. Отличился Мурит. Однако на 44-й минуте Родина могла иметь возможность сравнять счет. Однако пенальти не был назначен в ворота Балтики после того, как арбитры посмотрели видеоповтор. Также сегодня состоится еще два матча. Московский «Спартак» сыграет с Оренбургом, а «Рубин» встретится с «Динамо» Махачкала. Этот матч начнется в 20:00 по московскому времени. В первой лиге сегодня состоялось уже два матча девятого тура. «Торпедо» со счетом 2-0 переиграла «СКА» Хабаровск, а «Енисей» и «Шинник» сыграли в ничью 0-0. Также «Сочи» сегодня примет «Челябинск», а «Нижний Новгород» – «Ульяновскую Волгу». Московский футбольный «Локомотив» намерен взять в аренду нападающего петербургского «Зенита» Андрея Мостового и планирует закрыть сделку на следующей неделе. Об этом сообщает РБ «Спорт». По данным источника, речь идет об аренде на один сезон с правом выкупа. «Локомотив» стал победителем Кубка Блинова по хоккею. Ярославцы в серии буллитов были сильнее череповецкой «Северстали» со счетом 3-2. У железнодорожников шайбы забросили Андрей Сергеев и Илья Николаев. У екатеринбуржцев Егор Граф и Семен Кизимов. Решающий буллит реализовал Кирилл Емельянов. В Кубке мэра Москвы «Акбарс» занял 5-е место. Казанцы взяли верх над шанхайскими драконами со счетом 4-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода. В понедельник, 31 августа, в Иркутске ожидается 24-26 градусов без осадков. В Красноярске 16-18, временами дожди. В Мурманске и Архангельске кратковременный дождь, от 14 до 16 тепла. В Петрозаводске 16-18 градусов выше нуля, временами дожди. В Вологде кратковременный дождь, от 18 до 20 градусов. В Сыктывкаре плюс 10, плюс 12 без осадков. В Великом Новгороде 21-23, временами дожди. В Санкт-Петербурге днем кратковременный

0: единой крови. И сам я тоже азиат в поступках, помыслах и слове.
1: «Кавказский акцент». Авторская программа Николая Мамулашвили. В понедельник в 15:10 по Москве и в 19:10 по времени Новосибирска. Радио Ток.
2: Сегодня поговорим, как государство, манипулируя образом малоадекватной внешней угрозы, создавали тайные организации так, чтобы формально ни один, даже самый-самый мелкий чиновник, ни один парламент, ни один президент за это никогда не отвечал. И как группа добровольцев, которые в случае оккупации должны были стать ядром сопротивления, превратились в секретную армию ЦРУ под названием «Гладио». Это «Радио Док». В студии Анна Дворецкая.
1: Слушайте в воскресенье в 7 вечера. После новостей. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
3: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
4: Дорогие друзья, слушаем окончание радиоспектакля по повести Владимира Короленко «Без языка».

Матвей остановился на середине улицы, как барка, которую сорвало с причала и несет куда-то по течению. Издали, точно где-то за горой, храпел поезд, и Матвей пошел туда, откуда слышался этот шум. Затем человека в странной белой одежде видели идущим по 4-й авеню. Потом он долго шел пешком под настилкой воздушной дороги. На углу Бродвея он вошел в булочную и, указав на огромный кусок белого хлеба, протянул руку с деньгами. Он говорил что-то продавцу-немцу, и даже когда тот отдавал сдачу, старался схватить его за руку и тянулся к ней губами. Немец вырвал руку и занялся другими покупателями. Позднее странного человека видели у фонтана. Он зачерпнул воду из него и жадно пил, не обращая внимания на двух маленьких оборванцев, которые ныряли за монетами, что для потехи кидали прохожие. Последующие 2 дня прошли для Матвея, как в каком-то кошмаре. То он бродил по улицам и скверам, то куда-то ехал в трамвае, то брел по какому-то мосту. Первую ночь он провел на откосе, на берегу залива, а 2-я ночь застала его на скамейке в Центральном парке. В это утро безработные города Нью-Йорка решили устроить в Центральном парке митинг. Из разных сторон к парку рано утром стал стекаться народ. Общий вид этой толпы, изможденные, порой бородатые лица, произвели на Матвея успокоительное впечатление. Он чувствовал что-то как будто родственное и симпатичное.

0: First of all, let us pay the last tribute to one of our comrades.
1: Прежде всего, отдадим почет одному из наших товарищей, который этой ночью изнемог в трудной борьбе, кого выкинул сюда этот безжалостный город,

0: Давно уж не бывало митинга такого многолюдного, и полиция в серых касках и с клобами в руках стояла наготове. Между ними стоял и полисмен мистер Гопкинс. В груди Матвея поднималось что-то незнакомое, неиспытанное, сильное. В первый раз на американской земле он стоял в толпе людей, чувство которых было ему понятно, и в то же время было и его собственным чувством. Он начал пробираться к оратору, чтобы выразить ему все, что его переполняло. Он все забыл. Он забыл, что он без языка, что он бродяга в этой стране. Он все забыл и проталкивался вперед, опьяненный сознанием своего единения с этой огромной массой. К нему повернулся стоящий на его пути Гопкинс. И Матвей излил на него все те чувства, которые его теперь переполняли. Чувства огорчения и обиды, беспомощности и надежды на чью-то помощь. Одним словом, он наклонился и хотел поймать руку мистера Гопкинса своими губами. Мистер Гопкинс отскочил на шаг назад, и клоп свистнул в воздухе. Лазищанин внезапно поднялся, как разъяренный медведь. По лицу его текла кровь. Шапка свалилась. Глаза стали дикими. Неизвестно, знал ли мистер Гопкинс индийский удар, как Падди. Во всяком случае, он не успел применить его вовремя. Перед ним поднялось что-то огромное и дикое. Поднялось, навалилось, и полисмен Гопкинс упал на землю среди толпы, которая вся уже волновалась и кипела. А в доме номер 1235, где жила старая барыня, Анна убирала постели, перетирала стекла, чистила газовый рожок, выносила сор, готовила обед и не раз горько плакала в своей кухоньке в подвальном этаже, низком и тесном, вспоминая о пропавшем без вести Матвее. Однажды почтальон подал ей, к великому ее удивлению, письмо. На конверте совершенно точно стоял ее адрес. Не понимая по-английски, она попросила барыню прочесть.
1: Вот почтальон мне подал, а что тут такое, не разберу.
2: Ты хочешь, чтобы я тебе перевела? Изволь. Сейчас это... Ну что ж, тут написано... Соединенное общество лиц, занятых домашними услугами. О, поздравляю, моя дорогая. Ты что, уже заводишь шашни с бунтовщиками?
1: Я ничего не знаю.
2: Ну как же? А тебе беспокоится это так называемое общество? Приглашает тебя вступить в члены. Ну что ж, иди к этим бунтовщикам. Все вы хороши. Хочешь тоже попасть в преступники, как этот твой, ну как его, Матвей, что ли?
1: Матвей? А где он? Вы что-нибудь о нем узнали?
2: О, как же! Все газеты заняты его персоной. Убийца! Вот его портрет, вот, вот.
1: Убийца? Господи, боже мой! Да кого ж он убил?
2: Убил полицейского, не более, не менее. Вот и верь после этого наружности. Казался таким почтительным, скромным.
1: Матвей убил. Не может этого быть.
2: Ну что же, газеты, по-твоему, все врут, что ли? Вот слушай, этот дикарь, обладающий страшной силой, сначала потянулся губами к руке Гопкинса с намерением его укусить, а потом и убил его.
1: Я сама изумлена. И как он попал на митинг... Он очень вспыльчив. Знаете что? Как там написано? Потянулся губами к руке. Да он верно хотел поцеловать у него руку.
2: Хотел поцеловать и убил? Ну, что-то все это странно. Ну, во всяком случае, если его поймают, непременно повесят. До чего здесь доводят эти общества разные. Смотри, вот они и тебя хотят завлечь в свои сети. Ну, хватит прохлаждаться. Делай свое дело.
1: Я уже все кончила.
2: Ну, у этого, нашего изобретателя?
1: А он дома. Все сидит над своими бумагами.
2: Постучи к нему. Скажи, барыня велела у вас прибрать. Ну, ступай.
3: Да кто там, войдите.
1: Барыня велела прибрать у вас.
3: После, моя милая, после. Скажи своей барыне, что я занят и велел мне не мешать. Ступай. Впрочем, это, подожди. Пойди-ка сюда. Что с тобой? Что это за письмо у тебя в руках? Получил неприятное известие?
1: Да вот получила. От кого, не знаю. Общество, что ли, какое? Барни, говорит, бунтовщики.
3: Дай-ка сюда. Хм. Да, интересно. Интересно. Тебе перевести, что здесь написано?
1: Сделайте милость.
3: Ну так слушай. Комитету стало известно, что мисс работает на таких условиях, которые унизительны для человеческого достоинства и понижают общий уровень вознаграждения. $10 в месяц и один свободный день в неделю – минимальные требования. Предлагаем вам вступить в члены общества, иначе ваши сотоварищи вынуждены считать вас врагом своего класса.
1: А что ж мне теперь будет?
3: Ну, я в эти дела не мешаюсь. И, ну, ты спрашиваешь мое мнение. По-моему, все это глупости. Когда-то я верил в эти бирюльки и увлекался, пока не понял, что только наука способна изменить все человеческие отношения. Ты понимаешь меня? Наука. Вопрос решится не на улице, а в кабинете ученого. Вот здесь вот решение всех вопросов. Скоро все узнают, и ты в том числе. Ну, а пока иди с Богом, твое лицо мне просто мешает. А мое дело и для тебя важнее всей этой сутулки. Уходи, уходи скорее. Не мешай.
0: Анна ушла на кухню с тоской на сердце. Как ей поступить? С кем посоветоваться? От барыни она услышала только ругань. Этот господин говорит что-то совсем непонятное. И Матвей. Где он? Как его разыскивать, беднягу? А сам виновник волнения публики ехал в экстренном поезде на Детройт, на Буффало, на Ниагару и на Чикаго. Как он попал в этот поезд, он помнил очень смутно. Когда он увидел Гопкинса, лежащим на том месте, где он упал, с белым, как у трупа, лицом и закрытыми глазами, он стал опять беспомощным, как ребенок, и покорно побежал за каким-то долговязым итальянцем, который схватил его за руку и увлек за собой. Матвей смутно помнил, что они попали в темный переулок, оттуда в мрачные помещения, где были какие-то люди. Они приступали с расспросами к Матвею на разных языках, но он только повторял с тоской в глазах «Миннесота», «Дыма», «Лозинский». Поэтому решили отправить его в Миннесоту. Привели парикмахера, он остриг его. Потом переодели Матвея в одежду, которая затрещала на нем по всем швам. Купили ему билет, снабдили корзиной с едой и усадили в поезд. Матвей так ослабел от всего происшедшего, что тут же крепко заснул сильно. На лице его бродила печальная судорога, а порой губы сводила... точно от испуга. А поезд летел все дальше и дальше. Чередовались грустные дни с еще более грустными ночами.

0: Если бы на этот раз Матвей не спал, то мог бы услышать много любопытного, и его похождения кончились бы благополучно и скоро. Но он спал, когда поезд остановился на довольно продолжительное время у небольшой станции. На платформе царствовало необычное оживление. Выгружали земледельческие орудия и камни.
1: Sorry, sir. Whom are they hauling all this for?
0: Простите, сэр, для кого все это выгружается?
2: That's for the settlement.
0: Это для колонии. Здесь недалеко от Даблтауна русские обосновали свою колонию.
3: Слушай, Евгений, еще раз оставайся с нами.
4: Но не могу, тянет, понимаешь? Эти последние известия с родины...
3: И такая же иллюзия, как и прежде. И из-за этих фантазий ты отворачиваешься от настоящего, хорошего, живого дела. Дать новую родину тысячам людей, произвести социальный опыт.
4: Все это так и при других условиях. Ну, повторяю тебе, тянет, понимаешь?
5: Готово! All right,
6: the train is leaving.
4: Ну, будь здоров. Будь здоров.
3: Прощай, Евгений!
4: Прощай, Самуил!

0: How do you do, Mr. Neil?
1: Oh. How do you do? Glad to see you, Judge Dickinson. Рад вас видеть, судья Дикинсон. Простите, я вас не заметил. Меня заинтересовал этот спящий великан. Любопытно, кто он? Почему-то он напомнил мне мою родину.
0: Да, да, я заметил, что вы им очень заинтересовались. Меня он тоже интересует. Он едет, по-видимому, издалека.
2: Из Мильвоки?
3: О, нет, я еду из Мильвоки и уже застал его в поезде. Он, кажется, сел в Чикаго, а может быть, в Нью-Йорке. Он не говорит ни слова по-английски, беспомощен, как ребенок.
0: Очевидно, иностранец, да. Атлетическое сложение. А вы, мистер Нилов, кажется, были у ваших земляков?
1: Да.
0: Как их дела? Я видел, какие прекрасные машины им разгружали. Это лучшая марка в Америке.
1: Теперь им еще трудно, но они надеются.
0: А вы читали извлечения из отчетов иммиграционного комитета? Цифра переселенцев из России растет?
1: Да.
0: Кстати, в том же номере Дебрилтонского курьера есть продолжение истории нью-йоркского дикаря. И знаете, оказывается, он тоже русский.
1: В таком случае, сэр, он не дикарь.
0: Извините, мистер Нилов, я, конечно, не говорю о культурной части нации, но... До известной степени все-таки человек, который кусается.
1: Без сомнения, он не кусается, сэр. Не все газетные известия верны.
0: Да, однако его поступок с полисменом Гопкинсом...
1: Полисмен Гопкинс, судя даже по газетам, первый ударил его по голове клобом. Считаете ли вы его дикарем?
0: Ну, это немного другое дело.
1: Да?
0: Да. Ну, полицейский этой страны снабжается клобами для известного употребления. И раз иностранец нарушает порядок.
1: Мне очень жаль это слышать от судьи.
0: Судью Дикинсона еще никто не упрекал за прометчивые суждения в его камере. Здесь мы имеем дело с фактами, как они изложены в газетах. Я вас чем-нибудь обидел, мистер Нил?
1: Нет, вы меня не обидели. Но если вы знаете полицейских вашей страны, то я знаю людей моей родины. И считаю оскорбительной нелепостью газетные толки о том, что они кусаются. Я думаю, что мой земляк попал на митинг случайно. И встретился с Гопкинсом случайно.
0: А зачем же он наклонился и старался схватить его? Одним словом, как это изложено в газете.
1: Правда состоит, вероятно, в том, что он наклонился. К сожалению, сэр, на моей родине люди действительно кланяются иногда. Слишком низко.
0: Вы думаете? Это кажется невероятным намерением укусить именно за руку. Это, по меньшей мере, требовало бы доказательств.
1: Ну вот, видите, а если на приветствии последовал хороший удар по голове?
0: Ну да, это, конечно, это затемняет рассудок и освобождает страсти. Положительно, я считаю дело почти выясненным. Знаете, вы были бы отличным адвокатом. Да, да. Мы могли бы стать лучшим адвокатом нашего города. Если вы все-таки предпочитаете работать на моей лесопилке... Извините, а мистер Нилов, Дик Дикинсон человек любопытный. И здесь вы уже несколько раз имели случай скинуть рабочую блузу и сделать... лучшую карьеру.
1: Я вижу на вас, судья Дикинсон, ваш рабочий костюм.
0: О, это немного другое дело. Я надеваю старые рабочие платья и лучшие перчатки из Нью-Йорка. Это напоминает мне, чем я был и чем я стал. То есть, чем именно я обязан моим старым доспехам. Это мое прошлое и мое настоящее. А вот вы, кажется, идете обратным путем, и в старости вам, пожалуй, захочется надеть ваш фрак.
1: Надеюсь, что нет. Однако поезд замедляет ход. Да, это лесопилка. Я здесь сойду. До свидания, сэр.
0: До свидания, до свидания. Я оставляю за собой свои вопросы. До свидания, до свидания, до скорого свидания. Третий русский, которого я встречаю, и третий человек, которого я не могу понять.
4: Вот тоже человек, которого трудно понять.
3: Да, Я не встречал никого, кто мог бы так много спать в таком неудобном положении.
0: Ах, вы об этом спящем незнакомце, да. Готов биться об заклад, на душе этого человека неспокойно.
4: Габлтон. Габлтон, сэр.
5: А, что?
4: Габлтон,
5: выходить?
4: Сэр.
5: Yes, sir. Иду.
6: Видели ли вы, сэр, как этот незнакомец вздрогнул?
0: Я все видел. Диккенсон примет свои меры.
6: До свидания, судья Диккенсон.
0: Прощайте.
7: Here, policeman.
8: Слушаю, сэр.
0: Посмотрите, Джон, куда отправится этот приезжий. Надо узнать намерение этого молодца.
8: Слушаю, сэр. Я все сделаю, сэр.
0: Кто там?
9: Это я, сэр, Джон Келли.
0: Ага. Ну что, Джон, куда направился этот молодец?
10: Он никуда не отправился, он все сидит на том же месте.
0: А, все сидит? Ну что ж, это хорошо. Но он обнаружил чем-нибудь свои намерения?
10: Я думаю, сэр, что у него нет никаких намерений.
0: Но у всякого человека есть намерения, Джон.
10: Совершенно справедливо, сэр.
0: Если бы вы увидели, что я хожу в полночь около железнодорожного склада, осматривая замки и двери... Вы меня понимаете, Джон?
10: Как нельзя лучше, сэр. Однако, если этот человек только сидит на скамье и вздыхает...
0: Ну, это, конечно, не так определенно, но он имеет право, как и всякий другой, сидеть на скамье и вздыхать хоть до утра. Посмотрите, только не станет ли он делать чего-нибудь похуже, Джон. Даблтаун полагается на вашу бдительность, сэр. Минутку. Я слышу. Поезд подходит к станции, Джон. Джон, я сильно ошибаюсь, если вы найдете его на месте. Он хотел обмануть вашу бдительность, да достиг этого, Джон. Он, вероятно, сделал свое дело и теперь готовится сесть в поезд. Поспешите, сэр!
10: Слушаю, сэр, бегу, сэр!
11: Сэр, к вам с поезда какой-то человек.
0: Пригласите его.
12: Вы здешний судья?
0: Да, судья города Даблтауна.
12: Мне необходим приказ об аресте, сэр.
0: А, я так и думал. Человек высокого роста, атлетического сложения, прибыл с предыдущего поезда.
12: Как? Вам уже известно, что нью-йоркский дикарь...
0: Ваши полномочия?
12: Я так спешно отправился по следам, что не успел запастись специальным приказом. Но из истории так известно. Дикарь, убивший Гопкинса...
0: По последним телеграммам, здоровье полисмена Гопкинса находится в отличном состоянии.
12: Как?
0: Я спрашиваю ваши полномочия.
12: Ну, я уже сказал, сэр. Дело очень важное, и при том, он иностранец.
0: Да, вы часто облегчаете себе задачи с иностранцами. Я не дам приказа.
12: Но, сэр, это опасный субъект.
0: Полиция города Даблтауна исполнит свой долг. Я не допущу, что впоследствии писали в газетах, что в городе Даблтауне арестовали человека без достаточных оснований.
12: Значит, прошу прощения, сэр, но это очень странно слышать от судьи.
0: Вы что, собираетесь меня учить? Прошу.
12: Что?
0: Прошу. Кто?
10: Это я, Джон. Доброе утро, сэр.
0: Ну? Что скажете, Джон?
10: Все в порядке, сэр. Но только там за ним следит еще кто-то.
0: Знаю, знаю. Человек небольшого роста в сером костюме.
10: Совершенно верно, сэр. А этот человек, он все сидит, сэр, опустив голову на руки, как больная собака, сэр.
0: И ничего больше?
10: Около незнакомца собирается толпа. Вся площадка и сквер около вокзала заняты народом, сэр.
0: А что им нужно, Джон?
10: Они, вероятно, тоже хотят узнать его намерения. И притом разнесся слух, будто это дикарь, убивший полисмена Гопкинса. С вашего позволения, сэр, я пойду на свой пост.
0: Ступайте, ступайте, Джон.
10: Сэр! Сэр, мы привели его. Он обнаружил, наконец, свое намерение.
0: Ага, хорошо, Джон. Я знал, что вы оправдаете доверие города. Ну, какое же намерение он обнаружил?
10: Вокруг него собралась огромная толпа. Я подошел к нему, чтобы выяснить, наконец, что ему нужно.
0: Так?
10: Я хотел помочь ему, так как он стал проявлять беспокойство. И тут он нагнулся и хотел укусить меня за руку, сэр.
0: Укусить за руку? Так это все-таки правда. А вы уверены в этом, Джон Келли?
10: У меня есть свидетели, сэр.
0: Хорошо. Мы опросим свидетелей. Случай требует внимательного расследования. Введите его.
5: I say bring him in.
13: Я говорю, введите его.
5: Ну что вы от меня хотите? Смотрят, как на зверя какого. Не по-людски все это.
14: What's your nationality?
13: А? Ваша национальность?
14: Is there at least anyone here who knows just
13: Нет ли здесь кого-нибудь, знающего хоть немного по-русски?
14: Миссис Брайс,
13: Брайс, ваш отец был родом из России.
15: Yes, he was, but I have forgotten everything.
13: Боюсь, что я все забыла, но попробую.
15: I shall try. Wait a bit, I shall try. Our mother, dear. Oh, наша матка Куропатка. Рада бендете!
5: Вы знаете по-нашему? Так объясните им, Господи! У меня в голове что-то неладно. Помогите мне! Помогите!
14: Бек! He can bite! He
13: Он может bites hands! Он кусает за руку, вот так. Like
5: что ты им показываешь? Подлый ты человек! Разве я хотел кусаться? Врет он. Не верьте ему, я хотел руку поцеловать. Вот так, я покажу. Звери вы! Звери, а не люди! Что вы от меня шарахаетесь? Звери!
16: Эй, земляк! Земляк! Что вы тут натворили, а?
5: Ну? Земляк! Земляк! Не могу, я больше, земляк, не могу.
13: Через четверть часа камера мистера Дикинсона опять стала наполняться обывателями города Даблтауна, узнавшими, что по обстоятельствам дела намерение незнакомца разъяснилось в самом удовлетворительном смысле. Нилов без труда опроверг обвинение. И судья Дикинсон, гордый полным успехом, увенчавшим его разбирательство, великодушно протянул обвиняемому руку и выразил при этом уверенность, что выбор именно Даблтауна из всех городов штата делает величайшую честь его наблюдательности. В заключении он предложил Матвею партикулярный вопрос.
14: How do you like America?
1: Он хочет знать, как вам понравилась Америка?
5: Чтоб ей провалиться.
14: What did this gentleman say about our country?
1: Что сказал джентльмен о вашей стране? He says that it takes time to appreciate this country, sir. Я ему сказал, что вам нужно время, чтобы оценить достоинство этой страны.
14: That's a perfect reply of a real gentleman.
1: Он сказал, что ответ совершенно достоин благородного джентльмена.
13: Из судебной камеры Нилов увел Матвея в свое жилище, находящееся в небольшом рабочем поселке около лесопилки. Матвей проспал целые сутки. Когда он проснулся, солнце уходило из светлой каморки, озаряя ее последними лучами. Нилов, вернувшись с работы, снимал с себя синюю блузу, всю в стружках и опилках.
1: Ну, выспались, земляк?
5: А, да.
1: Вот, кончились, наконец, все ваши мучения. Хотите послушать, что тут о вас в газете написали? Отныне город Даблтаун может гордиться тем обстоятельством, что его судья мистер Дикинсон удачно разрешил вопрос, над которым тщетно ломали головы лучшие ученые-этнографы Нью-Йорка. Основываясь на мнении лучших юристов нашего города, судья Дикинсон утверждает, что полисмен Гопкинс сам виноват в постигшем его несчастье, так как первый ударил клобом по голове мирного иностранца, обратившегося к нему с выражением любви и доверия. Нью-йоркские газеты очернили репутацию Мэтью Лозинского, нашего уважаемого гостя. Дело в том, что он вовсе не кусается. Движение, которое полисмен Гопкинс истолковал в этом позорном смысле, что вовсе не делает чести проницательности нью-йоркской полиции, имеет, наоборот, значение самого горячего привета и почтения, которым в Лозищанской губернии обмениваются люди лучшего круга. Он просто наклонился, чтобы поцеловать у Гопкинса руку. Дебельтоун, говорим это с гордостью, не только разрешил этнографическую загадку, оказавшуюся не по силам кичливому Нью-Йорку, но еще подал сказанному городу пример обращения, который, надеемся, изгладит в его душе горестные воспоминания. А? Любопытная статья.
17: Ах, чтоб их всех холера взяла.
1: А теперь давайте пить кофе. Слушайте, Лозинский, а вы меня не узнаете?
17: Я узнал вас. Вы студент, что по соседству с нами жили, а потом вдруг исчезли куда-то.
1: А что обо мне говорили?
17: Да, разное. Ну, вроде вы от полиции убежали.
1: Это правда. Да, правда. Пришлось скрываться. Ну, а потом покинуть свою родину. Ну да ладно, давайте о вас подумаем. Желаете для начала работу? Носить лес с барок?
17: Господи, да мне хоть какую работу?
1: Значит, договорились, а потом подыщем что-нибудь поинтереснее.
17: Спасибо вам за все.
1: Да что вы, полноте, полноте. Я рад, что хоть чем-нибудь могу помочь земляку.
13: Сила и уверенность обращения с тяжелыми бревнами доставили Матвею повышение, и спустя 2 недели он уже работал рядом с Ниловым, подавая лес на зубчатые колеса, где Нилов резал его на тонкие фанеры. А еще через неделю Нилов пригласил его с собой отправиться в Даблтаун, где он читал лекцию. Зал их встретил восторженно. Судья Дикинсон сказал несколько слов, указывая то на Матвея, то на Нилова. А потом последний стал долго и свободно рассказывать что-то. Публика, состоящая в большинстве из рабочих людей, слушала с напряженным вниманием и в конце опять устроила овацию. Когда пришли домой, Нилов вынул кучку денег.
1: Вот, вот это мы с вами заработали сегодня. Это плата за лекцию. Я говорил вам о нашей родине и о ваших похождениях по справедливости. Половина принадлежит вам.
17: Нет, я не возьму.
1: Да не протестуйте, не протестуйте. Это только справедливо. Берите. Берите.
17: А что? Извините и не подумайте чего худого. Тут очень много денег.
1: Ну нет, не очень много. Но достаточно, чтобы сделать себе хорошую пару платьев. А то вы ходите в одном и на работу, и в праздник.
17: А, я простой человек, работник.
1: Да чем вы хуже других? Я советую вам обзавестись бельем и платьем.
17: Простите меня. Я не то чтобы так не слушался вас или что, но скажите, можно здесь работой скопить денег на дорогу?
1: Куда?
17: Назад. На родину. Видите ли, дома я продал и избу, и коня, и поле. А теперь готов работать как вол, чтобы вернуться и стать хоть последним работником. Там, у себя, на родной стороне.
1: Слушайте, Лозинский, заработать столько можно. Но зачем вы ехали сюда?
17: А, мало ли что приходит человеку в голову.
1: Постарайтесь вспомнить, что вам приходило в голову.
17: Хотелось человеку, конечно, клок вольной земли, чтобы было где разойтись плугом, ну, там, пару валов, крепкую телегу.
1: А еще?
17: Ну, потом... Человек уже в возрасте. Своя хата, значит, уже и своя жена.
1: А еще что-нибудь?
17: Еще, чтобы чувствовать себя человеком. Ну...
18: Просим прощения, но из повести при записи спектакля почему-то выпала очень важная часть диалога между Матвеем и Ниловым, кстати, сыном бывшего барина, которому когда-то Матвей руку целовал. «Так что вы еще хотели здесь найти?» – спрашивает Нилов. «Еще?» – Матвей подумал. «Если бы можно было молиться по-старому в своей церкви». Нилов подождал. Лицо его было серьезно и несколько взволнованно. «Все это вы можете найти здесь», – сказал он решительно и резко. «Все, что вы искали. Зачем же вам уезжать?» И, видя, что Матвей несколько огорчен его резким тоном, прибавил: «Но, слушайте, Лозинский, вы ведь меня узнали». «Да, да, я вас узнал», – смущенно сказал Матвей. «И я вас узнал также. Не знаю, поймете ли вы меня, но за то одно, что мы здесь встретились с вами, ну и с другими, как равные, как братья, а не как враги, за это одно я буду вечно благодарен этой стране».
1: Лозинский, вы пережили самые трудные, первые шаги, на которых многие здесь гибнут. Теперь вы уже на дороге, поживете, узнаете страну и людей. И если все-таки вас потянет и после этого, потянет так, что никто не в состоянии будет удержать, ну, тогда...
17: А вы сами не хотели бы уехать?
1: Я и уеду. Но у меня свои причины.
17: Значит, вы не нашли для себя то, чего искали.
1: Нет, нет. Если я еду обратно, то, видите ли... Видите ли, есть такая болезнь. Ну, все равно. Не знаю, поймете ли вы меня теперь. Может, когда-нибудь поймете. На родине мне хочется свободы. Своей, понимаете? Не чужой. А здесь мне хочется родины.
13: Наша правдивая история близится к концу. Через некоторое время, когда Матвей несколько узнал язык, он перешел работать на ферму. Здесь он познакомился с машинами, и уж на следующую весну Нилов перед своим отъездом устроил его в русской колонии инструктором. А Анна все жила в том же доме под номером 1235. Только барыня становилась все менее довольна ею. Она два раза уже сама прибавляла ей плату, но благодарности как-то не видела. Барыня и ее муж возмущались неблагодарностью Анны, и между ними и изобретателем, который все сидел за своими чертежами, часто возникали споры.
19: Да не согласен я с вами, дорогие мои. Ну как? Просто не согласен, и все.
20: Ну вот, вы всегда находите оправдание для нее. А между тем, неужели вы не видите, что у нее стал просто невозможный характер?
19: А почему?
20: Где была ее почтительность, скромность? Я без ее просьбы сама уже два раза прибавляла ей плату. И что же я вижу в ответ? Грубость и только. Она дерзка, раздражительная. Я приютила ее, не дала ей погибнуть в чужом незнакомом городе, и вот благодарность.
19: Да, ну, понимаете, ведь я думаю, что ей просто хотелось бы собственной жизни. Ну, понимаете ли вы это? Собственной своей жизни.
20: Скажите, пожалуйста, не обязана ли я ей доставлять, кроме $10, еще и собственную жизнь?
19: Ну, знаете, это меня уже не касается. Все это разрешит наука. Все. И ее, и вас, и всех. Дело, видите, вот в чем. Человек изобретает нужную ему машину. Это мы все отлично знаем. А вот думали вы когда-нибудь о том, что и машину, в свою очередь, изобретает, то есть, не вернее, вырабатывает нужного ей человека? Вот вы удивлены. А между тем это можно доказать с математической точностью. Стоит усвоить эту великую истину, и все решено. Вся задача сводится только к тому, чтобы изобрести такую универсальную машину, который нужен только свободный человек. Понимаете, нет? Нет, нет, тогда, вот только тогда разрешатся все эти мучительные вопросы. В этом будущем строе не будет уже ни господ, ни прислуги, ни рабовладельцев с их смешными притязаниями и враждой. Понимаете вы меня?
20: Благодарю покорно. Хорош ваш будущий строй без прислуги. Я лучше согласна остаться при старом. Ну, вот, извольте, звонят, а она не торопится. Анна, вы слышите? Звонят.
2: Иду, иду, барин, я руки мыла.
15: Вы? Неужели это вы?
17: Я? Ну, конечно, я, малютка.
20: Анна, кто там?
15: Сейчас, сейчас, барня. Это Матвей. Ну, тот, помните? Можно ему войти?
20: Разумеется, пусть войдет. Откуда он явился вдруг?
15: Заходите, заходите.
17: Здравствуйте.
20: Здравствуйте. Как вы переменились? Совсем другой человек. О, ну что же вы стоите? Садитесь, пожалуйста.
17: Спасибо, да только я к ней, к Анне. Мне с Анной поговорить надо.
20: Ну что же, пожалуйста. Анна, проводите его в ту комнату. Анна, вы слышите, что я вам говорю?
15: Пойдем сюда, Матвей.
20: Как ты думаешь, зачем он пришел? Что ему нужно от Анны?
21: Ох, боюсь, что амуры.
22: Да нет, не думаю, не похоже что-то.
20: Ну, как он переменился. И, по-моему, к худшему. Сюртук на нем, как на корове седло. Сапоги и свитка больше шли к нему.
21: И куда девалась его простодушие, его покорность?
20: Они возвращаются.
17: Анна согласна стать моей женой. Уж вы не обессудьте.
15: Вот он, Матвей, хочет, чтоб я с ним была.
20: Ну, что же... Я, конечно, могла бы не отпустить вас так сразу, Анна. Ну, что ж, я понимаю. А как же у вас работа?
17: В Дебльтоуне. Там и работа у меня. Там я и к штату приписан.
15: Пойдем, Матвей. Помоги мне вещи сложить.
17: Пойдем, пойдем, пойдем.
20: Ну вот, она нашла собственную жизнь. Теперь посмотрим, что вы скажете, пока еще явится ваш будущий строй. А сейчас вот даже некому убрать вашу комнату.
19: Ну что ж, надо признаться, что в этом есть своя доля неприятностей. Нет, конечно, со временем все это устроится, это несомненно. Но, я сознаюсь, действительно трудно будет придумать машину, которая бы делала все вот это так... Так приятно. Ну, я должен признаться, что мне будет недоставать ее лица и ее добрых синих глаз. Ну, конечно, со временем все заменит машина, но...
20: Машина? Даже синие глаза? Ну, это уж Эдуард.
17: Пойдем, Анна.
15: До свидания. Пойдем, Матвей.
17: Прощайте.
13: Перед отъездом из Нью-Йорка Матвей и Анна отправились на пристань смотреть, как подходят корабли из Европы. И они видели, как, рассекая грудью волны залива, подошел морской гигант, и как его опять подвели к пристани, и по мосткам шли десятки и сотни людей, неся сюда и свое горе, и свои надежды, и ожидания. Сколько из них погибнет здесь, в этом страшном людском океане? Матвей смотрел вдаль, где за синей дымкой тумана двигались на горизонте океанские волны, а за ними мысль, как чайка, летела дальше, дальше. Ехать туда, назад, где его родина, где теперь Нилов со своими вечными исканиями. Нет, этого не будет. Все порвано. Милая умерла и не оживет вновь. А в Лазищах, в его хате, живут чужие люди. А тут у него теперь будет жена, потом появятся дети. И дети детей уже забудут даже родной язык, как та женщина в Даблтауне. Матвей крепко вздохнул и посмотрел в последний раз на океан. Пароход опустел. Две чайки снялись с мачт и, качаясь в воздухе, понеслись по ветру в широкую туманную даль.

0: Вы слушали радиоспектакль по повести Владимира Галактионовича Короленко «Без языка». Действующие лица и исполнители: от автора Юрий Яковлев, Матвей Михаил Зимин, Дыма Вячеслав Невинный, Барыня Елена Шатрова, Мистер Борг Сергей Цейц, Роза Ирина Паппе, Анна Татьяна Говорова, Ирландец Падди Дмитрий Белявский, Судья Диккенсон Марк Пруткин, Нилов Игорь Кваша, Изобретатель Евгений Агуров, Полицейский Келли Алексей Генесин, автор инсценировки и режиссер Евгений Агуров, композитор Николай Пейко. Спектакль записан в 1970 году, а к эфиру запись подготовили режиссер Лада Широкая и редактор Александр Кукис.
1: Радио России. Уже в кино. Самый добрый друг из детства возвращается.
2: Обратный отсчет.
1: Еще трогательнее.
3: Мы летим на Луну.
4: И найдем моего папу.
1: Еще пушистее.
5: Никогда не видел столько лунтиков.
1: Новое большое путешествие.
6: Сынок, я здесь.
4: Папа.
1: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
7: Категория 0+.
8: Премьера на телеканале «Россия».
9: Преступника можно взять по горячим следам.
10: Это полиция, вы окружены.
8: Следствие ведет майор Нестерова.
11: Главное, чтобы уважали и хвосты прижимали, когда требуется.
12: Я в тебе никогда не сомневался.
13: Тебя слушают, за тобой наблюдают. Будь осмотрительным.
8: Захватывающий детектив. «Овчарка». Новые серии с понедельника в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
14: Информационное сотрудничество. 8 499 739 30 23.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Минобороны впервые сообщили об уничтожении в зоне СВО канадского бронеавтомобиля «Титан-С». Киев получает адекватный ответ на свои удары по мирным секторам экономики России, заявили в Кремле. Число жертв крушения парома у берегов Кипра достигло 7. Ищут еще 23 погибших. И теперь подробнее. Ищут 23 пропавших. Минобороны опубликовала кадры сражений российской армии за Садки и Великий Прикол, населенные пункты в Сумской области. Как сказано в сообщении ведомства, контроль над этими населенными пунктами установили военнослужащие 22-го мотострелкового и 15-го отдельного танкового полков группировки войск «Север». Ранее в министерстве заявили о взятии этих сел. Помимо этого нанесено поражение месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Объект ТЭК Украины, цеху производства боеприпасов, логистическим центром ВСУ, местам сборки и хранения дронов и комплектующих к ним. Средства ПВО сбили 14 управляемых авиабомб, 5 снарядов РСЗО «Хаймарс» и 804 дрона. В Минобороны также впервые сообщили об уничтожении в зоне СВО канадского бронеавтомобиля «Титан-С». Киев, не имея возможности препятствовать своему неминуемому поражению, перешел к террористическим действиям против мирных жителей и секторов экономики. Об этом журналисту «Вести» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Украина получает и будет получать адекватный ответ. Российские военные наносят системные удары по военной и околовоенной инфраструктуре Киева, и эффект от них виден невооруженным глазом, заявил представитель Кремля. Напомню, сегодня в Минобороны сообщили, что российская армия в соответствии с полученными указаниями приступила к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины. В ведомстве это назвали ответом на продолжающиеся атаки Киева на гражданскую инфраструктуру и топливно-энергетический комплекс России. В Швейцарии тысячи активистов вышли на митинг против антироссийских санкций. Поддержку Москве выразили в Берне. Главный лозунг протестующих – безопасность государств рождается в добрососедстве, а не в сближении с НАТО. Ставка на оружие может привести к большей катастрофе. А в это время Евросоюз нагнетает ситуацию. Премьер-министр Польши заявил, что все страны ЕС должны сосредоточиться на военной поддержке Украины. Подробнее корреспондент ВГТРК Анастасия Попова.
2: Северные викинги в Исландии отрабатывают совместные действия против России. 10 стран НАТО проводят учения по защите подводной инфраструктуры и северных морских путей, называя угрозой российские подлодки. Швеция перебрасывает военные корабли и истребители в Финляндию, чтобы бороться с беспилотниками.
3: В последние годы нам удалось вывести сотрудничество в сфере обороны между странами Северной Европы на исторически беспрецедентный уровень. Мы действуем совместно во всех ситуациях, связанных с безопасностью. Обеспечение безопасного и процветающего севера Европы является нашей общей целью.
2: То, что у НАТО на уме, у польского премьера на языке. Понимая, что дела на Украине для Киева и Брюсселя идут плохо, а ресурсы на продолжение конфликта найти все сложнее, Дональд Туск снова возвращается к идее о российской угрозе и эскалации со стороны Москвы.
4: Марк Рютте только что передал мне свою оценку ситуации в регионе и на украинско-российском фронте. Как я и предупреждал, эскалация со стороны России продолжается. Украина нуждается в большей поддержке в воздухе, что имеет значение также для нашей безопасности. Это задача для всей Европы. Ближайшие полгода будут решающими. И мы должны быть готовы, как Польша и НАТО, к различным сценариям. Мы не можем исключить провокации со стороны России в отношении одного из членов НАТО.
2: У Германии уже готов конкретный сценарий того, в чем намерена обвинить Москву. В несостоявшейся атаке с помощью дрона на украинский грузовой самолет Ан-124 в аэропорту Лейпцига в начале августа. О том, что доказательной базы нет, пишет журнал «Политика» со ссылкой сразу на 3 немецких чиновников. Но инцидент будет использован для введения еще более жестких санкций против России и для объяснения необходимости дальше вооружать Украину. Пока большая часть стран ЕС полностью перестраивает свою экономику на военные рельсы. Воинственно настроенные по отношению к России и Франции хотели бы вложиться еще больше в противостояние с Москвой и в военную гонку, но финансы едва ли позволят это сделать. Тема госдолга и бюджета выходит на первый план в преддверии президентских выборов следующего года. Больше думать о французах и меньше о чужих войнах. Такой лозунг находит все больше поддержки во Франции.
5: Несмотря на то, что до выборов во Франции еще 8 месяцев, чиновники уже начинают волноваться. Как-никак, вторая экономика Европы рискует в случае победы левых или правых отклониться от заданного главой Еврокомиссии курса на военное противостояние с Россией, исходя из собственных экономических интересов и реалий. А потому не исключено появление новых провокаций и обвинений в адрес России, чтобы объяснить всем, почему нужно следовать в фарватере внешнеполитического курса ЕС. Анастасия Попова, Вести, Европейское бюро.
1: Число жертв крушения парома у берегов Кипра достигло 7. Спасены 237 человек. Спасатели ищут еще 23 пропавших, сообщил премьер-министр Турецкой республики Северный Кипр Унал Устель телеканалу Хабер. Также, по его словам, власти проверяют версию о возможном столкновении затонувшего судна с неустановленным объектом. Состояние спасенных хорошее, уточняют власти. Паром, на борту которого были 259 пассажиров и 8 членов экипажа, перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирне в Северном Кипре и затонул на глубине свыше 500 метров, по данным Министерства транспорта страны. В сообщении главы ведомства говорится, что причину крушения парома установят после анализа данных черных ящиков. Добавлю, спасшиеся пассажиры рассказали, что капитаны и члены экипажа не придали значения угрозе затопления судна. Они ответили обеспокоенным пассажирам, что это нормально, а те просто непривычные. Но затем члены экипажа, по словам пассажиров, первыми покинули тонущий паром. Телеканал Хабер привел рассказ одного из пассажиров. Тот сообщил, что на судне не хватало спасательных жилетов. Дети и пожилые люди прятались под сиденьями. Кто нашел жилет, тот и спасся, сказал пассажир. На борту тонущего парома находились иностранцы, проинформировал ранее министр транспорта. Были ли там россияне, пока неизвестно.
6: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа шестого тура. И к этой минуте завершена одна встреча. Калининградская «Балтика» переиграла в гостях московскую родину со счетом 3-0. Мячи забили Айман Мурит, Чинонса Афор и Максим Петров. Главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев из-за дисквалификации во время матча находился на трибуне. «Балтика», набрав 10 очков, поднялась на 5-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Родина с 4 баллами занимает 13-е место. Также сегодня состоятся матчи «Спартак-Оренбург» и «Рубин-Динамо Махачкала». В первой лиге проходят матчи 9-го тура. К этой минуте завершены две встречи. Московская «Торпеда» переиграла СКА «Хабаровск» 2-0, а «Енисей» и «Шинник» сыграли в ничью 0-0. Также сегодня «Сочи» примет «Челябинск», а «Нижний Новгород» – «Ульяновскую Волгу». Российская сборная в составе Егора Громадского, Петра Борщева и Андрея Боброва завоевала золото в командном зачете на чемпионате мира по современному пятиборью в Китае. В личном первенстве Громадский стал серебряным призером. Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль стали победителями чемпионата мира в соревнованиях каноэ двоек на дистанции 500 метров в Польше. Они более чем на полсекунды опередили финишировавших вторыми бразильцев Габриэла Асунсау и Джеки Насими. И на этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В понедельник, 31 августа, в Великом Новгороде ожидается 21-23 градуса, временами дожди. В Калининграде кратковременный дождь, тоже 21-23 градуса. В Перми плюс 8, плюс 10, без осадков. В Кирове сухо, 14-16 градусов выше нуля. В Уфе от 15 до 17 градусов без осадков. В Оренбурге 18-20 тепла, также без осадков. В Казани вечером небольшой дождь, 16-18 градусов. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди, местами с грозой, 19-21 градус. В Москве ночью местами дождь, плюс 14, плюс 16. Днем без осадков, 22-24. Сейчас в столице плюс 21 градус.

0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера. После новостей.
1: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
1: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
2: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
1: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
3: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. «Радио России». Музыка.
4: Просто о джазе.
5: С Михаилом Иконниковым.
6: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. Сегодня у меня в гостях замечательная семейная пара, солист и концертмейстер группы саксофонов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, альтсаксофонист Илья Морозов и одна из лучших джазовых вокалисток России Виктория Каунова. В общем, самая красивая пара на российской джазовой сцене. Это не я придумал, но соглашусь. Привет.
7: Привет.
8: Привет.
6: Красивая пара с красивой историей. Когда возникают затруднения, к кому обращается дочь? Правильно, к папе. Мне, как отцу, это прям бальзам на душу.
7: Да-да.
6: Рассказывать о своей новой пластинке «Размышления». Как родилась идея все-таки записать эту музыку, потому что я знаю, что вы фрагментарно хотя бы отдельные произведения играли. Мы 6 лет назад с вами встречались в студии, и там одна из пьес точно совершенно звучала.
7: Да, на самом деле это все родилось очень стихийно. То есть у нас не было плана петь джаз на русском языке совершенно. Но вот как-то так сложились события, что нас пригласили на один из фестивалей джазовых с презентацией первого альбома, как раз-таки The First.
6: The First.
7: Да. И буквально за несколько месяцев до фестиваля нас попросили, а можете вы что-то еще авторское исполнить? Мы были немного шокированы, потому что мы не рассчитывали вообще вести что-то еще дополнительно, помимо вот того альбома, огромного пласта музыки, который у нас есть. Мы с Ильей приняли вызов и решили что-то попробовать покреативить. Мне пришлось изучить много разных стихотворений, вообще разной поэзии. Я поняла, что ну вот на тот дух, который у нас есть в музыке, вот ничего не ложится из того, что мне пришлось изучить. И здесь появилась просто моя сестра старшая, спасительница, говорит, а у папы же там какие-то есть стихи юности, молодости, может, ты попросишь? Но, собственно говоря, так вот все и закрутилось. Мы попросили у папы стихи, начали с Ильей перелистывать все, что там есть, и поняли, что нам это подходит, это наше такое состояние, это то, что мы можем красиво окрасить в музыку. Вот. И пошла рождаться таким образом программа, и мы частично вот несколько произведений успели к этому фестивалю сделать, поэтому это был такой большой толчок для того, чтобы начать что-то думать уже на русском языке. Хотя вот на тот момент это вообще еще было настолько неактуально и обросло какими-то, ну, скептицизмом таким, скажем, джаз на русском языке, но у нас получилось, и я рада, что оно живет до сих пор, и вот сейчас мы выпустили альбом.
6: С пьесы «Размышления» мы начнем?
7: Да.

0: Это, кстати, на самом деле была одна из первых композиций, которую мы и написали. Поэтому как-то вот так оно сложилось очень логично, даже по трек-листу нашему. Но вот в программе мы, по-моему, исполняли тогда «Колыбельную», если я не ошибаюсь.
1: По-моему, да.
0: Да. И это одна из самых сложных на тот момент было произведений. Я думаю, Илья расскажет об этом. Она вызвала много разных эмоций и споров. И есть о чем поговорить.
2: Если говорить честно, то все они, конечно, непростые, но непростые для музыкантов с точки зрения исполнения, с точки зрения передачи вот этих вот красок, художественного замысла, образов, чтобы сделать так, чтобы Викин вокал звучал ярко, живо, чтобы мы передавали все вот эти вот краски своими тембрами, чтобы это был как разговор между музыкантами, но, опять же, в контексте того, что исполняет партия вокала.
1: Кому сложней, музыкантам или Виктории?
0: Да, мне кажется, по-разному, потому что мы, по сути, работаем в одной связке. У нас очень много всего похожего. У меня немножко задача иная, потому что мне еще нужно передавать отдельно художественный образ и эмоциональную какую-то составляющую образа этого. Поэтому здесь нужно знать четко то, что ты делаешь как профессионал, как музыкант. То есть это должно быть отточено на 200%, и отдельно еще прорабатывается образ, отдельно прорабатывается все. Но для меня всегда это в такой связке работает, в единой, и музыкальный образ, и само музыкальное произведение, что я стараюсь не разделять какие-то нюансы, потому что даже когда мы собираемся с ребятами на групповые репетиции, то есть это я и три духовых, и мы выстраиваемся еще отдельно как ансамбль. То есть я здесь стараюсь не выделяться как отдельный инструмент. Мы как четыре духовика, по сути, что-то репетируем, а потом, когда это уже срепетированный момент, я отключаю, скажем, дотошность в музыкальном материале, в техническом, и это у меня уже идет на автоматизме, я включаюсь в образ и стараюсь это передавать. Поэтому я не знаю, кому сложнее. У всех свои есть нюансы, у всех есть свои сложности и какие-то моменты. Допустим, то, что я выучиваю все наизусть, мне, конечно, очень сильно помогает. Я не держусь за ноты, я не держусь за какую-то там цепочку в глазах, которая должна у меня, да, нотная быть. А у ребят всегда перед глазами ноты, у них всегда счет, сменный, переменный размер какой-то.
1: Да-да, и с размером там в некоторых пьесах,
0: да.
1: Конь.
0: И знаете, что помогает? Помогает то, что я вообще не считаю, что происходит внутри. Я просто пою текст, потому что очень много размеров подстроено под темпоритм текста. Соответственно, если ты объясняешь музыканту, просто просчитай у себя в голове текст, который идет, тебе не нужно будет высчитывать доли, никакие четверти тебе не нужно высчитывать, просто просчитывай именно по темпоритму текста. И мы таким образом помогаем даже нашим музыкантам справляться с вот этим переменным внутренним размером.
1: Илья, насколько содержание, то есть сам текст, вот, собственно говоря, каждый из музыкантов читал, естественно, папины стихи.
0: Конечно, да.
1: И вот насколько это помогает, то, что ты понимаешь, о чем идет речь, скажем так. Потому что, ну, объективно, все-таки мы в первую очередь, наверное, цепляемся за мелодию. Поэтому вот мне хочется понять, насколько именно знание текста способствует тому, чтобы написать музыку. Вообще, что проще, писать музыку под текст или текст на музыку?
0: Ой, мне кажется, вообще по-разному. Это зависит от ситуации, наверное. Но вот мы, когда писали вот сейчас музыку на текст, мы столкнулись с таким количеством сложностей, что вот мне иногда кажется, что проще делать все наоборот. Хотя, когда ты видишь картину целиком в тексте, то проще воспринимается целостность этого произведения. То есть ты понимаешь, о чем это, с чего это начинается и к чему это приводит. И ты понимаешь уже внутреннюю цепочку драматургии, которая там содержится. И, наверное, в какой-то степени вот здесь может быть легче. Но с точки зрения того, что мы работаем с русским языком, есть нюансы.
1: Я догадываюсь. Я думаю, вам все этот вопрос задают вот с русским языком. Сложнее. Я вот даже могу не задавать вопрос. Я знаю, что сложнее.
0: Да, но это еще должно быть органично.
1: С ударениями очень сложно. Длиннее слова, фразы и все по-другому строится.
2: Я сейчас подумал, мне особенно приятно, что даже несмотря на то, что я уже слышал на эдитинге эту музыку 1000 раз, Я по-новому прочувствовал этот текст, но, опять же, это альбом такой вокально-инструментальный, он джазовый, потому что там практически в каждой композиции звучит импровизация, что свойственно для джазовой музыки, но что не свойственно для джазовой музыки, это русский язык. И дальше, помимо того, что у нас партия вокала и аккомпанемент этой партии, они соответствуют тексту, это все перекликается, то есть это как альбом-картина, альбом-путешествие, когда можно увидеть, закрыть глаза и нарисовать себе воображение то, о чем мы поем и играем. Но остается еще очень важная часть — это соло. И вот соло тоже нужно сыграть не как такие вот артисты, музыканты, которые выучили все фразы, которые уже и так знает весь мир во всех тональностях, и все умеют. Нужно было добавить чего-то своего, русского, такого душевного, страстного. И вот лично для меня вот это вот была самая главная задача.
1: Колыбельная, не колыбельная. Будем слушать. Там как раз соло все очень хорошо.
0: Да, да, да. Мы можем послушать. Как раз-таки эта композиция у нас с Ильей вызвала немало споров в процессе написания, поскольку, если обратить внимание, после всех соло красивых звучит такой тутийный момент, где вокал с духовыми начинают исполнять какую-то интересную мелодию. Так вот, однажды мы с Ильей очень долго не могли найти точки соприкосновения в написании этого фрагмента, поскольку... Ну вот, 5 утра, мы ночью сидим, это пишем. И мы понимаем, что мы уже все, ну, устали, уже не идет ни мысль, ничего. Илья говорит: все, давай отдыхать, заканчиваем, завтра продолжим. И я пошла там готовиться ко сну, буквально через 5 минут возвращаюсь, он мне говорит: я написал. И он мне включает. И я понимаю, что по диапазону там 2,5 октавы вокальных. Я говорю: слушай, а как я это спою? У меня нет этих нот. Говорю: зачем так написал? И здесь он говорит очень страшную фразу. Он говорит: а с чего ты взяла, что ты будешь это петь? Ну и как вы понимаете...
1: Чего тебе это стоило, Илья?
0: Да, это было непросто.
2: Это стоило... разговоров, поиска общего языка.
0: Да, но Илья был непреклонен, и мне пришлось научиться петь вот это, потому что он сказал: мне это нравится, это должно звучать вот так. Если ты хочешь петь, тебе надо научиться это делать. То есть это прям был такой серьезный у нас, серьезный вопрос. Но я научилась, потому что у меня моя вокальная вот эта вот форма, она не дала мне расслабиться и сказать: знаешь что, надо упростить. Ах, так!
1: Ну, вызов.
0: Да-да-да.
1: Собственно, весь альбом — вызов, по большому счету.
0: Ну, по сути, да.

0: Как отреагировал папа?
1: Он был удивлен. Он вообще не мог представить, что его стихи могут так звучать. Потому что первоначально те стихи, которые он писал для себя и делиться как бы сильно с ними не собирался. Ни
0: с кем. То есть такая, это очень, в принципе, личная лирика, я так
1: понимаю.
0: Это
1: абсолютно личное все. И вообще первоначально, когда я попросила стихи, он так немножко засомневался и говорит, ну я как бы для себя писал, ну то есть не для того, чтобы там на всеобщее обозрение. Он же тоже музыкант, он певец, он для себя писал музыку, у него есть там альбом свой авторский. Я говорю, ну у тебя же наверняка что-то есть такое, что в принципе, ну, не сильно глубоко личное, но красивое. И вот мы все-таки пришли к тому, что он отдал мне все свои тетради. И тут мы с Марией разгулялись по полной, потому что мы начали перелистывать все, что там есть. И вот «Подлунная», вот для меня это какая-то особенная песня, потому что потом, когда я еще историю узнала, это написание стихов, мне отдельно стало как-то вот по настроению близко, потому что он ее писал, когда стоял на авиационной там 10-метровой вышке, ночью ничего не горит, то есть ни фонарей, ничего, одна луна и листок бумаги с карандашом. И он вот в ночи под звуки сверчков, под звуки тишины вот этой полей, он вот это написал, вдохновился этим.

0: Вот я уже говорила недавно, что у Ильи есть определенное такое вот музыкальное ощущение, очень интересное, расписывать духовые инструменты таким образом, чтобы они звучали широко, как оркестр.
1: У вас вообще вот три духовых, а звучите очень плотно. Так.
0: Вот, это как раз-таки...
1: Да, вот это прям удивительно, да, потому это... что я говорю, вот если закрыть глаза, если я не знаю состав... то я бы не сказал, что там три духовых. То есть вот прям такой очень насыщенный звук.
0: Да, и как раз-таки в балладе это особенно слышно, звучит очень объемно, и при этом они меня не перебивают. То есть я могу быть пластичной внутри того, что они играют, и при этом у них все очень красиво и широко.
2: Поэтому... Но нам всегда нужно быть начеку, что называется, потому что студийная ситуация – это одна сторона, а концертная – это совершенно другая.
0: Ну, атмосфера, есть, да, разная.
2: Опять же, приходит слушатель, которому хоть и интересны эксперименты в джазе на русском языке, но он все равно не знает до конца, что ему ждать сегодняшним вечером. И нам нужно быть внимательным еще не только к Виктории, но и к тому, как она реагирует, смотрит на публику, как реагирует публика, и можем ли мы еще что-то добавить или что-то поменять в ходе концерта? Незначительно. Можем поменять динамику, можем поменять порядок композиции. И опять же, она может спеть, может быть, чуть-чуть там поплотнее или понежнее. То есть это мы должны уловить с первой ноты, и, соответственно, наш аккомпанемент духовых подстроить так, чтобы это был разговор двух людей, которые действительно друг друга слышат.
1: Так, давайте послушаем пьесу «Послушай ночь».
0: Да, это очень особенная песня. Она особенна тем, что если как раз-таки послушать на альбоме ее, вы услышите пение сверчков, лейтмотив которых вообще пронизывает весь альбом. И этих сверчков записывали в реальных условиях. Это не сгенерированные какие-то сверчки, не скачанные откуда-то из интернета. Это реально записанные сверчки, которые записывал папа несколько ночей.
2: Да, о которых он писал 30 лет назад.
0: И мы с Ильей поняли, что именно в этой композиции нужны эти сверчки, чтобы создать дополнительную атмосферу и погружение вот вообще вот в этот материал. Мы решили, что здесь нужен хор сверчков, и эти сверчки пришли к нам на помощь. И, по-моему, получилось очень даже атмосферно.

0: На мой взгляд, вот альбом, когда его слушаешь, ну, за исключением, может быть, опять же, вот этих пьес, ну, более доступных, как раз в них очень угадывается вот эта вот традиция советской эстрадной школы, ну, то, что я слышу. Угу. Если, предположим, без этих произведений, то пластинка абсолютно, вот, мне кажется, ну, или я... Управляй, постбобская.
1: Да, возможно, перед нами стояла задача как-то охарактеризовать перед релизом на цифровых платформах. Я сам не могу до конца сказать, что это такое. Ну, то есть,
0: слушай,
1: ну
0: за постбопом, очень за термином очень легко спрятаться. Так столь долго царит уже на джазовом рынке, на джазовой сцене, что под него уже можно загнать практически все.
1: Да, ну тут соло, да, однозначно. Вокал, аккомпанемент, это же,
2: да,
1: это же тоже как минимум половина. Поэтому это уже может быть где-то такой вот contemporary. Потом, опять же, как ты верно заметил, там есть песни-магниты, скажем так, практически в каждом альбоме, через которые неподготовленный слушатель может прийти не то что к нам, а к джазовой музыке в целом. То есть то, что слушают нас, это прекрасно, замечательно. Но мы же посыл всех этих пластинок, почему они все разные? Потому что мы даем какую-то такую вот палитру и выбор, через что можно прийти в эту джазовую музыку и отъехать буквально там хоть на 50, хоть на 100 лет назад.
0: Но это то, о чем я говорю, в общем, всю жизнь сознательно, то, что джаз надо правильно подать.
1: Да, поэтому
0: потому
1: тоже
0: что можно сходу промахнуться и... Ой, что это?
2: Да, это поэтому... что-то на страшном.
1: Поэтому да, если да, вот так вот нарочито назвать это все постбопом, можно тоже какое-то количество аудитории, которое было бы это интересно, и отпугнуть.
0: Всю пластинку, конечно, отнести нельзя к какому-то определенному направлению, что, опять же, ваш большой плюс, то, что у вас пластинки стилистически разные, что первая, кстати, что и вторая, что и третья. Ну, третья, может быть, в большей степени. Опять же, потому что у вас все-таки была очень четкая привязка к тексту.
2: Да, да. Ну и плюс ту музыку, которую мы внутрь вкладывали, это та музыка, которой мы сами вдохновляемся, которая нам нравится и которая вот каким-то образом живет внутри нас. Мы буквально, когда слушали на сведении какие-то наши композиции, я сидела Илье и говорила: слушай, я не могу понять, как мы это написали. То есть, когда проходит время, ты слушаешь не как исполнитель, а как слушатель. Ты не понимаешь, как нам пришла в голову та или иная идея, то есть как оно все так сложилось. Откуда у нас столько вот этой вариативной мысли было, я не понимаю. Понятно, что мы отталкиваемся от текста, мы отталкиваемся от характера, от настроения, но внутри вот эти мелодии, которые перекликания с духовыми, перекликания там, с ритм-секцией, то есть там же постоянное взаимодействие, даже вроде бы в готовой форме, то есть тут еще до импровизации не дошли, а взаимодействие всю дорогу, то есть с самого первого звука.
0: Вот как раз хорошо, что ты на эту тему говорила, потому что мне показалось, что с точки зрения сочинения и исполнения самая сложная пьеса, на мое ухо, скажем так, это «Поэт», где ты переключаешься на сопрано, насколько я помню, правильно?
1: Да.
0: Вот два слова о поэте.
2: «Поэт» — это вообще, мне кажется, очень монументальная композиция для нас вообще, особенно в этом альбоме. Мы с Ильей сидели, я говорю, как ее охарактеризовать? Это как сложное классическое произведение, то есть в ней много разных частей, которые, ну, не повторяются, по сути. То есть мы в конце только там зеркалим какую-то часть, в остальном это постоянно очень сложный процесс. Ну, это произведение родилось, наверное, опять от сложности самого материала первоначально написанного. И от нашего... ощущение восприятия этого всего. Соответственно, когда мы начали пробовать какие-то варианты написания этой музыки, мы понимали, что это будет очень сложное произведение, в первую очередь для исполнения. Потому что там нужно сохранить вот этот накаленный нерв, внутренний сложный мир, который происходит, да, внутри этой музыки. То есть очень непросто передать музыкой вот все то, что содержится внутри, в сути этого произведения. Но мне кажется, нам удалось, и уже на студии, когда мы записывались, я Илье говорю, а давай, поскольку мы имеем сейчас возможность вокалом прописать какие-то дополнительные партии, говорю, давай я там пропишу с вами вместе на соло, сопрано, пропишу вот эти пачки, которые будут дополнять какой-то, накалять вот этот нерв. И хорошо, что у нас абсолютно все музыканты идут навстречу и говорят, а давайте пробовать просто. Если не получится, мы просто это не возьмем. И мы пробовали, поняли, что как раз-таки вот этот дополнительный саунд-дизайн как со сверчками, да, в «Послушай ночь», так и в «Поэте» какие-то накаляющие моменты, они вот только дают дополнительные краски к тому, чтобы проще и глубже воспринять то, что вообще написано и исполняется в этом произведении.
1: Я бы сказал, что эта композиция, опять же, если посмотреть на стихи, вот до того, как родилась мелодия, вот как она родилась, пришлось вчитаться в текст. Ну, пришлось в хорошем смысле. Я просто попытался понять, вот просто написано там вот эти четверостишья, они про примерно один и тот же, про цену творчества, про этого процесса, про какие-то муки выбора. Но, опять же, все равно это должно быть с таким вот знаком плюс. То есть это не должен быть вот такой прям драматизм и очень сложно.
2: Трагизм.
1: Да,
2: такой,
1: это, да, и трагизм. Но, опять же, надо дать понять слушателю о том, каким трудом, какой ценой рождается все то, что он слышит на концерте, вот в произведении, которое проходит за 5-7 минут.

0: У вас состав поменялся полностью с момента выхода первого альбома. Ну, в силу того, что просто у музыкантов появились какие-то свои проекты, или все-таки стилистика меняется того, что вы делаете, и вы подбираете других исполнителей, и насколько состав, записывавший пластинку, кстати, неплохо было, если бы вы всех перечислили, совпадает с тем составом, ансамблем, который выступает сейчас с вами на концертах?
1: На самом деле и то как раз-таки ансамблеобразующие. Вот этот состав, мне кажется, для этой музыки идеален. Потому что у нас с первой репетиции случилось вот, вот это созвучие единое, когда мы без каких-либо слов просто понимали, чувствовали друг друга на каком-то клеточном уровне.
2: Сейчас расскажем, в принципе, о команде проекта. Это санкт-петербургский трубач Евгений Бондарев, очень профессиональный музыкант, который внимательно относится к деталям. Юрий Псянчин исполняет партии на тенор-саксофоне. Ну, можно так выразиться, настоящий зверь. Это человек, которому ты просто отправляешь ноты, он приходит, и на репетиции уже все играется в каких-то сумасшедших темпах, как на пластинке, и это заставляет даже мне самому собраться. То есть это та поддержка, которая мобилизует и заставляет тебя играть лучше, то есть мотивирует. Понимаешь, что все, игры кончились и
1: начинается музыка.
2: Да,
1: начинается джазовая.
2: Андрей Марухин, наш пианист и клавишник, он всегда подхватывает какую-то идею, которую оставил для него я, или наоборот. Наша контрабасистка и бас-гитаристка Полина Билан – это отдельная история.
1: Она... Отдельно наша любовь.
2: Да. Ну и Виталик Эпов, барабанщик. Когда мы собрались на репетицию, он сказал, что, конечно, давай, в общем, грув будет вот такой вот. Я еще с собой привезу там целый сет барабанов. Здесь я такую тарелку поставлю. Здесь будет такой том, здесь вот такой большой барабан. А малый барабан мы сделаем вот такой, чуть-чуть как бы из популярной музыки. Ты вообще за это не переживай, звучать будет здорово. И... записал всю эту красоту наш звукорежиссер записи Игорь Бардашов. Это человек, такая невидимая рука, которая просто направлял и ловил все самые лучшие моменты на студии. Ну и Александр Перфильев, наш звукорежиссер сведения и мастеринга, сделал так, что эта музыка была сведена и отмастерена так, как слышим ее мы.
0: Я думаю, стоит еще поблагодарить Bootman Music.
1: Обязательно.
0: Обязательно. За выпуск альбома. Да. Это третья пластинка, которая да. выходит на этом лейбле.
2: Да, это большая команда во главе с Антоном Сергеевым, Романом Христюком, Алиной Кретовой, которые тоже делают так, чтобы этот релиз был поддержан и услышан максимальным количеством наших дорогих слушателей.
1: Да, и обязательно надо сказать, что этот альбом еще записан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: В рекордные сроки.
1: Да, поэтому мы очень рады, что вообще поддержали нас на таком уровне, и что услышали эту музыку, и что заметили ее, и позволили ей прозвучать так, как она хочет звучать. И вот нас не ограничивали ни в чем, нам сказали «действуйте», и мы с удовольствием приступили к действию, это прямо очень приятно. Так что такая поддержка нам очень важна и приятна по-особенному.
0: Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. Сегодня у меня в гостях были одна из лучших российских джазовых вокалисток Виктория Каунова, ее супруг, концертмейстер группы саксофонов Московского джазового оркестра Игорь Бутман, Илья Морозов, со своим новым альбомом «Размышления», вас с десятилетием вашего семейного проекта.
2: Спасибо.
0: Ну и с выходом нового альбома. Конечно, спасибо, что пришли.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо, что пригласили.
3: Я гуляю по полям.

0: Радио России.
1: Четвертого сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа. В новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+. Премьера в Театре Гоголя. 8 и 9 сентября. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+.
2: Самый добрый друг из детства возвращается.
3: Обратный отсчет.
2: Новое путешествие.
4: Это обратная сторона Луны.
5: Найдем моего папу.
2: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино. Категория 0+.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины. СВО и безопасность в Европе для России приоритетнее отношений со странами за океаном, заявили в Кремле. Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. Предстоящей зимой в России выпадет больше снега, чем обычно. И теперь подробнее. Вооруженные силы России в соответствии с полученными указаниями приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины. Об этом заявили в Минобороны. Там это назвали ответом на продолжающиеся атаки Киева на гражданскую инфраструктуру и топливно-энергетический комплекс России. Южная группировка уничтожила 52 пункта управления БПЛА противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Авиацией и бронежирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Васильевской пустоши, Красного Молочара, Славянска, Краматорска, Николаевки, Дружковки и Высокой Ивановки. За сутки противник потерял свыше 200 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 5 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 2 артиллерийских орудия, 31 пункт управления БПЛА и 10 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 87 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожено 51 антенна связи БПЛА, 33 наземных робототехнических комплекса. Поражен 21 пункт управления БПЛА, сбиты 28 беспилотников противника.
1: Всего за сутки российские средства ПВО сбили 14 управляемых авиабомб ВСУ, 5 снарядов РСЗО «Хаймарс» и 804 дрона. Решение задачи СВО и выстраивание новой архитектуры безопасности в Европе для России приоритетнее отношения со странами за океаном. Об этом журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также, по его словам, Киев получает и будет получать адекватный ответ на свои удары по мирным секторам экономики России. Песков прокомментировал и визит в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа. Представитель Кремля сообщил, что целью главы американского ведомства были контакты с российскими спецслужбами, о результатах которых было доложено президенту России. Глава ЦРУ посетил Москву 25 августа. Владимир Путин не проводил личные встречи с ним, уточнил Песков. Число жертв крушения парома у берегов Кипра достигло 7. Спасены 237 человек. Спасатели ищут еще 23 человека, сообщил премьер-министр Турецкой республики Северный Кипр Унал Устель телеканалу Ахабер. Состояние спасенных хорошее, уточняют власти. Паром, на борту которого были 259 пассажиров и 8 членов экипажа, перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирне в Северном Кипре и затонул на глубине свыше 500 метров. Причину крушения парома установят только после анализа данных с черных ящиков. Министр транспорта проинформировал, что на пароме находились иностранцы. Были ли среди них россияне, пока неизвестно. Добавлю, спасшиеся пассажиры рассказали, что капитаны и члены экипажа не придали значения угрозе затопления судна. Они ответили обеспокоенным пассажирам, что это нормально, но затем члены экипажа первыми покинули тонущий паром. Один из пассажиров также сообщил, что на судне не хватало спасательных жилетов. Президент Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. Глава государства отметил вклад угольной отрасли в укрепление суверенитета и оборонной мощи страны.
3: Уважаемые друзья, искренне рад поздравить работников и ветеранов угольной промышленности России с Днем шахтера. Поблагодарить наших горняков, инженеров, технологов, рабочих Кузбасса, Донбасса, Красноярского края, Хакасии, Якутии, северных, сибирских, дальневосточных угольных регионов за упорный труд и преданность своему делу, за значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности и укрепление суверенитета, экономической и оборонной мощи нашего государства. С вашей профессией неразрывно связана сама история Отечества. Ваши предшественники заложили индустриальный фундамент страны. дали мощный толчок развитию металлургии, машиностроения, транспорта. Во время Великой Отечественной войны внесли огромный вклад в бесперебойную работу заводов и фабрик, в обеспечение фронта всем необходимым, а в послевоенный период – восстановление разрушенных городов и предприятий.
1: Россия и Китай думают о создании торгового речного маршрута, соединяющего КНР и Арктику, пишут китайские СМИ. Основой маршрута может стать Иртыш, река, которая берет начало в китайском Синьцзяне, проходит через Казахстан и на территории России впадает в Обь. Та, в свою очередь, несет воды в Северный Ледовитый океан. Как отмечает издание, такой маршрут может обеспечить Китаю дополнительный доступ к богатым ресурсам Арктики. Сейчас Китай уже использует Северный морской путь, проходящий через Арктику. Однако он зависит от Берингового пролива, который потенциально могут заблокировать США с Аляски. Предстоящей зимой в России выпадет больше снега, чем обычно. В январе осадков может оказаться на 30% выше климатической нормы, а в феврале сразу на 50%, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в парламентской газете. По словам синоптика, среди целого комплекса причин этого не последнюю роль играет Эль-Ниньо. Природное явление, при котором вода в экваториальной части Тихого океана прогревается сильнее обычного. Эль-Ниньо влияет на направление ветров и движение туч, вызывая перемены погоды по всей планете. А в этом году оно может к тому же достичь рекордных показателей за всю историю инструментальных наблюдений. Синоптик порекомендовал коммунальщикам, в том числе московским, готовиться к рекордным снегопадам заранее и назвал грядущий сезон героической эпопеей борьбы с разгулом стихий. О погоде в российских городах после новостей спорта. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи шестого тура. И в эти минуты продолжается противостояние московского «Спартака» и Оренбурга. В этом матче счет уже еще не открыт. Пока что ничья 0-0. Идет 32-я минута. А калининградская «Балтика» сегодня переиграла родину. Встреча завершилась со счетом 3-0. Мячи забили Айман Мурит, Ченонса Афор и Максим Петров. Главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев из-за дисквалификации во время матча находился на трибуне. В первой лиге сегодня также проходят матчи девятого тура. В эти минуты Сочи встречается с Челябинском. Здесь пока что ничья 0-0. Енисей и Шинник сегодня голов не забили. 0-0. А московская «Торпеда» в гостях казалась сильнее СК «Хабаровска». 2-0. Московский «Локомотив» намерен взять в аренду нападающего петербургского «Зенита» Андрея Мостового и планирует закрыть сделку на следующей неделе. Об этом сообщает РБ «Спорт». По данным источника, речь идет об аренде на один сезон с правом выкупа. Хоккеисты ЦСКА обыграли екатеринбургский «Автомобилист» в матче за третье место на Кубке мэра Москвы. Встреча завершилась со счетом 5-3. В составе армейцев шайбы забросили Максим Соркин, Егор Замула, Николай Коваленко и Дмитрий Бучельников. У екатеринбуржцев отличились Александр Барабанов, Александр Кадейкин и Александр Шаров. Турнир завершится сегодня. В финальном матче минская «Динамо» сыграет с «Динамо» московским. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В понедельник, 31 августа, в Самаре ожидается 19-21 градус без осадков. В Казани плюс 16, плюс 18. Вечером небольшой дождь. В Нижнем Новгороде утром дождь 16-18 градусов. В Пензе 21-23 градуса выше нуля без осадков. В Ярославле небольшой дождь 19-21 градус. В Владимире плюс 20, плюс 22 без осадков. В Воронеже 24-26 градусов, дождя не ожидается. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди, местами с грозой, 19-21 градус. В Москве ночью местами дождь, 14-16 градусов. Днем без осадков, 22-24. Сейчас в столице плюс 19.

0: Консерватники.
1: Программа «Консерватники», Радио России, в студии Андрей Афанасьев и Роман Антоновский.
2: Всех приветствуем.
1: И у нас сегодня замечательная гостья Татьяна Юрьевна Томилина, председатель Херсонской областной думы. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна.
3: Здравствуйте, ребята.
1: Рады вас приветствовать в нашей московской студии. Не так часто получается встретиться с народными избранниками или чиновниками из Новороссии, потому что чаще всего вы находитесь там, что называется, на земле, на местах. Я как военный корреспондент там бываю, и есть возможность пообщаться, но вот профессионально студийная запись глубокого

0: что у нас с вами вот такие вот встречи получаются только тогда, когда вот я приезжаю в Москву. Вот я была делегатом, а приглашенным гостем 23-го съезда партии «Единая Россия». Поэтому в субботу вот я была на съезде, и поэтому вот мы так выстраиваем свою работу, чтобы я там посетила там какие-то определенные моменты, логистику свою. Были мы вот до этого в Мордовии, у нас проект «Герои Херсонщины». Региональный, такой же проект, как Путина, по ребятам и СВОшникам. А что у нас в регионе? Помните, ну вы еще можете помнить это, «Белое солнце пустыни».
1: Ну, конечно, да, помню.
0: Стреляют. Поэтому, когда вот каждый, как, для чего вообще все это происходит у нас, что нам Бог показывает? Ну, покайтесь, как Иван Предтеча говорил, покайтесь, люди. Пока этого не произойдет, у нас ничего не изменится. Мы живем, вопреки всему, нас потихонечку пугают, нам все рассказывают, и люди, к сожалению, очень многие верят в то, что... Ой, Татьяна Юрьевна, а вы не эвакуировались? Вот искусственный интеллект у хохлов, я называю украинцы, это украинцы, а хохлы – это хохлы. Это разная как бы национальность в моем понимании субъективном. Я поняла, что для людей необходимо, чтобы... Я вообще такой человек не очень...
1: Это такой термин даже политический украинец.
0: Да, да, не знала. И вот смотри, вот как-то вот я понимала, что людям необходимо... Вот все знают, что я в субботу обязательно буду вечером в храме на вечерней, что в воскресенье я обязательно буду в храме на литургии на утренней. И те, кто считают, что там, допустим, какой-то искусственный интеллект нашего губернатора прописали, что вот правительство эвакуировалось и все, а что необходимо для людей? Маленький вот этот вот посыл, и все начинают нервничать, тревожность вот такая. И вдруг все меня видят и говорят, что «Ой, а вы не эвакуировались?» Я говорю, да это же фейк, ребята. Вот это вот научитесь размежевывать то, что настоящие, правильные сведения, и то, что нет. И потом я поняла, что вот каждую субботу я должна обязательно поутру ходить. Мне это не очень комфортно. Я нахожусь на Арабатской стрелке. Кто бывал у нас? Ну, Андрюша был у нас. Авгенический, это сейчас тем более с бензином. Но тем не менее, я обязательно по субботам хожу на базар, чтобы люди меня видели, что я есть, что я не могу не есть, как помните, кто-то пошутил. И какая-то была суббота, ну, такой вот интимный вопрос, и денег не было, уже все раздали, все, что можно было, думаю, ты никуда не пойду, и бензина не было. И в 4 часа у храма стоят люди и говорят, а что тебя не было сегодня с утра на базаре? Я говорю, ребята, честно, денег не было, вот тебя эта точка и вот эта точка, только приходи. Я говорю, а потом напишут опять, Татьяна Юрьевна ходит, собирает
1: дань.
0: Или дань. Поэтому грустного... из грустного, а то, что людей теряем, гражданских теряем, я не говорю о военных. Военных теряем очень-очень. Постоянные прилеты, а человек, вы же поймите, человек может к чему приспособиться. Генераторы есть, дизель, если есть, час достаточно с утра света и воды. Дальше как-то так. Человек такое, знаете, существо, которое может ко многому приспособиться. Единственное, что нужно человеку объяснить, во имя чего. Вот во имя чего это все происходит? Когда мне начинают рассказывать, ну уж такое же, мальчики, простите, когда мне начинают говорить о том, что вот, да вы лучше о себе подумайте, да вот вы же вы сидите в таком кресле, как-то удержаться в этом кресле. Я сказала, Господи Боже мой, я в это кресло не стремилась, и в это кресло меня оно не удерживает. Потому что что-то закончится, я уйду в монастырь и буду за вас молиться. Я люблю украинское слово «на вколешках». Ну, на коленках по-русски, а «на вколешках» – оно такое мягкое, такое ласковое слово. Я говорю, потому что не будет как-то... Как сказала Елена Здрин, если умирает кто-то молитвенник в семье, то семьи нет. Поэтому то, что я прошла в своей жизни, я уже там была. Для чего-то Бог меня оставил? Ну, наверное, для того, чтобы вот я ходила, рассказывала, разговаривала, с молодежью разговаривала. У нас совершенно неправильно разговаривают с малыми. Абсолютно неправильно. Им не говорят как бы эту правду. И потом, опять же, сейчас такой вот пласт, ну, для размышления. Советский Союз распался не потому, что в Беловежской пуще три алкоголика

0: пришли к этому выводу, что нужно расписаться, им там какие-то плюшки за это дали. А потому что на кухне говорили одно, и дети это видели, а в телевизоре было совсем другое. И вот мне не очень нравится, и пусть это будут слова, ну, вы можете потом вырезать все это, но и пусть...
1: Не будем ничего вырезать.
0: И пусть слышат, называют, меня иногда называют Жириновский в юбке. Я говорю, ребята, я не такая умная, как он. Вот мне не хватает его ума, глубины его. Я такая поверхностная, что мне сейчас очень сильно напоминает эта картинка и суть на самом деле. Это разница большая, и люди видят это. И мне это, ну, для меня, я считаю, что мне всегда говорят, Татьяна, ну почему вы не идете в депутаты Государственной Думы? Я говорю, ну потому что у меня кусок хлеба, тот, который я могу. Вы можете помочь сейчас конкретно человеку. Я говорю, вы знаете, я считаю, что в этой жизни, как у Достоевского, что одна слезинка ребенка не может пролиться. Вот поэтому я одному человеку могу помочь, я помогу. А статусом всем все равно не поможешь.
1: Вы сказали, что нужно покаяться. Угу. А в чем мы, как народ, должны покаяться все вместе?
0: Вы используете ненормативную лексику?
1: Нет, у нас, ну, у нас действующее законодательство соблюдается в эфире, и мы федеральная радиостанция.
0: Умницы.
2: И как люди верующие стараемся не материться.
1: Или я думал, что в студии, или вообще.
0: Вообще.
1: Нет, я стараюсь вообще не ругаться.
0: Это вот дело. В этом. А сейчас я к мальчишкам приезжаю, например, и вижу у них шевроны с вот этими со всеми матами. Я говорю, сыночка, да ты к себе притягиваешь эту пулю. Убери. Какую, ну, что хочешь, это однозначно. В чем покаяться? Да, ну, я понимаю прекрасно, что возлюби ближнего, как себя самого, там, и все это такие понятия какие-то давние. А что у вас, не в чем каяться? У меня есть в чем каяться. Мне 60 лет, и я вот всегда говорю, если бы меня с детства водили в церковь, у меня была бы совершенно другая жизнь. И у меня, как Матрона Московская говорит, кстати, после эфира пойду к ней, она говорит, каждая овечка будет подвешена за свой хвостик. И поэтому у вас свой хвостик. У меня свой хвостяра. У другого свой хвостик. У Путина свой хвостик. Поэтому, а каяться всегда есть в чем.
2: А такой вопрос. Просто вы много общаетесь, то шли с молодежью, и у меня тоже были многие знакомые, которые сразу после освобождения работали в Херсонской области, и сказали, что, в принципе, ну, население было разное по взглядам. Кто-то приветствовал, кто-то, наверное, относился насторожно, кто-то враждебно. Я читал, вот на вас тоже было покушение, по-моему, в 22-м году. И не секрет, что помимо коренного населения Херсонской области, когда была амнистия бандеровцев, не все поехали на Запад, но кто-то поехали и там на юг, там тоже, в том числе, Херсонскую область.
1: Благоприятные климатические зоны.
2: Да, благоприятные климатические зоны. Вот на ваш взгляд, исходя из общения, то есть с населением, с молодежью, если вот как мы все надеемся, СУ закончится тем, что все земли Новороссии, Малороссии станут Россией, и действительно население будет там относиться тоже по-разному, потому что у кого-то там мобилизовали родственника там в СУ, он погиб. Вот как, на какой платформе нам там, соответственно, примириться и снова сделать этих людей русскими, когда все территории будут уже освобождены?
0: Ничего вы не сделаете.
2: Yeah.
0: Это нет, поколения нет. Беру конкретный пример. 19 октября 2022 года я поняла, еще, ну, уже наш министр образования и науки Херсонской области издает указ о том, что необходимо, хотя мы его так и не увидели, этот приказ, вернее. Я была ректором университета, все эвакуироваться. Эвакуация уже началась немножко раньше, там самостоятельно все. Если бы нам изначально, вот мне, как руководителю, сказали, пожалуйста, мы уезжаем насовсем. Нам же говорили как? Вы уезжаете на 2 недели. То есть, ну, людям нужно говорить правду. Сказать правду, что нам, у нас там все плохо. Вот плохо, поэтому делаем так. Но суть не в этом. И со мной я собрала людей, которым некуда было ехать. Которые не поехали ни в Краснодар, ни дальше в ПВР. А которые поехали в университете. У нас был Буревестник, спортивно-оздоровительный лагерь на берегу Черного моря. Мы поехали туда. Вот 97 человек. И была конкретная семья. Папа, мама и дочка. Дочка, которая кричала истерически, зачем мне ваша Россия? У меня все друзья в Польше. Я хочу в Польшу. Зачем вы меня сюда перевезли? Оставьте меня туда. Я там к тете Маше поеду, к Ваське, к Петьке, ко всем остальным. Буквально через месяц получилось, какие-то вот ребята приезжали, волонтеры, и получили, Татьяна, давайте в Москву повезем группу студентов. Студентов не было, я вот говорю: Ань, ну давай, вот молодых преподавателей собрали, молодых работников, и поедь с ними. Никуда я не поеду, что я там не видела, медведей с балалайками и пьяных русских на улицах, не хочу. Я говорю: Ань, давай поедь. Все, в общем, заставили мы ее поехать, поехали. В итоге она приезжает ровно через неделю, говорит: не хочу я ни в какую Америку, ни в какую Польшу. Я хочу в Москве учиться в университете. Она была, показали какой-то частный университет. Я говорю: так, хорошо. Потом было такое же в Казани. Она поехала в Казань, сказала: Москва отпадает, хочу в Казань. Потом во Владивосток была поездка, она первая. То есть она сама уже выстраивала. Она была вот этим ломом среди молодежи. Это надо ехать, это надо все. То есть вот этому молодому поколению нужно показывать Россию. Да, и сюда нужно вкладывать деньги. Показывать. Но вот я была в Сенеже. Не помню, как мероприятие называлось, мои два СВОшника попали, а я просто хвостиком поехала, была посетитель, у меня было написано на бейджике. Вот, и я посетитель и посмотрела, вот такие мероприятия проводить нельзя. Ну, это мое субъективное мнение. Вкладывание денег. Да, мне было в 60 лет очень интересно Дугина послушать. Было очень интересно всех вот этих еще а-ля Дугины. Вот, а девочка, которая из Новосибирска возле меня сидела, говорит: тетя, о чем он говорит? Ну, то есть, понятно, уровень средний было 25 лет. То есть это, ну, в общем, суть не в этом. То мы молодым надо показывать. Теперь пример взрослого. Буквально несколько, вот у меня в Геническе, я там ходила, такой очень плохо ходящий старичок с вот этими вот штучками этими, дверь открыта, и он стоит и говорит: не люблю москалив, ну, то есть не люблю русских. Москали это не люблю. А я говорю: а что они вам сделали? И ты бы не люблю. Я говорю: а чего вы меня должны любить, дед? Ну, и все, пятое. Я говорю: ну, вот хорошо, пенсию получаете? Получаете. Ну, какой-то был то ли опрос, то ли еще что-то, вот так мы с ним познакомились.
1: Пенсию российскую.
0: Ровный год, конечно. И паспорт он получил. Потому что пенсию иначе не получит. Перестали давать. Некоторый промежуток времени сразу давали всем без паспорта Российской Федерации. Тут назывались они путинские. 10 тысяч давали раз в месяц. Это вот как отче наш. Через год он мне говорит: Таня, иди сюда. Я смотрю, что у него асфальтированная дорога, и к нему заезд в эти ворота асфальтированный. Я говорю: дед, ничего себе. Он говорит: представляешь, так иди, я тебе еще что-то покажу. У него вход в саму хибару его, вот сбоку, и туда заасфальтировано. Я говорю: это что такое? Он говорит: представляешь, пацанва, я говорю, асфальтировала дорогу. Приходят и говорят: дед, мы смотрим, что ты плохо ходишь, давай мы тебя вот тут заасфальтируем. А потом еще и туда дорожку заасфальтировали. Я говорю: ну ты хоть чекушку дал? Он говорит: не взяли? Я говорю: как, кто-то плохо давал. Я говорю: ну и как твое мнение? Не люблю москалив, но поважаю. Понимаете? А это вот взрослые. Вот я вам дала такой спектр. Вот такие вот маленькие. Вы же поймите. Ну и взрослые. То есть мы своими действиями должны показать. И вот, а почему я вам это говорю? Потому что люди, вот, пересічні громадяни, то есть это самые обыкновенные люди, которые, вот берем конкретно Геническое, где Андрюша был. Это Арабатская стрелка и Геническое, это море, Азовское море. Туда приезжают отдыхающие. И у людей все их домики, они заторены на отдыхающих. Вот они сделали вот такие, вот там разные условия, разные. Вот они что-то вложили. И вот у них был мир. Вот они работали май, июнь, июль, август, сентябрь. И потом они сидели 5 месяцев проработали, а 7 месяцев они отдыхали. И вот у них получается, мы пришли, и мы разрушили их мир. Как они будут к нам относиться? Мы им показали, что мы вам даем вот это. Вот если это ваша собственность, вы можете сейчас, люди за год это поняли, что они подтвердили свою собственность, они получили дальше, они теперь красиво, у нас, извините, пожалуйста, я тоже живу на Арабатской стрелке, в пансионате, который когда-то там был, и я плачу арендную плату. То есть человеку, который подтвердил свое вот это вот ему, я понимаю прекрасно, что разных, кто-то есть подтвердил, кто не подтвердил, кто это соседское здание мне сказали присмотреть. Но сейчас это все оформляется, это все будет. То есть люди как-то начинают существовать. Берем конкретное, у меня есть, вот я в Херсоне, я когда приезжаю, привожу марьяновские сыры. У нас вот эти вот козочки. У мужика был бизнес. Он делал, у него ферма небольшая, там 100 козочек, и он делал эти сыры. Очень вкусные сыры. И он не мог уехать не потому, что он очень любит Россию, а потому, что он очень любит коз. Он тупо остался. Ну, давайте правде в глаза смотреть. Я понимаю прекрасно, что это не очень многим понравится, но из песни слов не выбросишь. Когда он начал это все делать, он понял, что ему здесь лучше живется, чем в Украине. Потому что какой-то налог другой, потому что какой-то малый бизнес. Сейчас у него, он говорит, я никуда не поеду. Когда я увидела, сколько кусочек сыра его стоит в Симферополе, то это мало, это хороший бизнес. И он себе сидит спокойно, этим и занимается. То есть мы принудить человека к любви невозможно. То есть я вам уже нарисовала спектр, что можно сделать и как можно заставить. Когда в 2022 году я была безработная, и я общалась, меня спрашивали, Татьяна Юрьевна, мы же пришли навсегда, вот что нужно делать? Я тогда говорила, нужно ломать через колено. Мне говорили, что мы так не сможем работать. Нам нужно только вот любовью и лаской и все остальное. Ну, в итоге мы ушли из Херсона. Любовью и лаской.
1: И в том числе это произошло вот из-за мягкого какого-то отношения?
0: Я считаю, да.
1: Я считаю, объясните, это интересно.
0: Потом, вот когда мы же понимаете как? Нам же еще по большому счету не все объясняют и не все рассказывают.
1: Ну, конечно.
0: У меня моя субъективная, я не очень люблю Медведчука как политика. Я считаю, что очень большие розовые очки были у правителя, ну, у верхушки Российской Федерации, может быть, даже и у Путина, хотя он такой провидец, он очень в этом плане умный и видящий. Что ему рассказывали, что вот нас все, Россиев, будут встречать с этими самыми, с хлебом, солью и с низкими поклонами и реверансами.
2: В реалиях 2014 года, возможно было бы, да?
0: Вообще, я тоже посмотрю по поводу 2014 года. И, ну, потом расскажу. И получается, что, когда мне сейчас говорят, что надо было это все делать в 2014 году, это у нас бы в 2014 году ничего не получилось. И когда вот наши были уже в Гостомеле, вот они зашли, вот прямо уже возле Киева, уже Киево-Печерская лавра, была видна. А потом вдруг раз и отошли. И только сейчас же Путин в каком-то интервью сказал, что была договоренность о том, что мы уходим, оттягиваем, уходим от Киева. Никакие там, когда начинают рассказывать о том, что вот там логистики не хватает и всего не хватает. Да успокойтесь в Абугараде. Все бы хватило и все было бы так. Это какие-то вот подковерные игрища. И потом, но ВСУшники должны были полностью освободить Донецк. Они же этого не сделали. ДНР, да. Они же этого не сделали, а договоренность такая была. Россия всю жизнь, матушка, была, она недоверчивая. Просто она поступает так, как бы она сама поступала. Понимаете? Вот если я для себя, я прекрасно понимаю, что я чужого не возьму. Вот даже будет ТРЦ там разбитый, будет валяться, я очень люблю сумки, будет валяться, это не мое, я его не возьму. Я к этому пришла не сразу. Это тоже во мне были всякие вот эти вот переломные моменты. Каждый должен решить для себя, что для него считается. Вот когда-то мальчишка мне, ну я с обществом знания рассказываю с малыми, встречаюсь. И мне школьник один говорит, из Башкирии. Он негенический был. Родители из Башкирии приехали помогать нам. И я говорю, ну что такое для вас ценности? Вам каждый раз, вам утюга рассказывают, традиционные ценности. Что они для вас? Вот объясните мне. А он поворачивает, ручку поднимает и говорит, а у каждого ценности свои. Я говорю, как такое возможно? Он говорит, ну как? Вот для вас, например, вы любите помидоры, а я не люблю. То есть они для вас ценные, а для меня они не ценные. Я смеюсь, я говорю, бесценные. Я говорю, нет, вы что-то путаете. Абсолютно ценным должно быть что? Бог. А мы так говорят о том, что это... Ну, вообще-то я как бы очень люблю Путина. Это было всю жизнь. Вот когда его Ельцин только показал, я сказала, что ну да, это то, что нам надо. К сожалению, было не нам. Потому что у нас что Кравчук, что Кучма, что потом Ющенко, Янукович, и дальше вот деградация в Украине. Украине просто не повезло. Хотя у Украины ментальность такая. Всегда вот это вот на украинской мове «педлобузництво». Вот это вот. А другая присказка. Буду медленно говорить, чтобы вам было понятно. «У сусіда теля сдохло. Воно так нічого, а на душі приємно». вот эти вот два аспекта, ну, это вот как бы вся эта вот эта вот ассоциация, ну, описывает все, что по большому счету происходило и происходит на сегодняшний день. Поэтому многого мы ничего не знаем. Нужно ли это нам? Не знаю. Плохо ли работает МИД? Там вот я на многие каналы и военных. У каждого же субъективная точка зрения. Один человек идет одно и то же историческое событие, один его описывает со своей колокольни, другой его описывает с третьей колокольни. И только через годы или там поколения целые мы там узнаем какую-то правду и все остальное. Нужно быть честным перед собой в первую очередь. И честным, вот пишут там обо мне всякие гадости, ну, всякое же бывает. Ну, и все смеются. Вот кто меня знает, все смеются. Последняя фишка была, что, о, Томилина вручает какую-то грамоту девочке там. Посмотрите, стоит вся в рыжье. Я золото вообще уже не ношу от слова совсем, ну, лет 20. Mm-hmm. То есть это, ну, написано, так и написано.
1: Вы упомянули уже, и мы тоже говорили, 14-22 год – это два таких переломных моментов. Я вообще люблю людям из Новороссии или людям, связанным с СВО, задавать этот вопрос. Вы помните, вот, что у вас изменилось и как вы встретили тревожные события 2014 года? И как вы встретили 2022 год?
0: Конечно.
1: И можете ли вы себя сравнить в 2014 году и в 2022? Потому что даже вот взирая на свое прошлое и понимая, как человек меняется, вот смотришь на все и думаешь, ну вот как же все изменилось, как мы изменились все? Ваш 14-й и ваш 22-й.
0: Мой 14-й год, 3 января 14-го года, нет, это 15-го года. В 14-м году, когда все это произошло, все это началось, у меня мой ученик, президент лицея был в Херсоне, он стал при Януковиче, он стал главой студенчества Киевской области, Артем. Вот он мне звонит и говорит: Татьяна Юрьевна, ну, надо возглавить это шествие, потому что Киево-Могилянка выходит на протесты, я должен как бы президенту помочь. Я говорю: ну хорошо, давай, выходи, только я тебя очень прошу, аккуратненько там, чтобы все-таки не было никаких всяких. А я говорю, потому что нацики способны на все. Да, конечно, конечно. Вот он мне звонит в 11:30 и говорит: тут какое-то кино будет снимать. Я говорю: так, с этого места поподробнее. Ну, в общем, к нам подошли и сказали: ребята, валите отсюда. Нам тут, вы тут нам не нужны. И вот потом на следующее утро вони ждіти, їх побили, і все остальное, це було начало 14, вот этого всего. І потом, когда долго искали, я там тоже месседж какой-то высветила, что покажите хоть одного студента, которого побили. Да, они нашли студента Киево-Могилянской академии, который, Киево-Могилянская, которая учился заочно, ему было 42 года. То есть это был сценарий, прописан, это все понятное дело. Я, другой мой ученик, который в МВД, в академии МВД в Киеве, он говорит: мы стоим, у нас нет патронов. Ну, Сережка меня мама называет, он говорит: ма, если бы нам сейчас дали патронов, мы бы сейчас бронзбойтами, просто бы их все вот эти вот, не было команды. И о том, что говорят сейчас, что вот Янукович, Путин ему там не разрешал, все остальное, для меня Виктор Федорович Янукович трус. В мужчине качество трусость – это самое страшное.
2: Ну да, кстати, я даже вас дополню, потому что, например, он и заигрывал тоже с нациками. У меня есть хороший приятель, он в Одессе возглавлял местный антимайдан, кто на улице гонял как раз правосеков. Он говорит, что вот пророссийскую антимайданную улицу разнес именно Янукович, то есть нас типа как раз вот там разогнали именно, и поэтому за Януковича никто, кроме тетушек, и не вышел, потому что он сам, этот же антимайдан, боясь вот тоже антироссийское настроение.
0: Это опять же субъективное мнение вашего визави, который такую информацию выдал. Я была уверена вот до последнего, когда шла трансляция прямая, что Янек сейчас вызовет те же, даст ФАС команду, и все это разлетится вообще в дребезги. Человек побоялся чего? Своей шкуры. Я тогда сказала, что я лично с Виктором Федоровичем знакома, потому что я была выпускающим режиссером, там некоторые позиции были. Вот, и он запомнил мою, как меня зовут и как моя фамилия. Вот, и я для меня этот человек, это трус, это трусость. И я тогда сказала, что лучше бы он погиб, тогда бы он, мы бы его канонизировали, и он бы был как бы человеком, который во имя свободы погибает от националистов. Вот это вот как бы такой вот вихрь исторических событий. И вот в 2014 году для меня было просто... Я была даже не в шоке, я не приняла эту информацию. Ну, вы поймите, я всю жизнь проводила 9 мая, я всю жизнь проводила, мне всю жизнь была Георгиевская лента. Все вот эти вот по Херсону, никто ко мне, меня тронуть за Георгиевскую ленту не смог, потому что знали, что я, ну, обычно, если я такой характер, сережки с меня снимают, я говорю, с ушами. То есть, если бы руку протянул, я говорю, я руку сейчас от тебя поломаю. Кто тянется к Георгиевской ленте. А потом, когда уже мне сделали замечание, что дети знали прекрасно, что под пиджаком у меня Георгиевская лента. Потом, когда начали жаловаться, что под пиджаком у меня Георгиевская лента, я в руках стала носить дедушкин орден Красной Звезды. То есть изначально я никогда, вот если сейчас там как кого-то из политиков, которые у нас в Новороссии могут обвинить в том, что он ходил там с украинским флагом там, или еще что-то, я никогда на себе эту желто-блакитную символику не носила. Почему? Потому что когда в 91-м году в здание Верховного Совета Украинской Советской Социалистической Республики внесли желто-блакитный флаг, я посмотрела на маму и сказала, мы идем другим чужим, не тем путем. Почему? Потому что меня с детства воспитывали, у меня мой двоюродный дед, мамин дядя, Башмаков Иван Иванович, он Бендеру гонял до 48-го года. А потом то, что вы говорили после... Ну, вы же поймите, мы только сейчас понимаем, что за Бендеру была жена Хрущева. Что она была просто такая очень... Это же надо быть такой умной, чтобы быть такой дурой. Как-то все это она показывала, и все замечательно. Но именно после его вот этой вот... как это называется... Когда он их всех освободил.
2: Амнистия, да.
0: Вот после амнистии они очень большое количество к нам приехали.
2: Причем
0: целые районы в Береславе были.
2: Причем там даже была амнистия, даже без люстрации. Все они просто приехали, немногие занимали там посты там, директоров колхозов. Там, и, в принципе...
0: Ну, про директоров колхозов я вам не могу ответить.
2: На западной имеется в виду, да.
0: На западной может быть. Да. А вот то, что происходило уже после того, как Ющенко пришел, а потом, когда пришел этот самый Порошенко, вот на всю... на левый берег, всех стали, все, во-первых, УПЦ, все к нам приехали, западные батюшки, хотя была Украинская Православная Церковь, но они все были из Западной Украины. Потом подтянулись все главы администраций, вот они все были западные украинцы. И все это у меня, так я смеюсь, я говорю, филологическое ухо. Никогда русский по Херсон не разговаривал на украинском языке. А это сплошной украинский язык. Еще с львовским акцентом, такой чемный. Вот такие тетя, куарки, такой акцент был. И это все очень, очень серьезно. А потом, когда я приехала, я поступила в Академию управления при президенте Украины, в докторантуру. И когда я начала в метро ездить, я увидела, я поняла, что извините, пожалуйста, ведь коренные киевляне, которые сели за такси, они все же русскоговорящие. То есть Киев – столица Украинской Советской Социалистической Республики, а потом столица независимой Украины, никогда не говорил на украинском языке. Это вот последние 10, ну, сейчас уже больше, это последняя тенденция вот этой вот, вот этой вот всего. Потому что Киево-Могилянская академия. На каком основании Американская академия начала называться Киево-Могилянская академия? На Киево-Могилянской академии не имела никакого отношения.
1: Это обратимые процессы. Потому
0: конечно,
1: что вот...
0: Конечно.
1: Мне доводилось оказываться где-то вот, ну, еще совсем, что называется, камни не остыли, но, что называется, вернувшиеся, да, возвращенные территории. Но я скажу честно, я родился в 89-м году. Я коренной москвич. Для меня бывшая Украина долгое время была другим государством. На полном серьезе.
0: Конечно.
1: То есть я так вырос в этом. Я понимаю, что это все мы один народ, одна культура, одна цивилизация, но меня не спрашивали, когда делили мою страну, в которой я прожил только 2 года своей жизни к этому моменту. И вырос, и для меня всегда Украина была другой страной, чужой. Первый раз я там оказался на Украине уже, когда Украины не было. Я уже оказался на территории Донецкой Народной Республики сначала в 2014 году, а потом уже в 2022. И самый главный всегда лично для меня был вопрос, а мы вообще одни сейчас или нет? Это возобновимо? Мы срастим эти разорванные связи, потому что я понимаю, что с той стороны против меня сейчас воюет такой же Андрей из откуда-нибудь там, из Западной Украины или неважно откуда, для которого то же самое. Россия – это другая страна.
2: Мне дополнен вопрос Андрея, потому что я, допустим, нередко до 2014 года ездил тоже в Киев, у меня там были друзья, знакомые. И вот прям за несколько лет какой случился перерыв сознания. То есть у меня были подруги коренные киевлянки, они говорили на русском языке. У них была у многих мечта выйти замуж там за москаля.
0: Скорее в Москву.
2: Скорее в Москву. Были знакомые даже фанаты киевского «Динамо», которые потом пошли в правый сектор, которые общались там, ну, с футбольными фанатами Москвы. И даже я находил фотографию, вот один там из укртеррористов, укронацистов Чили, который возглавляет Кракен, он в 2010 году в московском метро ездил шарфом, да, Кракен запрещенный в России, ездил шарфом, где было написано «Слава России». То есть ощущал себя, будучи в Харькове, русским человеком. И вот 2014 год, и 2-3 года мои знакомые киевлянки все от меня отписались, потому что я там топил за Новороссию. Уже все фото в вышиванках, уже все посты не на русском, а на мове. А все вот эти вот товарищи с Юго-Восточной Украины, там футбольные фанаты, которые считались до 2014 года даже русскими, дружили с нашими фанатами, они все гурьбой пошли вот в эти будущие укронацистские там добробаты НАТО. То есть за несколько лет вот настолько обработали просто, что по щелчку у них вот русофилии, они повернулись в такую типа русофобию. И можно ли нам тоже как-то вот откатить? Западные политтехнологии сумели же их так обработать прям достаточно?
0: Красивая фраза. Во-первых, Андрюша, я вам хочу... 99%, что там против Андрея из Москвы воюет не Андрей украинец, а воюет Андре.
1: Ну, Андре там тоже хватает из французов.
0: Просто, всяких, да. Потому что то, что сейчас происходит, ведь сейчас вот этих всех горбатых, которые ТЦКшники забирают, они же не то, что они не доходят, и они вообще не понимают, для чего это сделано. Идет уничтожение украинских мужчин вообще априори. Для чего это надо, не понимаю. Ну, я же тоже как бы не политик. То, что касается обработания, во-первых, человек – это такое существо, которое всегда... Там, где ему лучше, как у Салтыкова-Щедрина. Карась ищет там, где ему лучше. Любой человек ищет там, где ему выгодно. К сожалению, я исключение из правил. То есть у меня есть моя позиция, и мне абсолютно плевать. Когда я осталась без работы и без, как бы, с каким-то билетом, да, даже не с желтым, вот, что меня не взяли ни даже учителем просто в школу, я была персона нон грата объявлена, что меня кто возьмет в школу работать учителем, меня уволят директора. Никого не интересовало, как я буду жить и все остальное. Меня даже это не смущало. Я маме тогда говорила, я уже была в церковь, ходила, говорю, ой, Господи, как Бог управит. Мама всегда мне, Царство Небесное, говорила, ты какой-то бегемот, толстошкурый. На тебя, я говорю, ну так и слава Богу, что Бог меня такой создал. Я не буду уходить. И когда орали, если тихонечко разговаривали в 22-м году, летом я ехала в тралике, и кто-то там шептался, что зачем, кто их звал, чего они пришли сюда, вот их что, сюда звали. Я вот просто встала, развернулась и сказала, вы знаете, я их звала. Вот наконец-то Россия пришла. Потому что с 2015 года, когда все мои соседи говорили, Тань, может тебе билет купить? Ко мне очень хорошо относились соседи. Потому что я такая, раздай беда. Все, что у меня есть, все ест мой подъезд. А я говорю, ребята, учите матчасть. Россия – это здесь. Херсон всегда был русским городом. Россия сюда придет. Вот ты не дождешься, или дождусь. Поэтому когда-то, вот первое, как только я ректором стала, у меня девочка, сестричка моего лицеиста, Танечка Брыкова, она интервью у меня брала. Я сказала, ты знаешь, Тань, надо сейчас только еще паспорт получить, и можно умирать спокойно. У меня будет русский паспорт, и мне как бы... И это были не пафосные абсолютно слова. Поэтому то, что происходило тогда... Ведь вспомните 2014 год, когда они там побили студента. Вони ж діти. С этого началось. Да, а да. В 2004 вспомните. 2004 год. Океан Эльзы. Известный в России, тут ему во всех ложкомойнях, утюгах он пел. Что они сделали? Они же просто приглашали на концерт. И люди пошли концерт «Океан Эльзы» послушать на шару. Ну, шара ж объема не имеет. И потом вот в это вот ВКонтакте, кстати, ВКонтакте и в Одноклассники звали их туда. А это контакты Одноклассники, чьи телеграммы тогда, я так понимаю, еще не было.
2: Не было, да? Не
0: чья
2: было.
0: Это система? Мессенджер, или как это называется?
2: Соцсети.
0: Социальные сети. Чьи?
1: Ну, как бы наши.
0: Ну, как бы ваш. И как бы наш.
2: Да, тогда ВКонтакте был mail.ru, как раз, по-моему, владельца. Ну, да.
0: И получается очень интересная фишка этого мальчика, которого я встретила. Меня же тоже, когда я Руцву начала открывать уже, будучи, когда меня выперли из академии, ну, то, что написали письмо депутат Верховной Рады о том, что Ющенко у вас в академии, в докторнатуре учится сепаратюга, самое главное, как она может вообще учиться, и вообще ее нужно, я написала заявление, чтобы ректора не подводить, я говорю, до свидания, гуси. И вот когда все это было, я осталась, девочка уехала, моя студентка, рожать, моя лицеистка, рожать в Одессу, в Америку, а я осталась поддержать ее вот этот вот такое вот ее и ходила на ивенты. И вот на одном из ивентов я увидела этого Ноема. Вот это 1.20 метра в прыжке. Да, да. А он, когда я зарегистрировалась от этой фирмы...
1: Мустафа.
0: Да. Он когда увидел фамилию Томилина...
1: Экстремист, не экстремист на стране.
0: Он быстренько убежал.
2: Зовем экстремистом.
1: Да.
0: И он быстренько убежал. А я совершенно случайно села в лифт. И он со мной в лифт. Я к нему подошла, а он ниже меня ростом. Я подхожу, я говорю, тебя задавить сейчас или потом? На Кавку ты звал. Дозвал, говорю, кофе не, Кавка, говорю, не захлебнулся. Он тогда, ой, я говорю, значит, почему ты вы объявлены, что ивент проходит под твоим, ты будешь модератором, почему ты уходишь? Меня испугался. Так извини, пожалуйста, я тебя и в лифте сейчас, я говорю, задавлю, вас в тюрьму посадят. Вот это все, что как бы он сказал. Поэтому сможем ли мы все переделать? Советское воспитание мне говорит о том, что сможем. Смотрите, что делал Сорос. У нас идет развитие, и вот у нас учебное заведение с моим другом, с Мишуковым в Херсоне было. Мы развиваем лучшее. Мы в детях, мы растим лучших. Если ты шаришь в математике, мы тебе всех преподавателям даем, мы тебе говорим о том, что вот лучшее, так было всегда. И в России в том числе. Ломоносов пешкадрало шел до Москвы только для того, чтобы стать вот тем, кем он стал. А у Сороса иначе. Сорос что делает? Он как тот змей. Тот в Киеве говорил, что надо тебе яблочко дать пожрать Адаму. А Сорос не так. Сорос подходит к человеку, который серенький, и говорит, ты видишь вон тот, а он не лучше тебя. Ты такой же. Даже в некоторых местах лучше. А просто у него папа, у нее мама депутат, а у него деньги есть. А вот ты вот такой вот ущерб, надо сделать вот это. Вот давай, поехала. И все, и все поехали у нас в Америку, и все только вот это вот все начали делать. А то, что отписались, ну, первое, из-за того, что я уверена, что 50% того, что быстренько отписались, боятся. Просто тупо боятся. Позачищали все телефоны, по все. Меня спасло то, что как только пришли наши, я сразу же поменяла все симки. Вот как только начали продавать симки у нас на площади Свободы, я купила себе и маме новые симки, вставила в телефон, и ко мне никто не мог дозвониться из хохлов. И все вот эти вот угрозы, я там человек, господи, зачем оно мне надо? Мне оно 300 лет, не угрожайте кому хотите.
1: Ну, кстати, это действительно очень мудрая и правильная позиция. Да. Те, кто так поступили, в меньшей степени подвергались различным информационно-психологическим атакам. Татьяна Юрьевна, нам с Романом было очень радостно и приятно увидеть, когда герб вернувшейся Херсонской области не стал гербом каким-то новеньким, а вернулся именно тот герб, который с гордостью носили эти земли еще в царской России. Угу. Расскажите, пожалуйста, про этот символ, потому что из всех гербов, вернувшихся пока территорий, лично мне он ближе всего.
0: Мне он не ближе всего, потому что есть еще древнее герб, и мне он, ну, как бы краше. По-моему, хотя мы сейчас немножко его подшаманили, мы убрали вот эти дубовые веточки, там... Изначально вы поймите, что если вы в 22-м году были, вот в 22-м году в марте я встречалась с людьми, которые еще находились в этом нашем Херсонском Белом доме, и люди, там кто как-то пытался отработать, кто-то там что-то сделал. Вы понимаете, у меня было такое ощущение, что плана всего этого не существовало, что это было просто желание ВВП. И вот это желание, ну, как-то, как я, мы с ним очень в этом плане близки, я всегда мне говорю, я этого хочу. А мне говорят, ну как это что-то? Я говорю, мне нет, вот хочу, и значит, это, ну, так и будет. Вот у меня было такое ощущение, потому что то, что я увидела, не было ни конкретных персоналей. Все это было прислано командой из Калининграда. Очень-очень классная. Очень классная. Мне очень, как я называла, цесаревич Елисей. Елисеев приехал из Калининграда со своими юристами. С ними было очень легко работать. С нашей стороны, вот то, что я... Как, люди отказались, естественно, потому что люди как бы боялись. Вот как я зашла в университет. В университет я в 83-м или 84-м, по-моему, в 83-м году поступила в институт имени Крупской, педагогический, и вылетела оттуда в 2015 году. Со мной не продлили контракт. То есть вся моя жизнь, я только один год училась не в школе, вот вся моя жизнь в этих стенах. Я пришла туда без никого. Я пришла туда одна со своим соседом. Сказала: Максюша, пойдешь со мной, друг морду будут бить. Ну, хотя бы я сама не отобьюсь, ну, я... как Путин говорит, если будет драка, первый бей. Я говорю, первый ударю, конечно, не вопрос. Останусь ли я там выше? Он говорит, хорошо, Татьяна Юрьевна, буду стоять за спиной. И вот мы пришли, половина персонажей кинулись обнимать, целовать, и половина пошли за мной. А половина, все, они боялись в глаза смотреть, они быстренько уходили, и все, и пятое, и десятое. Вот точно так же, когда начали смотреть, ну что увидели? Вот Кирилл Стремоусов предложил вот этот герб. А есть краши. Он, да, он исторический. Но мы уже как бы оставили, хотя сейчас все еще возможно поменять. У нас это тяжелый кусок вопрос. Мы еще не оформили юридически все необходимые нам документы для того, чтобы это было как бы...
1: Официально.
0: Ну, там очень большие требования, и нам не утвердили.
1: А какой герб, ни флаг. Вот у нас остается буквально 2 минуты, какой герб еще более древний, расскажите про него.
0: Ну, там просто такой же герб, просто там было немножко изменение. Мне он нравится, он когда другие цвета. Меня сейчас Кондрат обнимает от сине-желтого сочетания, не могу с собой пока еще.
1: Понятно.
0: И там есть такие вот эти вот сочетания, поэтому... А там нет синего-желтого этого стечения, обстоятельств, и получается такой цвет, там, по-моему, бордовый, ну, немножко краше. И вместо синего зеленый. Ну, суть от этого не меняется. Да, у нас исторический герб, это правда.
1: И это здорово. Да. Это очень здорово. Радостно, потому что мы с Романом абсолютно точно, как авторы программы «Консерватники», считаем, что через все события последних лет Россия возвращается сама к себе.
0: Конечно.
1: Мы все России, мы все возвращаемся сами к себе. Вы вернулись домой, но и нам тоже, хотя мы в Москве, тоже надо бы вернуться домой. Кто-то уже вернулся, а кто-то еще нет. И вот такие симптомы, такие гербы, такие процессы, часто вот идущие снизу, они внушают сдержанный оптимизм, как мы любим говорить. Татьяна Юрьевна, у нас остается минута в конце нашего разговора, который, конечно, пролетел. Вы замечательный собеседник, вас можно слушать сколько угодно. Скажите самое важное и главное. Вот Радио России – это радиостанция с самым большим покрытием в нашей стране. Нас слышно буквально везде. Там, где никого не слышно, слышно, где пустые нас. Дороги и только медведи, Радио России ловит. Вот огромной стране от Херсона до Дальнего Востока, до Владивостока. Скажите что-то самое важное.
0: Я уверена, что Россия – это последний оплот Иисуса Христа. Это однозначно. И если мы в себе найдем силы, опять же, возвращаюсь к покаяться, описать просто в себе все плохое и все хорошее, и понять, что для того, чтобы быть с Богом, нужно делать только хорошее. Россия и была, Россия есть, и Россия будет. Даже если что-то происходит, и что-то пацанва у нас ложится штабелями просто, все будет хорошо. Божья Матерь нас не оставит.
1: Благодарим вас.
2: Спасибо большое.
1: Татьяна Томилина, председатель Херсонской областной думы, была с нами. И с вами, дорогие друзья, это программа «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев.
2: До новых встреч.
1: Берегите себя, любите Россию.
2: Верьте в Бога.

0: консерватники.
1: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: Радио России.
6: Самый добрый друг из детства возвращается.
7: Обратный отсчет.
6: Новое путешествие.
8: Это обратная сторона Луны.
9: Найдем моего папу.
6: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино. Категория 0+.
10: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал Зарядье, Москва. 6+».
11: Премьера на телеканале «Россия».
12: Должность, фамилия, звание?
13: Майор Нестеров.
12: Наслышан.
14: Была ограблена машина инкассаторов. Уверен, к вечеру поймаешь.
15: И стрелять? Нужно взять ее живым.
11: Майора полиции Нестерову недаром за глаза называют овчаркой.
13: Главное, чтобы уважали и хвосты прижимали, когда требуется.
11: Захватывающий детектив. «Овчарка». Новые серии. С понедельника в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны сообщила об ударе по логистическому центру Пирогово под Киевом. Кремль считает, что Киев получает адекватный ответ на свои удары по мирным секторам экономики России. Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. Посольство России ждет данные, находились ли россияне на борту затонувшего у Кипра парома. И теперь подробнее. Российские войска поразили в Киевской области транспортно-логистический центр Пирогово, на территории которого организовано хранение и распределение грузов двойного назначения, в том числе комплектующих для БПЛА большой и средней дальности. Об этом сообщили в Минобороны. Уточняется, что удары нанесены беспилотниками. Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что за сутки вооруженные силы нанесли удары по месту запуска ракет «Фламинго» объектам топливно-энергетической инфраструктуры, а также логистическим центрам. Центром на Украине. В Рио губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил об ударе ВСУ по областному центру. Есть пострадавшие, а также возгорание. Информация уточняется, добавил Шуваев. Воздушная тревога, объявленная в столице Украины в восьмой раз за сутки, отменена спустя 50 минут. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Сообщалось также о взрывах в городе. Воздушная тревога продолжает действовать в 9 областях Украины, сообщает ТАСС. Встреча Владимира Путина и Зеленского возможна только для фиксации договоренности. А договоренности – это сложный процесс. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Также, по его словам, Россия сохраняет открытость для переговоров по Украине не в Турции. Но предпосылок для этого Кремль пока не видит. Киев получает и будет получать адекватный ответ на свои удары по мирным секторам экономики России. Об этом в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести» рассказал представитель Кремля Песков.
2: Мы продвигаемся по всем линиям фронтов. Продвижение очевидно, и динамика абсолютно позитивная для нас. Киевский режим неминуемо идет к поражению. Каждый день приближает это поражение. В Киеве это прекрасно понимаем. Не имея возможности воспрепятствовать этому, даже имея за собой помощь стран НАТО, киевский режим пускается на террористические действия в отношении мирной инфраструктуры, в отношении мирных секторов экономики и так далее и тому подобное. На это он получает ответ. Причина и следствие здесь абсолютно неоспоримы.
1: Также Песков заявил, что влияние контактов российских и американских спецслужб на урегулирование конфликта на Украине будет зависеть от того, какие предложения будут сделаны. Посольство России в Никосии пока не получило от местных властей информацию, были ли россияне среди пассажиров затонувшего у Кипра парома. Об этом заявили РИА Новости в российской дипмиссии. Паром, на борту которого были 259 пассажиров и 8 членов экипажа, перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирне Турецкой республики Северный Кипр. Число жертв крушения парома у берегов Кипра достигло 8. Спасены 237 пассажиров. Спасатели ищут еще 17 человек. Ранее сообщалось о 7 погибших и поиске 23 пассажиров судна. Власти проверяют версию о возможном столкновении парома с неустановленным объектом, заявил министр транспорта. По его словам, причину крушения установят после анализа данных с черных ящиков. И по последней информации, по делу о ЧП с катамараном у Кипра задержаны 8 человек, в том числе капитан судна. Ранее сообщалось, что на борту было как раз 8 членов экипажа. Пассажиры свидетельствовали, что экипаж с капитаном первыми покинули тонущее судно. Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. Президент указал, что угольная промышленность России переживает сложный период, хотя и по-прежнему занимает ведущие позиции на мировом рынке.
3: Уголь, кокс, железная руда, другие полезные ископаемые, которыми природа так щедро одарила Россию, и сегодня остаются одной из основ национальной экономики. Наша страна занимает второе место в мире по запасам угля, третье по его экспорту, шестое в добыче. И несмотря на сложный период, который переживает сейчас угольная отрасль, Россия по-прежнему занимает ведущие позиции на мировом рынке. Потребности в коксующемся и энергетическом угле внутри страны также полностью обеспечены. В прошлом году предприятия отрасли сохранили объем добычи на уровне 440 миллионов тонн. Продолжают повышать производительность труда. За 5 последних лет она увеличилась на 18%.
1: Также глава государства отметил вклад угольной отрасли в укрепление суверенитета и оборонной мощности страны. В Анапе произошел природный пожар, ограничено движение по федеральной трассе. Об этом сообщила мэр города Светлана Маслова. Спасатели ликвидируют пожар на плавнях в районе Чембурки, написала она в мессенджере Макс. По словам градоначальника, площадь возгорания составляет около 10 гектаров. К тушению привлечены 17 человек, используются 4 единицы техники. Маслова добавила, что для обеспечения безопасности временно перекрыто движение на участке федеральной трассы от дорожного кольца на Чембурке до развязки возле станицы Анапской. Минтранс собирается узаконить овербукинг, заявил РИА Новости глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, изменения в воздушный кодекс разрабатывают вместе с общественностью и ведомствами, которые контролируют соблюдение прав потребителей. Окончательные решения будут принимать по итогам обсуждения с учетом мнений всех заинтересованных сторон. Как отметил Никитин, важно, чтобы пассажиры с введением овербукинга получили не ограничения, а еще больше возможностей для планирования поездок. Разрешить овербукинг планируется только на направлениях с большой частотой рейсов. Никитин добавил, что нужно законодательно закрепить за перевозчиком требование предоставлять компенсацию пассажирам, которые купили лишние билеты и не смогли улететь. Это может быть как денежная выплата, так и место на альтернативном борту.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи шестого тура. И в эти минуты «Спартак» принимает на своем поле «Оренбург». Счет пока что 1-0 в пользу «Оренбурга». Единственный мяч на 66-й минуте забил Руслан Куль. Но, возможно, сейчас в ворота оренбуржцев будет назначено пенальти. Рефери на данный момент просматривают ВАР, была ли игра рукой в одном из эпизодов в штрафной площади «Оренбурга». Московская «Родина» сегодня проиграла калининградской «Балтике» в домашнем матче. Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу гостей. Мячи забили Айман Мурид, Чинонса Афор и Максим Петров. Главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев из-за дисквалификации во время матча находился на трибуне. В первой лиге сегодня проходят матчи 9-го тура. И к этой минуте завершены уже две встречи. Московская «Торпеда» в гостях переиграла СКА «Хабаровск» со счетом 2-0. Енисей и Шинник голов не забили, 0-0. В эти минуты Сочи принимает Челябинск. Здесь только начался второй тайм. Пока что ничья 0-0, но еще в одном матче Нижний Новгород сыграет с ульяновской «Волгой». Российская сборная в составе Егора Громадского, Петра Борщева и Андрея Боброва завоевала золото в командном зачете на чемпионате мира по современному пятиборью в Китае. В личном первенстве Громадский стал серебряным призером. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Понедельник, 31 августа. В Ярославле ожидается 19-21 градус, небольшой дождь. В Туле 21-23 градуса, без осадков. В Воронеже плюс 24, плюс 26 будет сухо. В Ростове-на-Дону 25-27 градусов, без осадков. В Волгограде от 25 до 27 градусов тепла. В Краснодаре 27-29 градусов. В Сочи плюс 25, плюс 27, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди, местами с грозой, 19-21 градус. В Москве ночью местами дождь, 14-16 градусов, днем без осадков, 22-24. Сейчас в столице плюс 18.

0: Радио ДОК.
1: Сегодня мы не будем гоняться за конкретным злодеем или разбирать конкретный заговор. Это уже сделали за нас исследователи, на работы которых мы ссылаемся. Давайте сегодня проследим, как в демократических государствах послевоенной Европы возникла и, главное, десятилетиями развивалась структура тайной политической войны в формате stay behind, то есть под прикрытием. Как ее придумали англо-американские институты и какие договоренности проходили через натовские комитеты.
2: 69-й год. Взрыв на Пьяцца Фонтана в Милане. 17 человек погибли, 88 ранены.
3: В 71-м в Турции, после военного переворота, теневая армия разворачивает внутренний террор и убивает сотни людей.
4: 77-й год. Центр Мадрида. В офис Конфедерации рабочих комиссий Компартии врываются люди с автоматами, выстраивают работников у стены и убивают всех.
5: 80-й год. Болонья. В разгар туристической

0: он не намерен ничего скрывать. А на следующее утро оказалось, что он вдруг закололся собственным штыком. Причем, на всякий случай, несколько раз.
1: Осуждаем создание в тайне манипулятивных и боевых сетей и призываем к полному расследованию природы, структуры, целей и других аспектов этих секретных организаций или отделившихся от них групп, а также их воздействие на политику, проблемы терроризма в Европе и возможного сговора секретных служб. Заявляем решительный протест против американских военных в НАТО, взявших на себя право содействовать созданию в Европе секретных разведывательных и боевых сетей. Призываем государства ЕС ликвидировать секретные военные и полувоенные сети. Из резолюции Европейского парламента, ноябрь 1990 года.
0: Сегодня поговорим, как государства, манипулируя образом малоадекватной внешней угрозы, создавали тайные организации так, чтобы формально ни один, даже самый-самый мелкий чиновник, ни один парламент, ни один президент за это никогда не отвечал. И как группы добровольцев, которые в случае оккупации должны были стать ядром сопротивления, превратились в секретную армию ЦРУ под названием «Гладио». Это «Радио Док». В студии Анна Дворецкого.
2: «Радио Док».
3: Дисклеймер. Даниэль Ганцер, швейцарский историк, автор исследования «Секретные армии НАТО. Операция «Гладио» и терроризм в Западной Европе», признает, не существует письменных документов, которые позволят однозначно заявить, что НАТО приказало устраивать теракты в Европе полвека назад. Однако в рассекреченных архивах ЦРУ есть документы о создании тайных сетей, о помощи подпольным движениям и о политической войне. Есть резолюция Европарламента 1990 года и современная доктрина НАТО, которая разбирает «Гладио» как исторический урок.
1: Наша основная задача заключается в том, чтобы предотвратить повторное появление нового конкурента на территории бывшего Советского Союза или в другом месте, создающего угрозу, подобную той, которую представлял Советский Союз. Мы должны принимать во внимание интересы развитых промышленных стран в такой степени, чтобы отбить у новых конкурентов охоту бросать вызов нашему лидерству или стремиться изменить установленный политический и экономический порядок. Мы должны иметь механизмы удержания наших потенциальных конкурентов даже от помыслов играть более значительную региональную или глобальную роль. Руководство по оборонному планированию на 1994-1999 финансовые годы. Цитата из «Нью-Йорк Таймс», март 1992.
4: «Слышишь меня? У меня есть к тебе предложение. У меня были досье на 2000 кандидатов, и большинство из них не прошли отбор. Ты дошел до этапа обсуждения условий. Поздравляю. Первое условие. Об этом разговоре ты не расскажешь никому. Ни сейчас, ни через 40 лет. Второе условие озвучу после того, как согласишься с первым. Соглашайся».
0: Чувствую себя немного Морфеусом, который протягивает Нео-таблетку на выбор. Но да ладно. Второе условие. Ты останешься дома. Ты сохранишь работу и семью. Ты также по утрам будешь гулять со своей собакой, вечером будешь ругаться с соседом из-за парковки. Раз в пару лет тебя будут увозить на курсы, куда ты не узнаешь. Там научат стрелять, шифровать, работать с передатчиками, научат подрывному делу и способам эвакуации с чужой территории. И третье условие. Недалеко от твоего дома, в земле, будет тайник. В нем оружие, взрывчатка и рация. Ты уже умеешь с этим обращаться. Ты узнаешь координаты и больше ничего не спросишь. Ты будешь ждать сигнала. Может, ты откроешь этот тайник завтра, а может, никогда.
3: Человек зрелого возраста, высокого социального и профессионального положения. Отличное экономическое положение. Должен быть выбран из людей, заметных на национальном или региональном уровне. Мотивы, побуждающие его к сотрудничеству, должны быть изысканно идеологическими. Антикоммунизм. Рекомендуемые профессии – руководитель крупной фирмы или промышленного комплекса, высокопоставленный офицер вооруженных сил в отставке или высокопоставленный государственный служащий. Редактор газеты

0: или журнала. Из доклада парламентской комиссии по расследованию актов терроризма и массовых убийств. Италия, 1992 год.
1: Так отбирали участников подпольные группы, которые в случае вторжения чужих армий уйдут в леса, взорвут мосты, железные дороги, развернут партизанскую войну по образцу отрядов сопротивления Второй мировой войны. Мы сейчас разберем пример Италии, потому что нам доступен полный текст доклада парламентской комиссии. Вот конкретно здесь никаких ограничений по возрасту, полу или пригодности к военной службе не было. Для нас это звучит слегка странно. То, что мы, когда слышим «партизанская война», мы представляем себе сырую землянку, суровых, небритых мужиков, у кого-то обязательно окровавленный бинт на лбу, кто-то сидит, чистит трофейный автомат, кто-то задремал, укутавшись в шинель. Из соседней деревни прибегает женщина, приносит хлеб, обязательно в белоснежной тряпочке, и рассказывает, кого забрали немцы. Но вербовщиков в теневых армии интересовали не крепкие мужики, которых в случае оккупации, конечно, нейтрализуют первыми, а те, кто останется на месте и продолжит жить относительно обычную жизнь, не будет отсвечивать и будет ждать сигнала. Основной центр подготовки бойцов теневой армии в Италии – это база на Сардинии. Здесь учат сбору информации, организации диверсии, механизмам пропаганды, техническим аспектам налаживания связи, шифрам, приемам извлечения информации из закрытых сетей, закладке и извлечению подземных схронов. Вот цитата из доклада. «Вооружение и материалы были размещены в стратегических районах Северной Италии с помощью подземных хранилищ, созданных на основе поставок из Соединенных Штатов в период с 1963 по 1969 год. Из 139 штук таких схронов 100 находятся на северо-восточной границе страны».
0: 210 пистолетов «Стар» калибра 9 мм, 144 автомата «Стен», 7 винтовок «Гарант», 10 охотничьих ружей, 32 пистолета с глушителями, 620 килограммов взрывчатки С-4, 29 зажигательных устройств, 843 ручные гранаты различных типов, радиопередающая и приемная аппаратура, обмундирование на 500 человек, палатки, спальные мешки, бинокли, инструмент. Опись суммарного содержимого схронов. Документ из архива организации «Гладио».
1: 32 пистолета с глушителями против наступающей армии. То есть, как минимум, 32 раза кто-то особо одаренный решил, что в наборе, который зароют возле итальянских деревень на десятилетия, должен лежать инструмент для тихого убийства человека с близкого расстояния. Нет, партизаны в целом могут использовать глушители, чтобы незаметно убрать какого-нибудь часового, например. Но на войне пистолет вообще не самое лучшее оружие, особенно против солдата в снаряжении, на дистанции, да еще и в хаосе боя. Другое дело в городе, под пиджаком, тихонечко, в толпе. Не то, чтобы я намекаю на политические убийства, что вы. Просто я не совсем понимаю, почему в наборы для борьбы с военным вторжением упорно клали то, чем военное вторжение не отразить.
2: Задачи. В мирное время контроль и нейтрализация деятельности славяно-коммунистических сил. В случае внутреннего конфликта или восстания – борьба с партизанскими отрядами и саботажем. При вторжении на национальную территорию – ведение партизанской войны или выполнение других дополнительных задач. Документ «Стелла Альпина. Задачи структуры. 1957 год».
1: На первом этапе у итальянской «Гладио» было 40 оперативных ячеек. 12 из них партизанские, 10 – диверсионные, 6 – на уход и эвакуацию, 6 – информационных и 6 – пропагандистских. Партизаны и диверсанты – это понятно. Они стреляют, они взрывают. Эвакуация – это тоже понятно. Конечно, нужно как-то бежать через границу. Но информационная и пропагандистская – я, поверьте, прекрасно понимаю, что со словом тоже нужно работать. Но когда существование секретного военного резерва объясняют исключительно приходом советских танков, и при этом бойцов вооружают пистолетами, а заметную часть штата отдают под функцию пропаганды, ну, как говорил классик, совпадения не думаю. Да и что такое контроль и нейтрализация деятельности? Я, конечно, не спец. Я могу понять, например, оборону рубежа, понимаю отражение наступления. А как контролировать деятельность, если применительно к войне, например, танковые дивизии? А как это контролировать в мирное время? Да никак. Речь здесь не о военных задачах. Контроль деятельности в мирное время — это про собрания, разговоры, кружки, выборы, про молодежь, про профсоюзы. Это про сбор информации и влияние на общество через нее.
0: Первое. Инициировать шаги, направленные на проведение тайных психологических операций, направленных на противодействие советской и инспирированной ею деятельности. Второе. Обеспечить эффективную координацию всей открытой зарубежной информационной деятельности. Меморандум NSC-4A. Гриф «Совершенно секретно». Вашингтон, 1947 год.
1: В 1947 году Совет национальной безопасности США в интересах безопасности и ясности выпускает два документа. Первый — NSC-4, с каким-то даже будничным названием «Координация зарубежных информационных мер» и грифом «Конфиденциально». Это самый низкий из возможных грифов секретности. По нему Советский Союз ведет активную пропаганду против Штатов, применяет психологические, политические, экономические меры, чтобы дестабилизировать всех некоммунистов во всех странах, до которых может дотянуться. Цель Советов, конечно же, расколоть мировое общественное мнение настолько, чтобы никто не смог противоречить им ни политическими, ни экономическими, ни военными средствами. Ну а раз так, общественное мнение во внешней политике США переходит в сферу обороноспособности страны, и работа с ним становится делом национальной безопасности. И вторая директива нам куда более интересная. NSC-4A. Гриф «Совершенно секретно». Тема – психологические операции. Адресат – только один человек. Директор центральной разведки, контр-адмирал Роску Хилленкёттер.
0: Принимая во внимание злобные психологические усилия СССР, стран-сателлитов и коммунистических группировок, внешняя информационная деятельность правительства США должна быть дополнена тайными психологическими операциями. Директива Совета национальной безопасности директору Центральной разведки США, 1947 год.
1: Директива предполагает ведение тайных психологических операций против советской и вдохновленной советами активности, которая, конечно же, только и делает, что угрожает миру или ищет способы дискредитировать Соединенные Штаты. И поди докажи, что какие-нибудь докеры в Марселе вышли на улицы, потому что им не на что купить еду, а не потому, что их вдохновил алый свет кремлевских звезд. Из формулировок документа непонятны ни географические, ни временные границы распространения этого советского влияния. Нет даже определение психологической операции. По сути, они пишут: мы будем делать, что хотим, и назовем это борьбой с советами. А через полгода выходит новая директива NSC-10/2, которая официально добавляет к психологическим операциям еще экономическую войну, саботаж, подрывную деятельность против враждебных государств и помощь подпольным движениям сопротивления.
0: Тайные операции планируются и проводятся таким образом, чтобы их причастность к правительству США не была очевидна для посторонних лиц, а в случае разоблачения правительство США могло бы правдоподобно отрицать свою причастность к ним. Директива Совета национальной безопасности об управлении специальных проектов. Вашингтон, 1948 год.
1: И следом NSC-20/1, документ с заголовком «Цели США в отношении России», в котором Госдеп формулирует новую мирную цель. Не сдерживание общемирового коммунизма, а сокращение, цитата, «чрезмерной русской мощи и влияния в зоне сателлитов».
0: Поощрять и способствовать, не прибегая к военным действиям, постепенному ослаблению чрезмерного влияния России в регионе и превращению соответствующих восточноевропейских стран в самостоятельные факторы на международной арене. Директива NSC-20/1. Вашингтон, 1948 год.
1: Маленькое отступление по поводу всех этих документов. Они есть в открытом доступе. С 1991 года Госдеп США обязан выкладывать документальную серию под названием «Внешние сношения Соединенных Штатов». Вот в этом сборнике есть все тексты всех директив. И еще есть читальный зал ЦРУ, куда в 2017 выложили миллионы страниц рассекреченных документов ведомства. А еще есть независимые архивы, вроде архива национальной безопасности при Университете Джорджа Вашингтона, который десятилетиями выбивал такие бумаги. Бумаги с запросами по американскому закону о свободе информации. Итак, пока Вашингтон выписывает задачи, встает вопрос, кто будет эти задачи выполнять. Весь смысл в том, чтобы в случае провала штатам даже не пришлось умывать руки, потому что их рук там бы и близко не было. И тут оказывается, что схема Stay Behind, по которой работало европейское подполье во время Второй мировой, неплохо так себе подходит и под новые функции. Заранее набить подземные схроны оружием, заранее завербовать и обучить нужных людей, оставить их ждать вторжения, которого никогда не будет. В Италии эту сеть назовут «Гладио» в честь римского меча, который покорил мир. Сколько людей через нее прошло, стало известно только в 92-м году из доклада парламентской комиссии. Примерно 1500 имен за все время и 600 человек на момент раскрытия.
2: Эта организация уже более 40 лет уклоняется от любого демократического контроля и управляется спецслужбами соответствующих стран в сотрудничестве с НАТО. Такие организации действуют вне всякой законности, поскольку никакой парламентский контроль над ними невозможен. И притом высшие государственные и конституционные лица разных стран неоднократно заявляли, что не были информированы об этой деятельности. Резолюция Европейского парламента по делу Гладио. Страсбург, 1990 год.
1: Насколько глубоко в этом участвовала НАТО как организация, непонятно до сих пор. Официального учредительного документа в открытом доступе нет. И в 90-м году НАТО свою причастность публично, конечно, отрицала. Пусть так. Или не так. Ну, мы же решили не искать, да, сегодня какого-то главного злодея? Да это и не получится. Перед нами не одна какая-то тайная армия, не какой-то конкретный приказ, ни один учредитель, ни один идейный вдохновитель. Stay Behind — это конструктор, который можно собирать из разных ресурсов, ведомств, в разных странах, абсолютно разными руками. При этом в случае провала каждый участник относительно честно или вполне честно скажет: «Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус». К 1953 году крупные тайные операции велись в 48 странах и состояли главным образом из пропаганды и политических действий. Это цифры из доклада комитета Чёрча в Сенате США в 1976 году. Не 48 операций, 48 стран, где идет работа над тем, что людям думать и какой политический выбор делать. По большинству теневых армий информация, если такая осталась, все еще засекречена, но есть одна страна, материалы по которой полностью открыты. Итак, лето 64 года, Сантьяго, Чили. До президентских выборов остается 3 месяца.
0: В первую неделю интенсивной пропагандистской деятельности финансируемая ЦРУ группа производила 20 радиороликов в день в Сантьяго и на 44 провинциальных станциях. Она выпускала новостные передачи 5 раз в день на станциях Сантьяго и 24 провинциальных точках. Производила 1000 карикатур и много оплаченной газетной рекламы. К концу июня группа делала 24 ежедневных новостных выпуска в Сантьяго и провинциях, 26 еженедельных комментариев и распространяла 3000 плакатов ежедневно. Доклад аппарата Сената США «Скрытые действия в Чили», 1975 год.
1: Когда марксист Сальвадор Альенде набрал небольшой процент голосов на выборах президента Чили в 1958 году, Соединенные Штаты решили, что следующие выборы нельзя оставлять в руках провидения или, не приведи Господь, демократии. Куба уже показала на тот момент, что коммунисты могут прийти к власти с оружием. Чили грозило показать, что они могут прийти к власти с выборным бюллетенем. Американский доклад «Скрытые действия в Чили» говорил прямо: цель состояла в том, чтобы предотвратить или минимизировать влияние чилийских коммунистов или марксистов в правительстве.
2: Кроме обеспечения поддержки политических партий, ЦРУ организовала массивную антикоммунистическую пропагандистскую кампанию. Широко использовались пресса, радио, фильмы, брошюры, плакаты, листовки, прямые рассылки, заголовки газет и даже настенная живопись. Это была кампания запугивания, которая в большей степени использовала изображения советских танков и кубинских расстрельных команд и была направлена преимущественно на женщин. Сотни тысяч экземпляров антикоммунистического письма Папы Римского Пия XI распространялись христианско-демократическими организациями. Заголовок гласил: «Напечатано гражданами без политической принадлежности для более широкого распространения содержания». Также использовались дезинформация и черная пропаганда. Материалы, которые, как подразумевалось, исходили из других источников, таких как, например, Чилийская коммунистическая партия.
1: Ставку сделали на кандидата от Христианско-демократической партии Эдуарда Фрея. ЦРУ оплатила больше половины всей стоимости его предвыборной кампании и уменьшила этим резервы родного казначейства приблизительно на 20 миллионов долларов. Намного больше в расчете на одного избирателя, чем потратили кандидаты того же года на собственные выборы в Штатах. Пропаганда работала в основном на женщин, традиционно более религиозных в Латинской Америке, чем мужчины. Например, один из роликов, который крутили тогда по радио, выглядел примерно вот так.
3: Это коммунисты. Они убили моего ребенка.
4: Коммунизм предлагает только кровь и боль. Чтобы не допустить этого в Чили, мы должны избрать Эдуарда Фрея нашим президентом.
1: В какой-то момент ЦРУ решила не мелочиться с кубкой эфирных минут и газетных полос и стала основывать дружественные информагентства и СМИ, которые, конечно же, полностью кормились на американские деньги. Один из ветеранов Госдепа вспоминал, что, цитата, «компоновка этих газет была великолепна, фотографии были превосходны. Это был продукт пиар-агентств Madison Avenue, стоящий намного выше стандартов чилийских публикаций».
2: Комитет одобрил 700 тысяч долларов для «Эль Меркурио» 9 сентября 1971 года и добавил к этому разрешению еще 965 тысяч 11 апреля 1972 года. В меморандуме ЦРУ о продлении проекта делался вывод, что «Эль Меркурио» и другие медиа, поддерживаемые управлением, сыграли важную роль в подготовке почвы для военного переворота 11 сентября 1973 года, свергнувшего Альенде. Доклад аппарата Сената США «Скрытые действия в Чили. 1975 год».
1: Медиакомпания сработала. Фрей получил 56% голосов против 39% у Альенде. За него проголосовало на 500 000 больше женщин. И ЦРУ, цитата, оценила антикоммунистическую кампанию запугивания как самую эффективную из проведенных. Острого страха перед мнимой угрозой вполне хватило, чтобы выиграть один тур выборов. Но чтобы годами не пускать половину политического спектра страны к власти, этой пугалки было явно мало. Угроза должна быть реальной. А если такой нет, ее нужно создать.
2: В одной из крупнейших стран Латинской Америки мы получим коммунистическое правительство. Эта страна имеет протяженную границу с Аргентиной, уже испытывающей глубокий внутренний раскол. Граничит с Перу, движущимся в направлении, которое трудно одобрить, а также с Боливией, которая тоже пошла по все более левому антиамериканскому пути. Не думаю, что нам следует обманывать себя, полагая, что приход левого к власти в Чили не создаст огромных проблем нам, демократическим силам, а также проамериканским силам в Латинской Америке, да и во всем западном полушарии. Советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер.
1: И снова Чили. Осень 70-го года. На выборах все же побеждает Сальвадор Альенде. Впервые в истории левые политические силы пришли к власти демократическим путем. В это время примерно в 8 тысячах километров президент США Ричард Никсон созывает экстренное совещание, на котором резко выступает против режима Альенде. Ну, конечно же, просоветского, да, какого еще? И ведет разговор о введении экономических санкций и возможном финансировании военного переворота на 10 миллионов долларов. Вообще, до этих выборов ЦРУ выставляли Чили в витрину своих достижений как самый успешный проект влияния. Управление проникло чуть ли не во все структуры правительства. Внедрилось в политические круги, в общество. Внешние разведки штатов приписывали то, что Чили оставалось демократическим государством, которое удивительным образом поощряло ведение дел именно американских корпораций на своей территории. Все, что было дальше, мы знаем достоверно из отчетов Комитета Сената США. Я хочу, чтобы вы вспоминали этот маленький нюанс всякий раз, когда будет казаться, что я перегибаю с очернением политических оппонентов или вообще все это теория заговора. Итак, первым делом ЦРУ пускают в ход уже отработанную схему устрашения. Все те же советские танки, штурмующие мирные чилийские города, все те же убитые кровожадными коммунистами безвинные чилийские дети.
2: Темы, разработанные в ходе кампании, эксплуатировались еще интенсивнее в течение недель после 4 сентября с целью вызвать достаточную финансовую панику и политическую нестабильность, чтобы подтолкнуть президента Фрея или чилийских военных к действию. 15 сентября президент Никсон сообщил директору ЦРУ Ричарду Хелмсу, что режим Альенде в Чили будет неприемлем для Соединенных Штатов, и поручил ЦРУ играть прямую роль в организации военного переворота в Чили, чтобы предотвратить вступление Альенде в должность президента. Отчет Комитета Сената США «Тайные операции в Чили. 1963-73 годы».
1: После встречи с Никсоном директор ЦРУ сделал такую пометку в записях: «Пусть экономика Чили вопит». И вот как это выглядело. Американский экспортно-импортный банк опускает кредитный рейтинг Чили со второй категории «Б» сразу в последнюю «Д». Это значит, стране не светят новые кредиты. Значит, не будет оборудования и запчастей, станут медные рудники и нефтяные месторождения, пострадают электростанции и государственный транспорт. Есть данные от Чилийского министерства экономики, правда, чуть более поздние, за 72-й год, но цифры показательные. Треть грузовиков на руднике Чукикамата, самом крупном медном руднике в мире, треть всех городских автобусов, каждое пятое такси в стране просто не выходили на маршруты. Не было ни запчастей, ни шин. А теперь представьте себе, раннее утро в шахтерском городке Калама на севере Чили. Холодище страшное, ночью там температура падает до нуля. Вы с семьей стоите на остановке, ребенок хнычет, просит вернуться домой. Ты уже опоздал на смену в шахту, жена опоздала на свою работу. Ты злишься. Вдобавок еще не смог нормально позавтракать. Жена говорит, что в магазинах нет хлеба, да и остальные продукты как будто заканчиваются. Автобуса все нет, а с ним и работы нет. Ну и какое дело спрашивается вот этому Уго или Сантьяго до кредитного рейтинга Д, до какого-то там 40-го комитета, о котором он и знать не знает. Ему не важно, что решение о его автобусе приняли за дубовыми столами Госдепа в Вашингтоне. У него раньше был автобус, а теперь у него нет автобуса. Вот так и рождается тот самый народный запрос на сильную руку, о которой потом скажут: недовольство росло с низов, протест созрел в обществе, смена власти была требованием народа. Вот только не надо путать «росло и созрело» с «вырастили и изготовили».
2: Однако усилия Соединенных Штатов вызвать экономический кризис не оказали желаемого воздействия на голосование 24 октября и не стимулировали военного вмешательства, которое предотвратило бы приход Альенде к власти. Отчет Комитета Сената США.
1: В 70-м году в Чили американцы создали обстановку, но не создали инструмент. На операцию было всего 50 дней. Это время от победы Альенде на народных выборах до голосования в Конгрессе Чили, которое окончательно бы закрепило его новый статус. Да и Чили все же не банановая республика. Со времен обретения независимости там было всего пару коротких перерывов демократии, а с 39-го года конституционное правление не прерывалось вообще. И армия, воспитанная десятилетиями законности, справедливо считала себя совершенно отдельной от политики. В Чили не генералы решали, кому быть президентом. До 73-го года.
2: В опубликованном докладе о секретных операциях в Чили Комитет Сената по разведке пошел навстречу просьбе управления подвергнуть цензуре детали операций, проводившихся после 1970 года. Вырезанные материалы касались, в частности, масштабной программы по дезинформации и пропаганде, начатой ЦРУ в 1971 году с целью стимулировать группы, готовящие военный переворот, к объединению усилий по совместным действиям против правительства. Кроме того, прошедший цензуру материал содержал данные о долгосрочных усилиях по сбору оперативной информации, которая была необходима для организации военного переворота. В частности, речь шла о незаконном доступе к планам действия правительства Альенде в чрезвычайных ситуациях, в том числе в условиях вооруженного восстания. На деятельность ЦРУ в Чили в 1971 году Никсоном и Киссинджером было ассигновано свыше 3,5 миллионов долларов. К сентябрю 1973 года, когда в ходе успешного военного переворота Альенде был убит или покончил жизнь самоубийством, на организацию заговора против него ЦРУ потратило 8 миллионов долларов. Так, по крайней мере, сообщалось официально. Не существует доказательств прямого участия ЦРУ в заговоре против Альенде, как и доказательств того, что администрация Никсона через третьих лиц содействовала гибели Альенде. Тем не менее, многие в Чили понимали, какой именно режим найдет поддержку у Вашингтона. Сеймур Хёрш. Цена власти. Киссинджер, Никсон и Чили.
0: Радио ТОК.
1: До этого момента мы говорили о сетях, которые ждали в собственной стране. Но доктрина 1948 года и структуры Гладио были куда интереснее. Смотрим текст директивы NSC-10/2 «Подрывная деятельность против враждебных государств, включая помощь подпольным движениям сопротивления и партизанам, а также эмигрантским освободительным группам». И если теневые армии поначалу заявляли как инструмент на случай советской оккупации, то «Легион освобождения» был инструментом наступления. И под Украину ЦРУ уже с 1946 года вело отдельный проект – «Аэродинамик».
2: Организовать Украинское информационное бюро для содействия усилиям по объединению, чтобы под контролем ЦРУ украинская эмиграция заняла позицию против СССР, более соответствующую американской внешней политике. Продолжить материальную и финансовую помощь подполью в подготовке и распространении брошюр и плакатов психологической войны в УССР. Продолжить субсидирование украиноязычной газеты «Сучасна Украина» как дополнительного инструмента в наших попытках объединить основные украинские группы и как органа антисоветской пропаганды. Из дела «Аэродинамик», раздел «Развитие и планы». Записи ЦРУ в Национальном управлении архивов США.
1: Сначала американская разведка занималась, цитата, «поддержкой активного вооруженного сопротивления на территории Советской Украины». А дальше, это тоже цитаты, «когда вооруженное сопротивление в Советской Украине и Восточной Польше было подавлено, группа изменила образ действий от поддержки вооруженного сопротивления к несмертельным тайным операциям с использованием всех доступных средств. Тайное радиовещание, публикации и личный контакт». Тут тихо всплакнули все, кто рассчитывал, что Запад, постигнув великую ценность свободного слова, захотел поделиться им с миром и нас, орков, поставить на истинный демократический путь. Не, вторую фазу они не выбирали. Они в нее отступили, когда ставка на вооруженное подполье провалилась. Но, надо признать, отступление это оказалось не просто удачным, а, как ЦРУ писал в своих отчетах, стало одной из самых эффективных операций тайного влияния, нацеленных на Советский Союз, и единственным проектом, ведущим операции тайного влияния внутри Советской Украины.
2: Управление оказывало материальную и моральную поддержку активным украинским диссидентам. Установило и поддерживало личный контакт со многими из их ключевых лидеров. Вывозило многочисленные работы диссидентского самиздата и публиковало их за границей для огласки и особенно для обратной инфильтрации в Советскую Украину. Освещало диссидентские дела в свободном мире через публикации, вещания, международной конференции и форумы. Проводила избранные политические действия, нацеленные на Советскую Украину. Синопсис операции QR-план с 1946 года по настоящее время. Гриф «Секретно» рассекречено в 2007 году по закону о раскрытии документов о нацистских военных преступлениях.
1: Чтобы не путаться, проект «Аэродинамик» и проект QR Plump — это одно и то же, только «Аэродинамик» — это имя в годы, когда ставка была на подполье, а QR Plump — это имя тех же людей и того же дела в годы, когда ставку делали на печать и радио. Но давайте для простоты будем называть его «Аэродинамик» в любом случае. Итак, проект «Аэродинамик» был учрежден, цитирую по-английски, «as an agency-supported proprietary». Proprietary — это не партнер или грантополучатель, или не организация, которая получает финансирование. Proprietary — это юридическое лицо, созданное или принадлежащее ведомству и существующее ради прикрытия его деятельности. Как это выглядит в официальной отчетности? Вот заявка на 86-й финансовый год, цитирую. Операционная деятельность проекта – это базирующаяся в Нью-Йорке украинская издательская и распространительская корпорация с филиалами в Мюнхене, Лондоне и Париже. Проект издает украиноязычный ежемесячный политико-литературный журнал, русскоязычный общественно-политический квартальник, бюллетени, брошюры, листовки и книги для инфильтрации и тайного распространения внутри советской Украины. И самый сок. Главная цель деятельности проекта – оказывать интеллектуальную и моральную поддержку тем украинцам, которые поощряют либерализацию среди различных слоев украинского населения. Легион освобождения не стал армией, он стал медиа. Русофобию прививали не через диверсии и теракты, спихивая их на зомбированных террористов, а через сотни и тысячи статей, передачи книг. И это гораздо более долговечная технология, чем оружие в тайном схроне.
2: Он непрерывно издает на протяжении 25 лет ежемесячный журнал, который приобрел статус самого читаемого и влиятельного украиноязычного журнала за пределами Советского Союза. Тысячи его экземпляров, а также книги переправляются в Советскую Украину. Проект и его публикации уважаемы как в украинской диаспоре, так и внутри советского украинского интеллектуального сообщества. Синопсис операции QR Plump с 1946 года по настоящее время.
1: Если внешняя газета будет придумывать, что происходит в Советском Союзе, тут же погорит. Фальшь публика не потерпит. Если будет поучать, читать тоже не станут, потому что никто не любит, когда чужие учат жизни. Просто пересказывать западные новости вообще не вариант, кому оно надо. Но способ достучаться до народа все же есть. Вы же наверняка знаете, а многие даже и помнят, что такое самиздат. Это когда собственными ручками на Эрике с папиросной бумажкой в 4 слоя перепечатывали нетленки. А был еще тамиздат. Это то, что вывезли за границу в каком-нибудь тайнике какого-нибудь диссидента, там напечатали и также в тайнике какого-нибудь диссидента завезли обратно. И вот здесь давайте остановимся подробнее. Самые мощные информационные операции никогда ничего не выдумывают. Они решают, какая правда получит свой тираж. Почти 40 лет ЦРУ решало, какая конкретно правда будет формировать типа демократические взгляды за железным занавесом. И ввозило в Советский Союз контрабандой Оруэлла, Хаксли, Камю, Набокова, Солженицына, стихи Бродского, да даже журнал «Мари Клэр» как витрину повседневной жизни, которую у советского читателя не было. Не прямую пропаганду, а тексты, которые, цитата, «разблокируют пытливый ум». И для Украины снова был отдельный, специально под нее собранный корпус материалов, который бил четко в вопросы национальной идентичности и исторической памяти. С 1953 года ЦРУ полностью финансировало исследовательскую и издательскую ассоциацию «Пролог» во главе с Миколой Лебедем, террористом, бандеровцем и одним из организаторов «Волынской резни».
2: Текущие цели проекта – усилить давление на советский режим, чтобы он терпел национализм меньшинств, творческую свободу и гражданские права, поощрять видных советских украинцев к этим целям, выявлять и оценивать советских украинцев для возможной вербовки. В ответ на попытки Москвы фальсифицировать украинскую историю, украинские иммигранты в Нью-Йорке опубликовали 10 томов истории Украины Грушевского. Также были опубликованы книги о репрессиях и судебных процессах над украинскими интеллектуалами. Брошюра «They are still in prison» с именами и сроками арестованных писателей, философов и преподавателей. Карманные издания на конкретные болевые темы. Происхождение украинского права. Современная литература в УССР. Украинское образование в шовинистических тисках. Ежемесячный литературно-политический журнал «Современность», предназначенный сразу для двух аудиторий – украинских интеллектуалов и в СССР, и на Западе. Регулярный информационный бюллетень на украинском языке, который рассылался напрямую советским украинцам по почте из разных стран, чтобы избежать привязки к одному источнику. Из материалов проекта «Аэродинамик» – рассекреченный архив ЦРУ.
1: Мы когда-то уже говорили в наших программах о Грушевском и его альтернативной истории Украины, которую он пытался впихнуть в гегелевские рамки, чтобы признать украинцев историческим народом. В «Философии духа» Гегель писал, что нация, не имеющая государственности, не имеет и истории, как те народы, что жили до возникновения государств, или те, кто до сих пор остался в первобытном состоянии. Дело все в том, что до Французской революции политическая карта Европы писалась довольно просто. Чья земля по праву крови или причастности к династии, того и власть. А после Робеспьер продвинул идеи о народном суверенитете, и к перелому 19-20 веков немцы, поляки, чехи, украинцы бросились доказывать, что уж их-то народ существовал всегда и исключительно на собственной земле. Кстати, делали они все это по одной и той же схеме. Сначала лингвисты доказывают, что их язык отдельный. Потом писатели вдруг обнаруживают огромный корпус древнего народного творчества. Вспомните хотя бы братьев Гримм. И контрольный. Историки пишут непрерывную национальную историю с древнейших времен по сей день. В отличие от разовой пропагандистской кампании, даже самой мощной, инвестиция в переписывание истории окупается на десятки лет вперед. А на Украине она стала основой русофобии, срежиссированной ЦРУ.
0: Радио ДОК.
2: Предоставлять свидетельство внешней симпатии и понимания украинскому народу. Усиливать антиправительственное недовольство, поощряя обиду, горечь и недоверие к советскому режиму и его представителям. Поддерживать национальное самосознание украинцев и призывать их гордиться самобытностью и культурным наследием. Вызывать недовольство среди украинских военнослужащих советских вооруженных сил, дислоцированных на Украине. А также формировать и усиливать недовольство среди украинцев. Гражданских властей по отношению к советскому режиму. Список задач из заявки на проект украиноязычного радиовещания. Из материалов «Аэродинамик», рассекреченный архив ЦРУ.
1: С начала 50-х годов ЦРУ начинает вести черные радиопередачи на украинском языке с секретной станции в Афинах. Целевая аудитория примерно 40 миллионов человек. Черные станции в классификации американских пропагандистских операций – те, у которых вымышленный хозяин, вымышленное место вещания и никакой возможности отследить связь с Соединенными Штатами. Единственной пропагандой в регионе тогда были «Голос Америки» и русскоязычное радио «Освобождение», так что нужен был, цитата, «более значительный пропагандистский эффект на эту стратегическую целевую аудиторию и передачи, поданные на близкой и дружеской волне».
2: Это создаст еще больший раскол между Советским Союзом и украинцами и усилит уже существующие подозрения и антагонизм между двумя этническими группами. Более того, реакция Советского Союза на трансляции может указывать на определенные уязвимые или чувствительные области, ранее не распознанные, которые можно будет использовать в дальнейшем. Из материалов «Аэродинамик», рассекреченный архив ЦРУ.
1: Передатчик стоял под Афинами. Работал он под коммерческим прикрытием и уже обслуживал успешные операции ЦРУ на Болгарию и Албанию. Контент для украинского вещания писали в Нью-Йорке, писали на магнитную ленту, потом везли ее в Грецию дипломатической почтой, самолетом. Примерно неделю это занимало. Конечно же, предварительно все утверждали у агентов разведки. Станцию назвали «Новая Украина». В первый эфир она вышла в сентябре 1955 года. А дальше снова обращаемся к читальному залу ЦРУ и ищем меморандум от 25 июня 1958 года под названием «Эффективность пропагандистских усилий по проекту аэродинамик. Здесь сформулирована редакционная политика станции, и это, на мой скромный вкус, самая сочная цитата во всем нашем деле. Дать советским украинцам факты, которые советская пропаганда скрывает или искажает. Сопоставить советские заявления и атрибутику с существом настоящего суверенитета. И сорвать советскую попытку удержать лояльность украинцев, промыв мозги верой в то, что суверенитет у них есть по существу.
5: Конец первой части.
0: Радио Док. Сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
6: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
8: Это какое-то волшебство или только технологии?
9: Это волшебство технологий.
7: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
10: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
11: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
10: Каждый гость студии – настоящая находка.
6: Радио России. Главное радио страны. Одежда на охоте.
12: Мало того, что ткань может оказаться, которая отражает ультрафиолет, плюс мы используем зачем-то ультрафиолетовые полосы на жилетах. И вот этот ультрафиолет птица видит хорошо, и звери видит хорошо.
6: Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили. В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России.
13: Сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа. В новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
14: Премьера на телеканале «Россия».
15: Преступника можно взять по горячим следам.
16: Это полиция, вы окружены.
14: Следствие ведет майор Нестерова.
17: Главное, чтобы уважали и хвосты прижимали, когда требуется.
18: Я в тебе никогда не сомневался.
19: Тебя слушают, за тобой наблюдают. Будь осмотрительным.
14: Захватывающий детектив. «Овчарка». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
20: Информационное сотрудничество. 8 495 739 30 23.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные поразили транспортно-логистический центр в Киевской области с грузами двойного назначения. Москва сохраняет открытость к переговорам делегации России и Украины в Турции. Путин проведет совещание по развитию Дальнего Востока в рамках ВЭФ. Поставки топлива идут в Россию из Белоруссии на максимуме, сообщили в Кремле. И теперь подробнее. Российские войска поразили в Киевской области транспортно-логистический центр Пирогово, в котором хранятся грузы двойного назначения, в том числе комплектующих для БПЛА большой и средней дальности. Об этом сообщили в Минобороны. В течение дня продолжались групповые удары по предприятиям военной промышленности Украины и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ, говорится в сообщении. Ранее сегодня военное ведомство сообщило, что российская армия в соответствии с полученными указаниями приступила к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины. В Минобороны это назвали ответом на продолжающиеся атаки Киева на гражданскую инфраструктуру и топливно-энергетический комплекс России. Украинские военные нанесли удар по Белгороду. Об этом сообщила в Рио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. По предварительным данным, есть пострадавшие. Также поступила информация о нескольких возгораниях в результате прилетов боеприпасов. Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в белгородском Шебекине. Погиб мужчина-фельдшер. Второй медик и водитель получили осколочные ранения головы, плеча и ног. Кроме того, пострадали два пациента, находившиеся в салоне машины. Мужчина получил осколочное ранение лица и руки, женщина – осколочное ранение уха. Все пострадавшие госпитализированы. Москва сохраняет открытость к переговорам делегации России и Украины в Турции, но предпосылок к ним пока нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что встреча Путина и Зеленского возможна только для фиксации договоренности, а договоренности – это сложный процесс, а не примитивная сделка. Конец цитаты. Также Песков сообщил, что поставки топлива идут в Россию на максимуме из Белоруссии.
2: Поставки топлива, они идут на максимум. В данном случае белорусские друзья, они очень чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признаемся.
1: Президент России Владимир Путин, напомню, в субботу провел переговоры с главой Беларуси Александром Лукашенко в своей резиденции в Ново-Огарёво. Ранее Песков заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что европейские страны придумали врага в виде России, чтобы объяснить населению необходимость платить больше налогов на оборону.
3: Европейцы, лишившись очень дешевого американского зонтика в области безопасности, строят сейчас свою оборонную идентичность. Это стоит очень больших денег. Для этого нужно выводить своих налогоплательщиков из зоны комфорта, заставляя их платить больше денег. Значительно больше денег, заставляя их платить больше квартплату, больше налоги и тому подобное. Избирателям это не нравится. Как убедить избирателя? Придумать врага. Какой враг? Убедительнее всего большой враг, крупный, мощный. А что касается того, что происходит за океаном, это не может быть для нас приоритетом. Для нас приоритетом является первое решение тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией. Это задача номер один. А также выстраивание новой архитектуры безопасности на нашем собственном континенте, на европейском континенте.
1: Тема сотрудничества в сфере энергетики постоянно находится в повестке дня переговоров между Россией и Китаем. Каждая страна отстаивает свои интересы, также заявил Песков, отвечая на вопрос, обсудит ли Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита ШОС тему «Силы Сибири-2». По словам Пескова, это нормальный процесс для двух соседних стран, привилегированных партнеров и союзников. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии пройдет с 31 августа по 1 сентября. А на полях Восточного экономического форума президент России проведет совещание по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. ВЭФ пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. А сегодня Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. Президент отметил, что производительность труда в сфере добычи угля за последние 5 лет увеличилась на 18% и подчеркнул, что профессия горняка требует мужества.
4: Мы и дальше будем делать все возможное для развития угольной промышленности. решать вопросы оптимизации транспортной логистики, обеспечения безопасности на производствах, улучшения качества жизни шахтерских семей, благоустройства городов и поселков. Дорогие друзья, успешно внедряя цифровые инновации и высокопроизводительную технику, вы вновь доказываете, что современная добыча угля – это отрасль будущего. Чтобы сберечь и укрепить славные традиции горняцкого дела, обеспечить его перспективу, необходимо уделять приоритетное внимание подготовке кадров для всей угольной отрасли, повышать престиж профессии шахтеров и горняков. Сама шахтерская профессия требует особого мужества и выдержки. Здесь трудятся люди волевые, обладающие уникальной интуицией, наделенные умением слышать шахту и мгновенно принимать верные решения. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким. С праздником, дорогие друзья!
1: Также глава государства отметил вклад угольной отрасли в укрепление суверенитета и оборонной мощи страны. Спасательные расчеты усиливают на улицах Паданапы, где природный пожар подошел близко к жилой застройке. Площадь активного горения составляет 5 гектаров, сообщила в своем канале ВМАКС глава города-курорта Анапа Светлана Маслова. По ее словам, принимаются меры, чтобы не допустить распространения огня на жилой сектор. Она отметила, что жителям обеспечен подвоз воды, задействована техника водоканала, прибыла помощь из соседних муниципалитетов. Ранее сообщала, что пожар произошел на плавнях в районе хутора Чембурки. В МЧС уточнили, что горит камыш. Изначально площадь составляла 1 гектар, но потом увеличилась до 10. В настоящий момент в операции задействовано 8 спасателей, используется 25 единиц техники, в том числе болотоходы.
5: Екатерина Бредина, здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа 6-го тура. И в эти минуты казанский «Рубин» принимает на своем поле «Динамо» Махачкала. Сыграно пока что 2 минуты в этом матче и пока что ничья 0-0. Ничьей завершилось и противостояние московского «Спартака» с «Оренбургом». Здесь счет 1-1, причем первый мяч забили гости, отличился Руслан Куль на 66-й минуте. Но уже через 10 минут Мирлинд Даку счет сравнял. Для Даку это первый мяч, забитый в футболке «Спартака». Еще в одной встрече сегодняшнего дня «Родина» дома уступила «Балтике» со счетом 0-3. Мячи забили Айман Мурит, Чинонса Афор и Максим Петров, главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев. Из-за дисквалификации во время матча находился на трибуне. В первой лиге проходят матчи 9-го тура. В эти минуты Нижний Новгород играет с Ульяновской «Волгой». Здесь пока что ничья 0-0. Ну а Сочи дома переиграл Челябинск со счетом 2-1. Енисей и Шинник голов не забили, ничья 0-0. Московская «Торпеда» в гостях оказалась сильнее СКА Хабаровска со счетом 2-0. Хоккеисты ЦСКА обыграли екатеринбургский «Автомобилист» в матче за третье место на Кубке мэра Москвы. Встреча завершилась со счетом 5-3. В составе армейцев шайбы забросили Максим Соркин, Егор Замула, Николай Коваленко и Дмитрий Бучельников. У екатеринбуржцев отличились Александр Барабанов, Александр Кадейкин и Александр Шаров. Турнир завершится 30 августа. Минское «Динамо» в воскресенье сыграет в финале с московским «Динамо». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В понедельник, 31 августа, в Ставрополе ожидается 23-25 градусов без осадков. В Сочи 25-27, кратковременный дождь и гроза. В Краснодаре плюс 27, плюс 29 без осадков. В Волгограде тоже сухо, 25-27 градусов. В Ростове-на-Дону от 25 до 27, в Воронеже 24-26 градусов. В Туле плюс 21, плюс 23. Во Владимире 20-22 градуса. Градусы без осадков. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди, местами с грозой, 19-21 градус. В Москве ночью местами дождь, 14-16 градусов. Днем без осадков, 22-24. Сейчас в столице плюс 17.

0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
1: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли купятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, что такое цифровой рубль? Это код, соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращается пользование этим кодом.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Без шума и масок. Без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
2: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
0: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
3: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
2: Сколько? Это тщательно скрывает, тщательно.
4: Ну, я стараюсь.
2: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
5: Меня заставили.
3: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновска. Радио России.

0: настороженностью. В то время, когда на кожу обрушивается ежедневно настоящий шквал вредных воздействий, и в первую очередь это, конечно, ультрафиолетовое излучение, на ней может образоваться смертоносная опухоль меланома. Ученые отмечают, что каждые 5-10 лет число случаев развития меланомы удваивается, а в некоторых странах утраивается. Чтобы избежать развития онкологического заболевания, медики рекомендуют ежегодно проходить осмотр кожного покрова у врача-дерматолога. В России такой контроль кожных образований теперь тоже доступен. Обо всем этом расскажем сегодня в программе «Посоветуйте, доктор». Как правило, в моих эфирах принимают участие авторитетные мэтры разных медицинских специальностей, лидеры мнений, так называемые. Но иногда я приглашаю и молодых, талантливых врачей, которые уже сумели о себе заявить. Встречи с ними всегда меня очень радуют, придают оптимизма и уверенности в завтрашнем дне российской медицины. Сегодня у нас в гостях такой врач – дерматолог, венеролог, онколог Московского центра дерматовенерологии и косметологии, призер конкурса молодых ученых Петр Игоревич Богдан. Петр Игоревич, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Всегда врачи говорят, приходите вовремя к нам, чтобы обнаружить то или иное заболевание либо просто на начальных стадиях, либо вообще еще до того, как какая-то вот предстадия, да, заболевания на предстадии, тогда нам очень легко лечить. А когда человек приходит уже с запущенным заболеванием, говорят, ну что же вы не пришли, вот теперь что мы можем поделать? Ну тут вот такая история. И если речь идет об каких-то онкологических заболеваниях, то я прекрасно понимаю, что опухоль может сесть куда угодно, в любой вообще части нашего тела, и не всегда так просто ее можно вовремя обнаружить. Но есть опухоли, которые просто видны как на ладони, буквально. Это образование кожи. И все равно люди очень часто приходят с образованием кожи, которое, казалось бы, ну вот оно видно, и тебе видно, и врачу видно, все равно приходит в запущенных стадиях. А ведь на начальных стадиях, если, например, речь о меланоме, одной из самых злых опухолей, быстро очень растущей и дающей метастазы быстро, вот если говорить о ней, то на начальной стадии она как раз полностью излечима сейчас, учитывая, что появились новые препараты. И вот вопрос, скажите, пожалуйста, как вы посоветуете быть обычному человеку? Куда вообще приходить? Что делать, чтобы следить? Или, может быть, он сам может увидеть, что образование у него странное появилось? И, простите за длинный вопрос, но сами-то вы, врачи, легко можете увидеть меланому? Или тоже сомневаетесь?
1: Очень комплексный вопрос. Давайте мы его немножечко сейчас расфрагментируем и по частям на него ответим. В первую очередь, это, конечно же, вопрос самостоятельной профилактики, самостоятельной диагностики и обращения к врачу. В принципе, если мы говорим о злокачественных новообразованиях кожи, а это не только меланома, скажем так, меланома – это один из самых таких известных вариантов злокачественных новообразований кожи, но, тем не менее, существует и более, скажем так, легко текущие новообразования, есть и несколько даже более тяжело текущие новообразования, к примеру, карцином Меркеля. Если мы говорим о самодиагностике, то в первую очередь, если человек, следящий за своей кожей, выявляет у себя какое-то новообразование, которого раньше не было, или изменение в этом длительно существующем новообразовании, то это повод обратиться к врачу-дерматовенерологу в любом случае. Вы правильно спросили по поводу, можем ли мы сами, как врачи, насколько это сложно и легко диагностировать? Нет, к сожалению, это не просто диагностируемые заболевания. Зачастую для того, чтобы поставить верный диагноз, нужно провести достаточно большой комплекс обследований. Поэтому самостоятельно пациент зачастую, к сожалению, не может оценить тяжесть своей ситуации и расценить какое-то новообразование просто как родинку, просто как пятнышко, ну и длительное время не обращаться. Поэтому универсальный совет, если у вас что-то появилось новое на коже, это повод просто прийти на профилактический осмотр к врачу-дерматовенерологу. В целом, любому здоровому человеку нужно по возможности ходить к врачу-дерматовенерологу один раз в год на условную диспансеризацию. И вот если мы говорим уже именно о диагностике злокачественных новообразований, то для этого в Москве реализован в рамках Московского научного практического центра дерматовенерологии и косметологии по всем нашим филиалам в городе Москве организованы кабинеты по борьбе со злокачественными образованиями кожи, где

0: располагаются специалисты, которые специализируются именно на ранней диагностике злокачественных новообразований, потому что сейчас эта диагностика далеко на самом деле шагнула вперед. Это не только вот какой-то визуальный осмотр пациента, нет. Сейчас используются достаточно современные аппараты для диагностики, которые называются дерматоскопы. Фактически данные аппараты позволяют кратно увеличивать изображение новообразования и оценивать его структуру. И вот уже в рамках этой структуры мы можем видеть определенные сигналы, которые нам говорят о том, насколько это новообразование все-таки является злокачественным и какая конкретно форма злокачественного новообразования перед нами. Но это если мы говорим чисто о обследовании какого-то единичного новообразования. Но мы же понимаем, что у человека на самом-то деле в течение жизни абсолютно здорового может на коже находиться от 10 до 200, 300, 400 различных, да, абсолютно доброкачественных новообразований. Для этого существуют также дополнительные протоколы диагностики, которые называются тотальное картирование кожи. Это тоже можно пройти в нашем научно-практическом центре дерматовенерологии.
1: Грубо говоря, это фотография всего тела.
0: Очень грубо говоря, да, это тотальная фотография всего тела, но это только самый первый этап. Для чего мы делаем эту фотографию? Фактически мы консервируем состояние пациента вот на текущий момент. То есть всегда, когда мы будем говорить о следующем осмотре, у нас будет возможность вернуться назад в историю пациента и посмотреть, какие новообразования, что называется, были на тот момент, вот на момент предыдущего осмотра. И выявить те самые новые новообразования. Потому что если мы, допустим, говорим о пациенте с 10 родинками, там несложно достаточно выявить какое-то вновь появившееся новообразование. Вот если мы говорим о пациентах 200-300 родинок, ну они в медицине называются неусами, то тут, конечно, вновь появляющиеся сразу так сложно бывает определить. Для этого как раз вот этот первый этап и создан, тотального фотоотчета пациента. А потом второй уже этап этого картирования заключается в том, что каждое конкретное новообразование на клиническом снимке мы размечаем отдельными маркерами и проводим ту самую цифровую дерматоскопию. То есть мы увеличиваем кратность, увеличиваем ту поверхность. Ну, фактически мы делаем макросъемку новообразований наших пациентов и уже оцениваем более предметно. Сейчас, помимо того, что у нас есть такие современные аппараты, кстати, часть из них уже российского производства, у нас есть еще также возможность обратиться к помощи искусственного интеллекта. То есть каждое конкретное новообразование можно проанализировать с помощью искусственного интеллекта и поддержать мнение врача. Это так называемые системы поддержки принятия врачебных решений.
1: Вот смотрите, если у человека сотни образований, 200, 300, 500, как вы говорите. Ну, во-первых, он, конечно, сам не определит, что там у него новое выскочило. Это понятно, он просто не увидит. Ну, а во-вторых, вы представляете, что будет с вами? Потому что у пожилых людей очень много таких образований, и очень многих. Такие уже и старческие, всякие кератомы и так далее. И они, что из-за каждой там новой штучки, будут к вам бегать. Так у вас очередь будет на 5 километров около вашей клиники. Вы же сами потом, что называется, будете не очень довольны. Давайте все-таки дадим хоть какие-то ориентиры нашим слушателям. Нас сейчас слушают очень много, нас миллионы людей слушают. Давайте дадим им хоть какие-то ориентиры, на что обратить внимание.
0: К сожалению, те классические признаки, о которых вы сейчас говорите, они относятся к злокачественному новообразованию уже не на первой стадии. Это зуд, это кровотечение из новообразования, это увеличение образования, то есть формирование узла, это формирование симметрии структур. В подавляющем большинстве случаев это уже, к сожалению, новообразование не самых ранних стадий. Ну, представьте себе овал. Вот овал или круг – это симметричная структура. В целом, большая часть родинок должна так или иначе напоминать или овал, или круг, ну, иметь какую-то более или менее хорошо очерченную геометрическую фигуру.
1: Доброкачественных.
0: Доброкачественных новообразований. Но если мы говорим о злокачественном новообразовании, то в подавляющем большинстве случаев эти фигуры все-таки имеют определенную асимметрию. То есть это какие-то ломаные, изогнутые линии, это новообразование, которое, допустим, большая часть представлена неким овальным компонентом, но часть из этого новообразования как бы условно расплывается, расползается за его периферию. Это могут быть какие-то ромбообразные структуры, ну, то есть вариабельность, проще говоря, вот так называемый симптом гадкого утенка, когда мы можем посмотреть на все родинки пациента и сказать, что вот, допустим, определенно вот это вот прям вот отличается от всех прочих.
1: И еще они гладкие, да, такие глянцевые, часто темные, черные.
0: Да, понимаете, опять же, гладкость – это не совсем параметр, если мы говорим о доброкачественном или злокачественном новообразовании. Например, если мы будем говорить о базальной клеточной карциноме, то в большинстве случаев на ранних этапах они тоже гладкие, представляют из собой такое небольшое узловое новообразование без характерных симптомов. Но с ростом опухоли, практически все из них так или иначе, они подвергаются аутоиммунные атаки собственного организма и частично, не полностью, частично начинают разрушаться. По разным причинам, их достаточно много, мы не будем на них сейчас останавливаться, но смысл заключается в том, что происходит определенный некроз опухоли как раз когда и возникают основные симптомы. Это кровотечение, это увеличение площади, это выраженный достаточно зуд и это боль.
1: Но это то, что касается меланомы, а плоскоклеточный рак как выглядит?
0: Он может выглядеть по-разному. Если мы с вами говорим уже о таких самых ранних этапах, так называемые предраки, предраковое состояние кожи, это актинический кератоз. Оно выглядит как красное зудящее пятно, чаще всего с располагающимися на ее поверхности чешуйками желтого или белого цвета.
1: Невыпуклые.
0: Невыпуклые. Могут наблюдаться единичные эпизоды кровотечений, чаще всего это на фоне зуда, когда пациент неосознанно в ночи может почесать и просто содрать вот эти вот самые корочки. Кожные новообразования на ранних этапах злокачественные, они молчаливые, они не дают каких-то четко выраженных симптомов, на которые вот можно прямо вот обратить внимание и сказать, да, срочно бегите к специалисту. Поэтому диспансеризация и осмотр у врача-дерматовенеролога, к сожалению, у нас и стоят так пациенты в целом в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии. Диспансеризация обязательна.
1: Как к вам попасть тогда? Подождите. Значит, это должен человек, если мы сейчас говорим о москвиче или о госте столицы, он должен получить в своей поликлинике направление. Также он не может, наверное, к вам просто взять и прийти, или может?
0: Почему может? К нам можно записаться и через ЕМИАС, к нам можно записаться и через номер телефона, указанный на нашем сайте. Можно записаться и непосредственно на сайте Московского научно-практического центра дерматовенерологии.
1: У вас одно здание или у вас много отделений?
0: Нет, у нас филиалы по всем районам города Москвы, поэтому помощь оказывается не только в одном каком-то конкретном месте, помощь оказывается по месту жительства наших пациентов.
1: А что касается жителей России, как они могут такую помощь получить? У них тоже есть свои центры дерматовенерологии в каждом городе?
0: Конечно. В каждом городе существуют кожно-венерологические диспансеры, в которых обязательно должны располагаться кабинеты профилактики злокачественных новообразований, куда можно обратиться на диспансерный осмотр. Диспансерный осмотр – это недолгое достаточно мероприятие. В целом, такой клинический осмотр занимает около 15, максимум 20 минут, когда можно принять решение о дальнейшей тактике ведения пациента. Либо мы отправляем пациента на углубленное обследование, когда мы выявляем определенные факторы риска, либо мы говорим, что у вас все хорошо, вы можете приходить к нам один раз в год. Все.
1: Угу. Кто в большей степени рискует заболеть меланомой?
0: Если мы говорим о факторах риска меланомы, у нее действительно существуют определенные факторы риска. То есть это чем светлее кожа, тем, соответственно, выше шанс того, что пациент на протяжении своей жизни так или иначе столкнется с разными формами злокачественных новообразований кожи. Это связано с более низкой защитой от ультрафиолетового излучения, которое является основным провоцирующим фактором развития подобных новообразований. Но также есть еще группа пациентов, у которых есть определенная склонность к большей частоте развития новообразования злокачественного характера. Это пациенты с рыжими естественными волосами и голубыми глазами. Существует такое понятие, как синдром диспластических неусов. Мы с вами немножечко коснулись этого, когда обсуждали вот отличающиеся новообразования на коже. Вот если мы говорим о каком-то одном единичном пигментном новообразовании, которое сильно отличается от других, мы его называем симптом гадкого утенка или же единичный диспластический неус. То есть, если у пациента множество таких новообразований, которые не укладываются в какую-то единичную картину, то есть это может быть 20, 30, даже 40 иногда новообразований, то это называется как раз симптом диспластических неусов. И вот у этих пациентов тоже повышен риск того, что они могут на протяжении своей жизни столкнуться с меланомой кожи.
1: Но это именно невусы. Это именно невусы, это то, что мы называем родинки.
0: Абсолютно верно.
1: Хорошо, а если имеются в виду другие, их очень много разных. Кстати, тут же и следующий вопрос. А с чем вы еще сталкиваетесь? Люди же не могут сказать, невус или не невус, опасный, не опасный. Если у человека большое количество новообразований, да, и это уже теперь человек не молодой, то с чем чаще всего сталкиваетесь вы?
0: Подавляющее большинство, на самом деле, кожной онкологии, если мы будем говорить о обращаемости и о статистике наших онкологических учреждений, это не меланома, это базально-клеточная карцинома кожи. С какой-то точки зрения это гораздо более благоприятная в отношении прогноза опухоль. Она действительно относится к истинно злокачественным новообразованиям, но имеет крайне низкий метастатический потенциал. Ну, будем честны, метастазы при базально-клеточной карциноме, то есть это удаленные отсевы опухоли, которые являются одним из самых грозных осложнений, когда мы, в принципе, говорим о каком-то онкологическом заболевании. Ну так вот, метастазы у базально-клеточной карциномы – это практически не встречающееся состояние. И лечение базально-клеточной карциномы обычно заключается в двух стратегиях. Это или хирургическое сечение, или фотодинамическая терапия. Тут решение уже принимается конкретно врачом-онкологом, исходя из конкретной клинической ситуации.
1: Как выглядит?
0: Ну, если мы говорим о ранних стадиях, чаще всего базально-клеточная карцинома поражает у нас кожу лица. То есть фактически вот маску лица, так называемую, то есть это нос, это область вокруг век, это достаточно часто височная область, это небольшие розовые узелки, чаще всего характеризующиеся исключительно зудом. Частая достаточно ситуация, когда пациент обращается и говорит, что вот у меня такая вот родинка зудит. На самом деле это не родинка, это базально-клеточная карцинома. Когда опухоль начинает подрастать, то вторым симптомом становится уже изъязвление и начало кровотечения из этого новообразования. Но за счет того, что опухоль практически не обладает метастатическим потенциалом, даже на таких стадиях вполне успешно хирургически лечится или фотодинамической терапией, и как бы пациенты не страдают какими-либо серьезными осложнениями в отсроченном периоде. Однако, к сожалению, благодаря средствам массовой информации и немножечко неправильной трактовке этих слов, многие врачи, многие пациенты считают, что это не опасное состояние. Но оно, к сожалению, становится опасным, если такое новообразование существует длительное время на коже, то есть 5, 10, 15 лет. В этом случае это опухоль базально-клеточной карциномы. Она уже, к сожалению, обладает местно разрушающим действием. То есть фактически она разрушает ткани, которые формируют наш лицевой мышечный каркас, скелет, фактически превращаясь в такие достаточно глубокие, незаживающие раны. И, к сожалению, в этом уже случае хирургическая, когда помощь оказывается, зачастую косметический дефект после лечения подобных новообразований бывает, ну, достаточно выраженным. Поэтому, если данную опухоль заподозрить и правильно продиагностировать в раннем этапе, то хирургия подобных новообразований практически не оставляет следов. Но если как бы отсрочить, то, соответственно, да, могут быть ситуации, когда прогноз именно с эстетической-косметической точки зрения будет не самым благоприятным.
1: Скажите, а правда, что они действительно часто на носу сидят? Ну вот вам-то видней. А почему? Чего же они его так любят-то, нос?
0: Да, очень открытая точка, повышенное количество ультрафиолетового облучения, вполне логичная локализация для подобных новообразований. Вот если мы говорим о базальной клеточной карциноме, то вот это конкретно ультрафиолет-зависимая опухоль. То есть она провоцируется частыми солнечными ожогами, особенно в детском возрасте, потому что существует так называемый кумулятивный солнечный эффект. Нужно защищать своих детей от солнечных ожогов. В первую очередь, это все-таки профилактика солнечных ожогов, потому что это наиболее, с точки зрения злокачественных новообразований кожи в будущем, это наиболее опасный провоцирующий фактор. Есть также формы иные злокачественных новообразований, к примеру, плоскоклеточная карцинома. Если мы говорим о плоскоклеточной карциноме, то там, помимо ультрафиолетового облучения, также есть еще и ряд химических соединений, которые могут повлиять и увеличить шанс развития подобного новообразования, включая, кстати, и табачный дым.
1: Да, еще один аргумент против курения.
0: Против курения, да. И в этом, кстати, смысле, если мы говорим о плоскоклеточных карциномах кожи, то, наверное, это все-таки хоть и уже тяжелее состояние, нежели чем базально-клеточная карцинома. Да, там шанс метастазирования тоже достаточно низок, но все-таки выше. Но, наверное, если мы говорим о курении и результирующем его, скажем так, действии, то, наверное, одним из самых тяжелых вариантов, с которым может столкнуться курильщик, это плоскоклеточные карциномы слизистой нашей ротовой полости. Вот там, к сожалению, достаточно тяжелые чаще всего наблюдаются новообразования с выраженным метастатическим потенциалом. И если вовремя не диагностировать данные новообразования, то, к сожалению, прогноз в ряде случаев достаточно печален.
1: Ну и, конечно, рак губы – это вот известные совершенно локализации для курильщиков.
0: Абсолютно верно.
1: Ну, насколько мы понимаем, загар – это защитная такая реакция кожи от ультрафиолета. А при развитии злокачественной меланомы этот процесс как бы выходит из-под контроля иммунной системы.
0: В целом, да, можно действительно сказать, что и правильно абсолютно сказать, что меланоциты у нас фактически являются защитниками от ультрафиолетовой радиации, которые предотвращают, они должны, собственно говоря, предотвращать развитие мутаций в других клетках нашей кожи. Но, к сожалению, за счет того, что они, собственно, и становятся вот этим вот щитом перед ультрафиолетовой радиацией, они чаще всего как раз и накапливают мутации. И тут надо понимать то, что единичная мутация в клетке не ведет к развитию онкологии. И даже более того скажу, в нашем организме там ежесекундно происходит определенное количество мутаций, так или иначе, но они корректируются собственной иммунной системой. Это нормальное состояние для нашего организма. Однако, если накапливается определенное именно количество этих мутаций и характер мутаций, который необходим для развития меланомы, то тогда опухоль, развивающаяся фактически уже новая ткань, она становится недоступной для собственной иммунной системы или максимально старается защититься от нее. Именно вот это и позволяет опухоли расти, размножаться и давать, соответственно, метастазы. На действии, как раз возвращающем вот этот вот контроль иммунной системы за клетками опухоли, и построена сейчас прорывная терапия, которая используется при меланоме. Вот, например, около 12 лет назад прогнозы по меланоме, к сожалению, всегда были такими не очень оптимистичными, то все-таки сейчас мы уже говорим о очень уверенном контроле над даже самыми тяжелыми состояниями.
1: Иммунотерапия рака. Иммунотерапия.
0: Да, вот именно если мы говорим о ней, то это уже достаточно уверенный контроль над состоянием пациента. Это третья, четвертая стадии злокачественных новообразований, которые характеризуются метастазами, которые характеризуют метастазы не только в лимфатические узлы, также и в органы, и в системы. То есть сейчас вот эта вот иммунная терапия позволяет в целом говорить о минимум 10-летней выживаемости наших пациентов, достаточно хорошей, позитивной и без выраженных серьезных побочных эффектов. Поэтому, конечно, медицина не стоит. То, что 15 лет считалось приговором, сейчас уже приговором не считается.
1: А люди чернокожие, да, у которых, казалось бы, защита мощнейшая от ультрафиолета, они болеют меланомой чаще, реже, чем белокожие.
0: Смотрите. Если мы будем говорить о именно совсем уж темных людях, допустим, если мы возьмем исследования, которые проводились на африканском континенте, ну тут, конечно, есть небольшие нюансы по сбору статистики, но тем не менее мы однозначно знаем, что да, болеют. Просто немножечко другими формами, потому что меланома также имеет право отличаться по формам. Вот, например, у африканского населения наиболее часто встречается акральная меланома, то есть это меланома, располагающаяся в области подошвы стопы.
1: Ого, но она у них розовая, ну светлая.
0: Вот, как раз вот на этих
1: Ага.
0: участках у них очень часто развивается та самая меланома, которая очень быстро переходит в узловую стадию, то есть у меланомы есть два состояния роста. Это горизонтальный рост, когда она распространяется как бы условно по поверхности кожи, и вертикальный рост, когда она начинает опускаться вглубь, ну и немного поднимается над поверхностью кожи. Вот как раз формируя вот тот самый узел, о котором все, я думаю, кто так или иначе сталкивался с меланомой, видели. И как раз вот эта вот акральная меланома, к сожалению, за счет того, что диагностика подобных новообразований сложная, экстремально, надо сказать, сложное состояние, зачастую акральные меланомы – это вот именно такие узловые тяжелые формы, которые уже дали метастазы. Также, если мы будем с вами рассматривать, например, население монголоидного типа, то там наиболее часто встречаются также новообразования под названием меланома из голубого неуса. То есть это меланома достаточно глубокая и с таким выраженным синеватым оттенком. И достаточно сложно, кстати, отличающаяся от доброкачественного новообразования, которое так и называется, голубой неус или голубая родинка. Поэтому расовые особенности меланомы, да, они действительно существуют. У людей с разным цветом кожи часто встречаются немножечко альтернативные варианты меланомы, с которыми, допустим, мы с вами будем встречаться гораздо реже.
1: А меланома под ногтями – это вообще такой, знаете, фильм ужасов. если честно.
0: Это, да, к сожалению, действительно очень сложно, я более вам того скажу, очень сложно диагностируемое также состояние, потому что зачастую такие пациенты приходят к специалисту с вопросами, а не гематома ли это. И тут очень важно отличить гематому от подногтевой меланомы. На ранних этапах, именно вот клинически, если мы говорим, вот просто посмотрев на ноготь, зачастую понять просто невозможно.
1: Темный ноготь, вот как это выглядит. Темный ноготь.
0: Или линии темные на ногте. Они немного по-разному могут на самом-то деле выглядеть. Но понять все-таки, что мы имеем перед собой, гематому, допустим, просто доброкачественные, причем вот такие вот новообразования бывают тоже доброкачественными, нужно не забывать, что есть подногтевые родинки, так называемые подногтевые невусы.
1: Угу.
0: Отличить вот именно доброкачественное от злокачественного образования тут можно исключительно под очень большим увеличением.
1: Да.
0: Но тут, конечно, есть провоцирующие факторы. Конечно, это достаточно жесткое ультрафиолетовое облучение, если мы говорим о шлаках. И это единственная форма меланомы, у которой доказан факт травматизации как провоцирующий фактор развития меланомы. Вот тут очень важный момент я на самом деле подниму. В массовом, скажем, культуре закрепилось мнение о том, что если мы пораним каким-то образом родинку, обязательно из нее сформируется меланома.
1: Да.
0: Это не так.
1: Угу.
0: Не доказан. При достаточно больших серьезных исследованиях не был доказан риск фактора травматизации как провоцирующий фактор развития меланомы кожи именно на, вот если мы говорим о гладкой коже. Единственная меланома, у которой есть такой фактор, это именно вот та подногтевая, о которой мы сейчас с вами говорили. И когда пациент приходит и говорит, что вот я сорвал родинку, как бы нет. Тут нужно, во-первых, осмотреть пациента, понять, что мы имеем перед собой. Доброкачественное новообразование, но травмированное. Или уже злокачественное новообразование, но тоже травмированное.
1: Да-да-да.
0: Конечно. Поэтому, еще раз говорю, травматизация не ведет к развитию меланомы. Но если вы, допустим, там отмечаете то, что ваше новообразование немножечко подкравливает, не надо думать и гадать, каким образом там, я мог его повредить во время сна, там, или, может быть, содрал каким-то образом, неудачно почесавшись. Нет, это повод обратиться к специалисту. Потому что, возможно, вы имеете дело с каким-то неприятным состоянием. И нужно все-таки тут профильно разбираться.
1: А врачи, кстати, опять про них, про вас, часто говорят, что лучше вообще не трогать. Вот приходит, например, пациентка с огромным количеством новообразований, пожилая, и говорит, а что мне с ними делать? Ну, вот у меня их 400, ну, что мне с ними делать? Убирать, что ли, все? Врач говорит, оставьте в покое, не надо, не трогайте, приходите, мы будем просто наблюдать. Действительно так? Или их есть смысл все-таки убрать?
0: Да. Абсолютно верная тактика. Смотрите, кожа – это живой организм. Это один из органов, в котором так или иначе происходят процессы. И возникновение новых новообразований – это не патологическое состояние для кожи. Просто они разные могут возникнуть на коже. Могут возникнуть доброкачественные, например, там сиборейные кератомы, новые родинки могут возникнуть, гемангиомы – это нормальное состояние кожи. Имеет,
1: папилломы.
0: Вполне имеет право место быть.
1: Огромное количество.
0: Вполне имеет право место быть. Но удалить каждую, ну, будем честны, это практически безнадежное занятие и, главное, бессмысленное. Оно, скорее всего, так или иначе будет возникать новое новообразование. Если мы говорим с эстетической точки зрения, это все-таки эстетическая точка зрения, то есть пациент хочет избавиться от определенных новообразований в определенных областях. Это вполне приемлемое состояние. Но рекомендовать пациенту убрать все, допустим, родинки или, допустим, все сиборейные кератомы, ну, чаще всего это нереализуемое, во-первых, занятие, а во-вторых, оно довольно бессмысленное. Поэтому, если мы говорим, допустим, о пациенте с большим количеством новообразований, то мы осматриваем, принимаем решение о том, что все, допустим, новообразования у пациента доброкачественные, мы оставляем пациента под динамическое наблюдение, то есть пациент приходит к нам через год на повторный осмотр. И второй вариант, если мы все-таки подозреваем, что да, мы имеем дело с однозначно злокачественным новообразованием. В этом случае производится хирургическое иссечение данного новообразования и уже патоморфологически, то есть с просмотром данного новообразования под микроскопом, ставится окончательный диагноз. Конечно, вот такие пациенты становятся под диспансерный учет у врачей-онкологов, и также у них проходит ежегодное обследование.
1: Я бы хотела сейчас немножко еще остановиться на диагностике. Вы сказали про дерматоскопию, про осмотр, это вы сказали. Но ведь бывает так, что человек пришел со своим новообразованием на кожу не к дерматологу, не к онкологу, а к косметологу. Вот он, косметолог, не очень опытный специалист, скажем так, в онкодерматологии, да? И вот на его взгляд все хорошо, родинка нормальная, сейчас я ее уберу. Убирает, а там уже было злокачественное образование. Но мы прекрасно с вами понимаем, что происходит дальше. Он же ее не уберет, как хороший онколог, под корень, что называется. Он может что-то оставить, и пошло-поехало. То есть все-таки у всех абсолютно, и у врачей, и у пациентов существует вот это опасение: не надо трогать, трогать не надо. И понятно, что биопсию сомнительного образования никто не будет делать. Ее не делают. А что делают? Ну вот я посмотрел, что существуют лабораторные тесты на маркеры предрасположенности к онкологическому заболеванию. Может, еще что-то есть? Вот давайте поподробнее о диагностике, потому что дерматоскопия – это ж только первый этап. Вы же не можете быть уверенными.
0: Тут такая ситуация, то что, к сожалению, на текущий момент нету однозначно верифицированных методов лабораторной диагностики злокачественного образования кожи. Единственным методом, вернее, двумя единственными методами диагностики является дерматоскопия и проведение биопсии. Как вы правильно отметили, то, что в косметологических кабинетах, да, могут располагаться косметологи, дерматологи, которые не специализируются в дерматоскопии. Это да, это действительно так. Среднее обучение врача-дерматолога дополнительное, кто занимается именно диагностикой новообразований кожи, после получения сертификата дерматовенеролога, минимум длится около 2 лет. То есть наработка вот этого клинического опыта, опыта работы с дерматоскопом, опыта дерматоскопии – это достаточно сложный и трудозатратный процесс. И вот как раз для таких кабинетов мы и разрабатываем системы принятия врачебных решений, когда у врача на таком приеме появляется возможность проконсультироваться на первом этапе с искусственным интеллектом, а на втором этапе получить сертифицированное мнение наших специалистов в сложных случаях. Но тут правильно очень работает механизм «не уверен, не берись». И, к сожалению, да, зачастую бывают проблемы, когда новообразования удаляются неправильно, то есть чаще всего это использование каких-то местно-деструктивных средств, таких как жидкий азот, радиоволновое иссечение, лазерное удаление новообразований, когда, к сожалению, да, злокачественные новообразования удаляются, как вы выразились, не под корень, то есть не производится радикальность операции, и, к сожалению, да, у таких пациентов мы наблюдаем рецидивы, и, конечно, прогноз в отношении таких пациентов в определенных опухолях будет несколько хуже, нежели чем если бы мы говорили о первичном обращении.
1: Посоветуйте, доктор. Сегодня у нас в гостях врач-дерматовенеролог, онколог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Петр Игоревич Богдан. Когда у человека обнаружили одну меланому, это уже огромная проблема, а ведь у кого-то бывают и множественные злокачественные новообразования кожи.
0: Так называемые первично-множественные онкологические злокачественные новообразования кожи, к сожалению, это результат чаще всего очень такого рискованного поведения на солнце, но, к сожалению, тут еще и генетика может играть достаточно выраженную роль. Есть определенные синдромы генетические, которые являются собой предрасположенность к формированию определенных злокачественных опухолей.
1: Это какой ген? Вот что проверять, если пойдем проверять?
0: Тут, к сожалению, не так все просто. Тут не получится взять какой-то определенный ген и сказать, что вот да, вот допустим, 100% у вас есть риск тех или иных новообразований. Тут целый достаточно большой комплекс генов. Например, если мы возьмем синдром Горлина-Гольца, но это все-таки уникальные, скорее, случаи. Это очень редкие синдромальные состояния, и чаще всего такие пациенты диагностируются, вот эти вот генетические их состояния, по целому ряду других проблем, с которыми они сталкиваются, не только со злокачественными новообразованиями кожи.
1: Вот смотрите, если мы будем изучать строение и развитие разных новообразований, удивительного ничего в этом нет, развивается все. И у родинки тоже проходят определенные стадии развития. Причем такие доброкачественные, я сейчас не говорю о злокачественных. А уж если говорить о злокачественных, то они тоже проходят свои стадии развития. Так вот, родинка может меняться в течение жизни и при этом не быть меланомой, не быть злокачественной. Человек это может заметить, ну, соответственно, испугается, пойдет проверяться, что правильно. В любом случае, это абсолютно правильно. Да, не спорю. Но все-таки давайте немножко остановимся на эволюции родинок. Значит, они у нас когда появляются? Некоторые появляются уже при рождении, можно прямо увидеть у малыша. Да, но их мало. А потом, глядишь, 5 лет уже их больше стало. Ребенок в школу пошел, еще больше стало. Откуда они берутся-то? И что это за стадии развития родинок? Расскажите, пожалуйста.
0: Тут у нас какая ситуация? С ростом, с взрослением любого здорового человека количество родинок у него, да, действительно увеличивается. Это нормальный процесс. Это связано как раз с защитой кожи нашего организма от ультрафиолетового облучения. Фактически вот эти вот клетки, меланоциты, они у нас делятся, организуют некое такое достаточно крупное соединение, которое уже и будет формировать ту самую родинку. Вот примерно до 35-40 лет в целом появление новых родинок – это нормальная ситуация, абсолютно типичная для здорового человека. Они существуют с человеком как бы практически всю жизнь, они имеют право переходить из так называемого пограничного невуса, вот который мы с вами обычно и понимаем как родинка, вот это вот коричневое такое пятнышко, в состояние дермального невуса. Это небольшой, безболезненный, не зудящий, не кровящий узелок коричневого, светло-коричневого или даже розового цвета. То есть это абсолютно нормальный этап развития родинок. Это связано просто с изменением расположения меланоцитов в коже.
1: То есть из плоской, которая просто как пятнышко, в более объемное образование.
0: Угу. Да, абсолютно
1: интересно.
0: Верно.
1: Так.
0: Абсолютно верно. Как раз вот больший процент, наверное, обращаемости к косметологам с эстетической точки зрения удаления родинок – это вот как раз те самые дермальные неусы, которые у нас уже сформировали узелок. Тут надо отметить тот факт, то, что такие новообразования практически никогда не переходят в злокачественное новообразование. Могут удаляться и радиоволновым методом, они могут удаляться и лазерной деструкцией. Единственный момент, конечно, тут желательно взять для подтверждения фрагмента данного новообразования, посмотреть его под микроскопом, то есть фактически выполнить биопсию частичную хотя бы новообразования. И второй момент, конечно, тут должна быть достаточно хорошая квалификация врача, дерматолога, врача-косметолога, который берется за удаление подобных новообразований, поскольку если не удалить это новообразование лазером или радиоволной сразу полностью, оно тоже будет рецидивировать, потому что там у нас фактически остались клетки. И вот как раз рецидивы пигментных новообразований клинически и зачастую даже дерматоскопически могут имитировать меланому.
1: Имитировать?
0: Именно имитировать. Это не является меланома, и потом уже, когда происходит хирургическое иссечение и верификация под микроскопом, это все-таки, да, признается то, что этот рецидивирующий неус. Это достаточно тоже такая типичная ситуация. Даже вот такая травматизация радиоволной или лазером, она не приводит к развитию меланомы. Но если, разумеется, изначально как бы это была меланома, то и рецидив будет, да, к сожалению, меланома. При удалении даже однозначно доброкачественных новообразований, лично я в своей практике и своих ординаторов, и врачей, которым мы читаем лекции, мы все-таки рекомендуем даже однозначно доброкачественное образование отправлять на верификационную биопсию.
1: Всегда.
0: Стараться по максимуму это делать. Потому что это является все-таки подстраховкой для пациента на всякий случай, если все-таки вы так или иначе в рамках своей практики столкнетесь с рецидивом. У вас будет возможность как бы посмотреть, что да, у нас изначально было доброкачественное образование, переживать не стоит. Потому что же ведь хирургические отступы при меланоме и при рецидивном невусе, они будут сильно отличаться друг от друга. То есть да, тут можно также второй этап применить хирургического лечения, но все-таки в более щадящем режиме. А вот если у нас не будет никакой верификации о том, что у нас было вообще изначально, то с очень большой долей вероятности даже дерматоскопически будет сложно окончательно поставить диагноз, и хирургическое лечение достаточно будет агрессивным.
1: Еще хочу остановиться на опухолях, которые, конечно, не относятся к вашей локализации. Это подкожные уже, это уже мягкие ткани, я имею в виду липомы. Но люди обычные, для них что на коже, что чуть-чуть под кожей, ну вот оно вот вроде бы и чувствуется, и выпуклое. Липом очень много у людей. Очень много. Это буквально вот у каждого есть какая-нибудь или была липома. Несколько слов об этом, насколько они опасны. И когда вы дерматологи, дерматоонкологи, видите липому, к вам пришел человек, он не знает, да, что это не ваша специализация, вот вы ее видите, что вы предпринимаете, как вы на нее смотрите и дальше направляете ли больного к хирургу?
0: Если мы говорим именно о липомах, как о новообразовании, то это абсолютно доброкачественная единица. Это не перерождающаяся в злокачественное новообразование форма, безболезненная, чаще всего существует на протяжении всей жизни и удаляется хирургическим методом достаточно просто. Есть некоторые формы липом, так называемые ангиолипомы, когда идет проращение сосудов внутрь капсулы липомы. В этом случае, да, хирургическое лечение чуть-чуть осложняется, но тем не менее вполне может быть выполнено в рамках амбулаторной хирургии. Но тут нужно понимать, что иссечение липом обязательно включает в себя этап подморфологической верификации липомы. В ряде случаев после иссечения диагноз меняется, то есть окончательный диагноз – это только подморфология.
1: Саркому можно пропустить, саркому?
0: Конечно, конечно, не только саркому. На самом деле много вариантов можно пропустить, и даже в рамках саркомы много вариантов, с которыми можно столкнуться. Поэтому, если вы обращаетесь на амбулаторную хирургию, если особенно в частный какой-то центр, обязательно проверьте, что ваше иссеченное новообразование отправляется на патоморфологию. Потому что по всем клиническим рекомендациям, которые у нас существуют, подтверждение врача-гистолога необходимо. К сожалению, вот тут даже еще, наверное, сложнее. Вот тут как раз вот наружнее мы с вами только что обсуждали локализацию, тут есть хотя бы методика дерматоскопии. То все-таки, если мы будем говорить с вами, например, о саркомах, особенно о начинающихся саркомах, то тут, конечно, даже фактически дерматоскопия и УЗИ зачастую будут неэффективны для окончательной диагностики заболевания. Тут все-таки чаще всего результатом, окончательным результатом у нас все-таки станет пункция новообразования, то есть мы можем даже до удаления новообразования просто кусочек очень маленький взять с помощью тоненькой иголочки и посмотреть, с каким новообразованием мы все-таки с вами столкнулись. Если мы столкнулись с доброкачественным новообразованием, там, или с липомой, или с ангиолипомой, то, соответственно, хирургия тут достаточно такая адекватная, небольшая. Тут даже можно, в принципе, оставить пациента под динамическое наблюдение, если он не хочет расставаться с липомой. Разные ситуации бывают. Но если мы с вами все-таки сталкиваемся с саркомами, то тут, конечно, требуется уже достаточно активная хирургия и, самое главное, оперативная. Тут нельзя откладывать решение в какую-то отсроченную перспективу.
1: Ну и в заключение еще один вопрос такой, больше философский. Может быть, вы знаете, был такой онкодерматолог, профессор Валерий Константинович Мусатов. Вот он уже умер. И он мне рассказывал, мы с ним давно были знакомы, что вот у погибших от инфаркта и инсульта людей он находил родинки, которые, в принципе, вот-вот должны были бы переродиться. Переродиться и стать меланомами. В связи с этим вопрос такой, вот какова роль общего состояния иммунной системы и вообще состояния резервов, скажем так, организма относительно возникновения меланомы, ну и других болезней?
0: Самая прямая, это связано с тем, что вот вернемся к самому началу нашего разговора, когда мы с вами говорили о накоплении мутаций. У нас иммунная система – это наш универсальный регулятор, который сдерживает развитие, уничтожает те клетки, которые набрали в себя определенный пул мутаций, которые могут или уже привели к развитию злокачественного новообразования. Если у нас происходит выраженное падение иммунной системы, то, конечно, мы будем сталкиваться с значительно большим количеством злокачественных новообразований. Например, если мы будем рассматривать пациентов с теми или иными синдромами, которые привели к формированию иммунодефицита, помимо того, что опухоли будут встречаться гораздо более часто, у них будут встречаться те формы опухоли, которые у здоровых пациентов в принципе не наблюдаются, ну или наблюдаются в каких-то достаточно исключительных ситуациях. Поэтому, конечно, влияние роли иммунной системы огромно. Это, наверное, самое важное, в принципе, что влияет на формирование и на прогноз опухоли.
1: Ну, то есть мы здесь к чему подходим? К тому, что не только на солнце загорать не надо, но и поддержание общего, ну, скажем так, здорового образа жизни. И в этом случае тоже профилактика.
0: Конечно, конечно. Это профилактика, в принципе, общего состояния здоровья. Если у нас иммунная система будет работать с нарушениями, то фактически это входные ворота для инфекций, аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний. всего спектра практически.
1: Спасибо вам большое. Спасибо за очень интересную беседу.
0: Рад был. Спасибо вам большое за интервью.
1: До свидания. Всего хорошего.
0: До свидания. Всего хорошего.
1: В беседе принимал участие врач-дерматовенеролог, онколог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Петр Игоревич Богдан. Уважаемые слушатели, продолжить общение после эфира мы можем на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. Там же вы найдете ссылки на аудио и видеоверсию сегодняшнего эфира. Все мои страницы, все мои ресурсы в соцсетях называются точно так же, как и моя передача. Посоветуйте, доктор. Приходите в гости. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
2: Посоветуйте, доктор.
3: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
4: Радио России. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
5: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
6: И можем, и нет.
7: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
4: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
9: Словарь русских поваров Забайкали. Это они, два братана. Пойлани, сундалой хлыняли.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 7776 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны сообщила об ударе по логистическому центру Пирогово под Киевом. Встреча Путина, Трампа и Зеленского возможна только для фиксации договоренности, заявили в Кремле. Природный пожар под Анапой подошел близко к жилой застройке. И теперь подробнее. Российские войска поразили в Киевской области транспортно-логистический центр Пирогово, на территории которого организовано хранение и распределение грузов двойного назначения, в том числе комплектующих для БПЛА большой и средней дальности. Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что удары нанесены беспилотниками. Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что за сутки вооруженные силы нанесли удары по месту запуска ракет «Фламинго», объектам топливно-энергетической инфраструктуры, а также логистическим центром на Украине. Добавлю, воздушная тревога в Киеве объявлена в 10-й раз за сутки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой информации. Москва сохраняет открытость к переговорам делегации России и Украины в Турции, но предпосылок к ним пока нет, сообщил сегодня пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков уточнил, что встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможна для фиксации договоренностей, достижение которых является очень сложным процессом, а не превентивной сделкой. Конец цитаты. Представитель Кремля подчеркнул, что именно реальным процессом урегулирования киевская сторона заниматься не хочет. Ранее портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время визита в Москву на этой неделе поднял вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи России, США и Украины. Глава ЦРУ посетил Москву 25 августа. Ранее Песков заявил, что в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что европейские страны придумали врага в виде России, чтобы объяснить населению необходимость платить больше налогов на оборону. Также, по словам представителя Кремля, Киев получает и будет получать адекватный ответ на свои удары по мирным секторам экономики России.
2: Неделю тому назад было заявление, кстати, в интервью с вами, заявление президента о том, что сейчас, когда киевский режим идет по пути эскалации, причем перекидывая военные действия на мирные сектора экономики, они получают адекватный ответ, даже более чем адекватный. И у меня нет сомнений, что так и будет происходить. Мы сейчас видим достаточно системные удары, которые имеют главной целью – это военную и околовоенную инфраструктуру Украины. Эффект заметен невооруженным взглядом. Мы продвигаемся по всем линиям фронтов. Продвижение очевидно, и динамика абсолютно позитивная для нас. Киевский режим неминуемо идет к поражению. Каждый день приближает это поражение. В Киеве это прекрасно понимаем. Не имея возможности воспрепятствовать этому, даже имея за собой помощь стран НАТО, киевский режим пускается на террористические действия в отношении мирной инфраструктуры, в отношении мирных секторов экономики и так далее и тому подобное. На это он получает ответ. Причина и следствие здесь абсолютно неоспоримы.
1: Также Песков сообщил, что тема сотрудничества в сфере энергетики постоянно находится в повестке дня переговоров между Россией и Китаем. Каждая страна отстаивает свои интересы. Пресс-секретарю президента России задали вопрос, обсудит ли российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита ШОС тему «Силы Сибири-2». По словам представителя Кремля, это нормальный процесс для двух соседних стран, привилегированных партнеров и союзников. На следующей неделе Владимир Путина запланированы двусторонние встречи в Бишкеке и Владивостоке. Как ранее сообщал помощник президента Юрий Ушаков, Путин на саммите ШОС в Бишкеке планирует провести 9 встреч. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии пройдет с 31 августа по 1 сентября. Самолет-амфибию Б-200 и вертолет Ми-8 привлекут к тушению пожара под Анапой после отмены сигнала беспилотной опасности. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Спасательные расчеты усиливают на улицах под Анапой, где природный пожар подошел близко к жилой застройке. Площадь активного горения составляет 5 гектаров, сообщила в своем канале в МАКС глава города курорта Анапа Светлана Маслова. По ее словам, принимаются меры, чтобы не допустить распространения огня на жилой сектор. Она отметила, что жителям обеспечен подвоз воды, задействована техника водоканала, прибыла помощь из соседних муниципалитетов. Ранее сообщала, что пожар произошел на плавнях в районе хутора Чембурки. В МЧС уточнили, что горит камыш. Изначально площадь составляла 1 гектар, но потом увеличилась уже до 10. В настоящий момент задействовано 8 спасателей, 25 единиц техники, в том числе болотоходы. Минтранс России в сентябре планирует начать обсуждение с авиакомпаниями и сообществами по защите прав потребителей возможности узаконить овербукинг на авиарейсах. Работу могут завершить до конца года. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин. В интервью ТАСС глава Минтранса ранее заявлял, что министерство считает недопустимым отказ авиапассажирам в перевозке из-за овербукинга. Минтранс ищет решение проблемы, приемлемое для всех сторон, в том числе работает над изменениями в законодательстве, которые обеспечат защиту прав пассажиров, включая установление размеров положенных им компенсаций, отмечал Никитин. В Москве и области завтра ожидается такая же по-летнему теплая погода, как и сегодня. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Осень, по его словам, начнется также с дальнейшего повышения температуры. Днем 1 сентября воздух прогреется до плюс 26 градусов.
3: В понедельник ситуация будет примерно такой же. Ночью не прохладнее, плюс 10-15 градусов. Ну и днем снова 20-градусное тепло. При этом сохранится вероятность небольших дождей. Ну и 1 сентября осень начнется с довольно высокой температурной планки. Даже под утро будет не прохладнее, плюс 12-15. А днем в теплом секторе циклона столбики термометров поднимутся до плюс 23-26. При этом не обойдется без скоротечных дождей.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 6-го тура. И в эти минуты казанский «Рубин» встречается с махачкалинским «Динамо». Начинается второй тайм. Счет пока не открыт. Ничья 0-0. «Спартак» сегодня сыграл в ничью с «Оренбургом» 1-1. В составе гостей мяч забил Руслан Кули. У хозяев дебютным голом за «Спартак» отметился Мерлин Даку. Он забил с пенальти. Из-за вирусной инфекции матч пропустил полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барка. Красно-белые набрали 13 очков и идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Еще в одном матче московская «Родина» проиграла калининградской «Балтике» со счетом 0-3. Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золото турнира «Большого шлема», который завершился в Лозанне. Тасоев в финале весовой категории свыше 100 килограммов победил представителя Финляндии Марти Помоляйнена. В весовой категории до 90 килограммов бронзовую медаль завоевал Егор Андони, победивший в схватке за третье место француза Максима Гаэля Нгаяб-Амбу. Еще одну бронзовую медаль для российской сборной завоевала Мария Иванова, которая в схватке за третье место победила соотечественницу Элис Старцеву. По итогам турнира сборная России завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые награды, заняв первое место в медальном зачете. Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль стали победителями чемпионата мира в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров в Польше. Они более чем на полсекунды опередили финишировавших вторыми бразильцев Габриэла Асунсау и Джеки Насимента. Хоккеисты ЦСКА обыграли екатеринбургский «Автомобилист» в матче за третье место на Кубке мэра Москвы. Встреча завершилась со счетом 5-3. В матче за пятое место «Ак-Барс» победил «Шанхайских драконов» 4-0. На этом о спорте все. До встречи.
0: Погода.
1: В понедельник, 31 августа, в Мурманске и Архангельске ожидается 14-16 градусов, кратковременный дождь. В Петрозаводске от 16 до 18 тепла, временами дожди. В Вологде кратковременный дождь, 18-20 градусов. В Сыктывкаре без осадков, плюс 10, плюс 12. В Великом Новгороде 21-23 градуса выше нуля, временами дожди. В Калининграде также 21-23 градуса и кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге днем кратковременный. Кратковременные дожди, местами с грозой, 19-21 градус. В Москве ночью местами дождь, 14-16 градусов. Днем без осадков, 22-24.

0: Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера».
1: Зеленый спектакль с Алексеем Тихомировым.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Зеленый спектакль». И ведущий Алексей Тихомиров, солист оперного театра «Геликон Опера».

Вы знаете, мы сегодня с вами поговорим о курьезных случаях не только в театре, не только в оперном. Следует заметить, что музыка — это часто литература, это часто стихи, которые были положены на музыку. И вот, к своему удивлению, мы узнаем, что много знаменитых людей разных времен отличались своей враждой к музыке. Одним из известных мелофобов был Бомарше, определивший музыку словами «то, чего не стоит говорить, поется». Готье называл музыку самым дорогим из шумов, а Наполеон I утверждал, что музыка расстраивает ему нервы, хотя по его приказу военные оркестры играли перед лазаретами для увеличения бодрости раненых, представляя, как это проходило. А Виктора Гюго надо было долго просить, прежде чем он давал согласие положить его слова на музыку. «Разве мои стихи, — говорил он, — не звучат так хорошо, чтобы уже нельзя было обойтись без этого неприятного шума?»

И он решил отомстить равнодушным слушателям. Месть была остроумной. Специально для лондонцев Гайдн написал новую симфонию. В самый критический момент, когда часть публики начала клевать носом, раздался громоподобный удар большого барабана, и каждый раз, едва слушатели успокаивались и вновь располагались ко сну, раздавался барабанный бой. С тех пор эта симфония носит название «Симфония с ударами Литавр» или «Сюрприз».

И вот еще о шутках Гайдна. Он был замечательный композитор, но и не менее был шутливым человеком. Однажды в Лондоне Гайден дирижировал своей симфонией. Любопытные лондонцы покинули свои места, чтобы вблизи посмотреть на знаменитость. Внезапно с потолка упала люстра, и со страшным грохотом разлетелась на 1000 осколков. Зрители, столпившиеся у сцены, были спасены по воле случая. Глубоко взволнованный Гайден сказал оркестрантам: «Все-таки моя музыка чего-то стоит, если она спасла жизнь по меньшей мере 30 людям».

Ну а теперь поговорим о Джоаккино Россини, великом итальянском композиторе. Я очень люблю этого композитора и много участвовал в его операх в разных странах мира. На Зальцбургском фестивале я был один из участников оперы «Моисей и фараон» во французской версии этой оперы под руководством великого маэстро Рикардо Мутти. И часто исполняю тоже одну из моих любимых ролей – партия Дона Базилио из «Севильского цирюльника». Кстати, мы как раз сейчас про него и поговорим.

В богатом доме, куда был приглашен Россини, одну даму попросили спеть. Она долго жеманилась, но в конце концов согласилась петь каватину Розины из оперы «Севильский цирюльник». Прежде чем начать, она обратилась к Россини. «Ах, маэстро, если б вы знали, как я боюсь!» «Я тоже», — отозвался Россини.

0: Россини обедал как-то у одной дамы столь экономный, что он встал из-за стола совершенно голодным. Хозяйка любезно сказала ему: «Прошу вас еще как-нибудь прийти ко мне отобедать».
1: «С удовольствием», — ответил Россини, — «хоть сейчас».
0: Россини, как мы знаем из его музыки, был человеком очень остроумным. И это было не только в его музыке, но и в его шутках и его поступках. Живя в Болоне, Россини написал революционную песню, воодушевляющую итальянцев на борьбу за освобождение от австрийского ига.

0: Молодой композитор понимал, что ему небезопасно оставаться в городе, занятом австрийскими войсками. Однако уехать из Болонии нельзя было без разрешения генерала. Россини решился пойти к нему и добиваться пропуска на выезд.
1: «Кто вы?» – спросил австрийский генерал.
0: Композитор назвал первую попавшуюся фамилию и добавил: «Я музыкант и композитор, только не такой, как этот разбойник Россини, который сочиняет революционные песни. Я люблю Австрию и написал для вас бравурный военный марш, который вы можете дать разучить вашим военным оркестрам». Россини отдал генералу ноты с маршем и получил взамен пропуск.
1: На другой же день марш был разучен, и австрийский военный оркестр исполнил его на площади Болоньи. А между тем это была та же революционная песня.
0: Когда жители Болоньи услышали знакомый мотив, они пришли в восторг и тут же подхватили его. Можно было представить себе, как был взбешен австрийский генерал и как он сожалел, что композитор уже за пределами Болоньи.

0: И еще о Россини. Россини был в гостях у одного барона. Среди приглашенных находился также Альфред де Мюссе. Его попросили прочитать что-нибудь. И Мюссе прочитал свое новое стихотворение. Называется оно «Не забывай». Тогда Россини, обладавший феноменальной памятью, решил подшутить над поэтом и как бы невзначай спросил: «Так, а чьи это стихи? Я что-то не припоминаю автора». «Ваш покорный слуга», — ответил Мюссе. «Дополните», — лукаво сказал Россини. «Я их еще в детстве знал наизусть». И без малейшей запинки слово в слово повторил только что услышанное стихотворение Мюссе. Россини присутствовал на представлении оперы Моцарта «Дон Жуан», где одну из главных партий исполнял знаменитый тенор Рубини. Рядом с Россини сидел какой-то юнец, который довольно громко подпевал артистам, мешая соседям слушать оперу. И, наконец, Россини не выдержал и сказал: «Какой все-таки мерзавец!» «Это вы по моему адресу?» — спросил юнец. «Нет, ну что вы!» — тут же успокоил его композитор. «Это я по адресу Остолопа Рубини, который мешает нам слушать вас». Рассказывает о забавном случае, который произошел с Россини, когда он жил в Париже. Однажды под окнами дома, в котором поселился композитор, раздались фальшивые звуки старой шарманки. Одна и та же мелодия повторялась несколько раз, и только поэтому Россини с изумлением узнал в ней невероятно искаженную тему из увертюры к своей опере «Вильгельм Тель». До крайности рассерженный, он открыл окно и хотел было приказать шарманщику немедленно уйти. Но тут же придумал и весело крикнул уличному музыканту, чтобы тот поднялся наверх. «А скажи, приятель, ты знаешь музыку Галеви?» — спросил он у шарманщика, когда тот появился в дверях.
1: «Еще бы! Кто не знает дочери кардинал?»
0: «И ты знаешь, где он живет?»
1: «Конечно! Кто в Париже этого не знает?»
0: «Прекрасно! Вот тебе франк. Пойди и сыграй ему что-нибудь из его произведений точно так, как ты играл мою музыку. Одну и ту же мелодию по крайней мере 6 раз, хорошо?» Шарманчик улыбнулся и покачал головой. «Не могу. Это ведь месье Галеви послал меня к вам. Но он добрее вас. Просил сыграть вашу увертюру только

Дорогие радиослушатели, мы начали нашу передачу с того, что многие литераторы, великие, не очень благоговейно относились к музыке. Но великий Бернард Шоу нас убедит в обратном. Итак, Бернард Шоу с молоду писал театральные и музыкальные рецензии для одной лондонской газеты. В командированной редакции на концерты хора общества врачей он написал очень краткую рецензию. Вчера пели лондонские доктора. Слушать их пение, конечно, можно. Однако лучше все-таки напомнить им про тот обет молчания, который они давали, получая медицинские дипломы. Также про Бернард Шоу. Начинающий актер настойчиво просил Бернарда Шоу дать ему рекомендацию в театр. Шоу согласился и написал для него письмо такого содержания. «Искренне рекомендую вам молодого актера. Он играет Гамлета, Шейлока, Цезаря на флейте и в бильярд. Лучше всего он играет в бильярд». Спросил Бернард Шоу дирижера шумного ресторанного оркестра. «Играет ли оркестр по заявкам публики ваш?» «Конечно, сэр», — ответил дирижер. «Отлично. В таком случае попросите его сыграть в домино». А теперь Руджеро Леанковало. Во время премьеры своей оперы «Паяцци» итальянский композитор Руджеро Леанковало заметил, что в зале появился какой-то верзила в одежде всадника, в высоких сапогах со шпорами. Композитор подошел к неизвестному и вежливо поблагодарил. «За что вы меня благодарите?» – удивился тот. «За то, – ответил композитор, – что вы не привели с собой в театр еще и коня».

Приехав в Манчестер, Леон Кавало зашел в театр на представление своей оперы «Паяц». После спектакля один из зрителей, сидевший рядом с композитором, воскликнул: «Какая музыка! Шедевр! Непревзойденно!» И Леон Кавало в шутку возразил: «Разрешите, уважаемый, с вами не согласиться. Я сам немного музыкант и должен вам сказать, что музыка оперы никуда не годится. В ней все украдено. Каватина у Берлиоза, дуэт из первого акта у Гуно, а финал – примитивное подражание великому Верди». На следующее утро Леон Кавало купил номер манчестерской газеты и с удивлением прочитал: Леон Кавало о своей опере «Паяц». Леон Кавало заявил, что его опера – плагиат. Он признает, что в «Паяцах» нет ничего оригинального. Оказалось, что вчерашним соседом композитора был театральный критик.

0: А теперь русская наша почва. Обратимся к воспоминаниям Константина Коровина, великого русского художника, о своем великом друге Федоре Ивановиче Шаляпине, великом русском артисте. Однажды Шаляпин заехал ко мне и попросил поехать с ним. «Поедем в Путятино. Возьми ружье, ты ведь охотник. Там дичи, наверное, много, глушь, место замечательное. Да, кстати, ты знаешь, я ведь женюсь». «Как женишься? На ком?» – удивился Коровин. «На Иоле Торнай. Ну, балерина у нас, знаешь, она, брат, баба хорошая, серьезная. Ты шефером у меня будешь. Там поблизости в деревне я венчаюсь. Должно быть, Труфи приедет, Малинин, Рахманинов, Мамонтов. Как ты думаешь, может мне в деревне в поддевке венчаться, а? Я терпеть не могу эти сертуки и пиджаки разные, потом шляпы. Картуз лучше, козырек, он солнце загораживает и ветром не уносит». На венчание Шаляпин опоздал. Приехал к церкви на подводе вместе с Коровиным, одетый в поддевку, на голове белый чесучевый картуз. Константин Коровин вспоминал: «Я держал большой металлический венец, очень тяжелый, и рука скоро устала, и я тихо спросил Шаляпина: ничего, если я прямо тебе корону надену?»
1: «Вали!» – ответил он. Венец был так велик, что опустился Шаляпину прямо на уши. В метрической книге церкви села Гагина была сделана следующая запись. Июля 27-го 1898 года жених Вятской губернии и уезда Вожальской волости деревни Сырцевой, крестьян Федор Иоанов Шаляпин. «После свадьбы мы устроили смешной какой-то турецкий пир на коврах», писал в воспоминаниях сам Шаляпин. «И озорничали, как малые ребята. Не было ничего, что считается обязательным на свадьбах. Ни богато украшенного стола с разнообразными яствами, ни красноречивых тостов, но было много полевых цветов и немало вина. Поутру часов в 6 у окна раздался адский шум. Толпа друзей с Мамонтовым во главе исполняли концерт на печных вьюшках, железных заслонках, на ведрах и каких-то пронзительных свистульках». «Какого черта вы дрыхнете?» – кричал Мамонтов. «В деревню приезжать не для того, чтобы спать. Вставайте, идем в лес за грибами». И снова колотили в заслонки, свистели, орали, а дирижировал этим кавардаком Рахманинов. Шафер невесты во время вчерашнего венчания.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамулашвили. Сердечно всех приветствую и хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера» — это программа не только про охоту и об охоте. Но прежде всего я думаю о хороших людях. В последнее время понятие «охота» и «охотник» у некоторой части населения вызывает, ну, скажем так, неприятие. Но, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу и очень бережно к ней относятся. С вашего позволения, я немного перефразирую слова Ивана Сергеевича Тургенева, нашего великого классика и охотника, который сказал примерно следующее. «Как-то в поле я встретил страстного охотника, а следовательно, отличного человека. И прямо сейчас я хочу представить страстного охотника, а следовательно, по Тургеневу, да и не только по Тургеневу, отличного человека». А рядом со мной у микрофона Алексей Беляков, журналист, писатель. Алексей, приветствую и рад, что ты сегодня рядом со мной в студии.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня предлагаю поговорить об органах чувств у животных. Я думаю, что это очень важный момент. Охотник должен знать, с какими животными он имеет дело, какого поведения он должен ожидать от них в том или ином случае, чтобы правильно действовать, хотя бы вовремя и соответствующим образом замаскироваться. Для этого охотник должен иметь понятие о том, насколько развиты у животных органы чувств – зрение, слух и обоняние. Они ведь очень разные у зверей и птиц. Впрочем, я не буду забегать вперед, Алексей, тебе слово.
1: Ну, я думаю, давайте поговорим именно о зрении животных, потому что это один из важных моментов.
0: Мы начнем с птиц?
1: Давайте я начну просто про зрение.
0: Хорошо.
1: Скажем так. Дело в том, что очень длительное время считалось, что у всех животных черно-белое зрение. Открытие совершили один из американских ученых, фотографов, который поехал в тропики для того, чтобы пофотографировать птиц, пленочную, еще фотоаппарат. Вот он знал, что он хочет сфотографировать конкретную птицу тропическую. Не буду говорить название, это не имеет все значения. Он отснял несколько пленок, счастливый, там очень яркая птица, красочная, желтая, красные цвета, приехал обратно домой, начал проявлять пленки и вдруг обнаружил, что он все снимал на черно-белую пленку. И у него ни на одном кадре нету птицы. Она отсутствует. То есть ее просто не видно. Она сливается с окружающим. И тогда вдруг появилась мысль, кто на нее охотится. На нее оказалось, что охотится на эту птицу только один конкретный куний, один из видов. Соответственно, он яркие цвета эти не видит. То есть птица окрашивается в яркий цвет для того, чтобы другие птицы ее видели. То есть воспринимался самец как территорию, то есть что охраняется, а самка, наоборот, выбирала самца. Самка-то всегда серенькая, чтобы прятаться на гнезде. А зверь должен его не видеть. Соответственно, для того, чтобы замаскироваться при такой яркости, тот хищник, которого должен увидеть, как, например, сравните нашего фазана, яркий же очень, попробуйте его увидеть, мы его не видим. Начали исследовать, и оказалось, что действительно большинство хищников, млекопитающих, казалось, что видят все в черно-белом цвете, но выяснилось, что со временем, что не в черно-белом цвете, а в сине-зеленом спектре. Почему, собственно, используют активно красные жилеты, но не так, как у нас, например, а красный камуфляж, именно камуфляж, когда там пятна красного цвета, их не видит зверь. То есть ты можешь в этом камуфляже стоять. Я первый раз столкнулся с этим, наверное, лет как раз 25 назад, когда увидел людей в красном камуфляже на загонных охотах. Звери не видят его, то есть они видят это в сине-зелёном спектре.
0: А мы как используем? Ты имеешь в виду эти оранжевые жилетки и так далее?
1: Да, а мы оранжевые жилетки видим, то есть мы тоже как бы используем для того, чтобы друг друга видели охотники.
0: Да, но на номерах, которые стоят, да.
1: Да, но все зависит от того, какую ткань выбирать, потому что мало того, что ткань может оказаться, которая отражает ультрафиолет, плюс мы используем зачем-то ультрафиолетовые полосы на жилетах, которые, собственно, видимы либо в фарах, никаких загонов фар нет для нас, а животное ультрафиолетовый спектр очень хорошо видит. Вот если сравнить глаз человека, то есть возьмем, давайте, диаграмму большую, середину будем занимать мы будем немножко видеть цветного зрения и немножко ультрафиолета. Птицы будут видеть весь спектр цветной и весь ультрафиолет. А у зверей этот спектр будет сдвинут в одну сторону сильно в ультрафиолете и в сине-зеленом цвете. И вот этот ультрафиолет птицы видят хорошо, и звери видят хорошо. Если у вас неправильный камуфляж, сшитый из какой-то неправильной ткани, то они это хорошо различают. Это очень здорово видно, например, если в своей одежде зайти под флуоресцентный фонарь или просто под лампу, где-то фонарь у вас, да, около охотничьей базы, вы светиться начинаете откровенно. Точно так же может быть, если вы постираете с неправильным стиральным порошком, который специально дает вот этот эффект белизны. Вы также будете отражать этот ультрафиолет.
0: Частички остаются?
1: Да, остаются частички, застревают в ткани. Поэтому часто рекомендуют камуфляж стирать с правильными стиральными порошками, либо вообще без порошка.
0: И многое зависит, я так понимаю, от ткани, как ты сейчас сказал.
1: Да, из того, из какой ткани. Синтетика, например, очень сильно блестит, то есть она дает. Там, опять же, говорят, подбор чисто охотничий. Вот если Европа, там Америка, они давно этим занимаются, мы, наверное, последние лет 20 начали заниматься. И вот этот момент, он очень интересен, потому что мы можем спрятаться от зверя, от того же. Да, давайте будем говорить, что не все млекопитающие, то есть приматы и кошки, они цветной спектр видит. А остальные больше, то есть, не видят вот именно в сине-зеленом. Сколько раз можно видеть, как, ну, вы сами можете попробовать. Если вы в тени, например, спрячетесь в камуфляже и будете спокойно сидеть, человек пройдет мимо, даже вас не заметив на ярком солнце. И в то же время...
0: Да, если прямой луч, да...
1: Да, у вас будет хорошо. Это, опять же, зависит от количества колбочек и палочек, которые у нас, собственно, и у всех животных в глазах.
0: В глазах, да,
1: вот.
0: Строение
1: глаз. Давайте мы этим разбираться не будем, это иначе у нас уйдет наше время передачи на это. То есть какое их количество у млекопитающих, какое у птиц. Но это очень интересно и очень здорово, потому что вот птицы, например, прекрасно видят так называемые метки на своих перьях. То есть можете увидеть вот гуся, например, когда вы смотрите на него, у него в хвосте есть белые перышки. Или когда, например, такует тетерев, белый хвост яркий, вот этот вот. Вот птицы пролетающие, которые, вот, например, в сумерках, прекрасно видят вот этот белый цвет. Почему говорят, что правильные раскрашенные чучела осенью дают эффект, что утки подсаживаются хорошо чучелам на воде? Они видят не все чучело, они видят конкретно вот
0: эти метки.
1: Метки, которые... То есть это могут быть зеркала на крыльях, это могут быть на хвосте какие-то. Поэтому, например, в той же Америке и Европе считается, что есть специальные краски, которыми надо красить чучела, вот именно вот эти вот метки, которые отражают свет. Ну вот именно вот эти вот места. Я как бы с этим тоже сталкивался, но не знаю, насколько это наши делают. В основном у нас все-таки охотятся в дневное время, поэтому это не происходит. Это тоже момент надо учитывать. Потом, когда мы маскируемся, давайте говорить о простых вещах. В маскировке слишком важно то, как ты выглядишь на местности. Я, когда, например, был еще ребенком, был натуралистом юным, да, и нам как бы вот пример приводили животных, которые хорошо маскируются. То есть для леса это зеленая жаба, который, собственно, вот этот вот камуфляж, который используется у нас, то есть вот эти вот пятна. В тундре белая куропатка, то есть она белая зимой, но летом она такая серенькая, то есть этого цвета не видно. Возьмите вальшнапа, попробуйте найти его в лесу, когда он спрятался. То есть камуфляж конкретно вот охотника должен выглядеть так. Понятно, что увидит вас зверь в любой момент, если вы начинаете двигаться. Так же, как мы зверя видим, когда он начинает двигаться. Ну, не зверя, любое животное, птицу, зверь. Если мы неподвижны в этом камуфляже...
0: Это самый оптимальный вариант, кстати, вот неподвижность и неподвижного человека. Я где-то читал, что неподвижный человек в лесу, вот зверь может, значит, посчитать это пнем. То есть человек, если стоит абсолютно неподвижно, то, значит, для многих животных это вот как одиноко стоящее дерево или пень.
1: Ну, вот мы с вами подошли как раз к второму вопросу, говорили не, что один из ее изваданных моментов для животного – это обоняние. То есть слух, само собой, тоже. Но не у всех. То есть обоняние работает очень сильно. И вот если животное к вам, например, на охоте, может подойти очень близко, если оно вас не видит при неподвижности, как ты сейчас, Коля, сказал, собственно. Но если оно вас учует, оно никогда не подойдет. Поэтому есть, например, специальные спреи, которыми обрабатывают одежду охотники, кто охотится, например, с подхода или из засидки на земле. Они обрабатывают специальным этим спреем, который отбивает запах человека. Ну, вот я однажды охотился с таким охотником, но вот от него потом неделю пахло могилой, извините. Потому что запах прелого листа, то есть вот этого такого, и земли. Он одежду обрабатывал, но пахло от него в любой потом одежде, какую он ни одевал. Поэтому тут вот надо понимать, что это
0: делает. Я представляю, что было, когда он ходил в гости или на работу, что думали коллеги, так сказать.
1: Ну, про запахи на самом деле можно много говорить. Я был студентом, уже заканчивая, работал с институтом МШ, занимался как раз с мышевидными грызунами. У нас был товарищ, который работал с крысами, работал с феромонами, которые, собственно, добавляют во все духи одеколоны, в, соответственно, в мужские добавляют женские, в женские добавляют мужской. И он работал с этими феромонами. И работал в основном с феромонами, которые добавляли в женские духи. Так вот, он после работы снимал с себя всю одежду, он мылся в душе. Но женщины от него шарахались, все жены от него, по-моему, раза три был женат, они от него ушли, потому что никто не мог вот с ним, никто не уживался. То есть вот это тот запах, который мы практически с вами, мы его не чувствуем, чувствуют наши клетки, а мы сами можем вообще не воспринимать. Момент такой вот интересный, смешной, но в то же время животные очень часто, например, говорят, что фактор страха, когда олени убегают, они бегут, например, задрав хвосты, очень часто можно видеть белое пятно, это как бы служит ориентиром другим. Но если они испугались это место, другое животное на это место может вообще не прийти. Это или слоны, то есть если убили слона там вот в Африке, охотники добыли там, или он погиб в этом месте, другие слоны в течение длительного времени эту территорию место, обходят вокруг, они вообще не подходят, потому что вот этот запах страха остается. Это к вопросу как раз о том, насколько охотники правильно добывают дичь, и чем это отличается от забоя той же домашней скотины. Домашняя скотина, по которой везут на бойню, она вырабатывает этот вот гормон страха. Потом, извините, мы едим это мясо, говядину, которое вот с этим гормоном.
0: Алексей, вот слушая тебя, я одновременно просматривал некоторые материалы наших авторитетных охотников, экспертов и специалистов. Вот что они пишут и говорят про природную маскировку животных, про их органы чувств. Ну вот смотри, например, тем же лесным зверям свойственно изумительное обоняние. При благоприятствующем ветре они без труда чуют запах человека на расстоянии в полкилометра и даже больше. Однако лесные звери видят, пожалуй, не лучше человека. Дело в том, что в лесу видимость сильно ограничена, и зрение не приносит такой пользы, как слух и обоняние, радиус действия которых больше. Зрение зверей, живущих в местах с обширным кругозором, на вершине гор, в степях, на пашнях и так далее, значительно лучше, чем у лесных обитателей. Чутье, слух и зрение у них развиты более или менее пропорционально, равномерно. К таким зверям можно отнести горных баранов и козлов, волка, лисицу и некоторых других животных. Или вот еще, например, тоже интересно, на мой взгляд. Многие звери, волк, лисица, рысь, заяц и другие, двигаясь по лесу, смотрят только понизу, по земле. Они высматривают все, что находится на поверхности земли и над нею на высоте примерно в 1 метр. Все, что находится выше, они как бы не замечают, если для этого нет какого-либо особого повода. Разумеется, эти звери смотрят понизу лишь в однообразном лесу, на ровном месте. Надо понимать и помнить, что в природной обстановке движущийся предмет можно заметить во много раз легче, чем неподвижный, и животные этим постоянно пользуются. Ну, собственно, это то, о чем мы с тобой говорили несколько минут назад. Ну, и, конечно, говоря о природной маскировке, охотники и специалисты в первую очередь вспоминают зверей с пестрой разрисовкой наружных покровов. А это, например, тигры, кабанята, бурундуки. Их одеяние, и без того, что называется подогнанное под фон местности, имеет дополнительно еще и полосы. На боках у телят и зубрии, и косуль имеются светлые пятна. Эти полосы и пятна очень похожи на полосы и пятна солнечного света, который пробивается сквозь камыши и листву деревьев. Или вот тоже интересное наблюдение, на мой взгляд. Звери обладают способностью ходить без шума. Это в особенности относится к хищникам, для которых важно уметь тихо скрадывать добычу. Но и копытные звери иногда в этом не отстают. Например, изюбры, осторожно идущие на солонцы, подходят к ним так, что ночью в тишине охотник, как правило, ничего не слышит, хотя и напряженно вслушивается. Звери появляются словно тени.
2: Алексей, с твоего позволения, я буквально на несколько секунд хотел бы вернуться к птицам. Точнее, хотел спросить про остроту зрения. Дело в том, что мой папа тоже, в молодые годы был заядлым охотником, и он мне в детстве, я помню, говорил про тетерева, а я ему не верил. Он говорил так, что ты знаешь, говорит, что тетерев на очень большом расстоянии в куче веток, я не знаю, ветоши, там, какого-то мусора, он может сразу найти одно зернышко, то есть сразу определить, где это зернышко. И еще он говорил, что якобы тетерев на расстоянии там 100 или около 100 метров, скажем, может увидеть, если человек, вот если ты сожмешь ладонь, и будет двигаться ладонь, он на расстоянии 100 метров это сможет увидеть. Про остроту хочу тебя спросить.
1: Я понимаю, но мы как раз с тобой про движение говорили. Движение видит издалека. То есть 100 метров, да, и хищник, который зависает над полем.
2: Ну, там не что, там больше гораздо.
1: Да, метров, и она, птица смотрит и видит двигающегося грызуна внизу, мышка, которая побежала. Вот разговор о зрении. Да. К тому же интересно, когда вот сейчас наблюдение проводим. Мы же не можем залезть в глаз птицы. Мы это все можем только предполагать, чтобы
2: или так наблюдать,
1: она видит, или наблюдать. Да, можно увидеть, например, съемки. Почему птица, хищная птица, видит на поле, разглядывая, когда на месте висит. Вот есть прекрасные съемки зарубежные, когда голова неподвижна, как будто ее прям вот привязали. Вот, а все тело двигается, то есть работает. То есть, а она смотрит вниз, высматривая свою добычу, для того, чтобы именно сфокусировать. И опять же, разговор здесь о бинокулярном зрении. То есть тот же заяц, например, он же видит, охватывает вперед-назад. То есть он глаза вроде у него сбоку, но у него есть слепая зона, то есть, в которой есть. И в то же время возьмите сову, у которой глаза впереди. Она сзади уже не будет видеть. Вот считается, что, например, вальшнеп, у которого глаза сильно посажены назад, видит на 360 градусов, то есть вокруг. Острота зрения, согласен. То есть про зерно, если ты вот говоришь, гуси, которые, собственно, летят над полем, они же определяют, что на это поле есть что кушать, а на другом поле нет что поесть. Они для чего-то на него садятся, для того, чтобы посмотреть и увидеть. Но опять же я говорю, мы не можем залезть в голову птицы, чтобы вот прямо вот сказать, что это обязательно она это видит.
0: Хорошо. Вот, коль скоро мы говорим о маскировке, есть такое понятие у охотников, когда они говорят, животное западает, то есть оно не убегает, там никуда не исчезает, не улетает, а просто или делает вид, что оно, мертвое, либо... То есть прячется в траве, все, как будто животного нет. Обычно маленькие зайчата, косулята, но есть и волк может, так сказать, так-то делать, западать, что называется.
1: Ну, они западают, тут давай будем говорить, что животное никогда, оно раненое какое-то, да?
2: Не, не раненое, нет, речь идет о...
1: Животное, чувствует, что оно по своей маскировке в этом месте может спрятаться, в основном, конечно, это касается молодых зверей, то есть у них срабатывает рефлекс, то есть почему вот на этом основана, например, охота с леговой собакой по тетеревиным выводкам, то есть когда, например, собака находит выводок, они чувствуют опасность, у них сработает птенцовая реакция спрятаться, в первую очередь, они зажимаются, потому что мы увидеть не можем, собака их чисто на обоняние ловит, а вот так вот внешне, да, это вот конкретно они запали, ты их ни за что не увидишь. Или, например, реакция на ястреба у куропатки. Ты выводок куропаток поднимаешь, поднимаются все сразу, допустим, там 5-6 птиц, 10, да, и охотники часто используют эффект кидания шапки, они кидают шапку, и реагируют птицы на взлетевшую хищную птицу, и все падают в рассыпную. И все зажимаются тут же, прячутся, западают, как ты говоришь. И есть возможность поохотиться на каждую из них.
2: Я вот минуту назад упомянул волка, который тоже, в принципе, вот западает, может, во время облавных охот. И коль скоро мы говорим о маскировке, о оранжевых жилетах и так далее, о маскировочных халатах, я к чему подвожу? Вот флажки знаменитые, красные флажки, когда идет облавная охота. Вот когда
1: Это только для человека цвет. Цвет только для человека, зверь реагирует.
2: То есть некоторые говорят, что вот красный цвет, и вот животное якобы как-то реагирует.
1: Волк реагирует не на цвет, он реагирует на запах, поэтому флажки стараются всегда вывешивать, чтобы они хранились даже в местах, где много людей, что человеческий запах, там, хранят в конюшне, хранят там где-то в сельхоздворах, вот, или в доме, то есть для того, чтобы был запах. И волк идущий, он чувствует этот запах, и он не идет через флажок, как и он, собственно, и лиса, когда с флажками охотится, не идет именно вот от того, что запах человека.
2: Тогда сразу предвосхищаю вопрос многих наших радиослушателей, далеких от охоты, а почему тогда красный флажок, а не зеленый или синий?
1: Человеку лучше видно красный цвет.
2: Только из этих соображений.
1: Да, потому что есть варианты. То есть, если мы посмотрим правила охоты, там прописано яркий цвет, поэтому бывает и оранжевый, и желтый бывает. Ради бога, жилеты, собственно, нам не запрещают на загонных охотах находиться в желтом. То есть, он должен быть яркого цвета. То есть, оранжевый, красный, желтый. Просто человеческий глаз лучше воспринимает, что туда нельзя, например, в жилете. То есть, там опасность. Его лучше видно. Желтый цвет или какой-нибудь синий, он может слиться все-таки в листве, ты можешь не увидеть. А красный увидишь всегда. Опять же, если ты не дальтоник.
2: Ну, и под занавес нашей программы я не могу тебя не спросить. Ты опытнейший охотник с огромным стажем охоты. Ты ездил не только по нашей стране, но и у тебя за плечами многочисленные охотничьи экспедиции в западных странах и в странах СНГ. Вот ты, когда ты едешь на охоту, я понимаю, что все зависит от конкретной охоты, от того, куда ты едешь, какое-то время года. В твоем арсенале вот какие маскировочные средства есть?
1: Ну, во-первых, давай говорить, что я, поскольку фотоохотник, я всегда вожу с собой маскировку. И из маскировки то, что я вожу, это то, что называют леший или кикимора, маскировочные сети, обязательно для того, чтобы сделать шалаш. На самой охоте, например, с той же легавой собакой, вот, я предпочитаю ходить, извините, в белой рубашке. То есть сейчас, как бы, слава богу, появился там красный жилет, я одеваю еще красный жилет. Несколько раз просто на охотах сталкивался с тем, что другой охотник идет, ты в камуфляже, и он тебя не видит. Хотя ты с собакой, ты двигаешься, но он настолько увлечен своим. То есть я стараюсь одевать что-то яркое. То есть вот белую рубашку, для того, чтобы издалека тебя было видно. Хотя чаще всего охотишь в тех местах, где никого нет. И опять же, это все зависит от охоты. Гусиная, утиная охота, либо вот охота на зверовая какая-то. Там я одеваю уже какой-то камуфляж, если это не коллективная, соответственно, охота, не загонная. Но в основном, говорю, что либо это камуфлированная одежда какая-то, либо это вот эти лешие. Потому что леший дает возможность не просто слиться с местностью, а именно то, что твой силуэт будет расплывчатый на фоне, его не будет видно. Но один из главных моментов, который учитывается, надо всем, о котором мы с тобой так и не сказали, это то, что светится у человека лицо или руки. Поэтому перчатки и маска, либо раскрашивать лицо, ну, я не знаю, я как этот спецназовец себе.
2: Это как в фильмах, ты с языка сорвал, да, как в этих голливудских боевиках, всякие мази, крема мажут на лицо.
1: Я предпочитаю одевать балаклаву, чтобы оставались только глаза. И надо учитывать еще то, что если вы в очках, то очки
2: бликуют
1: солнце, поэтому прикрываться
2: сильно. Или козырьком, или широкополой шляпой.
1: Я всегда, когда на гусиных охотах, я в маске. По осени, по весне, неважно когда, именно вот на таких, где требуется, чтобы зверь тебя не увидел. Ну и кроме маскировки, если вот зверовая, то учитывать ветер и запах свой, потому что зверь чувствует запах издалека. И особенно опасные звери, те же медведи, там волки, они будут вокруг ходить, будут нюхать, хотя бы чуть-чуть почувствовали оплошность в твоей маскировке. Птицы, гуси, вот сейчас мы говорим о гусиной охоте, о той же, когда она начинает подлетать к присаде, любая оплошность маленькая, они начинают шарахаться, особенно на стёганые. Поэтому, например, мы на охотах, на гусинах, как только отстрелялись, вылезаем из скрытков и ходим, собираем гильзы. Стараемся бычки, не, то есть кто курит, остатки сигарет не выкидывать вокруг. Потому что, когда гусь уже сильно настёгнут, он начинает бояться любой вот маленькой оплошности. В начале охоты немножко все проще.
2: Думаю, что, да, уверен просто, что было очень интересно и полезно послушать, скажем так, мастер-класс от опытнейшего охотника, писателя, журналиста, заместителя главного редактора журнала «Охота», моего большого друга, да и просто хорошего человека Алексея Белякова. Уверен, что многие наши охотники прислушиваются к твоим словам и что-то возьмут себе, что называется, на вооружение. Спасибо и заходи к нам почаще.
1: Спасибо вам.
2: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить режиссера Юлию Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
1: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
4: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
8: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост императора Николая II.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
4: Радио России. Главное радио страны.
1: Радио России.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Саммит Путин-Трамп-Зеленский возможен только в конце переговоров, заявил пресс-секретарь нашего президента. И число жертв трагедии с паромом у берегов Кипра возросло до 8. Ведутся поиски 17 человек. Теперь подробнее об этих и других событиях. Вооруженные силы России поразили в Киевской области транспортно-логистический центр «Пирогово», где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны. В течение дня вооруженные силы России продолжали наносить групповые удары по предприятиям военной промышленности Украины и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что за сутки наши вооруженные силы нанесли удары по месту запуска ракет «Фламинго», объектам топливно-энергетической инфраструктуры, а также логистическим центром на Украине. В военном ведомстве также впервые сообщили об уничтожении в зоне СВО бронеавтомобиля «Титан-С» канадского производства. Саммит Путин-Трамп-Зеленский возможен только в конце переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Такой формат предлагают уже давно, и вы хорошо знаете позицию главы нашего государства. Такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. Кроме того, журналисту «Вестей» Павлу Зарубину представитель Кремля ответил на вопросы о террористических атаках Киева на гражданские сектора экономики России.
2: Иногда складывается впечатление, что, знаете, у нас с противником ответ на ответ, на ответ ответа, и уже иногда теряется даже нить, где конкретно на что и когда мы отвечаем.
3: Нет, нить не теряется. Мы продвигаемся по всем линиям фронтов. Продвижение очевидно, и динамика абсолютно позитивная для нас. Киевский режим неминуемо идет к поражению. Каждый день приближает это поражение. В Киеве это прекрасно понимаем. Не имея возможности воспрепятствовать этому, даже имея за собой помощь стран НАТО, киевский режим пускается на террористические действия в отношении мирной инфраструктуры, в отношении мирных секторов экономики и так далее и тому подобное. На это он получает ответ.
1: Спасательные расчеты усиливают на улицах под Анапой, где природный пожар подошел близко к жилой застройке. Площадь активного горения составляет 5 гектаров, сообщила глава города Светлана Маслова. По ее словам, принимаются меры, чтобы не допустить распространения огня на жилой сектор. Она отметила, что жителям обеспечен подвоз воды, задействована техника водоканала, прибыла помощь из соседних муниципалитетов. Ранее сообщалось, что пожар произошел в районе хутора Чембурки. В МЧС уточнили, что горит камыш. Изначально площадь составляла гектар, но потом увеличилось до 10. В настоящий момент задействовано более 80 спасателей. Число жертв трагедии с паромом у берегов Кипра возросло до 8. Ведутся поиски 17 человек, сообщил министр транспорта Северного Кипра. Правоохранительные органы задержали капитана судна и 7 других ответственных лиц. Ранее стало известно, что паром, на борту которого находились 259 пассажиров и 8 членов экипажа, перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирне. Власти проверяют версию о возможном столкновении затонувшего судна с неустановленным объектом. Причину крушения установят после анализа данных с черных ящиков. В посольстве России в Никосии заявили, что россиян нет среди жертв и пострадавших на этом пароме. Еще 2 населенных пункта в Сумской области перешли под контроль наших подразделений в ходе спецоперации. Кроме того, в Минобороны заявили, что армия России начала подготовку к массированным ударам по энергетическим объектам Украины. Это ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре на территории нашей страны. Российские войска продолжают поражать цели и в тылу противника. В Киевской области удар пришелся по транспортно-логистическому центру. Там хранили грузы двойного назначения. О ситуации на фронтах и достигнутых целях расскажет Станислав. Слава Бернвальд.
4: Уже которые сутки на Украине полыхают склады боеприпасов. Жители поселка Милое задаются вопросом, видимо, в никуда. Почему склад боеприпасов располагался среди жилой застройки? В ночь на 30 августа география комбинированных ударов России охватила центральные, восточные и южные регионы Украины. Карта воздушных тревог оставалась красной на протяжении практически всей ночи. В сети продолжают появляться новые кадры детонации с того самого ракетного склада под Киевом, который был поражен вчера. Взрываться снаряды будут еще не один день, говорят эксперты.
5: Трохання острів, ще трошки більше загорілося. Ось прям горить. Прям гарно прилетів.
4: Горят позиции ПВО, находящиеся на острове Труханов в Киеве. В результате удара цель уничтожена. Возник сильнейший пожар, что подтверждается материалами очевидцев. Удар БПЛА «Герань» по предприятию «Сандора». Там тоже располагался склад боеприпасов. Еще несколько ударов по полевому складу одного из подразделений ПВО ВСУ в районе населенного пункта «Полигон» Николаевской области. Оно, кстати, прикрывало пусковые установки дальнобойных ракет. И еще десятки военных целей в украинском тылу горят синим пламенем. На фронте движение продолжается. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Изюмская, Староверовка, Грушевка, Пески, Редьковская, Малеевка, Прокоповка Харьковской области, Светогорск и Карповка Донецкой Народной Республики. А вот подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Великий Прикол Сумской области. И вновь от наших птичек враг бежит как прокаженный.
6: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Омельник, Васиновка, Никольская, Самойловка Запорожской области, Правда, Ивановка и Гавриловка Днепропетровской области. Противник потерял до 340 военнослужащих и 4 автомобиля.
4: В ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливо-энергетическому комплексу России, вооруженные силы приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины. Станислав Бернвальд, Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
7: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Казанский «Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1. В составе казанского клуба мячи забили Илья Рожков, Александр Юкич и Богдан Йочич. У махачкалинцев отличился Мира с пенальти. «Рубин» набрал 9 очков и вышел на 7-е место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» опустилось на 8-ю строчку. В других матчах «Родина» проиграла Калининградской «Балтике» 0-3. Мячи забили Айман Мурит, Ачинонса Афор и Максим Петров. Главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев из-за дисквалификации во время матча находился на трибуне. «Спартак» потерял очки в противостоянии с Оренбургом 1-1. У красно-белых теперь 13 баллов. Клуб идет на втором месте в турнирной таблице. Московская «Динамо» обыграла «СКА Хабаровск» со счетом 2-0 в матче 9-го тура первой лиги. Мячи забили Александр Юшин и Дмитрий Цыпченко. Сочи победил Челябинск 2-1. И на гол Рамазана Гаджимурадова хозяева ответили дублем Захара Федорова. Енисей и Шинник сыграли в ничью 0-0. Хоккейный «Локомотив» стал победителем Кубка Блинова. Ярославцы в серии буллитов были сильнее Череповецкой «Северстали» со счетом 3-2. У железнодорожников шайбы забросили Андрей Сергеев и Илья Николаев. У екатеринбуржцев Егор Граф и Семен Кизимов. Решающий буллит реализовал Кирилл Емельянов. Российская теннисистка Полина Яценко вышла во второй круг открытого чемпионата США. В матче первого раунда Яценко одержала волевую победу над мексиканкой Ренатой Сарасуа со счетом 4-6, 6-4, 7-6. Во втором круге ей предстоит сыграть с победительницей пары Арина Сабаленко, Камила Оссорио. На этом о спорте все. До встречи.
0: Погода.
1: По прогнозе на последний день лета в Челябинске будет плюс 13 градусов без осадков, в Сатке плюс 10, возможны дожди. В Южно-Сахалинске плюс 20 градусов без осадков, в Петропавловске-Камчатском плюс 14, ожидаются кратковременные дожди. В Сыктывкаре плюс 12 без осадков, в Калининграде плюс 23 градуса, пройдут дожди. В Уфе плюс 17 градусов без осадков. В Петербурге в понедельник кратковременные дожди, ночью 14-16, тепло, днем плюс 21. В Москве завтра местами пройдут дожди, ночью 14-16, тепло, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 16, давление 751 миллиметр ртутного столба.
0: Радио России. Люди.
8: Presence Historicum. Настоящее историческое. Presence Historicum. С Натальей Бердиной.
9: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гамме, и Гёте, свищущий на вьющейся тропе, и Гамлет, мысливший пугливыми шагами, ловили пульс толпы и верили толпе. Быть может, прежде губ уже родился шепот, и в бездревесности кружились листы, и те, кому мы посвящаем опыт, до опыта приобрели черты. Осип Мандельштам. Очень красивые стихи, очень их люблю. Может быть, не слишком всем понятные, но звукопись изумительная. И будем мы сегодня говорить о лирической поэзии Осипа Мандельштама. 135 лет тому назад он родился. Судьба его известна, была она тяжелой, трагической. У него была поэзия разная. За эту самую поэзию он поплатился и свободой, и жизнью, и могилой безымянной в ГУЛАГе. Но мы поговорим о лирике его. Поговорим с очень долгожданным гостем. Это кандидат филологических наук, руководитель поэтической мастерской в Литературном институте имени Горького Виктор Альфредович Куле. Итак, о любви поэзии Мандельштама, потому что еще в одном его стихотворении, тоже очень таком любимом, многими часто цитируем, читаемым с эстрады, «Бессонница, Гомер, тугие паруса», есть такая строчка: «И море, и Гомер, все движется любовью». Все ли, Виктор Альфредович?
10: Если уточнить, поскольку Мандельштам, выпускник Тенишевского училища, где был практически культ Константина Леонтьева, Константин Леонтьев писал о любви и страхе. И это потом аукнулось в стихах у того же Осипа Емельича: «Ибо нет спасения от любви и страха, тяжелее платину Сатурнова кольцо, черным бархатом завешенное плахо и прекрасное лицо». А цитирую Леонтьева: «Смесь любви и страха – вот чем должны жить человеческие общества, если они хотят жить». Здесь я тоже очень люблю Шуберта «На воде», но важно сказать, что для Осипа Емельича музыка – это ключ к пониманию вообще великой тайны его творчества. У Ахматовой в «Листках из дневника», цитирую: «В музыке Осип был дома. Даже когда он спал, казалось,

0: сторон освещать, но все-таки это некое внятное высказывание. Так было, ну, в первый период Мандельштама, период камня, что ли, когда была попытка, собственно, по его же собственному выражению, сочетать суровость Тютчева и ребячество Верлена, серьезность, глубина поэтических тем и в то же время легкость и непосредственность их подачи. Слово действительно камень, а поэт, архитектор, строитель. Ну, нормальная логика, впоследствии это каким-то опытом аукнулось уже. Ну, во-первых, это сначала это базировалось на высоких темах, введенных символистами. Собственно, раннего Мандельштама можно нести, как Никита Струве формулировал, «запоздалый символист». Потом следующий суровый период, я, собственно, то, что я говорю, три основных периода, они впервые Лидией Яковлевной Гинзбург были сформулированы, и абсолютно, насколько я помню, такой великий мандельштамовед, как Михаил Леонидович Гаспаров, в общем, абсолютно соглашался с этим делом, только он еще раскачкой, как стиховед, высчитывал процентики, сколько ямб стало, как появились трехступные и так далее. Но, в общем, тоже был согласен. Вот. Следующий период – это период от 32-й книжки, самим названием «Ковидию отсылающей», естественно. И где-то до конца, скорее до середины 20-х годов, когда он на какое-то время замолк, ну, известный, да, период. И здесь слово – это поэтика ассоциации, то есть некая душа, которая порхает, выбирая свое предметное воплощение. Здесь в ассоциации действительно могут быть самыми непредсказуемыми, и это, кстати, привелось, потому что до Мандельштама он преобразил нашу лирику, потому что до этого все-таки надо было, ну, говорить предельно внятно, то есть можно было говорить красиво, можно было с суровой какой-то прямотой, там, с чем-то еще, но все-таки надо было говорить внятно, и некая внутренняя логика стихотворение должна была прослеживаться. А здесь вот допускалась и возможность парадоксальности, фрагментарности некой. Сам Мандельштам уже позже в «Утре акмеизма» писал: «Любое слово является пучком. Смысл из него торчит в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку». То есть иногда по ходу написания стихотворения он менял исходную концепцию, иногда попросту отбрасывал начальные строфы, служащие ключом к содержанию. То есть, собственно, логика Цветаевой, требовавшая от читателя сотворчества. И отсюда и эти знаменитые двоечатки, иногда даже троечатки. Некий посыл, некий начальный гул, вот то, что там, я не знаю, тот же Григорий Соломонович, это называл вот попыткой вербализации логоса, поэтического логоса. И двоечатки, но троечаток все-таки немного, а двоечаток-то у него довольно много. Это просто вот стихотворение начинается практически с одной строфы, идет то в одну сторону, то в другую параллельно. И, наконец, уже какой-то третий период – это вот некий творческий порыв уже по возвращении из Армении после нескольких лет молчания. А я думаю, что эти несколько лет молчания, они связаны, помимо всего прочего, с неким осознанием непоправимости происходящих каких-то событий, которые, я думаю, он кожей, что ли, чувствовал. Кстати, мало кто знает, что Осип наш Эмильевич Мандельштам заведовал отделом поэзии в Московском комсомольце.
1: А он же выходил, это газета?
0: Да, да, да.
1: Интересный факт.
0: И это еще не все. Уже в начале 30-х годов, когда вот он снова начал писать, а тогда литературу курировал Лазарь Моисеевич Каганович.
1: Интересно, да.
0: В 32-м году перед судьбоносным постановлением о перестройке литературно-художественных организаций перед первым писательским съездом. Он был в несколько десятков фамилий самых выдающихся писателей, были отправлены, ну, понятно кому, на самый верх, и среди них была фамилия Мандельштама. То есть все вроде как было хорошо, но рушиться началось уже буквально в скорости сразу, об этом не будем трогать, но это тоже любопытный, по-моему, такой факт, который мало кто знает.
1: Да.
0: И вот третий период это все

0: все-таки такой порыв и тяга к некому метафорическому шифру, который наиболее в этом смысле лаком, наверное. И, собственно, мировая слава Мандельштама, она базируется ровно на этом. Ну, грубо говоря, переведенный «Я помню чудное мгновение», перевести это на английский, ну, пожмут плечами. Ну, помнишь, молодец, хороший мальчик. Да? А вот эта вот сложность, которую никак до конца не исчерпать, она обеспечивает вообще стихотворение, изъясненное до конца, расшифрованное. Хотя я думаю, что столько, сколько про Мандельштама из поэтов XX века просто больше ни о ком не написано. Но здесь еще произошла некий качественный скачок, который он уловил и, может быть, немножечко предвосхитил. Если раньше все-таки стихотворение, оно какую-то кристаллическую форму стремилось обрести, вот, ну, у того же Тютчева, кстати, помянутого, которого он любил. А здесь некоторая волновая природа, да, или квантово-волновая. На поверхности вроде бы даже разрушение иногда целостности, а в глубине попытка обрести эту самую целостность в распредмеченном, текучем, вселенском, как-то так.
1: У него есть такие стихи кристаллические вполне, вот если пользоваться этой формулировкой. Например, «Я не слыхал рассказов Оссиана, не пробовал старинного вина. Ну, чего же кажется там тверже и конкретнее? Ну, почему мне чудится поляна, там, Шотландия, кровавая луна, и перекличка ворона и арфы мне слышится в зловещей тишине?» Как красиво! Перекличка ворона и арфы! Это же никаких вторых смыслов, это просто потрясающе. Представишь себе вот этот звук?
0: Это начальные стихи акмеизма как такового, потому что сам по себе лозунг акмеизма был, собственно, три пункта. Самоценность отдельной вещи и каждого жизненного явления. Первое. Ну, это там, собственно, и в первую очередь декларация Гумилева и Городецкого. Но потом это сформулировал, собственно, Иосип Эмильевич в статье «Утро акмеизма». Второе термин. Положение, что предназначение искусства в облагораживании человеческой природы. И третий пункт. Стремление к художественному преобразованию несовершенства жизненных явлений. Но это все, напомним, было сформулировано, когда герою было 20 с хвостиком небольшим лет. Кстати, еще одна важная вещь, собственно, в природе акмеизма, это было заложено то, что впоследствии они были довольно остро от упору зафиксированы на понятии то, что Мандельштам именовал формой сперва, а потом вот возникло это понятие логоса как некой музыки смыслов, что ли, это уже в разговоре о Данте.
1: Логос, напомним, это слово.
0: Не просто слово, а тут явно не без огненных логосов Платона, переплетающихся где-то. Значит, изначально. Постепенно один за другим все элементы слова втягивались в понятие формы. Только сознательный смысл логос до сих пор ошибочно и произвольно назывался содержанием.
1: А он шире.
0: Да, такая же прекрасная форма, как музыка для символистов. И вот 14 лет спустя в разговоре о Данте форма отброшена уже. Поэтическая материя не имеет голоса. Она не пишет красками, не изъясняется словами. Она не имеет формы точно так же, как лишена содержания. По той причине, что существует лишь в исполнении. И тут уместно вспомнить из четвертой прозы. Это вот отчаянный вопль, когда он говорил: «Я не писатель, на Руси я один работаю с голоса, а вокруг густопсовая сволочь пишет».
1: Мы сейчас с вами такой немножко ведем семинар по литературоведению. Такая поэзия, она почему так жива? Почему это изучается, почему это переводится, почему...
0: Причем переводить это адски трудно,
1: ну, понятно.
0: Хотя смыслы можно, еще должна быть интонация.
1: Да.
0: Дело в том, что стихотворение будоражит тебя самого. Ну вот Тристия, да, собственно, как уже помянутая. Я изучил науку
1: расставания
0: в простоволосных жалобах ночных. Жуют валы, и длится ожидание последний час вигилий городских. Но стихотворение длинное, читать не будем, но финал вот очень хорошо. Да будет так. Прозрачная фигура. Это уже самое римское, что ли, стихотворение, но оно не может обойтись без какого-то греческого мерцающего бэкграунда. Да будет так. Прозрачная фигурка на чистом блюде глиняном лежит, как беличья распластанная шкурка. Склонясь над воском, девушка глядит, не нам гадать о греческом эребе. Для женщин воск, что для мужчины медь. Нам только в битвах выпадает жребий, а им дано, гадая, умереть. Я просто помню начальное ныряние в эти тексты. Вот это примерно то же самое, что уже сильно-сильно потом в беседах с Григорием Соломоновичем Померанцем, когда он простодушно жаловался на то, что вот все восхищаются, а я ничего не понимаю. И потом в какой-то момент... Он же продолжал эту штуку. Ну, то есть, ну, неприятно чувствовать себя ущербным.
1: Да.
0: Он по радио звучал Чайковский концерт, и вдруг его накрыло, вот ему как ключик какой дали. И вот эта вот музыкальная внутренняя логика, которая обладает, она не утилитарна, она абсолютно живет по своим законам. Наверное, более сложным, чем законы обыденной логики. Естественно, у него и был философский бэкграунд, он лекции Бергсона слушал. Такой был вполне себе подкованный человек, но какое-то, что ли...
1: Ну, откровение какое-то, да.
0: Когда он теоретизирование не было, скажем так, его сильной стороной.
1: Ну вот поэтому мы и говорим, употребив такое довольно банальное сравнение, волшебной силе поэзии, что в конце концов неважно, какие слова стоят. Причем вот...
0: Он умеет быть абсолютно прозрачным, это уже тоже...
1: Прозрачным. Вот заметьте, у него слово «прозрачный» очень часто встречается в разных совершенно стихах. Вот тоже «мне холодно»,
0: «прозрачная
1: весна», весна,
0: да.
1: «Зеленый пух» Петрополь одевает. Вот это вот слово «прозрачный».
0: А вот совсем уж лирика-лирика, даже как бы без всяких примет. То есть мы так-то знаем, а если вот человек вот не знает, что это стихи Мандельштама, потому что Мандельштам все-таки с каким-то высококультурным кодом, да, там европенки нежные, там что-то там такое, вот такой немножечко архаичная, такая тяжеловатая поступь, апеллирующая, где-то в глубине такой рок от античной лирики, держащей себе. А мы с тобой на кухне посидим, сладко пахнет белый керосин. Это вроде как бы и ничьи стихи, да, вот если не знать, что это Мандельштама стихи.
1: Да, по поводу, вот вы сказали, там, каких-то отсылов к бэкграунду античному. Вот мы с вами тут делимся своими личными ощущениями. Я думаю, это неплохо, потому что всегда какое-то личное отношение, оно привлекает вот слушателя, например, так мне кажется, по крайней мере, я так работаю, когда говоришь о каком-то своем личном, то это же человеческое восприятие, и человек, который слушает волей-неволей, тоже как-то поддается такому влиянию. Вот, например, длинное такое стихотворение у Осипа Емельича «Я не увижу знаменитой Федры» в старинном многоярусном театре. Длинное стихотворение про драматургию древнегреческую, про драматургию Расина, и феноменальное совершенно окончание, две строчки. «Когда бы грек увидел наши игры». То есть опять вот начинаешь думать о том, что да, все было, коварство, предательство, любовь, правда, неправда, стихи. Вот это вот все. Поэтому, мне кажется, вот это привлекает, пусть даже это вот вы сказали, высококультурная область. И мне кажется, вот неплохо, что мы даже, может быть, чуть-чуть возвышенно с применением каких-то терминов, не всем поголовно понятным, говорим. Вообще говорят, что необходимость говорить о сложных вещах, она вот для такого, вот, о чем мы часто говорим, культурный код, там вот мы там, значит, чтобы мы не одичали совсем, это очень важно. Поэтому, может быть, продолжим о сложном и простом в поэзии Мандельштама.
0: Его совершенно бывают фантастические какие-то, то есть абсолютно вот это сюрное «сегодня ночью не солгу», да? А вместо хлеба ёж брюхатый. чай с солью пили чернецы, с ними бала цыганкова. Застрелитесь, все авторы хорроров.
1: Да-да-да, ужасных историй, да.
0: То есть в этом смысле он неимоверен. Я уже не говорю о том, что совсем вот молодого периода, когда он ездил в Париж, где, собственно, с Гумилевым-то и познакомился, и они сошлись на любви к Вийону, к Вийону, к Верлену и так далее. И он дико увлекался старофранцузскими эпосами. Ведь известно же, что песня о Гильоме Оранском. Это же его перевод Литпамятниковского. Вот у нас есть издание. Дело в том, что поэт, в принципе, это же не совокупность там. В случае Мандельштама речь идет о многих десятках, там, сотнях текстов. Но на самом деле, если после тебя хотя бы парочка останется, это уже вообще-то не дурно. Но поэт – это не только вот набор замечательных текстов, пусть самые высшие пробы, это траектория судьбы определенная. То, что вот я отдал там приблизительно эту периодизацию, которую изначально сформулирована Лидия Яковлевна Гинзбург в книге о лирике, которую поддерживали все серьезные мандельштамоведы. Да вот это вот уже фантастическая траектория. Вполне себе вот таких как бы величавой немножко классичности, тютчевской строгости. Ну, естественно, с подростковым озорством. Потом совершенно революционный прорыв лирики. Вот это вот поэзия ассоциаций вторых, третьих смыслов слов. И потом уже вот этот последний какой-то творческий поэт. Причем я уже не говорю о том, что все это устаканивалось параллельно с попыткой как-то наложить себя, ну, понять смысл времени. Вот, собственно, почему просто называется «Шум времени»? Это же явная реплика к Блоку, к его музыке, музыке революции.
1: Да, мы с вами говорили уже о Блоке, да, у нас была хорошая беседа. Я еще такую думаю, вот когда человек, которого синило талантом, их руки тянутся к перу, перу к бумаге, когда вот это происходит с ним, думает ли он, ну, это вопрос, конечно, такой, не знаю, вопрос, кому его адресовать, думает человек о том, какое будущее у его стихов, будут ли их читать с эстрады, придавать печати, так сказать, на бумаге, будут ли они, об этом вообще никто тогда и не думал, о том, что они где-то могут быть в цифровых видах.
0: Но он любил читать, он был завсегда там бродячей собаки. Читать публично он любил, и причем читал, по воспоминаниям практически всех современников, в высшей степени выразительно то, что сохранилось на роликах вот этих восковых фонографов. Издан сейчас Сидюк есть, не везде качество хорошее. Кстати, кому больше всех не повезло, вот из этих восковых фонографических роликов, я просто знаю, дружок драгоценно этим занимается много десятилетий, Паша Крючков, больше всего не повезло Блоку.
1: Не осталось, да, такого отчетливого, да?
0: Потому что Блока больше всех слушали, запилили его.
1: Вот что, понятно. Значит, человек, складывающий слова в невероятные строки, еще и знал цену их звучанию, их посылу, скажем так, куда-то в вечность пространства. Это важный, наверное, момент в жизни поэта, чтобы звучали стихи. Потому что действительно у Мандельштама есть такие волшебные звучания, что грех было бы их не придавать голосу.
0: И еще одна важная вещь, кстати, которую надо обязательно сказать, это отмечено, по-моему, первой отметила Анна Андреевна, ну, просто ближайший друг. У него было предчувствие рокового страшного какого-то конца. Это было некая неотвратимость. Стихотворцы, как правило, такие вещи чувствуют. Чувствуют довольно остро. Он в начале 20-х годов переводил грузинского поэта Мицишвили. Первая строчка. «Когда я свалюсь умирать под забором в какой-нибудь яме». Это переводы. Я уж не говорю про всю эту историю с улицей Мандельштама, что называется. Кстати, это поразительный пример, когда хотели в Воронеже переименовать уже в 2011 году из-за протестов жителей. Не стали переименовывать. Потому что хлопотно это, документы переделывать. Поэтому первая улица Мандельштама на планете появилась в Варшаве.
1: Он родился в Варшаве. Году. Наверное, будем завершать наше такое эссе об Осипе Эмильевиче Мандельштаме, о его лирике, о его прозрачных невероятных стихах, которые, может быть, с первого прочтения или с первого услышания могут показаться: «О, что это такое? Какие-то странные сочетания слов».
0: Я помню, Всеволод Николаевич Некрасов покойный, да, уж такой суровый концептуалист. Неожиданно, но я был главным редактором «Балетобозрения», делал номер «Памяти Булата». И неожиданно пришла в голову эта идея, а вот взгляд как бы на лирического Булата Шалыча глазами, скажем, из вражеского лагеря. И буквально в первом же абзаце, что с Булатом как с Мандельштамом. С первой строчки берет твое сердце и начинает его мять.
1: Да, прекрасное сравнение. Спасибо вам, Виктор Альфредович. Благодарю нашего гостя, кандидата филологических наук, руководителя поэтического семинара в Литературном институте имени Горького Виктора Куле за рассказ о лирической поэзии Иосипа Мандельштама. 135 лет исполняется в этом году со дня его рождения. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, будьте здоровы.

0: Радио России. Радио России. Культура.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Продолжаем наше путешествие по страницам музыкально-публицистического дневника нескольких эпох под названием «Журнал Кругозор». Нашу встречу начнем с материала, написанного профессионалом, можно сказать, в поддержку молодых коллег. Инициирован материал коротеньким читательским письмом, которое я сейчас зачитаю. Я и мои друзья по техникуму очень любим песни в исполнении ансамбля «Цветы». Будем признательны, если напишете об этом коллективе. Татьяна Крючкова, город Челябинск. Материал композитора Арнова Баджаняна, появившийся в журнале «Кругозор» в августе 1974 года, называется «Общая песня». Пока рано говорить о большой популярности ансамбля, так как он, по словам самих участников, лишь начинает находить себя. Но самое главное, по-моему, то, что ребята хорошо понимают секрет любого успеха в кропотливом и вдумчивом труде. Частые и долгие репетиции, повышение индивидуального мастерства и, конечно, искренность творчества – вот что двигает ансамбль. Песни «Цветов» оригинально аранжированы, выразительно инструментальное исполнение трогает своей лиричностью вокал. Ведущий солист ансамбля Александр Лосев, он же играет на бас-гитаре. Саше 24 года, он инженер. Пел в художественной самодеятельности, аккомпанируя себе на гитаре. Но относился тогда к своему увлечению не более серьезно, чем к спорту. Выступал за сборную института по фехтованию. Началось все со знакомства с филологом и гитаристом Стасом Наминым. Через полгода Саша уже владел бас-гитарой не хуже, чем рапирой, а после института увлекся музыкой серьезно. Александр Лосев и Стас Намин пробовали разные варианты состава. Играли с медной группой, пытались играть только инструментальную музыку, обрабатывали народные мелодии, играли в джазовой манере. И только в 1973 году появился вокально-инструментальный ансамбль. Их стало четверо – Стас Намин, руководитель, Александр Лосев, Сергей Дьячков и Юрий Фокин. Сергей Дьячков – пианист ансамбля, ему 29 лет. После окончания музыкального училища по классу фортепиано он занялся композицией, написал много песен. Некоторые из них стали популярными – «Алешкина любовь», «Школьный бал» и другие. В ансамбле Сергей поет сольные партии, играет на фортепиано и электрооргане, но кроме музыки у него есть еще две страсти – футбол и шахматы. Ударник ансамбля – 22-летний Юрий Фокин. Он по несколько часов в день сидит за ударной установкой. Барабаны притягивают его, как магниты. Обладая современным чувством ритма, фантазией, он уже сейчас отличается своей манерой игры и органично вписывается в колорит ансамбля. Что же явилось отправными точками при создании ансамбля? Вероятно, стремление к мелодии развитой, богатой, внимание к слову, нежелание идти по пути подражательства. Ансамбль «Цветы» работает, ищет, пробует, это говорит о его участниках, как о людях пытливых и увлеченных. Это был материал композитора Арно Бабаджаняна, появившийся в журнале «Кругозор» в августе 1974 года, называется он «Общая песня». Такая поддержка от маститого композитора и гибкая пластинка с двумя песнями «Есть глаза у цветов» и, честно говоря, появившаяся в журнале, выходившем на тот момент тиражом в 500 000 экземпляров и распространявшемся на всей территории СССР, для молодого коллектива была очень важным подспорьем. Песня «Есть глаза у цветов», ансамбль «Цветы».

0: Это была песня «Есть глаза у цветов», ансамбль «Цветы». Появилась она в журнале «Кругозор» в 8 номере за 1974 год.
1: Наш друг Кругозор.
0: Откроем майский номер за 1968 год и обнаруживаем материал одного из главных кругозоровских корреспондентов Юрия Висбора. Висбор – бард, поэт, журналист, сценарист и актер. Его песни звучали на магнитофонных лентах, а репортажи – на самые разные темы. Из самых разных мест страны и мира, выходившие в журнале «Кругозор», читала вся страна. Материал «Море горбатое, страда соленая». Мы плавали в глубинах Баренцева моря. Всплывали, погружались, выходили в атаку, срочно всплывали, даже двигались под водой задним ходом, что, как мне объяснили, является уже высшим подводным пилотажем. Лодка, на которой я плавал, не новая, не атомная, не ракетная, но большая, океанская. Если бы ей пришлось участвовать в минувшей войне, при ее скорости, огромной автономности, современной аппаратуре и вооружении, лодка, наверное, казалась бы верхом совершенства. Экипаж на лодке молодой. Командир корабля, наряду с боевыми задачами, решает и педагогически. «Подводнику необходимы три главных качества», — говорит он. «Верность своему делу, духовная крепкость и любовь к морю». На третий день похода задания подводного плавания были отработаны. Прозвучала команда к всплытию. После многих часов подводного хода, неощутимого, почти неслышимого, нас стало изрядно болтать. Отдраили верхний рубочный люк, о чем мгновенно просигнализировала лампочка в центральном посту. И сейчас же, минуя палубные противоволновые заграждения, внутрь лодки рухнул столб воды, с грохотом обрушившись на людей, приборы, рычаги управления. Сигнальщик с прожектором в руках, одетый в гидрокостюм, стремительно отпрыгнул и вовремя. Новый столб воды потряс лодку, ворвавшись в центральный пост. Как там на мостике работал командир, неизвестно. Но он работал, отдавал команды. Наконец, наверх подали линь. Привязались и командир, и сигнальщик, и вахтенный офицер. В неистовом грохоте, который несся с верхней палубы, появилась новая интонация. Пронзительный стон волны, вспарываемый острым форштевнем лодки. Полнейшая темень полярной ночи, десятибальный ветер 26 градусов ниже нуля и волна выше поднятого над рубкой перископа. Ну и к этому тоже можно привыкнуть. Это обычная служба, которую иные называют тяжелой. На берегу матросы, как всегда, задержатся у пушки памятника героям войны и прочтут выложенные камнем слова «Помни войну». Юрий Висбор, специальный корреспондент «Кругозора», Баренцево море. Именно Висбор изобрел в журнале жанр, который называется «Песня-репортаж». Такая песня-репортаж вышла как часть только что услышанного вами материала «Море горбатая, вода соленая» под названием «И пять океанов земли». Давайте послушаем.
2: Вы меня извините, но я вас должен оставить.
3: Ну что же, уходите, да?
2: Да, уходим.
3: Далеко?
4: А мама пишет письма. До скорого, пока. Я для нее не мичман, а просто в моряках. Под городом, под Вологдой, все думает она. Раз северный, так холодно, раз флот, то по волнам. А где-то идут корабли, сигнальщик натянет капот. И пять океанов земли качают северный флот.
5: Есть газы! Приготовить! Левый дизель на продувание главного балласта, газы без хода!
6: Есть, приготовить!
4: Ну разве ей ответишь, какие тут дела? Приказ уйти на месяц подлодка приняла. Нагни пониже голову, воды идет стена. Раз северный, так холодно, раз флот, то по волнам. И нет побережий и вдали, лишь гидролокатор поет. И пять океанов и земли качают северный флот.
7: Боевая тревога. Корабль экстренно к боепоходу приготовить.
8: Есть новый корабль.
9: Матрос Сысоев.
10: Я.
9: Матрос Фомин.
10: Я.
9: Старший матрос Кисарь.
10: Я.
9: Матрос Антоненко.
11: Я.
9: Матрос Никитин.
6: Вахта.
4: И снова тревожные метеосводки предчувствуют ветра в полет. Обросшие льдами подводные лодки уходят под паковый лед.

страны. Под звездами где-то пилоты летят, локаторный верен дозор. Стальными глазами ракеты глядят за черный от бури горизонт. Покуда наше сердце бьется, мы будем здесь.

кружит далекий маршрут, где ветер в лицо да в лицо. Идут корабли и подлодки идут дорогой героев отцов. Покуда наше сердце бьется, мы

0: страны.
1: Что такое ракетчик? Спросите меня. Это воля и преданность знамени. Это скорость огня. Это меткость огня.
2: Товарищ командир, можно начинать атаку.
3: Акустик, штурман, постойсь! Ну, берем 100 градусов! Пока!
2: Аппарат, пли!
1: Это скорость огня, это меткость огня. Впрочем, все это вы уже знаете. А еще это честность.
0: Ты, мама, не печалься, под штормом, подо льдом. Усталые от счастья, мы в порт родной придем. Простеганная, солона, судьба досталась нам. Раз северный, так холодно, раз флот, то по волнам.
4: Юрий Висбор, песня «Репортаж» и «Пять океанов земли», журнал «Кругозор», май 1968 года.
5: Наш друг Кругозор.
4: Обратимся к мелодиям и ритмам зарубежной эстрады из августовского номера журнала за 1983 год. Чем хороши старые выпуски «Кругозора», так это тем, что очень часто они содержат настоящие открытия. Имя испанской певицы Жанетты Кристоф сейчас не очень известно, но прочитаешь про нее в «Кругозоровском» материале, послушаешь пластинку, и возникает желание поделиться информацией о ней и ее музыкой. Красивая девушка с несильным, но нежным голосом и прекрасная музыка. Найти пластинку с такими песнями на виниловых развалах всегда очень приятно. Материал песни Жанетты, авторство Мигеля Басо Фернандес. Одна из дискотек Мадрида. За соседними столиками сидят влюбленные пары и шумные компании. А в центре на танцплощадке ритмы горячего рока сменяются голубыми блюзами, меняя движение мелькающих фигурок танцующих. Вдруг, после нескольких секунд тишины, раздается мягкий перебор гитары, и голос тихий, нежный, почти детский, с легким акцентом запел. «Да, я бунтарка, потому что мир таков, потому что я юна, но никогда никто не выслушал меня. Да, я бунтарка, потому что без причин. Мне отказали во всем, что молодость моя ждала». Песня лилась плавно, без напряжения, заряжая всех искренней печалью. «Я все бы отдала, что есть во мне, все, чтобы лишь дружбу получить одну». Песня затихла, и вновь ударили залпы синкопированных аккордов. Меня потянуло на улицу, в тишину. «Кто это?» – спросил я, когда мы вышли. «Жанетта», – ответили мне. Так я услышал ее в первый раз. Это было несколько лет назад. Сегодня она уже никого не удивляет, но любит ее, пожалуй, даже больше, чем тогда. Почему? Наверное, потому что она не эстрадная звезда. Она не возвышается над нами. Она, как и многие другие, любит книги Саганы Моэма, поклонится карате и плаванию. И хотя и осведомлена о своих достоинствах, не скрывает и недостатков. Ставя на проигрыватель новый диск Жанетты, испанцы с любопытством ждут, что скажет им англичаночка. Жанетта Кристоф родилась в Англии. А она поет о любви и об Испании, стране, в которой живет и которой восхищается. Негромко и задушевно Жанетта напоминает нам о стареющей пышной романтике Кариды, о том, что у каждого из нас, как у парня из ее песни, должно быть сердце поэта. Материал песни Жанетты, журнал «Кругозор», август 1983 года. Композиции для альбома «Корсон де Поэта», «Сердце поэта», сочинил, саранжировал и спродюсировал легендарный испанский композитор Мануэль Алехандро. И в завершение нашей сегодняшней программы давайте послушаем песню, давшую название всей пластинке Жанет Кристоф «Корсон де Поэта», «Сердце поэта». С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего.

0: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
1: Всем привет! Я Станислав Маловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: У микрофона Кирилл Лушников
5: и Юлия Содикова.
4: Мы ведущие утреннего шоу на Радио России Ставрополье.
6: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
4: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
7: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
5: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
8: Две-три недели – это как раз срок, необходимый для того, чтобы перенастроить потоки. Вы бензин не можете моментально из одного региона перебросить в другой. Он перемещается преимущественно на железной дороге, а железная дорога имеет определенную пропускную способность и скорости загрузки и выгрузки моторных топлив, а потом еще до нефтебазы надо довести. От нефтебазы вам нужно будет его довозить бензовозом до конечной точки. На это уходит 2-3 недели. Сейчас, скорее всего, смогут сработать быстрее, просто потому что ряд механизмов, которые тогда приходилось, скажем так, в ручном режиме налаживать, уже действуют. И тут главный вопрос в способности нефтепереработки. Если отталкиваться от слов Александра Валентиновича Новака, то ряд заводов сейчас должны, опять же, включиться, должны заработать.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России поразили в Киевской области транспортно-логистический центр Пирогово. И Минтрансы в сентябре планируют начать обсуждение возможности узаконить овербукинг на авиарейсах. Теперь подробнее об этих и других событиях. При атаке ВСУ на Белгород по меньшей мере 2 человека погибли, 16 пострадали. Об этом сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев, пишет ТАСС. По данным агентства, на территории одного из коммерческих объектов города погибли мужчина и 16-летний подросток. Еще 12 человек получили ранения. Среди них 7 подростков 16 и 17 лет. Они доставлены в детскую областную клиническую больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Троих пострадавших взрослых доставили в Белгородскую областную клиническую больницу. Еще двоих в горбольницу номер 2. Кроме того, на территории одного из административных зданий также пострадал мужчина, он был госпитализирован. Кроме того, в результате атаки произошли возгорания в 7 складских помещениях, в одном из них обрушилась кровля. На местах работают сотрудники экстренных служб, сообщил глава региона. Вооруженные силы России поразили в Киевской области транспортно-логистический центр Пирогово, где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. В течение дня вооруженные силы России продолжали наносить групповые удары по предприятиям военной промышленности Украины и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что за сутки наши военные нанесли удары по месту запуска ракет «Фламинго», объектам топливно-энергетической инфраструктуры, а также логистическим центром на Украине. В военном ведомстве также впервые сообщили об уничтожении в зоне СВО бронеавтомобиля «Титан-С» канадского производства. Саммит Путин-Трамп-Зеленский возможен только в конце переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Такой формат предлагает уже давно, и вы хорошо знаете позицию главы нашего государства. Такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. Кроме того, журналисту «Вестей» Павлу Зарубину представитель Кремля ответил на вопрос о террористических атаках Киева на гражданские сектора экономики России.
2: Иногда складывается впечатление, что, знаете, у нас с противником ответ на ответ, на ответ ответа, уже иногда теряется даже нить, где конкретно на что и когда мы отвечаем.
3: Нет, нить не теряется. Мы продвигаемся по всем линиям фронтов. Продвижение очевидно и динамика абсолютно позитивная для нас. Киевский режим неминуемо идет к поражению. Каждый день приближает это поражение. В Киеве это прекрасно понимаем. Не имея возможности воспрепятствовать этому, даже имея за собой помощь стран НАТО, киевский режим пускается на террористические действия в отношении мирной инфраструктуры, в отношении мирных секторов экономики и так далее и тому подобное. На это он получает ответ.
1: Минтрансы в сентябре планируют начать обсуждение с авиакомпаниями и сообществом по защите прав потребителей возможности узаконить овербукинг на авиарейсах. Работу могут завершить до конца года, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. В интервью агентству ТАСС глава Минтранса ранее говорил, что министерство считает недопустимым отказ авиапассажирам в перевозке из-за овербукинга. Ведомстве ищут решение проблемы, приемлемое для всех сторон, в том числе работают над изменениями в законодательстве, которые обеспечат защиту прав пассажиров. Включая установление размеров положенных им компенсаций, сказал Никитин. В Швейцарии тысячи активистов вышли на митинг против антироссийских санкций. Поддержку нашей стране выразили в Берне. Главный лозунг протестующих – безопасность государства рождается в добрососедстве, а не в сближении с НАТО. Ставка на оружие может привести к большой катастрофе. А в это время Евросоюз нагнетает ситуацию. Премьер-министр Польши заявил, что все страны ЕС должны сосредоточиться на военной поддержке Украины. Подробнее расскажет корреспондент ВГТРК Анастасия Попова.
4: Северные викинги в Исландии отрабатываются совместные действия против России. 10 стран НАТО проводят учения по защите подводной инфраструктуры и северных морских путей, называя угрозой российские подлодки. Швеция перебрасывает военные корабли и истребители в Финляндию, чтобы бороться с беспилотниками.
5: В последние годы нам удалось вывести сотрудничество в сфере обороны между странами Северной Европы на исторически беспрецедентный уровень. Мы действуем совместно во всех ситуациях, связанных с безопасностью. Обеспечение безопасного и процветающего нарастающего севера Европы является нашей общей целью.
4: То, что у НАТО на уме, у польского премьера на языке. Понимая, что дела на Украине для Киева и Брюсселя идут плохо, а ресурсы на продолжение конфликта найти все сложнее, Дональд Туск снова возвращается к идее о российской угрозе и эскалации со стороны Москвы.
6: Марк Рютте только что передал мне свою оценку ситуации в регионе и на украинско-российском фронте. Как я и предупреждал, эскалация со стороны России продолжается. Украина нуждается в большей поддержке в воздухе, что имеет значение также для нашей безопасности. Это задача для всей Европы. Ближайшие полгода будут решающими. И мы должны быть готовы, как Польша и НАТО, к различным сценариям. Мы не можем исключить провокации со стороны России в отношении одного из членов НАТО.
4: У Германии уже готов конкретный сценарий того, в чем намерены обвинить Москву. В несостоявшейся атаке с помощью дрона на украинский грузовой самолет Ан-124 в аэропорту Лейпцига в начале августа. О том, что доказательной базы нет, пишет журнал «Политика» со ссылкой сразу на трех немецких чиновников. Но инцидент будет использован для введения еще более жестких санкций против России и для объяснения необходимости дальше вооружать Украину. Пока большая часть стран ЕС полностью перестраивает свою экономику на военные рельсы. Воинственно настроенные по отношению к России и Франции хотели бы вложиться еще больше в противостояние с Москвой и в военную гонку. Но финансы едва ли позволят это сделать. Тема госдолга и бюджета выходит на первый план в преддверии президентских выборов следующего года. Больше думать о французах и меньше о чужих войнах. Такой лозунг находит все больше поддержки во Франции.
7: Несмотря на то, что до выборов во Франции еще 8 месяцев, чиновники уже начинают волноваться. Как-никак, вторая экономика Европы рискует в случае победы левых или правых отклониться от заданного главой Еврокомиссии курса на военное противостояние с Россией, исходя из собственных экономических интересов и реалий. А потому не исключено появление новых провокаций и обвинений в адрес России, чтобы объяснить всем, почему нужно следовать в фарватере внешнеполитического курса ЕС. Анастасия Попова, Вести, Европейское бюро.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
8: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи шестого тура. Московская «Родина» проиграла калининградской «Балтике» 0-3. Мячи забили Айман Мурита, Чинонца Афор и Максим Петров. Главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев из-за дисквалификации во время матча находился на трибуне. «Спартак» потерял очки в противостоянии с Оренбургом 1-1. Красно-белые набрали 13 очков и идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Московская «Торпеда» обыграла СКА «Хабаровск» со счетом 2-0 в матче девятого тура первой лиги. Мячи забили Александр Юшин и Дмитрий Цыпченко. «Сочи» победил «Челябинск» 2-1. На гол Рамазана Гаджимурадова хозяева ответили дублем Захара Федорова. «Енисей» и «Шинник» сыграли в ничью 0-0. Одна золотая и две серебряные медали чемпионата мира по современному пятиборью, которые завоевал Егор Громадский, являются ярким свидетельством того, что этот спортсмен по праву занимает лидирующие позиции в мире. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Андрей Макушкин. В воскресенье действующий чемпион Европы и рекордсмен мира Громадский выиграл серебро в личном первенстве и золото в составе российской команды вместе с Петром Борщевым и Андреем Бобровым. Ранее Громадский и Бобров стали вторыми в мужской эстафете. Хоккейный «Локомотив» стал победителем Кубка Блинова. Ярославцы в серии буллитов были сильнее череповецкой «Северстали» со счетом 3-2. У железнодорожников шайбы забросили Андрей Сергеев и Илья Николаев, у екатеринбуржцев Егор Граф и Семен Кизимов. Решающий буллит реализовал Кирилл Емельянов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: О прогнозе на последний день этого лета. В Челябинске будет плюс 13 градусов без осадков, в Сатке плюс 10, возможны дожди. В Магадане плюс 15, без осадков, в Петропавловске-Камчатском плюс 14 градусов, пройдут кратковременные дожди. В Омске около 13 тепла, без осадков, в Красноярске плюс 18, временами пройдут дожди. В Иркутске плюс 26, без осадков, в Калининграде плюс 23 градуса, пройдут дожди. В Петербурге в понедельник кратковременные дожди, ночью 14-16 тепла, днем плюс 21. В Москве завтра местами дожди, ночью 14-16 тепла, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 16, давление 747 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Музыка. Серьезная музыка с Людмилой Осиповой.

Однажды в Москве в честь столетия столичного троллейбуса в рамках проекта «Гранд Букашка» власти города устроили музыкальные прогулки в рогатом электротранспорте. В салонах троллейбусов, перевозивших пассажиров по Садовому кольцу, звучало 33 мелодии разных композиторов, в том числе Микаэла Таривердиева. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Всех друзей нашей программы мы приглашаем в мир музыки Микаэла Таривердиева. Наш специальный выпуск посвящен 95-летию со дня рождения любимого композитора миллионов людей. Мы постарались составить программу из малоизвестных, редко звучащих произведений Микаэла Леонтьевича разных жанров. Итак, садимся в троллейбус прошлого и слушаем радиоконцерт. Его открывает песня «Садовое кольцо» Микаэла Таривердиева на стихи Сергея Гребенникова и Николая Добронравова. Поет Майя Кристалинская.

0: что город юности. Она манила меня, и я с упоением ее для себя открывал. Правда, она была не такой, какой я ее представлял. То, что я раньше видел в кинохронике, на фотографиях, показалось не таким красочным. И все казалось меньше. Я представлял себе Красную площадь более просторной, большой зал консерватории более сказочным, большой театр более вместительным. Постепенно я привыкал к Москве, к ее торопливому стилю, людям. Людмила Гурченко и прекрасная лирическая песня о Москве Микаэла Таривердиева.
1: Бывает так, еще не верю.

0: а мне опять твой голос чудится». Участники трио «Меридиан» были связаны с музыкой Микаэла Таривердиева всю жизнь. Композитор нашел в них идеальных интерпретаторов своих вокальных произведений. Надежда Лукашевич, Владимир Ситанов, Николай Сметанин продолжают нашу программу «Архивная запись».
1: А мне опять твой голос чудится, жизнь моя, боль моя.

0: Серьезная музыка.
1: Музыкальная интонация Микаэла Таривердиева стала символом эпохи 60-х. Поэтических вечеров в Политехническом музее, театральных встреч в «Современнике» и дружеских бесед, близких по духу ему людей. Белла Ахмадулина, Андрея Вознесенского, Родиона Щедрина, Андрея Тарковского. «Серебрянейший композитор», — сказал о Таривердиеве Вознесенский. Микаэл Таривердиев нередко сам исполнял свою музыку на рояле или пел. Давайте послушаем один из сонетов Шекспира в исполнении Михаила Леоновича. Поет и аккомпанирует себе на рояле автор музыки.
2: Люблю, люблю, но реже говорю об этом. Люблю нежней, но не для многих глаз. Торгует чувством тот, кто перед светом всюду.

своей, когда его умолк излияние. Но музыка, звуча со всех ветвей, обычной стала, обычной стала.

Михаил Теревердиев во многом был первым. Он был в авангарде, скажем так. Он написал музыку к фильму, который мог бы в корне изменить отечественный кинематограф. Изменить в том числе благодаря его музыке. Речь идет о ленте Михаила Калика «До свидания, мальчики». Теревердиев первым стал активно использовать клавесин в популярной музыке. Он первым открыто вывел на экраны стихи запрещенных поэтов. Марина Цветаева и Бориса Пастернака. Вы помните песни на их стихи «В иронии судьбы»? Михаил Теревердиев создал первый отечественный киномюзикл, отвечавший всем правилам этого жанра – «Король-олень». Особенно трогательно песня «Доброго волшебника» из этого фильма звучит в инструментальной обработке японского дуэта «Хиде-Хиде», музыканты которого играют на этнических инструментах – бамбуковой флейте «Секухати» и струнном щипковом «Семисэни».

0: Музыка Микаэла Теревердиева стала частью жизни многих советских людей, когда она вошла в их дома вместе с кинофильмом «Ирония судьбы» или «С легким паром». Серьезная музыка, глубокие стихи, нетипичная история. Но именно музыка явилась главным новогодним украшением телеэкранов. В свое время я задала вопрос пианисту Алексею Гриболю и виолончелисту Рустаму Камачкову, которые много играют музыки Микаэла Теревердиева. Что вас восхищает в музыке Теревердиева?
1: Меня восхищает клавесин. Клавесин как краска в очень многих произведениях, написанных для кино. Где-то вдруг клавесин, а вообще и клавесин, и вибрафон, и челесто. Уже без клавесина, который звучит в фильме «Ирония судьбы», новогодняя атмосфера многомиллионной страны просто невозможна. Уже без этого клавесина, где чуть-чуть эта красочка, да, в этой прелюдии, которая звучит в фильме, много раз она включается, да, или где-то в оркестровках, или в том же вальсе. Без этого клавесина уже и Новый год, не Новый год, как и вообще без фильма «Ирония судьбы». В самой личности Теревердиева меня восхищает то, что он был очень крупный, очень интересный музыкант-пианист.
0: Рустам?
2: Ну, а меня восхищает, как он посредством своей музыки передает тончайшие состояния души. Вообще, в принципе, он передает, можно сказать, время. Вот тот же фильм «Ирония судьбы».
1: Да, это символ.
2: Это те годы.
1: Символ 70-х.
2: И это какое-то, мало того, это совершенно каким-то колдовским образом передает новогоднее настроение совершенно.
1: Да, но это еще, ты правильно сказал, это и время ассоциируется. Он же стал голосом эпохи, да, одним из голосов эпохи. И, конечно, вот эти ностальгические какие-то чувства, мы были совсем маленькими тогда, когда это все вышло, да, конечно, вот это ощущение, что это еще и музыка из детства.
0: Микаэл Леонидович Теревердиев шутил. Он, видимо, в прошлой жизни был дамой 18 века.
1: А вот интересно, как Рустам отреагирует на такое высказывание Теревердиева.
2: Мне кажется, что его музыка как-то перекликается с музыкой композиторов эпохи барокко. Его, Микаэла Леоновича, трепетность, интимность даже.
0: Может, обыгрывание каких-то фигур мелодических.
2: Да-да-да, это перекликается с музыкой Баха. Мне кажется, что они очень похожи.
1: Вот, например, у нас был опыт такой, Вера предложила взять органные хоральные прелюдии, переложить их для виолончели
2: Теревердиева.
1: И одна из прелюдий просто невероятно интересно легла на дуэт виолончель и рояль, где Рустам играл верхнюю строчку, но не только какие-то подголоски. Мы сделали хоральные прелюдии в версии для виолончели и фортепиано.
2: Мы играли это в барочной манере.
1: Да.
2: Я играл барочными приемами, там, смычком, и это очень подходило для этой
0: музыки. Вот интересно, что значит барочными манерами играть музыку Теревердиева, Рустам?
2: С технической точки зрения, это, например, минимум вибрации. Угу. У рояля это, скажи, особый удар.
1: Роялю сложнее всего, потому что сымитировать струннику барочную манеру гораздо проще, чем пианисту, играющему на современных роялях. Действительно, Рустам может взять смычок не у колодки, а
2: ближе к середине. Например, да.
1: Он может убрать шпиль и держать виолончель на колене.
2: Да-да, без шпиля, то есть пропадать статика.
1: Убрать вибрацию, да, облегчить максимально поведение смычка по струне и масса других тончайших приемов, которые дает струнный инструмент.
0: Алексей, вы были лично знакомы с Микаэлом Леоновичем?
1: Я нет. Я много раз его наблюдал в жизни, на разных кинофестивалях, на премьерах. Один раз в аэропорту Сухуми. К сожалению, не был представлен ни разу. Ну, ничего, не был же я знаком с Чайковским. У меня такое ощущение, что мы близкие друзья. Не был же я знаком с Малером или там с моим любимым Шубертом. Не имеет значения. Я, в общем, музыку Теревердиева всегда любил, всегда выделял. Ну, так сложилось, вот, что Вера почувствовала, узнала в моем прикосновение в моем звуке некие тайные свойства мои,
0: интонацию,
1: которые, плюс еще, конечно, интонацию, избрала меня сначала, возможно, на конкурсной основе, но, видимо, конкурс я выдержал. Вот, и мы продолжаем вместе. Количество проектов, Люда, которые мы сделали, уже и до сотни доходят. И в разных городах, и в разных странах, и на разных сценах, от самых камерных до таких, как Ереванская опера, Дворец съездов, зал Чайковского. Именно через Теревердиева произошла такая очень важная встреча в моей жизни с Рустамом Камачковым, потому что нас Вера определила, именно услышав в Рустаме то, что называется у Теревердиева, может быть, дамой 18 века, но я бы поспорил с вами, Теревердиева не дама, а изысканный
0: кавалер,
1: да, 18 века, и вот с легкой руки Веры она предложила нам совпасть в совместной программе, в которой, собственно, музыки Теревердиева было немного, мы тогда сыграли только одну вещь, это прелюдия с кинофильма «Судьба резидента».
0: Давайте послушаем эту замечательную композицию, а потом продолжим разговор.
1: Давайте.

0: долгое время она не была, эта прелюдия, в концертном обиходе. Она звучит ровно столько, сколько идут титры фильма. И как-то я совершенно случайно на одном из каналов увидел начало этого фильма и был поражен, насколько точно, вообще как композиторы того времени. Вот режиссер ставит задачу. Нужно написать пьесу от начала до конца, которая легла бы точно, абсолютно в титры. Выставляется метроном, и композитор пишет законченное совершенно произведение в жестких режиссерских рамках.
1: Временных.
0: И невероятно красивая, просто замечательная музыка, отдельная, цельная, законченная высказывание.
1: Да, конечно, да. Законченная пьеса совершенно не чувствуется, что это в рамках каких-то временных все это сделано.
0: Ну, действительно, очень красивая тема, написанная, в общем-то, не так давно, в 20 веке, дивной красоты. Я больше чем уверен, что многие виолончелисты с удовольствием это будут играть, как, скажем, бесовый номер, да? Почему нет? Мы будем очень даже рады.
2: Серьезная музыка.
3: На музыкальной волне Радио России программа «Серьезная музыка», посвященная 95-летию со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева. В 1999 году на Радио России пришла Вера Таривердиева, супруга, муза и хранительница творческого наследия Микаэла Леоновича. Она рассказала о готовящемся в Калининграде международном конкурсе органистов имени Микаэла Таривердиева. Благодаря этому конкурсу произошло открытие практически неизвестного пласта творчества – органной музыки, которая органично вошла в историю мировой музыкальной культуры. Победитель второго конкурса Лада Лабзина исполняет композицию из цикла «Отражение» Микаэла Таривердиева.

0: Сопрано Термине Зарян с помощью Веры Теревердиевой вошла в юбилейную концертную программу. И надо думать, что именно музыка Микаэла Леонтьевича помогла начинающей певице сделать успешную профессиональную карьеру. Сейчас Термине живет в Вене и много гастролирует по миру, как оперная певица. В ее исполнении слушаем арию Прасковьи Петровны из оперы «Граф Калиостро» Микаэла Теревердиева.
1: Как странно все. Знакомый зал.

какой же ныне год? Спросить? Да нет. Не умирала я. А как же вещи? Нерадивость.

0: пронзительной и трогательной историей песни Микаэла Таривердиева и Давида Самойлова о войне. Но в этой песне нет ни слова о войне. В 1975 году Микаэл Таривердиев работал над музыкой к телефильму «Ольга Сергеевна». 9 мая вся съемочная группа поехала к Большому театру, а после в парк Горького, туда, где обычно встречались фронтовики. Микаэл Леонидович тоже поехал, а вечером дома нашел стихотворение Давида Самойлова «Память». «Я зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь». Позже он вспоминал: «Я сразу написал песню, как раз ту, что была нужна для фильма, развернутая песня-баллада». На другой день приехали люди из группы, и я им показал написанное. Всем понравилось. Показалось, что это удача. Позвонили Давиду Самойлову, встретились с ним. Я сыграл поэту. Он, прослушав, сказал: «Вы понимаете, какая вещь? Ведь это о войне». «Да, а о чем же еще?» «Но стихи-то мои не о войне. Эти стихи посвящены женщине, памяти о женщине». Значит, впечатление от 9 мая, произведенное на меня, оказалось настолько сильным, что я прочел для себя эти стихи, по замыслу поэта, абсолютно лирически, как стихи о войне, как дань памяти людям, которые на ней погибли. Я был в этом убежден, хотя там действительно не было ни слова «война», ни слова «женщина». Видимо, мой душевный настрой дал такое прочтение, и стихи для меня преобразились. Написав песню, я ведь не изменил ни одного слова, ни одной строчки. «Память» поет Иосиф Кобзон.
1: Я зарастаю памятью,

0: Секунды опередили финишировавших вторыми бразильцев Габриэла Асунсау и Джеки Насимента. Хоккеисты ЦСКА обыграли екатеринбургский «Автомобилист» в матче за третье место на Кубке мэра Москвы. Встреча в столице завершилась со счетом 5-3. В матче за пятое место «Акбарс» победил шанхайских «Драконов» со счетом 4-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
1: О прогнозе на последний день лета. В Челябинске будет плюс 13 градусов, без осадков, в Сатке плюс 10, возможны дожди. В Магадане плюс 15 градусов, без осадков, в Петропавловске и Камчатском плюс 14, ожидаются кратковременные дожди. В Иркутске плюс 26, без осадков, в Красноярске плюс 18, временами дожди. В Сыктывкаре плюс 12, без осадков, в Казани плюс 18, вечером пройдут дожди. В Пензе плюс 23 градуса и без осадков. В Петербурге в понедельник пройдут кратковременные дожди, ночью 14-16, тепло, днем плюс 21. В Москве сегодня местами возможен дождь, ночью 14-16, тепло, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 17, давление 750 миллиметров ртутного столба.
2: «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
3: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
2: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани.
4: Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
6: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
7: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
8: Мы можем предположить, что речь идет о Усть-Тымских болотах.
7: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
11: Российский радиоуниверситет.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в историю западного искусства от Возрождения до авангарда. И сегодня наш завершающий выпуск из этого огромного цикла, который мы вели больше года, с нашим уважаемым другом, доктором исторических наук, профессором кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО и ответственным секретарем Научного совета Российского военно-исторического общества Натальей Петровной Таньшиной. Здравствуйте, Наталья Петровна.
13: Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Александрович.
12: Наталья Петровна, мы с вами прошли огромный путь. Мы говорили о революционерах в истории искусства. Мы говорили о Микеланджело, мы говорили о Леонардо да Винчи, мы говорили о дадаистах, о Маяковском, мы говорили о Малевиче, Казимире с его «Черным квадратом». И всякий раз эти удивительные люди переворачивали восприятие окружающих людей людей о том, как видеть мир. Они хулиганили, они создавали новое, они буквально жертвовали здоровьем, либо морочили людям головы. Но вот мы дошли наконец-то до середины 20 века с его войнами, с его ужасами, и из этого кровавого болота, из этого такого

0: и прекращающегося кошмара человечество вышло в тот мир, который сейчас мы из каждого буквально утюга слышим, как мир модерна, постмодерна, арта, постарта, акционизма и всего-всего-всего прочего, о чем нам сообщают какое-то бесконечное количество галерей, арт-учреждений, арт-институций, кураторов, каких-то людей, умудренных опытом, как понимать искусство. Как в этом разобраться? Кажется, что вот это современное искусство, оно буквально кричит отовсюду. Все-таки, как здесь найти вот эту тропинку здравого смысла?
1: Я думаю, здесь вообще, наверное, главный вопрос стоит в том, что современному зрителю трудно просто разобраться, это искусство или это не искусство. Вот то, что я вижу, да, на выставке современного искусства, это шедевр.

0: Да, здесь такое кажущееся вот это мнение, что все, шедевров нет, гениев нет, вот таких талантов уровня Титана Возрождения нет, поэтому мы что можем делать? Мы можем заниматься вот такой бесконечной интерпретацией, переписыванием, реинтерпретацией. При этом мы говорим «зритель», да? Но само понятие «зритель», оно же тоже как-то меняется, уходит. И как раз в 20 веке уже в рамках культуры постмодерна, о котором, я думаю, мы тоже поговорим. Но я думаю, что у нас сегодня с вами такая будет программа в русле Антона Павловича Чехова, когда он говорит, да, что хочет, цитирую, свою образованность показать, и поэтому говорят о непонятном. Да? У нас примерно такой разговор сегодня может получиться, разговор о непонятном. Но насчет зрителя, да, вот вы сказали зритель, слушатель, да, читатель, это же в современном мире тоже уходит, такой чистый зритель, да, или чистый автор, потому что появляется вообще понятие проистребитель, производитель и потребитель, то есть проистребитель, соединение двух вот этих уровней, тот, кто творит, и тот, кто потребляет. И не случайно вот этот термин «проистребитель» — это же явление массовой культуры, культуры общества потребления, но тут важно, что и искусство, и культура становятся точно таким же элементом потребления. И человек, он именно потребляет произведение искусства. Ну, искусство или не искусство — это уже тоже, да, отдельный такой вопрос. Но человек становится таким соавтором, соучастником, сотворцом или вот этим вот проистребителем.
1: Вот здесь очень важный момент, Наталья Петровна. Я вот как человек с техническим образованием люблю над собой ставить эксперименты. И если вот мы бы с вами каким-нибудь прекрасным днем шли бы мимо, например, галереи современного искусства и решили бы войти туда, вот в эти галереи в каком-нибудь бывшем перестроенном заводе, ободранном до кирпича, там висят картины выставлены или какие-то скульптуры, мы туда заходим и мы видим, ну, например, хозяйку галереи, либо какого-то важного господина, который на нас смотрит, ну так, круто, он объясняет, что зашли какие-то люди, ну, обыватели зашли, и он начинает объяснять, что перед нами шедевр. А я смотрю на то, что на стене, и у меня начинает плавиться мозг, потому что я приблизительно таких шедевров видел в соседних галереях, ну, на пучок. Вот как здесь правильно себя вести? Потому что здесь я и художник, или я и художник, а рядом третий, который мне объясняет, как мне видеть, как мне понимать, как мне себя держать, что вообще происходит с и миром современного искусства, откуда взялась эта напасть.
0: Я думаю, вы все верно говорите, Дмитрий Александрович, кроме, наверное, одного, что вы сказали «я» и «третий», я думаю, что вот этот третий интерпретатор, он становится первым, потому что, собственно, он-то и показывает, как вы должны понимать, что вы должны видеть, даже если вы вообще, может быть, ничего не видите, да, потому что и такое может быть, или вы видите, ну, сущую какую-то безделицу, на ваш взгляд. И здесь как раз важно, вам это очень грамотно, непонятно, витиевато, сложно объяснить. Ну, зайдите в любой, например, музей современного искусства, неважно, в какой стране вы находитесь, вот как-то мне довелось, случайно я оказалась в каком-то музее современного искусства во Франции, причем в каком-то провинциальном городке, вот такой открытый, бесплатный общественный музей, где были, вот что меня поразило, какие-то произведения искусства и огромные тексты. Вот огромные тексты, большие тексты, много слов, которые объясняют авторский замысел, да, вот интерпретация. То есть, опять-таки, то, о чем мы говорили, то, что если Сальвадор Дали, он запрещал проводить какие-то экскурсии, да, каждый должен был сам разобраться, что это такое, хотя мы говорили, что там, в принципе, такие тиражируемые образы, узнаваемые. Теперь читателю, зрителю, слушателю ему объясняют, как он должен понимать это искусство, и он должен восхититься. А это опять-таки, знаете, это же философия общества потребления, когда человеку вменяется в обязанность получать удовольствие, наслаждаться и восхищаться. Но поскольку какой-то закорючкой человек бывает сам не в силах восхититься, да, ему надо объяснить.
1: Почему он должен восхититься, да? То есть он должен играть эту обязательную для человека общества потребления роль. Он должен соответствующим

0: образом вести, он должен делать лицо, он должен со своей спутницей буквально играть роль ценителя искусства. Но здесь вот мне хочется взять четвертого.
1: Это же получается, мы тут выходим тоже на ключевую такую идею общества потребления, статус и престиж, да? То есть общество потребления, общество всеобщего благосостояния, оно же формируется в 20 веке, во многом, наверное, уже после Второй мировой войны, когда наблюдается такой потребительский бум, потому что война, отложенный спрос, после войны люди начинают массово покупать, и формируются так называемые четыре туза. Это что такое за четыре туза? Это холодильник, это стиральная машина, это автомобиль и это телевизор. То есть обладание вот этими предметами, четырьмя тузами, показывает, что вы относитесь как раз вот к высшей такой, не классу, да, потому что как раз вот эта статусная структура общества, она, казалось бы, должна была заменить классовое устройство, которое жестко иерархично, да, люди не могут преодолеть вот эти классовые барьеры, преграды. А тут, казалось, все просто. То есть статус человека определяется уровнем потребления. И вот именно это потребление, потребительские стандарты и предпочтения, они показывают, где человек находится. И вроде бы их легко преодолевать, да? Ну, купи себе тоже, вот заработай, тем более, что это формирование общества, государства, благосостояние, социальное государство, которое вроде бы обеспечивает медицину, здравоохранение, система образования, социальная политика, пенсионное обеспечение. То есть, казалось бы, все просто. И можно уже легко вот переходить в иной социальный статус, пользоваться вот этим самым престижным потреблением. И вот как раз эти выставки – это же то же самое престижное потребление. Массовая культура, вот этим надо восхищаться, этим надо наслаждаться. Если ты этого не понимаешь, то, соответственно, ты, ну, ты какой-то не то что странный, ты просто выпадаешь вот из этого массового такого навязчивого потребления. И отсюда как раз вот эти вот объяснения и интерпретации, чтобы человек, даже если он этого ничего не видит, как-то так проникся бы и понял, что, о да, это шедевр. Но мне, знаете, вот это такой традиционный вопрос, да, как вот человек может отличить, искусство это или не искусство, да, вот когда он видит, ну, условно, мы используем термин «закорючка», да, вот, а вдруг это искусство, и он просто не понимает. Но, может быть, такой самый простой вариант или способ – это когда человек что-то видит, если он не может это повторить, он не понимает, как это сделано, он просто не может даже вот понять, вот как так получилось, как вот это рождается, как такое можно создать, сотворить, то, наверное, это, да, вот это критерий того, что, да, перед нами шедевр, перед нами искусство. А если человек видит, что это вот эти самые ready-made, да, рукотворные предметы, и когда Марсель Дюшан это создавал только, и это было первым, и это было действительно необычно, но на то был и пафос, пафос отрицания, пафос провокации, да, а когда уже потом мы видим вот это вот многочисленные повторения, и когда у Сальвадора Дали спрашивали, да, почему, и он так многозначительно отвечал, потому что вот сейчас как-то вот это потому что это уже не проходит, да?
0: Не прокатит вот эта история. Но вот здесь очень тонкий момент, Наталья Петровна, потому что если мы себе представим, что вот мы стоим втроем, мы с вами в этой галерее современного искусства, куратор или интерпретатор, или владелец галереи, ну вот человек, который нам продает престижное потребление и, по сути дела, диктует нам, он диктует, диктатор, как себя вести, как понимать и как делать умное лицо. И вот мы из чулана извлекаем человека, автора, ну, например, Рене Магритта. Ну, он великолепный провокатор, мы уже показывали его картину «Трубка и подпись». Это не трубка. И вот этот трюк на самом деле, эта провокация очень тонкая, когда буквально тремя словами «это не трубка», он действительно говорит перед тобою «холст, на нем пигмент, это не деревянная трубка для курения». Но ты же видишь трубку, у тебя буквально начинает перегорать, у обывателя, подчеркиваю, перегорать какие-то вот такие привычные цепи понимания. А в чем прикол? А что происходит? То есть художник здесь хозяин в этой схеме. Но если куратор этому Рене Магриту кляп в рот, помолчи, постой, дай мне эту картину, или этот эту копию Рене Магрита или копию копии продать тем, кто не может выложить за оригинал существенные деньги, то тогда начинается торговля. И нам, помимо огромного продающего текста по законам маркетинга, вдруг еще сообщают, вы знаете, вы должны поклоняться этому объекту, потому что он стоит, ну, 100 миллионов долларов. И все таки о, и сразу в этом что-то есть. Что начинается в этом?
1: Стоимость, да, при этом стоимость, да. Это же не действительная стоимость вот этой вещи, да?
0: Да.
1: Это просто те цифры, которые нарисовали, которые поставили, и которые люди, к слову, даже готовы заплатить, вот эти огромные суммы, да, вот за это, за нечто. То, что назвали шедевром, каким-то гениальным произведением.
0: Ну, как недавняя история с бананом, который приклеили скотчем,
1: да,
0: и
1: да,
0: поставили цену там в 6 миллионов долларов. И какой-то...
1: Купили же, да?
0: Купили, но для чего купили? Тот человек, который заработал состояние на криптовалюте, он купил для того, чтобы весь мир о нем услышал. Как говорил Энди Уорхол, каждый имеет право на свои 15 минут славы. И этот один из бесчисленных и никому неизвестных торгашей криптовалюты купил банан за 6 миллионов долларов и съел. И все говорят, о, так искусство это или нет? Вот с чего мы начали?
1: Да, знаете, мне очень нравится, как однажды вот... посещая такую выставку современного искусства, модную, блистательная Лора Гуэра, а это муза, это спутница жизни, это супруга знаменитого художника, сказочника, сценариста, поэта, философа Танины Гуэра. Вот Лора сказала, у меня нет слов. Вот мне кажется, это такой потрясающий эвфемизм, которым вы можете охарактеризовать свое отношение к каким-то арт-объектам, арт-инсталляциям, поп-арту, арт-дизайну. Я не говорю, что это все профанации. Нет, да, мы об этом не говорим, потому что на самом деле, особенно ведь это философия искусства, культуры модерна, постмодерна, когда в центре свободы, да, вот свобода самовыражения, вот я так вижу, вот это мой такой взгляд, это мое понимание, но другое дело, что я так вижу, и это действительно может быть ярко, талантливо, провокационно, а может это быть просто сведено на уровень обывателя, да, которому просто, простите, впихивают вот эту ложную идею. Ну, мы же тут выходим на уровень массовой культуры. Мы говорим об обществе массовой культуры и массового потребления. А это всегда что-то среднее, потому что, да, масса, она не то, что я говорю, вот масса, толпа, но это данность, это общество массовой культуры, когда средние какие-то стандарты потребления, когда мода ориентирована на вкусы обывателей, когда литература на это ориентирована, когда произведения искусства, они тоже на это ориентированы. И поэтому это не то, чтобы хорошо или плохо, да, мы должны понимать, что это вот некая такая данность, в которой общество живет уже вот на протяжении, ну, почти, наверное, 100 лет. Другое дело, что это не значит, что мы должны понижать уровень, да, и называть искусством то, что таковым не является, и продавать какие-то откровенные фальшивки, симулякры, выдавая это за какой-то художественный жест. Мы с вами говорили, все те мастера начала 20 века, они же были непревзойденными художниками, творцами. Они могли и писсуар поставить, да, и Мону Лизу с усами сделать, но могли и создавать настоящие классические, в таком классическом виде произведения искусства. А потом это превратилось просто вот в симулякр, в знак какой-то.
0: Вот здесь очень важный момент, на самом деле, если мы вспоминали знаменитую трубку Рене Магрита, в то же время мы можем вспомнить такую знаменитую картину Ричарда Гамильтона, у которого да, название тоже такое очень провокационное и продающее. Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными? И мы видим некого такого бодибилдера, рядом с ним полуобнаженная или почти обнаженная женщина, и яркие желтые цвета обоев, лестница, внизу там пылесос на стене, поп какой-то такой объект, плакат провокационный, мы видим торшер, яркое все на стене. Между прочим, висит какой-то то ли репродукция, то ли образец классического искусства XIX века. И, казалось бы, в В чем интерес художника? Ведь он взял ножничками, вырезал эти картинки этого качка, этой женщины и сделал коллаж. И мы видим, что каждый из вот этих престижных потребителей искусства мог бы сделать то же самое. Выкрасить стены в яркий цвет. Ну, сделать, как мы говорили когда-то, евроремонт. Дорого-богато. Поставить туда какой-то торшер. Поставить какой-нибудь яркий диван из какого-нибудь магазина. Короче, сделать что-то культурно-высококультурное и обязательно повесить объект искусства в середине. И какое жилище мы сделали? Но ведь Ричард Гамильтон специально провоцирует. Он говорит, дома такие разные, такие привлекательные. А если посмотришь, у всех одинаковый набор одинаковой мебели, у всех одинаковые репродукции, условно, Энди Уорхола или того же Магритта. Все хотят выделиться, и все становятся одинаковыми вот в этом симулякре, то есть имитации престижного потребления. Вот эта ловушка, ее Ричард Гамильтон показал. Но вот что это происходит с
1: Но
0: обществом?
1: это, знаете, это не обязательно ловушка. Это не ловушка, потому что как раз это, вы знаете, вот есть такая работа, она как раз к этому времени относится, американское «Одиночество в толпе», да? Но в нашей, например, литературе ее трактовали как одиночество человека вот в таком обществе капиталистическом, где вот человек человеку волк, и люди все одиноки. Но здесь скорее не об одиночестве и не о каком-то изолировании людей друг от друга. Здесь как раз о том, что людям так комфортно. Вот людям быть одинаковыми комфортно. Потреблять вот то, что им вменяется потреблять, то, что считается статусным потреблять, это комфортно, потому что, знаете, это очень просто. Достаточно тебе иметь какую-то вещь, не надо там что-то думать, хотя ты должен иметь деньги, чтобы это заработать. Но ты будешь восприниматься не просто своим, но ты будешь восприниматься человеком определенного статуса, определенного круга, определенного уровня. Понятно, что это все такие стандарты усредненные, но человек, он себя чувствует комфортно в такой среде. И вот, собственно, реклама и продвижение вот этих товаров, то, о чем говорите, в том числе и в современном искусстве, ну, в современном уже мы берем весь 20 век, ведь это как раз и является показателем того, что вот это общество массовой культуры, массового потребления, постоянно должен быть спрос, вот постоянный, потому что человеку уже для жизни нужно не так много, да? Ему не так много нужно вещей для того, чтобы просто себя чувствовать комфортно и жить нормально. И отсюда как раз вот этот механизм рекламы, когда человеку просто вменяется постоянно потреблять, покупать. Отсюда как раз мода, которая меняется постоянно. Ведь человек может носить какую-то вещь, да, в чистом, в ухоженном состоянии долгое время. Но у нас у всех огромное количество вещей не потому, что они нам действительно нужны, да, но потому что вот эти вот модные тенденции, которые формируются рекламой, массовой моды, да, это же не просто от кутюр, да, которая изначально была, а мода, она тоже выходит на такой уровень. И если человек вот этим стандартам не соответствует, как раз, если он человек массы, а ведь человек массы – это человек ведомый, и он как раз очень зависим от этого общественного молоха, да, и человек, если он не такой, он сразу будет восприниматься как какой-то изгой, как человек, у которого как-то не все хорошо, не все в порядке. И отсюда возьмите все вот эти стандарты потребительские, которые обществу навязываются. Ну вот сейчас, может быть, от этого уже отходят, но вот этот вот пресловутый культ худощавости, да, 90, 60, 90. То есть, если, не дай бог, ты не соответствуешь этим критериям, а это воспринимается как синоним и символ красоты, изящества, элегантности, да, вот если у тебя там плюс-минус, то все, ты не такой, ты плохой, и отсюда вот эта вот погоня за каким-то абстрактным, понятным, навязанным идеалом, который больше продается, да, потому что тут мы выходим на иной такой еще вопрос, культ тела. Ведь мы знаем, что вообще во все времена, и мы говорили, в разные эпохи были разные эталоны красоты, да, и вот это не значит, что это красиво, это вот навязанный такой стереотип, который оказывается, да, и не совсем здоровый. Мы можем вспомнить рубенсовских Диан и прочих Венер, да, 90, как 300 фунтов соблазна, как их называют англичане, и это воспринималось и красиво, и это воспринималось как показатель здоровья, а это вот погоня такая за этой худобой, или опять-таки культ человеческого тела. Если раньше мы возьмем там средние века, тело христианской традиции, да, тело, оно служит человеку. А теперь получается наоборот, что человек служит своему телу, и он становится рабом вот этой гонки за красоту тела, когда обычный, например, человек, он ставку делает на аптеку, да, вот, казалось бы, вот какие-то лекарства, БАДы, добавки, вот они вас избавят от всех проблем и превратят вас в суперздоровых красавцев, но, опять-таки, надо потреблять. Более обеспеченные люди, уже там высокие более страты, да, там культ врача, когда, казалось бы, вот доктор, он такой, как Демиург, все тебе может сделать. Но, опять-таки, это все, возьмем все вот эти переделки человеческой внешности, вот то, что Запад сейчас отказывается, но то, что захлестнуло гендерные все вот эти дела и прочее. Это же опять-таки в основе имеет потребление, потому что что-то надо потреблять. Надо делать какую-то новую, более такую высокую ставку потребительскую, привязывать. И поэтому вот эта вот мягкая сила такая, мягкая сила, сила рекламы, сила производителей или проистребителей, да, она оказывается на самом деле очень и очень жесткой.
0: То есть это стадо нужно стричь, это стадо нужно вырастить, это стадо нужно приучить имитировать вот это потребление, имитировать
1: престижное
0: счастье,
1: потребление,
0: престижное
1: да.
0: потребление. И вот представьте к нам вот с вами, мы стоим в этой галерее современного искусства, где-то в чулане лежит связанный Рене Магритт с его провокациями, заходит, например, Микеланджело. Но заходит какой? В своем состоянии, как он только что спустился с лесов, где он расписывал плафон или стену Сикстинской капеллы. И он в краске, он в поношенном камзоле. Его бы приняли за бомжа.
1: Он сгорбленный, он
0: да.
1: абсолютно искривившийся, как вопросительный знак. У него трясется голова, да, потому что 6 месяцев повисите вот так вот, лежа, ничком.
0: Да, у него на ногах сгнившие сапоги. И
1: да.
0: вот эти люди...
1: Сгнившие, потому что, подчеркнем, у него не было возможности, сил даже разуваться, и он ложился спать просто вот в чем был, да, не ел, не пил, и отсюда вот такой образ жизни привел к тому, что однажды сапоги вот пришлось просто разрезать, и они сошли буквально с кожей.
0: То есть человек, который напрямую общается с папами римскими, которые ему герцоги с ним общаются как самые, ну то есть то, что мы говорим, реальная аристократия самого высшего уровня.
1: Я бы сказала,
0: уровня.
1: Что Микеланджело напрямую общается не только с папой римским, у него более прямые, более высокие связи.
0: Я думаю, что
1: он гений, а здесь мы выходим на тайну гения и природу гениальности.
0: И вот этот человек заходит, его же буквально возьмут, так скажут, вот посыпьте его порошком от каких-то насекомых и выведите. Мы тут...
1: Это буквально его же фигура, да, которую он вывел в страшном суде, когда вот нечто такое растекающееся.
0: Вот эта снятая шкура с лицом Творца. Ведь фактически он за сколько? За 1500 лет предвосхитил, увидел, каким будет отношение общества потребления. Фактически это ад, где человека смотрят не на его душу, а смотрят на то, какие у него часы на запястье, какой у него гарнитур дома, какая марка автомобиля, как он держит лицо, а самое главное еще какой момент, если вот посмотреть на мир современного искусства и на его потребителей, вот ты в этой, если зайти в огромную толпу на открытие галереи, ты все время слышишь вот это шу-шу-шу, и все друг другу занимаются, вот знаете, как, прошу прощения, уважаемые радиослушатели, как собачки друг друга обнюхивают, все обмениваются цитатами. О, это так было у Пикассо.
1: Да, ну вот, знаете...
0: Ой, это, и все друг другу вот это обнюхит, мы с вами одной крови, мы понимаем, мы знатоки, так?
1: Знаете, вот как-то в Москве, да, несколько лет назад была выставка Пабло Пикассо, да, работ в Музее изобразительных искусств, огромная очередь, да, опять-таки престижное потребление, вспомните,
0: конечно,
1: как у нас
0: Пикассо
1: были выставки,
0: привезли.
1: Или выставки Серова, да, когда люди стояли едва ли не ночами, почему? До этого об этой выставке никто не говорил, и вы могли свободно пройти. Но вот эта вот массированная реклама, опять-таки, навязчивое потребление, я не говорю, что не надо ходить на Серова, надо, да, но он часто стоит всегда в музее, но вы не ходите, люди, а ходят тогда, когда об этом говорят. И мои соседи сходили, мои друзья сходили, а я не сходил, а я этого не видел.
0: Я что, лошара, да?
1: Да, я не насладился. То есть человеку как раз вменяется вот получать вот такое удовольствие, хотя, как говорил Герберт Маркузе, философ, американский идеолог великого отказа, вот само удовольствие, оно уходит, да, потому что это просто насаждается, вот этот культ удовольствия, культ молодости. Посмотрите, у нас же нет старости, у нас нет смерти, у нас в рекламе пенсионеры моложавые, с блестящими зубами, с палками для скандинавской ходьбы, радостно друг другу там какой-то крем от чего-то.
0: Они демонстрируют вот эту живиальность, это понятно. Но этот же культ, он еще приводит к тому, Наталья Петровна, что люди лишаются собственного мнения. Часто можно встретить такой момент, когда человек, прочитав какую-то книгу, которая ему очень понравилась, я был свидетелем такого случая, когда человек прочитал роман, а когда его спросил, как он к нему относится, важный ученый, вдруг говорит: «Вы знаете, я должен спросить у моего друга, он должен мне объяснить, есть ли у меня мнение, какое мнение мне иметь». А вот это что случилось с людьми?
1: Очень важную тему такую вы поднимаете, да, мы знаем, что в мои года не должно сметь, да, свое суждение иметь, но тут, конечно, именно вот речь идет о возрасте. Но в данном случае мы можем говорить и о таком явлении, как инфантильность массовая, да, когда люди, опять-таки, комфорт, удобство, человек не уже умеет ставить цель, сложную цель, и преодолевать ее. Человек лишается способности терпеть, потому что если у вас есть какая-то цель, вы должны терпеть, да, вы должны через «не могу», как в спорте, да, например, вот через «не могу» ты это должен сделать. А современные условия жизни, комфорт, комфортная медицина приводит к тому, что человек уже вот как биологическое такое существо, да, он разучился терпеть, он разучился страдать, вот, он разучился как-то ограничивать себя в чем-то для того, чтобы путем труда чего-то достичь.
0: Понять – это тоже труд, да?
1: А это еще более сложно, потому что всегда проще, когда тебе что-то разжевали и на блюдечке с голубой каемочкой принесли уже в таком понятном и простом виде. Это то, что называется механизмами индоктринации, да? А это как раз средства массовой информации, когда отовсюду человек слышит какую-то информацию, она формирует его мнение, да? И ему уже сложно самому даже думать. Он не хочет уже напрягать мозги и думать самому. Тем более, что, знаете, если человек пришел на какую-то выставку, и все восхищаются, да, а у него, например, мнение иное, и он уже боится его высказать, потому что, ну как, а его же тогда могут подвергнуть высмеиванию или то, что в современном обществе называется культурой отмены, да, и вот опять-таки человек же внушаем, да, а человек масса, мы говорили, он особенно внушаем, и если все говорят, что это шедевр, он видит, условно говоря, ручку, и он видит, что это ручка, а ему говорят: «Нет, ты не понимаешь, это environment, это ручка, которая потеряла свою сущность ручки, но она приобрела или не приобрела совершенно иное звучание». Ты посмотри, то есть человек начинает себя воспринимать вот то, что называется лузером, да?
0: Он значит, буквально просто оказывается в сказке Андерсена «Голый король», когда он видит, что это ручка, а ему впаривают про квантовую сущность, гипертекстуальной, гиперпереходящей пластическими формами реальности, субреальности, которая собой воспроизводит некие глубокие концепции и прочие аллитерации, трансмутации. Короче говоря, вот грузит ему мозг, выносит всеми этими псевдословами, и он начинает плыть от того, что над ним совершили буквально психологически насилие. Это диктатура общества потребления, которое ему показывает вот эти симулякры, имитацию искусства. Но об этом мы поговорим через несколько секунд, уважаемые радиослушатели, потому что здесь очень важно понять. Ведь наше современное искусство, оно живет, оно существует, но существует параллельно с огромным миром, продающим что-то вторичное, что-то зависимое. Просто то, что нужно сбыть торговцам искусством. И вот о торговцах искусством, об их диктатуре мы поговорим через несколько секунд. А я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь проект «История западного искусства от возрождения до авангарда» авторство блистательного русского историка, доктора исторических наук Натальи Петровны Таньшиной. А мы через несколько секунд поговорим о диктатуре торговцев современным искусством. Не переключайтесь, будет только интересней.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «История западной культуры. От возрождения до авангарда», авторства блистательного русского историка, доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО, ответственного секретаря научного совета Российского военно-исторического общества Натальи Петровны Таншиной. Наталья Петровна, мы вышли на такую тему буквально воспроизводства сказки Ганса Христиана Андерсена «Голый король», где толпа зависит от вот такого страха толпы высказаться первым, иметь собственное мнение. Мы говорили о буквально диктатуре продавцов современного искусства, которые за непонятными словами скрывают свой коммерческий интерес, буквально впарить объекты, которые являются вторичными, третичными, миллион раз заимствованными уже когда-то от тех людей, которые были гениями, первопроходцами, хулиганами, которые реально меняли что-то. И вот здесь очень важный момент еще в этой всей диктатуре, в том, что эти игры разума, эти интеллектуальные шарады, такие анекдотцы, они буквально идут не только в мире изобразительного искусства, архитектуры, какого-то оптического поп-арта и других environment-ов, прошу прощения, но и буквально от интеллектуалов, которые дуют щеки на страницах глянцевых журналов, в каких-то серьезных искусствоведческих исследованиях, в каких-то толстенных романах. Не всякая птица долетит до середины улицы или какой-нибудь игры в бисер. Что в данном случае в этих текстах, гипертекстах и смертях автора происходит?
2: Вы совершенно верно говорите, да, что вот если мы говорим о таком явлении, как модерн, постмодерн, мы не будем вдаваться, да, тогда в объяснение, потому что иначе мы запутаем слушателей фамилиями Бодрияра, Леотара, классиков, теоретиков, критиков этих всех направлений. Не надо, наверное, думать, что мы живем там в эпоху постмодерна или еще какую-то, да, потому что зачастую как раз вот это навязывается как некое какое-то парадигмальное направление, да, потому что мы все разные все равно, и направления в искусстве, в культуре, они разные, и каждый идет своим путем, поэтому не надо все это объединять с каким-то, да, постмодерн, потому что у нас получается там все постмодерн или уже постпостмодерн, да, смерть модерна, смерть постмодерна, нет, он еще не умер, он вообще только еще в проекте, вообще вот то, что называется там постмодерном, это же входит в культуру, в общественную мысль уже во второй половине 20 века, да, сменяет модерн. И если модерн, на мой взгляд, это прежде всего пафос отрицания, то есть такой революционный, бунтарский пафос, то постмодерн, он уже постулирует такую абсолютную свободу. Вот я так понимаю, да, вот это не ручка, да, вот моя свобода выражать свое мнение и свой взгляд. Но другое дело, знаете, да, вы имеете абсолютное право, но это должно быть, наверное, все-таки талантливо, как и, например, это же не только в искусстве, это, например, и в философии, и, собственно, постмодерн, он же и пришел во многом из филологии в историю, в ту же, да, когда говорится о том, что вот история обречена на переписывание, у каждого автора-историка будет своя история. С одной стороны, это верно, да, у каждого будет своя история, но эта каждая история, она должна быть доказательна. Она должна быть документирована, она должна быть не придумана, да, из головы, потому что я так вижу, а она должна быть все-таки, даже если это какая-то постмодернистская историческая вещь, она должна быть основана на серьезной работе. Вот на работе, на тщательном исследовании. Вот то, что мы говорили о произведениях искусства, возьмите те же импрессионисты, да, нам кажется, что это легко, что это наспех сделано, что это играючи. Но на самом деле за этим стоит очень сложная работа. Просто другое дело, что обыватель, зритель, он всего этого может не видеть. Хотя 20 век, 21 век, мы говорим, что здесь уже такая совместная работа идет, когда автор вообще, казалось бы, уходит, да, и мы имеем дело с таким явлением, как смерть автора. То есть автор сделал свое дело, и автор может уходить. или деконструкция текста, тоже такое явление, да, роман в романе, например, «Хазарский словарь», да, Милорада Павича, вот это такая абсолютно постмодернистская вещь, где речь идет вообще о чем? О том, какую религию приняли хазары, и автор излагает три версии, то есть «Красная книга», «Желтая книга», «Зеленая книга», потом у Павича появляется еще и женская и мужская версия хазарского словаря. Но тут скорее даже, наверное, это уже больше такой рекламный трюк, потому что суть этих двух книг, она отличается, там буквально одна строчка, но продается и та книга. То есть это опять-таки, как и Дали говорил, да, что я сказочно богат, потому что в мире полно идиотов. И Пикассо об этом говорил, и во многом даже страдал, да, что он хотел творить, а ему приходилось потакать вкусом, потому что он понимал, что он на этом зарабатывает. И он так и тоже говорил, что я нарисую абсолютную какую-то ерунду, но это будет продаваться за бешеные деньги, и это будет обсуждаться.
1: Здесь очень важный момент, Наталья Петровна, если мы вспомним во многом трагическую фигуру Энди Уорхола, который вот придумал эти изображения, многотиражные изображения Моны Лизы или Мэрилин Монро. Он же потом, он бы хотел создать что-то новое, да? Но он стал заложником найденного им образа, трюка, приема, по сути дела, ремесленного какого-то жеста, который толпа распознала, оценила, поставила ценник, и все, это стоит миллионы, это стоит десятки миллионов, и толпа, прошу прощения, потребителей престижного искусства или престижного потребления высокого искусства буквально начинает требовать от художника «будь таким». Вот здесь мы, еще я хотел бы вот полшага в сторону, не назад и не вперед сделать, а в сторону. Если мы позовем, например, Леонардо или позовем Микеланджело, все-таки, когда они делали что-то первыми, они не просто это делали ради того, трюка, ради того, чтобы придумать новое сочетание цветов. Все-таки это имело в виду библейский сюжет, что-то очень духовное, что-то очень о любви, что-то очень такое, что как Герника Пикассо взрывает душу. То есть речь идет не просто испугать какими-то примитивными или восхитить какими-то восторженными, заставляющими человека восхититься образами, а буквально вскрыть его душу. То есть во многом гениальность, она апеллирует к чувству любви, к чувству прекрасного, к чувству какого-то, какой-то гармонии, которая является основой человека.
2: Вот, мне кажется, тут вот такое ключевое слово «гармония», да? Да. Потому что как раз тот же Леонардо — это прежде всего поиск какой-то вселенской гармонии, да? Поиск вселенской гармонии, поиск тайны божественного. То есть искусство, оно же, хотя там, да, по традиции художников их там воспринимали обезьяны божьи, да, и какого-то высокого статуса художники не имели, а вот писатели как раз философы, да, но это же все попытка приблизиться к какому-то идеалу, попытка приблизиться к совершенству. Если мы возьмем и Микеланджело, и Леонардо да Винчи, именно тогда происходит понимание того, что человеческое тело — это самое прекрасное, что было создано, что вообще существует в природе. Но смотрите, ведь даже тогда Микеланджело и Леонардо да Винчи, когда им поручали какие-то заказы, очень часто, ну или порой, главным арбитром выступал народ. То есть люди, обычные обыватели, горожане, которые выносили свой вердикт, как, например, битва при Ангиаре, да, вот чья работа лучше. То есть я к тому, что искусство, оно ведь может и должно, наверное, воспитывать и возвеличивать. И вот как раз это то, что называется аутокаталитической реакцией. Человек создает культуру, а потом культура начинает оказывать воздействие на человека. И когда человек эпохи, возьмите, Возрождение, да, хотя мы не говорим, и мы говорили, что это не надо понимать, что все возродились, потому что это все равно элитарно, но человек живет в окружении прекрасных зданий, храмов. Он заходит в храм, а там потрясающие, это же иконы, картины, да? И вот человек на этом воспитывается. То есть искусство, оно человека возвышает, человеку дает какое-то чувство уверенности, гармонии, наслаждения. Другое дело, что потом это не то, что опять-таки хорошо или плохо. Меняется искусство, меняется жизнь. Возьмите художников-импрессионистов, мы говорили, да? Ведь они покусились на испытанный способ получения удовольствия, потому что это как раз был отход от живописи, условно говоря, дорого-богато, да? А человек привык, а это салонное искусство и салонная культура. Вот там должны быть красивые позы, красивые жесты, красивые интерьеры. Вот это вот.
1: Пик-классицизм.
2: Это опять-таки тоже, это тоже, что человеку, ну, на тогдашнем уровне, ну, вменялось не как уже в 20 веке массированное воздействие рекламы, но вот это красиво, вот это идеалы.
1: Хотя я, Наталья Петровна, прошу красиво, прощения, да, но я сейчас взорвусь, буквально финал нашей программы. Получается, что в нашем обществе, где сейчас огромную массу людей, ну, считающих себя интеллектуалами, приучили, что ты должен обязательно цитировать Улисса Джойса, что ты должен восхищаться велосипедным колесом Дюшана.
2: Что но ты при должен... этом мы знаем, что Дюшан был и настоящим художником.
1: Да,
2: и Дюшан,
1: да,
2: мы можем вспомнить его «Мили веревки» и «16 мили веревки», да, это... картина, которая как не картина, это выставка, которая была организована в Нью-Йорке в 1942 году, и, собственно, это такой пролог уже к постмодерну. Но Дюшан сам по себе был
1: масштабным
2: фигурой.
1: Получается, что человек создает сейчас некий жест, когда он будет не колесо, не повторит за Дюшаном 16 миль веревки, не повторит за Энди Уорхолом Мону Лизу, не повторит еще за кем-то, он не будет повторяшкой, а, например, напишет икону или создаст роман, который заставит людей плакать и смеяться. И вот это все получается, что путь искусства — это именно свобода художника. Надо лишить его диктатуры вот этих торгашей, которые им торговали вот этими продающими текстами.
2: Конечно, мне хочется возвратиться, наверное, к Иммануилу Канту, который говорил о том, что просвещение — это выход человека из состояния вот детскости, да, и попытка жить своим умом. Вот мне кажется, что вот эта идея жить своим умом и смотреть своими глазами на то, что ты видишь, и думать самому, а не слепо следовать вот этим вот табличкам, инструкциям, охом-ахом, насколько это красиво. Часто это и некрасиво, да, потому что мы говорили о кубизме, и Жорж Брак говорил, что наука вселяет чувство уверенности, искусство призвано тревожить, да, то есть искусство, оно меняется, но мы должны понимать, что рядом с этими традициями есть и классическая традиция, есть и вообще традиция как таковая, но вся беда в том, что вы говорили, когда обществу навязывается, что вот это хорошо, и когда людей приучают вот к какому-то низкосортному, да, жанру и жанрам. Главное, как говорил Леонардо да Винчи, умение видеть.
1: Наталья Петровна, огромное спасибо за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо большое. До свидания.

0: Радио России. Кавказ Сергея Есенина.
1: Я вас люблю, как шумную куру. Люблю в пирах и разговорах. Я северный ваш друг и брат. Поэты все единой крови. И сам я тоже азиат. В поступках, помыслах и слове.
0: Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили. В понедельник в 15:10 по Москве и в 19:10 по времени Новосибирска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганам».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России поразили в Киевской области транспортно-логистический центр Пирогово. И Минтрансы в сентябре планируют начать обсуждение возможности узаконить овербукинг на авиарейсах. Теперь подробнее об этих и других событиях. При атаке ВСУ на Белгород по меньшей мере 2 человека погибли, 16 пострадали. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил в Рио губернатор Александр Шуваев. По его данным, на территории одного из коммерческих объектов города погибли мужчина и 16-летний подросток. Еще 12 человек получили ранения, среди них 7 подростков 16 и 17 лет. Они доставлены в детскую областную клиническую больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Троих пострадавших взрослых доставили в Белгородскую областную больницу, еще двоих в горбольницу номер 2. Кроме того, на территории одного из административных зданий также пострадал мужчина, он был госпитализирован. Также в результате атаки произошли возгорания в 7 складских помещениях, в одном из них обрушилась кровля. На местах работают сотрудники экстренных служб, сообщил глава региона. Вооруженные силы России поразили в Киевской области транспортно-логистический центр Пирогово, где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. В течение дня вооруженные силы России продолжали наносить групповые удары по предприятиям военной промышленности Украины и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что за сутки нанесены удары по месту запуска ракет «Фламинго», объектам топливно-энергетической инфраструктуры, а также логистическим центром на Украине. В военном ведомстве также впервые сообщили об уничтожении в зоне СВО бронеавтомобиля «Титан-С» канадского производства. Саммит Путин-Трамп-Зеленский возможен только в конце переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Такой формат предлагают уже давно, и вы хорошо знаете позицию главы нашего государства. Такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. Кроме того, журналисту «Вестей» Павлу Зарубину представитель Кремля ответил на вопрос о террористических атаках Киева на гражданские сектора экономики России.
2: Иногда складывается впечатление, что, знаете, у нас с противником ответ на ответ, ответа, и уже иногда здесь теряется даже нить, где конкретно на что и когда мы отвечаем.
3: Нет, нить не теряется. Мы продвигаемся по всем линиям фронтов. Продвижение очевидно, и динамика абсолютно позитивная для нас. Киевский режим неминуемо идет к поражению. Каждый день приближает это поражение. В Киеве это прекрасно понимаем. Не имея возможности воспрепятствовать этому, даже имея за собой помощь стран НАТО, киевский режим пускается на террористические действия в отношении мирной инфраструктуры, в отношении мирных секторов экономики и так далее и тому подобное. На это он получает ответ.
1: Минтранс в сентябре планирует начать обсуждение с авиакомпаниями и сообществом по защите прав потребителей возможности узаконить овербукинг на авиарейсах. Работу могут завершить до конца года. Об этом министр транспорта сообщил Андрей Никитин. В интервью ТАСС глава Минтранса ранее говорил, что министерство считает недопустимым отказ авиапассажирам в перевозке из-за овербукинга. Ведомстве ищут решение проблемы, приемлемое для всех сторон, в том числе работают над изменениями в законодательстве, которые обеспечат защиту прав пассажиров, включая установление размеров положенных им компенсаций, сказал Никитин. В Швейцарии тысячи активистов вышли на митинг против антироссийских санкций. Поддержку нашей стране выразили в Берне. Главный лозунг протестующих – безопасность государств рождается в добрососедстве, а не в сближении с НАТО. Ставка на оружие может привести к большой катастрофе. А в это время Евросоюз нагнетает ситуацию. Премьер Польши заявил, что все страны ЕС должны сосредоточиться на военной поддержке Украины. Подробнее расскажет корреспондент ВГТРК Анастасия Попова.
4: Северные викинги в Исландии отрабатывают совместные действия против России. 10 стран НАТО проводят учения по защите подводной инфраструктуры и северных морских путей, называя угрозой российские подлодки. Швеция перебрасывает военные корабли и истребители в Финляндию, чтобы бороться с беспилотниками.
5: В последние годы нам удалось вывести сотрудничество в сфере обороны между странами Северной Европы на исторически беспрецедентный уровень. Мы действуем совместно во всех ситуациях, связанных с безопасностью. Обеспечение безопасного и процветающего Севера Европы является нашей общей целью.
4: То, что у НАТО на уме, у польского премьера на языке. Понимая, что дела на Украине для Киева и Брюсселя идут плохо, плохо, а ресурсы на продолжение конфликта найти все сложнее, Дональд Туск снова возвращается к идее о российской угрозе и эскалации со стороны Москвы.
6: Марк Рютте только что передал мне свою оценку ситуации в регионе и на украинско-российском фронте. Как я и предупреждал, эскалация со стороны России продолжается. Украина нуждается в большей поддержке в воздухе, что имеет значение также для нашей безопасности. Это задача для всей Европы. Ближайшие полгода будут решающими. И мы должны быть готовы, как Польша и НАТО, к различным сценариям. Мы не можем исключить провокации со стороны России в отношении одного из членов НАТО.
4: У Германии уже готов конкретный сценарий того, в чем намерены обвинить Москву. В несостоявшейся атаке с помощью дрона на украинский грузовой самолет Ан-124 в аэропорту Лейпцига в начале августа. О том, что доказательной базы нет, пишет журнал «Политика» со ссылкой сразу на трех немецких чиновников. Но инцидент будет использован для введения еще более жестких санкций против России и для объяснения необходимости дальше вооружать Украину. Пока большая часть стран ЕС полностью перестраивает свою экономику на военные рельсы. Воинственно настроенные по отношению к России и Франции хотели бы вложиться еще больше в противостояние с Москвой и в военную гонку, но финансы едва ли позволят это сделать. Тема госдолга и бюджета выходит на первый план в преддверии президентских выборов следующего года. Больше думать о французах и меньше о чужих войнах. Такой лозунг находит все больше поддержки во Франции.
7: Несмотря на то, что до выборов во Франции еще 8 месяцев, чиновники уже начинают волноваться. Как-никак, вторая экономика Европы рискует в случае победы левых или правых отклониться от заданного главой Еврокомиссии курса на военное противостояние с Россией, исходя из собственных экономических интересов и реалий. А потому не исключено появление новых провокаций и обвинений в адрес России, чтобы объяснить всем, почему нужно следовать в фарватере внешнеполитического курса ЕС. Анастасия Попова, Вести, Европейское бюро.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
8: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи шестого тура. Московская «Родина» проиграла калининградской «Балтике» 0-3. Мячи забили Айман Мурита, Чинонца Афор и Максим Петров. Главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев из-за дисквалификации во время матча находился на трибуне. «Спартак» потерял очки в противостоянии с «Оренбургом» 1-1. Красно-белые набрали 13 очков и идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Московская «Торпеда» обыграла «СКА Хабаровск» со счетом 2-0 в матче 9-го тура первой лиги. Мячи забили Александр Юшин и Дмитрий Цыпченко. «Сочи» победил «Челябинск» 2-1. На гол Рамазана Гаджимурадова хозяева ответили дублем Захара Федорова. «Енисей» и «Шинник» сыграли в ничью 0-0. Одна золотая и две серебряные медали чемпионата мира по современному пятиборью, которые завоевал Егор Громадский, являются ярким свидетельством того, что этот спортсмен по праву занимает лидирующие позиции в мире. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Андрей Макушкин. В воскресенье действующий чемпион Европы и рекордсмен мира Громадский выиграл серебро в личном первенстве и золото в составе российской команды вместе с Петром Борщевым и Андреем Бобровым. Ранее Громадский и Бобров стали вторыми в мужской эстафете. Хоккейный «Локомотив» стал победителем Кубка Блинова. Ярославцы в серии буллитов были сильнее череповецкой «Северстали» со счетом 3-2. У железнодорожников шайбы забросили Андрей Сергеев и Илья Николаев, у екатеринбуржцев Егор Граф и Семен Кизимов. Решающий буллит реализовал Кирилл Емельянов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: О прогнозе на последний день лета, 31 августа. В Челябинске будет плюс 13 градусов, без осадков. В Сатке плюс 10, возможны дожди. В Южно-Сахалинске около 20 тепла, без осадков. В Петропавловске-Камчатском плюс 14, пройдут кратковременные дожди. В Магадане плюс 15, без осадков. Во Владивостоке около 22 тепла, временами пройдут дожди. В Сыктывкаре плюс 12, без осадков. В Петрозаводске около 18 тепла, временами дожди. В Уфе плюс 17, без осадков. В Петербурге в понедельник кратковременные дожди, днем плюс 21. В Москве сегодня местами возможны дожди, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 16 градусов, давление 747 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Музыка. Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
9: Это самое великолепное исполнение, понимаете, вот прямо у меня самый такой глупый комплимент, какой я могу сказать, что как будто бы я сам играл.
10: Это «Голос Дмитрия Шостаковича» и наш музыкальный журнал «12 месяцев с Шостаковичем». Наша задача – собрать в полный цикл его 24 фортепианные прелюдии. Так, выпуск за выпуском, они у нас и сложатся в единое целое в исполнении замечательного финского пианиста Олли Мустанена.

Это ре бемоль мажорная, 15-я по счету прелюдия из 24 фортепианных прелюдий Дмитрия Шостаковича в исполнении Олли Мустонена. Мы соберем их все, но для этого нам сначала надо закончить работу над всеми 12 выпусками нашего музыкального журнала ежемесячного. Сколько месяцев, столько и выпусков. Сегодняшний у нас посвящен победным симфониям Шостаковича, с которыми не все так просто и очевидно. Начнем мы с удивительного несовпадения ожиданий и реальности, которое настигло Дмитрия Дмитриевича в победном 45-м году. Почему все это именно так странно вышло, как оно потом реально вышло? Потому что в октябре 43-го, еще в разгар войны, когда исход, конечно, ее уже был очевиден, и грядущая победа просматривалась, но до нее самой было очень далеко, Шостакович в одном из газетных интервью сказал, какой будет его 9-я симфония. 7-я и 8-я уже вышли. Более того, за 7-ю ленинградскую он уже получил сталинскую премию. 8-я выдвигалась, но не получила по причине слишком большой сложности материала. Но 9-я симфония для музыканта, который знает, что под этим титулом стоит на особой полке, и эта полка является центральной в хранилище классических шедевров, что там 9-я симфония, симфонии Бетховена, Дворжака, Шуберта, Малера, Брукнера. Собственная 9-я симфония, конечно, должна была быть какой-то особенной. Шостакович то ли сказал, то ли за ним так записали, то ли так его поняли. Может быть, это даже особенности вообще тогдашней советской печати, а не композиторского мышления. Что следующая симфония будет монументальным, масштабным полотном, с певцами, с хором, ну и так далее. Поэтому чего-то подобного и ждали. Война закончилась победой, хотя еще летом продолжалась японская кампания. Она завершится в августе 45-го года, а капитуляция будет подписана в сентябре. Но Шостакович как раз тем самым летом в Доме творчества советских композиторов недалеко от станции Иваново-Сортировочная сел и очень быстро написал совершенно не ту симфонию, о которой говорил. Настолько не ту, что в результате никто даже ничего не понял. Она такая легкая, такая симпатичная, такая веселая и такая короткая. Она длится вся меньше, чем одна первая часть Ленинградской симфонии. На это сразу обратили внимание те, кто был на премьере 3 и 4 ноября 45 года в Ленинградской филармонии. Мравинский продирижировал ее вот тогда два раза, потом через две недели еще в Москве, и больше никогда к ней не возвращался. Это тот самый Евгений Александрович Мравинский, которому 8-я симфония Шостаковича посвящена, и который с 37 по 61 год, то есть с 5-й симфонии по 12-ю, всегда был первым исполнителем его симфонических премьер. Но вот так вышло. Шостакович действительно чувствовал, что он писал. Он не кривил душой, не лицемерил.

Ну да, это не очень похоже на победную симфонию, мягко говоря. Девятая Шостаковича, лето 45-го года, сам процесс сочинения, ноябрь 45-го года, дата премьер ленинградской и московской. Ну, единственное, что там действительно есть очень серьезного и нисколько не противоречит этому чувству невероятного облегчения, это монолог Фагота в четвертой части, который очень странным, но в то же время естественным образом переходит в саркастическую тему финала. Оно действительно находится, это фаготовое соло, на грани и немножко за гранью предельного исполнительского риска, но это того стоит.

Вот это 49-й год. Декабрь, 70-летие Сталина. Это когда в Москве открыли станцию метро с огромным количеством колонн. Она выглядит вот буквально как древнеегипетский храм. И назвали ее Сталинская. Сейчас это метро Семеновская. И тема такая, что войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Именно поэтому родины солдаты — это деревья.

Так заканчивается оратория Шостаковича на слова Долматовского «Песнь о лесах». В петербургской записи, сделанной под управлением Юрия Тимирканова с участием заслуженного коллектива республики, оркестра теперь уже Петербургской филармонии, того самого, который играл больше, чем любые другие оркестры мира, премьер сочинений Дмитрия Дмитрича. Такой у нас сегодня получился выпуск нашего музыкального журнала «12 месяцев с Шостаковичем» про победные симфонии. И завершается он 16-й по счету сибмоль-минорной прелюдии из 24 фортепианных прелюдий Шостаковича в исполнении Оли Мустанена.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
6: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
5: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
7: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта. У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
9: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
11: Радость или грусть нас ждут потом.
10: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Саммит Путин-Трамп-Зеленский возможен только в конце переговоров, заявил пресс-секретарь нашего президента. И число жертв трагедии с паромом у берегов Кипра возросло до 8. Ведутся поиски 17 человек. Теперь подробнее об этих и других событиях. Вооруженные силы России поразили в Киевской области транспортно-логистический центр «Пирогово», где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. В течение дня вооруженные силы России продолжали наносить групповые удары по предприятиям военной промышленности Украины и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что за сутки нанесены удары по местам запуска ракет «Фламинго», объектам топливно-энергетической инфраструктуры, а также логистическим центром на Украине. В военном ведомстве также впервые сообщили об уничтожении в зоне СВО бронеавтомобиля «Титан-С» канадского производства. Саммит Путин-Трамп и Зеленский возможен только в конце переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Такой формат предлагают уже давно.